0: Учебная пауза окончена. Урок продолжается. Сосредоточьтесь. Слушайте вашего преподавателя.
1: Я жду тишины. Кто там хочет поговорить вместо меня? Пусть выйдет сюда и скажет. Так, на чем мы остановились? Мы остановились... Форма дискриминанта для четного множителя. Ах квадрат плюс bx плюс c, где x четное целое. Ой, подождите, не записывайте. Что-то я здесь напутала. Из-за вас. Внимание на доску, проверяем вместе со мной. Ах квадрат c bx ниже bx.
2: Стасик вращал карандаш долго. Резинка натягивалась, скручиваясь штопор, а затем появился и первый барашек. Руки устали. Сосед по парте, вредный толстяк Женя Попов, искоса наблюдал за приготовлением.
3: Если сейчас зачешется нос, я никак не смогу его почесать.
2: В тот же миг нос действительно жутко зачесался. Но приходилось терпеть и крутить карандаш, придерживая свободной рукой линейку. Нос чесался нестерпимо.
3: А вот майор Богдамир бы вытерпел.
1: И не обращающийся на нем в ноль. Ясно вам, уроды?
2: Когда Ольга Дмитриевна перешла к разбору третьей задачи, резинка уже целиком покрылась барашками, и катапульта была готова.
3: Жень, слышь? Подержи линейку минуточку.
4: Чтоб вместе с тобой выгнали.
3: На перемене в лобешник получишь.
2: Женя Попов ничего не ответил. Пришлось прибегнуть к шантажу.
3: Скажу Ольге Дмитриевне, что ты копался в ее столе.
4: Я не копался.
3: А я скажу, что копался.
4: Так нечестно.
3: Зато интересно.
2: На Женю Попова было жалко смотреть. Но все-таки он еще колебался. Тогда Стасик набрал легкие воздуха и поднял подбородок, словно собираясь привстать за партой и сделать громкое заявление. Это подействовало.
4: Где подержать?
3: Хватайся за этот конец линейки.
2: Женя воровато оглянулся на Ольгу Дмитриевну, заливающуюся соловьем у доски, отодвинул перо с планшетом и прижал линейку локтем. Теперь можно было отпустить пальцы и почесать нос. Стасик нагнулся под парту и вытащил из ранца Хомку. Словно чувство неладное, Хомка тревожно водил пушистым носиком и шевелил всеми своими лапами. Стасик аккуратно посадил его в бумажную корзинку катапульты. Хомка не сопротивлялся.
1: Совокупности двух уравнений А равно Б и А равно минус Б. Руженко, ты чем занят?
5: Записываю.
1: Что ты там записываешь? Ты решил уравнение?
5: Решаю.
1: «Выходи и решай на доске!»
2: Стасик посмотрел на Женю, виновато пожал плечами и отправился к доске. Женя остался за партой, не в силах пошевельнуться. Локоть его держал заведенную катапульту. В глазах застыло страдание. На экранной доске красовались развалины уравнения. Стасик взял из рук учительницы еще теплый магнитный маркер и остановился в нерешительности.
1: Где у нас переменная?
5: Вот тут внизу.
1: Руженко, я тебя оставлю на второй год. Покажи мне числитель.
2: Стасик замялся, указал на верхнюю часть строки, но по брезгливому лицу Ольги Дмитриевны понял, что снова не угадал.
1: Кто поможет? Сосед поможет. Попов?
6: Числитель справа.
1: Для ответа положено вставать.
6: Извините. Числитель справа. Х минус 32.
1: Для ответа положено вставать. А ну встань, когда разговариваешь с педагогом.
2: Все обернулись на Женю, и наступила тишина. Женя вздохнул и медленно, обреченно поднялся. Освободившаяся линейка со свистом распрямилась и завибрировала с дробным стуком. Хомка взмыл под потолок, перелетел через весь класс, с размаху хлопнулся в тяжелую штору и повис над ней под самым потолком, испуганно вцепившись всеми шестью лапками. Примерно так и планировал Стасик, но не в такой же момент. В солнечных лучах вокруг шторы закружились пылинки. Хомка глянул вниз и заверещал. Под ним на шторе расползалось мокрое пятнышко, видимо, от страха. Класс взорвался хохотом. Ольге Дмитриевне пришлось трижды стукнуть указкой, прежде чем наступила тишина.
1: Попов, забирай своего Хомку, собирай вещи и вон за дверь!
2: Повисла напряженная пауза. Стасик потупился. Ему вдруг представился майор Богдамир, суровый и нахмуренный. Одна могучая ладонь была картинно заведена за спину, другая крепко сжимала рифленую рукоять атомного нагана, висящего на поясе. Воротник скафандра был небрежно распахнут, обнажая могучую жилистую шею. Глаза лазера сверлили курточку Стасика, пуговицы плавились и капали на линолеум.
7: «Я майор Богдамир, часовой галактики. А ты трус и мерзавец. Ты хуже злодея Пакстера».
2: Видение исчезло. Стасику было очень стыдно. Он вздохнул и поднял голову.
3: «Ольга Дмитриевна, это сделал я. Это мой Хомка».
1: «Значит, оба вон за дверь! Руженко завтра с родителями, а со следующего урока я тебя пересажу. Ты будешь сидеть? Будешь сидеть Перепелых?»
3: «С девчонкой я сидеть не буду».
2: Анна-Мария Перепелых фыркнула, гневно качнув челкой. Всем своим видом она показывала, как ей отвратительна мысль сидеть за одной партой с Руженко.
1: «Руженко, ты еще здесь? Собрал вещи и вон из класса!»
2: Стасик отодвинул свой стул как можно дальше, сел в полоборота и первую половину урока демонстративно глядел в другую сторону. Анна-Мария тоже его не замечала. Но делать было нечего. Поэтому Стасик все-таки сел ровно, взял линейку и положил ее поперек парты. Анна-Мария копошилась в небольшой коробочке и не обращала на Стасика никакого внимания.
3: «Линейка — это граница. Здесь моя территория, там твоя.
8: И подавись.
3: Граница охраняется. Зайдешь на мою территорию — щелбан».
8: «Чего ко мне пристал? Влюбился, что ли?»
3: «Сама ты дура!»
2: Стасик надолго отвернулся. Но вскоре ему наскучило сидеть без дела. Он искоса глянул на Анну-Марию и немного пододвинул линейку в ее сторону. Та ничего не заметила, она копалась в коробочке. Стасик еще чуть-чуть пододвинул линейку вглубь вражеской территории и снова выжидательно глянул на Анну-Марию. Только сейчас Стасик заметил, чем она занимается. Анна-Мария сосредоточенно разглядывала своего Хомку внутри клетки коробочки. Хомка был красивый, белое пузо, четыре лапки и два белых крыла, покрытых тонкими перышками.
3: «Он у тебя летает?»
2: Анна-Мария ничего не ответила. Она чесала мизинцем Хомку между крыльями, а на глазах ее были слезы. Хомка вяло шевелил лапками и все норовил свернуться клубком, уткнувшись носом в пузо.
3: «Куклица! Вон сонный какой!»
8: «Ему всего 2 месяца.
3: «Иногда они куклятся раньше».
2: Анна-Мария тихо вздохнула, закрыла коробочку и уронила голову на руки.
3: «Куклица, куклица! Дашь скушать? Или сама съешь?»
2: Анна-Мария тихо подергивалась, и Стасик понял, что она плачет.
3: «Ну ладно, ладно тебе. Подумаешь, Хомка, еще сделаешь».
2: Анна-Мария подняла голову. Сквозь челку смотрели заплаканные глаза.
8: «Больше так такого никогда не получится. Я код не сохранила.
2: Настал миг триумфа. Стасик гордо выпрямился и прищурился.
5: Не бойся, ты со мной. Я подберу тебе код.
2: Глаза посмотрели из-под челки с надеждой.
8: Как?
5: Запросто. Увидишь.
8: Как?
5: Возьму у Хомки капельку слюны и запихну в инкубатор. В слюне плавают клетки этого эпителия. В каждой клетке код.
8: Так не получится.
5: Это на твоем не получится, а на моем получится.
8: У меня инкубатор 7-го поколения. Меня папа привез. И скорее.
5: Вот потому и не получится.
1: Руженко! Ты здесь отвлекаешься? Перепил их, прекрати с ним разговаривать! Воркуют, как два голубя на скамейке!
9: Жених и невеста. Сейчас детей нарожают.
2: Стасик почувствовал, как багровеют уши. Он готов был провалиться сквозь землю.
1: Попов, закрой свой поганый рот! Я никого здесь не держу. Кому неинтересно, могут выйти из класса к директору.
2: Снова воцарилась тишина. И в тишине прищуренный взгляд Ольги Дмитриевны еще долго ползал по классу, как лазерный прицел на атомном нагане майора Богдамир. Убедившись, что дисциплина восстановлена, Ольга Дмитриевна повернулась к доске и заскрипела магнитным маркером.
1: Уравнение АС равно БС, пишем дальше. Равносильно совокупности двух уравнений.
8: Ты правда сможешь сделать такого же Хомку?
5: Могу.
8: А можешь сделать, чтобы он не куклился через 3 месяца?
5: Могу, я все могу.
8: Как? Научи.
5: Потом. Она на нас опять смотрит.
1: Лежат множество перепелых и Руженко. Что вы там никак не замолкнете? Руженко, встань и повтори, о чем я сейчас рассказывала.

0: Из школы они вышли вместе. Стасик бегал вокруг Анны Марии и пинал пластиковую бутылку от минералки.
1: «Я космический ниндзя майор Богдамир! Дыш-дыш-дыш-дыш-дыш!»
2: «Прекрати скакать! Ты правда можешь сделать бессмертного Хомку?»
1: «Я владыка добра, майор Богдамир! Я всегда там, где меня кликают о помощи! Сделаю! Пара пустяков! Скачиваешь из сети свежую прошивку для инкубатора и делов!»
2: «А где скачиваешь?»
1: «А места надо знать!»
2: «И для моего инкубатора тоже есть?»
1: «Это надо разбираться!»
2: «Поможешь?»
0: Стасик пожал плечами, размахнулся и пнул бутылку далеко вперед по дорожке.
1: «Я майор Богдамир, дистрибьютор добра! Я всегда там, где меня кликают о помощи!»
2: Не нравится сериал про Богдамира. Мне нравится про фею Элизабет.
1: Фея Элизабет дура и поет нудные песни.
2: Сам дурак.
0: Они пошли молча и дошли до самых гаражей. Вдруг из щели наперерез выскочил Женя Попов со своими друзьями, веснушчатым Белкиным и рослым второгодником Кузей. Стасик и Анна-Мария остановились.
3: «Тю! Жених и невеста!»
2: «Сам жених и невеста! Уже поболтать нельзя!»
4: «Тише, пацаны! Они сейчас поцелуются!»
5: «И детей нарожают!»
1: «Попов! А в лобешник?»
4: «Рискни!»
0: Попов ухмыльнулся, но на всякий случай оглянулся на Кузю и Белкина. Кузя и Белкин в развалочку подошли ближе и обступили парочку с обеих сторон.
2: «Бежим быстрей!»
0: Анна-Мария дернула Стасика за рукав, но тот медленно покачал головой.
1: «Майор Богдамир не умеет отступать!»
4: «Иди домой, перепелых. У нас Круженко разговор. Охамел, Руженко?»
0: Он размахнулся и ткнул Стасика в плечо. Стасик отлетел на метр и упал на одну коленку. Женя подошел ближе. За ним подтянулись Кузя и Белкин.
6: «Ну че, Руженко, кому ты здесь лобешник дать собирался?»
0: Стасик медленно поднялся, вынимая руку из-за пазухи. Из сжатого кулака торчала мордочка Хомки. Стасик слегка сжал кулак, и Хомка заверещал, обнажая два острых зуба.
1: «А ну стоять! Подойди сюда!
5: Пацаны, он нас своим Хомкой пугает! Ха-ха!»
0: Стасик надвигался на Женю, размахивая сжатым кулаком.
1: «Ха-ха! А ну подойди! У моего Хомки зубы от болотной гадюки! 3 часа кровавого поноса, судороги и смерть!»
0: Ноги Жени чуть подогнулись. Он остолбенел, раскрыл рот и, как завороженный, следил за раскачивающимся кулаком, из которого торчали 2 белых зуба. Ему даже казалось, что с них во все стороны капает яд. Быстрее всех среагировал Белкин.
6: «Пацаны, текай!»
0: Следом метнулся Кузя. Женя, наконец, пришел в себя, развернулся, вытянул вперед руки и с жалобным воем бросился за друзьями. Стасик мстительно посмотрел им вслед, разжал кулак и подул на Хомку, разглаживая шерстку. Бережно сунул его за пазуху и только тогда оглянулся на Анну-Марию. В ее глазах светилось неподдельное восхищение.
1: «Я майор Богдамир, часовой галактики!» «Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ!»
0: Они пошли дальше, к дому Анны-Марии.
2: «Слушай, а твой Хомка моих Хомок не укусит?»
1: «Ну, только если я прикажу».
2: «Но ты же ему не прикажешь?»
1: «А нафига?»
2: «Слушай, а ты вообще его не боишься носить в кармане?»
1: «В смысле?»
2: «Ну, Он тебя не укусит ядовитыми зубами?
1: У него обычные, крысиные. Это я наврал. Я прошлому Хомке по правде хотел от гадюки сделать. Даже скачал из сети генокод. Потом думаю, что я больной. Ботинки снимать?
2: Не, проходи так. Вон моя комната. Или ты, может, есть хочешь?
1: Не, а где комп?
2: Комп в папиной комнате.
0: Инкубатор седьмого поколения поражал великолепием. Черная полусфера, напоминающая перевернутый котелок, блестела новеньким пластиком. По переднему краю тянулась вереница кнопок, а над ними располагался даже экранчик для непонятных цифр.
1: Обалдеть!
2: Седьмого поколения инкубатор. Пойдем покажу своих хомок. У меня их 23. И с крыльями, и с жабрами, и с рожками.
1: Инструкция есть?
2: Есть. И на английском, и на китайском.
1: Совсем новый.
0: Стасик подковырнул ногтем целлофановый квадратик пленки, закрывавший экранчик.
2: Ай! Что ты делаешь? Приклей на место.
1: Уже не приклеится. Ты его что, продавать собралась?
2: Дурак! Испортил!
1: Мой инкубатор вообще без экранчика и без кнопок, и ничего, пашет.
2: Ты испортил!
1: Не испортил, а подготовил к серьезной работе. Спрячь, если так надо, и дай инструкцию.
0: Анна-Мария долго разглядывала пленочный квадратик, а затем бережно засунула в карман кофты. Стасик тем временем сосредоточенно листал инструкцию.
1: Ну, не знаю, что тут за седьмое поколение. По-моему, ничем от моего не отличается.
2: Отличается! Отличается! Отличается!
1: И чем отличается?
2: Всем отличается!
1: Ты ж мой не видала.
2: А все равно отличается. У моего кнопок больше.
1: Нафиг они нужны? Температуру инкубации руками регулировать? Так ее надо из компа выставить один раз и забыть.
2: У моего объем камеры 2 килограмма.
1: И подумаешь. А смысл? Яйца с трусиной закладывать будешь?
2: И буду.
1: Ну и на здоровье. Давай в сеть залезем, поищем к нему прошивку.
2: Папа не разрешает включать комп.
1: Чего? Это разве не твой комп?
2: Не мой. Папин.
1: Комп папин, а приставка к нему твоя?
2: Инкубатор тоже папин.
1: Влобешник такому папе.
2: Не смей так говорить. Мой папа хороший.
1: На большой мешок похожий.
2: Не смей, прекрати. Папа сказал, когда мне будет 10 лет, он разрешит пользоваться компом.
1: 10 лет? Это ж ты совсем старухой будешь.
2: Не буду, не буду.
0: Стасик задумчиво цыкнул зубом и поднялся, с тоской поглядывая на аппарат.
1: Ну и как хочешь. Я пошел. Моделируй своих хомок со своим папочкой.
2: Нет, подожди. Давай просто подождем папу.
1: И вместе с папой будем качать пиратские прошивки.
2: Они пиратские?
1: Нет, знаешь, школьные.
2: Нет, правда? Самые настоящие пиратские. За которые взрослых сажают в тюрьму или в монастырь, а потом рассказывают в вечерних новостях, да?
1: Считай, что я тебе этого не говорил, а ты ничего не слышала.
0: Стасик скорчил такую рожу, что Анна-Мария поняла. Прошивки не просто пиратские, а самые настоящие бандитские. Она беспомощно посмотрела на инкубатор, затем на Стасика, затем снова на инкубатор.
2: А тебе точно нет 10 лет?
1: Что я тебе, второгодник? Я не Кузя.
2: Я обещала папе не включать без него комп. Слушай, мне 8 и тебе 8. Значит, нам вдвоем 16, да?
7: Greetings, sir. Your faithful workstation welcomes you. If you are ready to begin your work, you know what to do next.
1: Ладно.
7: Please select language: Chinese, Korean, English or Russian.
1: Выбрали.
7: Вы выбрали русский язык. Выберите диалект. Деловой, литературный, домашний, блатной, детский.
1: Как у тебя все криво настроено.
7: Привет, дружок. Твой компьютер готов с тобой поиграть.
1: Ща поиграем.
0: Стасик уткнулся в экран, отключился от действительности и перестал замечать Анну-Марию. От нечего делать, она ходила по комнате, носила туда-сюда своих хомок, иногда задавала Стасику вопросы, но ответы получала невразумительные, и это ее злило.
2: Что ты сейчас делаешь? А почему хомки живут только 3 месяца?
1: Да, сейчас все будет.
2: Ты можешь ты ответить, как человек?
1: Что?
2: Я спрашиваю, почему хомки живут только 3 месяца?
1: У них такая генетическая программа. У людей 80 лет, у кошек 15, у хомок 3 месяца.
2: А почему?
1: Чтоб не надоедали, чтоб заводить новых. Это ж детская игрушка.
2: Но они живые.
1: Живая детская игрушка. Конструктор.
2: А зачем они превращаются в шоколадный батончик, когда куклятся?
1: Метаморфоза у них такая. На пиратской прошивке можно отключить, если хочешь. Будет вонючий трупик.
2: Но почему в батончик-то?
1: Чтоб съесть его было вкусно.
2: А зачем съесть?
1: Чтобы дети спокойно относились к жизни и смерти.
2: Зачем относились?
1: Ну что ты ко мне пристал, а? Что я тебе, психолог школьный?
2: Я думала, ты все знаешь.
1: Ну и знаю. А что приставать-то?
2: Ты нашел пиратскую прошивку?
1: Нашел, качается. Только она сама не заработает. Там защита на твоей модели. Пишут, что надо инкубатор развинтить и перемычку там одну оторвать.
2: Ой, папа нас точно убьет.
1: А он ничего не узнает.
2: А давай... Давай я выйду из комнаты и не буду знать, что ты там делаешь.
1: Давай. Я тебя позову, когда соберу обратно. Только принеси мне разборку плоскостную.
2: Какую разборку?
1: Плоскостную, не магнитную.
2: Я не знаю. Может, у папы в инструментах, а инструменты у него в машине.
1: Ну, или ножик с кухни, только пластиковый.
2: Слушай, а ты его точно не сломаешь?
1: Я майор Богдамир, владыка орбиты.

0: смотри, вот, я принесла нож для курицы, только он железный.
1: Все, не надо, неси обратно. Все уже готово. Тащи своего Хомку, будем считывать код.
2: Анна-Мария принесла коробочку-клетку, распахнула... И оттуда ей на руки выкатилось небольшое яйцо, поросшее голубым мехом. Анна-Мария повертела его со всех сторон, но оно было сплошным. Ни намека на голову, лапки или хвост.
1: Ну все, опоздали. Окуклился. Они за 3 часа куклятся. К утру шоколадка будет.
0: И что? Никак?
1: Никак. У него теперь рта нет, слюны нет, крови нет. Где ж клеточку взять?
0: А если его разрезать?
1: Он пока не шоколадка. Ему будет больно. Я одного такого резал, он дергался. Ну, Флакса, перестань.
0: Все зря.
1: Перестань. У тебя инкубатор на 2 кило. Можно хоть слоненка вырастить.
2: Анна-Мария замерла и оторвала от глаз зареванный рукав.
0: Слоненка? Настоящего слоненка? Чтоб на нем в школу ездить?
1: Ну, совсем большого

0: пение. Наконец Стасик вытащил палец, рассеянно взглянул на него, а затем вытер о кресло.
1: «Человечка можно!»
2: «Человечка? Настоящего?»
1: «Нет, пластмассового!»
2: «Хочу человечка! Прикинь, у нас будет свой собственный человечек!»
1: «А запросто! Если памяти в компе хватит! Я тебе уже новый геном-редактор скачал!»
2: «Только чур он будет общий, наш человечек!»
1: «Общий!»
2: «Девочка! Чтоб она была, как фея Элизабет!»
1: «Бе-е-е! Если уж сделать, то солдата! Чтоб он был, как майор Богдамир! Ноги сопла, глаза лазеры!» «Вот только как сделать глаза лазеры?»
2: «Нет! Элизабет! Элизабет!» «Мы ее оденем в платье, а она на меня так посмотрит глазками. Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп глазками. А я ей скажу, что за девочка такая, а она мне...»
1: «Вместо глаз лазера. Это будет храбрец. У него будет красный плащ-скафандр, и он будет командовать звездолетами».
2: «Не будет! Не будет командовать!»
1: «Тогда жди папу!»
2: «Противный! Противный!»
0: Стасик закатил глаза, понимающе пожал плечами, будто сверху на него глядел майор Богдамир, и повернулся к Анне Марии.
1: «Ладно, ладно, не хнычь. Сделаем девочку. Уступаю».
0: Анна Мария посмотрела на него счастливыми, мокрыми глазами и еще раз хлюпнула носом.
1: «Уступаю».
2: «Ну, если ты так хочешь, то я тоже уступаю. Давай по-твоему, сначала мальчика».
1: «Я уступаю, я первый сказал».
2: «Нет, я уступаю».
1: «А давай, чтоб по-честному, бросим карточку».
2: «Давай, чур я кидаю».
1: «Если штрих-код, то мальчик, глаза лазеры».
2: «А если герб банка, то фея Элизабет».
0: Анна-Мария порылась в ящике, нашла старую мамину карточку и подкинула ее к самому потолку. Они завороженно смотрели, как карточка, кружась, пикирует под диван.
2: «Мальчик!»
1: «Круто! Тащи яйцо, плевать в него буду».
2: «А почему ты? Я тоже хочу плевать».
1: «Потому что нам нужны гены мальчика, значит, мои клетки, значит, я плевать буду».
2: «Так нечестно! Мы договаривались, что человечек будет общий».
1: «Как же общий-то? Общий никак не получится».
2: «А как же у родителей общие дети рождаются?»
1: «Не знаю. У папы сыновья рождаются, у мамы дочки».
2: «Все дети рождаются у мамы из живота. Там у нее инкубатор».
0: Стасик с сомнением посмотрел на черную полусферу и покачал головой.
1: «Не...
2: 100%.
1: Мне мама когда-то говорила, что детей находят в Яндексе».
2: «А где там?»
1: «Не знаю. По-моему, бред».
2: «Бред. Инкубатор у мамы. 100%.
1: «А откуда тогда сыновья?»
2: «Ну, наверное, папа в маму плюет, пока они целуются».
1: «Точно. Я в кино видел, как они губами складываются и стоят так».
2: «Как-то это противно».
1: «Пакость. Но мы сделаем по-нормальному. Ты плюнешь, и мы отсканируем твой генокод. А потом я плюну и отсканирую мой. А потом мы их сложим».
2: «Это как?»
1: «В геном-редакторе есть фильтр для сведения мужского и женского кода. А я-то думал, нафига он нужен?»
2: «Круто! Я за яйцами!»
0: Вернулась она из кухни, разочарованная.
2: «Нету. Кончились Хомкины яйца».
1: «Что, даже обычных куриных нет?»
2: «А разве куриные годятся?»
1: «А ты думала, Хомкины яйца – это не куриные?» «Это тоже куриные, только обработанные специально от микробов и раскрашенные. И коробки у них фирменные, потому и стоят дорого».
2: «А Хомка вырастет из куриного?»
1: «Хомка вырастет из любого. Важно скачать из сети правильную прошивку без запретов. Только выбери яйцо побольше. У тебя от обычных кур или есть модифицированные?»
2: «Есть куриные экстра. Килограммовые для салата».
1: «Во, супер! Нужно 3 яйца. Одно большое для человечка, а 2 можно обычных. Их сварить вкрутую».
2: «Зачем?»
1: «Мы их разрежем».

0: заглянем в середину и подставим в гнездо инкубатора на считывание. Без яйца он не будет ничего считывать. Там защита стоит. Дура техника.
1: Ясно. Я хорошо умею варить яйца.
2: Дружок, программа конструктор Homey Creation Pro 7.0 готова играть с тобой.
0: Давай.
2: Дружок, ты уверен, что хочешь запустить это приложение? Это неизвестное приложение, сделанное неизвестным разработчиком. Оно не сертифицировано разработчиками пакета, поэтому...
0: Молчать!
2: Привет, дружок. Ты хочешь считать геном яйца? Поставь яйцо в инкубатор.
0: Женщин пропускают вперед.
1: Спасибо.
2: Дружок, погоди немножко. Идет считывание генома.
3: Подготовить генокод для человечка оказалось куда сложнее, чем думалось Стасику. Первая неприятность случилась, когда Стасик установил в инкубатор яйцо. Обычно считывание занимало не так уж много времени, даже на таком слабеньком компе, как у Стасика. Но тут, видно, код был сложнее. Геном-редактор надолго замер, машина работала. Стасик нервно болтал ногой, оглядываясь по сторонам. Его что-то тревожило. Наконец, взгляд упал на розетку интернет-кабеля. И тут чутье подсказало.
0: «Выдерни сетевой шнур! Быстро!»
1: «Зачем?»
0: «В кино видел».
3: На самом деле, он и сам не мог объяснить, зачем отключился от сети. Но тут обработка прервалась.
4: Внимание! Обнаружен геном человека. Эксперименты с геномом человека запрещены с Божьей помощью. О ваших действиях доложено в дежурную часть Объединенной Церкви. Оставайтесь на месте до приезда следственной бригады. Помните, согласно уголовному законодательству Евро-Индо-Афрокитайского Союза, любая попытка скрыться или оказать сопротивление властям карается 2 дополнительными годами исправительного монастыря.
3: Стасик многозначительно посмотрел на Анну-Марию и ехидно улыбнулся.
4: Системная ошибка. Отправка информации отложена из-за нарушения сетевого доступа. Проверьте исправность информационного кабеля и повторите операцию. Если эта ошибка будет повторяться, обратитесь к специалисту.
0: Ага, сейчас. Понимаешь, я забыл поставить пиратскую ломалку для геном-редактора. Сейчас скачаем.
3: Стасик выключил наивный комп и включил заново. Пиратскую ломалку для геном-редактора он нашел в сети без особого труда. Установил ее и снова отключил сетевой кабель. Но это уже было лишней предосторожностью. Теперь геном-редактор не возражал.
2: Дружок, программа конструктор Homey Creation Pro 7.0 готова играть с тобой. Дружок, ты хочешь продолжить считывание 2 геномов? Погоди немножко. Считывание геномов закончено. Создать нового хомку или отредактировать геном?
1: Редактировать!
3: Над редактированием тоже пришлось поработать. Стасик изрядно полазил по сети, читая статьи о хромосомных механизмах. Наконец, он нашел, что искал. Оказывается, пол живых существ регулировался специальной Y-хромосомой. Кто бы мог подумать, обычные хомки были бесполые. Единственное, чего он не смог придумать, как встроить лазеры в глаза.
0: Как же сделать глаза лазеры? А если так? Вот так, кажется.
2: Дружок, ты уверен, что хочешь сделать хомки в костяные трубчатые зрачки? С такими зрачками он не сможет видеть.
0: Вот засада! Получается, не воин, а тряпка какая-то. Давай хотя бы встроим ему зубы гадюки или гюрзы. Вот, я уже скачал код.
1: С ума сошел? Человечек может прикусить язык и умереть. Давай лучше сделаем ему крылышки. У нас в компе хранится код отличных белых крылышек. Когда мы с папой моделировали...
0: Крылышки. Ну давай твои крылышки.
2: Дружок, ты уверен, что хочешь сделать Хомке третью пару конечностей в форме крыльев? Потребуется серьезная переделка двигательной и нервной системы. Этот расчет займет 9 часов 1 минута 6 секунд. Начнем расчет?
1: 9 часов?
3: Стасик и Анна-Мария переглянулись. Ждать 9 часов никому не хотелось.
1: Ну, давай хотя бы сделаем звездочку на виске, как у феи Элизабет.
0: Какая гадость! Ну, давай, давай.
2: Дружок, ты запустил редактор родимых пятен.
1: Да выключи ты эту бубнилку и дай мне нарисовать. У тебя кривая выходит.
3: И Анна-Мария сама села за клавиатуру. Вскоре звездочка была готова. Стасик покрутил на экране фигурку человечка, прилепил звездочку на висок и снова покрутил со всех сторон.
0: Пакость какая! Мы же хотели сделать героя, а получается самый обычный человек из обычных генов.
1: И совсем необычных. У нас тоже гены древних героев. Мама рассказывала, что мои предки были викингами.
0: У них были глаза-лазеры?
1: У них были корабли и большие железные ножи. Они ими резали врагов.
0: Круто! А красный плащ-скафандр у них был?
1: 100%.
0: А у меня предки-славяне. Это герои?
1: Конечно, герои. Они сражались с викингами и ездили на конях.
0: Коня мы сделаем. Не проблема коня сделать. Ура!
1: Включи звук.
2: Дружок, геном Хомки адаптирован для развития в инкубаторе. Программа развития скоростная. Установи яйцо в инкубатор и нажми любую клавишу для записи генома в яйцо.
3: Анна-Мария бросилась на кухню и принесла здоровенное куриное яйцо размером с большую грушу. Стасик собственноручно укрепил его в гнездо инкубации и опустил крышку.
2: Дружок, погоди немножко.
3: Генокод переписывался долго. На инкубаторе поочередно мигали лампочки. Сканер не сразу нашел в яйце материнское ядро, а затем еще долго выжигал случайных бактерий. Наконец комп пискнул и выдал сообщение о старте инкубации.
2: Геном записан успешно. Идет подготовка температурного режима. Идет активация яйца. Яйцо активировано. Хомка начал развиваться. Программа роста скоростная. Хомка родится через 9 недель 13 часов 22 минуты.
1: О, целых 9 недель? Это же вечность. Почему не 6 дней, как обычно?
0: Вообще-то я установил самый скоростной режим. Наверное, скорее нельзя. Человечек ведь сложнее Хомки. Давай этого выкинем и попробуем заново в моем инкубаторе. Может, быстрее?
1: Ты что, с ума сошел? У меня инкубатор 7-го поколения. Самый быстрый.
0: Ага, рассказывай. Слушай, а твои родители не заметят, что инкубатор так долго занят?
1: А как? Если я не буду приставать к папе... Сам он не сядет конструировать Хомок и в инкубатор никогда не полезет. Вот только лампочки...
0: Мы заклеим лампочки скотчем. Папа не заметит.

0: Этого дня Стасик и Анна-Мария ждали с нетерпением. Анна-Мария рассказывала, что иногда из глубины инкубатора доносятся постукивания и шорохи, хотя она не уверена. И вот этот день настал. После школы Стасик и Анна-Мария сели возле инкубатора и начали ждать. Наконец инкубатор щелкнул, как тостер, и крышка его чуть приоткрылась. Изнутри повалил теплый кисловатый пар. Стасик подскочил к инкубатору, распахнул крышку и отшатнулся. Анна-Мария выглянула из-за его плеча, и лицо ее тоже изумленно вытянулось. На подстилке камеры в склизких обломках скорлупы лежал крохотный ребенок. Он дернулся, всхлипнул и забил ножками.
1: Как мерзко визжит. Хомки так не визжат.
2: Ну какой же это герой? Голый, сморщенный, весь в складках. Складки должны быть на плащ-скафандре. Где красный плащ-скафандр?
0: Ребенок пищал, захлебываясь, и, видно, останавливаться не собирался.
1: Может, его покормить надо?
0: Стасик взял с полочки пакет хомкинкорма, вытряс на ладонь горсть желтоватых крошек и начал сыпать на ребенка, стараясь попасть в открытый рот. Ребенок закашлялся и заверещал еще пронзительней.
2: Что-то мы не учли, что-то не учли, 100%.
1: Фу, мерзость. Забери его к себе, а то мои родители придут скоро.
2: К себе не могу, у меня бабка.
1: Может, его отнести в зоопарк?
2: Ага, тут-то нас из школы и выгонят.
1: Думаешь, за это выгоняют? Идея. Давай ему рот закроем и на чердак унесем. А ночью придумаем, что делать. Ты сможешь ко мне ночью прийти?
2: Ну...
1: Или хочешь меня одну с ним бросить?
2: Но ведь кто ж меня отпустит ночью?
1: Ничего не знаю.
2: Отец у меня на дежурстве, но бабка точно дома. Она каждую ночь сидит за своим компом, трещит с пенсионерами в чате.
1: Ну тем более, пусть сидит. А ты мимо ее комнаты прокрадись и...
2: Ага, умная такая. Мы с ней в одной комнате.
1: Ты должен в 2 часа ночи быть рядом со мной.
2: Да ты че, одна не справишься.
1: Между прочим, это и твой ребенок тоже.
2: Подумаешь, да я таких 100 сделаю. Птыщ, птыщ, птыщ.
1: Стас.
2: Ладно, что-нибудь придумаю. Не придумывается.
1: А если у бабки доступ к сети закончится, она спать не ляжет?
2: Ага, умная такая. Как он у нее закончится? Она пенсионерка. У нее бесплатный доступ. Точно, супер. Я вечером в хабе на лестнице сетевые кабели отсоединю. У нас так было однажды. Бабка увидит, что сети нет, позвонит в службу. А наладчики вечером не работают. Бабка ляжет спать, и я из дома сбегу.
1: Позвони мне снизу. Я тебе открою и проведу мимо комнаты родителей.

0: Над городом висела большая луна, желтая и выпуклая, как глаз яичницы. Стасик снова выглянул из-за куста, свистнул и хотел было опять спрятаться, но тут на восьмом этаже приоткрылось окошко и высунулась знакомая челка. Анна-Мария помахала рукой и скрылась. А через минуту пискнул домофон подъезда. Анна-Мария открыла ему дверь. Стасик, крадучись, зашел в подъезд и поднялся на восьмой. Вызывать лифт он побоялся. Анна-Мария ждала его у квартиры. Поверх белой ночной рубашки она накинула зимнюю куртку, а на ногах у нее были шлепанцы.
1: «Что, так и пойдешь?»
2: «Если буду искать одежду, мама с папой проснутся. Пошли!»
0: Анна-Мария решительно взяла его за руку, и они тихо зашагали вверх по лестнице. Люк чердака был приоткрыт. Стояла тишина. Из щели, сквозь клочья пыльной ваты и ржавые скобы, сочился теплый воздух, пахнущий летом, древесиной и голубями. Анна-Мария зажгла красный фонарик-светлячок, и они пролезли на чердак. В дальнем углу стояла картонная коробка, и в ней, на подстилке из мятых газет, лежал ребенок, там, где они положили его днем. Глаза его были закрыты, а тельце в тусклом лунном свете казалось совсем синим. Анна-Мария посветила фонариком.
2: «Потрогай его!»
1: «Сама потрогай!»
2: «Боишься, что ли?»
1: «Не знаю».
2: «Ну и потрогай!»
0: Стасик осторожно склонился и положил палец на живот малыша. Живот был почти холодный. Анна-Мария с любопытством осветила фонариком крохотное бледное личико.
1: «Может, укрыть его газетой?»
2: «Он не умер? Возьми его в руки».
1: «А чего я?»
2: «Ну ты же у нас бесстрашный герой, майор Богдамир».
0: Стасик шмыгнул носом, опасливо засунул ладони в коробку и вынул крохотное тельце.
2: «Дышит?»
1: «Не знаю. Кажется, нет. Или дышит».
2: «Теплый? Дай дотронусь. Чуть теплый. Смотри, смотри, кровь! Ему ногу голуби поклевали. Бедный».
1: «Фу! Если он умер, то его надо закопать».
2: «А если не умер?»
0: Стасик положил малыша в коробку и задумался. Анна-Мария оглянулась и подняла фонарик.
2: «Идея! Мы сейчас положим его на дощечку и пустим по реке. Так поступали викинги с погибшими. Он будет герой-викинг».
1: «Супер! 100%!»
0: Они стояли на гранитном парапете набережной, на ступеньках, спускающихся к самой воде. Стасик, вооружившись щепкой, сосредоточенно чистил дощечку от голубиных перьев. Дощечка была бурая и заляпанная. Они нашли ее в глубине чердака. Анна-Мария держала на руках младенца. Стасик подумал, что вот так, в лунном свете, на фоне тихой воды канала, Анна-Мария очень хорошо смотрится. В белой ночной рубашке и пухлой куртке на плечах, с маленьким лысым человечком, прижатым к груди. На виске младенца темнела звездочка. Не такая ровная, как рисовали, но вполне четкая.
2: «То мне кажется, что дышит, то не дышит. Его так прикольно держать?»
1: «Дай положу».
2: «Я сама. Ты не умеешь. А как мы его назовем?»
1: «Герой. Наш герой».
2: «Классно. Пускай плывет».
0: Дощечка мирно покачивалась на воде, и от этого казалось, что младенец тихонько шевелит ручками. Стасик наклонился над водой и собирался оттолкнуть дощечку, но Анна-Мария взяла его за рукав.
2: «Подожди, Так будет еще красивее.
0: Она размотала с запястья шнурок фонарика светлячка, включила его и опустила на дощечку рядом с головой малыша.
1: Отлично!
0: Дощечка уплывала все дальше от берега. А Стасик и Анна-Мария стояли, взявшись за руки, и завороженно смотрели на сонную поверхность канала и на пропадающий вдалеке призрачный свет красного маячка. Анна-Мария, наконец, облегченно улыбнулась и поежилась.
2: «Ну что, по домам?»
1: «По домам. Я провожу тебя».
0: Взявшись за руки, они поднялись по гранитным ступенькам, прошли по бульвару и углубились в переулки. Город был тих и пуст, лишь мимо проехал первый робот-подметальщик, гудя и мигая желтой лампой. Стасик и Анна-Мария шли молча, держась за руки и улыбаясь. Иногда останавливались и смотрели на луну, когда та появлялась в прорезях между зданиями. Возле своего дома Анна-Мария повернулась к Стасику и серьезно посмотрела ему в глаза, мотнув челкой.
2: «Но мы же никому-никому об этом не скажем».
1: 100% не скажем».
2: «А когда мы вырастем, то сделаем нового ребенка, нашего героя».
1: 100% Или нашу фею».
0: Они еще немного постояли в неловкой тишине. А потом Анна-Мария неожиданно чмокнула его в щеку, развернулась и поскакала к подъезду. И Стасику это совсем не показалось стыдным. Может быть, потому что никто не видел,

0: Фрэнк Герберт. Дюна. Юэ произносится как Юэ. Веллингтон. Годы жизни по стандартному летоисчислению 10082-10191. Доктор медицины, выпускник Сукской школы. Окончил в 10112 году. Жена Уанна Маркус, Бене Гессерит. Годы жизни 10092, предположительно 10186. В основном известен как предатель герцога Лета Атрейдиса. Смотри библиография. Приложение 7. Кондиционирование имперское. И предательство великое. Предательство Юэ. Энциклопедический словарь по Муаддибу, составитель принцесса Ирулан. Хотя Пауль услышал, как в зал вошел доктор Юэ и обратил внимание на то, что его шаги как-то напряженно, медлительны и осторожны, он продолжал лежать лицом вниз на столе, куда его уложил ушедший уже массажист. Приятно было расслабиться после выматывающей тренировки с Гурни Халликом. «Вы удобно устроились», — сказал Юэ своим спокойным высоким голосом. Пауль поднял голову и окинул взглядом длинную худую фигуру в нескольких шагах от стола. Помятая черная одежда, массивная голова с квадратным лицом, украшенным длинными свисающими усами, пурпурными губами и вытатуированным на лбу черным ромбом имперского кондиционирования. Длинные черные волосы схвачены над левым плечом в серебряном кольцом школы Сук. «Я вас порадую. Сегодня у нас нет времени для обычного урока», — сказал Юэ. «Скоро должен прийти ваш отец». Пауль сел. «Однако я распорядился приготовить для вас книгофильмы с записью нескольких уроков и книгоскоп. Во время перелета на Аракис у вас будет время для занятий». Пауль начал одеваться. Мысль о скорой встрече с отцом взволновала его. Они очень мало виделись с тех пор, как пришел приказ императора принять власть на Аракисе. Юэ прошел к Г-образному столу, размышляя, как были наполнены эти его последние месяцы. Какая потеря! Какая ужасная потеря! И он напомнил себе, я не должен колебаться. То, что я делаю для того, чтобы эти звери Харконнена не мучили больше мою Уанну. Пауль, застегивая куртку, тоже сел за стол. «Что я буду изучать по пути на Аракис?» «Наземные формы жизни Аракиса. Планета, так сказать, раскрыла свои объятия некоторым земным животным, непонятно каким образом. По прибытии мне непременно надо будет разыскать эколога планеты, некоего доктора Кинеса, и предложить ему свою помощь в исследованиях». Ее я подумал, что я говорю? Я лицемерю даже перед самим собой. «Там будет что-нибудь о Фрименах?» — спросил Пауль. «О Фрименах?» Юэ побарабанил пальцами по столу. Заметил, что Пауль удивленно смотрит на этот нервозный жест, убрал руку. «Тогда, может, у вас есть что-нибудь о населении Аракиса в целом?» — спросил Пауль. «А? Да, разумеется», — ответил Юэ. «Оно делится на две основные группы. На Фрименов и население Грабанов, впадин и котловин. Там они называются чашами. Мне рассказывали, однако, что бывают смешанные браки. Женщины низинных деревень и поселков предпочитают фрименских мужей, а их мужчины охотнее женятся на фрименках. У них есть поговорка «из города лоск, из пустыни мудрость». У вас есть снимки фрименов?» «Я посмотрю, что удастся найти, но, безусловно, самая интересная их черта — глаза. Совершенно синие, без капли белизны».
1: «Мутация?»
0: «Нет, это связано с перенасыщением крови меланжей».
1: «Чтобы жить на краю пустыни, фримены должны быть храбрыми людьми».
0: «Да, это общепризнано», — согласился Юэ. «Они слагают баллады о своих ножах. Их женщины так же свирепы, как и мужчины. Даже дети фрименов суровы, жестоки и опасны. Вам, как я полагаю, не позволят общаться с ними». Пауль смотрел на Юэ. За несколькими скупыми словами о фрименах скрывалась огромная сила этих людей, и мысль о ней захватила его.
1: Вот бы суметь сделать таких людей союзниками.
0: «А черви?»
1: — спросил Пауль.
0: «Что?» «Я хочу больше узнать о песчаных червях».
1: «А... разумеется, у меня есть книгофильм, где заснят один из них. Небольшой экземпляр, всего 110 метров в длину и 22 в диаметре. Съемки производились в северных широтах».
0: По сведениям, полученным от заслуживающих доверия очевидцев, наблюдались черви, достигавшие длину более 400 метров, и есть все основания предполагать, что существуют и более крупные.
1: Пауль взглянул на разложенную на столе карту северных широт Аракиса, сделанную в конической проекции.
0: «Пустынный пояс и южные приполярные районы обозначены тут как необитаемые и непригодные для жизни. Это из-за червей?»
1: «И из-за ураганов».
0: «Но любое место можно сделать пригодным для жизни».
1: «Если это осуществимо экономически», — поправил Юэ.
0: «На Аракисе много опасностей, устранение которых обошлось бы чересчур дорого».
1: Юэ пригладил свои вислые усы.
0: «Ну, ваш отец скоро должен быть здесь. Однако, прежде чем уйти, хочу кое-что подарить вам. Я нашел это, когда паковал свои вещи».
1: Он положил на стол небольшой предмет. Черный, продолговатый, не больше фаланги большого пальца Пауля. Пауль посмотрел на предмет.
0: Юэ отметил, что мальчик не взял его в руки и подумал, как он осторожен.
1: «Это очень старая, по-настоящему древняя экуменическая Библия, специально для космических путешествий. Это не книга-фильм, а настоящая книга, напечатанная на волоконной ткани. Она снабжена лупой и электростатическим замком-листателем».
0: Он поднял книгу, продемонстрировав их.
1: «Заряд удерживает книгу в закрытом положении, противодействуя пружинке в обложке. Если нажать на корешок, вот так, выбранные страницы отталкивают друг друга одноименным зарядом, и книга открывается.
0: Она такая маленькая.
1: Но в ней 1800 страниц.
0: Снова нажимаем корешок, вот так, и заряд переворачивает страницы одну за другой по мере того, как вы читаете. Только никогда не прикасайтесь к самим страницам пальцами. Ткань слишком тонкая».
1: Он закрыл книжечку, протянул ее Паулю.
0: «Попробуйте».
1: Глядя, как Пауль изучает книгу, Юэ подумал: «Я пытаюсь успокоить свою совесть. Дарю ему прибежище в религии перед тем, как предать. Так я могу сказать себе, что он ушел туда, куда мне путь закрыт».
0: «Ее, наверное, сделали еще до появления книгофильмов», — сказал Пауль.
1: «Да, она очень старая. Пусть она будет нашим секретом, хорошо? Ваши родители могут счесть, что вам еще рано получать такие ценные вещи».
0: Ее я подумал, и вне всякого сомнения, его мать заинтересовалась бы моими мотивами.
1: «Но...» Пауль закрыл книгу, подержал ее в руке.
0: «Если она такая ценная, доставьте удовольствие старику», — сказал Юэ.
1: «Мне ее подарили, когда я был совсем юным».
0: И он подумал: «Я должен завладеть его воображением и пробудить в нем страсти».
1: «Откройте книгу на 467-й Калиме, где говорится: «Извод положено начало всякой жизни». На обложке есть небольшая бороздка от ногтя, она отмечает это место».
0: Пауль ощупал корешок, нашел две отметки, одна из которых была меньше. Он нажал меньшую, книга развернулась в его ладони, и лупа скользнула на свое место.
1: «Прочтите вслух», — попросил Юэ.
0: Пауль облизнул губы и начал: «Глухой не может слышать. Задумайтесь над этим. Не так ли и все мы, возможно, в чем-то глухи? Каких чувств недостает нам, чтобы увидеть и услышать окружающий нас иной мир? Что из того, что окружает нас, мы не можем...»
1: «Прекратите!» — крикнул вдруг Юэ.
0: Пауль оборвал чтение, удивленно взглянув на него.
1: Юэ закрыл глаза, пытаясь сдержать внутреннюю дрожь. какой каприз провидения заставил книгу открыться на любимом отрывке моей Оанны. Он поднял веки и встретил пристальный взгляд Пауля. «Извините», — сказал я, — «это было любимое место моей покойной жены. Я хотел, чтобы вы прочли другой отрывок, а этот... Он приносит мучительные воспоминания». «Тут две бороздки», — сказал Пауль. «Ну, конечно же», — Оанна отметила свой отрывок. «Его пальцы чувствительнее моих. Вот он и нашел ее метку. Случайность, не более». «Вас, полагаю, должна заинтересовать эта книга», — сказал Юэ. «В ней содержится много достоверных исторических сведений и вместе с тем хорошая этическая философия». Пауль взглянул на крохотную книгу в своей ладони. «Такая маленькая. Но в ней есть какая-то тайна. Что-то произошло, когда он читал. Он почувствовал, как нечто затронуло его ужасное предназначение». «Ваш отец будет здесь с минуты на минуту», — сказал Юэ. «Спрячьте книгу и почитайте на досуге». Пауль тронул корешок, как показывал Юэ. Книга захлопнулась, и он опустил ее в карман. В то мгновение, когда Юэ крикнул на него, Пауль испугался, что тот может потребовать вернуть книгу. «Я благодарю вас за подарок, доктор Юэ», — проговорил Пауль официальным тоном. «Это будет наш секрет. Если же вы хотели бы получить какой-нибудь подарок от меня, прошу вас, не стесняйтесь, скажите». «Мне ничего не нужно», — сказал Юэ. «Зачем я стою здесь, терзая себя и терзаю этого бедного мальчика, хотя он этого еще не знает? О, проклятие этим харконненским чудовищем! Почему? Ну почему они избрали для своих мерзостей именно меня?» «Как подойти нам к изучению отца Муаддиба? Человеком исключительной теплоты и поразительной холодности был герцог Лето Атрейдис. Но все же многое открывает пути к пониманию его. Верная любовь к леди Джессике, надежды, которые возлагал он на своего сына, преданность, с какой служили ему его люди. Представив себе все это, вы увидите его, человека, пойманного судьбой в ловушку, одинокую фигуру, человека, чей свет померк в лучах славы его сына. Однако должен спросить, что есть сын, как не продолжение отца?» Принцесса Ирулан, Муаддиб, семейные комментарии. Пауль смотрел, как отец входит в тренировочный зал, как охранники занимают посты снаружи, один из них закрыл дверь. Как всегда при встречах с отцом, Пауль ощутил исходящее от него чувство присутствия. Это был человек, который весь здесь и сейчас. Герцог был высок и смугл. Суровые черты его лица смягчались только теплой глубиной серых глаз. На нем был черный повседневный мундир с красным геральдическим ястребом на груди. Посеребренный поясной щит со следами долгого и частого пользования перехватывал его тонкую талию. «Усердно занимаешься, сын?» — спросил герцог. Он подошел к столу, бросил взгляд на разложенные бумаги, скользнул глазами по залу. Он чувствовал себя очень усталым и ощущал настоящую боль от необходимости скрывать свою слабость. «Надо будет использовать всякую возможность для отдыха во время полета к Аракису», — подумал он. «На Аракисе отдыхать уже не придется». «Не слишком усердно», — признался Пауль. «Все это верно...» — он пожал плечами. «Да, понимаю. Но так или иначе, а завтра мы улетаем. Я полагаю, приятно будет наконец устроиться на новом месте, в новом доме, оставить всю эту суету позади». Пауль кивнул. Внезапно он вспомнил слова преподобной матери. «Твоего отца не спасет ничто». «Отец», — спросил Пауль, — «Аракис в самом деле так опасен, как все говорят?» Герцог заставил себя небрежно махнуть рукой, присел на угол стола, улыбнулся. В его сознании выстроился весь разговор. Так случалось ему говорить со своими людьми перед боем, когда он желал рассеять их сомнения и подбодрить. Но разговор этот умер, не успев воплотиться в слова, изгнанный одной единственной мыслью. «Это мой сын». «Да, там будет опасно», — признал он.
0: «Хават сказал, что у нас есть определенные виды на фрименов», — сказал Пауль и спросил себя, «почему я не рассказываю ему о том, что говорила старуха? Какую печать наложила она на мой язык?»
1: Герцог заметил угнетенное состояние сына и сказал, «Хават, как обычно, выделяет главную возможность, но она далеко не единственная. Я, скажем, думаю о КОАМ, Combine Annet Ober Advancer Mercantiles, картель негациантов. Отдав нам Аракис, его величество вынужден тем самым отдать нам и голос в директорате КОАМ, а это уже кое-что, хотя и не так много».
0: «КОАМ контролирует пряность», — сказал Пауль.
1: «И Аракис, источник пряности. Это наша дорога в КОАМ», — кивнул герцог. «Однако КОАМ — это не только меланжа».
0: «Предупреждала ли тебя преподобная мать?» — выпалил вдруг Пауль. Он стиснул кулаки, почувствовав, как сильно вспотели у него ладони. Слишком большого усилия потребовал у него этот вопрос.
1: «Хават мне уже сказал, что она пыталась запугать тебя поджидающими на Аракисе опасностями», — сказал герцог. «Не позволяй женским страхам затуманивать твой разум. Никакая женщина не хочет, чтобы ее близкие подвергались опасности. За всеми этими предостережениями видна рука твоей матери. Так что принимай их как знак ее любви к нам».
0: «А она знает о фрименах?»
1: «Да, и о многом другом».
0: «О чем?»
1: И герцог подумал, правда может оказаться куда хуже, чем он опасается. Конечно, и опасная, суровая правда полезна для того, кто умеет ею воспользоваться. Этот пробел необходимо как можно скорее заполнить, хотя мальчик еще так юн.
0: А вот о чем. «Мало что из товаров не связано так или иначе с КОАМ», — сказал герцог. «Дерево или лесоматериалы, ослы, лошади, коровы, навоз, акулы, китовые шкуры, самые прозаические и самые экзотические предметы, даже наш бедный рис Пунди с Каладана. Все, что может перевести гильдия, произведения искусства Секаза, машины с Ричезы и Икса. Но все это ничто рядом с меланжей. Защипать пряности можно купить дом на Тупайле. Пряность нельзя синтезировать. Ее можно только добыть на Аракисе. Она поистине уникальна и обладает мощнейшими гериатрическими свойствами.
1: Теперь мы ее контролируем?»
0: «Ну, в какой-то степени.
1: Но важно помнить о всех тех домах, которые зависят от прибылей КОАМ, и о том, что огромная часть этих прибылей зависит от одного единственного товара — от пряности. Представь, что случится, если по какой-то причине добыча пряности уменьшится?»
0: «В такой ситуации тот, кому удалось создать запасы меланжа, получит сверхприбыль», — отозвался Пауль, — «а все прочие останутся в дураках».
1: Герцог позволил себе секунду мрачного удовлетворения. Глядя на сына, он думал, каким проницательным было это замечание, какой великолепный интеллект подсказал его. Он кивнул.
0: «Да, а Харконнены накапливали запасы многие годы.
1: Значит, они хотят подорвать добычу пряности и обвинить в этом тебя?»
0: «Они хотят подорвать влияние дома Атрейдис», — сказал герцог. «Вспомни о домах Лансраада, которые смотрят на меня в какой-то степени как на лидера и неофициального выразителя их интересов. А теперь представь, что будет, если их доходы вдруг резко упадут, и виноват в этом окажусь я. В конце концов, своя рубашка ближе к телу. Как говорится, к черту великую конвенцию, нельзя же позволять разорять себя». Жесткая улыбка искривила губы герцога.
1: Что бы со мной ни сделали тогда, они предпочтут этого не заметить.
0: Даже если бы против нас применили атомное оружие? Что ты, к чему такие ужасы? Никакого открытого нарушения конвенции не будет. Но почти все остальное, кроме этого, возможно. Даже распыление радиоактивных веществ или, скажем, отравление почвы. Тогда зачем мы идем на это?
1: Пауль. Герцог неодобрительно посмотрел на сына. Знать, где ловушка, это первый шаг к тому, чтобы избежать ее. Это похоже на поединок, на дуэль, только масштабы другие. Выпад внутри выпада, а тот внутри третьего. Один финт в другом, и так кажется до бесконечности. Нам надо распутать этот проклятый клубок.
0: Итак, зная, что Харконнены запасают меланжу, зададим следующий вопрос. Кто еще это делает?
1: Ответив на него, получим список наших врагов.
0: И кто же это?
1: Некоторые великие дома, известные своим недружественным к нам отношением, а также некоторые из тех, кого мы считали друзьями или, по крайней мере, союзниками. Впрочем, сейчас это не важно, потому что у нас есть еще один и гораздо более могущественный враг. Наш любимый падишах-император.
0: Пауль попытался сглотнуть вмиг пересохшим горлом.
1: «А ты не мог бы созвать сессию Лансраада и разоблачить, показать врагу, что мы знаем, чья рука занесла нож?»
0: «Нет, Пауль, сейчас мы, по крайней мере, видим нож. Кто знает, откуда нам ждать удара тогда?
1: Если мы выложим все перед Лансраадом, сейчас это лишь внесет смятение. Император будет все отрицать и... Кто посмеет ему противоречить? Все, что мы могли бы выиграть, это небольшая отсрочка, а в случае неудачи нас ждет всеобщий хаос. И откуда пришел бы следующий удар?
0: Все дома могли бы запасать пряность.
1: У врагов слишком большая фора.
0: Император, протянул Пауль.
1: Это значит, сардаукары...
0: «И без всякого сомнения, переодетые в форму Харконненов», — кивнул герцог.
1: «Но все равно это будут те же солдаты-фанатики».
0: «Но как смогут фримены помочь нам против сардаукаров?»
1: «Хават рассказывал тебе о Салусе Секундус?»
0: «Императорской планете каторги? Нет».
1: «Что, если это нечто большее, нежели просто тюремная планета?»
0: Есть один вопрос о корпусах сардаукаров, который при тебе ни разу не задавали, а именно, откуда они вообще берутся? С планеты каторги?
1: Почему бы и нет?
0: Но император регулярно в виде особой подати проводит рекрутские наборы.
1: Вот в это-то нас и заставляют поверить, что сардаукары просто набранные императором рекруты, которых великолепно готовят с юного возраста. Иногда поговаривают о неких инструкторах, доводящих новобранцев до нужного уровня, но баланс сил в нашей цивилизации остается тем же. С одной стороны войска великих домов Лансраада, с другой — сардаукары и рекруты-новобранцы. Новобранцы, Пауль, а сардаукары остаются сардаукарами.
0: Но, по слухам, Салуса Секундус не планета, а настоящий ад.
1: Несомненно.
0: Но скажи, если бы ты хотел воспитать стойких, сильных, свирепых солдат, в какую среду ты бы их поместил?
1: Но как добиться верности от таких людей?
0: Для этого есть проверенные способы. Игра на их чувстве собственного превосходства, мистика тайного братства, дух разделенного страдания — все это не так уж трудно сделать. И так делалось на многих мирах, в разные эпохи.
1: Пауль кивнул, не сводя глаз с отца. Он чувствовал, что сейчас услышит нечто очень важное.
0: «Взгляни на Аракис», — негромко сказал герцог. «За пределами городов и гарнизонных поселков
1: Он не менее ужасен, чем Солуца Секундус.
0: Глаза Пауля широко раскрылись. Фримены!
1: Великолепный потенциал для создания столь же сильного и смертоносного войска, как и корпус сардуукаров. Понадобится немыслимое терпение, чтобы втайне привлечь и подготовить их, и немыслимые средства, чтобы должным образом вооружить. Но фримены там, и там пряность. Понимаешь теперь, почему мы идем на Аракис, даже зная, что там ловушка?

0: только для внутреннего пользования. Средняя степень секретности. Номер досье по каталогам Бене Гессерит AR81088587. Леди Джессика стояла посреди заполнивших почти весь парадный зал Аракинского дворца ящиков, коробок и контейнеров, частью уже распакованных. Они были сложены в углах, высились громадными грудами в центре зала, и Джессика слышала, как карго-офицеры и грузчики гильдии складывают у парадного входа очередную партию багажа от Рейдисов. Джессика стояла в центре зала, медленно подняв взгляд к потолку и снова обратив внимание на стены, она разглядывала полускрытые тенями резные потрескавшиеся панели, глубокие оконные ниши. Анахронизм стиля живо напомнил ей залу сестер в школе Бене Гессерит. Но в школе этот анахронизм создавал ощущение теплоты и уюта. Здесь же все было словно холодный камень. Архитектор, подумала она, извлек все это из далекого прошлого. Стены с мощными контрафорсами, тяжелые темные драпировки, высокий сводчатый потолок двусветного зала поддерживали огромные балки. Джессика была уверена, что их доставили на Аракис издалека и наверняка за чудовищную цену. Ни на одной планете системы Канопуса не было деревьев, из которых можно было бы сделать такие балки. Разве только это была имитация дерева. Впрочем, дерево определенно казалось настоящим. Это был типичный правительственный дворец времен Старой Империи. Тогда стоимость строительства роли не играла. Его построили задолго до прихода Харконненов и задолго до возведения их столицы, мегаполиса Карфаг, безвкусного и бесстыдного города километров в 200 к северо-востоку по ту сторону холмов. Лето, безусловно, поступил мудро, избрав своей столицей Аракин. Само название города производило благоприятное впечатление, от него веяло богатыми традициями. Кроме того, Аракин меньше, его легче очистить от харконненских агентов и легче защищать. Снова послышался грохот разгружаемых ящиков, и Джессика вздохнула. Справа, совсем рядом с ней, стоял прислоненный к коробке портрет старого герцога, отца Лета. Свисающая с рамы бечевка казалась оборванным аксельбантом. Возле портрета лежала голова черного быка, укрепленная на полированной доске. Голова казалась темным островом в море мятой бумаги. Доску не поставили, а положили на пол, и блестящий бычий нос тянулся к потолку, словно под гулкими сводами зала вот-вот прозвучит рев могучего зверя, вызывающий противника на бой. Интересно, подумалась Джессики, что заставило ее распаковать в первую очередь именно эти две вещи — голову и картину. В какой-то степени в этом был некий символ. С того самого дня, как люди герцога взяли ее из школы, она не чувствовала себя такой испуганной и неуверенной в себе. Голова и картина. Они усилили ее смятение, по спине пробежала внезапная дрожь. Джессика взглянула на узкие окна амбразуры под потолком. Солнце только недавно перевалило за полдень, но небо в этих широтах казалось темным и холодным, намного темнее теплого голубого неба Каладана. На Джессику вдруг нахлынула тоска по дому. «Ты так далеко отсюда, Каладан».
1: «Вот и приехали!»
0: Это был голос герцога Лета. Джессика увидела, как он входит в зал из сводчатого коридора, ведущего в обеденный зал. Его черный повседневный мундир с красным гербовым ястребом на груди запылился. «Я боялся, что ты заблудишься в этом кошмарном месте», — улыбнулся он. «Да, это очень неприветливый дом», — ответила Джессика. Его высокая фигура, его смуглое лицо вызывали в ней мысли об оливковых рощах и о золотом солнце, играющем в голубой воде. Серые глаза были мягкого оттенка древесного дыма, но острые ломаные черты придавали лицу нечто хищное. Она внезапно испугалась его и страха,

0: этот сдавил ей грудь. С тех пор, как он решился исполнить приказ императора, он стал таким резким, неистовым, диким. «И весь город такой неприветливый», — сказала она. «Да, грязный, пыльный гарнизонный городишко», — согласился герцог. «Но мы тут все изменим», — он оглядел зал. «Впрочем, это все официальные помещения. Я только что осмотрел семейные апартаменты в южном крыле, они куда приятнее». Он шагнул к ней, коснулся ее руки, любуясь ее величавым видом. И в который раз спросил себя, кем были ее неизвестные предки. Может быть, они принадлежали к одному из отступнических домов, копальной ветви императорского рода? Она выглядела более царственно, чем женщины императорской крови. Под его взглядом она полуотвернулась, и теперь ее лицо было в профиль к нему, и он понял, что в Джессике не было какой-то определенной черты, делавшей ее прекрасной. Лицо, овал под шлемом бронзовых волос, широко поставленные глаза, зеленые и ясные, как утреннее небо Каладана, нос маленький, а рот крупный и благородный, фигура ее была хорошей, но не яркой, высокая, со сглаженными худобой формами. Он припомнил, что воспитанницы школы называли ее «кожа до кости», во всяком случае, так сообщили его агенты, посланные купить женщину своему герцогу. Но это определение оказалось слишком примитивным. Джессика вернула роду Атрейдисов королевскую красоту. Он был рад, что Пауль похож на нее. «А где Пауль?» — спросил он. «Где-то здесь, в доме, у него урок Сьюэ». «Ну, тогда это в южном крыле», — кивнул герцог. «Я, кажется, слышал голос Юэ, но мне было не досуг». Он взглянул на нее и, поколебавшись, добавил. «Собственно, я зашел сюда только, чтобы повесить в обеденном зале ключ от замка Каладан». Она затаила дыхание и едва сумела подавить желание взять его за руку. «Повесить ключ. Значило придать их вселению сюда окончательный характер». Было не время и не место расслабляться. «Когда мы входили, я видела над домом наш флаг». Герцог взглянул на портрет. «Где ты собираешься его повесить?» «Здесь, наверное?» «Нет». Это слово прозвучало категорично и окончательно, и Джессика поняла, что если она и добьется своего, то лишь хитростью. Споры же были бесполезны. Но попытаться следовало... даже если такая попытка лишь напомнила ей, что его она обманывать не может. «Милорд», — сказала она, — «если только...» «Все равно нет. Я позорно потакаю тебе почти во всем, но не в этом. Я только что был в обеденном зале, где... Милорд, я прошу. Приходится выбирать между твоим пищеварением и моим родовым достоинством, дорогая. Портрет будет висеть в обеденном зале». Она вздохнула. «Да, милорд. Впрочем, ты можешь обедать в своих комнатах, как когда-то. Но на официальных приемах, пожалуйста, занимай свое место в обеденном зале».
1: «Благодарю, милорд».
0: «И будь любезна, не держись так холодно и официально со мной. Скажи спасибо, что я на тебе не женился. Тогда сидеть со мной за одним столом было бы твоей обязанностью несколько раз в день».
1: Она кивнула, стараясь, чтобы по ее лицу нельзя было ничего прочесть.
0: «Хават уже смонтировал и наладил большой ядоискатель над обеденным столом», — заметил он. «Переносной установили в твоих покоях».
1: «Вы предвидели эти... разногласия», — утвердительно сказала она.
0: «Я думал и о том, чтобы тебе было удобно, дорогая. Да, еще я нанял слуг. Они местные, но Хават их проверил, все как один фримены. До тех пор, пока не освободятся наши люди, сойдет.
1: Может ли хоть кто-нибудь на этой планете считаться действительно надежным и не опасным?
0: Всякий, кто ненавидит Харконненов. Возможно, ты даже захочешь впоследствии оставить на службе главную домоправительницу Шэдоут Мэйпс».
1: «Шэдоут», — повторила Джессика. «Это фрименский титул?»
0: «Мне сказали, это значит
1: «черпающий из кладези». Этот термин имеет здесь какие-то важные нюансы. Она может показаться тебе непохожей на прислугу, но Хават высоко ее оценил, основываясь на рапорте Дункана. Они убеждены, что она хочет служить, причем служить тебе.
0: Мне?
1: «Фримены прознали, что ты из Бене Гессерит», — объяснил он. «Здесь о вас, о Бене Гессерит, ходят кое-какие легенды».
0: «Миссионария протектива», — подумала Джессика.
1: «Поистине нет планеты, ускользнувшей от них».
0: «Означает ли это, что миссия Дункана увенчалась успехом?» — спросила она. «Фримены будут нашими союзниками?»
1: «Пока ничего определенного. Дункан считает, что они хотят сперва понаблюдать за нами. Правда, они обещали прекратить набеги на наши окраинные поселения на время перемирия. Это гораздо больший успех, чем может показаться на первый взгляд. По словам Хавата, фримены всегда были головной болью Харконненов, а размеры наносимого ими ущерба тщательнейшим образом скрывались». Харконнену меньше всего хотелось сообщать императору, что вся его армия не в состоянии справиться с местными бродягами.
0: «Фрименка-домоправительница», — задумчиво проговорила Джессика. «У нее, конечно, совершенно синие глаза».
1: «Пусть тебя не обманывает их внешность», — сказал герцог. «В них много внутренней силы и здоровой жизненности. Я думаю, они именно то, что нам нужно».
0: «Это опасная игра.
1: Давай не будем к этому возвращаться».
0: Джессика заставила себя улыбнуться. «В любом случае, мы уже вовлечены в эту игру. В этом-то, по крайней мере, сомнений нет».
1: Она быстро проделала приемы восстановления спокойствия. Два глубоких вдоха, произнесенная формула, и сказала: «Я буду распределять комнаты. У вас есть какие-нибудь особые пожелания?»
0: «Ты должна научить меня когда-нибудь, как это делается», — заметил он.
1: «Как ты отбрасываешь тревоги и возвращаешься к повседневным делам?
0: Надо полагать, бенегессеритские хитрости».
1: «Женские», — ответила она. Он улыбнулся. «Так вот, что касается комнат. Во-первых, мне нужен большой кабинет рядом со спальней. Бумажной работы здесь будет гораздо больше, чем на Каладане. Разумеется, помещение для охраны рядом. И это, пожалуй, все. О безопасности дома не беспокойся. Суфировы парни проверили каждую щель».
0: «В этом я не сомневаюсь».
1: Он глянул на наручный хронометр. «И проследи, чтобы все наши часы установили по аракинскому времени. Я уже велел технику заняться этим».
0: Он отвел прядь волос у нее со лба.
1: «А теперь мне надо вернуться на посадочное поле. Второй челнок с отрядами резерва сядет с минуты на минуту».
0: «Разве Хават не может их встретить, милорд? У вас такой усталый вид».
1: «Бедняга Суфир занят еще больше меня, ты же знаешь. Планета просто кишит харконненскими интригами. Кроме того, я должен попытаться уговорить нескольких опытных искателей пряности не покидать Аракис. Ты знаешь, при смене правителя планеты у них есть право выбора. А этого планетолога, которого император и Ландсраат назначили арбитром смены, невозможно подкупить. И он разрешил им выбирать. Около 800 квалифицированных меланж-машинистов и рабочих собираются вылететь на челноке с грузом пряности, а на орбите висит корабль гильдии».
0: «Милорд», — она запнулась, не решаясь продолжать.
1: «Да».
0: «Его не отговорить от попытки сделать эту планету безопасной для нас», — думала Джессика. — «И я не могу применить к нему приемы Бене Гессерит».
1: «В какое время вы желаете обедать?» — спросила она.
0: «Она не это хотела сказать», — понял он. «Ах, Джессика моя, если б можно было оказаться подальше от этого ужасного места вдвоем, без необходимости думать о безопасности, без всех этих забот и тревог».
1: «Поем в офицерской столовой на космодроме», — он махнул рукой. «Вернусь поздно и...» «Да, я пришлю за Паулем машину с охраной. Я хочу, чтобы он присутствовал на совещании по вопросам нашей стратегии».
0: Он кашлянул, словно собираясь сказать что-то еще.
1: Потом, не произнеся ни слова, круто развернулся и уверенными шагами вышел в вестибюль, откуда все еще доносились звуки разгрузки. Слышно было, как он говорит в обычной надменно-командной манере. Он всегда так обращался к слугам, когда спешил. «Леди Джессика в большом зале, иди к ней немедленно!» Хлопнула наружная дверь. Джессика повернулась к портрету отца Лета. Тот был написан знаменитым Альбо в зрелые годы старого герцога и изображал его в костюме матадора с ярко-красным плащом на левой руке. Его лицо казалось довольно молодым, едва ли старше, чем Лето сейчас. И те же были у него ястребиные черты, те же серые пристальные глаза. Глядя на картину, она сжала кулаки. «Будь ты проклят! Проклят! Проклят!» — прошептала она.
2: «Что прикажете, высокородная госпожа?» Голос был женский, высокий и тягучий. Джессика резко повернулась. Перед ней стояла угловатая седая женщина в свободном бесформенном платье уныло-бурого цвета. Она была такой же морщинистой и высохшей, как и все в толпе, встречавшие их утром на космодроме. «Все жители планеты, кого я видела, — подумала Джессика, — были на вид какие-то иссохшие и истощенные. Лето, правда, сказал, что они очень сильные и жизнестойкие, и, конечно, у всех были эти необычные глаза, темно-синие глубокие провалы без капли белизны, загадочные, таинственные глаза». Джессика заставила себя отвести взгляд. Женщина неуклюже поклонилась. Такой кивок могло бы отвесить боевое копье.
3: «Меня зовут Шэдоут Мейпс, высокородная. Я жду ваших распоряжений».
2: «Можете называть меня Миледи», — сказала Джессика. «Я не высокородная. Я состою в конкубинате с герцогом Лето. Я его официальная наложница». Снова последовал тот же странный кивок, и женщина с какой-то двусмысленностью спросила: «Значит, есть еще и жена?»
4: «Нет, и никогда не было. Я единственная спутница герцога и мать его наследника». Говоря это, Джессика внутренне усмехнулась над гордыней, прозвучавшей в ее словах. Как там у блаженного Августина? «Разум приказывает телу, и тело подчиняется. Разум приказывает себе, и встречает сопротивление». «Да, и в последнее время это сопротивление растет. Придется мне потихоньку отступать».
2: С улицы донесся странный протяжный крик. И снова: «Су-су-суук! Су-су-суук! Икут-эй!» И вновь: «Су-су-суук!»
1: «Что это такое?» — спросила Джессика. «Я уже слышала такой крик несколько раз, когда мы ехали по городу».
3: «Это всего лишь водонос, миледи, торговец водой.
2: Но вам не придется самой иметь дело с ними. Дворцовый резервуар рассчитан на 50 000 литров и всегда полон». Женщина взглянула на свое платье. «Видите, миледи, я даже могу не носить здесь 10 комб. Она хихикнула. «И все еще жива. Живой человек без 10 комба».
1: Джессика промолчала. Она колебалась, не зная, о чем можно спросить эту фрименку. Ей нужна какая-то информация, чтобы управлять женщиной, но еще важнее было навести порядок в новом доме. И ей было не по себе от мысли, что главным мерилом богатства здесь была вода.
2: «Мой муж говорил мне о вашем титуле. Шэдоут», — сказала Джессика. «Я знаю это слово, оно очень древнее».
3: «Значит, вы знаете древние языки?» — спросила Мейпс и странно напряглась в ожидании ответа.
2: «Языки — первое, чему учат в школах Бене-Гессерит», — ответила Джессика. «Я знаю Бхатани Джиб, Чикопса, все охотничьи языки», — Мейпс кивнула.
3: «Точно так,
1: как сказано в легенде.
0: «Почему я участвую в этом мошенничестве?» — спросила себя Джессика.
1: «Но пути Бена Гессерит извилисты и запутаны, и кто восстанет против их силы?»
0: «Мне ведомы темные знания и стезя Великой Матери», — промолвила Джессика. «В поведении и внешности Мейпс она прочла много сказавшие ей знаки, уже более очевидные».
1: «Мисс Спрея», — провозгласила Джессика на Чакобса. «Андрал Треперл, Трада Цик Бускари, Мицепес Перакри».
0: Мейпс на шаг отступила от нее, словно готовая бежать.
1: «Мне многое ведомо», — продолжала Джессика. «Так я знаю, что у тебя были дети, что ты потеряла тех, кого любила, что ты вынуждена была скрываться и бежать в страхе, что, наконец, ты совершала насилие и готова совершать его вновь, и совершишь еще. Я многое знаю».
0: «Я не хотела обидеть вас, миледи», — тихо сказала Мейпс.
1: «Ты говоришь о легендах и жаждешь ответов», — сказала Джессика. «Но берегись этих ответов. Так знаю я, что ты пришла сюда, приготовясь к насилию, с оружием на груди. Так?»
0: «Госпожа моя, я...»
1: «Возможно, тебе и удалось бы забрать кровь жизни моей», — тем же тоном сказала Джессика. «Хотя шансы на это и невелики. Но сотворив сие, ты разрушила бы больше, чем способна представить в самых страшных своих кошмарах. Есть нечто худшее, чем смерть. Ты знаешь это. Даже и для целого народа».
0: «Госпожа!» — взмолилась Мейпс. Казалось, она упадет сейчас перед Джессикой на колени. «Госпожа, это оружие было послано вам в дар, если будет свидетельство, что вы... это она. Та... кого мы ждем.
1: Или же как орудие убийства, если окажется, что это не так», — утвердительно сказала Джессика. Она сидела в той обманчивой внешней расслабленности, которая делала обученных Бене Гессерит столь опасными противниками в бою. Сейчас станет ясно, что она решила. Мейпс медленно сунула руку за ворот своего платья и извлекла оттуда темные ножны, из которых торчала черная рукоять с глубокими вырезами для пальцев. Она взяла ножны одной рукой, рукоять другой, обнажила молочно-белый клинок и повернула его острием вверх. Казалось, клинок светится внутренним светом. Он был слегка изогнутым, обоюдоострым, как кинжал, сантиметров 20 длиной.
0: «Знаете ли вы, что это такое, миледи?» — спросила Мейпс.
1: Джессика поняла, что это может быть лишь одна вещь — легендарный аракийский крис, который никогда не покидал планету и был известен лишь по самым фантастическим слухам и россказням.
0: «Это крис», — сказала она.
1: «Не говорите об этом так просто», — сказала Мейпс. «Известно ли вам его значение?»
0: «Похоже, вопрос с двойным дном», — пронеслось в голове Джессики. «Вот зачем гордая фрименка пошла ко мне во служение, чтобы задать его. Мой ответ вызовет нападение или...»
1: «Что?»
0: «Она хочет, чтобы я сказала о значении ножа. Она назвалась Шедаут на Чакобса. Нож на Чакобса будет податель смерти. Она теряет терпение, я должна отвечать. Задержка так же опасна, как и неправильный ответ. Это податель».
1: «Эй!» — воскликнула Мейпс. Крик одновременно горя, восторга и преклонения. Она так дрожала, что лезвие ножа бросало по комнате белые блики. Джессика ждала, призвав на помощь все свое самообладание. Она хотела сказать, что нож — это податель смерти, и добавить затем древнее слово на Чакобса. Но теперь все чувства, все ее сверхразвитое внимание к мельчайшим движениям тела — все останавливало ее. Ключевым было слово «податель». «Податель».
4: податель. Но Мейпс все еще держала нож так, словно готова была пустить его в ход. «Ты полагала, — промолвила Джессика, — что я, посвященная в тайны Великой Матери, не узнаю подателя?» Мейпс опустила нож.
2: «Миледи, госпожа моя, когда так долго живешь с пророчеством, момент его исполнения становится потрясением».
4: Джессика подумала об этом пророчестве. Даже кости сестер Бене Гессерит, принадлежавших миссионарии Протектива, которые занесли сюда семена Шари-А и Паноплио Профетикус, давно истлели, но цель их достигнута. Необходимые легенды пустили корни в сознании этих людей в предвидении дня, когда они смогут послужить Бене Гессерит. И вот этот день настал.
2: Мейпс вернула крис в ножны и тихо сказала: «Госпожа, это не фиксированный клинок. Храни его всегда возле себя. Неделя вдали от тела, и он начнет разлагаться. Он твой. Этот зуб Шайхулуда твой до твоей смерти».
4: Джессика протянула руку и рискнула пойти ва-банк. «Мейпс, ты убрала в ножны клинок, не вкусивший крови».
2: Вздрогнув, Мейпс уронила клинок в руку Джессики и, рывком распахнув на груди свое бурое одеяние, воскликнула: «Возьми воду моей жизни!»
4: Джессика вытянула клинок из ножен. Как он сверкает! Она повернула его острием к Мейпс и увидела, что той овладел страх, больше, чем страх смерти.
2: «Острие отравлено», — подумала Джессика. Она подняла нож, провела им над левой грудью Мейпс небольшую царапинку. Порез сразу и обильно набух кровью, но красная струйка остановилась почти сразу.
4: «Сверхбыстрая коагуляция», — отметила Джессика. «Видимо, влагосберегающая мутация».
2: Она вложила клинок в ножны и приказала: «Застегнись, Мейпс».
4: Мейпс подчинилась, дрожа. Ее лишенные белого цвета, сплошь синева, глаза, не мигая, смотрели на Джессику.
2: «Ты наша», — бормотала она. «Ты, она».
4: Со стороны вестибюля снова донесся грохот разгружаемых ящиков. Мейпс быстро подхватила вложенный в ножны крис и спрятала его в одеянии Джессики.
2: «Кто увидит этот нож, тот должен быть очищен или убит», — прошептала она.
4: «Ты знаешь это, госпожа».
2: «Теперь знаю», — подумала Джессика.
4: Грузчики и их начальники ушли, не заглянув в большой зал. Мейпс овладела, наконец, собой и сказала: «Тот, кто увидел крис и не был очищен, не должен живым покинуть Аракис. Никогда не забывай этого, госпожа». Мейпс глубоко вздохнула. «Теперь же дело должно идти своим путем. Ускорить события невозможно». Она взглянула на штабеля ящиков и груды вещей вокруг. «Пока у нас найдется довольно работы и здесь».
5: Радио фантастики. Радио фантастики.
4: Джессика колебалась. «Дело должно идти своим путем». Но это же специфическое выражение из ритуальных формул миссионарии Протектива, и означает оно «приход преподобной матери, которая освободит вас».
2: «Но я же не преподобная мать!»
4: Но тут Джессику поразило то, что вытекало из фразы Мейпс. «Преподобная мать. Они привили здесь эту легенду, значит, Аракис в самом деле страшное место». А Мейпс, как ни в чем не бывало, спросила: «С чего прикажете начать, миледи?»
2: Джессика инстинктивно поняла, что должна ответить так же спокойно, словно между ними не произошло ничего.
1: Вот этот портрет старого герцога надо повесить в обеденном зале, а голова быка должна быть повешена на противоположной от него стене. Мэйпс подошла к бычьей голове. «Какой же должно быть это был большой зверь при такой-то голове?» — сказала она и наклонилась поближе. «Только, наверное, сначала мне придется почистить ее, миледи». «Не надо». «Но тут на рогах грязь, прямо комками». «Это не грязь, Мэйпс. Это кровь отца нашего герцога. Рога покрыты прозрачным фиксатором через несколько часов после того, как этот зверь убил старого герцога». Мэйпс выпрямилась. «Ах, вот как! Это просто кровь», — пояснила Джессика. «Да еще и старая кровь. Возьми кого-нибудь себе в помощь. Эти ужасные вещи довольно тяжелы». «Вы полагаете, кровь может меня беспокоить?» Еле заметно усмехнулась Мэйпс. «Я из пустыни, и крови видела предостаточно».
6: «Да, могу поверить», — пробормотала Джессика.
1: «Притом часть этой крови была моей собственной», — продолжила Мэйпс. «И ее было куда больше, чем выпустили вы из этой маленькой царапинки».
6: «Ты бы хотела, чтобы я резанула поглубже?»
1: «Ах, нет! К чему расточать зря воду тела? Все вы сделали правильно!»
6: И Джессика, уловив ее интонацию, отметила глубокое значение слов «вода тела». Снова огромное значение воды на Аракисе вызвало в ней чувство подавленности.
1: «На какие именно стены повесить каждое из этих украшений, миледи?» — спросила Мэйпс.
6: «Какая она педантичная, эта Мэйпс!» — подумала Джессика и махнула рукой.
1: «На твое усмотрение, Мэйпс, особого значения это не имеет».
6: «Как скажете, миледи!»
1: Мэйпс нагнулась и принялась снимать с бычьей головы остатки обертки и бечевку.
6: «Убил, значит, старого-то герцога, малыш!» — почти пропела она, обращаясь к голове.
1: «Позвать тебя на помощь грузчика?» — спросила Джессика.
7: «Я справлюсь сама, миледи».
1: «Да, она справится. Этого у нее не отнимешь. Стремление справиться с чем угодно».
6: Крис в ножнах холодил кожу на груди, и Джессика представила себе длинную цепь планов Бене Гессерит, выковавшей здесь еще одно звено. Благодаря этим планам ей удалось пережить сейчас смертельный кризис.
1: «Ускорить события нельзя», — сказала Мэйпс. Но уже сама поспешность, с которой они устремились в это место, наполняла Джессику дурными предчувствиями. И неподготовка миссионарии протектива, недотошная проверка, которой Хават подверг это логово, не могли рассеять эти предчувствия.
6: «Когда повесишь их, начинай распаковывать ящики», — сказала Джессика. «У одного из грузчиков в вестибюле есть все ключи, и он знает, куда что нести. Возьми у него ключи и опись вещей. Если будут какие-нибудь вопросы, я в южном крыле».
7: «Слушаюсь, миледи».
6: Джессика повернулась к выходу, но тревога не покидала ее. Хотя Хават счел дом безопасным, что-то здесь было не так. Она чувствовала это. Вдруг она поняла, что ей необходимо увидеть сына прямо сейчас. Она направилась к арочному проему коридора, соединявшего большой зал с обеденным и с жилыми покоями. Она шла все быстрее и быстрее и, наконец, почти побежала. За ее спиной Мэйпс, оторвавшись от очистки бычьей головы от клочков упаковки, взглянула хозяйке вслед и пробормотала.
1: «Она действительно та, бедняжка».
8: «Юэ! Юэ! Юэ!» — звучит рефрен. «Миллиона смертей мало для Юэ». Принцесса Ирулан. История Муаддиба для детей.
6: Дверь была приоткрыта, и Джессика вошла в комнату с желтыми стенами. Слева стоял небольшой диван черной кожи и два пустых книжных шкафа. Висела пыльная фляга с водой. Справа, по обе стороны второй двери, еще два пустых шкафа и привезенный с Каладана стол с тремя креслами. а напротив, у окна, спиной к ней стоял доктор Юэ и, не отрываясь, смотрел на что-то снаружи. Джессика тихо сделала еще один шаг. Она заметила, что одежда Юэ измята. На локте меловое пятно, словно он где-то прислонился к штукатурке. Со спины он выглядел бестелесной тонкой фигуркой в карикатурно больших черных одеждах. Казалось, это составленная из палочек марионетка, которую в любой момент может потянуть за ниточки невидимый кукловод. Живой выглядела лишь массивная квадратная голова с длинными черными волосами, схваченными над самым плечом серебряным кольцом суксской школы. Голова еле заметно поворачивалась, следуя за каким-то движением на улице. Она снова оглядела комнату. Никаких следов присутствия сына, но дверь справа вела в маленькую спальню, облюбованную Паулем. «Добрый день, доктор Юэ», — кивнула ему Джессика. «А где Пауль?» Он качнул головой так, словно обращался к кому-то за окном, и, не оборачиваясь, отсутствующе произнес: «Ваш сын устал, Джессика, я отослал его в ту комнату, чтобы он отдохнул». Вдруг он замер и резко обернулся. Длинные усы при этом шлепнули его по губам. «Простите, миледи, мысли мои были далеко. Как я мог позволить себе фамильярность?» Она улыбнулась, успокаивающе протянув к нему правую руку, причем на мгновение испугалась, что доктор упадет перед ней на колени. «Веллингтон, прошу вас. Но обращаться к вам подобным образом, мы знаем друг друга уже больше 6 лет», — сказала Джессика. «Достаточно долгий срок, чтобы отбросить чрезмерные формальности между нами, по крайней мере, в неофициальной обстановке». Юэ отважился на слабую улыбку. «Кажется, это сработало», — подумал он. «Теперь она отнесет все замеченные ею странности в моем поведении насчет смущения, и, зная ответ, не станет доискиваться иных причин». «Боюсь, я слишком рассеян», — сказал он. «Всякий раз, когда я ощущаю сочувствие к вам, и я думаю о вас, простите, как просто... о Джессике». «Сочувствие ко мне? Почему?» Юэ пожал плечами. Он уже давно понял, что Джессика не наделена даром правдовидения в той же мере, как его Оанна. Тем не менее, он всегда, когда это было возможно, старался говорить ей правду. Так было безопаснее всего. «Вы уже видели это место, Джессика». Он споткнулся на имени, но затем продолжил. «Такое пустынное, голое после Каладана. А люди здесь, эти горожанки, мимо которых мы проезжали, как они кричали под своими покрывалами, как смотрели на нас». Она сложила руки на груди, обхватила себя за плечи и ощутила крис. Клинок, выточенный, если верить рассказам, из зуба песчаного червя. «Просто мы кажемся им странными. Иные люди, иные обычаи. Они же знали только Харконненов». Джессика взглянула поверх его плеча в окно. «На что вы смотрели?» Он повернулся к окну. «На людей». Джессика встала рядом, посмотрела туда, куда глядел Юэ, на участок перед домом. Там росли в ряд 2 десятка пальм. Земля между ними была голая, чисто выметенная. Силовое поле отгораживало их от улицы, по которой двигались люди в широких одеждах. Джессика заметила в воздухе между нею и этими людьми слабое мерцание поля, окружавшего дом, и все вглядывалась в толпу, пытаясь понять, что же в ней могло так захватить внимание Юэ. Наконец она заметила и прижала ладонь к щеке. Как эти люди смотрели на пальму! Она увидела зависть, какую-то ненависть и даже надежду. Все они смотрели на пальмы с одним и тем же выражением лица. «Знаете, о чем они думают?» — спросил Юэ. «А вы умеете читать мысли?» «Эти мысли. Их не надо читать.
1: Они глядят на пальмы и думают, это 100 человек. Вот что они думают. Джессика недоумевающе подняла брови. Почему? Это финиковые пальмы, объяснил он. Одной финиковой пальме требуется 40 литров воды в день. Человеку здесь достаточно 8. Таким образом, каждая пальма соответствует жизням 5 людей. Здесь 20 пальм, то есть 100 людей. Но кое-кто из них смотрит на пальмы с надеждой. Они надеются всего лишь на то, что упадет несколько фиников. Только теперь не сезон. «Мы слишком несправедливы к этой планете», — сказала Джессика. «Здесь, конечно, есть опасность, но есть и надежда. Пряность в самом деле может обогатить нас. А имея достаточно богатую казну, мы сможем превратить этот мир во что пожелаем». И она мысленно засмеялась над собой. «Кого я пытаюсь убедить?» Смех вырвался наружу и прозвучал ломко, безрадостно. «Но безопасность не купишь», — добавила она. Юэ отвернулся, чтобы она не видела его лицо. «Если бы я только смог ненавидеть, а не любить этих людей», — подумал он. Джессика во многом напоминала его Уанну, но сама эта мысль несла с собой суровое напоминание, укрепляя его на тяжком пути к цели. Кто может знать все пути Харконненской жестокости? Уанна могла быть еще жива. Он должен удостовериться сам. «Не тревожьтесь за нас, Веллингтон», — мягко сказала Джессика. «Это наша проблема, не ваша». «Она думает, что я тревожусь о ней». Он смигнул слезу. «И она, конечно, права. Но я должен предстать перед этим черным бароном, исполнив порученное мне дело, и использовать единственный мой шанс, чтобы нанести удар тогда, когда он будет менее всего готов к этому, когда он будет слабее всего, в момент его торжества». Юэ вздохнул. «Я не побеспокою Пауля, если взгляну на него?» — спросила Джессика. «Нисколько. Я дал ему успокаивающее. Хорошо ли он переносит перемены?» «Да. Если не считать небольшого переутомления, он возбужден, но кто в его возрасте не был бы возбужден в подобных обстоятельствах?» Юэ подошел к двери, открыл ее. «Он здесь». Джессика последовала за ним, вгляделась в полутьму. Пауль лежал на узкой кровати, держа одну руку под легким покрывалом, а другую закинув за голову. Жалюзи на окне рядом с кроватью сплели узор теней на лице и покрывале. Джессика всматривалась в лицо сына, овал которого так походил на ее собственный. Но волосы были отцовские, жесткие, черные, взъерошенные. Длинные ресницы скрывали светло-серые глаза. Джессика улыбнулась, чувствуя, как отступают страхи. Ее почему-то не отпускала мысль о наследственных признаках в чертах сына. Ее глаза и абрис, но сквозь них, словно вырастающая из детства зрелость, проступали резкие черты отца. Она подумала, что облик мальчика — изысканный дистиллят множества случайных сочетаний, бесконечной череды наугад тасуемых образов, соединенных в единую цепь. Ей захотелось встать на колени возле кровати и обнять сына, но сдерживала присутствие Юэ. Она отступила назад и тихо закрыла дверь. Юэ отошел к окну, не в силах смотреть, как Джессика любуется сыном. «Почему Уанна не подарила мне детей?» В который раз с тоской спросил он себя. «Я, как врач, знаю, что физических препятствий к тому не было. Связано ли это с Бене Гессерит? Возможно, ей велели хранить себя для какой-то иной цели, но какой? Она, несомненно, любила меня». Впервые ему пришло в голову, что он сам мог быть частью замысла куда более сложного и запутанного, чем он мог бы представить. Джессика встала подле него, задумчиво сказала: «Какая восхитительная безмятежность у сна ребенка». Он механически ответил: «Если бы только взрослые умели так расслабляться». «Да». «Где потеряли мы это?» — пробормотал он. Она взглянула на него, уловив что-то странное в его интонации, но мысли ее по-прежнему были прикованы к Паулю. Она думала о новой суровости, которая должна прибавиться здесь к его обучению, о том, как изменится теперь его жизнь и как сильно будет отличаться от той жизни, которую они планировали для него. «Да, мы действительно потеряли что-то», — проговорила она. Она взглянула направо на склон, поросший дрожащими на ветру серо-зелеными кустами с пыльными листьями и ветвями, похожими на когтистые лапы. Мрачно-темное небо нависало над самым склоном, как огромная клякса. Молочно-белый свет аракийского солнца придавал пейзажу серебристый оттенок. Свет этот напоминал блеск Криса, спрятанного сейчас у нее на груди. «Какое темное небо!» — сказала она. «Отчасти это объясняется очень низкой влажностью», — пояснил Юэ. «Вода!» — раздраженно сказала Джессика. «Куда ни посмотри, все здесь напоминает о недостатке воды». «Это и есть тайна Аракиса», — отозвался он. «То, почему тут так мало воды?» «Почвы сложены из вулканических пород. Можно назвать дюжину различных причин. Есть лед в полярных шапках. В пустыне, насколько мне известно, бурить нельзя. Бури и песчаные приливы уничтожат оборудование, прежде чем оно будет установлено и запущено, если, конечно, черви не доберутся до него еще раньше. И ни разу им не попадались признаки воды. Но тайна, настоящая тайна, Веллингтон, это колодцы, пробуренные во впадинах и чашах. Вы читали о них?» «Да. Сначала тоненькая струйка, потом ничего», — ответил он. «Но, Веллингтон, в этом-то и есть тайна. Вода была там, потом она иссякала, и больше ее никогда не было. Но затем рядом бурят новую скважину, и происходит то же самое. Сначала струйка, потом ничего. Неужели никто не заинтересовался этим?» «В самом деле странно», — согласился Юэ. «Вы подозреваете участие биологического фактора? Но разве он не проявился бы в пробах грунта?» «Проявился бы? Как? Инородное растительное или животное вещество? Кто распознал бы его?» Она снова повернулась к обрыву. «Вода не останавливается. Что-то останавливает ее. Так мне кажется». «Возможно», — кивнул Юэ. «Харконнены закрыли множество источников информации об Аракисе. Быть может, у них были на то причины». «Какие?» — спросила она. «И вот еще что. Атмосферная влага, да, ее немного, но она есть. Она дает большую часть добываемой воды, которую собирают ветровыми ловушками и осадителями. Откуда эта влага в атмосфере?» «Полярные шапки, возможно. Холодный воздух не примет много влаги. За Харконненской завесой здесь скрыто многое, требующее тщательного расследования. И не все из этого напрямую связано с пряностью». «Мы действительно опутаны Харконненской завесой», — проговорил Юэ. «Возможно, мы даже...» Он оборвал себя, заметив напряжение, возникшее в ее взгляде, обращенном на него. «Что-нибудь не так?» «То, как вы сказали Харконненской», — ответила она. «Даже герцог не произносит это имя с такой ненавистью. Я не знала, что у вас есть личные причины так ненавидеть их, Веллингтон». «Великая мать!» Пронеслось у него в сознании. «Я так и вызвал ее подозрение. Теперь мне пригодятся все уловки, каким меня учила моя Уанна. Остается единственный путь сказать ей правду, насколько это возможно». «Вы не знаете, что моя жена, моя Уанна...» Он свел плечи, не в силах продолжать из-за комка в горле. Наконец сумел выдавить... «Они...» Нет, он не мог говорить. Его охватила паника, он зажмурил глаза, испытывая боль в груди и почти ничего больше не чувствуя и не видя, пока его плеча не коснулась рука. «Простите меня», — сказала Джессика, — «я не хотела тревожить старую рану». «Эти скоты», — подумала она. «Его жена была Бене Гессерит, по нему это отчетливо видно, и очевидно, что Харконнены убили ее. Вот еще одна несчастная жертва, привязанная к Атрейдисам в шереме ненависти». «Простите», — сказал Юэ, — «я не могу говорить об этом». Он открыл глаза, разрешая печали охватить себя. Печаль, по крайней мере, была подлинной. «Веллингтон, мне право жаль. Простите, что мы привезли вас в это ужасное место», — сказала она. «Я приехал сюда по доброй воле», — отозвался он. И это тоже была правда. «Но вся эта планета — Харконненская ловушка. Вы же должны это понимать». «Нужно нечто большее, чем простая ловушка, чтобы поймать герцога Лета». Это тоже было правдой. «Наверное, мне следовало бы быть более уверенной в нем», — вздохнула Джессика. «Он прекрасный тактик». «Мы вырваны с корнем из нашей почвы», — проговорил он. «Вот почему нам так тяжело». «А как легко убить вырванное с корнем растение, — сказала Джессика, — особенно, когда оно пересажено на враждебную почву». «Вы уверены, что почва враждебна нам?» «Когда здесь узнали, сколько людей добавляет герцог к местному населению, вспыхнули водяные бунты, — сказала она, — и они прекратились только тогда, когда люди узнали, что мы устанавливаем новые ветровые ловушки и конденсаторы, чтобы покрыть расход воды на содержание наших людей. «Но здесь воды достаточно для поддержания жизни лишь определенного количества людей», — возразил он. «И люди знают, что когда на планете с ее ограниченными запасами воды появляются лишние рты, цены на воду растут, и самые бедные вымирают. Но герцог решил эту проблему, поэтому из водяных бунтов отнюдь не следует, что люди все время будут настроены к нему враждебно». «А охрана, — сказала она, — повсюду охрана и силовые поля. Куда ни взглянешь, повсюду мерцают силовые щиты. На Каладане мы жили не так. «Погодите немного, дайте этой планете шанс», — сказал он. Джессика продолжала смотреть в окно. «Я чувствую здесь запах смерти», — наконец проговорила она. «Хават прислал сюда батальон своих агентов задолго до квартирьеров. Стражники снаружи — его люди, грузчики — его люди. Из казны безо всяких объяснений изымаются громадные суммы. Их размеры могут означать только одно — взятки на самом высшем уровне». Она покачала головой. «Куда бы ни пришел Суфир Хават, следом появляются обман и смерть». «Вы возводите на праслину, на беднягу». «На праслину? Я же его хвалю. Смерть и обман — это все, на что мы еще можем надеяться. Просто я не заблуждаюсь относительно методов Суфира». «Вам стоило бы отвлечься каким-нибудь делом», — покачал головой Юэ. «Не оставляйте себе времени для таких тягостных дел. А я что делаю почти все время, Веллингтон? Я секретарь герцога, и это такое дело, что каждый день я узнаю о все новых опасностях. Даже он сам не подозревает, что я знаю о них». Она сжала губы и, помолчав, добавила. «Иногда я спрашиваю себя, какую роль в том, что он выбрал меня, сыграла моя подготовка как Бене Гессерит?» «Что вы имеете в виду?» Он поразился ее циничному тону горечи, которую она никогда не выказывала раньше. «Не думаете ли вы, Веллингтон, — промолвила Джессика, — что куда безопаснее иметь секретаршу, привязанную любовью к своему патрону? Вряд ли это достойная мысль, Джессика». Упрек вырвался у него сам собой и поэтому прозвучал очень естественно. Невозможно было усомниться в том, как относится герцог к своей наложнице. Достаточно увидеть, как он взглядом следует за ней. Она вздохнула. «Вы правы, это в самом деле недостойно. Она стояла, обхватив себя за плечи и прижав к телу Крис в ножнах, думая о том незавершенном деле, символом которого он был. «Скоро здесь прольется кровь, много крови», — сказала она. «Харконнены не успокоятся, пока не погибнут сами или не уничтожат герцога. Барон не может забыть, что Лето — кузен императора, пусть и отдаленный, а титул Харконненов куплен на миллиарды коам. Но главное — это яд, отравляющий глубины его сознания, память о том, что когда-то, после Каринской битвы, Атрейдис изгнал Харконнена за трусость. Старинная вражда, — пробормотал Юэ. На мгновение он ощутил разъедающее прикосновение ненависти. Старинная вражда поймала его в свои сети, убила его у Анну или, что еще хуже, оставила ее в руках харконненских мучителей. И пытки будут продолжаться, пока ее муж не заплатит запрошенную палачами цену. Старинная вражда поймала его, и эти люди — часть этого отвратительного дела. Какая злая ирония в том, что такая смертоносная мерзость расцвела именно здесь, на Аракисе, единственном во Вселенной источнике меланжа, продлевающей жизнь и дарующей здоровье. «О чем вы думаете?» — спросила она. «Я думаю о том, что сейчас декаграмм пряности стоит 620 тысяч соляриев». И это не на черном рынке, а вполне официально. На такие деньги можно купить многое.
9: Жадность коснулась даже вас, Веллингтон.
1: Это не жадность.
9: А что?
1: Он пожал плечами. Тщетность.
9: Взглянув на Джессику, он после небольшой паузы спросил. «А вы помните, какой был вкус у пряности, когда вы попробовали ее в первый раз?»
1: Она напоминала корицу.
9: «Но вкус ни разу не повторялся», — заметил Юэ.
1: «Она как жизнь. Каждый раз предстает в новом обличье. Некоторые полагают, что меланжа вызывает так называемую реакцию ассоциированного вкуса. Иначе говоря, организм воспринимает ее как полезное вещество и, соответственно, интерпретирует ее вкус как приятный. Это эйфорическое восприятие. И, подобно жизни, пряность никогда не удастся синтезировать, создать ее точный искусственный аналог. Я думаю, что нам, возможно, было бы мудрее стать отступниками, уйдя за пределы досягаемости империи», — сказала Джессика. Он понял, что она его не слушала, и подумал, в самом деле, почему она не склонила герцога к этому? Она могла бы заставить его сделать практически все, что угодно.
9: Он быстро проговорил, быстро, потому что менял предмет разговора, и проблем с правдой не должно было возникнуть. «Не сочтите за дерзость, Джессика, можно задать вам личный вопрос?» Она оперлась о подоконник, почувствовав необъяснимый укол беспокойства.
1: «Но, разумеется, вы же
9: мой друг.
1: Почему вы не заставили герцога жениться на вас?»
9: Она резко обернулась, вскинула голову, пристально взглянула ему в глаза.
1: «Не заставила его жениться на мне? Но...»
9: «Мне не следовало задавать этот вопрос», — сказал он.
1: «Нет, почему же?» — она пожала плечами.
9: «На то есть достаточно веская политическая причина. До тех пор, пока мой герцог остается неженатым, у некоторых великих домов сохраняется надежда на породнение с ним и...»
1: Она вздохнула. «И кроме того, принуждение людей, подчинение их своей воле приводит к циничному отношению к человечеству в целом. А такое отношение разлагает все, чего касается. Если бы я склонила его к этому, это было бы не его поступком».
9: «Эти слова могла бы сказать и моя Оанна», — пробормотал он. И это тоже было правдой. Он приложил руку ко рту, судорожно сглотнул. Никогда он не был так близок к признанию, к разоблачению своей тайной роли. Джессика заговорила снова, разрушив мгновение, когда признание готово было сорваться. И кроме того, Веллингтон в герцоге словно бы два человека. Одного из них я очень люблю. Он обаятельный, остроумный, заботливый.

резкий струя воздуха от вентилятора. Наконец она глубоко вздохнула и сказала: «Лето прав, здесь комнаты уютнее, чем в других частях дома». Она повернулась, окидывая комнату взглядом. «А теперь извините меня, Веллингтон. Я хотел бы еще раз обойти это крыло перед тем, как распределять помещение». Он кивнул: «Разумеется». И подумал: «Если бы был хоть какой-нибудь способ избежать того, что я должен сделать». Джессика опустила руки, пересекла комнату и на мгновение остановилась в нерешительности на пороге, а потом все-таки вышла, ничего не спросив. «В течение всего разговора он что-то скрывал, что-то утаивал», — думала она. «Несомненно, он боится расстроить меня. Он славный человек». И снова заколебалась, почти уже повернула обратно, чтобы вызнать, что же скрывает Юэ. Но это только пристыдило и испугало бы его. Да, он испугался бы, что я так легко читаю в его душе. Мне следует больше доверять своим друзьям. Многие отмечали быстроту, с которой Муаддиб усвоил уроки Аракиса и познал его неизбежности. Мы, Бен и Гессерит, разумеется, знаем, в чем основы этой быстроты. Другим же можем сказать, что Муаддиб быстро учился, потому что прежде всего его научили тому, как надо учиться. Но самым первым уроком стало усвоение веры в то, что он может учиться, и это – основа всего. Просто поразительно, как много людей не верят в то, что могут учиться и научиться, и насколько больше людей считают, что учиться очень трудно. Муаддиб же знал, что каждый опыт несет свой урок. Принцесса Ирулан. Человечность Муаддиба. Пауль лежал в постели и притворялся спящим. Спрятать в руке таблетку доктора Юэ, сделав вид, что глотаешь ее, было проще простого. Пауль подавил смешок. Даже мать поверила, что он спит. Он хотел было вскочить и попросить у нее разрешения осмотреть дом, но понял, что она этого не одобрила бы. Слишком все сумбурно, слишком еще не улажено. Нет, лучше притвориться. «Если я тихонько уйду без спроса, то о непослушании речи нет, ведь и запрета не было. Кроме того, я же никуда не выйду из дома, а в доме безопасно». Он слышал, как мать в соседней комнате беседует с Юэ. Слова доносились невнятно, что-то о пряности, о Харконненах. Голоса раздавались то громче, то тише, и, наконец, смолкли. Пауль принялся разглядывать резное изголовье кровати. На самом деле, это был замаскированный пульт управления оборудованием комнаты. Резьба изображала рыбу, застывшую в прыжке над крутыми завитками волн. Он уже знал, что если нажать на ее глаз, единственный видимый глаз рыбы, то загорятся плавающие лампы. Одну из волн можно было поворачивать, регулируя вентиляцию, другая управляла температурой. Пауль беззвучно сел в постели. Слева от кровати у стены стоял высокий книжный шкаф. Его можно было отодвинуть от стены, открыть потайной кабинетец с боковыми ящиками. Ручка двери в холл была выполнена в виде штурвала орнитоптера. Комната выглядела так, словно была специально предназначена соблазнить и завлечь его. Комната и вся планета. Он подумал о книгофильме, который показал ему Юэ. «Аракис. Его императорского величества ботаническая испытательная станция». Старый книгофильм, сделанный еще до открытия пряности. Названия проносились в сознании Пауля, каждое с изображением, запечатленным в памяти мнемонической пульсацией. Сагуаро. Ослиный куст. Финиковая пальма. Песчаная вербена, вечерняя.

0: Вернее, примула, бочоночный кактус, фимиамовый куст, дымное дерево, криозотовый кустарник, лисица финек, пустынный ястреб, кенгуровая мышь или аракийский тушканчик. Названия и изображения, многие из которых пришли из далекого земного прошлого человечества, но и множество таких, каких не найти во всей Вселенной, только здесь, на планете Аракис. Так много нового, о чем надо узнать поподробнее, например, пряность и песчаные черви. В соседней комнате закрылась дверь. Это ушла мать. Пауль слышал ее легкие шаги через холл. Доктор Юэ, конечно, найдет себе что-нибудь почитать и останется в комнате. Самое время отправляться на разведку. Пауль соскользнул с кровати и направился к хитроумному книжному шкафу с тайником. Услышав за спиной какой-то звук, он обернулся. Резное изголовье отошло вниз, точно у того места, где он только что лежал. Пауль замер, и неподвижность спасла ему жизнь. Из-за отошедшей панели выскользнул крохотный охотник-искатель. Машинка не более 5 сантиметров длиной. Пауль сразу узнал ее. Распространенное оружие ассасинов. С раннего детства хорошо знакомое любому ребенку из правящих домов. Металлическая игла управлялась скрывавшимся где-то поблизости убийцей. Она отыскивала живое движущееся тело, вонзалась в него и, прорезая себе путь вдоль нервных путей, добиралась до ближайшего жизненно важного органа. Искатель приподнялся и, зависнув в воздухе, хищно поворачивался вправо-влево, словно вынюхивая добычу. В памяти Пауля всплыли характеристики охотника-искателя, в том числе и недостатки этого устройства. Сжатое силовое поле подвески сильно искажало изображение в миниатюрном телеглазе искателя. Значит, в полутьме спальни оператор не сможет разглядеть свою жертву и будет вынужден ориентироваться на движение, на любое движение, надеясь, что цель выдаст себя. Щит-пояс лежит на кровати. Луч лазера мог бы сбить такую машинку, но лучеметы были слишком дороги и чудовищно капризны. Кроме того, лазерный луч, соприкоснувшись с силовым полем, мог вызвать взрыв, поэтому Атрейдисы предпочитали полагаться на личные щиты и свои ум и ловкость. Сейчас Пауль заставил себя замереть в почти мертвой неподвижности. Он понимал, что может полагаться только на себя, на ум и ловкость. Охотник-искатель поднялся еще на полметра и, словно струясь в полосках слабого света, пробивающегося сквозь жалюзи, поисковым зигзагом пошел от стены к стене через комнату, деля ее на уменьшающиеся квадраты. «Надо попытаться схватить эту штуку», — решил Пауль. «Из-за поля подвески она снизу как будто скользкая, так что надо хватать ее покрепче». Машинка опустилась полуметром ниже, повернула влево, покружила над кроватью. Слышно было ее слабое гудение. Интересно, кто им управляет? Он ведь должен быть совсем рядом. Можно было бы позвать доктора Юэ, но эта штука убьет его, едва он откроет дверь. Дверь в холл за спиной Пауля скрипнула. Кто-то постучал и открыл ее. Охотник-искатель метнулся мимо Пауля на движение. Правая рука юноши взметнулась и схватила смертоносную игрушку. Та гудела, дергалась и изгибалась, но он изо всех сил сжимал кулак. Затем Пауль с размаху ударил штуковину клювом о металлическую дверную панель. Носовой телеглаз с хрустом разбился, и искатель бессильно замер в его руке. Но Пауль не выпускал его. На всякий случай. Пауль поднял взгляд и встретился с широко открытыми, сплошь синими глазами Shadowed Mapes. «Ваш отец послал за вами», — сказала она. «В холле вас ждет охрана». Пауль кивнул, удивленно разглядывая незнакомую женщину в мешковатом буром платье. Та же смотрела теперь на предмет в его руке. «Я слышала о таких штуках», — сказала она. «Она бы меня убила, да?» Ему пришлось глотнуть, прежде чем он смог говорить. Ее целью был я. Но она летела в меня, потому что вы двигались. Любопытно, кто она такая? Значит, вы спасли мне жизнь. Я спас нас обоих. Вы могли бы спастись, и если бы позволили ей убить меня.
1: «Кто вы?» — спросил он.
0: «Шэдоут Мэйвс, домоправительница. Как вы узнали, где меня искать?»
1: «Ваша мать мне сказала. Я встретила ее на лестнице, ведущей в колдовскую комнату. Это тут, рядом, по коридору».
0: Она махнула рукой куда-то направо.
1: «Там ждут люди вашего отца».
0: «Люди Хавата», — подумал Пауль. «Надо найти оператора этой штуки».
1: «Пойдите к ним», — распорядился он. «Скажите им, что я поймал в доме охотник-искатель, и что они должны обыскать дом и найти оператора. Пусть немедленно блокируют все выходы из дома и ближайшие подходы. Они знают, что делать. Оператор наверняка не из наших людей».
0: И тут же подумал. «Может быть, это она?»
1: Но он знал, что нет. Когда женщина вошла, искателем кто-то еще управлял.
0: «Прежде чем выполнить вашу просьбу, человечек, — проговорила она, — я хочу, чтобы между мною и тобой все было ясно. Вы возложили на меня долг воды, хотя я и не уверена, что хотела бы нести такое бремя. Но мы, фримены, платим свои долги, и белые, и черные долги. И нам известно, что среди ваших людей есть предатель. Кто он, мы не знаем, но в том, что предатель есть, уверены. Может быть, это его рука направляла этот летающий нож».
1: Пауль воспринял все это в молчании.
0: «Предатель».
1: И прежде чем он успел сказать что-нибудь, странная женщина повернулась и почти выбежала из комнаты. Он хотел было вернуть ее, но понял, что она оскорбилась бы. Было в ее манерах что-то такое.
0: Она сказала ему все, что знала, и пошла выполнять его просьбу. Сейчас дом наводнят люди Хавата. Мысль его переключилась на другие странности этой странной беседы. Колдовская комната. Он посмотрел туда, куда показывала Мэйвс.
1: «Мы фримены». Значит, это была фрименка. Он на мгновение отвлекся от размышлений, чтобы с помощью мнемонического приема запомнить лицо, сморщенное, как чернослив, темно-коричневое обветренное лицо, глаза, синее на синем. К этому образу он прикрепил бирку «Шэдоут Мэйвс». Все еще сжимая в руке разбитый охотник-искатель, Пауль вернулся в свою комнату, левой рукой поднял с кровати щит, надел его и выбежал в коридор, налево, на бегу застегивая пряжку. Она сказала, что мать где-то здесь. Тут должна быть лестница в колдовскую комнату. Что поддерживало леди Джессику во времена испытаний? Задумайтесь над притчей Бена Гессерит, и тогда вы, возможно, поймете. Любая дорога, пройденная до конца, приводит в никуда. Чтобы убедиться, что гора — это гора, незачем взбираться высоко. Хватит и небольшого подъема, ибо с вершины гора не видна. Принцесса и Рулан, Муаддиб, семейные комментарии. В конце южного крыла Джессика обнаружила металлическую винтовую лестницу, поднимающуюся к овальной двери. Оглянувшись на коридор, она опять повернулась к двери. Странно. Овал. Необычная форма для двери в доме. В окнах под лестницей Джессика видела огромное белое солнце Аракиса, катящееся к вечеру. Длинные тени пронзили коридор. Она внимательно оглядела лестницу. В ярком боковом свете были отчетливо видны комочки высохшей земли, приставшие к металлическим ступеням. Джессика положила руку на перила и двинулась вверх. Перила холодили ладонь. Поднявшись, она увидела, что у двери нет ручки. На ее месте было только небольшое углубление.
0: «Вряд ли это дактизамок», — подумала она. «Ведь дактизамок делается под форму ладони и папиллярные линии одного только владельца». Тем не менее, углубление походило на дактизамок. А как ее учили в школе Бене Гессерит, любой дактизамок можно открыть. Джессика оглянулась, удостоверилась, что за ней никто не следит, приложила ладонь к углублению в двери, обернулась
1: и увидела скользящую к лестнице Мейпс. «В большой зал пришли какие-то люди, и говорят, что герцог прислал их за молодым господином Паулем», — сообщила Мейпс. «Они показали герцогскую печать, и охрана их узнала». Она взглянула на дверь и снова на Джессику. «Она осторожна, это Мейпс. Хороший знак». «Пауль в пятой комнате отсюда по коридору, в маленькой спальне», — показала Джессика. «Если тебе не удастся разбудить его сразу, позови доктора Юэ, он в соседней комнате. Возможно, придется сделать стимулирующую инъекцию». Мейпс снова бросила странный взгляд на овальную дверь, и Джессике показалось, что на лице домоправительницы промелькнуло отвращение. Однако, прежде чем Джессика успела спросить, что скрывается за этой дверью, Мейпс уже удалялась по коридору. «Хават проверил это место, так что здесь не может быть чего-либо особенно опасного». Она толкнула дверь. Та подалась внутрь, открыв ее взору крохотное помещение с такой же овальной дверью в противоположной стене, только со штурвальной кремольерой вместо ручки. «Воздушный шлюз?» — удивилась Джессика. Она заметила валяющуюся на полу шлюзовой камеры подпорку для двери. На подпорке красовался личный значок Хавата. Дверь оставили открытой. Подперли, а потом кто-то, скорее всего, случайно выбил подпорку, не сообразив, что дверь закроется на дакте замок. Джессика шагнула через высокий порог. «Зачем бы в доме шлюз?» — спросила она себя. Ей внезапно пришла в голову мысль о каких-то экзотических существах, нуждающихся в особом микроклимате. Особый микроклимат. На Аракисе, где в орошении нуждались даже самые засухоустойчивые инопланетные растения, это могло иметь особый смысл. Дверь за ее спиной начала закрываться, но Джессика удержала ее и надежно подперла. Затем вернулась к внутренней двери и увидела над штурвалом вытравленную на металле почти незаметную надпись. Надпись была сделана на галакте. «О человек! Здесь находится прекрасная часть творения Божия. Так смотри и учись любить совершенство твоего Всевышнего друга». Джессика нажала на колесо, штурвал повернулся влево, и дверь открылась. Легкий ветерок коснулся ее щеки, пошевелил волосы. Воздух был явно другой, какой-то более густой, ароматный. Она распахнула дверь и увидела густую зелень, пронзенную золотым солнечным светом. «Желтое солнце?» — удивилась она. Потом поняла: «Ну да, конечно, цветное стекло — фильтр». Когда она перешагнула порог, дверь за ее спиной затворилась. Оранжерея влаголюбивых растений. «Уголок влажной планеты», — прошептала она. Повсюду стояли растения в катках и коротко подстриженные деревья. Она узнала мимозу, цветущую айву, сандаги, зеленоцветную пленисценту, бело-зеленые полосатые акарсу, розы. Даже розы. Она склонилась над огромным розовым цветком, вдохнула его аромат. И только тут осознала, что с того момента, как дверь открылась, она слышит какой-то ритмический шум. Джессика раздвинула густую листву и увидела центральную часть оранжереи. Там, из металлической чаши, бил небольшой фонтан, образуя как бы прозрачный купол. Привлекший ее звук был дробным стуком воды о чашу. Джессика быстро проделала короткий ритуал очищения чувств и начала методично обследовать комнату, обходя ее по периметру. Комната была размером метров 10 на 10. По расположению ее над концом коридора и по некоторым небольшим отличиям в ее конструкции Джессика догадалась, что комнату пристроили над крышей этого крыла здания спустя очень много времени после завершения самого дворца. Она остановилась на южном конце комнаты перед широким окном желтого стекла и оглянулась. Практически все пространство комнаты занимали экзотические влаголюбивые растения. Среди растений что-то зашелестело. Джессика настороженно застыла, но это был всего лишь примитивный сервок с часовым механизмом, оснащенный поливочным шлангом. Рука рычаг со шлангом поднялась, из раструба вырвалась россыпь мелких брызг. Она ощутила влагу на лице. Шланг убрался, и Джессика увидела, что поливала машинка. Папоротниковое дерево. В этой комнате всюду была вода, и это на планете, где вода была драгоценнейшим соком жизни. Воду в этой оранжерее расходовали так демонстративно, что это уязвило Джессику до глубины души. Она взглянула на солнце, желтое через окно фильтр. Солнце низко висело над иззубренным горизонтом, над скалами, образовавшими длинную горную цепь, которую здесь называли барьерной стеной. Светофильтры, чтобы превратить белое солнце в более мягкое, знакомое. Кто мог устроить здесь такое место? Лето? Вполне в его духе преподнести мне такой сюрприз, но у него не было времени, и он слишком занят своими делами. Она припомнила один доклад, в котором, помимо прочего, упоминалось, что многие аракинские дома имели герметически закрывающиеся окна и двери, чтобы сохранить, собрать и использовать вторично влагу внутреннего воздуха. Лето говорил, что во дворце такие меры не принимались умышленно, чтобы продемонстрировать богатство и могущество. Окна и двери предохраняли лишь от проникновения внутрь пыли. Но эта комната выражала то же самое куда сильнее, чем простое отсутствие герметичных внешних дверей. Она прикинула, что эта комната отдыха расходовала столько воды, сколько хватило бы для поддержания жизни тысячи жителей Аракиса, а может и больше. Джессика прошлась вдоль всего панорамного окна, по-прежнему рассматривая комнату, и только тогда заметила металлическую пластину, укрепленную рядом с фонтаном примерно на высоте обычного стола. На ней лежали белый блокнот и стело, полускрытые нависающим веерообразным листом. Она подошла, отметив, что на металле стоит сегодняшняя печать Хавата, и прочла записку на верхнем листе. «Леди Джессики, пусть эта комната доставит вам такое же удовольствие, какое она доставляла мне. Позвольте ей напомнить вам урок, который преподали нам наши общие учителя. Близость желаемого вводит в искушение и склоняет к излишествам. На этом пути лежит опасность. С наилучшими пожеланиями, Марго, леди Фенринг». Джессика кивнула, вспомнив, что Лето называл бывшего полномочного представителя императора на Аракисе графом Фенрингом. Однако скрытое в записке сообщение требовало немедленного внимания, особенно учитывая, что писавшая записку явно тоже принадлежала к Бене Гессерит. Мимоходом кольнула горькая мысль. Граф женился на своей леди. Она ему жена, не наложница. Эта мысль промелькнула у Джессики, когда она уже склонилась над столом, пытаясь найти спрятанное послание. Оно наверняка где-то здесь. В записке была кодовая фраза, с которой всякая сестра Бене Гессерит, не связанная особым приказом своей школы, должна была обратиться к другой, чтобы предупредить о какой-то угрозе. На этом пути лежит опасность. Джессика ощупала блокнот сзади, пытаясь найти выдавленные точки кода. Ничего. Ее ищущие пальцы пробежали по краю блокнота. Ничего. Она положила блокнот на прежнее место. Ее не покидало чувство, что послание необходимо отыскать безотлагательно. Возможно, что-нибудь в том, как положен блокнот. Но Хават, осматривавший комнату, несомненно передвигал блокнот. Джессика взглянула на нависающий над блокнотом лист. Лист. Она провела пальцем по нижней поверхности листа. Так и есть. Пальцы нащупали еле заметные кодовые точки. Джессика без труда, всего раз проведя по точкам, прочла и расшифровала послание. «Ваш сын и герцог Лето находятся в опасности. Одна из спален рассчитана на то, чтобы завлечь вашего сына. Ха спрятали в ней смертоносные ловушки, но так, чтобы все они могли быть сравнительно легко обнаружены, кроме одной, которая может ускользнуть от вашего внимания». Джессика подавила побуждение немедленно броситься в спальню сына. Сначала следовало дочитать послание. Ее пальцы заспешили по точкам. «Точная природа угрозы мне неизвестна, но это что-то связанное с кроватью. Угроза же вашему герцогу исходит от изменника, из доверенных лиц или приближенных. Ха обещала дать вас своему фавориту в качестве награды. Насколько мне известно, эта оранжерея безопасна. Простите, что не могу сообщить больше. Мои источники информации скромны, потому что мой граф не служит Ха», писала в спешке МФ. Джессика оттолкнула лист и уже собиралась помчаться к Паулю, но тут дверь шлюза распахнулась. В оранжерею ворвался Пауль, сжимающий что-то в правой руке. Он захлопнул за собой дверь, огляделся, увидел мать, подошел, отбрасывая с пути листву, увидел фонтан и сунул кулак с зажатым в нем предметом под падающую воду. «Пауль!» Она схватила его за плечи, тревожно глядя на его руку. «Что это такое?» Он ответил небрежно, но она уловила в его голосе напряжение. «Охотник-искатель. Поймал его в комнате и разбил ему нос, но хочу быть уверенным. От воды его наверняка закоротит». «Окуни его!» — скомандовала она. Вскоре она сказала: «Руку можешь вынуть, а эту штуку оставь в воде». Пауль вытащил руку, стряхнул капли воды, не отрывая взгляда от металлической штуковины в чаше фонтана. Джессика отломила черенок пальмового листа, ткнула им в смертоносное жало. Охотник был мертв. Она уронила черенок в воду, посмотрела на сына. Его глаза обегали комнату с тем особым вниманием, которое было так хорошо знакомо Джессике. Путь Бен-Гессерит. «Это место, по-моему, что-то скрывает», — сказал он. «У меня есть основания считать его безопасным», — возразила Джессика. «Мою комнату тоже считали безопасной. Хават говорил...» «Это же был охотник-искатель», — напомнила она. «Значит, кто-то управлял им, кто-то в доме». «У дистанционного управления этим оружием ограниченный радиус действия, и его могли спрятать здесь уже после осмотра Хавата». Но, сказав это, она подумала о послании на листе: «От изменника, из доверенных лиц или приближенных». «Но это не Хават». «О, конечно, не Хават». «Люди Хавата сейчас прочесывают дом», — сообщил Пауль. «Этот искатель чуть не убил старуху, которая пришла меня разбудить». «Ее зовут Шэдоут Мэйпс», — сказала Джессика. «Твой отец вызвал тебя, чтобы...» «Это подождет», — отмахнулся Пауль. «Так почему ты считаешь эту комнату безопасной?» Джессика указала на записку и пересказала ее содержание. Пауль немного расслабился. Но сама Джессика оставалась внутренне напряженной. «Милостивая мать, охотник-искатель!» Ей пришлось привлечь всю свою подготовку, чтобы не поддаться приступу истерической дрожи. Пауль сказал, как бы между прочим, констатируя факт: «Конечно, это Харконнены. Нам придется их уничтожить». В этот момент в дверь постучали. Условный стук кого-то из людей Хавата. «Войдите», — разрешил Пауль. Дверь распахнулась, и в помещение, склонившись, вошел высокий офицер в мундире Атрейдисов и с эмблемой службы Хавата на фуражке. «Вы здесь, господин», — с облегчением сказал он. «Домоправительница так и сказала, что вы, наверное, здесь». Он огляделся и продолжил: «В подвале мы нашли глухой закуток и поймали прятавшегося там человека. У него был пульт управления искателем». «Я желаю принять участие в его допросе», — заявила Джессика. «Простите, миледи, взять его не удалось, он мертв. Наша ошибка». «И ничего, почему его можно было бы опознать?» — спросила она. «Пока мы не нашли ничего, миледи». «Он иракиец?» — спросил Пауль. Джессика одобрительно кивнула. «Правильный вопрос». «Похож на иракиеца, во всяком случае», — ответил охранник. «Судя по всему, его запрятали там больше месяца назад и оставили дожидаться нашего прибытия. Вчера мы проверяли подвал, но камень и раствор, там, где он проник в подвал, были не тронуты.
0: готов ручаться своей репутацией. «Никто не сомневается, что вы проверяли дом тщательно», — успокоила его Джессика. «Я сомневаюсь, миледи. Надо было проверить все там акустическим зондом». «Надо полагать, сейчас вы именно это и делаете», — сказал Пауль. «Да, господин. Сообщите отцу, что мы задерживаемся». «Будет исполнено немедленно, господин». Он взглянул на Джессику. «Согласно приказу Хавата, в подобных ситуациях молодого господина следует припроводить в безопасное место и надежно охранять». Его глаза снова обежали оранжерею. «Тут достаточно безопасно?» «У меня есть основания считать это место безопасным», — ответила Джессика. «И Хават, и я ее проверили». «Тогда я выставлю охрану рядом с этим помещением, пока мы не проверим еще раз весь дом». Он поклонился Джессике, отдал честь Паулю, вышел и закрыл за собой дверь. Пауль прервал внезапно нависшее молчание. «Может, стоит позже нам самим проверить дом? Ты можешь заметить то, что другим никогда не увидеть». «Я не проверила еще только это крыло», — отозвалась она. «Оставила его напоследок, потому что Хават лично его осматривал», — докончил Пауль. Джессика метнула в него вопросительный взгляд. «Ты подозреваешь Хавата?» «Нет, но он уже не молод, и он переутомился. Можно было бы снять с него часть нагрузки». «Это только обидело бы его и повредило его работе», — возразила Джессика. «К тому же теперь, когда Хават узнал о случившемся, в это крыло и муха не пролетит. Он будет чувствовать себя виноватым и...» «Но мы должны принять и свои собственные меры», — сказал Пауль. «Хават верой и правдой служил трем поколениям Атрейдисов», — ответила Джессика. «Он достоин всего уважения и доверия, которыми мы можем заплатить ему, и еще много большего». «Когда отец недоволен каким-нибудь твоим поступком», — хмыкнул Пауль, — «он говорит: Бене Гессерит, таким тоном, словно это ругательство». «И что же во мне не нравится твоему отцу?» «Ну, в частности, ему не нравится, когда ты с ним споришь». «Ты не твой отец, Пауль». И Пауль подумал: «Это сильно обеспокоит ее, но я должен рассказать ей, что говорила эта Мейпс относительно предателя среди нас». «Что ты скрываешь, Пауль?» — спросила Джессика. «Это совсем на тебя не похоже». Он пожал плечами и подробно пересказал свой разговор с Мейпс. А Джессика подумала о послании на листе и, неожиданно решившись, показала лист Паулю и прочитала зашифрованное сообщение. «Надо немедленно сообщить отцу», — сказал Пауль. «Я пошлю ему шифрограмму». «Нет», — возразила Джессика, — «придется подождать, пока ты не останешься с ним наедине. Чем меньше людей будет об этом знать, тем лучше». «Ты хочешь сказать, что мы никому не можем доверять?» «Дело не совсем в этом», — объяснила она. «Возможно, так и было задумано, чтобы послание попало к нам. Те, кто оставил его для нас, могли верить, что все это правда. Но что, если единственной целью всего этого было получение нами этого сообщения?» Лицо Пауля оставалось таким же мрачным. «Чтобы ослабить нас, посеяв в наших рядах недоверие и подозрения». «Поэтому ты должен наедине и с величайшей осторожностью рассказать отцу об этой возможности», — кивнула Джессика. «Понимаю». Она повернулась к высокому окну светофильтру и смотрела теперь туда, где на юго-западе садилось солнце Аракиса, желтый из-за стекла шар над изломанной линией скал. Пауль повернулся вместе с матерью. «Я тоже не думаю, что это Хават. Может, Юэ?» «Он не из особо приближенных или особо доверенных лиц», — возразила Джессика. «Кроме того, я могу поручиться, что он ненавидит Харконненов не меньше, чем мы, если не больше». Пауль глядел на скалы, думая: «Это никак не может быть Гурни или Дункан? Кто-то рангом ниже? Нет, невозможно. Они все происходят из семей, которые были нам верны в течение поколений». «И по веским основаниям». Джессика потерла лоб, ощутив навалившуюся усталость. «Сколько же тут опасностей!» Она рассматривала ландшафт, желтый от цветного стекла. За герцогской землей
1: раскинулись складские территории. Позади высокой ограды виднелись бункеры, где хранилась меланжа. Вокруг сторожевые вышки-треножники, похожие на испуганных пауков. Отсюда можно было увидеть по меньшей мере 20 таких складских дворов, протянувшихся до самых скал барьерной стены. Окрашенное светофильтром солнце медленно утонуло за горизонтом. Сразу же высыпали звезды. Одна яркая звезда висела так низко над горизонтом, что ее свет как бы дрожал. Она мерцала в четком размеренном ритме. Тик-тик-тик, тик-тик-тик, тик. Она почувствовала, как Пауль пошевелился в темноте рядом с ней. Но Джессика сосредоточилась на этой яркой, одинокой звезде, осознав вдруг, что-то висит слишком низко, что свет ее исходит из точки, расположенной ниже кромки скал. Кто-то подавал сигналы. Она попыталась прочесть сообщение, но код был совершенно незнакомым. На равнине под скалами зажигались новые огни, желтые точки на темно-синем, почти черном фоне. И один огонек левее и чуть в стороне от скопления вдруг стал ярче и замигал в ответ первому. Тик-тик-тик, тик-тик-тик-тик, очень быстрый, и погас. Тотчас погасла и фальшивая звезда в скалах. Это были сигналы, и они наполнили ее дурными предчувствиями. «Зачем потребовались огни?» — спросила она себя. «Почему они не могли воспользоваться обычными коммуникаторами?» Ответ был очевиден. Коммуникационная сеть наверняка прослушивалась сейчас агентами герцога Лета. Следовательно, использование световых сигналов могло означать только то, что сигналили его враги, харконненские агенты. Раздался стук в дверь, и они услышали голос человека Хавата. «Все в порядке, господин, миледи. Мы готовы немедленно проводить молодого господина к его отцу».

Творческое объединение независимых чтецов представляет литературный аудиопроект

0: Харлан Эллисон. «Отбросы». Сидень сразу понял, что у Рилы слетела крыша. Он безмятежно наблюдал, как муташка раз за разом бросается на люцитовое видовое окно, пока ее маленькая голова не превратилась в кровавое месиво. Тогда Сидень вздохнул, глубоко втянув воздух в мощную, как кузнечный меха, грудь, и вновь подивился. Почему же из всех отбросов именно его негласно признали вожаком? Корабль их болтался в космосе, где-то меж Землей и Луной. Никчемный и неприметный, дрейфующий плот в океане ночи. Все остальные, что расположились вокруг Сидня в кают-компании корабля, тоже бесстрастно наблюдали, как Рила сводит счеты с жизнью. Стоило муташке, наконец, рухнуть на ковер, как они дружно отвернулись, предоставляя Сидню назначить тех, кому придется убирать тело. Он выбрал Джона Смита, у которого росли перья вместо волос, и еще одного безымянного, который только лязгал зубами, но не говорил. Эти двое подняли увенчивавшийся головой горошинкой тяжеленный труп Рилы и потащили его к мусорному шлюзу. Сперва опорожнив шлюз, они открыли его, сунули туда труп, снова задраили люк и выдули Рилу наружу. Направляясь к солнцу, тело муташки проплыло как раз мимо смотрового окна кают-компании. Один миг, и Рила уже скрылась из виду. Сидень развалился в кресле и со свистом втянул воздух в свою широченную грудь. Да уж, видно, такая ему выпала доля — быть вожаком у этих людей. У людей? Нет, конечно же, у отбросов. Так куда вернее. Все они, правда, отходы, дерьмо, хлам, мусор. И как подходил для Рилы именно такой уход? Через мусорный шлюз. В один прекрасный день все они именно так прощаются с жизнью. Тут Сидень вспомнил, что на корабле нет никаких дней. Ладно, в одно прекрасное когда-нибудь ночь или день каждого из них вышвырнут прочь будто кучу дерьма или пищевых отходов. И по делам, ведь они отбросы. И люди? Нет, не люди. У людей не бывает крючев вместо рук, единственного глаза посередине лба, панцирей, горбов спереди и сзади. Нет у них и прочей дряни, которые щеголяют обитатели корабля. Все люди нормальные. Идеально подходящие друг другу пары ног, рук и глаз. Идеально подходящие друг другу мужья и жены. Люди равномерно распределяются по всей Солнечной системе и, соответственно, делят между собой благо этой системы и пограничных миров у края. Люди всей душой за то, чтобы эти непотребные отбросы так и сдохли в заключении на своем корабле.
1: «Готово, хозяин. С ней все путем».
0: Сидень набычился, утопив свою вполне нормальных размеров голову в гигантской грудной клетке, и немного подумал. Потом взглянул на говорившего. Джон Смит, тот самый, у кого вместо волос перья.
1: «Повторяю, хозяин, с ней все путем».
0: Сидень молча кивнул. Рила была всего лишь очередным трупаком. 200 с лишним отбросов они уже потеряли, и своего часа ждали другие. Странно, как же равнодушно эти... Сидень опять не решился сказать «люди» и в конце концов остановился на использовавшемся у них в обиходе слово «существа». Как же равнодушно эти существа привыкли относиться к смерти себе подобных? Или они просто не считали остальных себе подобными? Ведь все обитатели корабля отличались друг от друга. Не отыскать и двоих, кого ни дуг, изуродовал бы одинаково. У некоторых изменились сами мышечные волокна, и все их конечности сделались бесполезны. У других закупорка кожных пор привела к полному выпадению волос. Еще у кого-то в кровь поступали невесть какие гормоны, действие которых выражалось в том, что на гладкой поверхности образовывались причудливые наросты. но каждый, похоже, считал себя совсем не таким безобразным, как остальные. Да, такое вполне можно было предположить. Сидень, к примеру, не сомневался, что его громадная грудная клетка куда приятнее на вид, чем две головы и колючий гребень Сэм Своупа. На самом-то деле, думал Сидень с кривой усмешкой, многие люди могли бы счесть очень достойным этот огромный клин грудной клетки. Весь покрытый темными волосами, он придает моему телу просто героический вид. Эх, ма, остальные-то и правда какие-то убогие. Но про меня, понятное дело, этого не скажешь. Да, такое было вполне возможно. Теперь, во всяком случае, отбросы не обращали особого внимания, если кто-то из их компании кончал собой. Они просто отворачивались. Большинство из них и так уже были мертвее мертвого. Стоп. Тут Сидень поймал себя на мысли. Он начинал походить на... Он начинал рассуждать, как остальные. Надо бы выбросить из головы эти мысли. Так нельзя. Так встречать смерть никому не дозволено. И Сидень решил, что следующего он непременно остановит. Он сделает отбросом строгое внушение и объявит, что место для посадки вот-вот будет найдено. Это их малость приободрит. И в то же время Сидень ясно понимал, что и в следующий раз будет точно так же сидеть и наблюдать. Ведь подобное решение он принимал и до самоубийства Риилы. Тут в кают-компанию вошел Сэм Своуп. Весь день он торчал на КП, и обе его головы взмокли от пота. Минуя группы беседующих отбросов, Сэм Своуп направился прямо к Сидню.
1: «Угу!»
0: Это было вроде приветствия. Так Сэм Своуп обозначил свое прибытие. «Ну как там?»
1: «Мецохренисимо!»
0: Осклабился Сэм Своуп, подражая Скаламине, бывшему водопроводчику родом из Сицилии, сопровождая фразу излюбленным жестом итальянца.
1: «Жить буду, чему не рад!»
0: В последнюю фразу он вложил лишь малую долю юмора.
1: «Слушай, Сидень, я тебе еще не рассказывал про одну хитрожопую прощесоску!»
0: Ни одна из голов при этом даже не улыбнулась. Сидень вяло кивнул, что-то не тянуло его играть в эти игры.
1: «Ну и хрен с ней!»
0: Также вяло проговорил Сэм Своуп. Но после небольшой паузы лукаво продолжил.
1: «А разве я тебе не рассказывал, что был на ней женат?»
0: Опять его тянуло к бывшей жене. Весь этот корабль так и сочился безумием. «Рила только что перекинулась», — безразлично проговорил Сидень, а по-другому было и не сказать.
1: «Я так и понял»,
0: — отозвался Сэм Своуп.
1: «Видел, как ее волокли к мусорному шлюзу. Уже шестая за неделю. Думаешь что-нибудь предпринять?»
0: Сидень резко выпрямился в кресле. Взгляд его застыл как раз между двух голов Сэм Своупа. Горькие были его слова. Горькие, полны бессильного гнева от того, что именно он должен влачить эту ношу. «Ты о чем, Своуп? Что я могу предпринять? Я здесь такой же заключенный, как и ты, как и вся эта шваль. Во времена большой облавы меня оторвали от жены и троих детишек, точно так же, как и тебя свинтили с твоей драгоценной автостоянки. Какого черта вам от меня надо? Лучше встань на коленки и попроси этих ублюдков не расколачивать черепа об люцид. А то они пачкают своими куриными мозгами наш замечательный северный пейзаж». Сэм Своуп устало вытер сразу оба лица. Голубые глаза его левой головы закрылись, а карие глаза правой быстро-быстро заморгали. Говорившая до того левая голова свесилась на грудь. А бессловесная правая забормотала какую-то невнятицу. Тогда левая мгновенно вскинулась, голубые глаза затуманились ненавистью и презрением.
1: «Да заткнись ты, дебил!»
0: — проорал Сэм Своуп и треснул правую голову кулаком. Сидень наблюдал молча, без всякого сочувствия. Когда он впервые увидел, как Сэм Своуп колотит свою правую голову, что-то вроде самобичевания, то пожалел мутанта. Но теперь он уже свыкся с тем, как Сэм Своуп вымещает злость на своей бессловесной голове. А порой Сидню даже казалось, что у Сэм Своупа преимущество перед остальными, Есть у него, по крайней мере, какой-то выпускной клапан, что ли. Свой объект ненависти.
2: Успокойся, Сэм. Нам уже ничего не поможет. Ни одно поганое...
0: Сэм Своуп искоса взглянул на Сидня, внимательно осмотрел его могучую грудную клетку, здоровенной ручищей вяло пробормотал.
1: «Не знаю, Сидень, не знаю».
0: Левую голову он опустил на ладони, а правая вдруг придурочно подмигнула Сидню. Тот поежился и отвел взгляд.
1: «Вот удалось бы нам тогда сесть на Венере»,
0: не отрывая лица от ладони, проговорил Сэм Своуп.
1: «Вот если бы нас тогда пропустили».
2: «Пора уже понять, Сэм», — с горечью отозвался Сидень. «Нигде для нас места нет. Ни на Земле, ни где-нибудь еще. Никому мы нахрен не нужны. У больших ребят на все есть разные расписания, предписания, квоты. Столько-то на ИО, столько-то на Калисто, столько-то на Луну, на Венеру, на Марс. Где бы ты ни собрался осесть, под брусом нигде нет места во всем чертовом космосе».
0: В другом конце кают-компании трое рыболюдей, чьи головы были облачены в прозрачные булькающие шлемы, затеяли ссору. Двое усердно старались открыть сливной краник на шлеме третьего. Тут уже снова пахло непорядком. Третий рыбочеловек отбивался изо всех сил и явно не желал умирать от удушья. Если бы никто не вмешался, могло произойти убийство. Легко выскочив из кресла, Сидень обрушился на двух нападавших рыболюдей. Одного схватил за плечо и отшвырнул в сторону. Кулак был уже занесен для удара, когда Сидень вдруг сообразил, что одна хорошая плюха разнесет водяной шар на голове рыбочеловека и убьет мутанта. Тогда вожак отбросов ограничился тем, что развернул буяна и резко пихнул в сторону выхода из отсека. Рыбочеловек перекувырнулся и заковылял прочь, выдыхая булькающие проклятия в свою живительную воду и злобно оглядываясь на сородичей. Другой рыбочеловек сам отскочил в сторону и торопливо последовал за первым. Сидень помог их жертве добраться до релаксера и стал равнодушно смотреть, как мутант насыщает циркулирующую у него в шлеме воду свежей порцией пузырьков воздуха. Потом рыбочеловек задвигал безгубым ртом, произнося слова благодарности, но Сидень только отмахнулся и снова отправился к своему креслу. Сэм Своу простирал бессловесную голову.
1: «Эти трое никогда не повзрослеют», — заметил он.
0: Сидень поудобнее устроился в кресле.
2: «Посмотрел бы я, Своуп, как бы тебе жилось в аквариуме для золотых рыбок?»
0: Сэм Своуп перестал массировать желтую морщинистую кожу бессловесной головы и явно собрался отпустить очередную шуточку, но тут его остановил резкий писк и световой сигнал интеркома.
2: «Кают-компания, что стряслось?»
3: «Сидень, Сидень, ты там?»
0: Это голос гармонии Тит из кабины управления. Но почему они вечно звали именно его? Почему всегда настаивали, чтобы именно он был вершителем их судеб?
2: «Да, я здесь, в кают-компании. Что у тебя?»
0: Лампочка снова замигала, а из динамика под потолком донесся грудной голос гармонии Тит.
3: «Я только что засекла следующий в вашу сторону корабль. Сейчас до него примерно 3:30. Я сверилась с эфемеридами и с графиками полетов. Там ничего такого нет. И что мне делать? Как по-твоему? Может, это таможенный корабль с Земли?»
0: Сидень глубоко вздохнул и поднялся из кресла.
2: «Ну нет, вряд ли это таможенный корабль. Нас и так вышвырнули к чертовой матери. Вряд ли у них хватит наглости еще и требовать с нас плату за то, что мы здесь торчим. Понятия не имею, что это может быть. Смотри в оба и записывай все сигналы, которые они будут подавать. Я скоро буду».
0: Сидень быстро вышел из кают-компании и по соединяющим уровни пандусам направился к кабине управления. Только миновав гидропонический уровень, он вдруг заметил, что Сэм Своуп идет следом.
1: «Я тут, ну, я подумал, Сидень, что тебя надо сопровождать».
0: Принялся извиняться Сэм Своуп, заламывая маленькие красные ручки.
1: Мне не хотелось оставаться с этими уродами».
0: Его бессловесная голова клонилась на бок, то и дело засыпая. Сидень ничего не ответил. Резко повернулся и в развалку зашагал наверх. А там уже все выяснилось. Тот корабль еще на подлете заявил о себе как о курьерском судне «Атташе» Главного управления в Бьюти, штат Монтана, планета Земля. Главой делегации был спецатташе по фамилии Куррон. Когда курьерское судно подобралось к борту корабля отбросов, выбирая позицию для стыковки, Гармония Тит, ее длинные серо-зеленые волосы свисали вдоль усеянного шипами выступа на позвоночнике, выбросила в тот участок поле тяготения. Судно землян прилипло к кораблю отбросов, и шлюзы состыковались. Куррон вошел к ним без скафандра. Спецатташе оказался изящным, необычно загорелым молодым человеком с аккуратным ежиком на голове. Живые юркие глаза, дружелюбные, обходительные манеры сотрудника дипломатической службы. Сидень не стал изощряться в любезностях.
2: «Чего тебе, парень?»
0: «Простите, могу я узнать, с кем имею честь разговаривать?» Куррон был просто образчиком дипломатичности.
2: «На земле меня звали Сидень». Мутант выговорил фразу с холодной надменностью, с интонациями типа «Возможно, я и урод, но у меня есть собственное достоинство».
0: «Честь имею представиться. Моя фамилия Куррон. Мистер Куррон. Мистер Сидень. Алан Куррон из главного управления. Имею поручение встретиться с вами и обсудить». Сидень прислонился к переборке напротив шлюза, так и не удостоив атташе приглашения в кают-компанию.
2: «Хотите, значит, чтобы мы убрались с вашего горизонта? Так, что ли?»
0: «Ах, вы вшивые!» Гнев так переполнил Сидня, что он поперхнулся и не смог толком выругаться.
2: «Вы там накидали всяких бомбочек, а в итоге те, чья кровь на все это дело среагировала, превратились в монстров! В жутких чудовищ, которых никто из ваших терпеть поблизости не желает. И что вы делаете дальше? Вы называете это недугом, собираете всех на вскучу, хотим мы того или нет, и вышвыриваете в космос?
0: Простите, мистер Сидень, но мне очень жаль».
2: «Тебе? Ну чего тебе? Какого хрена тебе еще нужно, мистер Главное управление? Какого тебе еще хрена с твоим гладеньким тельцем, с твоим уютным домиком на земле и с твоими вшивыми предписаниями, где сколько людей могут проживать, чтобы не нарушилось твое вонючее культурное равновесие? Чего тебе еще, сволочь? Что, хочешь предложить нам

0: что толком нельзя. Как же? Думают они. Заражение. Ладно. Не ссы, Курон. Мы сами отчалим. Мутант повернулся и направился было прочь, но в самом проходе его остановил громкий окрик Курона. «Сидень, постойте!» Большегрудый мутант обернулся. Курон расстегивал молнию своей куртки, обнажая грудь. Его сплошь покрывали бурой зеленью пятна наподобие проказы. Значит, и лицо Аташа не просто загорелое. Значит, Курон тоже поражен недугом. А теперь, похоже, хочет выяснить, как он его заполучил и как от него избавиться. Такое уродство у них на корабле называли «текучками». Пристально глядя в лицо Аташе, Сидень неспешно вернулся. «И тебя послали с нами переговорить?» — удивленно поинтересовался большегрудый мутант. Курон кивнул и застегнул куртку. Правую руку он положил на грудь, словно желая увериться, что пятна никуда оттуда не денутся. В юных глазах Аташе просвечивал откровенный страх. «Знаете, Сидень, там внизу все хуже и хуже», — заговорил он так торопливо, будто что-то его подгоняло. «С каждым днем все больше и больше перестроек. Такого я никогда в жизни не видел». Тут он замялся и поежился. Потом Курон прикрыл глаза рукой и слегка покачнулся. Похоже, какое-то воспоминание чуть не уложило его в обморок.
1: Нельзя ли мне где-то присесть?»
0: Сидень взял Аташе под локоть и повел его было в кают-компанию. Но тут из ведущей туда дверцы вышла Фарфорка, девушка со стекловидными руками. И вожак отбросов тут же вспомнил о доброй сотне причудливо жутких существ, с которыми придется столкнуться Курону. Аташе явно был не готов легко перенести подобное зрелище. Тогда Сидень развернулся и провел Курона в штурманскую. Там он небрежно махнул рукой в сторону кресла пилота. «Садись», — бросил он Курону. Теперь Аташе напоминал студента, которого только что с треском вышибли из института. Плюхнувшись в кресло, он все продолжал недоверчиво ощупывать свою грудь.
1: «Так уже больше 2 месяцев. Вовремя не распознали, я старался никому не показывать».
0: Симпатягу Аташе буквально трясло. Взгромоздившись на край приборной доски, Сидень закинул ногу на ногу. Потом скрестил руки на широченной груди и пристально посмотрел на Курона. «Ну и что же вам, ребята, здесь понадобилось? Чего вы хотите от своих возлюбленных отбросов?» Последнее слово так и сочилось горечью.
1: «Это все так ужасно, Сидень. Вы представить себе не можете».
0: Курон нервно огладил свой ежик.
1: «Были все основания считать, что разработанный Terra Pharmaceuticals дезинфектор атмосферы покончил с ним без проблем. Опрыскали всю планету, но потом что-то в самом дезинфекторе, и никто не знал толком, что именно, соединилось с чем-то другим, о чем кое-кто из спецов только догадывался, с чем-то произведенным самим недугом, и получился удивительно жизнестойкий штамм. Тут-то самое страшное и началось. Если раньше беда эта касалась только вас, немногих, в крови у кого было нечто, делавшее вас подверженным недугу, то теперь болезнь из исключения превратилась в правило. Люди стали перестраиваться прямо на глазах.
0: Курон снова замялся, ежась от воспоминаний.
1: Моя невеста.
0: Все-таки продолжил он, упорно глядя на свои руки, сжимающие дипломат.
1: «Мы с ней обедали на крыше небоскреба на Рокфеллер-плац. Через 20 минут уже надо было возвращаться на работу в Бьют. Самое время ловить такси. И она перестроилась прямо там, в ресторане. Ее глаза, они... Нет, не могу». «Вы просто не представляете, каково мне было видеть, как они вдруг заслезились и просто стекли у нее по щекам. Это...»
0: Лицо Курона напряглось, будто он мучительно старался совсем не лишиться рассудка. Сидень резко обуздал его истерику.
2: «Вот что, парень, у нас на борту 7 с тем же самым, о чем ты тут толкуешь. И это далеко не самое худшее.

0: Ну, давай дальше. Что там еще?
1: Столь сдержанный прием его душевных излияний привел Курона в чувство. Все обернулось так скверно, что никто и носа не смел показывать из стерильных убежищ. Улицы опустели. А потом в Цинциннати объявился какой-то знахарь. Он утверждал, что нашел решение. Требуется сыворотка из крови... крови...
0: «Отбросов?» — докончил за него Сидень. Курон молча кивнул. Тяжеловесный смех Сидня загрохотал по тонкой оболочке покоя, что все еще окружало Курона. Адашев скинул глаза на оседлавшего приборную доску мутанта. Молодое лицо перекосилось от гнева. «Над чем вы смеетесь? Нам нужна ваша помощь! Нам нужны в качестве доноров ваши люди!» Сидень мгновенно оборвал смех. «А чего бы вам не попользоваться вон теми? Вон оттуда!» Он ткнул пальцем в сторону громадного видового окна, где висела раздувшаяся, как мыльный пузырь, разноцветная земля. «А чего не годятся они? С тобой заодно?» — ядовито добавил мутант. При одной только мысли о том, что его можно так запросто занести в один список со всеми пораженными недугом, Курон аж скрючился. «Нет, мы не подходим. Нас перестроил новый, смутировавший недуг. И теперь секреция в нашей крови совсем другая, чем в вашей. Вас поразил первичный недуг, или вирус, или как там его еще, а нас уже усложненный. А как установили исследования, единственный, у кого есть в крови то, что нам нужно, это вы, отброс...» Аташе вовремя спохватился. «Вы, люди, высланные из земли раньше, чем смутировал сам недуг!» Сидень презрительно фыркнул. Кривая усмешка с некоторым налетом удивления не сходила с его губ. «Да, земляне, вы просто чудо, что за люди!» С тайной радостью процедил он сквозь зубы и покачал головой. Потом Сидень соскользнул с края приборной доски, повернулся к люцитовому видовому окну и заговорил, обращаясь отчасти к самому себе, а отчасти к несуществующему третьему в штурманской рубке. «Нет, что за удивительные существа эти земляне? Можно ли такое себе представить?» В его откровенном неприятии предложенной Куроном сделки слышалось и подлинное удивление. «Сперва нас сажают в эту железную тюрягу и выбрасывают подыхать в одиночестве. Не желают иметь с нами ничего общего. Сматывайтесь, — говорят ребята. А потом, когда припирает к стенке, мигом к нам. Помогите, — говорят, — помогите. Вы, вонючие уроды, помогите, — говорят нам, чистеньким славным землянам!» Мутант резко обернулся. «Пошел вон! Катись с корабля! Мы вам не помощники. У вас для каждого паршивого шарика навалом предписаний, расписаний и квот!» Курон прервал его.
2: «Да, вы правы, но поймите, если уровень жизни населения резко понизится, начнутся бунты, самоубийства, другие тяжелые последствия. А тогда нарушится равновесие, и культура всей системы придет в расстройство, рухнет и...»
1: Сидень резко перебил Аташе, заканчивая свою мысль. «Значит, у вас есть всякие дешевые квоты, но нет места для нас. Лады, тогда и вам у нас нечего делать. А теперь проваливай. Мы не станем вам помогать».
0: Курон вскочил с кресла.
2: «Вы не можете так просто меня выставить. Вы даже не переговорили со всеми, кто находится на борту. Как вы смеете так обращаться с посланником землян?»
1: Прежде чем Аташе сумел толком уяснить, что происходит, Сидень взял его за грудки и, как игрушку, швырнул запертую дверцу, что вела к шлюзу. Курон треснулся о дверь и отскочил назад. Когда его пронесло обратно к Сидню, большегрудый мутант взял оставшийся у кресла дипломат и пихнул его Курону в живот.
0: «На, держи! А вот твое предложение и все твои паскудные запросы. Катись! Мы не желаем иметь ничего общего с твоими сранами».
1: Тут дверца резко распахнулась. За ней стояли отбросы. Они заполнили весь коридор, насколько было видно, до развилки, где он расходился к кают-компании и на камбус. Отбросы толкались и пихали друг друга локтями, пытаясь заглянуть в рубку. В первых рядах стояли Сэм Своуп, Гармония Тит и Фарфорка. Причем Сэм Своуп успел обзавестись небольшим, но вполне смертоносным рашпильным пистолетом. Двуголовый мутант угрожающе сжимал оружие, и Сидню польстило, что все они пришли к нему на помощь.
3: «Нет-нет, Сэм, это лишнее. Мистер Куррон как раз собирался уходить».
1: И тут до Сидня дошло.

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Пистолет был направлен не на Курана, а на него. Он так и застыл, держа за рукав Курана, все еще судорожно прижимавшего к животу свой дипломат.
2: «Фарфорка все подслушала, мистер Куран»,
1: — трогательно залебезил Сэм Своуп.
2: «Вот он хочет, чтобы мы все сгнили на этой барже!»
1: Свободной рукой он указал на Сидня, а его бессловесная голова кивнула в подтверждение.
2: «Что вы собирались нам предложить, мистер Куран? Сможем мы когда-нибудь вернуться домой?»
1: Сидень даже не подозревал, что в голосе Сэм Своупа может быть столько плаксивой услужливости. Он попытался вмешаться.
3: «Ты что, Своуп, совсем спятил? Ну вы кретины! Кретины вы, если еще надеетесь, что вам дадут выбраться с корабля! Как вы не понимаете, вас просто хотят использовать! Как до вас не доходит?»
1: Весь побагровев, Сэм Своуп рявкнул.
2: «Заткнись! Заткнись раз и навсегда! Дай сказать Курану! Мы не хотим подохнуть на этом вонючем корабле! Тебе это, кумир наш глиняный, может такое по вкусу, а нам не катит! Так что заткнись! И пусть говорит Куран!»
1: Куран быстро-быстро затараторил.
4: «Если вы разрешите прислать сюда медицинскую бригаду, чтобы использовать вас как доноров крови, то я уполномочен главным управлением заверить вас, что вы будете допущены на Землю. Там вы сможете жить, в общем-то, полноценной жизнью».
3: «Эй, да что с вами такое стряслось?»
1: Снова вмешался Сидень, тщетно пытаясь переорать гул толпы, запрудивший коридор.
3: «Поймите же, наконец! Этот мистер вас дурачит! Они снова используют нас и выкинут к чертовой матери!»
1: Сэм Своуп угрожающе зарычал.
2: «Сидень! Если ты не заткнешься, я тебя прикончу!»
1: Сидень умолк и стал наблюдать за происходящим. Отбросы таяли на глазах. Они готовы были позволить лицемерному землянину ослепить себя лживыми посулами. «Квоты мы пересмотрели таким образом, что теперь для вас найдется место в новых зеленых долинах Южной Америки или в восхитительном Вельде-Родези. Все будет замечательно, но нам нужна ваша кровь. Нам нужна ваша помощь».
3: «Не верьте же ему! Не верьте! Нельзя верить землянам!» —
1: завопил Сидень и рванулся вперед выхватить у Сэм Своупа рашпильный пистолет. Сэм Своуп выстрелил в упор. Вначале рубку заполонил скрежет, что исходил из ствола небольшого пистолетика и сопровождал выплеск энергии. А потом вонь горелого мяса. Глаза Сидня широко распахнулись от боли. Он коротко вскрикнул и отшатнулся обратно к Курану. Аташа быстро сделал шаг в сторону, и Сидень, мучительно застонав, рухнул на пол. Огромная дыра была выжжена в его огромной груди. Огромная грудь, огромная смерть. Он так и лежал с открытыми глазами, а окровавленные губы лишь обозначали слова.
5: «Не надо. Вы не должны верить, земля».
1: Последнее слово застыло вечным оттиском у него на губах. Лицо Курана все бледнело и бледнело, пока не стало казаться белым пятном на фоне его темно-синей куртки. Аташе всхлипнул. Сэм Своуп вошел в кабину управления и взял Курана за рукав точно там же, где его раньше держал Сидень.
2: «Так вы обещаете, что нам позволят приземлиться и устроиться где-нибудь на земле, мистер Куран?»
1: Аташе молча кивнул. Если бы его попросили вынуть землю из собственного кармана, он и тогда бы охотно кивнул. Сэм Своуп все еще держал в руке рашпиль.
2: «Вот и отлично. Тогда зовите медицинскую бригаду и берите кровь. Мы хотим вернуться домой, мистер Куран. Больше нам ничего не хочется, только вернуться домой!»
1: Они проводили его до шлюза. Оглянувшись, Куран увидел, как трое мутантов подняли развороченный труп Сидня и на плечах потащили сквозь толпу. Куран провожал глазами громадное тело, пока оно не скрылось из виду в поперечном коридоре. Сопровождавший Курана Сэм Своб заметил:
2: «К мусорному шлюзу! Все мы уходим именно так, мистер Куран!»
1: — говорил двуголовый твердо и непреклонно.
2: «Но нам, мистер Куран, совсем не нравится так уходить. Мы хотим вернуться домой, ведь вы об этом похлопочете. Правда, мистер Куран?»
1: Куран еще раз молча кивнул и вошел в соединяющий корабли шлюз. 10 часов спустя прибыла медицинская бригада. Отбросы были сама услужливость и послушание. Почти 11 месяцев ушло на то, чтобы вакцинировать все население Земли и остальных планет системы со всеми соответствующими правилами предосторожности. И за все это время ни один из отбросов не покончил с собой. А чего ради? Ведь они возвращаются домой. Скоро прибудут буксирные суда и отконвоируют громадный корабль отбросов на Землю. Теперь там и для них нашлось место. Даже с их недугом все были в приподнятом настроении, и по вечерам в кают-компании непрерывно звенел смех. Сыграли даже одну свадьбу. Аркей, слепец с пушистым хвостом, женился на совсем юном создании, которое все звали Данет. Поскольку девушка не разговаривала, довольно трудно говорить, не имея рта. На торжественной церемонии Сэм Своуп исполнял обязанности священника. Все отбросы негласно признали его своим вожаком, точно так же, как раньше признавали Сидня. Всех охватило воодушевление и уверенность в том, что стоит только Земле справиться с недугом, как они обязательно вернутся домой. Как-то после полудня пришел корабль. Неаккуратные буксирчики, как ожидали отбросы, а здоровенный грузовой корабль размером почти с их собственный ненавистный дом. Сэм Своб опрометью бросился к синхронизатору шлюзов. Когда светящиеся красные полоски на пульте слились, он надежно состыковал шлюзы и стал продираться сквозь толпу, чтобы первым поприветствовать своих освободителей. Но стоило дверце распахнуться, стоило отбросам увидеть первую десятку тех, кого к ним втолкнули, как все стало ясно. У одного было плоское, как кирпич, лицо, рот сдвинут на сторону, а глаз нет вообще. У другого вместо рук множество тончайших щупалец. Ковылял он на каких-то обрубках, из которых ни один хирург уже не сделал бы ног. Еще одного волокли в чане двое могучих уродов. Чан заполняло желтоватое желе, а то, что там плавало, было как будто женщиной. Тут они поняли все. Никогда им уже не вернуться домой. Пока в шлюз вталкивали все новые и новые партии отбросов, они все отчетливее понимали: это последние зараженные Земли, что это последние пораженные недугом и перестроившиеся раньше, чем им могла бы помочь сыворотка. Последнее. Теперь Земля вновь чиста от отбросов. Сэм Своуп тупо наблюдал, как они выгружаются. Кто-то сам волокся на безногом торсе, кого-то тащили в корзине, еще у кого-то голубоволосого единственная рука росла прямо из груди, а по всему телу пробивался грибок. Двуголовый в упор разглядывал своих собратьев и понимал, что тот, кого он убил, был прав. Все окончательно прояснилось, когда в толпе монстров Сэм Своуп разглядел голову отброса, с крупными пятнами по всему телу. Куран! И когда грузовой корабль, растыковавшись, рванулся обратно к земле, с немым предостережением: «Не следуйте за нами, не смейте к нам приближаться, здесь нет для вас места», в голове Сэма Своупа все звучал отчаянный призыв Сидня.
6: «Не верьте им! Для вас нигде нет места! Не верьте! Нельзя верить землянам!»
1: Потом Сэм Своуп неторопливо побрел в сторону камбуза. Он понимал, что кому-то придется закрыть за ним люк мусорного шлюза. И неважно кому. Отбросов теперь на борту хватало. Харлан Эллисон. Отбросы. Читал Алексей Дик.
7: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Дмитрий Рус. Играть, чтобы жить. Книга первая. Срыв. Глава шестая. Минут семь неспешной ходьбы, и утоптанная тропа вывела меня к опушке леса, с которой уже отчетливо просматривалась городская стена. Шансы нарваться на внешний патруль городской стражи были велики, поэтому с Тузиком пришлось расстаться. Вряд ли бравые эльфийские воины спокойно отнесутся к зомби в моей компании. Репутацию с городом следовало поберечь. На более высоких уровнях у некроса появляется заклинание, позволяющее упокоить ранее поднятую нежить с частичным возвратом, затраченной на призыв маны. Я же лишь произнес команду «Ключ! Сгинь!» И зомби с утробным стоном развалился на куски. Полупрозрачная душа порхнула ввысь, а остатки плоти поглотила земля. Но покойся с миром. Перед городскими воротами было оживленно. На небольшом пятачке теснились лавки торговцев, сновали игроки и НПСы, управляемые скином персонажа. Действительно, нет смысла идти в город, чтобы сбросить простейший мусорный лут, либо закупиться базовыми расходниками. Тут же формировались команды для охоты и совершались сделки между игроками. Место приметное и безопасное. Однако торопиться я не стал, уверен, что эксплуатируя желание игроков поскорее распродаться, торговцы не дают настоящей цены. Хотя конкретно мне, с моими шкурками да копеечной добычей из гнолов, беспокоиться особо нечего, но проверить версию все же стоило. Потолкавшись немного среди продавцов, запомнил цены на пяток позиций, сравню потом в городе. У ворот стоял полный десяток охраны, стражники, в основном сотого уровня, плюс сержант и маг, оба 130-го. Вежливо обратился к магу. «Уважаемый, не подскажете, где можно остановиться на ночь, при этом не сильно напрягая кошелек?» Внимательно оглядев меня специфическим взглядом таможенника, маг рассмеялся. «Да, твоему кошелю напрягаться вредно. Боюсь, что ему даже кашлять противопоказано. Сразу за воротами сверни налево, затем прямо до базарной площади. Там спросишь постоялый двор три поросенка. Цены на любой кошелек. От и до». Я впал в ступор. Маг, явно ожидая такой реакции, снова жизнерадостно заржал. «Ваших часто клинит, когда название впервые слышат. Двор принадлежит клану Олдеров. Кто-то из неумирающих открыл. Ну иди, мне работать надо. И не зевай, а то и на твой тощий кошелек найдется небрезгливый хозяин». Молча кивнув, я последовал совету мага и, пройдя сквозь массив надвратной башни, свернул налево. Нижний город мало чем напоминал фэнтезийные картинки эльфийского зодчества. Так, обычный средневековый городишко. В меру пыльный, в меру аккуратный. Разве что грязи поменьше, чем могло бы быть. Где-то в глубине, ближе к предполагаемому центру города, виднелись небесно-голубые шпили башен, сверкал магический маяк и бликовали мыльные пузыри защитных пологов. Вот там, наверное, есть на что посмотреть. Дворцовый комплекс, арсенал, здание гильдий, банков и многого другого, на что хватило фантазии у гейм-дизайнеров и раскупивших драгоценные земли сектора А игроков. Схожу как-нибудь на экскурсию, когда гнолы поперек горла станут. Присмотрев по дороге лавку, что торговала абсолютно всем и вся, без разбора, сбросил всю сегодняшнюю добычу. Цены действительно были процентов на 5 выше, чем за чертой города. По результатам скоротечной сделки я стал богаче на 9 серебряных монет, с профилем сурового эльфа на фоне то ли рассвета, то ли заката. Плюс 2 горсти медяков, что самостоятельно насобирал в процессе фарма, в количестве 260 штук. Серебро шло к меди 1 к 100. Золото к серебру – 1 к 10. Итого, у меня 1 золотой, 1 серебруха и 60 медяшек. Плюс ко всему этому богатству – дюжина браслетов, которые можно продать по 2 десятка медяков за штуку. Курс ввода-вывода реала был примерно 10 к 1, золото к доллару. Так что всей моей сегодняшней добычи едва ли хватит на стакан минералки в реале. Не густо. Мое внимание привлекла вывеска, на которой помимо брони и оружия были талантливо отрисованы несколько восьмигранников камней душ. Интересно, девки пляшут. Недолго думая, я оттолкнул тяжелую дверь и вошел внутрь. Брутального вида эльф с тяжелым взглядом и многочисленными шрамами обманчиво лениво мазнул по мне глазами и, буркнув «Трофеи не покупаем», вернулся к полировке брутального тесака. «Я не думал оскорблять вас таким предложением, уважаемый Гуннар», – велеречиво завел я. «Прогуливаясь мимо вашей лавки, я обратил внимание на изображение замечательных камней, и мне показалось, что где-то я уже их видел. Такая, знаете ли, специфическая огранка. Не подскажете, что это за камни?» Гуннар презрительно скривил рот, сверкнув острыми клыками. «Интересно, у него в предках орки не затесались?» «Продолжай прогуливаться мимо, незнакомец. Эти камни с зайцев не падают и в ювелирной лавке не продаются. А ты, судя по всему, ничего дороже кроличьего помета в руках не держал». «Эк он меня, даже обидно стало?» Молча расшнуровав завязки сумки, я, запустив в нее руку, извлек горсть камней. «А как вам вот такие каки?» Лицо Гуннара на секунду застыло. Затем очень плавно, но быстро и почти незаметно глазу, он переместился к двери и накинул массивный засов. Повернулся и положил тяжелую руку на мое плечо. Я сжался, ощущая неминуемые неприятности. «Ну, здравствуй, брат!»
1: «Внимание! Вами выполнено скрытое задание «Темное братство». Получена награда 1 золотой. Ваше отношение с фракцией Темного Альянса улучшено. Ваше отношение с Гуннаром улучшено. Поздравляем! Получено достижение. Первый в городе. Вы первый в этом городе, кто выполнил квест «Темное братство». Награда «Слава» плюс 100. Очки славы очень ценные, и заработать их совсем непросто. Известные персонажи могут получить доступ к уникальным квестам, открыть в себе редкие способности, либо обрести тайные знания. Более подробная информация доступна в Вики Друмира. Внимание! Доступно новое задание «Темное братство 2». Тип задания – скрытое, редкое. В городах Светлых Земель вам следует отыскать тайных сторонников Неназываемого. С каждым найденным почитателем Павшего ваша награда будет удваиваться. Принять квест?
2: Фух, можно выдохнуть. И Гуннар не прибил, и плюшек знатно отсыпало. Квест однозначно. Да, берем.
0: Упавший с неба золотой практически удваивал мое состояние. Живущий в глубине моей души хомяк, все еще тихо рыдающий по профуканному лазуриту, радостно заурчал и попробовал монетку на зуб. А уж как радуют очки славы! Добыть их можно либо каторжным фармам, зарабатывая достижения типа «крысолов», выдаваемое за 10 тысяч убитых крыс, либо получить в награду за действительно редкие, а зачастую и единичные, достижения в локации, городе, а то и целом мире. Стать элитным игроком из верхних топ-5% без доступа к игровому контенту, открываемому очками славы, практически нереально. Тем временем Гуннар радостно суетился, накрывая небольшую виноводочную полянку с холодными закусками. Лавка наполнилась ароматами ветчины и свежей зелени. Живот предательски заурчал, и словно в ответ на это выскочило системное сообщение.
1: «Внимание! Вы голодны и хотите пить. Ваш организм больше не в состоянии регенерировать очки жизни и восстанавливать ману. Срочно примите пищу и утолите жажду».
3: Эльф радостно заржал. «Вижу, оголодал ты, братец. Садись, не побрезгуй, а то в этом светлом городишке по душам и выпить-то не с кем».
0: Гуннар оказался парнем веселым и компанейским. Пил в три горла, болтал без остановки, вываливая на меня то городские новости, то байки из своего богатого прошлого. Просил заходить почаще, обещал скидки на любой товар, как для родного, темного собрата. На вопрос, нет ли чего для некроманта, скептически оглядел меня, затем разочарованно покачал головой.
3: «У меня все больше тяжелая стальная броня, ну, на крайняк кольчужное плетение. А ваш браткастер даже кожаные вещи одеть не в состоянии. Одни тряпки носите. То же самое по оружию. Щит, двуручник, шестопер – это ко мне. Был бы ты рыцарем смерти, приодели бы тебя знатно и не особо дорого. И есть очень даже интересные вещи».
0: Не поленившись, он вскочил из-за стола и, ненадолго скрывшись в подсобке, вернулся со странным костяным жезлом. Жезл был украшен затейливой резьбой, черненым серебром и позолотой. А может и чистым золотом, кто же его разберет? Гуннар нажал на какой-то выступ, и вершина жезла вспыхнула черным пламенем. Вспыхнула, и тут же поглотила вокруг себя свет, спрятав в рассеянный полумрак круг радиусом с полметра. Я всмотрелся в предмет.
1: Скипетр темного пламени. Класс предмета. Редкий. Эффект. Интеллект плюс 5. Сила плюс 3. Телосложение плюс 3. Эффект. Когда в руках, уровень поднятого существа увеличивается на 3. Эффект. Своими атаками поднятое существо наносит плюс 10% урона огнем. Эффект. Каждая атака имеет 2% шанс поджечь цель, нанеся дополнительно 210 единиц урона. Ограничение по классу. Только рыцарь смерти.
2: Вещь. Дайте две. Кстати, а действительно, если два таких взять, эффекты складываются? Обалдеть, Гуннар! Сколько такая радость стоит? Тот сразу погрустнел. Не было бы ограничения по классу, стоил бы минимум 5-6 сотен золотом. А так, кому он нужен? Да еще в этом проклятом городе. За сотню отдам. Слушай, купи, а? Он так возбудился, что не заметил, как перевернул стакан с вином. «Будешь в темных землях, продашь за 1500, а то и 2000!» Я с сожалением покачал головой и демонстративно бросил тощий кошелек на столешницу. «Да, обломс. Некрос за такой скипетр удавился бы. А рыцарю он нафиг не нужен. Его пет слаб, поднятие даже на 10 уровней не сделает его ощутимо сильнее». А занимать скипетром одну руку, отказываясь тем самым от использования щита либо двуручного оружия, дураков нет. Беда. В общем, посидели мы с Гуннаром душевно, расстались почти друзьями. Еще раз уточнив дорогу к трем поросятам, я слегка пошатываясь, зашагал по дороге. Потихоньку смеркалось, и вопрос ночевки становился все актуальней. Постоялый двор нашелся быстро. Пропустить огромную вывеску с классическими танцующими наф-нафами было непросто. Дверь открывалась сразу в главный зал. Большое, чистое, ярко освещенное пространство было заставлено столами с вполне себе удобными диванчиками. Человек 40, группами и поодиночке, активно жевало, пило, общалось и смеялось. Причем свободных мест хватило бы для втрое большего числа посетителей. На меня особого внимания никто не обратил, хотя я своим затрапезным видом явно выделялся среди толпы высокоуровневых игроков. Пройдя к барстойке, обратился к солидно выглядевшему хозяину. «Здравствуйте, уважаемый. Не подскажете, можно ли у вас снять комнату на ночь?» Хозяин, кося ироничным взглядом, продолжил полировать кружку, явно ожидая продолжения. Настала моя очередь вопрошающе поднять бровь. «Что-то не так?» Бармен зеркально повторил мою мимику, заставив испытать секундный укол ревности. «А ты разве не будешь интересоваться, есть ли у меня работа? Посуду там помыть, дрова нарубить?» «Нет, уважаемый. Мыть весь вечер посуду, рубить 5 дней дрова, либо месяц пинать с деревянным мечом манекен – задача для китайских биороботов. Я на такой не согласен. Лучше денег за ночлег заплачу». Хозяин радостно заржал. «Соображаешь, а то приходят к нам разные». Он изобразил рукой странный жест, описывая нечто неведомое. «Пионеры. Поелозят 10 минут посуду тряпкой, а как узнают, что квест на этом не заканчивается, и ковыряться им в объедках при полном погружении, заметь, пока солнце не зайдет, тихо сваливают куда-то». «Знаете, уважаемый, мне зачастую кружку кофейную на кухню отнести лениво. Я собой не горжусь, конечно, но как иллюстрация моего отношения к данным квестам. Ну, в общем, понятно, думаю». «Конечно, молодой человек, конечно. Будет вам комната. Простенько, но чисто. Переночевать, вещи сохранить, самое то. Всего 1 золотой в сутки. Дешевле, при всем моем расположении, никак». Я покрутил головой. Кучеряво, однако. Видя мое замешательство, хозяин добавил аргументации. «И простой, но вкусный и сытный ужин за счет заведения. Пиво у нас знатное!» «Ладно». Уговорил красноречивый. Я достал золотой и звонко приложил его о стойку. В ответ получил небольшой ключ и несколько наставлений. 10-й номер на 2-м этаже. На 3-й и 4-й этажи не ходить. Там более дорогие номера. Постояльцы не любят, когда их беспокоят. Если не знаешь, поросята принадлежат олдерам. Это клан оцифрованных, как, впрочем, и большинство наших клиентов. Так что отнесись ко всему с головой. Люди здесь не играют, а живут». «Иди, садись за стол. Ужин сейчас подадут». «Ого, это я удачно зашел». Кивнув, типа понял, осознал. Я присел за свободный стол. Через пару минут симпатичная подавальщица принесла бокал пива и мисочку с соленостями. Есть особо не хотелось, организм еще не отошел от гуннеровского гостеприимства. Но когда на стол поставили огромную тарелку жареной картохи... Эх, спасибо виртуальному миру за возможность жрать в три горла, испытывая всю вкусовую гамму, да еще и не толстеть при этом. Картоха была чудо как хороша. Не омеровская обрыдлая фри, а настоящая, жареная на топленом сале в чугунной сковородке, в разнобой нарезанная, круто замешанная с луком и кусочками свинины. Короче, на следующие 15 минут я полностью выпал из реальности. Я сидел, сыто отдуваясь и добивая второй бокал действительно неплохого пива, когда дверь снова распахнулась, и в нее вошла странная парочка. Высокий, широкоплечий, увешанный броней и оружием мужчина. Пёр как ледокол, волоча на буксире хрупкую девушку. Таня уверенно семенила следом, смешно заваливаясь с бока на бок, цепляясь за держащую ее руку. На ходу отвечая на приветствие, мужчина довел эльфийку до центра зала, где висел огромный медный гонг. Взяв Билла, он с удовольствием вручил его девушке и кивнул головой. Зажмурившись, она с трудом размахнулась и ударила со всей своей невеликой силой. Бом! Громогласное эхо еще гуляло по углам заведения, а народ уже повскакивал со своих мест и радостно зааплодировал. Похоже, местные в курсе происходящего. Лишь пара человек, включая меня, крутили головами, смущенно и непонимающе улыбаясь. Мужчина поднял руку, призывая к тишине.
4: «Друзья, как вы уже поняли, у нас сегодня пополнение. Скажем спасибо феномену срыва за вторую жизнь и эту очаровательную девушку».
2: В зале одобрительно загомонили и подняли кружки. Широкоплечий продолжил.
4: «Представляете, выхожу вчера из западных ворот и вижу вот это чудо первого уровня. Сидит она, значит, тискает зайцев и ромашками их кормит».
2: В зале весело заржали. Девушка покраснела и попыталась спрятаться за широкой спиной воина, но из-за дальних столов к ней протиснулись две брутального вида воительницы, все в коже и остром железе. И принялись хлопотать вокруг, поглаживая, успокаивая и что-то нашептывая.
4: «Ну, дык, возвращаюсь я вечером по той же дороге, после трудов ратных. Смотрю, а там это несчастье, все еще первого уровня, бегает за бабочками. Смешно так бегает, как утка, раненая в обе лапы. В развалочку. Ну, подивился я. Сегодня, значит, снова прусь на фарм. А у стены, свернувшись калачиком, спит наша героиня. Тут уж я не утерпел. Разбудил, поговорил и проверил на срыв. Девчушка оцифровалась, наш человек. Лада, или лучше Ланилит, ты как предпочитаешь? Расскажешь о себе в двух словах?»
2: Девушка помялась немного, но затем, собравшись с духом, тихонько заговорила. «Зовут Лада, 18 лет. С рождения парализованы ноги. Родители отказались сразу после родов. Росла в детском доме для инвалидов. После совершеннолетия должны были предоставить жилье, но, согласно новому указу, получила лишь денежную компенсацию. Что на нее можно купить, вы, наверное, знаете. Знакомые обещали помочь, но затем куда-то исчезли вместе с деньгами. Я искала на форуме инвалидов способ, как безболезненно уйти из жизни, а нашла информацию о срыве. Написала в теме, мне подсказали, что сделать и к кому обратиться. Дали адрес подпольного срыв-салона. Подписала там какие-то бумаги, что ребята просили. Отдала остаток денег. И вот, я тут».
4: Девушка несмело улыбнулась. Здоровяк ободряюще похлопал ее по плечу, снял со своей руки отсвечивающий золотом браслет и аккуратно надел его девушке. Браслет слегка ужался и сел как родной. «Владей, это подарок. А то ты со своей скоростью прокачки и любовью к местной фауне еще не скоро себе что-то купить сможешь».
2: Народ радостно загалдел. Тонкий ручеек дарителей потянулся к девушке. Кто-то вручил тонкий кинжал с фиолетовым лезвием, кто-то стопку золотых монет. Затем на стол легли серьги, кольцо и еще кольцо, но уже с каким-то мерцающим камушком. Мне дарить было нечего, но кое-что вспомнив, я на секунду вышел за дверь, но уже через минуту вернулся с букетом простеньких бирюзовых цветов, что росли вдоль забора. Цветам девушка обрадовалась, в очередной раз, мило покраснев, она крепко схватила букетик и спрятала в нем лицо. К такому вниманию к своей персоне юная эльфа явно не привыкла. Тяжелая ладонь хлопнула меня по плечу, заставив слегка присесть. Все тот же здоровяк, уже где-то раздобывший кружку пива, широко улыбался.
3: «Молодец, нашел чем девушку порадовать, а то мы уже забывать начали, что дамам надо дарить цветы, а не оружие». «О, вот она возможность порасспросить кого-то местного, да к тому же оцифрованного».
2: «Да мне больше дарить-то нечего», и, кивнув в сторону своего столика, предложил. «Выпьем по кружечке». Тот оценивающе посмотрел на меня, затем кивнул. «Ну, идем, коль не шутишь». Удобно развалившись на диванчике, он отпульсовал бармену какой-то заказ и повернулся ко мне. «Что хотел-то?» «Да я, в общем, первый день в игре. Мне все интересно».
3: «Чего не охотишься, а по кабакам сидишь? Знаешь, что за народ у нас тут собирается?»
2: Кивнул. «Мне теперь торопиться некуда. Времени впереди много. Успею». Воин, понимающе усмехнулся.
3: «На срыв идешь».
2: «Угу, здоровье неожиданно подвело. Но если все срастется, может, оно тогда и к лучшему будет. Мне тут начинает нравиться».
3: «Как знать, как знать»,
2: – задумчиво протянул собеседник. «А что теперь с девчонкой? Вы ее в клан возьмете?»
3: «В какой клан?»
2: «Ну, эти». Я напряг память. «Олдеры». Мужчина заржал.
3: «А кто тебе сказал, что я оттуда?»
2: Обломс. Как-то у меня совсем вылетело из головы, что стандартные настройки интерфейса показывают лишь имя игрока. Я быстро вызвал меню и раскидал нужные галочки. Теперь, если всмотреться и пожелать, то над игроком всплывала подсказка.
1: «Эрик, 109 уровень. Ветераны».
2: Последнее, видимо, означало имя клана, к которому принадлежал воин. «Пардонте, хозяин просто предупредил, что тут все олдерам принадлежит, а в системные настройки я глубоко не лазил еще».
3: «Да ок, все». Эрик был добродушен и весел. «А за старперов ты прав, им тут много чего принадлежит. Но сами они предпочитают жить по клановым замкам, да особнякам в золотой черте. В кабаке их нереально встретить, у них свои, закрытые заведения. Акулы капитализма идтить. Много обеспеченных стариков, бизнесменов, а то и тупо миллионеров, решилось начать вторую жизнь. Денег у них дофуя, переводят часть состояния в Друмир. Многое скупают, еще чаще сами строят. Но и вообще, немало чего полезного организовывают. Бизнес-ориентированное мышление, ничего не поделаешь. Банк вон, альтернативно игровому замутили. Почта там, смс-ки и так далее». Сознание зацепилось за знакомую аббревиатуру. «СМС-ки? В реал? На обычный коммуникатор? Это как?»
2: «Это квак. Все просто. Шлешь приватное сообщение игроку под ником СМС-ка, а в нем номер телефона и текст. Ему же переводишь один золотой. Он пересылает на указанный номер твое послание. На самом деле там не один человек, конечно, а вполне себе серьезный бизнес».
3: «Обалдеть! Ай да молодцы! Но золотой? У них что, других ценников нет?»
2: Видя мое расстроенное лицо, Эрик уточнил. «Дорого для тебя еще?» «Да не то чтобы дорого, цена-то может и нормальная, но единственный нафармленный сегодня золотой я отдал за комнату. Есть еще один, что получил от нежданно свалившегося на голову квеста, но ведь и о завтрашнем дне надо думать. Второй раз такой халявы может и не обломиться».
3: «Кому отписаться-то хотел? Девушке?»
2: «Да нет, матери. Сам знаешь, мы для родителей на всю жизнь маленькие дети. А тут такая непонятка, как игра. Волнуется, конечно».
3: Эрик задумался на секунду, потом предложил. «Диктуй давай, у меня абонемент. 50 золотых в месяц. И шли хоть роман построчно».
2: «Ух, спасибо, дружище!» Совершенно искренне обрадовался я. Быстренько надиктовал сообщение. Мол, все в порядке, устроился. Живу в хорошей гостинице, голова не болит, кушаю хорошо. Услышав последнюю фразу, Эрик заулыбался и, похоже, немного расстроился.
3: «Прямо домом повеяло. У меня мама тоже вечно беспокоилась. В сыне 1,90 м, старлей ВДВ. Она проверяет, тепло ли я оделся и не забыл ли котлеты в баночке».
2: Видя, как печально катывает на нового знакомого, решил быстренько сменить тему. «А что у вас за клан?» Эрик встряхнулся, возвращаясь к обычной веселости.
3: «Ветераны горячих точек.
2: В основном обе Чечни, вторая грузинская и конфликт на Дальнем. Но есть и военсоветники, внешняя разведка, спецура, просто прокачанные вояки и даже афганцы. Ментов, внутряков и ОМОНа практически нет. У них свой клан. Мы с ними в состоянии холодной войны. В общем, девочка эта нам не очень к месту придется. Но пристроить ее куда-то надо, иначе со своей наивностью быстро в беду попадет. Не все так просто тут. У нас сейчас ведутся разговоры о создании ясли для клана. Воспитывать недостающие кадры. Лекарей и бафферов не хватает. В основном прямые, как ломбойцы, сам понимаешь.
5: Я, честно говоря, был удивлен. Не знал, что в игре такое количество военных. На мой вопрос Эрик лишь криво усмехнулся.
2: Сколько нас, не скажу. Закрытая информация. Единственное, цифра трехзначная. А вот почему мы здесь? Я после второй грузинской, знаешь, как в туалет ходил. Снимаешь штаны и перекрываешь зажим капельницы. Затем отклеиваешь от бедра пластиковую емкость, вливаешь содержимое в унитаз и крепишь все назад. Осколок в живот, половина мочевого пузыря в утиль. Вот такая вот херня, малята.
5: А вон, видишь, с девушками флиртует голубоглазый блондин. Если б ты его в реале встретил, неделю не спал бы. Он пулеметным огнем из горящего бетера 20 минут чехов к земле прижимал. Не давал колонне разбитой подойти. Ребят добить. Обгорел так, что собаки писались от ужаса. А ты говоришь, откуда? Тут что не человек, то обрубок души и тела. Да, беда. Но еще один момент привлек мое внимание. Слушай, я с кем не общаюсь, все вроде как наши, русскоговорящие. И клан ваш вон тоже. Я не понял, где иностранцы?
2: Ха, братишка, а ты соглашение пользователя читал? Или только галку поставил, мол, согласен? Ну да, кто же его читает? Я, впрочем, тоже. Это мне потом умные люди объяснили. Игра легко локализует пользователя. По IP, по языку системы и интерфейса, по адресу и эмиттеру кредитки. Короче, знают они какого-то рода племени и кидают всех в один языковой кластер, согласно одним админам ведомому алгоритму. У нас тут в основном русскоязычная зона. Есть немного Восточной Европы, всякие залетные мигранты. Ну так, мелочь, в пределах статистической ошибки.
5: Погоди, но если какой-то Амер захочет играть за светлых эльфов, как ему быть?
2: Ну ты даешь. Друмир размером с четверть земного шара. Тут этих земных городов хватит на всех. Мне вообще кажется, что разработчики поделили нас так неспроста. Мол, закончим внутренние разборки и сразу же начнем мировую войну. Вот где поток реала потечет. Нынешние миллиарды копейками покажутся.
5: Я задумался. Может, он и прав. В общем, посидели мы с Эриком весьма полезно. Уже ближе к ночи, слегка на бровях, я поднялся к себе в номер. В полглаза оглядел небольшую, но чистую и уютную комнату. Разделся. И почти мгновенно отрубился. Завершился мой первый день в новом мире. Совершенно секретно. Выдержки из журнала экспериментов закрытого НИИ «Глобус-4». Объект. Мужчина. 35 лет. Физически здоров. Оцифрован в Вертмире новые амазонки. Билд 0.827. Срыв произошел на 71-м часе полного погружения. Последовательное отключение интернета, игрового клиента, верткапсулы на оцифрованного персонажа не повлияли. Попытки повторного логина с использованием того же аккаунта приводили к ошибке соединения. Персонаж уже в игре. На пятые сутки после срыва игрок достиг 12 уровня. При этом все его достижения не отображались в базе данных сервера. Внесенные вручную изменения в базу данных вплоть до удаления игрового аккаунта на оцифрованного не повлияли. Это позволяет сделать вывод, что в момент срыва создается некая независимая копия игрового персонажа, не имеющая конкретной привязки к базе данных Вертмира. Также не обнаружено никакой возможности прямого воздействия на игрока, лишь опосредованно через окружающий мир и других игровых персонажей.

0: Глава 7. Я валялся в кровати и наслаждался ощущением выходного дня. Не нужно было вскакивать по звонку будильника, торопливо запихивать в себя завтрак и мчаться на работу среди таких же невыспавшихся и почему-то злобных людей. В раскрытое окно доносился разноголосый щебет птиц. Через тяжелую дверь едва пробивались звуки с первого этажа. Негромкие голоса, звон посуды, чей-то заразительный смех. Запах жареного бекона щекотал ноздри. Я довольно улыбнулся, потянулся без всякого хруста и скрипов и одним плавным движением сел на кровати. Идеально здоровое тело продолжало радовать и пьянить своими возможностями. «Все, пора. Труба зовет. Гнолы уже соскучились». Перед уходом решил потратить последний золотой, оплатив комнату еще на сутки. Хозяин сгреб монету со стойки и поинтересовался. «Надолго уходите, юноша?» «Думаю, до вечера займусь геноцидом среди гнолов». Бармен, понимающе кивнул. «Подождите минутку, я прикажу собрать вам бутербродов». «О, блин, опять чуть не забыл о еде. Это в реале можно потерпеть до вечера, а тут, если голод прихватит, собирай манатки и айда питаться. Мана-то не восстанавливается». «Спасибо, уважаемый, совсем вылетело из головы». Хозяин, понимающе улыбнулся. «Мол, знаем мы, молодежь, что у вас на уме». Раскрасневшаяся подавальщица прибежала с кухни и сунула мне в руки увесистый пакет и еще теплую флягу. Я заглянул вовнутрь.
1: «Сытный сэндвич от шеф-повара трех поросят. Количество 5. Эффект. Сила +3. Телосложение +3. Время 2 часа. Крепкий травяной чай. Эффект. Регенерация маны ускоряется на 3%. Время 2 часа».
0: Я удивленно посмотрел на хозяина. «Вы не ошиблись? Это наверняка стоит дороже того золота, что я заплатил вам за комнату». Тот ухмыльнулся и подмигнул. «За счет заведения, парень. Мне Эрика тебе вчера шепнул. Ты ведь уже почти наш человек, так что не бери в голову, кушай на здоровье». Я еще раз поблагодарил и, с сожалением запихнув в сумку умопомрачительно пахнущие бутеры, пошел к выходу. По дороге к холму гнолов проверил френд-лист. Крила не наблюдалось, а вот печальная девушка Таали была онлайн. Озорство ради заслал ей смайлик в 32 зуба. Через пару минут получил в ответ задорную подмигивающую мордочку. Настроение взлетело еще на пару градусов. Жизнь явно налаживалась. А вот и ставший уже родным холм. Народу хватает, но не вечерний аншлаг. Объединяться ни с кем в группу пока не буду. Хочу вдумчиво поиграть соло, изучить возможности персонажа. Поднял средненького по силе зомби, заодно перехватив несколько направленных на себя заинтересованных взглядов. В светлых землях новичкам нечасто удается увидеть некроманта. Запасной камень души положил отдельно в карман. Вдруг Пета прямо в бою перекастовывать придется. Ну... пошла потеха. Через 4 часа и 2 обидные смерти я был почти 9 уровня. В кошельке позвякивала пара золотых и 6 сотен меди. Благо, деньги весили немного, 1000 монет равнялась 1 виртуальному килограмму. Дважды уже приходилось бегать к городу, скидывая мало того, что копеечную, так еще и тяжелую добычу. Браслетов, как и камней душ, скопилось по 40. Процесс кача шел размеренно, глупые смерти случались в основном из-за неудачных пулов. Агрозона у гнолов большая, вечно снуют туда-сюда, да еще эти посыльные, что бегают во всех направлениях. Не такое простое место для охоты, на самом-то деле. Скучно не было, постоянный адреналин и радость рыболова при выгребании добычи из каждой тушки. Во время коротких медитаций я развлекался, просматривая чат локации. Кто-то по-прежнему искал красного медведя, предлагая за координаты поначалу 3, а затем уже и все 10 золотых. Видимо, квестовый мишка. Барыги, переругиваясь между собой, скупали и продавали добро. На браслеты спрос был устойчивый, можно будет и поторговаться перед продажей. Желающих хватало. Набрав полную ману, я встал с земли и по привычке стряхнул мелкий мусор с брюк. «Надо будет одежду сменить, а то хожу в базовом бесплатном обвесе, как последний новичок, да еще плащ этот дурацкий. Надеюсь, что Таали качается где-то в другом месте». Мое внимание привлек вывалившийся из недалекого леса игрок-рейнджер. Уровень его здоровья тревожно помигивал оранжевым цветом. Отбежав на десяток шагов, лучник развернулся в сторону деревьев и выпустил пару стрел по пока невидимой мне цели. Игрок был экипирован очень некисло. По замысловатой броне бегали узоры, блестели камни перстней. Да и пускаемые им стрелы оставляли в воздухе странные фиолетовые трассеры. Я смотрелся в игрока.
1: «Кариш, 38 уровень».
0: «О, крупный дядька для этой локации. По кому же это он так лупит-то?» «И тут я увидел его. Так вот ты какой, красный медведь!» Топтыгин был этак метра два в холке, весь истыканный стрелами, но от этого выглядящий лишь еще страшнее. Безумные желтые глаза размером с чайные блюдца, пасть, утыканная острыми зубами, каждый с хороший кинжал длиной. Рейнджер снова рванулся вперед, разрывая дистанцию. Мишке было совсем хреново. Жизни у него оставалась едва ли десятая часть. Бой приближался, и я стал осматриваться, куда переместиться. Не дай бог Мишка рядом пробежит. Махнет лапой и снова бежать к могилке. Лучник тормознул совсем недалеко, буквально в десятке шагов. Развернулся и схватился за лук. Банг, банг, банг! Полоса жизни у медведя истончилась до размера волоса. Хана мохнатому. Однако Мишка смог удивить. Встав на задние лапы и в полете отбив очередную стрелу, медведь взревел. Рев был явно непростой.
1: «Первобытный рев дикого существа. Ужас сковал ваши конечности. Вы парализованы».
0: «Фига себе!» В это время мой пет, по умолчанию имевший режим защиты хозяина, с утробным стоном бросился на медведя. «Куда, дебил?» На шее обездвиженного рейнджера вспухли вены. Он отчаянно боролся с невидимыми оковами. Мишка медленно дохромал до лучника и одним рывком подмял его под себя. Раздались

0: или руки мертвеца. Почти наверняка срезистит. Единственное, что может сработать – поглощение жизни. Проходит всегда, игнорируя сопротивление к магии у цели. Сколько там у Мишки жизни осталось? 1, ну, 2%. Всяко меньше 100 единиц. Попробую, все равно не убежать. Я выбрал медведя в качестве цели и активировал поглощение.
1: Красный медведь получил 14 единиц повреждений. Вы излечены на 14 единиц жизни. 90 из 90. Гнал-зомби получил удар когтями на 190 единиц повреждений. Гнал-зомби попытался ударить красного медведя лапой, но промахнулся. Красный медведь получил 15 единиц повреждений. Вы излечены на 15 единиц жизни. 90 из 90. Крит. Гнал-зомби получил удар когтями на 390 единиц повреждений. Гнал-зомби уничтожен.
0: Мишка заковылял ко мне. Вроде как едва лапами шевелит, но при его ширине шага вряд ли удастся убежать. Да и умение это с рычанием парализует и заломает. «Мамочки, встает!» Медведь тяжело поднимался на задние лапы, с ненавистью глядя на меня.
1: «Красный медведь получил 13 единиц повреждений. Вы излечены на 13 единиц жизни. 90 из 90».
0: Зверь открыл пасть и заревел. Одновременно с ним я закончил произносить очередное заклинание.
1: «Первобытный рев дикого существа. Ужас сковал ваши конечности. Вы парализованы. Крит. Красный медведь получил 28 единиц повреждений. Вы излечены на 28 единиц жизни. 90 из 90. Красный медведь убит. Вы получили опыт. Поздравляем! Вы получили новый уровень, текущий уровень 9. Расовый бонус, интеллект плюс 1. Классовый бонус, интеллект плюс 1. Дух плюс 1. Доступны 5 единиц характеристик. У вас 20 нераспределенных единиц характеристик. Поздравляем, получено достижение «Голиаф». Вы уничтожили существо, превышающее вас на 10 уровней. Награда «Слава плюс 100». Поздравляем! Получено достижение «Колосс». Вы уничтожили существо, превышающее вас на 20 уровней. Награда «Слава плюс 500».
0: Я стоял парализованный, с ртом, распахнутым в крике ужаса. Однако отвисшая челюсть, как нельзя кстати, описывала мое текущее состояние. Невероятное стечение обстоятельств. Если б лучник был жив, и я просто нанес сколько-то единиц повреждений, опыта мне бы не досталось. Более того, даже в случае смерти, если рейнджер привязан к текущей локации, опыт по-прежнему получил бы он сам. Но лучник, видимо, бежал издалека, либо телепортировался в город и не успел привязаться к местности. Короче, где он сейчас возродился, известно только богам. Но лист повреждений, нанесенных монстру, очистился. И вот тут на сцену выхожу я. И, кстати, мало какой игровой класс смог бы справиться с Мишкой, имеющим даже 1% жизни. Просто не пробивал бы, что сталью, что магией. Короче, крупно, невероятно повезло. Парализация отпустила, и я на подгибающихся ногах подошел к туше зверя. Протянул руку, касаясь могучего тела, и осел на землю от обалдения. «Камень души!» Схватив и сжав его в кулаке, я прочитал характеристики.
1: «Камень души содержит душу красного медведя 36 уровня. Для подъема существа используйте заклинание «Призыв нежити».
0: «Офигеть!» Еще толком не понимая, какие перспективы открылись передо мной, я быстро перенес остальной лут в сумку. Помимо камня, упало сердце красного медведя и две мензурки с кровью все того же зверя. С этим мы потом разберемся. Сидя на земле и пребывая в состоянии полного обалдения, я перекатывал камушек на ладони и любовался игрой света на гранях. Интересно, а я смогу его использовать? Вроде как уровень маны для призыва привязан к уровню самого мага, а не вызываемого им существа, так что проблем быть не должно. Дальнейшее я могу списать только на ступор, в котором находился.

0: до сих пор. Но не признаваться же самому себе, что идиот. Но зачем я попробовал прочитать заклинание призыва? Земля вспучилась, и туша огромного медведя-зомби выползла наружу. Мать моя женщина, как же его назад-то запихнуть? Ну нафига, нафига я его сейчас призвал? Позади раздался приглушенный писк. Нервно развернувшись, я увидел группу из трех мелких эльфов.
1: «Это что?»
0: — спросила, слегка заикаясь, девушка-воин пятого уровня, указывая дрожащим пальцем на исполинскую тушу. «Это», — с горечью ответил я, — «мой пет, модель «Вырви глаз», версия «Я твой дом труба шатал». Он милый, правда? Только не пугайте его, он нервный немного. Да, гумунгус?»

0: Глава 8. Что делать дальше, вопрос не стоял. Мишка – мой счастливый билет на экспресс, идущий прямиком на 30-е уровни. В идеале, конечно, надо было получить 10-й и выбрать специализацию. Затем вдумчиво и не торопясь раскидать характеристики и подобрать заклинания. А уж только после этого, затарившись хавчиком, с утра пораньше идти на жесткий марафон. Но что сделано, то сделано. Задача усложняется, но грустить не стоит. Не видел я бочек меда без примесей дегтя. Сейчас надо максимально собраться и утроить внимание. Слиться по глупости и потерять Пета – такого я себе не прощу. Достав флягу с чаем, я сделал большой глоток. Погонял напиток во рту, наслаждаясь вкусом. Аккуратно упаковал емкость в сумку и похлопал медведя по холодному, гулкому, как барабан, боку. «Ну что, гумунгус, готов? Попрыгали!» И мы пошли. Медведь сносил гнулов с двух, край трех ударов. Перерождение у них минут через 7, ждать смысла не было, поэтому двинулись мы по постепенно сужающейся спирали с центром в точке входа в подземелье. Очень быстро понял, что всю добычу мне не собрать. С моей силой уже минут через 15 я потеряю скорость, а еще через 20 замру на месте, как сейф с кирпичами. Вывернув на землю содержимое сумки, быстро отобрал наиболее ценное. Камни душ, браслеты, нечастая ювелирка, лут с медведя и запас еды. Все. Остальной трэш в виде потертой одежды, кусков руды, ржавого оружия и другого барахла сиротливо остался лежать на земле. Так же поступал с последующей добычей. Нагнулся. Упав в кошель, звякнули медяки. Секунда на сортировку добра, лишнее на землю. Очень скоро я напоминал себе рыболовецкий траулер, тянущий полные сети рыбы. За моей спиной, словно стая чаек, молодежь ссорилась за сброшенный лут. Человек 10 топали следом и деловито подбирали все, что плохо лежало. Достаточно быстро они самоорганизовались. Появилась живая очередь. Народ даже умудрился поделить еще живых гнолов и теперь азартно, на пальцах, высчитывал свои шансы на добычу с монстра пожирнее. Минут через 6 колокольчики зазвенели в первый раз.
1: «Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень 10. Внимание! Вы достигли 10 уровня. Это первый ключевой уровень в игре. Вы больше не иммунны к атакам других игроков. Будьте осторожны. При смерти от рук неигровых персонажей вы будете терять до 15% опыта, набранного на текущем уровне. Также теперь вам будет начисляться 1 единица таланта за каждый полученный уровень. Более подробная информация доступна в Вики Друмира».
0: Я не стал пороть горячку, занимаясь выбором специализации и распределением единиц посреди боя. Торопиться не стоит. Ошибку исправить невозможно. Сейчас все равно сражается Мишка. Сам я далеко не всегда успеваю бросить хотя бы одно заклинание. Еще 10 минут, и вокруг снова зазвенели колокольчики. 11-й. Спираль сжималась, мы все ближе подбирались к ограде, закрывающей вход в пещеры. Надо было пробиваться вовнутрь, на что было две причины. Первая. Монстры на поверхности были ограничены 10-м уровнем, что не позволяло использовать потенциал гумунгуса на все 100. Вторая. Я опасался реакции вернувшегося за вещами давешнего рейнджера. Увидев моего Пета, он может смертельно расстроиться и чисто ради самоудовлетворения нашпиговать меня стрелами. Ворота охраняли два воина, усиленные обвешанным амулетами шаманом. Вот это уже интересно. Боевых гнолов до этого мне не попадалось. Сплошь собиратели, посыльные и прочие работники нижнего звена. Впрочем, зомба-медведь разницы не заметил. Воины легли за десяток секунд. Шаман трижды успел зачитать какие-то замораживающие заклинания, вполне эффектные, но абсолютно неэффективные. Да, Белас на городской улице. Кто не спрятался, я не виноват. Развернулся к своим рыбам-прилипалам. «Народ, я спускаюсь вглубь пещер. Прикрывать вас больше не смогу. Не до того будет. Да и прохода обратно обеспечить вам не обещаю. Иду надолго. Рекомендую возвращаться, пока гнолы не воскресли». Народ внял и поспешил назад, по пробитой ранее просеке. Ушли все, кроме совсем мелкого, незнакомого мне Роги 9-го уровня. На мой недоуменный взгляд он уверенно ответил: «У меня стелс прокачан по максимуму, думаю, не заметят. Но если сдохнут, то к тебе никаких претензий. Зато весь ненужный лут пойдет мне в одно лицо». Он улыбнулся и активировал стелс, превратившись в полупрозрачную, размытую фигуру. Если отойдет еще шагов на 5, станет совсем невидим. Ну окей, на его месте я бы тоже рискнул. Ох уж это сладкое слово «халява». В дальнем углу ограды мое внимание привлек длинный ряд из нескольких десятков клеток. В них сидели изможденные пленники, в основном темные эльфы, хотя мелькнула и парочка представителей других рас. Заинтересовавшись, подошел к ближайшей клетке. Надменный дроу лишь на мгновение скосил на меня глаза, затем снова уставился в бесконечность. «Уважаемый», — обратился к нему, — «могу ли я чем-то вам помочь?» Эльф снизошел лишь до того, чтобы повернуть ко мне голову. Я, вызвав интерфейс управления петом, выбрал команду «Голос». Медведь встал на задние лапы и взревел. Это, конечно, не первобытный рык, данная обилка у зомби не сохранилась. Однако вид 4-метровой рычащей туши эльфа впечатлил. Кивком головы он указал на тяжелый замок, запирающий двери клетки.
2: «Меня зовут Инарион. Наш отряд был на задании в окрестных лесах и попал в ловушку гнолов. Выше по течению ручья, из которого мы брали воду, их шаманы погрузили в русло цветки сон травы. Очнулись мы уже в клетках. Достань ключ, я хорошо тебя отблагодарю. Если не сможешь, просто убей. Не хочу быть зарезанным, как овца, на алтаре зверобога. У меня есть несколько золотых, возьмешь себе за труды».
1: Внимание! Доступно новое задание. Свобода пущей неволи. Спуститесь в мрачные глубины подземелья гнолов и отыщите ключ от клетки. Награда. Опыт и улучшение отношений с дроу и фракцией Темного Альянса. Внимание! Доступно альтернативное задание. Испытание милосердием. Помогите темному уйти из жизни и тем самым спасите его душу от лап зверобога. Награда. Несколько золотых монет.
0: Взгляд эльфа был полон вселенской печали. Не сомневаюсь, что персонажи, попавшие в плен, меняются. Но вот управляющий ими Искин помнит все. Вряд ли народ часто заморачивается поисками ключа. Скорее всего, тупо прорывались по-быстрому к клеткам и, получив квест, вырезали всех заключенных ради легкого золота. «Ну да не грусти, парень, у меня тут вундервафля на коротком поводке. Прочешем подземелье частым гребнем, отыщем твой ключик». Не пожалев времени, я обошел все клетки, получая одно и то же задание. В последней томилась стройная девушка-дроу с алыми волосами. Она была спокойна и невозмутима, как североамериканский индеец. Высокомерная и холодная красота. На ее шее пульсировал бордовыми сполохами тонкий резной ошейник. По уже отработанному сценарию я предложил свою помощь. Эльфа медленно покачала головой. «Спасибо тебе, юный чернокнижник, но я не уйду отсюда без своих воинов».
1: «Внимание! Доступно новое задание. Свобода княгини Дроу 1. Командир головорезов не может оставить своих подчиненных в плену. Легендарные воины всегда возвращаются только вместе, живыми или мертвыми, либо не возвращаются вообще. Освободи всех эльфов, попавших в неволю. Награда. Доступ к заданию «Свобода княгини Дроу 2».
0: Ого, головорезы, княгиня, серьезные ребята. Я быстро пробежался взглядом по дроу. Инаруин, 94 уровень. Лейнель, 101. Ахсан, 98. Княгиня Руата, 161 уровень. Куда я ввязался? Как гнолы смогли спеленать таких орлов? А это подземелье точно низкоуровневое. Будем надеяться, что все дело только в коварстве гоблинов-шаманов и извращенном мышлении геймдизайнеров». Я кивнул, соглашаясь с условиями эльфы и принимая квест. Взглянул еще раз на ее изможденное лицо, тонкие кисти рук и синюю венку, бьющуюся на шее. «Сколько они уже тут сидят?» Скинул котомку и присел на колено, доставая сэндвич. Повернулся к молчаливо стоящему рядом Роге. «Парень, у тебя еда и вода есть?» Тот кивнул. «Раздай дрову, пожалуйста. Я тебе компенсирую». Эльфёнок снова молча кивнул и полез в сумку. «Толковый парень. Надо его в списке друзей добавить. Будет тогда у меня два знакомых Роги». Княгиня прижала кулак к груди. Роскошной груди, надо заметить. И слегка поклонилась. «Спасибо тебе, светлый брат. Я этого не забуду».
1: Внимание! Задание «Свобода княгини Дроу 1» приобрело статус уникального. Награда неизвестна.
0: Я повторил жест Дроу и посмотрел на секунду ей прямо в глаза, взглядом подтверждая обещанное. Развернулся и, не оглядываясь, зашагал ко входу в пещеру. Внутри был полумрак, но отнюдь не абсолютная тьма. Колонии лохматого мха, щедро облепившие потолок и стены, давали непривычный фиолетово-дискотечный цвет. Обычно первые десяток метров в любой локации – это безопасная зона. Здесь собираются команды перед рейдом, сюда же аккуратно таскают монстров, расчищая дорогу вглубь. Часто можно увидеть игрока в одних труселях, что готовится к забегу за собственной могилкой, оставшейся где-то в глубине туннелей. Сейчас безопасный пятачок был пуст. Точнее, мне поначалу так показалось. Но услышав откуда-то из угла испуганное «ик», я закрутил головой, а затем, сообразив, откуда идет звук, шлепнул медведя по чугунной заднице, заставляя сдвинуться в сторону. В небольшой открывшейся нише, сжавшись в комок, сидела Таали. «Туки-туки, Таали, я тебя нашел!» – пошутил я, давая девушке руку. Однако угнездилась она там столь плотно, что нам пришлось изрядно повозиться, извлекая ее из щели. «Блин, да как-то там поместилось-то?» Эльфа кинула злобный взгляд на медведя. «Трамвай твой притер! Блин, да он половину пещеры занимает!» «Ну-ну, пусть будет так. Не будем ущемлять ее самолюбие». Посмотрел на характеристики девушки. «Ага, уже достигла 14 уровня». Идет неторопливо, но достаточно уверенно. Хотя, судя по количеству времени, что она проводит онлайн, результат мог быть и получше. «Как фарм идет? Что за монстры тут?» «Да я только с краю тягаю. Около дюжины успеваю вынести до респауна. В основном гнолы воины, 9-11 уровень. Иногда попадаются всевозможные кастеры, шаманы, лекари, различные питоводы. Вот с ними сложней». Поделившись инфой, девушка недоверчиво обошла вокруг медведя, внимательно рассматривая и заглядывая ему во все доступные места. Пет, не видя агрессии к себе или к хозяину, лишь косил злым красным глазом, да переминался на месте, царапая камень не втягивающимися когтями.
3: «Это все твое? Откуда такое богатство? Мне кажется, или при жизни это было красным медведем?»
0: «Ты не поверишь, сам в шоке. И не проси повторить на бис. Это как прыжок из-под купола цирка в стакан с водой. Выполнить реально, но только один раз». Тали лишь покачала головой и произнесла по слогам.
3: «Обалдеть!»
0: «Ага, ну я пошел?» Мысленно скрестил пальцы и всем сердцем понадеялся, что девушка не попросит присоединиться к группе. «Нет, я не жмот, скорее даже наоборот. Но...» Этот билет, он на одного пассажира. Да, Мишка способен утянуть на 30-е уровни нас обоих. Но времени для этого потребуется ровно в два раза больше. Причем без сна и локаута. Сутки? Двое? Скорее всего, мы просто устанем, наделаем ошибок и сольемся часиков через 10. А вот на это я пойти не готов. Даже ради ее прекрасных глаз и большого спасибо. Таали оказалась девушкой с понятиями.
3: «Ну, давай, беги. Кстати, говорят, что с короля гнолов падает обалденный шмот для паладинов».
0: Девушка сделала многозначительные глаза. Я облегченно выдохнул и козырнул.
3: «Yes, ma'am. Намек понял». Эльфа засмеялась и легонько ткнула меня кулачком в плечо. «Иди уже, Аника, воин, и не склей там ласты случайно. Лут – это вторично». Все-таки женщины любят перспективных мужчин. Махнув на прощание рукой, я шагнул вглубь пещеры. Прошел сквозь несколько пустых залов, уже зачищенных Таали. Заглянул в следующий. «Ага, по паре гнолов воинов на входе и выходе, плюс патрули, курсирующие внутри помещения по хаотичным, непросчитываемым траекториям. Суетящийся над каким-то допотопным устройством гнол-мастер. Кстати, самый высокий среди присутствующих, аж 14-й уровень, в окружении нескольких подмастерьев. Ну что ж, для моего пета тут каждый монстр на пару укусов. Выпускайте бычка». Не особо заботясь об аккуратном пуле, Мишка в состоянии выдержать паровоз из монстров любой плотности, тупо выбираю целью ближайшего ко мне воина и командую фас. Медведь яростно взрыкивает и бросается в атаку. 2 минуты звериного рева, лязга железа, смачных шлепков лапами, и первый зал полностью свободен от гнолов. Я взглянул на статус-бар опыта. Неплохо, 24% за бой. Пробежался по телам, выбирая наиболее ценный хабар. На секунду задумался, брать ли камни душ. Решил все-таки брать. Кто его знает, когда помру. А так, всегда будут в запасе наиболее высокоуровневые расходники. Порадовали квестовые браслеты. В отличие от поверхности, где падали только серые, сейчас заполучил парочку черных. Если мне не изменяет память, то их скупают за 500 медяков. На минуту задержался у тела гнола-мастера. Среди прочего хлама из него выпала тяжелая связка с разнообразными отмычками. Задумчиво покрутил их в руках и оглянулся назад в поисках Роги. Юного вора видно не было. Однако исчезающие, один за другим, брошенные мной на земле предметы, выдавали его местоположение. «Эй, братишка, где ты там? Появись на секунду!» Эльф сбросил стелс и вопросительно уставился на меня. Больше ничего он сделать не мог, ибо стоял коленями на земле, зажав зубами край сумки, и обеими руками загребал в нее кучу барахла, оставшуюся на месте битвы с 4 воинами. Я не выдержал и заржал. «Вот умора! Блин, как там тебя? Клоп? Да, тебе подходит. Раз уж ты за вора играешь, лови рабочий инструмент». Я аккуратно бросил ему отмычки. Рога схватил их, внимательно осмотрел и заценил. «Вещь! Только я не вор, я шпион! Хочу все теневые навыки прокачать и стать лучшим шпионом в мире!» «Ато, давай, брат, раскачивайся, разведка – дело нужное!» – похвалил я, старательно пряча скепсис. «Стесняюсь спросить, а почему твой персонаж ростом с гнома? Где ты видел полутораметрового высшего эльфа?» «Так я же говорю, шпион! Вдруг залезть куда? Протиснуться там? Спрятаться? Самое оно!» «Толково!» – не смог не согласиться я. «Ну давай, прячься, дальше пойдем. Попрыгали, гумунгус!» Минут через 20 разум победил жадность. Рога с сожалением произнес. «Все, перегруз. Еще пара предметов, и я вообще не сдвинусь с места. И так в стелсе скорость в 2 раза ниже стандартной. Поползу-ка я на выход, сбегаю в город, распродамся. Спасибо тебе, брат, удачной охоты!» Я кивнул и махнул рукой, не отвлекаясь от свеженарисованной карты. Вот еще один минус незапланированного марафона. Не купил планов подземелья. Теперь вот тыкаюсь, как слепой котенок. Шли мы по правилу правой руки, постепенно исследуя все помещения и явно приближаясь к центральному залу, где находился спуск на 2-й этаж. Однако понадобилось еще полчаса, чтобы добраться до центрального алтаря. К тому времени я уже сделал 14-й уровень и стоял на пороге 15-го. Несколько залов назад, одновременно с оповещением о достижении нового уровня, всплыло еще несколько системных сообщений.
1: «Поздравляем! Получено достижение! Неуязвимый! Вам удалось подняться на 5 уровней и ни разу не погибнуть! Награда! Слава! Плюс 100!»
3: Через десяток секунд мигнуло новое послание.
1: «Внимание! Серверное обновление! Номер 2144!
4: Введено ограничение на максимальный уровень существ, призываемых любыми игровыми классами. Уровень вызванного существа не может превышать уровень призывающего более чем на 30%. В случае попытки вызвать более могущественное существо, его уровень будет автоматически занижен до выше указанных рамок. Данное ограничение не учитывает бонус от предметов и бафов. Пример. Некромант 10 уровень. Камень душ 20 уровень. Бонусы с предмета плюс 2 уровня. Итого, вами будет поднят пет 15 уровня.
3: Ого, быстро и скин отработал мою схему. Видимо, данное достижение стоит на плотном контроле, дабы исключить использование багов при прокачке. Прошло еще несколько секунд, и новое сообщение, на этот раз личное, напрямую от администрации, заставило меня на мгновение напрячься.
4: Уважаемый игрок, благодаря вашим действиям нам удалось обнаружить некоторые игровые ситуации, которые могут повлиять на баланс игры. В благодарность за вашу помощь мы дарим вам камень неба. Как и любой другой драгоценный камень, он может быть закреплен на предмете одежды или брони и имеет 10 свободных единиц характеристик. Вы сами выберете, какие параметры улучшить. Благодарим за сотрудничество. Также напоминаем, что согласно пункту 14.7 из лицензионного соглашения с конечным пользователем, администрация имеет право просматривать все игровые логи, включая содержимое боевого и социального чатов.
3: Вот такие пироги с котятами. Большой брат следит за тобой. Хорошо, хоть пряник дали, а не ремнем отшлепали. Оглядел я подаренный камушек. Выглядел он как крупный, сложно граненый рубин, размером с 5-копеечную монету. Заценил, да и запихнул поглубже в сумку. Потом, все потом. Сейчас качаться, пока не устал, пока есть еда и не попался на глаза игрокам-аграм. В бой!

0: Глава 9. Битва при алтаре трудностью не отличалась. Пет по-прежнему с размеренностью дробильной машины перемалывал подвернувшихся под тяжелую лапу гнолов. Здоровье Мишки в какой-то момент просело до 90%, но постепенно восстановилось до классических 100. Верховный шаман, мини-босс этажа, немного помогичил, но вновь без особого эффекта. Медведя окутывал то сизый дым, то лиловые молнии. Однако все это фаер-шоу быстро закончилось, когда Мишка прикончил последнего защитника и принялся за самого шамана. Десяток ударов, и очередная дохлая тушка 17 уровня распласталась на полу. Динг! 15-й! За полтора часа 6 уровней! Лепота! Быстренько обобрав раскиданные в художественном беспорядке тела, с интересом склонился над шаманом. Массивный бронзовый ключ и невзрачное серебряное колечко. Поначалу подумал, что ключик квестовый, от одной из клеток. Но нет. Как оказалось, он отпирал замок скрипучих дверей, что вели на второй этаж подземелья. А вот колечко порадовало.
1: «Кольцо знания. Редкость. Нечастая. Прочность. 20 из 20. Эффект. Плюс 3 к интеллекту».
0: «Очень мило. Примерил на себя». Барманы тут же подскочил на 30 единиц. Мазнул взглядом по часам. До возрождения монстров осталось минуты 3. На мгновение задумался и решил все же задержаться, дабы еще разочек зачистить зал. Ну да, понравилось мне колечко. Готов все пальцы такими украсить. Легко уселся в позу лотоса прямо на алтаре, где и просидел все шоу одного героя. Мишка победил со счетом 9-0. На этот раз лут удивил. Ключа не было. То ли он просто повторно не падает, то ли сам по себе был нечастой добычей. В последнем случае ключ приобретал какую-то ценность, и его можно будет попробовать продать за денежку малую. А вот кольцо я получил, только на этот раз другое.
1: «Золотое кольцо с сапфиром. Редкость обычная. Прочность 20 из 20. Эффект отсутствует. Просто дорогая безделушка».
0: Я покрутил колечко перед глазами. Так и да, симпатичное. Полюбовавшись, бросил его на дно сумки, где уже перекатывалась хорошая такая горсть бижутерии и камушков. Будет на продажу, либо в подарок знакомым девушкам. Благо их число растет, хотя и зуд в чреслах уже начинает меня потихоньку беспокоить. Тем более, что большинство особ женского пола вокруг одна краше другой, фигуры как из фитнес-журналов, а из одежды зачастую лишь кружева. Прозрачный шелк, да, немного драгоценностей. Чего стоил один лишь вид стройных эльфиек, легкой трусцой бегущих к собственной могилке. Какой-то пляжный забег в бикини. Ох, арт-дизайнеры, чума на оба ваших дома. В принципе, вопрос отношения полов был решаем. Труселя можно снять в своем доме, либо в чужом, но при согласии хозяйки жилища. Дома терпимости тоже никто не отменял. Вообще, секс-досуг в виртуальном пространстве был более чем популярен. До появления вирт-миров четверть интернет-трафика являлась порнотрафом. А теперь представьте. Вместо плоских картинок и видео сомнительного качества вы можете спокойно испытать вполне себе реальное эротическое наслаждение с самой красивой из девушек, найденной вами в интернете. Это одна из граней успеха вирт-технологий. Секс, зрелище, развлечение, адреналин, помноженные на чувство собственного величия и значимости. Все в одном уникальном продукте. Невероятно, если честно. Так, что-то я зря о девушках подумал. Помотал головой, отгоняя дурные мысли. Хлебнул немного чайку, мысленно поблагодарив хозяина трех поросят, и повернул ключ в тяжелой резной двери. Широкая лестница, освещенная чадящими факелами, вела вниз. «Гумунгус, пошли, родной, не топай только!» История повторялась. Монстры стали жирней. Начинались уровни этак с 18-го и постепенно усиливались по мере приближения к спуску на третий этаж. Через полчаса получил очередное достижение.
1: «Поздравляем! Получено достижение «Бессмертный». Вам удалось подняться на 10 уровней и ни разу не погибнуть. Награда «Слава» плюс 500. Внимание! Ваш уровень славы превысил 1000 единиц, и вы достигли первого уровня известности. О вас ходят слухи. Торговцы дружественных фракций удивят вас более низкими ценами. Также вам станут доступны некоторые скрытые квесты.
0: Неплохо. Очень неплохо. Но радость немного портила понимание того факта, что достижения слегка читовые. Если бы не проездной в виде мишки, я бы еще долго оставался малоизвестным типом. Мысленно пообещал себе поменьше выеживаться и не сильно гордиться полученным статусом. Еще через несколько минут я получил 19 уровень и пробился к широкому коридору, ведущему к главному залу этажа. Юмор разработчиков оценил. Спуск на третий этаж находился прямо напротив казармы гнолов. Не знаю, была ли это шутка из кино или данная расстановка монстров привычна для этого помещения, но перед казармами, на плацу, шло построение. Полтора десятка воинов моего уровня, гнол-вождь 22-го и мини-босс этажа, гнол-наместник 25-го. Основная засада была в том, что монстры стояли практически вплотную друг к другу. Любой группе, пробившейся сюда, придется иметь дело со всей толпой одновременно, и никак иначе. Признаюсь честно, я забеспокоился. 17 монстров на одного, пусть даже очень крутого, Петра. А я даже вмешаться не смогу, не дай бог перетяну агро на себя. Я ведь только номинально одного с ними уровня. Все умения у меня по-прежнему с 5-го. Ходячий мешок с невложенными единицами характеристик и талантов. 3 единицы таланта должен был получить у Грыма на 10-м, а разблокировку новых веток умений только лишь после выбора специализации. Еще 9 единиц накапало за последние уровни, но вкладывать их пока некуда, да и не хочу. Только на трезвую, выспавшуюся голову. Короче, настоящая сила тут одна – мой пет. А я так, макивара ходячая. Отошел подальше, мысленно перекрестил пета и, выбрав целью наместника, дал команду на атаку. Гнол-вождь будет следующим. Хочу минимизировать время, которое мой пет будет находиться под воздействием наиболее сильных противников. Мишка даже при жизни не обладал инстинктом самосохранения. В атаку бросился смело и безрассудно. Практически сразу полоса его жизни начала уменьшаться. 20 секунд и минус 15% хитов понадобились Гумунгусу на то, чтобы упокоить наместника. Чуть меньше времени ушло на вождя. И все же гнолов было много, слишком много. Мишку обступили, били в бока и спину, причем довольно часто пробивая критами. Осталось 10 противников, едва ли половина жизни. Еще минута хаотичного боя, и расклад стал 7 на 40. Затем 3 на 30. 2, 1. Все. Я выдохнул. Есть, отбились, Мишутка. Подошел к залитому кровью зверю и потрепал его за погрызенные уши. «Ты молодца, Гумунгус, папка тобой гордится». Посадил Мишку регенерировать, до воскрешения гнолов осталось минуты 3-4. Хоть немного, но пет восстановится. Заново очистить зал не проблема. Монстры будут появляться в порядке обратном их смерти, поодиночке. А один на один Мишка кладет их практически без потерь. Пробежался по телам, проверяя добычу. Наличкой поднял около золотого, плюс пяток браслетов и пара камней душ. Лут стал более интересным. Разнообразие стального оружия, брони и кольчуги с неплохими параметрами защиты, хотя и без дополнительных характеристик. Но все это приходилось оставлять на земле. Скромные показатели силы не позволяли нагружаться хоть чем-нибудь весомым. И так боюсь, что скоро с монстров начнет падать что-то интересное, но согласно закону подлости, крайне тяжелое. «Тьфу ты, сглазил!» Гнол-наместник порадовал массивным ключом, красным браслетом, такой я видел впервые, и тяжелыми кольчужными перчатками. Идентифицировал предметы.
1: Красный браслет. Отличительный знак элиты гнолов. Класс предмета. Обычная. Прочность 25 из 25. Вес 0,1. Эффект. Броня плюс 5. Сила плюс 1.
0: Отлично. Тут же напялил на себя. Следующий обязательно надену на другую руку. Тут тебе и сила, и немного брони. Мне все к столу. И даже продавать сразу не буду, пока адекватной замены не найду. Взвесил в руке стальные рукавицы.
1: Кольчужные перчатки. Изделие неизвестных мастеров. Класс предмета. Нечастая. Прочность 45 из 45. Вес 1,5. Эффект. Броня плюс 12. Сила плюс 3.
0: Хорошая вещь. Наверняка стоит с десяток золотых. Обязательно берем. В какой-то мере даже неплохо, что некроманты не в состоянии носить тяжелую броню. Иначе оказался бы перед сложной дилеммой. Продавать или оставить себе. Сидящий внутри меня хомяк радостно закопошился. Жизнь налаживалась. Вопрос крыши над головой и наличия пищи насущной в виде сковородки картохи с мясом больше не висел дамокловым мечом. Теперь все добытое шло в плюс. На развитие и личную экипировку. А то первый день слегка напряг, столько мозолил булки, а хватило лишь на поспать да пожрать. Заорал в шаге от меня возродившийся гнол. Тяжелая сабля свистнула над головой. «Твою же мать!» Взвизгнул я в ответ, прячась за спину медведю. Воин еще раз попытался меня достать. Я с трудом уклонился от укола в лицо. Пет вписался и парой ударов перетянул агро на себя. «Фуф!» Я отполз в условно безопасный угол и, подождав пяток секунд, принялся откачивать жизнь у монстра. Как я тормознул, увлекся осмотром трофеев и сам чуть не сложил сотни. К концу побоища я уже успокоился и сделал себе внушение на внимательность. Результатом боя стал 20 уровень и чеканные стальные поножи с броней в 15 и модификатором силы на 4 единицы. Похоже, что с наместника падает лишь тяжелая стальная броня. Не мое, однако. А вообще берем, конечно. Тупо на продажу. Зависать тут дальше смысла не было. Впереди ждал нижний уровень подземелья. Опыта там больше, да и добыча получше. Позволив Пету слегка восстановиться, я спустился на последний этаж. Обстановка уже мало напоминала подземелье. Скорее, дворцовый комплекс средней руки. Стены задрапированы гобеленами, кое-какая мебель, огромные чаши с горящим маслом. Кто бы мог подумать, что здесь все так серьезно. Гнолы воины сменились гораздо более опасными гвардейцами. В основном встречались сработанные тройки. Два гвардейца плюс сержант, либо кастер. Уровень монстров ожидаемо подрос. Вечер явно переставал быть томным. Легкая прогулка плавно превратилась в забег с препятствиями. Пет все еще был в состоянии выносить всю тройку без особых проблем. Но при этом сам терял треть жизни. Катастрофически не хватало возможности восстанавливать его здоровье. То есть я был уверен, что у некросов моего уровня такое умение есть, но четко придерживался данного себе слова. Никаких манипуляций со статами во время марафона. Забиться на пару минут в темный угол и после 8 часов боев на коленке решать вопросы вселенского масштаба? Нет, не стоит. Цена ошибки слишком велика. Поэтому приходилось изгаляться. Постепенно я приноровился держать одного гвардейца на контроле при помощи рук мертвеца. Пет тем временем разбирался с одним, а то и двумя гнолами, в зависимости от аккуратности пула, а затем добивал подконтрольного. Несколько минут торопливой медитации, и мы продвигались еще на пару десятков метров. Моей целью был тронный зал. Именно там были самые жирные монстры и самая сладкая добыча. К тому же меня беспокоило полное отсутствие квестовых ключей для клеток с дроу. Это подстегивало в движении вперед и поиски места или монстра, с которого они падают. Еще через полтора часа я сделал 24-й и почти сразу получил очередное достижение. За 15 уровней без единой смерти. Еще 1000 очков славы в копилку. А затем вылезло кое-что неожиданное.
1: «Поздравляем! Получено достижение! Неприкасаемый! На протяжении 5 уровней враги ни разу не смогли нанести вам урон. Награда. Слава. Плюс 500.
0: Экий я молодец, не подставился ни разу. Повезло, однозначно. Вот только очки славы раздают слишком уж щедро. Этак меня на выходе из подземелья будет ждать городской оркестр с красной ковровой дорожкой. Пошли дальше. Коридоры, комнаты, залы и, конечно же, гнолы, гнолы, гнолы. От этих собачьих рож уже начинает подташнивать. Мне кажется, или от них реально воняет мокрой псиной. От пламени светильников болели глаза. Блики, пляшущие тени, легкий дымок, собирающийся под потолком. Начала сказываться накопившаяся усталость. Отыскав безопасную комнату, припарковал в ней мишку и завалился сам. Полежал минут 10 с закрытыми глазами, расслабился и немного пришел в себя. С удовольствием слопал вкуснючий бутер и запил его сладким чаем. Спасибо за бафы. Мишка от еды отказался, но вот к чаю явно принюхивался. Странный такой зомби. Проинспектировал сумку на предмет, чего бы еще такого выбросить, ибо последние пару предметов уже брал в перегруз. Давили к земле 7000 медяков, но не бросать же их. Хорошо хоть то, что на третьем этаже монстры стали бросать исключительно серебро. На дне сумки обнаружились солидные залежи камней душ. Отобрав десяток сильнейших, остальные тупо уничтожил, получив в результате целый мешочек магической пыли. Крафтовый ингредиент какой-то, для алхимиков там кузнецов и же с ними. Блин, сменял шило на мыло, но не бросать же. Ну все, Пет восстановился, я тоже под речком, можно идти дальше. Как оказалось, отдыхали мы аккурат в нескольких шагах от тронного зала. Причем вышли к нему со стороны какого-то явно второстепенного прохода. Внимательно осмотрелся. Длинное, ярко освещенное помещение. Пары брутальных гвардейцев, неподвижными статуями, замершие рядом с колоннами, что удерживали каменный свод. У дальней стены трон. На нем гнол король, в окружении многочисленные свиты. Стоят не очень плотно. С той позиции, где я оказался, вполне реально таскать не больше 2 монстров за раз. Ну, пошла потеха. 3 пары гнолов мы схарчили минут за 5. Я контролировал одного из гвардейцев, аккуратно начитывая руки мертвеца, а его напарника перехватывал Мишка. Все те 30 секунд, что требовались Пету на убийство монстра, я держал свою цель, привязанной к земле. Гнолу лишь оставалось сыпать проклятиями и бессильно дергаться, пытаясь освободиться от удерживающих его пут. Продвинулись немного вперед, занимая очищенный пятачок. Последнее усилие. Остались лишь король, 2 офицера и жрец. Офицеры выглядели знатно, закованные по самое не могу в тяжелую броню, парные мечи за спиной и 28 уровень. Серьезные противники. Однако думаю, что завалить их проблем не станет. Тут важно сохранить побольше жизни Пету, ведь на медитацию времени немного, а впереди бой с боссом подземелья. Бой начал по старой схеме. Контроль ближайшего ко мне офицера. Монстр бессильно дернулся и, выхватив клинки, хрипло зарычал. Второй гвардеец мгновенно развернулся и рванулся к нам. А вот король со жрецом остались на своих местах, инфантильно проигнорировав нападение. Игровая условность, конечно. Агрозона у гнолов шагов 7-8. Вне этого радиуса можно танцевать на глазах у монстра, демонстрируя при этом неприличные жесты. Впрочем, чем выше уровень противника, тем агрессивней он становится. Некоторые монстры вообще злобны до изумления и чувствуют противника за многие километры на другом конце локации. Атакованные нами офицеры были сильнее своих однопесочников. Жизни явно побольше, да и удары наносят значительно чаще. Но разница в 8 уровней сделала свое черное дело. Минута времени. Комок нервов. 20% жизни Пета. И очередная пара трупов украсила тронный зал. Короткая пауза, потраченная на восстановление и обдумывание тактики предстоящего боя. Какими способностями обладает король, я не знал. Поэтому рисковать и агрить его на себя не буду. Привязать к земле жреца, а Пета бросить на короля? Бестолку, жрец-кастер, он и не сходя с места, разотрет меня по полу в мелкую пыль. Придется тупо натравливать Мишку, а дальше танцевать от ситуации. Выбрал в цели указания жреца. Все же маг, жизни поменьше, но и вдруг удастся сбить ему концентрацию да прервать пару заклинаний. Нечего ему магичить в тепличных условиях. «Фас, Мишка!» Время понеслось вскачь. Стоило Пету пересечь невидимую границу агрозоны, как король мгновенно разрядил в него какое-то умение, снесшее треть жизни медведю, а затем речитативом принялся начитывать длинное заклинание. Жрец успел всадить в Пета молнию, однако тут же попал под раздачу тяжелых лап. Осыпаемый ударами, гнол дважды сбивался в касте нового заклятия, но затем сумел все же навесить одно за другим пару проклятий. Я удивленно вытаращил глаза, когда король призвал гнола-зомби в качестве Пета. Он что, некрос? Точнее, судя по тяжелой броне и продемонстрированному умению, явный рыцарь смерти. Подсветил зомби. Ну да, 20-й уровень для некроса слишком слабо. Король довесил еще одно проклятие и взялся за двуручный меч. Еще секунд 15 было непонятно, чья берет. Но затем на землю рухнул отмучившийся жрец, и дела явно пошли в гору. У медведя оставалось еще 40% жизни, плюс к делу подключился я со своими качалками. Минута активного рубилова, и наступила долгожданная тишина. Метрах в 30 возродилась первая пара гвардейцев, но какое-то время тут будет безопасно. На следующий круг зачищу только пятерку у трона. Пету надо дать время восстановиться. А дальше как пойдет? Зал большой, гвардейцев хватает. Можно таскать по потребности. Главное, за временем следить. Я вылез из своего угла и, аккуратно переступая через трупы, подошел к Пету. Жизни у гумунгуса едва оставалась ли десятая часть. Вид у него был соответствующий. Пригладил стоящую дыбом шерсть. «Садись, Мишутка. Отдыхай. Ты умница». Сам я тоже переволновался, поэтому, облегченно выдохнув, рухнул прямо на королевский трон. А что, удобненько так. Перетащить бы его к себе в три поросенка. «А неплохо ты их!» – раздался голос прямо над ухом. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Из воздуха появилась фигурка Роги. «Клоп, ты мудак!» В ответ тот лишь радостно осклабился. «Реально тебе говорю, я чуть заикой не стал. Ты как здесь оказался, разведчик мелкокалиберный?» Клоп удобно уселся на тело поверженного короля. «Но как? Сползал в город, распродался, 16 золотых, между прочим, поднял. Половину тебе могу отдать, так справедливо будет. А затем назад пошел. Я же видел, что ты онлайн и явно надолго тут засел. Вот хавчиком закупился. Может, пригодится?» «Опа! А ведь толковый парнишка. Все просчитал, продумал. Нигде не подставился, да еще готов поделиться заработком в надежде на будущую прибыль. Ай да жук!» «А сюда-то как добрался? Там же двери между уровнями!» Клоп достал из-за пазухи отмычки и позвенел ими в воздухе. «На первом этаже полчаса замок ковырял. Там, между прочим, механизм несложный, но у меня умение не прокачанное практически, а на втором я, видимо, сразу за тобой прошел. Дверь еще раскрыта была, и казармы пустые. Но свернул куда-то не туда, и час шатался по уровню. В стелсе-то скорость низкая. Сюда добрался, ты уже рубишься вовсю, решил не отвлекать». «И это правильно», – задумчиво протянул я, прокручивая в голове одну интересную мысль. «Слушай, 16 золотых можешь оставить себе, я на них изначально не претендовал. Но сделаю тебе вот какое предложение. Хочешь моим сундуком подработать?» «Это как?» «Ну, смотри сам. Сидеть тут планирую еще долго. Добычи будет много. Возьмешь ты себе десяток кусков брони, да столько же колюще-режущего, и все, перегруз. Моя идея в другом. Мы тебя поставим вот сюда, под арочку, за троном. И будем грузить всем, что выпадет из гнолов. И не важно, что сдвинуться с места не сможешь. Главное, что в сумку загрузить можно хоть рояль. Виртуальность у нас или нет? Лимит только по количеству предметов. У тебя сумка на сколько слотов? 100? Базовая? А вот и будем набивать до упора». Эльф все еще тупил. Перехвалил я его, что ли? А как я с этим роялем назад пойду? Экспрессом, к точке возрождения. Дождешься респауна монстров, снимешь стелс и полетишь домой. А через 3 часа могилку на кладбище найдешь. Она там неделю стоять будет, пока не протухнет. Перетаскаешь постепенно шмотки в магазин. Деньги пополам. Идет? Вместо ответа Рога поднялся и занял под аркой позу, что, как ему казалось, наиболее подходило шкафу. Развел руки в стороны, распахивая воображаемые створки. Зачем-то открыл рот, видимо, изображая верхнюю полку, и прошамкал.
2: «Давай, накладывай!»

0: Глава 10. Решив дела с Рогой, я в срочном порядке метнулся к павшим героям. Тела вот-вот протухнут, не хотелось остаться без законных трофеев. С офицеров упали по куску няшной пластинчатой брони, поножи и наплечники. Предметы без дополнительных характеристик, но с неплохими показателями защиты. Уровня так до 20-го – вполне себе экипировочка для танка. Думаю, каких-то денег стоит, даже если тупо в магазин сдать. Жрец порадовал первым квестовым ключом со сложной многозубчатой бородкой и цифровой руной. Гномы их, что ли, делают? Не похоже на изделие человека-гиен, лапы не те. Жрец вообще оказался ходячей заначкой. Считаем. 8 серебряков, красный браслет, камень-душ, ключ и, наконец, любопытный наборный пояс.
1: Стальной пояс благодарности. Класс предмета. Редкий. Прочность 55 из 65, вес 2 единицы. Эффект броня плюс 16, сила плюс 5. Эффект при лечении союзников есть 5% шанс удвоения силы заклинания без дополнительных затрат маны.
0: Опа, я даже знаю, кому этот поясок подойдет. Похоже, Таали ошиблась, и добычу, неплохо подходящую паладинам, можно найти у жреца, а не шамана. А вот король как раз совсем наоборот, темный. Прошлепал по лужам крови к телу последнего монстра. Ну-ка. 1,5 золотых, браслет, еще один ключ, только уже с другой руной. И самое интересное, тяжелый кованый нагрудник.
1: Нагрудник короля гнолов. Класс предмета. Редкий. Эффект. Броня. 30. Интеллект. Плюс 5. Сила. Плюс 1. Телосложение. Плюс 1. Эффект. Существует 30% шанс, что поднятое существо сохранит одно из своих специальных умений. Ограничение по классу. Только рыцарь смерти.
0: Ага. Вот почему тут народу немного. Босс Данжеона роняет шмот только для рыцарей. А кому оно надо в светлых землях-то? Вот у оппозиционной фракции в таком данже наверняка было бы не протолкнуться. Надо добычу в банк закинуть и ждать оказии распродаться у темных. Если меня там сразу не прирежут, конечно. Рев медведя и хриплое рычание гнола заставило меня вскочить на ноги. Пошел респаун у трона. Один за другим появились два офицера. Затем хомяк-жрец. Трудностей не было. Пет отрабатывал свою вторую жизнь по полной. После недолгого боя наступила звенящая тишина. Мы настороженно ждали появления короля. Минута, две, три. Хм, ведь явно уже должен был воскреснуть. Рискнул, пробежался по телам, собрал добро, слегка просев от веса стального двуручника с одного из офицеров. Жрец не подвел, вновь пришел с полными карманами. Кэш, браслет, ключ и грубое кольцо с простеньким эффектом на плюс 15 к жизни. А короля все не было. Принял за должное мысль, что босс возрождается реже, чем обычный монстр. Окей, подождем следующего круга. Если не появится, начнем дергать гвардейцев из глубины зала. Тяжело ступая под весом неподъемной котомки, подошел к арке, где сидел в стелсе клуб. Постучал пальцем по стене. «Тук-тук-тук, открывай, хозяйка, двери!» Из ниши раздавалось позвякивание металла о металл, сопение и сдавленные проклятия. «Аллея, ты там гнездо решил свить? Снимай стелс, запускай режим торговли, барахло тебе скину!» Наконец появился взъерошенный клоп, ковыряющий отмычками стену. «Что там, женское отделение бани? Ты зачем дыру проколупал?»
2: «Это не дыра, это замок в двери, там тайник!»
0: «Да ну!» Я присел и всмотрелся. «Так и да, замок!» Вся ниша, скрытая аркой, являла собой неплохо замаскированную дверь. «Прикольно! Сможешь открыть?» Рога устало пожал плечами.
2: «ХЗ, тут какой-то хитрый замок. Реально надо уметь отмычкой работать. Не в самом умении даже дело. Я альтабну сейчас. Есть у меня доступ на один закрытый клановый форум. Поищу инфу, что...»

0: Приглашение для торговли. Я быстро накидал в открывшееся окно все рядовое железо. Затем уточнил. «Медяки на голду не поменяешь? Тебе все равно стоять, а меня к земле уже гнет».
1: «Ага, давай».
0: Невнятно пробормотал эльф, явно будучи на что-то отвлечен. Я добавил 7000 медных монет. И, рассмотрев застывший взгляд Роги, слегка постучал ему по лбу костяшкой согнутого пальца. «Алле, уважаемый, с вас 7 золотых. Скидывай и принимай товар. Скоро монстры воскреснут». В общем, алгоритм налаживался. Гнолы выносились. Добыча то радовала, то огорчала. Нередки были спауны вообще без трофеев. Так, упадет пара браслетов и кусок брони. Вот и все добро. После боя я передавал очередную порцию добра клопу, параллельно получая порцию бранных новостей о разработчиках, дверях и замках. Ухмылялся и снова заползал с ногами на трон, где я медитировал, слегка прикрыв глаза. Устал, черт побери. Король появился через час, причем крайне неудачно. Я только-только взялся за жреца, как в окружении двух гвардейцев возник босс подземелья. Ай, как плохо, ведь я, честно говоря, страх-то слегка подрастерял. Командовал Петом, удобно усевшись на пригретом троне, лишь изредка поднимая попу для ленивого каста. А тут хозяин. Кубарем скатился на землю, при этом мимоходом получив пару ударов от гвардейцев. Вскочил и попятился назад, вовсю начитывая руки мертвеца, пытаясь законтролировать агрессивных тварей. «Есть, один стоит». Мишка закончил со жрецом и принялся за короля. «Быстрее, быстрее, мохнатый!» Жизнь моя уже трепыхалась в оранжевом секторе, когда я смог привязать к земле второго гвардейца. И как бы мне не хотелось восстановить свои жалкие остатки хитов, пришлось вновь перебрасывать целеуказание на первого монстра и повторно привязывать его к земле. «Стоять! Не дергаться! Ко мне не подходить! Ждите отстоя пены!» Вот так, меняя цели, я удерживал гнолов, пока Пет не добил короля и не подключился к нашей забаве. Дальше дело техники. Уф, близко, очень близко. Но и результат есть. Куча трупов и почти 27 уровень. В значимых трофеях пара ключей и интересные поножи с короля.
2: Поножи короля гнолов. Класс предмета. Редкий. Эффект. Броня 22. Жизнь плюс 50. Сила плюс 3. Телосложение плюс 3. Эффект. Шанс выпадения камней душ увеличивается на 6%. Ограничение по классу. Только рыцарь смерти.
0: Берем, в хозяйстве все пригодится. Из ниши раздался радостный крик. Есть! Что-то негромко щелкнуло, и сбросивший стелс-клоп жестом фокусника распахнул секретную дверь. Молодца, я уже думал, что он ее не одолеет. В открывшемся помещении было темно. Свет разгоняла лишь тускло светящаяся пиктограмма, аккуратно начертанная на каменном полу. Осторожно взглянул вовнутрь, однако больше в комнате ничего интересного не было. Лишь мрачные сполохи бордового пламени гуляли по стенам и потолку. «Это что, двери в ад?» Клоп обиделся.
3: «Какой ад, начальник? Самый настоящий портал. Прямиком на первый этаж, в ближайший к выходу зал. Хочешь, сгоняй к своей эльфе в гости. Когда я пробегал, она все еще гнолом геноцид устраивала».
0: «Ага», — иронично протянул я. «А потом еще полтора часа назад пробиваться. Но вообще, находка супер. Как открыть-то смог?» Рога замялся.
3: «Ну, на этом клановом портале программка одна есть. Обучалка по взлому замков. Повтыкал немного, разобрался. Между прочим, там написано, что среднее время освоения 3 часа.
0: «Ты крут. Без вариантов». Ободряюще хлопнув эльфа по плечу, я взобрался на ставший уже родным трон. До очередного воскрешения короля еще час. Можно устроиться с комфортом. Время шло. Еще несколько боев, и я наконец-то собрал полную коллекцию ключей. И сделал 29-й. Получил очередное достижение, 20 уровней не умирая. И второй ранг известности. Вас знают по имени. Однако такая слава начинает напрягать. С одной стороны, это Вертмир с его агрессивными монстрами и внутренними разборками. И чем ты круче, тем лучше, однозначно. Каждый набранный уровень

0: дает очередную каплю независимости и уверенности в себе. Но все же я не телезвезда и к вниманию не привык. Ладно, разберемся со временем, о чем они там говорят. Подошло время возрождения короля. Увидев, что Клоп совсем заскучал, я кинул ему предложение присоединиться к группе. «Принимай, один круг со мной прокатишься, подтянем тебя немного по уровню». Клоп радостно согласился, и я уверен, что сейчас он сидит в предвкушении золотого дождя из опыта, внимательно уставившись на индикаторную полоску. «Все, пошла жара!» Спаун монстров прошел без эксцессов. Я уже добивал короля, когда в приват прилетело сообщение от Таалии.
1: «Ты тут? Помоги!»
0: «Черт, как не вовремя!» Быстро огляделся и, оценив ситуацию как безопасную, отписался. «Что случилось? Ты где?» Длинная пауза, затем короткий ответ.
1: «ПК! Трое! На первом уровне у гнолов!»
0: Пет завалил короля, и я, максимально быстро закидав добычу в сумку, повернулся к Клопу. «Там ПК-шары и эльфу мою знакомую мочат. Я на выручку. Действуй дальше по плану, я отпишусь тебе. Если что, то скидывай стелс и на кладбище. Потом пересечемся в городе, окей?»
2: «Без проблем!»
0: Клоп поднял сжатую в кулаке руку.
2: «Порви их там!»
0: Я кивнул и шагнул мимо него в портал. Позади раздался протестующий писк, когда, притирая рогу к стене, под арку полез медведь. Секундная потеря зрения и ориентации, и мы очутились в зале с фиолетовым мхом. Угрожающе рыча, к нам тут же бросились два гнола воина 11 уровня. Но это на один зуб. Скосил взгляд на карту, сориентировался, в какой стороне выход. Пара торопливых шагов к арке прохода и оглядел открывшийся взгляду коридор. Спиной ко мне стояли три эльфа-кастера, а перед ними крутилась полупрозрачная сфера воскрешения. Вот она замерла и с едва слышным звоном осыпалась водопадом осколков. На полу пещеры осталась стоять Таали в окружении двух десятков своих могилок. Ого, крепко ее тут зажали. Эльфам было весело. Один из них тут же парализовал жертву. Остальные дружно принялись развлекаться, запуская в девушку огненные шары и заставляя дергаться от коротких электрических разрядов. Ведь это больно. Вот ведь суки! Фас, гумонгус! Эльфы от неожиданности вздрогнули. Кто-то даже вскрикнул. Ведь первое, что они увидели, когда обернулись, была мчащаяся по узкому коридору туша медведя. Пет, еще не восстановившийся после битвы с королем, был слегка не в кондиции, и вид имел пугающий до изумления. Весь в крови, покрытый порезами, рваными ранами и ожогами. Мишка занимал почти все пространство коридора и со стороны смотрелся, как поезд метро, летящий по туннелю. «Бамц!» – тяжелая лапа достала одного из уродов, и тот сел пятой точкой на землю, то ли от неожиданности, то ли от удара. Пока оставшаяся пара пятилась назад, Пет в несколько смачных шлепков прикончил самого невезучего. 20-й уровень противника для Таали выше крыши, а для Мишки – песок под ногами.
3: «Внимание! Вы убили игрока светлой фракции. Ваше отношение с фракцией Темного Альянса улучшилось. Ваш ПК-счетчик равен одному. Теперь при смерти от рук другого игрока с вас можно будет снять один предмет с вероятностью в 1%. Внимание! Ваш ПК-счетчик меньше счетчика убитого игрока. 1 меньше 72. Данный игрок является для вас легитимной целью. Ваш ПК-рейтинг уменьшен на 1.
2: О, черт, Клоп же в группе. Ему эти игры с фракциями ни к чему. Быстро вызвав нужное меню, я исключил Рогу из состава отряда. А через несколько секунд мой ПК-счетчик динкнул еще пару раз, но лишь за тем, чтобы вновь обнулиться. Никто из засранцев не сбежал, все тут полегли.
0: Я подошел к эльфе. Та сидела на полу и тихо плакала, уткнув лицо в ладони. «Ну, чего ты? Все хорошо. Наш победили. Зло наказано. Добро ликует». Я несмело погладил ее по голому плечу. «Вставай, надо одеться, а то замерзнешь». Нес я какую-то чепуху, пытаясь привлечь ее внимание. Таали подняла лицо и посмотрела заплаканными глазами. Торопливо расшнуровав сумку, я достал отложенный для эльфы пояс. «Смотри, как ты и заказывала. Идеально для паладина». Девушка неуверенно взяла подарок. Смотрелась в характеристики и едва заметно улыбнулась. Я обрадованно зачастил. «Еще колечко красивое есть, без характеристик, но симпатичное, тебе подойдет. Только отыскать его надо, в сумке бардак. Ну давай, не сиди на холодном, вставай!» Эльфа послушно встала и, все еще хлюпая носом, прошлась по пещере, останавливаясь на секунду у пустых могилок и уничтожая их прикосновением. Наконец нашла самую первую, с вещами, и принялась натягивать на себя броню. «Что случилось-то? Не утерпел я?» «Уроды!» – односложно ответила Таали. Наконец, полностью одевшись, примерила пояс и, покрутившись немного перед воображаемым зеркалом, довольно улыбнулась. «Да, обновки однозначно делают девушек счастливей». Эльфа присела рядом и принялась рассказывать. «Я в бою была, когда эти мудаки в пещеру зашли. Увидели меня и, не дождавшись, пока я закончу с монстром, парализовали и атаковали. Чуть от гнола не легла, вообще обидно было бы. Ну, прибили меня, забрали все деньги, как обычно». Эльфа с намеком посмотрела на меня. «Не дурак, понял». Прошелся по телам, проверяя добычу. У одного нашлось почти 70 золотых, у остальных всего по паре серебряков. Плюс по именному жетону с каждого. Таали тем временем продолжила. «Ну а я, по дурости бабской, точку привязки прямо тут установила. Безопасно ведь, и бежать далеко не надо, если убьют. Вот и возродилась через 30 секунд, а эти уроды стоят, ржут, еще и неглиже этот дурацкое комментируют. Станцевать предлагали. Добровольно, мол. И одному по роже, другому ногой по шарам. Им, видать, не понравилось. Снова меня убили. Дело-то нехитрое. А потом уже совсем ничего сделать не могла. Только появлюсь, парализация и труп». «Ясно. Сделал себе зарубку в памяти. Точку возрождения прятать подальше с глаз долой. Иначе можно нарваться на большие неприятности». «Сколько денег было-то?»
4: «Почти полтинник. Весь сегодняшний заработок».
0: «Держи». Я отсчитал 50 монет и протянул их эльфе. Та торопливо схватила золото и принялась сыпать в кошель. Потом замерла на секунду и виновато посмотрела на меня.
4: «Спасибо! Ты не подумай, что я жлобиха какая. Мне просто деньги нужны. Очень».
0: С каждым словом ее голос становился все тише. Она снова скуксилась и, сжавшись в комочек, замерла с остановившимся взглядом. «Блин, так не пойдет». Я сел напротив эльфы, взял в руки ее узкие ладошки. «Таали, мы с тобой друзья?» Эльфа лишь слабо пожала плечами. «Что-то случилось? Почему у тебя постоянно глаза на мокром месте? Скажи мне, я пойму. Я сам смертник. У меня неоперабельная опухоль мозга. Видишь, днюю и ночую в игре. На срыв иду». Глаза девушки расширились.
4: «Правда?»
0: Тут уж я не выдержал и раздраженно скривил рот. «Тебе справку показать?» Таали стушевалась.
4: «Извини, меня вообще Таня зовут».
0: Я замер. Сообщить свое настоящее имя – это серьезный жест доверия.
4: «А меня Глеб».
0: Девушка кивнула, шмыгнула носом и торопливо заговорила.
4: «Ты хочешь знать, что случилось? Слушай тогда. Жили-были две сестры – спортсменки, активистки и, наконец, просто красавицы. Старшей Тане 19, а младшей 16. Было. Вот шла однажды младшенькая с тренировки. Около нее остановилась большая черная машина, и двое парней затянули девочку вовнутрь. Что было дальше, ты, наверное, догадываешься. Утром выкинули ее из машины, думали, мертвая уже. А девочка-то живучей оказалась».
0: Таня рассказывала, а лицо ее становилось все жестче. Сжатые в кулаки руки побелели.
4: «Добрые люди отвезли девушку в больницу. Затем туда же приехал исследователь. Нашлись свидетели, машину и парней опознали. Да вот незадача. Один оказался третьим помощником какого-то депутата с мандатом. А второй – совсем даже не русский, но имеющий гордый орлиный профиль и очень серьезных знакомых. Добрый дядя-следователь вдруг сменился на злобную суку в погонах. Та требовала проходить все новые медицинские обследования. Подробно, по минутам, расспрашивала о событиях той ночи. Да еще интересовалась, было ли приятно, получала ли оргазм и не сама ли парней спровоцировала. Сестра потом спать не могла по ночам.
2: вскакивала с криком каждые полчаса. И так день за днем, беседа за беседой. Ага. А потом эта сука пообещала прийти в школу и подробно расспросить одноклассников и учителей о моральном поведении сестры, попутно поведав во всех подробностях о причинах интереса. Сестра вернулась домой, заперлась в ванной и вскрыла вены. Дело закрыли. Хорошие парни на свободе. А сука в погонах поменяла свой двухгодичный Бимер X7 на новенький X8 в люксовом исполнении. Теперь старшая сестра ходит днем на работу, а вечером и ночью в виртуал, чтобы накопить денег и купить винтовку. И обязательно купит. Хоть через год. Как-то так. Я потрясенно молчал. Затем лишь спросил, а попадешь? Таня горько усмехнулась.
4: Третье место в областных соревнованиях по биатлону. Среди юниоров, если тебе интересно.
2: Помолчав минуту, я поднял голову к небу. Искин, если ты слышишь, знай, что если об этом разговоре станет кому-то известно, девушка вряд ли доживет до утра. Поэтому, пожалуйста, не сливай никуда инфу, иначе ты просто ее убьешь.
4: Девушка удивленно посмотрела на меня. «Ты думаешь?»
2: «Думаю, да. Искин тут бог. Он везде и во всем. Может, и слушает. Кто его знает?»
4: Я поднялся на ноги.
2: «Что касается твоей истории, я тебя понимаю. Чем смогу, помогу. Главное, не пари горячку. Сама подставишься и за сестру не отомстишь».
4: «Ты действительно одобряешь?»
2: «Знаешь, я ведь уже дважды за гранью. С одной стороны, я смертник. Могу выйти на улицу и убить кого угодно. Меньше от этого не проживу. Все равно помирать через неделю-другую. С другой стороны, я в игре и очень хочу остаться тут навсегда. И здесь тоже другие правила. Вот эти смелые парни я показал на три эльфийские могилки. Тебя обидели, за что и получили мгновенное наказание. Им тоже было больно. Они потеряли деньги, нажили врага. И никакие депутатские корочки им не помогли бы. Это справедливо. И мне это нравится. Так что на твоем месте я бы поступил точно так же». В этот момент три голопузых эльфа вломились в пещеру. Тьфу ты, легки на помине. Думаю, что поведи они себя по-человечески, мы бы дали им возможность выпотрошить могилки. Но ребята пылали жаждой мести. Без разговоров набросили на меня и Таню парализацию, а затем полетели огненные стрелы и фаерболы. Но, ребята, нельзя же так. Дважды на одни и те же грабли. Взревев, Гумонгу сбросился в атаку. Без шмоток эльфы продержались в два раза меньше, чем в прошлый раз. Счетчик ПК у меня не увеличился. Ребята напали первыми, а защищаться можно было без последствий. Так я стал обладателем еще трех жетонов. «Вот уроды!» Сплюнул я в сердцах. «Школота!» – поправила Таалия. Видя мой вопросительный взгляд, объяснила. «ПК-клан, у них замок в нейтральных землях. Кстати, там в основном сорвавшиеся, подборка неадекватов всех мастей. Клан официально именуется Сволота, но иначе как Школота их не зовут. Сейчас боюсь, что подмогу вызовут, надо борвать когти».
4: «Понял, согласен».
2: Кинул сообщение в приват-клопу, мол, возвратиться не смогу. Действую, как договаривались. Посмотрел в сторону эльфы. «Таня, давай я тебя проведу до города, а то обидит еще кто». Девушка удивленно вскинула брови, затем, впервые на моей памяти, улыбнулась широкой и чистой улыбкой.
4: «А давай, добрый некромант, веди!»

0: Урсула Ле Гуин. Выше звезд. Деревянный дом и надворные постройки занялись сразу и в несколько минут сгорели дотла. А вот купол обсерватории огню поддаваться не желал. Покрытый толстым слоем штукатурки с кирпичной обводкой, он покоился на мощном фундаменте. В конце концов, они сложили разбитые телескопы, инструменты, книги, таблицы, чертежи в кучу посреди обсерватории, облили все это маслом и подожгли. Деревянная подставка большого телескопа загорелась, и в действие пришли его часовые механизмы. Крестьяне, собравшиеся у подножия холма, видели, как купол, белевший на фоне зеленоватого вечернего неба, вздрогнул и повернулся сначала в одну сторону, потом в другую, а из прорезавшей купол щели повалил желтовато-черный дым и снопы искр. Жутко смотреть. Темнело. На востоке появились первые звезды. Громко прозвучали команды, и солдаты, угрюмые в темных мундирах, цепочкой спустились на дорогу и в полном молчании ушли. А крестьяне еще долго стояли у подножия холма. В их монотонной убогой жизни пожар — великое событие, чуть ли не праздник. Наверх, правда, крестьяне подниматься не стали, и поскольку становилось все темнее, ближе и ближе жались друг к другу. Через некоторое время они начали расходиться по своим деревням. Некоторые оглядывались. На холме все было недвижимо. За куполом, похожим на улей, неторопливо кружились звезды. Но купол не спешил привычно повернуться за ними вслед. Примерно за час до рассвета по извилистой дороге, ведущей на вершину холма, промчался всадник. Возле руин, в которые превратились мастерские, он спрыгнул с коня и приблизился к куполу. Дверь обсерватории была выломана. В проломе виднелся едва заметный красноватый огонек. Это тлела мощная опорная балка, рухнувшая на землю и выгоревшая до самой сердцевины. В обсерватории было трудно дышать от кислого дыма. В дымной полутьме двигалась, отбрасывая перед собой тень, какая-то фигура. Иногда человек останавливался, наклонялся, потом неуверенно брел дальше. Вошедший окликнул: «Гуннар! Мастер Гуннар!» Странный человек застыл, глядя в сторону входа, потом быстро выхватил что-то из кучи мусора и полуобгоревших обломков и механическим движением сунул находку в карман, глаз не сводя с двери. Потом подошел поближе. Покрасневшие глаза человека почти скрывались меж распухшими веками. Он дышал с трудом, судорожно хватая воздух. Волосы и одежда его местами обгорели и были перепачканы пеплом. — Где вы были? Человек как-то неопределенно показал себе под ноги. — Там есть подвал? — Значит, там вы и спасались от огня? Ах ты, Господи, в землю ушел, надо же. А я знал, что отыщу вас здесь. Борт засмеялся каким-то полубезумным смехом и взял Гуннара за руку. Пойдемте, ради Бога, пойдемте отсюда, уже светает. Астроном неохотно пошел за ним, глядя не на светлеющую полоску на востоке, а в щель купола, где все еще виднелось несколько ярких звезд. Борт буквально вытащил его из обсерватории, заставил сесть в седло, а потом, взяв коня под уздцы, быстро стал спускаться по склону холма. Одной рукой астроном держался за луку седла, другую руку, ладони пальцы ее были сожжены раскаленным до красна обломком металла, за который он нечаянно схватился, роясь в куче мусора, он прижимал к бедру, прижимал бессознательно, потому что этой боли практически не ощущал. Порой, правда, органы чувств кое-что сообщали ему. Например, «я сижу на лошади». Становится светлее. Но эти обрывки информации никак не складывались в целостную картину. Он задрожал от холода, когда утренний ветер поднялся и зашумел в темных деревьях, меж которыми вела их узкая тропинка, тонувшая в зарослях ворсянки и вереска. Но и деревья, и ветер, и светлеющее небо, и даже холод — все это было для него чем-то посторонним, несущественным, потому что сейчас он способен был видеть только одно — ночь, с треском разрываемую пламенем пожара. Борт помог ему спуститься с коня. Теперь все вокруг было залито солнечным светом, солнечные блики играли на скалах, вздымавшихся над рекой. У подножия скал виднелась какая-то черная дыра, и борт чуть ли не силой поволок его туда, в эту черноту. Там не было ни жары, ни духоты, наоборот, прохладно и тихо. Как только борт позволил ему остановиться, он кулем повалился на землю, ноги уже не держали его, и, опершись своими дрожащими, обожженными ладонями о землю, он почувствовал холод камня. «Вот уж действительно в землю ушел, клянусь Господом», — сказал борт, разглядывая израненные рудокопами стены шахты, на которых плясал огонек его свечи. «Я вернусь. Ночью, скорее всего. Не выходите наружу. И далеко вглубь тоже не забирайтесь. Это старая штольня. В этой стороне работы уже несколько лет не ведутся. А в старых штольнях всякое может быть. Ямы, обвалы. Наружу все же ни в коем случае не выходить. Затаитесь. Как только уберут ищеек, мы переправим вас через границу». Борт повернулся и в темноте стал пробираться к выходу. Давно уже стих звук его шагов, когда астроном наконец поднял голову и оглядел мрачные стены вокруг, освещенные лишь крошечной свечой. Чуть помедлив, он погасил ее, и тогда его со всех сторон обступила пахнущая землей тьма, непроницаемая и безмолвная. Перед глазами поплыли какие-то зеленые фигуры, золотистые пятна, медленно растворяющиеся во тьме. Это плотное и истерзанного мозга. Если он и думал о чем-то, сидя там во мраке, то мысли эти нельзя было облечь в словесную оболочку. Его знобило от чудовищного переутомления, от того, что он чуть не задохнулся в дыму и несколько раз сильно обжегся, и рассудок его, похоже, слегка помутился. Может быть, впрочем, голова его всегда работала не совсем так, как надо, хотя идеи порождала обычно ясные и светлые. Но разве нормально, например, чтобы человек 20 лет убил на то, чтобы шлифовать линзы, строить телескопы, пялиться на звезды и что-то там считать, составляя таблицы и списки, да еще рисовать карты таких миров, о которых никто и понятия не имеет, до которых никому дела нет, до которых вообще нельзя добраться, которые ни увидеть, ни потрогать нельзя. А теперь все это, плоды всей его жизни, погибло и в огне сожжено. Ну, а то, что осталось от его собственной бренной оболочки, только для могилы и годится. Да он, собственно, уже и так похоронен. Однако мысль о том, что он уже в могиле, под землей, отчетливой не была. Гораздо сильнее ощущал он почти непосильное бремя гнева и горечи. Оно разрушало мозг, подавляло рассудок. А вот темнота подземелья, казалось, даже облегчала эту тяжесть. К темноте-то он привык. Ночью-то и начиналась для него настоящая жизнь. Сейчас вокруг были тяжелые глыбы, низкие своды глубокой шахты, но ненависть давит сильнее, чем толще гранита, а жестокость куда холоднее глины. Здесь же его окружала, обнимала чернота девственных глубин земных. Он, дрожа от боли, лег и отдался этим объятиям, потом боль отпустила, и он уснул. Разбудил его свет. Это граф Борт зажег огнивом свечу. Лицо графа светилось оживлением. Румяные щеки, веселые голубые глаза меткого стрелка и охотника, яркий рот, чувственный и упрямый. «Они идут по следу», — сказал граф. Они знают, что вам удалось спастись. — Зачем? — сказал астроном. Голос его звучал глухо. Горло и глаза все еще были сильно воспалены после пожара. — Зачем они преследуют меня?
1: — Зачем?
0: Неужели вам нужны еще какие-то объяснения? — Чтобы отправить вас на костер, разумеется. — За ересь? Голубые глаза Борда сверкали в полумраке, отражая свет свечи. — Но ведь все и так разрушено. Все, что я сделал, сгорело. — О да, земля, наконец, остановлена. Но лесу-то они упустили, а им непременно нужна добыча. Хотя, черта с два, я вас им отдам. Глаза астронома, светлые и широко поставленные, уперлись в глаза графа. А почему? Вы меня, наверное, глупцом считаете, — сказал Борд с усмешкой, похожей скорее на волчий оскал, оскал волка, загнанного и готового защищаться. Да я и впрямь веду себя глупо. Глупость сделал, что предупредил вас. Вы же все равно не послушались, как всегда. И глупо, что сам я вас слушал. Но мне так нравилось вас слушать. Мне нравились ваши рассказы о звездах, о путях планет и концах времен. А ведь другие говорили со мной только о семенном зерне или о приплоде скота и ни о чем другом, понимаете? И вообще, я не люблю солдат и этих чужеземцев. Я не люблю, когда людей допрашивают и сжигают на кострах. Вот вроде есть ваша правда, есть их правда. А что знаю о правде я? Разве я ученый, чтобы знать, где подлинная правда? Разве известны мне пути звезд? Может, правы вы, может, они. Зато я точно знаю, что было такое время, когда вы сидели за моим столом и говорили со мной. Что же, прикажете мне теперь спокойно смотреть, как вас поведут на костер? Они говорят, что это святой огонь, он очищает. А вы называли огнями божьими звезды? Что же вы спрашиваете, почему? Зачем задавать глупые вопросы глупцу? Простите, — сказал астроном. Что знаете вы о других людях? — продолжал граф. Вы думали, они оставят вас в покое, и вы думали, что я допущу, чтобы вас сожгли. Он смотрел на Гуннара, освещенный пламенем свечи, и ухмылялся, скали зубы, как загнанный волк, но в голубых его глазах светилось веселье. Ведь мы живем внизу, на земле, понимаете, а не там, среди звезд. Борд принес трутницу, три сальные свечи, бутыль с водой, кусок горохового пудинга и холщовый мешок с хлебом. Он пробыл недолго и перед уходом снова предупредил астронома ни в коем случае не выходить из шахты. Очнувшись ото сна, Гуннар вновь ощутил какую-то странную тревогу, почти страдание. Но в отличие от других, он страдал не от того, что вынужден прятаться в норе под землей, спасая собственную шкуру. Страдания его были куда сильнее. Он не мог определить времени. Он тосковал вовсе не о настенных часах и не о сладостном перезвоне церковных колоколов в деревнях, сзывающих на утреннюю или вечернюю молитву, и не о точных и капризных часовых механизмов из его лаборатории, от которых в значительной степени зависели сделанные им открытия. Нет, тосковал он не об обычных часах, а о небесных. Не видя неба, не определишь и вращение земли. Все явления времени, яркий круг солнца, фазы луны, кружение планет и созвездий вокруг полярной звезды, смена знаков зодиака — все это теперь утрачено для него, порвана основа, на которую ложились нити его жизни. Здесь времени не было. Господи, — молился астроном Гуннар во тьме своего подземелья, — как хвала моя могла оскорбить тебя! Все, что когда-либо видел я в телескоп, — это лишь мимолетный отблеск твоего величия, мельчайший элемент созданного тобой порядка. Не мог же ты взревновать к слабым моим знаниям, Господи! Да и верившие моему слову были поистине малочисленны. Может, напрасно дерзнул я описать, сколь велики деяния твои? Но как мог я удержаться, Господи, когда ты позволил мне увидеть бескрайние звездные поля свои? Мог ли я молчать, увидев такое? Господи, не карай меня снова. Позволь мне восстановить хоть самый маленький телескоп. Я никому ничего не скажу, никогда больше не обнародую свои труды, раз они оскорбляют твою святую церковь. Я ни слова не произнесу об орбитах планет или природе звезд. Я буду нем, Господи. Дай мне лишь видеть их. Какого черта? Потише, мастер Гуннар. Я вас еще на полпути услыхал. Раздался вдруг голос Борда, и астроном, открыв глаза, увидел свет его фонаря. На вас устроили настоящую охоту. Теперь вы у нас колдун. Они клянутся, что видели вас спящим в собственном доме, когда запирали двери снаружи, но на пепелище костей ваших так и не нашли. — Я действительно спал, — сказал Гуннар, прикрывая глаза. — Пришли они, эти солдаты. Мне давно уже следовало послушаться вас. Я спустился в подземный ход, ведущий в обсерваторию. Я его сделал для того, чтобы холодными ночами быстрее можно было добраться до камина и отогреть пальцы. Они становились совершенно непослушными. Он вытянул свои почерневшие, покрытые волдырями пальцы и рассеянно посмотрел на них. Потом их топот послышался у меня над головой. Вот вам еще кое-какая еда. Что за черт? Вы что, так ничего и не ели? А разве уже много времени прошло? Ночь и день. Сейчас снова ночь. Дождь идет. Послушайте, мастер Гуннар, в моем доме сейчас живут двое из этих черных ищеек. Слуги церкви, черт бы их побрал. И я еще должен оказывать им гостеприимство. Ведь это мое поместье. Они здесь у меня в гостях. Мне сейчас трудно к вам приходить, а никого из своих людей я сюда посылать не хочу. Что, если эти святые отцы спросят их, знаете, где колдун? Поклянетесь ли перед Господом, что не знаете, где он? Так вот, пусть лучше и не знают. Я приду, когда смогу. Как вам здесь, ничего? Еще немного потерпите? А там я вас мигом отсюда вытащу и за границу переправлю, пусть только эти двое из моего дома уберутся. И, пожалуйста, не говорите больше так громко, а то они настырные и вездесущие, как мухи. Вполне и в эти старые штольни заглянуть могут. Вам бы лучше подальше забраться. А я непременно вернусь. Ну что ж, с Богом. Счастливо оставаться, мастер Гуннар. С Богом, граф! Счастливого вам пути! Еще раз сверкнули перед ним голубые глаза Борда. На неровных сводах шахты заплясали тени. Это граф взял в руки фонарь и тронулся в путь. Потом все исчезло во мраке. Борд, дойдя до поворота, погасил фонарь, и Гуннар услышал, как он спотыкается и чертыхается, пробираясь к выходу. Через несколько минут Гуннар зажег свечу и немного поел. Сначала черствого хлеба, потом отщипнул корочку горохового пудинга, запивая еду водой из бутыли. На этот раз Борд принес еще 3 каравая хлеба, немного солонины, еще 2 свечи и бурдюк с водой, да еще толстый шерстяной плащ. От холода Гуннар, в общем-то, не страдал. На нем была та самая куртка из овчины, в которой он всегда работал холодными ночами в обсерватории, а то и спал, когда, спотыкаясь, добирался на рассвете до постели, и не было сил раздеться. Это была очень теплая куртка, правда, немного обгоревшая на рукавах. Это когда он рылся на пепелище, и вся перепачканная сажей, но по-прежнему родная, привычная, как собственная кожа. Он сидел, чувствуя ее тепло, ел и глядел за пределы хрупкого желтого круга света, образованного свечой, во тьму уходящего вдаль туннеля. В голове звучали слова Борда: «Вам бы лучше забраться подальше». Поев, он увязал продовольствие в плащ, взял узел в одну руку, в другую руку свечу и двинулся в путь. Уходя по боковой штольне куда-то вниз, вглубь земли. Пройдя несколько сотен метров, он вышел к главному поперечному штреку, от которого отходило множество боковых, коротких, ведущих в довольно просторные пещеры. Он повернул налево и вскоре оказался в обширном помещении, имевшем как бы три уровня. Верхний был расположен под самым сводом, до которого оставалось всего метра полтора. Свод был хорошо укреплен деревянными столбами и балками. В самом дальнем углу, за мощным столбом кварцевой породы, оставленным рудокопами в качестве дополнительной подпорки, он устроил новое логово, вытащил из узла трутницу, свечи, продукты, воду и разложил все так, чтобы легко можно было найти в темноте, а плащ расстелил на полу, прямо на осколках выработанной породы. Потом потушил свечу, которая уже на четверть стала короче, и лег в полной темноте. Он уже три раза побывал в том первом туннеле, но никаких следов Борда там не обнаружил. Тогда, вернувшись в свой лагерь, Гуннар стал исследовать припасы. Имелось в наличии два каравая хлеба, пол бурдюка воды и солонина, к которой он и не притрагивался, и еще четыре свечи. Он предполагал, что последний раз Борд приходил дней шесть назад. Впрочем, с тем же успехом могло пройти и три дня, и восемь. Его томила жажда, но он не осмеливался напиться вдоволь, поскольку воды оставалось мало, а источника рядом не было. И он решил искать воду. Сначала он считал шаги. Через 120 шагов, обнаружив, что крепления сильно обветшали и почти не держат породу, кусками которой проход наполовину засыпан, он вышел к вертикальному стволу шахты, где еще сохранилась ветхая деревянная лестница. Однако, спустившись на следующий горизонтальный уровень, он забыл про счет и пошел так. Здесь он сначала нашел рукоять сломанной кирки, потом брошенную шахтерскую каску, за обручем которой все еще торчал огарок свечи. Он сунул огарок в карман и пошел дальше. Он все шел и шел вперед, как заведенный, одурев от монотонного движения по одинаковым с виду туннелям с деревянными креплениями. За ним по пятам следовала тьма, обгоняла его, уходила вперед. Свеча почти догорела, на пальцы, обжигая их, потек горячий свечной жир. Гуннар выронил огарок, и тот потух. Опустившись на четвереньки, он стал шарить во внезапно обступившей его тьме, задыхаясь от вонючего свечного дыма, и когда на минутку поднял голову, чтобы вдохнуть свежего воздуха, прямо перед собой, впереди, увидел далекие звезды. Яркие крошечные точки, словно заглянувшие сюда сквозь какое-то отверстие, напомнившее ему крышу обсерватории с длинной черной щелью, заполненной звездами. Он встал и, совсем забыв про потухшую свечку, бросился к звездам. Они двигались, плясали, расплывались, как в трубке телескопа, когда что-то мешало настройке часового механизма, или у самого Гуннара начинали от усталости слезиться глаза. Танцуя, звезды вспыхивали ярким светом. Наконец он оказался прямо среди них, и они с ним заговорили. Пламя свечей отбрасывало причудливые тени на их лица, почерневшие от пыли и копоти. В живых, любопытных глазах зажигались огоньки. «Ага, вот он. А кто это? Ганно. Эй, приятель, что тебе тут понадобилось в этой старой шахте, а? У, а это еще кто? Какого черта? Остановите его! Эй, приятель, осторожней! Ничего не видя перед собой, он бросился обратно во тьму, туда, откуда пришел. Огни преследовали его, а перед ним, вниз по туннелю, бежала его собственная неясная огромная тень. И когда прежняя темнота проглотила тень и вновь стало тихо, он все еще продолжал неловко бежать, спотыкаясь и падая, порой двигаясь вперед на четвереньках или согнувшись и помогая себе одной рукой. В конце концов он бесформенной кучей рухнул у стены. В груди горело огнем. Тишина, темнота. Он отыскал в трутнице, которую носил в кармане, огарок свечи, зажег его огнивом и тут обнаружил, что находится не более чем в 15 метрах от вертикального ствола шахты. Он побрел обратно в свое логово. Там поспал, потом, проснувшись, поел и выпил всю оставшуюся воду. Это означало, что необходимо будет встать и отправиться на поиски воды. Потом, наверное, снова заснул или задремал, и во сне ему почудился голос, который разговаривал с ним. Вот ты где, оказывается. Ну хорошо, не бойся. Я тебе зла не причиню. Говорил ведь я, что никакой это не горный эльф. Разве видал кто горного эльфа ростом с человек? Да и кто их вообще видал-то? Нет, парни, видеть-то их как раз и невозможно, — сказал я им. А это мы человека видели, точно вам говорю. Так чего ему в шахте-то надо, — спросили они. А вдруг это привидение? А может, один из тех, что утонули, когда в южной штольне прорвалась плотина? Тут бродит? Ну ладно, — сказал я тогда. Пойду и сам все разузнаю. Я еще ни разу в жизни привидения не видел. Правда, слыхал о них. Вообще-то меня не больно тянет глядеть на то, чего видеть нельзя. На горный народец, например. Но разве плохо еще разок Тимона повидать или старого Трипа? Все равно во сне-то я их частенько вижу. А это почти что одно и то же. Глядишь, работают себе в забое, а лица от пота так и блестят, как в жизни. Что ж не посмотреть на них? Я и пошел. Но ты вроде и не привидение, и не шахтер. А может, ты дезертир или вор? А может, сумасшедший? Эх ты, бедняга. Не бойся, прячься себе, коли нравится. Мне-то что? Тут нам с тобой места хватит. Но почему ты от солнышка-то прячешься? Солдаты. Вон оно что. Так я и думал. Старик, понимающе закивал, и пламя свечи, укрепленное у него над лбом, запрыгало по сводам шахты. Он сидел на корточках, метрах в трех от Гуннара, свесив руки между коленями. С пояса свисали пучок свечей и кирка с короткой рукоятью. Отлично сработанный инструмент. Лицо его и вся фигура в беспокойном свете свечи казались сотканными из резких теней и были того же цвета, что и стены шахты. Позвольте мне остаться здесь. Да ради бога оставайся. Разве это шахта моя? Ты вошел-то где-нибудь в старой штольне над рекой? Повезло тебе. Ничего не скажешь. Твое счастье, что повернул в эту сторону, а не на восток. На востоке пещеры. Большие пещеры. Слыхал? Да, никто о них и не знает, кроме шахтеров. Пещеры эти нашли еще до того, как я родился. Старую жилу разрабатывали, которая шла точнехонько по солнцу. Я эти пещеры один раз видел. Отец меня с собой брал, говорил, надо и тебе разок посмотреть. Надо, говорил, поглядеть на чудо это. Еще один мир под нашим миром. А громадные они, сил нет. До дна, как до неба, не достанешь. И черная река водопадом вниз все падает и падает, и сколько свечей ни свети, не увидишь куда. И звук от этого водопада из темноты наверх выходит тихий, как шепот, и бесконечный. А за одной пещерой другая, третья, И множество их вверх и вниз, кто его знает, где они кончаются. Пещеры над пещерой, а кругом все сверкает, сплошной кварц. Правда, одна пустая порода. А здесь кругом все выработано давным-давно. Так что, парень, ты тут надежно спрятался. Да вот на нас наткнулся. Ты чего искал-то? Поесть? А может, человеческое лицо увидеть захотелось? Воду. Да ее тут полно. Пойдем покажу. В нижней штольне сколько хочешь ключей. Ты просто не туда свернул. Когда-то я тут в ледяной воде по колено вдоволь настоялся, пока жила не иссякла. Ну, давно это было. Ну, пошли. Старый рудокоп, показав источник, проводил Гуннара обратно и предупредил, что дальше по течению ручья идти опасно, потому что крепления наверняка сгнили и могут рухнуть даже от звука шагов. Тогда жди обвала. Все деревянные столбы на берегу источника обросли сверкающими белыми кристаллами, мохнатыми, словно шерсть, может, селитра, а может, какая-то разновидность плесени. Над маслянистой поверхностью черной воды выглядело это довольно жутко. Вновь оставшись в одиночестве, Гуннар подумал, что ему, должно быть, приснился этот странный белый туннель, заполненный черной водой, а также и рудокоп, приходивший сюда. Увидев далеко внизу в туннеле мелькнувший огонек, он скрючился за кварцевым выступом, зажав в руке увесистый кусок гранита. Внезапно страх, гнев, горечь слились здесь, в этой темноте, воедино, породив четкое решение. Он никому больше не позволит поднять на него руку. Решимость эта была слепой, тяжелой и мрачной, как камень, зажатый в его руке, и давила на душу. Но это оказался всего-навсего старый рудокоп, и он принес Гуннару толстый кусок сухого сыра. Они сидели рядом и разговаривали. Гуннар с аппетитом ел сыр, потому что еды у него уже совсем не осталось, и слушал старика, и чувствовал, что от этого на душе становится чуточку легче, и даже будто бы легче становится видеть в темноте. «А ведь сам-то ты не из солдат», — сказал старик, и Гуннар ответил, что когда-то был студентом, но больше объяснять ничего не стал, не смея сказать, кто он на самом деле. Старик знал все, что происходит в округе. Он рассказывал о том, как сожгли круглый дом на холме, и о графе Борде. Эти в черных рясах увезли его в город, говорят. Там он предстанет перед советом Святой Церкви, и его будут судить и пытать. А за что пытать-то? Что он такого сделал? Охотился себе на кабанов, оленей да лисиц. Тогда уж пусть его лисицы и судят. И вообще, кругом что-то непотребное делается. Черные эти всюду вынюхивают, солдат понагнали, жгут дома, людей пытают. Оставили бы честных людей в покое. Граф этот тоже хороший был человек, очень даже, хоть и богатый. Справедливый, господин, ничего не скажешь. Вот только верить-то никому нельзя. Никому. Это только в шахте людям верить можно. Тем, кто каждый день под землю спускается. На что человеку тут надеяться? Ну, разве что на собственные руки, да руки товарищей. Чем тут от смерти спасешься, если обвал случится? Крепеж не выдержит, если засыпет тебя? Только товарищи и помогут. Их кирки да воля железная. Там, наверху, под солнцем, никакого серебра и в помине бы не было, если бы здесь, внизу, в темноте, не было между нами доверия. Здесь у тебя друзья надежные. Да сюда только такие спускаются, других тут нет. Ну, виданное ли дело, чтобы владелец рудника в своих кружевных манжетах полез по лестнице в шахту или те же солдаты, все вниз да вниз, в темноту, как в колодец? Ну уж нет, эти не полезут. По траве-то они все бегать гораздо, А что толку от их мечей да крика здесь в темноте? Поглядел бы я, как они тут побегают. В следующий раз старик привел с собой еще одного человека, и они принесли Гуннару масляную лампу и глиняный кувшин с маслом, а еще сыру, хлеба и несколько яблок. «Это Ганну в голову пришло. Лампу-то захватить», — сказал старик. «Фитиль у нее из пеньки. Ежели гаснуть начнет, дунь как следует, она и разгорится. Вот тут еще дюжина свечей». Пер-младший постарался. Порядком натаскал их из раздаточной. «А все они знают, что я здесь?» «Мы знаем», — коротко ответил старик. «Мы, а не они». Несколько дней спустя Гуннар вновь прошел по нижнему коридору шахты на запад, до того места, где впервые встретил шахтеров с пляшущими, как звезды, огоньками свечей на касках, и подошел к ним. Рудокопы пригласили его разделить с ними нехитрую трапезу. Провели по туннелям, показали насосы и основной ствол с лесенками и корзинами, висящими на подъемных блоках. Ветер, проникавший в ствол шахты, пахнул, как ему показалось, дымом пожарища, и он отшатнулся. Они вместе вернулись в штольню. Рудокопы позволили ему поработать вместе с ними и обращались с ним как с гостем или с ребенком. Он стал их приемышем, их тайной. А что ж хорошего, по 12 часов в день копаться в черной норе под землей и знать, что ничего своего у тебя там нет, ни тайны, ни клада, ничего. Разумеется, они добывали под землей серебро, но жила истощилась, и там, где когда-то трудилось одновременно 10 команд по 15 человек в каждой, и не смолкал грохот, скрип и стук нагруженных корзин, влекомых вверх скрипучей лебедкой, и шлепки падающих вниз пустых теперь работали всего 8 рудокопов.

на сбалансированной и острой кирки вдоль жилы, проходящей в граните, как выбирать и дробить руду, что в ней искать и как найти редкие светлые жилочки чистого серебра, хрупкого драгоценного металла. Теперь он помогал им каждый день. Он уже с утра поджидал их в забое и потом был на подхвате то у одного, то у другого, копал, точил инструмент, таскал тележки с рудой вниз, к главному стволу, или работал в забое. Но в забой они не очень-то его пускали. Не позволяли гордость и многолетняя привычка. «Эй, а ну кончай стучать тут, как дровосек! Смотри, вот как надо, понял?» Но в тот же миг кто-то другой подзывал его. «Браток, вдарь-ка вот здесь по клину». «Ага, ну в самый раз будет». Они кормили его той же грубой, непритязательной пищей, что ели сами. Ночью, когда все остальные поднимались под длиннющим лестницам наверх, на травку, как они это называли, он оставался в пустых штольнях один. Лежал и думал о них, вспоминал их лица, голоса, их тяжелые, покрытые шрамами, пахнущие землей руки, руки стариков с толстыми ногтями, почерневшими от гранитной пыли и железа. Он вспоминал эти руки, умные и чуткие, что сумели открыть земные недра и извлечь светоносное серебро из несокрушимой каменной породы. То самое серебро, которого потом и в руках не держали, и уж тем более никогда не тратили на себя самих. То самое серебро, которое им не принадлежало. А если вы обнаружите новую жилу, что делать станете? Вскроем, да хозяевам скажем. А зачем им говорить? Ну, парень, нам платят-то ведь за то, что мы выдаем на гора. Ты что думаешь, мы этой треклятой работенкой занимаемся, потому что она нам так уж нравится? Да. Они смеялись над его словами громко, беззлобно, как дети. На перепачканных грязью и потом лицах светились живые глаза. Да, вот бы нам с новой жилой подвезло. Жена моя тогда б снова поросенка завела. Мы уж как-то держали одного. А я, клянусь Господом, в пиве бы купался. Но если здесь когда и было серебро, то его все уже давно выбрали. Они потому так далеко к востоку и продвинулись. Но там одна только пустая порода, да и здесь уж куда как не густ. Время расстилалось вокруг него, подобно бесконечным темным туннелям шахты, которые порой, когда он останавливался на каком-то их перекрестке с крошечным огарком свечи в руках, вдруг становились видны все сразу. Теперь, оставаясь один, астроном часто бродил по старым штольням и штрекам, хорошо зная все их опасные места, заполненные водой нижние коридоры, шаткие лестницы, тесные проходы. Он бродил и любовался игрой света на стенах и выступах, блеском слюдяных вкраплений, которые казались огоньками, мерцающими в толще каменных глыб. «Почему иногда свет свечи отражается так странно?» — спрашивал он себя, будто находит там, в глубине, какой-то дополнительный источник отражения, там, за неровной, блестящей слюдяной поверхностью, где что-то словно светится, подмигивает и тут же снова прячется, нечаянно выскользнув, как из-за облака, из-за невидимого ядра планеты. «Под землей есть звезды», — думал он, — «нужно только суметь их разглядеть». Неловкий при работе киркой, он прекрасно разбирался во всяких механизмах. Рудокопы преклонялись перед его мастерством и тащили ему разные детали, инструменты. Он починил насосы и лебедки, подвесил на цепи специальную лампу с отражателем для Пера-младшего, работавшего в длинном и узком штреке. Отражатель он изготовил из старого обруча для свечи, который сперва старательно расплющил, потом соответствующим образом согнул и до блеска отполировал клочком овечьей шерсти, выдранной все из той же куртки. «Чудо какое!» — говорил Пер. «Светло прямо-таки, как днем. Одно нехорошо. Лампа-то

0: Сзади меня светит. У выхода. И не гаснет, когда воздух в забое совсем уж никуда не годится. И пора мне вылезти и отдышаться. Дело в том, что свеча обычно гаснет от недостатка кислорода в узком забое раньше, чем человек почувствует удушье. Вам бы здесь надо воздуходувные мехи установить. Это как в кузне, что ли? Ну, примерно. А почему бы и нет? Ну, а ночью? Ночью, неужели ты никогда так и не поднимаешься наверх на травку? Спросил как-то Ганно, грустно глядя на Гуннара. Ганно был несколько меланхоличным, задумчивым и добрым парнем. Ну, просто поглядеть, а? Гуннар не ответил. Пошел помогать Брану с крепежом. А теперь артели самой приходилось делать все, что раньше для нее делали крепежники, откатчики, сортировщики и многие другие. «Он до смерти боится выйти из шахты», — сказал Пер, понизив голос. «Ну, просто, чтобы на звезды посмотреть, да на ветру постоять», — сказал Ганна, будто по-прежнему обращаясь к Гуннару. Однажды ночью астроном вытащил и разложил перед собой все, что хранилось в его карманах с той ночи, когда сожгли обсерваторию. Все это он подобрал за те часы, когда, спотыкаясь, бродил по пепелищу и искал утраченное. О самой утрате он с тех пор не думал. На этом месте в его памяти образовался толстый, словно после глубокого ожога, шрам. В течение долгого времени шрам этот мешал ему понять, что за предметы лежат теперь перед ним в рядок на пыльном каменном полу шахты. Пачка сильно обгоревших с одного края листов бумаги, круглая пластинка из стекла или прозрачного камня, металлическая трубка, искусно выточенное из дерева зубчатое колесо, кусок какой-то почерневшей, погнутой медной пластинки с тонким рисунком и так далее и тому подобное, куски, обрывки, обломки. Он сунул бумаги обратно в карман, так и не попытавшись разобрать наполовину обгоревшие хрупкие листки и прочитать написанное на них изящным почерком. Он продолжал смотреть на остальные предметы и время от времени брал какой-нибудь в руки и изучал его, особенно часто стеклянную пластинку. Он узнал окуляр от своего 10-дюймового телескопа. Он сам полировал для него линзы. Подняв окуляр с земли, астроном держал его бережно за самые краешки, чтобы кислота с пальцев не попортила поверхности линз. Потом стал полировать их, доводя до блеска кусочком все той же мягкой чудесной овечьей шерсти из куртки. Когда стекла стали почти невидимыми, он поднял окуляр и стал смотреть на него и сквозь него под разными углами. Выражение лица его было спокойным и сосредоточенным. Взгляд светлых, широко поставленных глаз неподвижен. Поворачиваемый его пальцами окуляр отразил свет лампы и собрал его в одно яркое крошечное пятнышко у самого своего края, словно линзы когда-то, еще в те ночи, когда телескоп был обращен к небесам, поймали одну из звезд и держали ее в своем плену. Он осторожно завернул окуляр в клочок шерсти и спрятал рядом с трутницей в одной из каменных ниш в стене шахты. Потом стал брать и рассматривать один за другим остальные предметы, лежавшие перед ним. В течение последующих недель шахтеры все реже видели таинственного своего знакомого. Он предпочитал одиночество. Он говорил, что исследует заброшенные восточные туннели. «Зачем это?» «Просто разведать хочу», — говорил он, и на губах его возникала короткая дрожащая улыбка, придававшая астроному несколько безумный вид. «Эх, парень, ничего ты там путного не найдешь. Там одна пустая порода. Серебро все повыбрали. Да там на востоке и жила-то ни одной стоящей не было. Может, конечно, и попадется тебе немного руды или оловянный камень, да только копать там нечего. А как ты узнаешь, что у тебя под ногами в толще камня, Пер? Приметы знаю, парень. Да и кому про это знать-то, как не мне? А если примет не находишь, тогда и серебра не найду. И все-таки ты знаешь, что оно где-то здесь, раз чувствуешь, где копать, раз видишь вглубь, сквозь камень? А что там еще в этой глубине? Ты находишь металл, потому что именно его ищешь и ради него долбишь камень. А разве нельзя в глубинах земных, куда больших, чем эта шахта, найти что-то еще, если специально искать, если знать, где копать? «Камень», — сказал Тер, — «камень, камень и еще раз камень. А дальше?» «Дальше? Ну, адский огонь, наверное. Иначе почему же в штольнях, чем глубже они уходят вниз, становится все жарче и жарче? Во всяком случае, так говорят. Вроде как мы к аду ближе, чем другие». «Нет», — сказал астроном громко и уверенно, — «нет. Там под толщей камня ада нет». «Тогда что же там такое под нами?»
1: «Звезды».
0: «Ага», — смутился шахтер и почесал всклокоченную голову. Потом усмехнулся. «Ну и задачка». Он уставился на Гуннара со странной смесью жалости и восхищения. Он знал, что Гуннар безумен, но не предполагал, что безумие это достигло такой силы, что невольно вызывает восхищение. «Тогда, может, ты их отыщешь, звезды эти?» «Если сумею найти способ», — ответил Гуннар так спокойно, что Перу ничего не оставалось, как промолчать и снова взяться за заступ. Однажды утром, спустившись вниз, рудокопы увидели, что Гуннар все еще спит, укутавшись в поношенный плащ, одолженный ему некогда графом Бордом, а рядом с астрономом лежит странный предмет. Какая-то штуковина из серебряных трубочек, скрепленных проволочками и полосками жести, вырезанными из старых держалок для свечей с шахтерских касок. Рамка выпилена из отломанной ручки кирки и тщательно отделана. И еще там было зубчатое колесико и кусочек мерцающего стеклышка. Штуковина казалась ужасно хрупкой, какой-то невзаправдошней, загадочной. Что это за чертовщина такая? Они стояли вокруг спящего и смотрели то на штуковину, дружно освещая ее своими фонарями, то на Гуннара, и тогда желтый огонек чьей-то свечи перескакивал на его лицо. Это уж, конечно, он сделал. Ну а кто же еще? Зачем только? Не трогай. И не собирался. Разбуженный голосами астроном сел. Желтоватый свет свечей сосредоточился на его лице, белевшем на темном фоне стены. Он протер глаза и поздоровался с шахтерами. «Что это за штука такая, парень?» Он казался взволнованным или смущенным, понял, чем вызвано их любопытство. Он прикрыл загадочный инструмент рукой, словно желая защитить, а сам смотрел на него так, словно никак не мог узнать. Потом с трудом едва слышно сказал: «Это телескоп». «А что это такое?»
1: «Это такое устройство, которое позволяет ясно видеть далекие предметы».
0: «А как такое может быть?» — озадаченно спросил один из рудокопов.
1: Астроном ответил уже более уверенно. «Благодаря некоторым свойствам света и увеличительных стекол. Человеческий глаз... Инструмент тоже тонкий, но, по крайней мере, половина Вселенной для него невидима, даже куда больше половины. Мы говорим, что ночью небо черное, ведь между звездами все кажется пустым и черным. Но направьте глаз телескопа на эту пустоту, и вот они, новые звезды. Далекие, светящиеся слишком слабо, чтобы невооруженный глаз мог разглядеть их, но бесчисленные, бесконечные созвездия, сказочное сияние до самых недосягаемых границ Вселенной. Вопреки тому, что кажется вам, любая тьма всегда содержит в себе свет, великое торжество солнечных лучей. Я это видел. Я каждую ночь видел это. Я составлял карты расположения звезд, маяков Господа нашего на берегах тьмы. И здесь тоже есть свет. Не существует уголка, вовсе лишенного света, сострадания и вечного сияния души Всевышнего. Нет на земле такого места, что было бы отвергнуто Богом, покинуто им, позабыто, оставлено во тьме кромешной. Куда обращались очи Господни, там всюду свет. Мы должны идти дальше, видеть глубже, и непременно найдем свет, если захотим. Искать же надо не только глазами, но и при помощи умелых рук, знаний наших и сердечной веры. Можно невидимое сделать видимым, сокрытое — явным. И вся наша темная земля тоже наполнена светом, как уснувшая звезда. Он говорил с той убежденностью, которая, как знали шахтеры, по праву принадлежит проповедникам, великим проповедникам, чьи слова обычно звучат под гулкими сводами соборов. Речи его как бы не имели отношения к этой мерзкой дыре, где рудокопы добывали свой хлеб насущный. Иная жизнь виделась в словах скрывающегося от мира безумца. Позже, обсуждая это друг с другом, они лишь горестно качали головами. «Безумие его растет», — сказал Пер, а Ганно промолвил: «Добрая у него, бедняги, душа». И все же не нашлось среди них ни одного, кто хотя бы отчасти не поверил словам астронома. «Покажи, как оно работает», — попросил как-то старый Бран, застав Гуннера в глубокой восточной штольне наедине со своим загадочным инструментом. Именно Бран тогда в первый раз пошел за Гуннером, принес ему еды и отвел к остальным. Астроном охотно подвинулся и показал Брану, как держать инструмент, нацеленный куда-то вниз, в пол шахты, и научил искать объект и настраивать фокус, и попытался объяснить принципы действия прибора и рассказать, что Бран может увидеть. Все это он делал неуверенно, так как не привык объяснять столь сложные вещи неграмотному человеку, но достаточно терпеливо, даже если Бран понимал не сразу. Старик долго и торжественно разглядывал пол шахты и, наконец, сказал: «Ничего не вижу. Одна земля да пыль да камушки». «Может, лампа тебя слепит?» — смиренно спросил астроном. «Лучше смотреть в полной темноте. Я-то и так могу, уже наловчился. В конце концов, и здесь все дело в привычке и умении. Вот у вас все в забое с одного раза получается, а у меня никогда». «Да, пожалуй. Скажи, а что видишь ты?» Бран колебался. До него только недавно дошло, кто Гуннар на самом деле. Ему было все равно, еретик он или нет, но то, что Гуннар, человек образованный, мешало Брану называть его приятель или парень, и все же здесь, в шахте, да еще после всего, что вместе пережито, господином он назвать его не мог. Да и астронома это испугало бы. Гуннар положил руку на рамку своего устройства и тихим голосом ответил: «Там? Там созвездие». «А что такое созвездие?» Астроном посмотрел на Брана, словно откуда-то из далекого далека, и, помолчав, сказал: «Большая медведица, скорпион, серп Млечного Пути летом. Вот, например, созвездие. Эти группы звезд, их соединения, звездные семьи, где одна звезда подобна другой, и ты их видишь? Отсюда? При помощи этой штуки?» Все еще глядя на него задумчивым и ясным взглядом в неярком свете свечи, астроном кивнул, но ничего не ответил, только показал вниз на те камни, что были у них под ногами, на вырубленный в скале коридор шахты. «На что же они похожи?» Бран почему-то охрип. «Я видел их лишь мгновение, только миг один. Я еще не научился как следует. Тут нужно иное мастерство. Но они там есть, Бран». Теперь рудокопы часто не встречали его в забое, когда спускались туда по утрам, и даже поесть с ними он приходил не всегда, но они всегда оставляли ему его долю. Теперь он знал расположение Штолин и Штреков лучше любого из них, лучше даже Брана, причем не только живую часть шахты, но и мертвую ее зону, заброшенные выработки и пробные туннели, что вели на восток и дальше к пещерам. Там он чаще всего и бывал теперь, но они за ним не ходили. Когда же он вновь появлялся в их забое, то они разговаривали с ним как-то застенчиво и не смеялись. Однажды вечером, когда рудокопы возвращались, таща последнюю вагонетку к главному стволу, он внезапно выступил им навстречу откуда-то справа из темноты пересекающихся туннелей. Как всегда, одет он был в свою затрепанную куртку из овчины, почерневшую от грязи и перепачканную глиной. Его светлые волосы тронула седина, глаза были по-прежнему ясные. — Бран, — сказал он, — пойдем, теперь я могу тебе показать. — Что показать? — Звезды. Звезды под нами, под скалами, на четвертом уровне старой шахты. Огромное созвездие, там, где белый гранит выступает полосой в черной породе. Знаю я это место. Вот там, прямо внизу, у той стены, где белый камень, созвездие большое, яркое, его свет пробивается сквозь тьму. А звездочки, как сказочные феи, как ангельские очи. Пойдем посмотрим на них, Бран. Пер и Ганна стояли рядом, упершись спинами в вагонетку, чтобы не катилось. Задумчивые мужчины с усталыми грязными лицами и большими руками, скрюченными и огрубевшими от заступа, кирки и салазок. Они были растеряны и одновременно полны сострадания и беспокойства. — Да мы тут домой собрались ужинать. — Лучше завтра сходим, — сказал Бран. Астроном перевел взгляд с одного лица на другое и ничего не ответил. Мягкий, хрипловатый голос Ганна произнес: «Поднимайся-ка с нами, парень, хотя бы сегодня. На улице темным-темно, и, похоже, идет дождь. Ноябрь ведь. Сейчас тебя там ни одна живая душа не заметит. Вот и пойдем ко мне, посидим у очага, в кои-то веки вместе горяченького поедим, потом под крышей выспишься, а не под землей». Гуннар отшатнулся. Лицо его словно вдруг погасло, скрылось в густой тени. — Нет, — сказал он, — они выжгут мне глаза. — Оставь его в покое, — сказал Пер и отпустил вагонетку. Тяжело груженная вагонетка покатилась к выходу. — Потом проверь, где я сказал, — повернулся Гуннар к Брану. — Шахта не мертва, сам увидишь. — Хорошо. Потом вместе сходим, посмотрим. Доброй ночи. — Доброй ночи, — откликнулся астроном и свернул в боковой туннель, как только рудокопы тронулись в путь. У него с собой не было ни лампы, ни свечи, и через секунду его поглотила тьма. Утром в забое его не оказалось. Не пришел. Бран и Ганна пробовали его искать. Сначала довольно лениво, потом как-то целый день. В конце концов они осмелились дойти даже до самых пещер и бродили там, время от времени окликая его. Впрочем, даже они, настоящие старые шахтеры, не осмеливались в этих бесконечных пещерах звать его по имени во весь голос. Так ужасно было слышать в темноте гулкое, несмолкающее эхо. Он ушел вниз, — сказал Бран, — еще дальше и вниз. Так он говорил: иди вперед, нужно идти вперед, чтобы найти свет. — Нет здесь никакого света, — прошептал Ганну, — и никогда не было с сотворения мира. Но Бран был старик упрямый, с пытливым и доверчивым умом, И Пер его слушался. Однажды они вдвоем отправились к тому месту, о котором говорил астроном, туда, где крупная жила светлого твердого гранита пересекала более темный массив и была оставлена нетронутой лет 50 назад, как пустая порода. Они привели в порядок крепеж, в старой штольне несущие балки совершенно сгнили, и начали врубаться в гранит, но не прямо в белую жилу, а рядом и ниже, там, где астроном оставил знак. Вычертил на каменном полу свечной копотью что-то вроде карты или схемы. На серебряную руду они наткнулись сантиметров через 30 под кварцевым слоем, а еще глубже, теперь здесь работали уже все 8 человек, кирки обнажили чистое серебро, бесчисленные жилы и прожилки, узлы и узелки, сверкающие в кварцевой породе, подобно созвездиям, скоплением звезд в беспредельности глубин, в бесконечности свет.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Часть первая. Джон Морган. Глава первая. Железная рука. В середине 17 века на обширном богатом острове Эспаньола процветало селение Сан-Хуан-де-Гуаве. Славилось оно не только живописностью природы, но и своими обитателями. Это поистине чарующее селение утопало в зелени садов, а вокруг расстилались густые леса и тучные луга, на которых паслось несметное множество диких быков. Местные жители, охотники и живодеры торговали кожей и салом. Кого здесь только не было – негры и белые, мулаты и метисы, испанцы и французы, англичане и индейцы. Но все они вели одинаковый образ жизни, все обращались друг с другом, как сыновья одного народа, все трудились в поте лица, чтобы разжиться горстью другой звонкой монеты, а заработанные деньги спускали в пьяном угаре за игорным столом или в обществе веселых девиц, которых здесь не было недостатка. Однажды в сельской таверне, над входом в которую красовался намалеванный сажей бык и надпись «У черного быка», за простым некрашенным столом собрались трое. Перед ними стоял кувшин с агуардиенте и три стакана, и они непринужденно беседовали, опершись локтями о стол, не снимая шапок и покуривая большие, грубо вырезанные деревянные трубки. Все они выглядели сверстниками, только двое из них, русые и голубоглазые, походили на англичан, а третий, смуглый, с черными глазами, черноволосый и чернобородый, очевидно, был южанином. «Железная рука прав», — произнес один из англичан. «Тоска тут смертная, а с заработками не густо». «Не густо», — подтвердил другой англичанин. «Я здесь просто умираю со скуки», — отозвался, выпустив клуб дыма, тот, кого назвали «железная рука», и, кажется, готов тосковать по родине. «Неужто твоя родина красивее, чем этот край?» «Еще бы, Ричард», — со вздохом ответил железная рука. «Мексика — лучшее место на земле». «Зачем же ты оставил ее?» — спросил другой англичанин. «А, длинная история. Бедность погнала. Я был там богат, как принц». Англичане с сомнением переглянулись. «Тогда из-за любви?» «Расскажу как-нибудь в другой раз, но пока что мне здесь все опротивило».
1: «О, и это говоришь ты, человек, заслуживший любовь принцессы недотроги?»
0: «Хватит болтать об этой девушке. В Сан-Хуане достаточно других женщин, но не таких красивых».
1: «И не таких привлекательных. Добрая сотня охотников мрет от зависти, глядя, как ты шагаешь с ней по дороге в Пальмас-Эрманос. Эта рощица — сущий рай. Должно быть, вы там недурно проводите время».
0: «Во всяком случае, не так, как вы думаете. Я люблю Хулию как сестру, и хватит об этом».
1: «Нет-нет, давай договорим до конца, Антонио», — серьезно возразил Ричард. «У тебя действительно ничего нет с этой девушкой?»
0: «Нет», — отвечал железная рука.
1: «Ее отец, француз, был, как вы знаете, моим другом. Когда он умер от чумы, я стал для Хулии и ее матери защитником и покровителем. Вот и все».
0: «А почему ты об этом спрашиваешь?»
1: «Я спрашиваю», — равнодушно ответил Ричард, «потому что если ты ее любишь, то не мешало бы предупредить тебя, что в твои воды зашел соперник».
0: «Кто же это осмелился?» — воскликнул Антонио, сверкнув глазами и вспыхнув от гнева.
1: «Ага, значит, что-то между вами есть. В конце концов, мое дело сторона. Но мы друзья, и я тебя предупреждаю. Пока что он дрейфует, но у него хорошая оснастка, и при первом шторме он тебя пустит ко дну».
0: «Но кто же он?»
1: «Будь начеку и верь, что я тоже не зеваю. Можешь рассчитывать на мою дружбу». Молодые люди горячо пожали друг другу руки. Лицо Антонио заметно омрачилось, но в светлых глазах англичанина по-прежнему отражалось безмятежное спокойствие души. Третий охотник продолжал курить, как ни в чем не бывало, словно ничего и не слышал.
0: «Ты, я вижу, обеспокоен», — сказал Ричард после долгого молчания. «Пойдем прогуляемся. Может быть, подвернется до вечера какое-нибудь дельце. Если же нет, думаю, лучше всего воспользоваться полной луной и к ночи отправиться в наши любимые горы. Там тебе будет легче». Он встал, и все трое вышли из таверны.
1: На улицах селения было полно народу. В этот день приехали купцы из города Ассо, чтобы, как обычно, закупить либо выменить на ткани и мелочной товар шкуры у охотников и живодеров Сан-Хуана. Трое охотников смешались с толпой и направились к лавке, в которой было разложено на показ множество бычьих кож. Англичане вошли в лавку и повели разговор с хозяином, а железная рука остался на улице. В это время невдалеке показались две женщины. Впереди шла старшая, лет 40, а за ней следовала девушка, лет 16, тоненькая, изящная и стройная, с белокурыми волосами и зелеными глазами, такими темными, что казались они черными. Заметив охотника, девушка вся вспыхнула и, воспользовавшись тем, что мать не видит ее, остановилась рядом с молодым человеком. «Антонио», — спросила она, — «ты сердишься?»
0: «Нет, Хулия», — ответил охотник, силясь улыбнуться.
1: «Не скрывай, Антонио, ты чем-то встревожен. Что с тобой?»
0: «Нам надо поговорить».
1: «Когда?»
0: «Сегодня вечером».
1: «Хорошо, где?»
0: «В Пальмас-Эрманос».
1: «Я приду, Антонио, приду. Только не сердись. Прощай».
0: «До вечера».
1: И девушка побежала вдогонку матери. Та была занята своими мыслями и ничего не заметила.
0: Зато рядом находился тайный соглядатай, не пропустивший ни слова из их беседы.
1: То был богатый живодер и скотопромышленник, испанец по имени Педро Хуан де Борико, известный в деревне под кличкой «Медведь Толстосум». Глава вторая. Педро Живодер. Педро пристал к берегам Испаньола на корабле, направлявшемся в Новую Испанию. Хотя у него не было ни родни, ни знакомых на острове, он решил присоединиться к населявшим его охотникам и живодерам. Обосновавшись в Сан-Хуан-де-Гуаве, Педро стал помогать кому-то из своих земляков, а потом и сам занялся торговлей. Вскоре удача, да к тому же еще упорство и выносливость, помогли ему стать одним из самых богатых людей в округе. Богатый живодер жил один, без семьи, в просторном удобном доме и держал множество слуг, которые помогали ему пасти стада, загонять в крааль скот, забивать быков и продавать кожи. В день, которым началось наше повествование, Педро долго стоял на площади, беспокойно посматривая по сторонам, жадно сверкавшими глазами. Когда в торговых рядах появились Хулия с матерью, он пошел следом за ними и незаметно подслушал разговор Хулии с возлюбленным. Через время Педро оставил их в покое и, грубо расталкивая всех встречных, направился в уже знакомую читателям таверну у Черного Быка. В тот час таверна была почти пуста. Живодер уселся за столик в укромном углу и властно крикнул: «Исаак! Исаак!» В тот же миг перед ним появился высокий, тощий, бледный старик с большой шапкой в руках. «Поди-ка сюда, иудейский пес!» — сказал живодер, схватив его за руку и силком усаживая рядом с собой. «Садись, сын Моисея!»
2: «Обращенный! Обращенный, если изволите помнить, милостивый сеньор!» — ответил старик, низко кланяясь и не выказывая никакого неудовольствия.
3: «Брось свои увертки и отвечай! Ты обманул меня? Не говорил ли ты мне, что этот проклятый мексиканец, железная рука, вовсе не возлюбленный Хулии?»
2: «Я говорил, что ничего об этом не знаю, но никогда не уверял, что этого нет. А между двумя такими утверждениями немалая разница».
3: «Ах ты собака! Да я сдеру с тебя шкуру, как с теленка!»
2: «Да убережет меня Бог Давида от такой напасти! Впрочем, вы все равно ничего мне не сделаете».
3: «Ничего не сделаю? А почему это ты так уверен?»
2: слишком уж я вам нужен и слишком много вам помогаю, чтобы вы решились на подобное безрассудство».
1: «Ну и хитрец же ты!
2: Однако нам есть о чем подумать. Я твердо знаю, что Хулия и охотник любят друг друга. Эта любовь путает мне все карты. Хулия не захочет стать моей женой. Теперь я понимаю, почему она всегда пренебрегала мною. Все из-за этого охотника.
1: Почему вы думаете, что Хулия и Железная Рука любят друг друга?»
2: «Да я сегодня собственными ушами слышал, как они назначали друг другу свидание на вечер».
1: «Где?»
2: «За селением, в роще Пальмас-Эрманос».
1: «Отлично! Тогда слушайте. Наверняка охотник придет в рощу из лесу, где он ночует со своими друзьями-англичанами, а Хулия из своего дома, не правда ли?»
2: «Возможно».
1: «А распрощавшись, ведь волей-неволей им придется расстаться, он отправится в свою хижину, а она к себе домой?»
2: «Должно быть так».
1: «И Хулия придет в рощу и уйдет оттуда одна?»
2: «Так оно и будет».
1: «Тогда спрячьтесь, подкараульте ее при возвращении, убедитесь в том, что она одна, а когда она пройдет мимо вас, хватайте ее, бьюсь об заклад, она вас не узнает, и тащите в лес. А потом придете ко мне и сами скажете, так ли уж хочется вам взять Хулию в жены, или вы предпочитаете оставить ее охотнику».
2: «Понятно», — со смехом ответил живодер. «А вдруг она меня узнает?»
1: «А вы переоденьтесь ночью, да еще переодетого ни за что не узнает. К тому же перепугается».
2: «Ну, прощай, пойду все подготовлю». Педро был так увлечен своей затеей, что, столкнувшись в дверях таверны с высоким человеком в черном плаще и черной шляпе, украшенной пером гуакамайи, почти не обратил на него внимания. А новый пришелец направился прямо к хозяину и тоном человека, привыкшего повелевать, спросил: «Кто это был здесь?»
1: «Сеньор», — ответил Исаак, — «его зовут Хуан, по кличке Медведь Толстосум».
2: «А о ком он говорил?»
1: «О Хулии, одной из местных девушек».
2: «А какой же это Хулии?»
1: «О Хулии Лафонт».
2: «Дочери Густава Лафонта?»
1: «Да, сеньор».
2: «Отважного моряка, который умер в этих краях от чумы?»
1: «Того самого».
2: «Негодяй! Пусть только попробует гнусный мясник тронуть хоть волос с головы этой девушки!»
0: Глава третья. В роще Пальмас-Эрманос. Домик Хулии был окутан мягким полумраком, струившимся над землей, ожидавшей восхода луны. Казалось, все было погружено в глубокий сон. Ни проблеска света в окнах, ни звука за плотно закрытой дверью. Но вот дверь дома тихонько приоткрылась, и из нее выскользнула легкая тень, и дверь закрылась так же бесшумно. Девушка спустилась в сад и, боязливо оглядываясь, пошла по дорожке. Вдруг она испуганно остановилась, ей показалось, что кто-то бежит за ней. Обернувшись, она увидела великолепную черно-белую борзую. Таких собак держали почти все охотники острова Испаньола.
1: «Ох, Титан!» — оправившись от испуга, проговорила девушка. «Ну и напугал же ты меня. Оставайся здесь, будешь стеречь дом, пока я не вернусь».
0: Умный пес повиновался, а Хулия подошла к ограде, сплошь заросшей вьюнком и лианами, и, раздвинув гибкие стебли, нырнула в темное отверстие. Девушка, проскользнув сквозь изгородь, вышла в поле и внимательно огляделась по сторонам. Хулия плотнее запахнула широкий черный плащ и, словно легкая тень, двинулась дальше. Она скользила среди деревьев. Лес становился все гуще и гуще. Но вот девушка вышла на большую открытую поляну и, не задерживаясь, зашагала дальше по протоптанной в траве тропинке. Поляну замыкала роща, над которой горделиво возвышались пышные кроны двух высоких пальм. Хулия вошла в рощу и, осмотревшись вокруг, тихонько позвала охотника. В
3: тот же миг, словно ветер пронесся в кустах, и к ногам Хулии бросились две огромные борзы, похожие на ту, что оставила она стеречь дом. Растянувшись на земле, они махали хвостами и радостно повизгивали. «Добрый вечер, Тисо! Добрый вечер, Масло!» — говорила девушка, гладя головы могучих псов своими маленькими белыми ручками. «Где же ваш хозяин?» Кусты снова зашелестели, и перед Хулией появился охотник с мушкетом в руке, одетый так же, как утром. «Антонио!» — воскликнула девушка, протягивая ему руки. «Хулия, бедняжка моя!» — ответил охотник, обняв ее и едва коснувшись губами ее лба. «Тебе очень страшно было, дорогая?» «Нет, Антонио, разве мне может быть страшно, когда я иду к тебе?» Охотник нежно посмотрел на нее и снова прижал к груди. «Выслушай меня, Антонио, но только не смейся. Когда я была совсем крошкой, матушка научила меня молиться на ночь моему ангелу-хранителю, и я полюбила его, ведь ангелы так добры. Матушка говорила, что ангел красивый, сильный, что он защитит меня и от дьявола, и от врагов, что он будет сражаться со всяким, кто захочет обидеть меня, и обязательно победит. Тогда я была ребенком и пыталась вообразить, какой он из себя этот ангел, такой сильный, такой смелый и отважный. Я верила в него и никогда не боялась. Но поверишь ли, Антонио, с тех пор, как я тебя узнала, и ты сказал, что любишь меня, я поняла, что мой ангел-хранитель всегда был похож на тебя, такой же красивый, отважный и добрый. Он, как и ты, думал и заботился обо мне непрестанно. Ведь это правда?»
4: «Хулия!» — воскликнул растроганный охотник, слушавший ее с улыбкой восхищения. «Хулия, мое доброе, невинное дитя!»
3: «Ах, да!» — встрепенулась девушка. «Что ты хотел мне сказать?»
4: «Ничего», — ответил охотник, устыдившись, что мог хоть на мгновение заподозрить этого ребенка. «Ничего, кроме того, что люблю тебя с каждым днем все больше».
3: «Нет, нет, ты был чем-то опечален. Неужели я не знаю тебя? Скажи, что с тобой?»
4: «Скажи, не то мне тоже станет грустно».
3: «Послушай, Хулия, а другие мужчины не говорят тебе о своей любви?»
4: «О, очень многие. Они посылают мне цветы и записки, смотрят на меня, вздыхают, бедняжки. А я думаю, могут ли они сравниться с моим Антонио? Но я радуюсь, когда говорят, что я хороша. Ведь если я нравлюсь им, значит, могу и тебе понравиться, а больше мне ничего не нужно».
3: «Ты прелесть. И ты действительно так любишь меня?»
4: «Очень, очень люблю и рада повторять это без конца».
3: «Ну что ж, мне пора», — вдруг заторопилась Хулия.
4: «Так быстро?»
3: «Да, боюсь, как бы матушка не проснулась».
4: «Я провожу тебя».
3: «Нет, нет, кругом все спокойно, идти мне недалеко, и я так хорошо знаю дорогу, что, право, не стоит труда провожать меня. Прощай».
0: Хулия привстала на цыпочки и обменялась с Антонио поцелуем. Завернувшись в плащ, она побежала легче газели и скрылась в гуще гуаяканов. Хулия вышла из рощи в задумчивости, пересекла поляну и снова вступила под сень деревьев. Но едва она сделала несколько шагов, как услыхала треск ветвей. Она обернулась. Неожиданно из-за дерева вынырнул какой-то мужчина и грубо схватил ее в объятия. Девушка в страхе закричала, но у нее перехватило горло, и крик был едва слышен. Она попыталась сопротивляться, но нападавший не давал ей пошевельнуться, и, содрогнувшись от ужаса и отвращения, девушка почувствовала на своих губах его поцелуй. Хулия прятала лицо, пытаясь спастись от поцелуев, а незнакомец тащил ее куда-то в сторону от дороги. Борьба была бесполезна. Кругом, куда ни глянь, глухая лесная чаща. «Здесь, красотка», — заявил похититель, — «здесь ты скажешь, любишь ли ты меня, здесь ты станешь моей, по доброй воле или насильно».
3: «Негодяй!» — крикнула Хулия. «Нет, нет и тысячу раз нет! что же поможет тебе?» — продолжал тот, сжимая ее в своих железных объятиях и пытаясь поцеловать.
4: «Бог!» — в смертельной тоске произнесла девушка.
3: «Бог!» — повторил в густых зарослях глубокий властный голос.
2: Похититель в страхе поднял голову, а Хулия радостно вскрикнула.
3: Сухие ветки затрещали под чьими-то шагами, и из тьмы появился высокий человек, с головы до ног завернутый в черный плащ. «Оставь эту девушку!» — повелительно произнес незнакомец.
2: Ну а медведь Толстосум решил не сдаваться и, набравшись храбрости, крикнул: «А ты кто такой, чтобы мне указывать и вмешиваться не в свои дела? Иди своей дорогой и оставь меня в покое, если тебе дорога жизнь!»
4: «Ах, не уходите, сеньор!» — взмолилась Хулия. «Защитите меня!»
3: «Молчи!» — прорычал живодер, стиснув руку девушки.
2: Хулия вскрикнула от боли.
3: Незнакомец не стал дольше ждать. Словно тигр бросился он на живодера и швырнул негодяя на землю, прежде чем тот успел опомниться. Медведь Толстосум вскочил и, даже не оглянувшись, пустился на утек, приговаривая: «Господи Иисусе, спаси нас! Это сам дьявол! Сам дьявол!»
2: «Пойдем, дитя мое», — сказал незнакомец, обращаясь к помертвевшей от ужаса Хулии. «Пойдем, я провожу тебя до дома». Оба молча направились к селению.
4: «Мы пришли. Спасибо, сеньор», — проговорила девушка.
2: «Это твой дом, дитя мое?»
4: «Да, сеньор, прощайте».
2: Хулия отошла от незнакомца, но внезапно вернулась и застенчиво спросила: «Как вас зовут?»
3: Незнакомец на мгновение заколебался, но потом, как бы решившись, сказал: «Джон Морган».
4: «Джон Морган?»
3: «Да, но храни это в тайне. Прощай». Глава 4. Охотники. Охотники были хозяевами почти всего обширного острова Испаньола. Отважные и закаленные, они отлично знали свой край и не боялись ни дикого зверя, ни грозы, ни чумы, ни испанских солдат, стоявших в Санто-Доминго и Альта-Грасия. Под властью испанцев находилась всего лишь треть острова. Остальную территорию занимали охотники и земледельцы, не признававшие никакого закона, а при случае даже выполнявшие повеления французских королей. Железная рука подошел к своему шалашу, который по убранству мало чем отличался от остальных: бычьи шкуры, кое-какое оружие, несколько древесных пней, заменявших стулья, и стол. Против ожидания юноша застал всех охотников в сборе. Они с жаром о чем-то беседовали, поедая свое неизменное блюдо, жареное на вертеле мясо и подобие салата из нежных побегов пальмы. Очевидно, железная рука пользовался среди охотников большим уважением, ибо, завидев его, все поднялись, уступая ему место.
5: «Наконец-то ты пришел», — сказал один из охотников. «У нас важные новости».
3: «Новости? Какие же?»
5: «Сегодня вечером к нам приходил Джон Морган».
6: «Джон Морган?» — воскликнул пораженный Антонио.
3: «Он самый», — с гордостью подтвердил Ричард. Для того, чтобы читатель понял магическое воздействие имени Джона Моргана на этих железных людей, следует сказать несколько слов о человеке, который будет играть немалую роль в нашем повествовании. Джон Морган родился в Англии, в Уэльсе. Его отец был почтенным и богатым земледельцем, но юноша не питал склонности к сельскому хозяйству, он мечтал о море и опасных приключениях. Нанявшись юнгой на судно, он отправился на остров Барбадос, а там владелец судна продал его в рабство. Моргану удалось добиться свободы и перебраться на Ямайку, где он присоединился к пиратам, которые к тому времени уже начали тревожить испанский флот. Легендарная отвага, беспримерная щедрость и неизменно сопутствующая ему удача вскоре сделали Джона Моргана любимым героем всех пиратов, а также населявших Антильские острова охотников и земледельцев, которые только и ждали его призыва, чтобы встать под черное пиратское знамя. Джон Морган был не просто вождем этих людей, он был их мессией. Дело в том, что земледельцы, пираты и охотники
5: не были дикарями, живущими вне общества, не задумываясь о будущем. Нет, их всех объединял высокий политический замысел, который ждал лишь появления вождя, чтобы воплотиться в жизнь. Эти люди мечтали завладеть Антильскими островами и создать там могучую державу, независимую от власти Франции, Испании и Англии. Вот почему все, даже мексиканец «Железная рука», загорались воодушевлением при одном только имени знаменитого пирата. «Так он был здесь?» — снова спросил «Железная рука». «Да, он пришел известить нас, что готовит восстание, и ему нужны люди и продовольствие».
7: «А вы что ответили?»
5: «Одни взялись обеспечить его продовольствием, другие решили идти вместе с ним».
7: «А ты, Ричард?»
5: «Я? Я иду с ним».
7: «Я тоже!» — воскликнул «Железная рука».

0: Глава 5. Сеньора Магдалена. В селении Сан-Хуан-де-Гуаве всегда жило много народу, но народ это был бродячий. Одни приходили, другие уходили. Никто не заживался подолгу. Сан-Хуан был как бы столицей и главным штабом охотников. Туда толпами стекались женщины легкого поведения, которых всегда влечет звон золота, а золото лилось тут рекой. Хулия, как все порядочные девушки, сторонилась шумного сонма погибших созданий и водила знакомство только с почтенными семействами селения. Недовольные такой замкнутостью, которая казалась им высокомерием, веселые девицы окрестили Хулию «принцесса-недотрога». Отец Хулии, французский моряк, умер от чумы вскоре после того, как переселился на Испаньолу вместе с дочерью и женой, сеньорой Магдаленой, как называли ее в селении. На деньги, оставшиеся ей от мужа, сеньора Магдалена купила домик в Сан-Хуане и посвятила себя воспитанию дочери и торговле кожами. В обоих этих занятиях ей сопутствовала удача. Хулия была настоящий ангел, а бедность никогда не заглядывала к ним в дом. Одним из самых влиятельных жителей Сан-Хуана был, несомненно, Исаак, хозяин таверны у Черного Быка. Друг христиан во всем, что могло принести ему выгоду, Исаак был центром сложных любовных интриг, хранителем всех тайн, связанных с замыслами пиратов, и, кроме того, ростовщиком. Понятно, что, обладая подобными достоинствами, он был всем известен и всем необходим. На следующий день после свидания Хулии с ее возлюбленным в Пальмас-Эрманос таверна у Черного Быка была почти пуста, и Исаак без помехи разливал из бочонка вино, благоразумно подбавляя в каждую бутылку малую талику воды. В дверь постучали. Поспешно спрятав воду, Исаак крикнул: «Войдите!» На пороге появился Педро Живодер. «Да благословит вас Господь!» — увидев его, лицемерно воскликнул старик.
1: «Добрый день, маэсо Исаак», — сказал медведь Толстосум, не снимая шляпы. «Ты один?»
2: «Один и готов служить вам».
1: «Отлично! Брось-ка все это! Садись, побеседуем».
2: «К вашим услугам», — сказал он.
1: «Прежде всего довожу до твоего сведения, что ночная затея не удалась».
2: «Не удалась? Почему? Девушка не пришла на свидание».
1: «Прийти-то она пришла, но случилась одна вещь. В общем, тебе дела нет до того, что случилось, я не собираюсь тебе рассказывать. Просто ничего не вышло. Что теперь делать?»
2: «Сейчас я вам предложу единственный возможный план, а вы сами скажете, не слишком ли это дорогая цена за девчонку?»
1: «Посмотрим».
2: «Женитесь на сеньоре Магдалене».
1: «Пречистая Дева Мария!» — подскочив на месте, воскликнул медведь Толстосум. «Да ты с ума сошел! Или вздумал смеяться надо мной?»
2: «Спокойствие, сеньор. Ни то, ни другое. Сеньора Магдалена не так уж стара или безобразна, чтобы вы пренебрегли ею, не будь вы влюблены в дочку».
1: «Пожалуй».
2: «Вы женитесь на сеньоре Магдалене, уедете с острова, отправитесь в Мексику или Панаму с обеими женщинами, а дорогой матушка может умереть или свалиться в воду, и вы останетесь один с девчонкой, далеко от всех охотников мира, да к тому же еще получите двойную выгоду, позабавитесь и с матерью, и с дочкой. Признаться, мне самому очень нравится сеньора Магдалена. Может быть, потому у меня и родился этот план. Берите ее на абордаж, без боковых заходов, без ухаживаний. Придите к ней домой, попросите разрешения поговорить с ней наедине и прямо так и выкладывайте, что для вас обоих ничего не может быть лучше, чем пожениться и уехать с этого острова. Предложите ей руку, и я уверен, что она немедля согласится».
1: «Правильно, сейчас и пойду».
0: И, решительно встав с места, Живодер вышел из таверны. Сеньора Магдалена с иглой в руках сидела в саду у дверей дома. Рядом с ней Хулия тоже занималась шитьем. Должно быть, они вели беседу о каких-то серьезных и важных делах,
2: ибо не раз то одна, то другая, глубоко задумавшись, роняла работу на колени. Неожиданно их внимание отвлек появившийся в саду человек. То был Педро Живодер. Он подошел поближе и вежливо, хотя и не без некоторого смущения, поклонился. «Простите», — обратился он к сеньоре Магдалене, «что я осмелился без приглашения прийти к вам в дом, но мне необходимо поговорить с вами о важном деле». «Говорите, сеньор», — ответила сеньора Магдалена. «Я хотел бы поговорить с вами наедине». Мать подала знак Хулии, и девушка немедля удалилась. «Так вот, сеньора», — начал Педро, запинаясь и ерзая на табурете, — «дело в том, что, по правде говоря, не знаю, с чего и начать».
0: «Говорите же», — улыбаясь, подбодрила его сеньора Магдалена.
2: «Так вот, сеньора, человек я честный и работящий».
0: «Без сомнения».
2: «Я довольно богат».
0: «Верю».
2: «Я не молод, но и не стар».
0: «Это всякому видно».
2: «И я хотел бы... То есть мне подошло бы... Вернее, мне надобно. В общем, я хочу жениться».
0: «Очень разумное желание».
2: «Еще бы не разумное. Но дело в том, что женщина,

0: бы о вас и вашей дочери. Что ж, в конце концов, я кое-чего стою. Есть у меня капиталец, человек я работящий. А вы женщина хозяйственная, опытная, да и личико у вас свежее и румяное, словно у 15-летней девочки. Сеньора Магдалена залилась краской, но, несомненно, была польщена. «Вы сами понимаете, — проговорила она, — что на такой вопрос сразу не ответишь. Мне необходимо подумать. Вы узнаете о моем решении сегодня вечером? Нет, не так быстро. Через 3 дня.
1: О, сеньора, это слишком долго. Изберем золотую середину между вашей осторожностью и пожирающим меня нетерпением. Завтра я узнаю ваше решение, и, смею надеяться, оно будет благоприятным.
0: Этого я сама еще не знаю. Но чтобы показать свою сговорчивость, я согласна, приходите завтра.
1: Утром?
0: Нет, вечером.
1: Будь по-вашему, до завтра.
0: До завтра. Уже стемнело, когда сеньора Магдалена позвала дочь к себе и плотно закрыла дверь. Девушка дрожала от страха. А вдруг мать узнала о ее любви к Антонио? «Дочь моя, мне нужно сообщить тебе важную новость».
2: «Какую, матушка?»
0: «Ты сама понимаешь, доченька, что живем мы тут одни, без защиты, без поддержки, одним словом, без мужчины в семье».
2: «Да, матушка,
0: что со всех сторон нам грозит опасность, особенно тебе, такой молодой и красивой, поэтому я твердо решила выйти замуж».
2: «А кто же, сеньора, человек, заслуживший ваше доверие?»
0: «Ах, дочь моя, я ничего от тебя не скрою. Он приходил к нам сегодня днем».
2: «Педро?»
0: «Он самый. Он человек порядочный, хотя и грубоватый. Тебе он не нравится?» «Если он будет любить вас, и вы будете счастливы, матушка, я полюблю его как родного отца».

0: Глава 6. Вербовка. В этот вечер, против своего обычая, почти все охотники собрались в таверне у Черного Быка. Они пили, курили и беседовали так беззаботно, словно на острове Эспаньола не осталось ни одного быка. За одним из столов, несколько в стороне от других охотников, сидели увлеченные беседой Антонио, Железная Рука и его друг Ричард. «Я вижу, ты неверно рисуешь себе ту жизнь, какую предлагает нам Джон Морган», — говорил англичанин. «Чего ты боишься? Опасности или наказания?»
1: «Ни того, ни другого», — ответил Железная Рука.
2: «Тогда что же удерживает тебя от участия в нашем деле? Ты страдаешь морской болезнью?»
1: «Нет, нисколько. Но непреодолимые препятствия мешают мне покинуть остров».
2: «Скажи, какие?» «Ты не хочешь покидать остров, потому что ты влюблен?»
3: «Ричард!»
1: «Ты не отрицаешь, значит, это правда. Кроме того, влюблен ты в Хулию, прекрасную француженку, принцессу-недотрогу».
3: «Черт возьми, правда!»
2: «К счастью, я могу тебе сообщить самые успокоительные сведения, и, надеюсь, они повлияют на твое решение».
1: «Говори».
2: «Так вот, знаешь ли ты Педро Хуана де Борико?»
1: «Как же, Педро живодер, Хуан Медведь толстосум, испанец. Ему бы надо родиться быком или обезьяной».
2: «Он самый. Так вот, несколько дней назад я узнал, что он повадился бродить вокруг дома твоей Хулии».
3: «Гром и молния!»
2: «Спокойно, спокойно, дорогой сеньор», — невозмутимо продолжал Ричард. «Тебя бы следовало называть не Железная Рука, а Пороховое Сердце. Садись и слушай».
3: «Но этот жалкий шут смеет посягать на мою святыню».

0: право, я пожалел бы тебя, если бы это было так.
1: Тогда в чем же дело?
0: Выслушай меня, и ты все поймешь. Педро Живодер, Хуан Медведь Толстосум, женится на почтенной сеньоре Магдалене, вдове Лафонт.
1: Я поражен.
0: Свадьбу сыграют очень скоро, и счастливая парочка, захватив, разумеется, Хулию, покинет остров, чтобы пустить корни в Мексике или Гватемале. А если Хулию не будет, зачем тебе тут оставаться? Не лучше ли столковаться с Джоном Морганом?
1: И в самом деле, но я должен удостовериться.
0: Вот это правильно. Проверь все как следует. И если больше ничто тебя не удерживает, то какого дьявола? Отправляйся с нами.
1: Да, да, пойду поищу Хулию, пусть сама мне скажет.
0: Ступай, поговори с ней. Но торопись. Не забудь, сегодня ночью Морган назначил встречу всем, кто хочет принять участие в деле, а завтра на рассвете он уходит в море.
1: Бегу и скоро вернусь. А если я уже не застану тебя?
0: Исаак скажет тебе, где можно нас найти.
1: Прощай.
2: Ночь стояла темная. Молодой охотник подошел к дому Хулии, не встретив никого на своем пути. В доме еще не спали, окна были открыты, и из них лился свет. Обойдя вокруг ограды, Антонио остановился там, где она была пониже, а на земле лежал большой камень, оказавшийся здесь, разумеется, не случайно. Юноша встал на камень и заглянул в сад. Прямо перед ним было освещенное окно. Железная рука засвистал, подражая пению дрозда, и почти в тот же миг в окне появился темный силуэт Хулии. Заметив ее, охотник снова свистнул. Хулия отошла от окна, но тут же вернулась со свечой в руке и, дунув на огонь, погасила ее. Комната погрузилась в темноту. На условном языке влюбленных это означало: «Моя матушка еще не спит. Жди, я выйду к тебе». Охотник отошел от изгороди и уселся неподалеку от лазейки, через которую выскользнула прошлой ночью Хулия. Сидел он долго, не шелохнувшись. Он был уверен, что Хулия еще не может выйти, и терпеливо ждал. Наконец зашелестела трава, и Антонио услышал тихий голос. «Ты здесь, Антонио?»
1: «Здесь, Хулия».
2: «Время терять нельзя. Матушка не спит, она очень взволнована, а мне нужно столько сказать тебе».
1: «Что случилось?» — спросил железная рука, делая вид, что ничего не знает.
2: «Что случилось? Плохие новости. Сегодня матушка сказала мне, что решила выйти замуж».
1: «Замуж? Но за кого?»
2: «За отвратительного человека. За Педро Хуана де Борику».
0: «Уж не сошла ли с ума сеньора Магдалена?»
2: «Это еще не все, Антонио. Самое ужасное, что мы покидаем остров, а это убьет меня». И Хулия залилась слезами.
1: «Но, Хулия, как все это произошло?»
2: «Не знаю, ничего не знаю. И не знаю, как только я не разрыдалась, когда матушка мне обо всем рассказала».
1: «О, Хулия, нас невозможно разлучить. Ты никуда не уедешь».
0: «А кто может помешать этому?» — раздался чей-то голос за спиной Хулии. Хулия испуганно вскрикнула. Она узнала голос сеньоры Магдалены. «Антонио, — повелительно произнесла сеньор Лафонт, — напрасно питаете вы страсть, которую я не одобряю. Вы никогда не станете мужем Хулии».
3: «Почему, сеньора?» — спросил Антонио, который взял себя в руки, услышав, что сеньора Магдалена говорит спокойно.
0: «Потому что каждая мать желает добра своему дитяти. А я не знаю, ни кто вы, ни кто ваши родители и ваши предки. Я любила вас как друга. Но этого мало, чтобы доверить вам будущее моей дочери. Да и та жизнь, какую вы ведете, не внушает мне спокойствия. Вы понимаете, что я хочу сказать?»
2: «Да, сеньора», — ответил охотник. «Хулия, иди в свою комнату», — строго приказала сеньора Магдалена. Хулия заколебалась, умоляюще посмотрела на мать,
1: но, увидев непреклонное выражение ее лица, опустила голову и, рыдая, направилась к дому.
4: «Сеньора! Вы угрожаете мне?
1: Что ж, очень хорошо. Угрожаете слабой, беспомощной женщине, матери, которая на основании священных прав требует покоя для своей дочери».
4: «Сеньора!» — снова воскликнул юноша, не зная, что и говорить.
1: «К вам относились в нашей семье как к сыну, а вы соблазнили мою дочь и за благородную бескорыстную любовь хотите отплатить разорением и горем».
4: «Сеньора, я люблю Хулию и хочу назвать ее своей женой».
1: «А какое имя дадите вы бедной девочке, если все знают вас только под прозвищем «Железная рука»?»
4: «Сеньора, я не менее знатен и богат, чем принц крови.
1: Назовите тогда свое родовое имя. Объясните, почему скитаетесь вы здесь, разделяя дикую бродячую жизнь охотников».
4: «Впоследствии вы все узнаете».
1: «В таком случае, впоследствии вы и сможете мечтать о руке дочери Густава Лафонта. А пока, если вы действительно дорожите спокойствием и честью Хулии, оставьте ее».
3: Сеньора Магдалена удалилась, не произнеся более ни слова. Охотник долго стоял в задумчивости. Наконец, словно приняв решение, он тряхнул кудрявой головой.
4: «Пусть так, впоследствии», — сказал он и хотел уже уйти, как перед ним снова появилась Хулия. «Антонио, неужели нет надежды?» «Верь, Хулия, все равно ты будешь моей».
1: «Против воли матушки?
4: Никогда! Мы уговорим ее».
1: «Когда?»
4: «Очень скоро, если ты обещаешь не забывать меня».
1: «О, никогда, никогда!»
4: «Тогда верь мне, мы будем счастливы».
1: «Прощай», — сказала Хулия, — «поцелуй меня в последний раз».
4: «Прощай», — ответил охотник, прижавшись губами к ее лбу.
1: «Прощай», — повторила Хулия и, поцеловав руку Антонио, бросилась бегом обратно в сад.
4: «Ты будешь моей женой и скоро!» — крикнул охотник ей вдогонку и решительно направился в таверну у Черного Быка.
3: Когда он пришел туда, в таверне было пусто. Чадный огонек едва мерцал в светильнике, свисавшем с потолка на позеленевшей медной цепочке.
4: «Исаак! Маэсса Исаак!» — крикнул охотник.
3: Дверь скрипнула, и на пороге показался Исаак.
1: «Ах, это вы!» — сказал он. «А я уже собирался запирать, думал, вы не придете».
3: «Где они ждут меня?»
1: «Поглядите туда!» — сказал еврей, выйдя с ним вместе на улицу. «Видите, вон там прямо рощицу?»
3: «Да».
1: «Справа от нее будет тропинка. Идите и идите по ней, пока не наткнетесь на развалины. Там и найдете то, что ищете».
3: «Отлично», — ответил охотник и зашагал в указанном направлении. Пройдя немалое расстояние, Антонио внезапно увидел перед собой какое-то мрачное строение.
4: «Здесь поищем входа».
3: Едва он собрался обойти вокруг ограды, как кто-то окликнул его по имени. Антонио узнал голос англичанина.
4: «Как дела, Антонио?» — нетерпеливо спросил Ричард.
5: «Я с вами».
4: «Дай руку, ты настоящий мужчина. Теперь идем к Моргану, он ждет тебя».
5: «Разве он меня знает?»
1: «Он много о тебе слышал».
4: «Пошли».
3: Они вошли в просторное помещение, озаренное огнем, пылавшим в большом очаге. Вокруг него сидели какие-то люди, жарившие на вертелах разрубленные на куски бычьи туши. Никто не оглянулся на вновь прибывших. Англичанин и железная рука, пройдя через всю комнату, оказались перед другой дверью. За ней слышался разноголосый шум.
5: «Здесь», — сказал англичанин.
3: Он толкнул дверь, мексиканец последовал за ним и увидел перед собой многолюдное и весьма необычное сборище. Комната, чуть поменьше соседней, лишенная всякой обстановки, была заполнена толпой охотников, моряков, земледельцев, живодеров. Кто сидел на камне, кто на своем плаще, а кто и просто на полу.
2: Посередине стоял Джон Морган, опершись на один из деревянных столбов, поддерживавших кровлю. При виде железной руки Морган приветствовал его изысканным поклоном, показавшим, что человек этот отличался по своему воспитанию от окружающей его толпы. Антонио железная рука занял место рядом с другими. Морган продолжал свою речь среди почтительного молчания. «Я задумал, — говорил грозный пират, — великий план. Ваша отвага поможет мне быстро осуществить его. Вы знаете, что Мансфельд, наш бывший адмирал, скончался? Губернатор Большой Земли Хуан Перес де Гусман одержал над нами победу у острова Санта-Каталина. Но я обещаю вам отомстить за это поражение. Нам достанутся все острова, принадлежащие сейчас испанцам. Нашими будут все города и селения на побережье. Мы станем хозяевами и владыками Антильского моря, хозяевами и владыками всех морей, омывающих берега Индии. Я обещаю вам, золото, женщин, всего будет у вас в изобилии. Но для этого нужно, чтобы вы шли за мной и помогали мне, чтобы я полагался на вас, как на свою руку и свое сердце, чтобы я мог приказывать вам, как своей руке и своей шпаге, управлять вами, как управляют своим кораблем. Как вы знаете, у нас существует обычай скреплять договор своей подписью. Каждый из вас должен прихватить с собой нужное количество пороха и пуль. Прежде всего, вам придется внести долю на жалование судовому плотнику и врачу. Что касается судов, то вы их получаете даром. Целая флотилия стоит у меня наготове. Тот, кто потеряет в сражении правую руку, получит в возмещение 600 песо или 6 рабов. Если левую – 500 песо или 5 рабов. Столько же за правую ногу. За левую ногу – 400 песо или 4 рабов. За один глаз – 100 песо или 1 раба. Эти суммы выплачиваются из общей добычи в первую очередь. Затем капитан получает долю, равную доле 5 человек. Остальное делится поровну между всеми. Вот мои условия. Договор готов, подписывайте. Один из сопровождавших Моргана людей развернул большой пергамент и достал чернильницу с несколькими перьями. «Вы первый?» — обратился Морган к Антонио. Железная рука взял перо и подписался. Пират наклонился, чтобы прочесть его подпись, но увидел лишь «Антонио, железная рука». Все собравшиеся подходили один за другим и скрепляли договор своей подписью. Неграмотные ставили крест, а имя писали за них товарищи. Когда обряд был закончен, Морган заговорил снова. «Теперь вы торжественно скрепили наш договор. Как выполняем мы договоры, вам известно. Через 2 недели у мыса Тибурон на западном побережье острова появится корабль, и корабль этот всех вас примет на борт. Условным знаком будет желтый вымпел на фох-мачте. Пароль «Морган Санта-Каталина», ибо не пройдет и месяца, как остров Санта-Каталина будет наш, и десяток лучших наших кораблей встанет у южных берегов острова Кубы, невдалеке от портов Сантьяго, Баяму, Санта-Марии, Тринидад, Сагуа и мыса Курьентес. Там, на виду у испанцев, близ самого богатого из испанских островов, мы соберем военный совет и решим, какую крепость мы захватим первой. Все поняли меня?
6: Да.
2: Тогда я, Джон Морган, никогда ничего не обещавший впустую, обещаю сделать вас богатыми и могущественными. Да здравствует адмирал! Теперь расходитесь и помните, полная тайна. Железная рука направился к выходу, но Морган остановил его. Пират с охотником остались вдвоем. Глава 7. Планы и признание. «Так вы и есть знаменитый мексиканский охотник по прозвищу Железная рука?» — спросил Морган.
6: «Да».
1: Не скажете ли, почему вас прозвали «Железная рука»?»
7: «Сеньор, я покинул страну не мальчиком, а мужчиной. На моей родине мужчины привыкли к борьбе с самыми свирепыми быками. Они укрощают их при помощи копья или набрасывают им на шею лассо. Они убивают их в бою, пользуясь только шпагой и плащом. Здешним охотникам неизвестно это искусство. Я же владею им в совершенстве. Вот чем и заслужил я свое прозвище».
1: «Отлично. Я не знаю вашего настоящего имени.
7: Да пока и не хочу знать. Вы отважны. У вас ясный ум и твердая рука. Этого для меня достаточно.
1: Вам ненавистно испанское владычество?»
8: «О, да».
7: «Вы поняли мой замысел?»
1: «Думаю, что понял.
7: Речь идет о том, чтобы лишить Испанию господства над здешними морями и владычества над островами. Речь идет о том, чтобы прервать морские коммуникации Испании и уничтожить ее флот».
1: «И как вы относитесь к такому плану?»
7: «Это прекрасно. Настолько прекрасно, что не колеблясь ни мгновения, я примкнул к вам, ничуть не думая о такой жалкой приманке, как золото».
1: «Отлично! Отлично!» — с радостью воскликнул пират. «Такие люди, как вы, мне и нужны».
7: «Боюсь только, что у нас мало сил для осуществления столь грандиозного предприятия».
1: «И это говорите вы?»
8: «Молчите, юноша!
7: Отважный человек никогда не должен сомневаться в своих силах.
1: Моя воля так же сильна, как ваша рука, и верьте, не пройдет и месяца, как Антильские острова будут наши». Глаза пирата сверкали фосфорическим блеском, лицо пылало, голос звучал вдохновенно, верой дышало каждое его слово, каждое движение. Казалось, он видит воочию нарисованную его воображением картину, видит, как реют на испанских кораблях его флаги, слышит сигнал боевой тревоги, ружейную стрельбу, гром пушек, крики пиратов, чувствует на своем лице жар огня и дыхание ветра, дующего с берегов Мексики или Большой Земли. Морган был упоен своим видением. Железная рука разделял воодушевление и веру пирата. Глаза его сверкали, рука невольно тянулась к рукояти ножа.
8: «Да будет так!» — воскликнул он, не в силах держаться.
1: «Нашими будут острова, нам будут принадлежать моря, испанский флаг не осмелится появиться в этих водах, и Мексика будет свободна. Свободна, потому что мы вырвем ее из-под власти Карла V и Филиппа II».
7: «Юноша, — сказал пират, — я вижу, вера воспламенила и ваше сердце.
1: Я жажду начать борьбу, жажду того часа, когда с горстью смельчаков возьму на абордаж великолепно оснащенный корабль наших поработителей».
7: «Вы моряк? Вы хорошо владеете оружием?»
1: «Я моряк, и так же хорошо владею кинжалом и абордажным топором, как мушкетом охотника».
7: «Хотите ли вы дождаться корабля, который придет за вашими товарищами, или предпочитаете отправиться со мной?»
1: «Я хотел бы отправиться с вами, если до этого у меня хватит времени проститься с женщиной, которую я люблю».
7: «Вы любите?»
1: «Всем сердцем».
7: «Теперь вы нравитесь мне еще больше.
1: Сердце, способное любить с таким жаром, большое сердце, способное на великие страсти и героические подвиги. Если женщина эта живет недалеко, вы успеете проститься. Сейчас уже рассвело, но я отплываю только завтра на рассвете. В вашем распоряжении целый день и почти вся ночь».
8: «Этого достаточно. Я отправляюсь с вами.
1: Но знаете, путь наш полон опасностей. Мы можем попасть в руки испанцев, можем пойти ко дну, ведь нам придется пересекать океан на шлюпке.
8: Можете рассчитывать на меня».
7: «Тогда завтра на рассвете».
8: «А где мы встретимся?»
7: «Вы найдете меня на мысе Тибурон».
8: «Я буду без опоздания».
7: Они с жаром пожали друг другу руки и вместе вышли из дома. Когда охотник подошел к селению, оно уже проснулось. Во многих домах были открыты двери и горел огонь, разгоняя предрассветный сумрак.
1: Исаак стоял, как страж, на пороге таверны. Железная рука прошел мимо него, не поздоровавшись, и последовал дальше в такой глубокой задумчивости, что долгое время не замечал следовавшую за ним по пятам собаку. Наконец он остановился. Собака остановилась рядом. Тут он увидел ее и узнал титана, подаренного им Хулии. На шее у пса был надет нарядный ошейник. Очевидно, ошейник этот имел какое-то значение, понятное влюбленному юноше, потому что глаза его радостно сверкнули, а лицо просветлело. Не задерживаясь ни на минуту, даже не приласкав собаку, он быстрым шагом направился к ближайшей роще. Забравшись в чащу кустарников, он внимательно огляделся по сторонам и, убедившись, что кругом никого нет, подозвал пса и снял с него ошейник. В ошейнике был потайной кармашек, сделанный из той же кожи и скрытый так искусно, что непосвященному найти его было бы невозможно. В кармашке лежала записка. Антонио осторожно вытащил ее и развернул. Там было сказано: «Антонио, мы очень несчастны. Надеешься ли ты на Бога, как я? Приходи в полночь и жди меня в саду, Хулия». Охотник сорвал нежный лиловый цветок гуаякана и положил его на место записки. Это был ответ. Он снова надел на титана ошейник и сказал, указывая на дорогу: «Теперь домой, домой». И умный пес, опустив уши, помчался. Весь день Антонио не выходил из своего шалаша и притворялся спящим всякий раз, как кто-нибудь из охотников заходил поговорить с ним. Картины прошлого и будущего, страхи и надежды сменялись в его воображении. Он предавался мучительным сомнениям, как всякий человек перед решающим шагом своей жизни. Под вечер Антонио задремал. Ему приснилось, будто Хулия и Морган бросают жребий, кому достанется его сердце. Он очнулся в холодном поту и вернулся к действительности.

0: Глава 8. Последнее свидание. Педро Хуан де Бурико не преминул явиться к сеньоре Магдалене за ответом, хотя заранее не сомневался в благоприятном исходе. Как все глупцы, Педро Хуан был тщеславен, и, как все люди, страдающие этим недостатком, очень заботился о своей внешности и полагал, что лишнее кольцо, новая золотая цепь или богатая пряжка на шляпе — лучшее украшение для жениха и соблазнительная приманка для женщины. Сеньора Магдалена уже поджидала Хуана. Она не была заурядной женщиной, способной соблазниться пышным нарядом или драгоценностями живодера, но в 40 лет заполучить богатого и глупого мужа перед таким искушением устояли бы немногие. При виде появившегося в саду живодера сеньора Магдалена, невзирая на свои 40 весен, зарделась, как маков цвет, и приняла томный вид, хотя сердце ее бешено колотилось. Женщина всегда трепещет перед тем, как ответить «да», но безмятежно произносит «нет». Наблюдение, говорящее не в пользу прекрасного пола. «Сеньора», — низко поклонившись, начал Хуан, — «я пришел услышать свой приговор». И про себя подумал: «А бабенка не дурна, как только я раньше этого не приметил». «Кабальеро», — пролепетала сеньора Магдалена, потупив очи и еще больше заливаясь краской, — «я почти и не думала об этом».
1: «Не думали, сеньора? Неужели вы так пренебрегаете мною?»
0: «Пренебрегаю? О, нет, скорее наоборот».
1: «Так значит, вы согласны стать моей супругой?» — воскликнул живодер, взяв в свои руки все еще нежную ручку сеньора Магдалены.
0: «Не знаю, что и сказать», — отвечала она, не отнимая, впрочем, руки. «Смелее», — подумал Хуан, и, поднеся ее руку к губам, воскликнул:
1: «Сеньора, не заставляйте меня больше страдать! Будете ли вы моей женой?»
0: «Да», — трепеща ответила сеньора Магдалена и почувствовала на своей руке страстные поцелуи медведя Толстосума.
1: «Магдалена», — сказал живодер, почувствовав себя свободно, — «когда вы хотите назначить нашу свадьбу?»
0: «Когда вам будет угодно», — робея ответила сеньор Лафонт.
1: «В таком случае, чем раньше, тем лучше. Я хочу как можно скорее уехать с этого острова.
0: Вы согласны, красотка моя?» Много лет уже не слыхала сеньора Магдалена, чтобы ее называли «моя красотка», и эти слова живительной влагой оросили ее сердце. «Да-да, чем раньше, тем лучше», — заговорила она, воодушевляясь. «Уедем отсюда. И если вы согласны, прежде всего покинем это селение».
1: «Разумеется. Мы тут же отправимся в Санто-Доминго, и там, в городе, сможем без помехи обдумать, где бы нам обосноваться и зажить спокойно и счастливо».
0: «Это вы очень хорошо придумали, очень хорошо». Наконец живодер распрощался и пошел готовиться к свадьбе и к отъезду. «Пожалуй, я останусь не в накладе», — раздумывал он, шагая к дому, — «если даже придется всегда жить с матерью. Эта вдовушка весьма аппетитна
1: и к тому же любезна, а ручки у нее... Вот она, порода, порода! Люблю француженок!»
0: Хулия не слыхала, о чем говорили сеньора Магдалена с Хуаном, но она все поняла, когда увидела, с каким самодовольным видом вышел из дома живодер и заметила счастливую улыбку на пылающем лице матери. Неожиданное сватовство произвело такое впечатление на сеньору Магдалену, что она почти перестала упрекать Хулию за ее любовь к Антонио. Девушка приободрилась и, осмелев, назначила Антонио свидание. Настал вечер. Хулия нетерпеливо считала минуты. Ей казалось, что сеньора Магдалена слишком медлит с отходом ко сну. Однако ей удалось скрыть свое волнение. Наконец, в доме все затихло. Убедившись, что мать крепко спит, Хулия села у окна, выходившего в сад, и стала ждать. Хулия ждала долго. Она вспоминала прошлое, вопрошала судьбу о будущем, с тоской думала о настоящем. Мысли девушки были далеко, когда легкий шум в саду вернул ее на землю. При свете луны она узнала молодого охотника. «Подожди меня!» — шепнула Хулия. Железная рука спряталась в тени густого дерева, и вскоре Хулия была рядом с ним. «Моя мать спит крепко», — сказала она. «Но все же, я думаю, нам спокойнее будет в лесу». И, не дожидаясь ответа, она направилась к потайной лазейке, скрытой вьюнками и кустарником. Железная рука молча последовала за ней. Они вышли на дорогу и углубились в небольшой лесок. «Антонио», — сказала Хулия, внезапно остановившись. «Не правда ли? Мы очень несчастны».
1: «Да, моя Хулия, это правда».
0: «Что ж ты думаешь делать?»
1: «Хулия, если бы я не любил тебя такой чистой любовью, если бы страсть моя не равнялась моему уважению, я сказал бы: Хулия, иди со мной, бежим! Но я понимаю, что если ты убежишь со мной, оставишь свою мать, то после первых счастливых дней настанет для тебя пора раскаяния, печали, отвращения, и ты разлюбишь меня».
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: «Не говори так, Антонио».
1: «Нет, ангел мой, я говорю так, потому что это правда. Я дворянин. Я принадлежу к знатному роду. Не смотри на то, что я живу в горах вместе с охотниками. Не думай, что я искатель приключений, без имени, без семьи, без состояния. Нет, Хулия, в эту ночь перед долгой разлукой я хочу открыться тебе. Кто я, ты в свое время узнаешь. Теперь же, радость моей жизни, тебе достаточно знать, что я человек, достойный твоей любви. Кем бы ты ни был, Антонио, дворянином или простолюдином, богачом или нищим, маркизом или охотником, я люблю тебя и буду любить вечно тебя самого, только тебя. Я буду хранить твою тайну, не пытаясь проникнуть в нее. Я подчинюсь любому твоему решению, потому что я обожаю тебя. Потому что нет у меня другой воли, чем твоя, других желаний, чем твои, других надежд, чем твои. Говори, приказывай, Антонио. Я твоя, и тебе принадлежит моя жизнь, моя честь, мое будущее».
0: «О, ангельская душа», — сказал охотник, сжимая Хулию в объятиях, — «твоя невинность и твоя любовь — вот защита твоей добродетели. Выслушай меня. Утром мы должны расстаться. Поклянись, что останешься верна мне, и я ручаюсь за наше будущее и обещаю тебе, что мы будем счастливы. Клянусь, что бы ни случилось с тобой или со мной, да, даже если ты услышишь обо мне самое дурное, что только может быть на свете, если тебе скажут, что я изменил твоей любви, что я умер, да, да, рыдая, повторяла Хулия. Хулия, не забывай этой клятвы, произнесенной здесь, в лесу, перед лицом Бога. Никогда.
1: Их души слились в долгом поцелуе.
0: Прощай, Антонио, произнесла, выскользнув из его объятий, Хулия. Прощай. Скоро я увижу тебя.
1: Нет, Хулия, на рассвете я уезжаю.
0: «Ты уезжаешь?» — в ужасе воскликнула девушка. «Но куда? Куда?»
1: «Сам не знаю. Я иду, следуя велению судьбы. Иду, чтобы завоевать свободу и отомстить за мою родину».
0: «Объясни, что это значит? Объясни, ради Бога! Твои слова пугают меня. В них кроется тайна. Куда ты идешь? Что собираешься делать?»
1: «Хулия, утром я покидаю селение вместе с Морганом. Теперь я заодно с ним.
0: Боже правый, ты с Морганом, Антонио! Ты такой благородный, такой добрый! Уедешь с этим пиратом, одно имя которого внушает ужас. Ты тоже стал пиратом? О, боже мой, что будет со мной? Что будет с нами?
1: Успокойся, ангел мой, успокойся. Ломая руки, Хулия рыдала, как безумная. Хулия, Хулия, уговаривал ее охотник, потрясенный этим взрывом отчаяния. Ради Бога, во имя нашей любви, умоляю тебя, успокойся, выслушай меня.
0: Как можешь ты говорить, чтобы я успокоилась? Ты рискуешь своей жизнью, забыв, что жизнь эта принадлежит мне, что одна мысль о грозящей тебе опасности может убить меня.
1: Хулия, дорогая, все дело в том, что ты веришь людским толкам об этих ужасных опасностях.
0: Нет, любовь моя, все это преувеличение и выдумки. Антонио, ты обманываешь меня. Ты говоришь все это, чтобы меня утешить, но сам не веришь своим словам. Я ненавижу Моргана. Он пришел погубить меня, отнять у меня покой, счастье, жизнь.
1: Не думай так, Хулия, ты разрываешь мне сердце. Я люблю тебя больше жизни. Я ничего не делаю, ничего не говорю без мысли о тебе. Ты моя душа, моя жизнь, мое вдохновение. Ради тебя я стремлюсь к славе и почестям. Ради тебя хочу жить. Ради тебя презираю опасность. А без тебя, путеводной звезды моей жизни, что может привлекать меня на земле или на небе? Кто я без твоей любви? Сухое дерево, иссякший источник, угасший костер, печальный, жалкий призрак, который влачится по земле без веры, без надежды, без будущего. И зная, что я так тебя люблю, что думаю только о тебе и о твоей любви, ты, Хулия моя, можешь поверить, будто я хочу погубить свою жизнь, расстаться с тобой навеки и ранить твое сердце?
0: С каждым словом железной руки лицо Хулии оживлялось, глаза ее снова заблестели радостью. Ночной ветерок осушил слезинки, сверкавшие в шелковых ресницах, а на ее свежих алых губах расцвела счастливая улыбка.
3: «Антонио, любовь моя!» — воскликнула она, не в силах держать свои чувства. «Как я счастлива, что ты так любишь меня! Как я счастлива, Боже мой! Боже мой, ниспошли мне все беды мира! Только не отнимай у меня эту любовь!»
1: Глава 9. Первое дело. Прошел лишь месяц после прощания Хулии с возлюбленным, но за этот месяц многое переменилось. Живодер Педро Хуан де Борико женился на сеньоре Магдалене и, покинув вместе с супругой селение Сан-Хуан-де-Гуаве, поселился в городе Санто-Доминго, надеясь при первом удобном случае отплыть в Новую Испанию. Хулию сеньора Магдалена, разумеется, взяла с собой. В то же время из округи исчезли многие охотники. Никто не сомневался, что они примкнули к пиратам. Это известие, облетевшее весь остров, встревожило испанские власти в антильских владениях, и они немедленно отправили донесение в столицу Испании, сообщая, что грозный пират Джон Морган замышляет какие-то серьезные действия против испанской короны. Однажды в водах, омывающих южное побережье Кубы, на самом горизонте появился едва заметный парус. Постепенно ускоряя свой бег, он стал приближаться к острову. Вдруг за ним показался второй, затем третий, четвертый парус, пока не набралось их целых 12, и все они, подобно стае белых цапель, летящих над морской гладью, стремительно понеслись к берегу. Когда суда были уже совсем близко, резкий крик лоцмана, замерявшего глубину, возвестил, что можно отдать якоря, и передовой корабль, словно конь, почувствовавший узду, вздрогнул и замедлил ход. Раздался скрежет цепей, послышалась дудка боцмана, потом удар якоря о воду, и корабль закачался на волнах. Остальные суда повторили тот же маневр, и вскоре вся флотилия встала на якоре в виду острова. На шканцах первого корабля можно было увидеть человека, который
0: с равнодушным, даже пренебрежительным видом наблюдал за всеми передвижениями. Едва суда стали на якорь, человек этот отдал приказ, и в тот же миг на грот мачте взвелись флаг и вымпел. Остальные суда немедля спустили на воду шлюпки, бросили трапы, по ним сошли капитаны, и шлюпки понеслись на веслах к флагманскому кораблю. Все они подошли почти одновременно, капитаны поднялись на борт, а шлюпки, окружив корабль, остались их ждать. Человек, подавший сигнал, был Джон Морган, адмирал пиратской флотилии. Он призвал к себе капитанов, чтобы держать с ними первый военный совет, как было обещано при встрече на Испаньоле. День стоял ясный. Свежий бриз играл флагом и вымпелом на мачте адмиральского корабля. На палубе пираты держали совет, подобно генералам армии, собравшимся в лагере перед битвой. «Испанская эскадра, — начал Морган, — должна прибыть на днях к острову Испаньола. Ее назначение — охрана груженных золотом судов и барж, которые отправляет за океан вице-король Новой Испании. Мы встанем в виду испанской эскадры и постараемся использовать любой удобный случай, чтобы завладеть каким-нибудь кораблем, но только не вступая в бой. Если судьба нам поможет, отлично. Если же нет, то, выждав, пока испанцы направятся к берегам Юкатана или в Веракрус, мы нападем на Панаму или на Картахену, а там посмотрим. Согласны? Да, ответили пираты. Однако этот план потребует изменения существующего у нас порядка. Наша флотилия будет разделена на две части. Одна двинется впереди испанских кораблей, отвлекая их внимание. Вторая, командование над ней приму я сам, пойдет на захват острова Санта-Каталина. Там будет наш главный оплот. Оттуда мы сможем вести наступление на города и порты Большой Земли. Капитаны молча выразили согласие. «Броделли!» — позвал Морган. Поднялся один из капитанов, человек необыкновенно высокого роста. «Я назначаю тебя, — сказал Морган, — вице-адмиралом и начальником второй флотилии. Отбери себе нужные корабли, действуй так, как было сказано, и по выполнению возвращайся на остров Санта-Каталина. К тому времени он будет наш». На корабле Моргана, словно дожидаясь дальнейших приказаний, остался только итальянец, который отозвался на имя Борделли, и так просто был назначен вице-адмиралом. «Слушай меня внимательно», — обратился к нему Морган. «Твоя задача заключается не только в том, чтобы отвлечь внимание противника. Ты должен, кроме того, разведать количество и подготовку его людей, его вооружение, запасы продовольствия, и если удастся, то его намерение, а также характер и личные качества адмирала». «Слушаюсь», — отвечал Броделли. «И вот как следует для этого действовать. Испанская эскадра остановится у берегов Испаньолы. Один из наших, самый отважный, самый сообразительный и надежный, должен высадиться на острове и добраться до порта, в котором будет стоять эскадра. Там он разведает все, что сможет. Потом ему следует попасть на службу к испанскому адмиралу. Пусть служит усердно и постарается войти к нему в доверие, а затем, когда он раздобудет нужные сведения, пусть приложит все силы, чтобы снова соединиться с тобой или со мной, это уж безразлично». «Но разве это возможно?» «Он должен попытаться. Если погибнет, такова уж его судьба. Если все выполнит, таков его долг». «А кто же этот человек? Мне кажется, в нашей флотилии нет ни одного способного на такое дело». «Просто ты еще не знаешь людей. Сейчас я приведу его». Оставив итальянца одного, Морган спустился в трюм и вскоре вернулся в сопровождение железной руки. «Вот он», — сказал адмирал. Броделли окинул испытующим взором необычное лицо мексиканца, который стоял перед ним, рассеянно глядя на волны, лизавшие борт корабля. «Он что-нибудь смыслит в морском деле?» «Стоит лучшего лоцмана!»
1: «Следуйте за мной», — сказал Бродели, обращаясь к Антонио. Юноша молча пошел за итальянцем. Ступив на трап, он почувствовал, что кто-то взял его за плечо. Антонио обернулся. Морган протягивал ему руку для прощального пожатия. Антонио крепко стиснул руку адмиралу и сел в шлюпку. Вскоре они взошли на корабль, которым командовал Бродели. Началось время жестоких сражений, которые дорого обошлись испанской монархии.

0: Глава 10. Санта-Мария-де-ла-Виктория. Вскоре обитатели острова Испаньола увидели у своих берегов мощную эскадру, которая шла под кастильским флагом, конвоируя торговые суда, направлявшиеся в Новую Испанию. Шел слух, будто адмирал получил приказ зайти в эти воды с тем, чтобы начать преследование и уничтожение пиратов, открывших враждебные действия против испанского флота. Многие офицеры сошли на берег, и остров сразу ожил, взбудораженный вестью о приходе судов. На второй день после прибытия эскадры несколько моряков с корабля «Санта-Мария-де-Грасье», оживленно беседуя, прогуливались по набережной. К ним подошел молодой еще человек, судя по одежде, принадлежавший к бедному сословию. «Простите, ваша милость», — обратился он к старшему по чину. «Я не знаю, как принято говорить о таких делах среди сеньоров, но, видите ли, я хотел бы отправиться на каком-нибудь из этих кораблей». «Отправиться? Куда же?» — спросил офицер, решив посмеяться над простаком. «Куда угодно. В общем, я хочу наняться, завербоваться». «Что ж, это нетрудно, если ты хоть что-нибудь смыслишь в морском деле». «В этом, ваша милость, не сомневайтесь». «И ты знаешь название всех снастей и умеешь выполнять все маневры?» «Да, сеньор, все, что угодно вашей милости. Класть найтовы, подхватывать тросом грузы, брать рифы, крепить паруса».
1: «Отлично! А умеешь ли ты грести?»
0: «Багром я орудую лучше не надо, а шлюпку умею направлять и рулем, и кормовым веслом».
1: «А еще что ты умеешь?»
0: «Знаю компасные румбы и могу управляться с компасом, как полагается рулевому». Моряк начал присматриваться к собеседнику с интересом.
1: «Ты был моряком?» — спросил он.
0: «Нет, сеньор».
1: «Откуда же ты все знаешь?»
0: «Мой отец, испанец, был богатым человеком, у него было несколько кораблей. Много лет мы жили в порту, вот почему я и знаю морское дело».
1: «А теперь?» — спросил моряк, попав на удочку и помогая незнакомцу рассказывать выдуманную им историю.
0: «Теперь моего отца уже нет. Он разорился и умер в нищете. А я остался один и хочу сам зарабатывать себе на хлеб».
1: «А умеешь ли ты обращаться с пушкой?»
0: «Когда-то я присматривался к этому делу. Думаю, мне нетрудно будет вспомнить».
1: «Отлично! Завтра утром жди на этом же месте, за тобой придут».
0: «Слушаю, сеньор». Читатели без сомнения догадались, что новый доброволец испанского флота был никто иной, как охотник Антонио Железная Рука. Жители острова Испаньола были встревожены недавним появлением пиратов, и многие из них только и ждали надежной охраны, чтобы отправиться в другие края. Теперь им представился удобный случай, и немало семейств собиралось переселиться на Большую Землю или в Мексику. В порту царило необычное оживление. Лодки и каноэ бороздили воды залива по всем направлениям. Набережная была заполнена толпами зрителей, а на палубах торговых судов путешественники, быть может, навсегда покидавшие этот край, печально всматривались в знакомые берега. Волны то мягко, то с неожиданной силой бились о борта кораблей, соскальзывали с них потоками серебра и бриллиантов и снова продолжали свой вечный бег к берегу. Один за другим корабли распускали белые паруса, и вскоре эскадра, до тех пор напоминавшая дубовую рощу с облетевшей листвой, стала подобна большому городу с высокими стройными зданиями. Грянул пушечный залп, и, разрезая водную гладь, суда двинулись вперед, оставляя за собой кипящий пенистый след, который долго еще отмечал путь уходящих кораблей. Флагманский корабль зажег 3 фонаря на корме и 1 на марсе, и немедля все остальные суда зажгли по 1 фонарю на корме.
2: «Что это за сигнал?» — спросил Антонио у матроса, с которым постарался подружиться.
0: «На нашей эскадре такой сигнал означает, опасности нет».
2: «А какая же может быть опасность?»
1: «Тысячи чертей! Откуда ты свалился? Разве ты не слышал об этих дьяволах-пиратах? Да их здесь полно!»
0: Я жил на берегу, а там их не боятся.
3: Не боятся? Проклятье! Значит, ты полагаешь, будто я их боюсь?
0: Нет, нет, клянусь тебе.
3: Да пусть приходят хоть все вместе со своим Морганом. У нашей Санта-Марии де ла Виктории столько медных глоток, и она даст этим разбойникам столько советов, что их посудина сразу станет похожа на мою дырявую рубаху.
0: Да уж, наверное.
3: А потом наш капитан, Дон Андрес Саваласитан, настоящий зверь. Взять его на абордаж — все равно, что меня заставить служить мессу.
0: Храбрец.
3: Гром битвы для него музыка. Хотел бы я, чтобы началось дело. Ты бы получил удовольствие, клянусь душой своего отца.
1: В это время вдали сверкнула молния, как бы возникшая в глубинах океана, и следом за ней прокатилось гулкое громыхание.
0: «Выстрел!» — воскликнул железная рука.
2: «Сигнал», — спокойно ответил матрос.
1: Капитан мгновенно появился на палубе, а все матросы и солдаты стали напряженно прислушиваться. Прошло несколько секунд, затем один за другим прозвучали три пушечных выстрела, и снова все смолкло.
3: «А это что значит?»
1: — шепотом спросил Антонио.
2: «Замечены подозрительные корабли».
3: «А кто дал этот сигнал?»
2: «Одно из разведывательных судов, посланных вперед».
1: Капитан стоял, не шелохнувшись. На Марсе флагманского корабля погас фонарь,
3: и немедля все остальные суда погасили фонари на корме.
2: «Возможно, ничего и не будет», — сказал матрос. «А это очень жаль.
3: Ведь опасность грозит только торговым судам. Первая же пуля пробьет их скорлупу».
1: Снова раздался выстрел, затем второй, а после минутного перерыва 5 выстрелов подряд.
2: «Вражеская эскадра, но она бежит от нас», — сказал матрос.
1: Теперь Антонио все понял. Вторая флотилия Моргана под командованием вице-адмирала начала маневрировать согласно полученному наказу. Объявленная тревога должна была или затянуться, или привести к сражению. Сигналы следовали один за другим, и матрос объяснял железной руке их значение. Прошло около часа. Вдруг прозвучал сигнал, после которого матрос в удивлении поднял голову. То был один выстрел, потом 3, потом еще 3.
0: «Что случилось?» — спросил Антонио.
1: «Противник лег на другой галс».
0: «Ты думаешь, он хочет сражаться?
3: А зачем же тогда менять галс? Разве что они хотят сдаться».
0: «Еще сигнал?»
1: «Да».
3: «Идет в крутой бейдевинт».
1: С флагманского корабля дали 2 выстрела, потом 1, а за ним еще 2.
3: «Наконец-то!» — выпрямившись во весь рост, сказал матрос.
0: «Что это?»
3: «Принять боевой порядок».
0: «Без боевой тревоги?»
3: «Этот сигнал дается раньше».
1: Все пришло в движение на кораблях, и тут же прозвучал сигнал боевой тревоги. Словно ретивые кони, направляемые твердой рукой всадника, двинулись корабли занимать назначенное им место. И вскоре, несмотря на ночную темноту, можно было понять, что боевой порядок образован, а торговые суда помещены в арьергарде. Теперь началась подготовка к сражению. Глава 11. Знаменитый кантабриец.
2: Среди торговых судов, следующих под охраной испанского королевского флота, был корабль, который держался на воде скорее благодаря каким-то чарам или воле своего капитана, нежели благодаря своей оснастке и прочности кузова. Это старая разбитая посудина, носившая пышное название «Знаменитый кантабриец», ныряла в волнах, подобно чайке с подбитым крылом, и, даже подняв все свои паруса, с трудом поспевала за мощными судами королевской эскадры. Капитана, который вел это чудо мореплавания, звали Дон Симеон Торрентес. Старый морской волк, мрачный брюзга, изрыгал проклятия, от которых дрожали корабельные мачты, а с экипажем обращался не более почтительно, чем торговец с мулами из Новой Испании со своим товаром. На этот-то корабль попали пассажирами 3 наших знакомых, направлявшиеся в Веракрус. сеньора Магдалена, ее дочь Хулия Лафонт и Педро Хуан де Борико, бывший живодер из селения Сан-Хуан-де-Гуа. Педро Хуан, медведь Толстосум, и его новое семейство были приняты на борту корабля весьма сухо. Знаменитый кантавриец шел на всех парусах, тяжело зарываясь в волны и продвигаясь с быстротой погребального шествия. Капитан стоял на палубе, покуривая трубку, когда неожиданно над одним из люков появилась голова живодера. Капитан, увидев его, процедил сквозь зубы какое-то проклятие и с досадой отвел глаза. Было ясно, что Хуан пришелся не по душе дону Симеону Торрентесу. Медведь Толстосум поднялся по трапу и, устроившись на палубе, устремил печальный взор в морскую даль. Дон Симеон продолжал спокойно курить, выпуская густые клубы дыма и время от времени бросая свирепые взгляды на Хуана, который даже не видел его. Теперь знаменитый кантабриец, казалось, двигался еще медленнее. Дым из трубки капитана, не рассеиваясь, тучей навис над его головой, едва заметно поднимаясь легкими спиралями в небо. Ветер стих, и паруса заполоскали.
4: «Тысяча молний в пороховой погреб!» — прорычал старик.

0: ветерка, нашел только солнце и совершенно неподвижный воздух. Не почувствовав никакого облегчения, он снова направился к люку и скрылся. Случайно в тот самый миг, когда капитан потерял его из виду, порыв свежего ветра подернул рябью водную гладь, наполнил паруса знаменитого кантаврийца и запел в старых снастях. Однако дон Симеон Торрентес разразился не радостным, а гневным криком: «Все буря ада! Теперь ясно, на беду свою я взял этого проклятого пассажира, похожего скорее на медведя, чем на христианина. Он-то и пугает ветер. Теперь мне все ясно. Он еще принесет нам несчастье. Но если море разбушуется, клянусь прахом моих предков, я швырну его в воду, и пусть там спознается с акулами». Ветер дул до самого вечера, но снова внезапно стих. Едва на палубе показался Хуан вместе с Магдаленой. Дон Симеон решительно направился к Хуану, который, глядя на море, мирно беседовал с сеньорой Магдаленой. Подойдя незаметно и остановившись у них за спиной, капитан заорал и затопал ногами в таком бешенстве, что любая менее привычная палуба непременно провалилась бы. «Клянусь всеми чертями и дьяволами ада!» Хуан и его жена в испуге оглянулись. Капитан, стиснув зубы и сжав кулаки, смотрел на живодера, вертя во все стороны головой. Педро Хуан рад был бы отступить, но деваться было некуда.
1: «Гм!» — произнес Симеон, стараясь держаться.
0: «Что вам угодно?» — пролепетал через силу Хуан.
1: «Смотрите!» — сказал дон Симеон, хватая его за руку и указывая на повисшие паруса.
0: «Нам грозит непогода?» — простодушно спросил Хуан.
1: «Вам грозит то, что я запрещаю вам ступать на палубу в продолжении всего нашего плавания».
0: «Мне?»
1: «Да, вам. И клянусь душами всех утопленников, я швырну вас в море, если вы посмеете ослушаться».
0: Хуан побледнел. «Но почему?» — решительно вмешалась сеньора Магдалена.
1: «Почему? И вы еще спрашиваете, сеньора, гром и молния! Разве вы не видите, что ветер стихает, едва только этот человек выходит на палубу?»
0: «Что за чепуха? Какое это имеет отношение?»
1: «Сами вы, сеньора, ни к чему не имеете отношения, а море знаете не больше, чем я папу римского. Все это не женского ума дело. Идите в трюм и вяжите там носки. А если вам так уж нужен этот человек, забирайте его с собой, потому что, клянусь тем днем, когда сожрут меня акулы, я могу не сдержаться и прикажу бросить вас в море, если матросы не сделают это раньше, по собственной воле».
0: Все эти дни Хулия провела в печальном молчании. Она верила в обещание и любовь Антонио, но, однако же, не могла изгнать из своего сердца глубокую грусть и принималась плакать всякий раз, как оставалась одна, а в обществе родных только и думала, что о железной руке. Ей вспоминались леса острова Испаньола, горы, в которых бродили охотники, далекие улицы селения Сан-Хуан-де-Гуаве, и все воспоминания были милы бедняжке Хулии, хотя и ранили ее сердце. Хулия теряла последние силы, вспоминая остров Испаньола, где прошла вся ее жизнь. Ей казалось, что если она и встретится снова с Антонио, нигде они не будут так счастливы, как в селении Сан-Хуан. Бедной девочке довелось увидеть лишь одну грань бриллианта, называемого жизнью, и, как все, едва ступившие на ее порог, она считала, что бриллиант блестит лишь с одной стороны. Хулия видела мир через замочную скважину и не понимала его. Медведь Толстосум маялся морской болезнью и, чувствуя, что задыхается в своей каюте, стремился на палубу подышать свежим воздухом. Когда Педро Хуан и сеньора Магдалена вернулись в каюту, Хулия притворилась спящей, чтобы не отрываться от своих мыслей. Бедняжка думала об Антонио, который, наверное, был очень далеко от нее и, без сомнения, подвергался грозным опасностям. Живодер, хотя и не посмел ни слова возразить капитану, был взбешен, и жена всячески старалась успокоить его.
1: «Это неслыханно!» — вопил Хуан. «Запрещать человеку!»

0: который заплатил деньги, да, собственные деньги, и желает путешествовать с удобствами, запрещать ему подниматься на палубу, подышать воздухом. Подлый изверг!
1: Успокойся, уговаривала его сеньора Магдалена. Успокойся, эти испанские моряки всегда так ведут себя.
0: Что? Опять испанцы? Ты, наверное, забываешь, что я тоже испанец?
1: Нет, нет, я не хотела тебя огорчать. Ты мой муж, и я не могу сказать о тебе ничего дурного, но ты видишь, какой грубиян этот испанец?
0: Да при чем тут испанцы? То же самое мог сказать любой француз.
1: Нет, нет, Хуан, мои земляки совсем другие.
0: Готов об заклад биться, что этот негодяй француз.
1: Оставим это, друг мой. Пусть он будет кем угодно, лишь бы не грубил тебе. Но успокойся, уже недолго осталось терпеть.
0: Я скоро опять туда пойду.
1: Делай, что хочешь. Но только будь благоразумен. Старайся не попадаться ему на глаза, просто чтобы избежать неприятностей.
0: Ладно, ладно, там видно будет.
2: Дух Педро Хуана несколько успокоился, но тело его жестоко страдало от морской болезни. Он прилег и попытался заснуть, ничего не получалось. Ночь была душная. Хуан ворочался сбоку на бок, не находя удобного положения. Наконец, в ярости вскочив с койки, он взбежал по трапу и снова очутился на палубе. Свежий ночной ветер охладил ему голову и сразу принес облегчение. Бешеного Дона Симеона нигде не было видно, полные паруса не полоскали. В это время, разорвав тишину, до обитателей знаменитого кантабрийца докатилось звучное эхо первого пушечного выстрела. И мгновенно, словно призрак, вызванный заклинанием, появился грозный капитан в сопровождении нескольких матросов. Они о чем-то говорили, сыпали проклятиями, не обращая внимания на Хуана, а тот с ужасом прислушивался к их беседе, которая становилась все более оживленной по мере того, как звучали все более тревожные сигналы, и один за другим исчезали огни на корме кораблей. Знаменитый кантабриец тоже погасил свой фонарь.
0: «Клянусь, преисподней!» — рявкнул капитан. «Дело серьезное!» Он, как безумный, бросился к борту и налетел прямо на притаившегося Педро Хуана. «А-а-а!» — взревел он при виде несчастного живодера. «Это вы! Это вы! Теперь понятно, все истряслось от того, что вы тут! У вас дурной глаз! Сейчас же велю бросить вас в море!»
2: И он повернулся, чтобы кликнуть матроса. Педро Хуан понял, что в этот момент капитан способен на все, и, несмотря на свою неповоротливость, проворно юркнул в люк. Когда капитан оглянулся, его жертва уже скрылась. Быть может, он и бросился бы в погоню, но в это время новый пушечный выстрел привлек его внимание.
0: «Противник идет в крутой бей де винт!» — воскликнул он. «Пора приготовиться!»
2: И он принялся отдавать распоряжение на случай опасности.
3: Адрес радио «Фантастики» в интернете – fantasyradio.ru.
2: Глава 12. Сражение и буря. Когда адмирал эскадры услыхал сигнал «противник лег на другой галс», а затем «противник идет в крутой бей-де-винт», он понял, что пираты готовятся к нападению. Не зная толком ни кораблей, которыми располагал неприятель, ни даже их количества, он решил собрать все силы и немедля дал приказ кораблям, идущим к эльваторной колонной под ветром, принять боевой порядок. Известность, которую приобрели пираты своими сказочно дерзкими и смелыми налетами, заставляла испанских адмиралов принимать все меры предосторожности против безвестных людей, превративших свой флот в несокрушимую морскую державу. Трубный глаз боевой тревоги продолжал звучать. Подготовка к сражению шла с величайшей поспешностью. Солдаты и матросы были разбиты на отряды, и каждый занял свое место. 10 артиллеристов встали у каждой 36-фунтовой пушки, по 9 у 18-фунтовых и по 7 у 12-фунтовых. Второй кормчий с двумя людьми стоял наготове у порохового погреба. На шканцах первый кормчий, окруженный помощниками и офицерами, наблюдал за штурвалом и сигналами флажков и фонарей. Часть орудийной прислуги и юнги, расставленные в разных местах,
0: готовились переносить убитых и раненых, остальные рассыпали в пороховом погребе порох по мешкам и подносили их к люкам. Боцманы со своими людьми расположились на баке и на шканцах. Меж тем матросы, которым надлежало идти на абордаж или отражать врага, в мрачном и грозном молчании получали кто ружья, пистолеты, сабли, ручные гранаты и пороховницы, кто абордажные багры, копья, концы троса с крючьями и топоры. Наконец, все было готово. Установлен общий план сражения, и везде, на шканцах, на баке, на юте и на батареях, вывешены листы пергамента с четко выписанными приказаниями к сведению всех действующих здесь людей. Капитан Санта-Марии де ла Виктория сделал последний обход, и капеллан, благословив в молитвенной тишине моряков, идущих на бой, дал им отпущение грехов. Вслед за тем командиры подразделений громким голосом возвестили, что каждый, кто проявит трусость, покинет свой пост или не подчинится приказу, будет расстрелян на месте. Захлопнулся люк порохового погреба, и все, словно недвижные безмолвные статуи, замерли в ожидании боя. Пристально всматриваясь в морскую даль, пытаясь проникнуть взглядом сквозь скрывавший ее мрак, Антонио ждал первого выстрела. Он боялся, что ослепленный яростью битвы может броситься на людей Моргана, на своих товарищей, если разум и осторожность не придут ему на помощь. Все корабли эскадры подняли условный сигнал, связанный крестом дверей с фонарем на каждом конце. Линия боевого порядка была подобна созвездию в ночном небе. Пиратская флотилия не дала ни одного сигнала. Антонио продолжал свои наблюдения. Внезапно блеснул огонь, совсем близко грянул выстрел, и ядро пронеслось среди мачт Санта-Марии, срезав трос, на котором держался флаг, однако не причинив большого урона. Тот же миг корабль содрогнулся, один из его бортов оделся пламенем и дымом, и ядра полетели в ответ на приветствие пиратов. Так началось большое морское сражение. Пираты ответили на залп, и вскоре почти вся линия испанских кораблей открыла огонь. День занялся в тучах порохового дыма. С каждой минутой красные вспышки, вылетавшие из пушечных жерл, блекли в лучах утренней зари. Упавший флаг Санта-Марии снова взвился под гром канонады. Дневной свет придал бодрости оробевшим. Нет ничего страшнее неизвестности. Ничто так не пугает, как бой в темноте. Нет более угнетающей мысли для человека, чем мысль о смерти среди полного мрака. Ведь это все равно, что умереть на чужбине, вдали от родных и друзей, покинуть мир, не сказав ему последнее «прости». Рассвело, но день казался зловещим. Море было так неподвижно, словно оно внезапно оледенело. Ни ветерка, ни тучки. Покой. Неожиданный мертвый покой. Ничто не шелохнется ни на море, ни в небе. Солнце поднималось, разливая огненные потоки. Вяло повисли на мачтах штандарты, флаги и вымпелы. Обессилевшие паруса запутались в снастях, и словно вены на коже исполина выделялись на них канаты и тросы. Клубы пушечного дыма, окутавшие корабли, держались в воздухе подобно огромным хлопьям ваты, едва заметно рассеиваясь тяжелыми медленными спиралями. Обе вражеские эскадры застыли друг против друга на расстоянии пушечного выстрела, словно сев на мель. Но не пески, а море захватило в плен корабли, подобно мертвецу, сжавшему в своих ладонях дружескую руку. Смертный холод сковал руки покойника. Они никогда не разожмутся, и живой останется в плену у смерти. Однако на обеих эскадрах понимали, что страшнее, чем сражение с врагом, будет борьба со стихией. Мрачное затишье предвещало бурю. «После бури приходит покой», — говорят поэты. Но пусть поэты говорят что угодно, а моряки знают, покой есть предвестие шторма. Природа должна сосредоточиться, прежде чем вступить в борьбу с жалкими слабыми людишками. Она сзывает свои вихри, воды и электрические разряды, подобно полководцу, собирающему рать перед штурмом. Вот что означает этот покой. И вдруг одновременно, словно охваченный общей тревогой, словно повинуясь приказам одного адмирала, и пираты, и испанцы стремительно приступили к выполнению маневров. Все паруса были спущены, все рифы забраны. Можно было подумать, что малейший лоскуток на рее грозил смертельной опасностью. Так торопились матросы обнажить все мачты. На кораблях убирались последние остатки парусов, когда над морской гладью пронесся порыв легкого свежего ветра. Так ласточка пролетает над озером, чертя крылом зеркало вод. То был разведчик, глашатай бури. Море приветствовало его появление. Морская глубь закипела, и тысячи мелких волн, увенчанных легкой белой пеной, разбежались в разные стороны с тихим ропотом, постепенно перераставшим в глухой грозный рев. Воздух на горизонте начал сгущаться. Буря не приближалась. Казалось, она назревает там, вдали. Налетел ветер, снасти ответили ему протяжным стоном. Тросы запели, засвистали, заныли, каждый на свой лад, но так зловеще, словно предчувствовали и предсказывали опасность и смерть. Печальный хор. Отовсюду, где болтался хоть один незакрепленный конец, где светился хоть один паз между досками, несся заунывный протяжный вой. Кто не слышал завывания ветра? Но слышал ли кто-нибудь более тоскливый и раздирающий сердце звук, чем эти стоны, подобные предсмертному воплю слабого, павшего духом существа? Началась борьба со стихиями, и бой между людьми прекратился. Солнце померкло и скрылось в желтоватом тумане. Но вот туман, постепенно сгущаясь, превратился в тяжелые мглистые тучи причудливой формы и окраски. Подсвеченные по краям, они теснились, словно сбившиеся в атаре овцы. Там в небе клубились все самые мрачные оттенки серого цвета. От темной сепии до неподдающейся определению окраски пыльного вихря. В скопище туч угадывались потоки воды, бешеные зигзаги молний. Зловещие силы, готовые низвергнуться на океан, вздымавший, бросая вызов буре, свои могучие волны. Тяжелая громада туч, не в силах больше парить в воздухе, стлалась по воде. Буря сходила с высоты медленно, плотная, угрожающая. Но вот, как бы желая разбудить ее, повеяло мощное дыхание урагана и, словно осенние листья, подхватило и закружило тяжелые военные корабли. Обе эскадры оказались в самом средоточии бури. Наступила полная тьма. Тучи наползали на мачты и снасти. Море бушевало вместе со всей природой. Мощные валы вздымались, сталкиваясь между собой, били в борта кораблей, прокатывались по палубе, неся ужас и разрушение. Казалось, надежды на спасение нет. Испанские и пиратские суда беспорядочно метались по волнам, едва ли не соприкасаясь бортами, но противники не узнавали, а порой и не видели друг друга. Сам Бог велел им заключить мир перед лицом общей опасности.

0: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Дэвид Брин. Хрустальные сферы. Такая уж мне выпала великая удача, что меня разморозили именно в тот год, когда дальнозонд 922-573-АА-4 вернулся с сообщением о найденной доброзвезде с разбитой хрустосферой. Я оказался одним из всего лишь 12 активно живых в то время дальнолетчиков, и, разумеется, меня пригласили принять участие в большом приключении. Но поначалу я ничего об этом не знал. Когда прилетел Фливер, я поднимался по склону глубокой долины, в которую последняя ледниковая эпоха превратила некогда знакомое мне Средиземное море, на Сицилийское плато. Наша группа из 6 недавно разбуженных анабиозников разбила там лагерь, чтобы поползать по скалам, наслаждаясь этим новым чудом света и постепенно привыкая к эпохе. Все 6 из разных времен, но я оказался самым старшим. Мы только-только вернулись с экскурсии по когда-то затопленным руинам Атлантиды и пробирались теперь к лагерю по лесной тропе в вечернем сиянии зависшего высоко над нами кольцевого города. За время, прошедшее с тех пор, как я погрузился в глубокий сон, сверкающие гибко-жесткие пояса промжилкомплексов вокруг планеты заметно разрослись. В средних широтах ночь больше походила на бледные сумерки, а у экватора, где так ярко сияла светолента в небе, ночь и день почти не отличались друг от друга. Впрочем, ночи уже никогда не будут такими, какими они были во времена ранней молодости моего деда, даже если взять и каким-то образом убрать все, что человечество понастроило вокруг Земли. Ибо еще в 22 веке появились осколки, заполнившие разноцветными бликами все небо, где раньше были только галактики и звезды на фоне черной космической бездны. И неудивительно, что никто особенно не возражал против отмены ночи на земповерхности. Людям, которые живут на внешних мелкопланетах, деваться некуда, осколки всегда на виду, но большинство земножителей предпочитают, чтобы эти обломки, хрустосферы, не попадались лишний раз на глаза и не наводили на грустные размышления. Поскольку меня оттаяли всего год назад, я даже не был готов еще спрашивать, какой сейчас век, не говоря о том, чтобы искать подходящую для этой жизни профессию. Разбуженным анабиозникам обычно дают лет 10 или больше, только для того, чтобы они могли исследовать перемены на Земле и в Солнечной системе и вдоволь насладиться ими, прежде чем сделать выбор. Особенно это касалось дальнолетчиков вроде меня. Государство, не стареющее и практически вечное по сравнению с его почти бессмертными подданными, испытывало к нам, странным существам, несущим полузабытую службу, какую-то ностальгическую привязанность. Когда дальнолетчик просыпается, ему или ей всегда предлагают попутешествовать по изменившейся Земле, выискивая необычное и непривычное. Словно он исследует другой добромир, где еще не ступала нога человека, а не вдыхает тот же самый воздух, который за долгие века был в его легких не один раз. Я рассчитывал, что меня не станут беспокоить во время моего вояжа возрождения, и был весьма удивлен, увидев в тот вечер, когда наша группа выброшенных из нормального хода времени странников расположилась на лесистом горном склоне в Сицилии передохнуть и обменяться впечатлениями, кремовый Фливер правительства Солнечной системы. Он вынырнул из нависшей над склонами кисеи облаков и стал медленно снижаться к лагерю. Мы встали и ожидали его приземления стоя. Мои компаньоны подозрительно поглядывали друг на друга, пытаясь угадать, кто же из 6 эта важная персона, из-за которой неизменно вежливое всемирное правительство решилось нарушить наше уединение и послать эту кремовую искусственную каплю с гор Палермо вниз, в долину, где ей совсем не место. Я знал, что Фливер прилетел за мной, но молчал. И не спрашивайте, откуда я знал. Знал и все тут. Дальнолетчики, случается, просто знают такие вещи. Мы, которые бывали за пределами разбитой хрустосферы нашего Солнца и разглядывали снаружи живые миры в далеких чужих сферах, похожи на мальчишек, прижимающихся носами к стеклянной витрине кондитерской и знающих, что им никогда не добраться до сладостей внутри. Пожалуй, только мы понимаем масштабы нашей утраты, и только мы способны в полной мере оценить злую шутку, которую сыграла с нами Вселенная. Миллиардам наших собратьев, тем, кто никогда не покидал мягкую, залитую теплом доброго желтого солнца колыбель, Психисты нужны даже для того, чтобы объяснить это состояние неизлечимой душевной травмы, в котором они пребывают. Большинство жителей Солнечной системы живут себе всю жизнь, не ведая печали, и лишь изредка страдают от приступов великой депрессии, которая легко излечивается или заканчивается финал сном. Но мы – дальнолетчики. Мы долгие годы трясли прутья клетки, в которой заточено человечество. Мы знаем, что наши неврозы вызваны великой насмешкой Вселенной. Я шагнул к поляне, на которую опускался правительственный фливер. Мои компаньоны сразу поняли, кто виноват в том, что наше уединение нарушено. Я спиной чувствовал их горящие взгляды. Каплеобразная капсула кремового цвета раскрылась, и на землю ступила высокая женщина. В течение четырех моих последних жизней присущая ей строгая, величественная красота не была на земле в моде, и я подумал, что женщина, очевидно, никогда не увлекалась биоскульптурированием. Честно признаюсь, в первое мгновение я ее не узнал, хотя за прошедшие долгогоды мы трижды были женаты. Прежде всего я заметил, что на ней наша форма, форма законсервированной, боже, какой древний термин, тысячи лет назад службы. Серебро на темно-синем фоне и такого же цвета глаза. «Элис», — выдохнул я спустя несколько мгновений, — «значит, нашли». Она подошла и взяла меня за руку, понимая, очевидно, как слаб и взволнован я был.
1: «Да, Джошуа, один из наших зондов обнаружил вторую разбитую сферу».
0: «Точно? Это Доброзвезда?» Она кивнула, отвечая на мой вопрос блеском в глазах. Черные вьющиеся волосы, обрамляющие ее лицо, искрились, словно след ракеты в пустоте.
1: «Дальнозонд просигналил готовность класса А».
0: Она улыбнулась.
1: «Вокруг звезды полно осколков, сверкающих, словно наше облако Оорта. И внутри, по сведениям зонда, есть планета. Планета, которой мы сможем коснуться».
0: Я рассмеялся в голос и прижал ее к себе. Судя по тому, как недоуменно забормотали мои компаньоны, они родились в те времена, когда поступать так было не принято. Когда? Когда поступили новости?
1: Мы узнали об этом около года назад, почти сразу после того, как тебя разморозили. Миркомп порекомендовал дать тебе год на пробуждение, и я прилетела, едва истек срок. Мы долго ждали, Джошуа. Мой шабок берет в полет всех дальнолетчиков, что сейчас активно живы, и мы хотим, чтобы ты присоединился. Ты нужен нам. Экспедиция отправляется через 3 дня. Полетишь?
0: Об этом можно было и не спрашивать. Мы снова обнялись, и я едва справился с подступившими слезами. Последние несколько недель я размышлял о том, какую профессию избрать на этом отрезке жизни, но мне даже в голову не пришло, что я снова стану дальнолетчиком. Какое счастье! На мне снова будет наша форма, и я отправлюсь в дальностранствие к звездам. Экспедиция готовилась в полной тайне. Психисты правительства Солнечной системы сочли, что человечество может не вынести еще одного разочарования. Они опасались эпидемии Великой депрессии, и кое-кто из них даже пытался остановить подготовку полета. К счастью, миркомпы помнили свое давнее обещание. Дальнолетчики в свое время согласились оставить исследования, чтобы не вызывать у людей ложных надежд. Вместо этого в дальний космос послали 1 миллиард автоматических зондов, и нам было дано право отправлять экспедиции по любым их сообщениям о разбитых хрустосферах. Когда мы с Элис прибыли к Харону, остальные участники почти уже закончили проверку и аттестацию корабля, на котором нам предстояло лететь. Я надеялся, что это будет один из 2 кораблей, которыми мне в свое время довелось командовать, Роберт Роджерс либо Понс де Леон. Но мои товарищи выбрали старый Пеленор, достаточно большой звездолет и в то же время маневренный. Наш с Элис челнок пересек орбиту Плутона и начал сближение. Даже сейчас с правительственных буксиров продолжали перегружать на Пеленор ледотела. Мы брали с собой 10 тысяч колонистов. Здесь, в 1/10 пути до края, осколки сияли цветами неописуемой красоты. Элис вела челнок, а я молча смотрел на сверкающие обломки солнечной хрустосферы. Во времена юности моего деда на Хароне уже происходило нечто подобное. Тысячи восторженно настроенных мужчин и женщин слетелись к кораблю-астероиду размером с 1/2 самого спутника. Тогда готовился целый ковчег. Полные надежд будущие колонисты, животные, прочее добро.
1: Те первые исследователи Вселенной знали, что никогда не увидят своей цели. Но это их не печалило. Они не страдали никакой великой депрессией. Эти люди отправлялись в космос в первом примитивном звездолете, надеясь на счастье лишь для своих правнуков. Зеленая, теплая планета, которую обнаружили их чувствительные телескопы, вращалась вокруг Тау-Кита. И вот, 10 000 долголет спустя, я гляжу на колоссальные верфи Харона с орбиты. Внизу ряд за рядом проплывают покоящиеся в доках звездолеты. За прошедшие века человечество построило 1000 кораблей, от простых обитаторов, рассчитанных на многие поколения, и гибернобарж, до прямоточных термоядерных кораблей и нуль пространственных нырятелей. Все лежали внизу. Все, кроме тех, что погибли в катастрофах, и тех, чьи экипажи посходили с ума от отчаяния. Все остальные вернулись на Харон, так и не найдя пристанище среди звезд. Я глядел на самые древние корабли, на обитаторы, и думал о том дне во времена юности моего деда, когда искатель беспечно понесся за край и на скорости в 1% от световой налетел на хрустосферу Солнечной системы. Они даже не поняли, что произошло, этот первый экипаж исследователей. Искатель вошел во внешний слой обломков, окружающих Солнечную систему, в облако Оорта, где в слабеющем притяжении центрального светила плавали, словно снежные комья, миллиарды комет. Приборы искателя исправно прокладывали путь сквозь разреженное облако, исследуя отдельные проплывающие мимо ледяные шары. Будущие колонисты планировали посвятить долгие годы полета науке, и среди прочих задач, которые они себе ставили, была загадка кометной массы. Почему, спрашивали себя многие века астрономы, большинство этих ледяных странников имеют почти одинаковые размеры, всего несколько миль в диаметре? Аппаратура искателя собирала данные, и пилоты корабля даже не подозревали, что их главной находкой станет великая шутка Творца. Когда корабль столкнулся с хрустосферой, она прогнулась наружу на несколько световых минут. У искателя хватило времени лишь на торопливое лазерное послание Земле. Происходит что-то странное, что-то рвет, сминает корабль, словно рвется ткань самого пространства. А затем хрустосфера раскололась. И там, где раньше кружились 10 миллиардов комет, появились 10 квадриллионов. Никто никогда не нашел обломков искателя. Может быть, корабль просто испарился. Почти половина человечества погибла тогда в битве с ливнем комет, и когда спустя века планеты Солнечной системы снова стали безопасны, разыскивать корабль было уже бессмысленно. Мы до сих пор не знаем, как, почему искателю удалось разбить хрустосферу. Некоторые полагают, что именно из-за неведения экипажа, из-за того, что они даже не подозревали о существовании хрустосфер, искателю удалось совершить то, что не удавалось с тех пор никому. Теперь сверкающие осколки хрустосферы заполняют все небо. Теперь солнечный свет отражается 10 квадриллионами комет, и этот сияющий ореол – своего рода метка на единственной доступной человеку доброзвезде. «Приближаемся», – сказала Элис. Я выпрямился в кресле, наблюдая, как легко, словно танцуя, бегают ее пальцы по клавишам панели управления. Вскоре в иллюминаторе показался Пеленор. Огромный шар тускло блестел в отсветах осколков, и уже мерцало само пространство вокруг корабля. Проверялись двигатели. Правительственные буксиры закончили погрузку колонистов и один за другим отчаливали. 10 000 ледотел не потребует во время полета большого ухода, и у нас, у 12 дальнолетчиков, останется много времени на научную работу. Но если у этой доброзвезды действительно окажется пригодная для людей добропланета, мы пробудим мужчин и женщин от анабиосна и поселим их в новом доме. Миркомп, без сомнения, выбрал в потенциальные колонисты достойных претендентов, и тем не менее нам было приказано не будить их, если основать колонию будет невозможно. Вполне может случиться так, что наша экспедиция станет еще одним разочарованием для человечества, и тогда пребывающим в анабиосне колонистам просто незачем знать, что они слетали за 20 000 парсеков от Земли и вернулись обратно. «Давай стыковаться», — нетерпеливо сказал я. «Скорее бы в путь». Элис улыбнулась. «Ты всегда рвался вперед. Самый дальнолетный дальнолетчик. Но придется немного подождать. День-два, и мы, наконец, покинем колыбель». Мне незачем было напоминать ей, что я долгождал дольше, чем она, Дольше, пожалуй, чем кто-либо из живущих на земле. И я постарался скрыть волнение, прислушиваясь к звучащей в душе музыке небесных сфер. Со времен моей молодости человечество знало 4 способа частично обойти уравнение Эйнштейна, и еще 2 позволяли вообще не обращать на них внимания. Пеленор использовал их все. Маршрут, проложенный между пространственными дырами, квант-точками и коллапсарами, подходил к звезде чуть ли не с другой стороны. Просто чудо, что автоматический дальнозонд добрался сюда, да еще и вернулся назад с информацией. Находка оказалась в небольшой соседней галактике под названием Скульптор, и чтобы попасть туда, нам потребовалось 12 лет корабельного времени. По пути мы миновали по крайней мере 2 сотни доброзвезд, желто-горячих, стабильных и недоступных. В каждом случае были признаки планет. Несколько раз мы пролетали настолько близко, что в суперскопы удавалось разглядеть яркие голубые горошины водных миров, которые одиноко кружились, приманивая и искушая нас у своих доброзвезд. В прежние времена мы непременно задержались бы, чтобы закартографировать такие планетные системы. Остановившись за пределами опасной зоны и изучая подобные Земле миры с помощью приборов, ведь придет день, и человечество научится намеренно делать то, что искателю удалось по неведению. Один раз мы действительно остановились и зависли в 2 светоднях от очередной доброзвезды, у самой хрустосферы. Возможно, мы рисковали, подойдя так близко, но это было выше наших сил, потому что водная планета внутри излучала промодулированные радиоволны. 4-я, увы, только 4-я техническая цивилизация, обнаруженная человечеством за все время поисков. Почти год мы провели у этой хрустосферы, размещая автонаблюдатели и записывающую аппаратуру. Нет, мы не пытались вступить с ними в контакт. Теперь нам уже известно, что произойдет. Зонд просто натолкнется на хрустосферу и его сомнет, раздавит, скроет обрушившимися со всех сторон мегатоннами застывшей воды. Появится лишь новая комета. Любое сфокусированное излучение вызовет подобную же реакцию. На поверхности хрустосферы образуется отражающее пятно, которое воспрепятствует любым попыткам связаться с местными жителями. Однако мы могли слышать их. Хрустосферы выполняли роль односторонних барьеров для модулированного излучения, и светового, и радио, а также для разума в любой форме, но они пропускали сигналы изнутри. В данном случае мы быстро поняли, что это еще одна раса улей. Ни интереса к дальнему космосу, ни самой концепции космических перелетов у них не было. Разочарованные, мы оставили автоматы наблюдать и продолжили путь. Еще за несколько светонедель до цели мы поняли, что летели не напрасно. Зонд не ошибся, перед нами действительно была доброзвезда. Стабильная, старая, одинарная, и теплый желтый свет звезды преломлялся бледной мерцающей аурой из 10 квадриллионов снежинок ее разбитой хрустосферой. Нетерпение росло. «Там целая серия планет», — объявил наш космофизик Йен Чинг, ощупывая руками созданную по показаниям сверхчувствительных приборов модель внутри холистического проектора. «Я чувствую 3 газ-гиганта, около 2 миллионов астероидов и...» Тут он заставил нас ждать, стараясь убедиться, что ощущения его не обманывают. «И 3 нормопланеты!» Мы восторженно закричали. «С 3 планетами есть шанс, что хотя бы один из этих каменных шариков окажется в пределах жизнезоны. Сейчас, кажется, одна из нормопланет имеет...» Чинг вытащил руки из проектора, сунул что-то в рот и, словно дегустатор, оценивающий тонкое вино, закатил глаза, пробуя планету на вкус. «Вода!» Он задумчиво причмокнул губами. «Да, много воды, и я чувствую жизнь. Стандартная карбожизнь на основе аденина. Я бы даже сказал, что белки левосторонние, и это хлорофильная жизнь». Все заговорили разом, возбужденно загомонили, и нашему капитану Мойше Боку пришлось кричать, чтобы его услышали. «Тихо, успокойтесь! Похоже, сегодня все равно никто не уснет. Где жизнеисследовательница Тайга? Так, у тебя готовы списки ледотел для оттаивания на случай, если мы обнаружим добропланету?» Элис достала список из кармана.
2: «Готовы, Мойша. Здесь биологи, технисты, планетологи, кристаллографы.
3: Приготовь, пожалуй, еще археологов и контактеров.
1: ровным голосом произнес Чинг. Мы все обернулись и увидели, что он снова запустил руки в холистический проектор. На лице у него появилось мечтательное выражение.
3: «Нашей цивилизации потребовалось 3000 лет, чтобы загнать астероиды на оптимальные орбиты. Но по сравнению с этой мы, похоже, просто дилетанты. Каждое мелкое тело, вращающееся вокруг этой звезды, давно терраформировано. Они словно древние солдаты на параде, рядами и колоннами. Трудно даже представить себе такие масштабы работ».
1: Взгляд Мойши скользнул в мою сторону. На мне, как на его заместителе, лежала ответственность за безопасность корабля. Оборона, если Пеленор подвергнется нападению, и уничтожение, если нам неминуемо грозит захват. Уже давно человечество сделало один важный вывод. Если доброзвезды без хрустосфер встречаются так редко и так нужны нам, они могут оказаться столь же желанны и для какой-то еще вышедшей в космос расы. Если какие-то другие разумные существа сумеют выбраться из скорлупы хрустосферы и, подобно нам, будут искать доступные доброзвезды, что они подумают, встретив чужой корабль? Я точно знаю, что подумаем мы. Мы решим, что чужак прилетел не откуда-нибудь, а из системы доброзвезды с разбитой хрустосферой. И от меня требовалось сделать все, чтобы никто чужой не проследовал за Пеленором до Земли. Я кивнул своей помощнице Йокому руками. Мы заняли места в боесфере, активировали огневую консоль и приготовились ждать. Пеленор тем временем медленно, осторожно входил в планетную систему. Йоко глядела на консоль с сомнением. Похоже, слова Йена о технологической мощи этой расы заставили ее усомниться в эффективности даже нашего мегатерраватного лазера. Я пожал плечами. «Скоро мы все узнаем. А пока мой долг выполнен. Боесфера включена. И даже если мы погибнем, самоуничтожение сработает автоматически». Время тянулось час за часом. Я внимательно следил за всей поступающей информацией, но из глубокой памяти, непрошенные, всплывали воспоминания. Очень давно, еще до космических кораблей и до того, как Искатель расколол окружавшую Солнце скорлупу, невольно развязав двухвековую войну с кометами, человечество столкнулось с загадкой, заставившей мыслителей той эпохи провести немало бессонных ночей. По мере того, как улучшались телескопы, а биологи начинали понимать и даже конструировать жизнь, все большее и большее число людей, поглядывая на звездное небо, задавалось вопросом, где же, черт побери, те, другие? Огромные следящие системы на Луне уже высмотрели планеты у близлежащих желтых звезд. И даже в тех примитивных спектрограммах, что получали в 21 веке, улавливались следы жизни. Философы спешно обосновывали представление о том, как широко распространена жизнь в нашей галактике. Но еще до отлета первой звездной экспедиции у мыслителей появились сомнения. Если путешествовать среди звезд так легко, как кажется, почему плодородные планеты не заселены какими-то другими разумными существами? В конце концов, мы-то уже готовы лететь и осваивать новые миры. Даже с учетом самых скромных коэффициентов прироста населения, за несколько миллионов лет человечество вполне способно заселить всю галактику. Так почему же подобное не произошло раньше? Почему такими пустынными кажутся межзвездные перекрестки? Почему мы до сих пор не обнаружили обещанную теоретиками галактическую сеть радиосвязи? И что еще более странно, почему нет абсолютно никаких доказательств, что кто-то пытался колонизировать Землю? К тому времени мы точно знали, что нашу планету никогда не посещали гости из космоса. Прежде всего, об этом свидетельствует история докембрийского периода. Перед эпохой рептилий, рыб, трилобитов и амеб Земля пережила долгий, растянувшийся на 2 миллиарда лет период, в течение которого планетой владели простые одноклеточные организмы, не обладавшие даже сформировавшимся ядром. Прокариоты. 2 миллиарда лет они изобретали основы жизни на Земле. И за все это время на Землю ни разу не ступил инопланетный колонист. Тут у нас нет никаких сомнений, ибо если бы они прилетали, даже оставленный ими мусор навсегда бы изменил историю жизни на нашей планете. Один единственный негерметичный нужник заполнил бы океаны куда более высокоорганизованными формами жизни, которые просто вытеснили бы наших примитивных микроскопических предков. 2 миллиарда лет и ни одной попытки заселить планету, плюс бесконечное молчание на радиочастотах,
3: которое философы 21 века назвали великим безмолвием. Они надеялись, что звездолеты, наконец, найдут ответ этой загадки. А затем первый же корабль, Искатель, каким-то образом расколол хрустосферу, о существовании которой мы даже не подозревали, и разгадка нашлась сама. Во время последовавшей войны с кометами нам некогда было философствовать. Я родился в самый разгар битвы и первые 100 лет своей жизни провел в юрком стремительном планетолете, уничтожая или уводя в сторону ледяные глыбы, способные разрушить наши хрупкие обитаемые миры. Да, мы могли оставить Землю умирать. В конце концов, половина человечества уже тогда жила в орбитальных поселениях, а их защищать гораздо легче, чем неповоротливую планету. Возможно, это было бы логично, но когда над матерью Землей нависла угроза, человечество на время потеряло способность рассуждать логично. Астероидники, случалось, подставляли на пути несущихся ледяных глыб целые орбитальные города с миллионным населением, только чтобы спасти тяжелую планету, знакомую им лишь по книгам, да по слабому голубому мерцанию вдали на фоне вечной черноты. Психистам потребовалось немало времени, чтобы понять, почему это происходило, но тогда все казалось каким-то божественным, героическим безумием. Мы победили в той войне. Когда взбесившиеся кометы были наконец укрощены, человечество вновь стало поглядывать на звезды и строить новые корабли, гораздо лучше прежних. Мне пришлось ждать места на 12-м, и это спасло мою жизнь. Первые 7 кораблей мы потеряли, посылая на Землю радостные сообщения о прекрасных зеленых планетах. Они по спирали продолжали сближаться, натыкались на невидимые хрустосферы и погибали. Но в отличие от Искателя, они ни разу ничего не добились. Корабли превращались в новые кометы, а хрустосферы оставались целыми и невредимыми. Мы так надеялись, хотя те, кто помнил Искатель, уже начинали беспокоиться. Казалось, человечество вот-вот, наконец, вздохнет свободно. Мы расселимся по многим мирам, и люди будут в безопасности. Перенаселение и упадок перестанут угрожать расе людей. Но все надежды разбились разом, разбились об эти невидимые сферы. Нам потребовались века, чтобы научиться хотя бы находить опасные зоны. «Почему?» – спрашивали мы себя. «Почему Вселенная устроена так жестоко? Чья это насмешка? Что представляют собой эти чудовищные барьеры, не подчиняющиеся никаким известным нам физическим законам и не подпускающие нас к чудесным нормопланетам, которые так нам нужны?» На 3 века человечество словно сошло с ума. Худшие годы Великой депрессии я пропустил. Мы тогда пытались исследовать сферу вокруг Тау-Кита, и когда я вернулся, на Земле восстановилось некое подобие порядка. Но я вернулся в Солнечную систему, которая явно потеряла какую-то часть своей души. Еще долгие годы мне не доводилось слышать беззаботный смех ни на самой Земле, ни на мелкопланетах. Я тоже накрылся одеялом с головой и уснул на 200 лет. Когда капитан Бок приказал мне снова поставить боесферу на предохранение, весь экипаж облегченно вздохнул. Я отключил систему самоуничтожения и поднялся со своего места. Напряжение спадало, оставляя лишь приступы дрожи, и Элис пришлось поддерживать меня, пока я не успокоился. Мойша отменил боевую тревогу, потому что в системе этой доброзвезды никого не было. Точнее, жизнь там бурлила, но, увы, неразумная жизнь. На крупных астероидах мы нашли чудесные самообеспечивающиеся экосистемы, собирающие свет огромными окнами. На каждой из 20 лун стояли укрытые гигантскими куполами леса. Но везде полное молчание, как в зоне видимого спектра, так и на радиочастотах. Детекторы Йена не обнаружили никакой технологической активности и никаких мысленных эманаций разумных существ. Очень странное, даже жуткое ощущение возникало, когда мы пролетали между строго расположенными мелкопланетами. Раньше подобные маневры можно было совершать лишь в хорошо изученном пространстве Сол-системы. В первые века после хрустального кризиса кое-кто еще верил, что человечество сможет жить среди звезд. В основном астероидники, которые всегда демонстративно заявляли, что на планете жить тяжело и вообще скверно. Кому, мол, они нужны? Некоторые из них даже отправлялись к злозвездам, к
0: красным гигантом, крошечным красным карликом, двойным звездом и нестабильным светилом, у которых не было хруста сфер. Будущие колонисты отыскивали подходящие обломки поближе к звезде и устраивали там мелкопланетные города по типу прежних в Солнечной системе.

0: Вы слушаете «Радио Фантастики».
1: Все, абсолютно все попытки провалились спустя уже несколько поколений. Колонисты просто теряли интерес к продлению жизни. В конце концов, психисты решили, что причины этого связаны с божественным безумием, которое помогло нам победить в войне с кометами. Попросту говоря, люди могут жить на астероидах, но им необходимо знать, что поблизости есть голубая планета. Необходимо видеть ее в небе хотя бы изредка. Да, такая уж у человека ущербная природа, но мы никак не можем жить сами по себе в далеком космосе. Если мы хотим покорить Вселенную, нам не обойтись без водных миров. Водную планету этой системы мы назвали Квест, в честь странствий короля Пеленора, давшего имя нашему кораблю. Планета сияла коричневыми и голубыми размывами под чистыми покровами белых облаков, и мы часами кружили над ней, смотрели и не могли сдержать слез. Элис разморозила 10 первых ледотел, выдающихся ученых, которые, по заверениям миркомпов, сумеют справиться с собой при возрождении надежды. Со слезами радости на глазах они по очереди глядели в иллюминатор, и мы уже с ними вновь дали волю своим чувствам. Сам по себе Пеленор был малопригоден для полномасштабного исследования этой системы, и мы около года потратили на то, чтобы отловить и модифицировать несколько древних кораблей, кружившихся на орбитах у новой планеты. Так мы могли разделиться и работать во всех уголках системы. К концу второго года поверхность Квеста изучали уже более сотни биологов. Первым делом они набросились на ген-сканирование местной флоры и фауны, а затем, с не меньшим энтузиазмом, принялись модифицировать земнорастения, чтобы ввести их в экосистему, не нарушив природный баланс. Планировалось, что вскоре они примутся за животных из нашего генохранилища. Инженеры, исследовавшие мелкопланеты, объявили ко всеобщей радости, что смогут запустить жизнемашины, оставленные прежними хозяевами. Места там могло хватить для целого миллиарда колонистов сразу. Но больше всего мы ждали отчетов археологов. Когда выдавалось время между челночными рейсами, я отправлялся помогать им, а затем присоединился к работе в пыльных руинах Старогорода на краю Долгодолины, готовил к отправке находки, которые потом надлежало каталогизировать и тщательно изучить. Спустя какое-то время мы узнали, что обитатели Квеста называли себя натаралами. Двуногие существа, по 9 пальцев на верхних конечностях. До определенной степени они походили на нас, хотя выглядели, конечно, очень непривычно. Однако, разглядывая картины и статуи натаралов, я начал привыкать к их виду и даже научился различать выражение лица по едва заметным изменениям черт. А расшифровав язык, мы узнали название их расы и кое-что из истории этой цивилизации. В отличие от других разумных рас, наблюдать за которыми нам доводилось лишь издалека, натаралы были индивидуалистами по укладу жизни и исследователями по характеру. Подобно нам, закончив не менее яркий и насыщенный доброзлом период планетной истории, они начали осваивать свою Солнечную систему. Как и нас, их одолевали две противоречивых мечты. Им хотелось достичь звезд, безбрежного жизненного пространства, и в то же время они хотели встретить других разумных, обрести соседей. К тому времени, когда у них появился первый звездолет, натаралы уже почти оставили надежду отыскать соседей. На планете не было никаких следов посещений других рас, а звезды вокруг неизменно молчали. Тем не менее, они запустили свой первый корабль, едва закончилась подготовка к экспедиции, ведь оставалась вторая мечта — пространство. И спустя несколько недель после старта их хрустосфера разбилась. 2 недели подряд мы перепроверяли перевод, затем проверили еще раз. Тысячелетиями пытаясь повторить то, что случайно удалось искателю, мы так и не научились разрушать эти смертоносные барьеры вокруг доброзвезд. И вот, наконец, ответ. Натаралы, как и мы, сумели разрушить только одну хрустосферу, свою собственную. И их история почти точь-в-точь повторяла нашу, вплоть до последовавшей за разрушением хрустосферы войны с кометами, которая едва не уничтожила их цивилизацию. Вывод был очевиден. Барьер смерти можно уничтожить, но только изнутри. И как раз тогда, когда мы начали проникаться этой мыслью, археологи откопали обелиск. Наш главный лингвист Гарсия Карденас всегда был склонен к драматическим эффектам. Когда мы с Элис навестили его в лагере у основания недавно обнаруженного монумента, он настоял, чтобы обсуждение его открытия перенесли на следующий день. Вместо этого он и его коллеги приготовили особый ужин и первым делом подняли бокалы в честь Элис. Она встала, принимая поздравления, что-то остроумно ответила, затем села и снова принялась нянчить ребенка. Старые привычки отмирают с трудом, и очень немногим еще женщинам удалось переломить крепшие веками предубеждения против деторождения. Элис одной из первых реактивировала яичники и родила ребенка на нашей новой планете. Не то чтобы я ревновал, нет. В конце концов, мне досталось лишь чуть-чуть, может быть, меньшая слава первоотцовства. Но вся эта суета вокруг нас и нашего ребенка уже начинала надоедать. За исключением Мойши Бока, я был, наверное, самым старшим мужчиной здесь и достаточно старым, чтобы помнить те времена, когда детей рожали в порядке вещей. Тогда, по крайней мере, люди уделяли внимание и другим делам, во всяком случае, когда случалось что-нибудь важное. Наконец, праздничный ужин завершился. Гарсия

на таралов. Большую часть их истории мы узнали из других источников, но самый конец долго оставался для нас загадкой и причиной некоторого беспокойства. Что произошло? Какая-то жуткая чума? Или взбунтовались и уничтожили хозяев разумные машины, на которые так полагались обе наши цивилизации? А может быть, вышла из-под контроля их такая развитая биоинженерная технология? Мы без всякой доли сомнения знали, что натаралы страдали от своего одиночества. Как и мы, они вышли в космос и обнаружили, что Вселенная им недоступна. Обе их великие мечты о добромирах, где можно расселиться, и о братьях по разуму, разбились, словно смертосфера, окружавшая их Солнечную систему. Подобно нам, они довольно долго жили в состоянии этакого легкого помешательства. Но Карденас пообещал, что там, на дне темного раскопа, я найду, наконец, ответы на все свои вопросы. Пока он готовил аппаратуру, я прислушивался к доносившимся из джунглеса звукам. Жизнь на планете кипела. Кругом самые разнообразные, но в основном симпатичные и высокоорганизованные существа. Часть явно естественного эволюционного происхождения, а часть столь же явно результат искусного биоскульптурирования. Эти вот существа, искусство натаралов и их архитектура, сами причины глубокого отчаяния, сближали нас, даже роднили, и я полагал, натаралы бы мне понравились. Я радовался, что человечеству досталась их планета, поскольку она обещала спасение моей расы. И в то же время я сожалел, что натаралов уже нет. Карденас подозвал меня к холистическому проектору, установленному у основания обелиска, и когда мы сунули руки внутрь, на обращенной к нам стороне монолита появился свет. Световое пятно перемещалось по начертанным на стене символам, и через пальцы нам передавались чувства и эмоции натаралов в те последние дни. Поглаживая тонко настроенную, чуть резонирующую поверхность, я приготовился. Считывание вел Карденас, мне же оставалось лишь прислушиваться к своим ощущениям, чтобы прочувствовать великий финал, как чувствовали его сами натаралы. Подобно нам, натаралы пережили долгий период отчаяния, дольше, чем пока выпало нам. И им тоже казалось, что Вселенная сыграла с ними злую, бессердечную шутку. Жизни среди звезд хватало. Но разум развивался крайне редко и очень-очень медленно, порой заходя в тупик с самого начала. Там же, где разумная жизнь все-таки появлялась, она, как правило, принимала формы, которые не привлекал ни космос, ни другие планеты. Но не будь хрустосфер, даже столь редко зарождающиеся на добропланетах расы космопроходцев стали бы расширять границы своих владений. Цивилизации, подобные нашей, не занимались бы бесконечными поисками крупиц золота в грудах песка, а заселяли бы все новые и новые далекие миры и, в конце концов, натыкались бы на братьев по разуму. Более зрелая раса могла бы найти молодую, только еще расправляющую крылья и, скажем, помочь ей преодолеть какие-то кризисы развития. Если бы только не существовало хрустосфер. Но, увы. Расам космопроходцев не дано заселять новые миры, потому что хрустосферу можно разбить лишь изнутри. Как же жестоко устроена Вселенная. Так, по крайней мере, считали натаралы. Но они не отступались. И спустя века, потраченные на поиски чуда, их дальнозонды обнаружили 5 водных миров без смертоносных барьеров. Когда под пальцами появились координаты этих планет, у меня задрожали руки и от волнения перехватило горло. Какой потрясающий, грандиозный дар вручили нам строители обелиска. Неудивительно, что Карденас заставил меня ждать. Пожалуй, я тоже не сразу расскажу об этом Элис. Но тут снова возникла тревожная мысль. Куда исчезли натаралы и почему? Имея целых 6 планет для заселения, они должны были чувствовать себя на вершине счастья. Дальше. Обелиск рассказывал что-то о космических черных дырах и о времени. Я не сразу понял и коснулся этого места снова. Карденас напряженно следил за моей реакцией. И, наконец, до меня дошло. «Великие сферы!» — воскликнул я. По сравнению с новой информацией, открытие 5 добропланет выглядело просто пустяком. «Вот, значит, для...»

0: для чего нужны хрустосферы?»
1: «Невероятно!»
0: Карденас улыбнулся. «Полегче с теологией, Джошуа. Барьеры действительно кажутся работой некоего творца, но может статься, никакого великого замысла тут нет. Просто стечение обстоятельств, случайность. Точно нам теперь известно лишь одно. Без хрустосфер нас самих, скорее всего, не было бы. Разум встречался бы во Вселенной даже реже, чем сейчас. И у большинства доброзвезд вообще не зародилась бы жизнь. 10 тысячелетий мы проклинали хрустосферы».
2: Карденас вздохнул.
0: «Натаралы занимались этим еще дольше, пока, наконец, не поняли».
2: Если бы не было хрустосфер... Я долго размышлял об этом в ту ночь, вглядываясь в мерцающие бледные отсветы проплывающих в небе осколков, за которыми виднелись наиболее яркие звезды. Если бы не было хрустосфер, тогда рано или поздно в каждой галактике появилась бы первая раса звездопроходцев. Даже если бы большинство разумных существ предпочитали оставаться дома, появление агрессивного, осваивающего, колонизирующего вида неизбежно. Если бы не было хрустосфер, первая такая же раса пошла и захватила бы все пригодные для жизни планеты. Они заселили бы все водные миры и обжили бы все мелкопланеты, кружащиеся у доброзвезд. За 2 века до того, как мы обнаружили свою собственную хрустосферу, человечество уже задавалось вопросом, почему этого не произошло? Почему за 3 миллиарда лет, пока Землю можно было брать голыми руками, никто не прилетел и не застолбил планету? Позже мы узнали, что это из-за окружавшего Солнце барьера смерти. Именно хрустосфера оберегала все это время наших крошечных примитивных предков от постороннего воздействия и дала возможность нашей цивилизации встать на ноги в мире и уединении. Если бы не было хрустосфер, первая же раса звездопроходцев заполнила бы всю галактику и, может быть, всю Вселенную целиком. Не будь барьеров, мы бы сами так и поступили. История всех других плодородных миров изменилась бы навсегда, и трудно даже представить себе масштабы нереализованного в таком случае потенциального разнообразия жизни. В общем, барьеры защищают добромиры до тех пор, пока развивающаяся на них жизнь не разбивает оболочки изнутри. Только зачем это? Зачем защищать молодой росток, который в зрелости ждет лишь горечь одиночества? Представьте себе, каково было самой-самой первой расе звездопроходцев. Будь они даже терпеливы, как Иов, никогда не найти им еще одну доброзвезду для освоения. И встретить соседей им тоже не суждено, до тех пор, пока не расколется изнутри следующая хрустосфера. Без сомнения, они отчаялись задолго до того. Нам же, людям, подарили 6 прекрасных миров, и если нам не довелось встретиться с натаралами, мы, по крайней мере, можем узнать о них по их книгам. Кроме того, из их старательно сохраненных записей мы узнаем и о других, более древних расах, развившихся на тех 5 планетах и вырвавшихся в одинокую Вселенную. Может быть, спустя еще 1 миллиард лет Вселенная будет в большей степени напоминать научно-фантастические концепции, популярные во времена моего деда. Может, и в самом деле потянутся когда-нибудь по космическим трассам между дружественными мирами бесчисленные торговые корабли. Но мы, как и натаралы, вышли в космос слишком рано. Если мы будем дожидаться этого дня, нас так и будут называть «древняя цивилизация», а это как проклятие. Я снова взглянул на созвездие, которое мы называли Феникс, и куда 1 000 000 лет назад отправились натаралы. Маленькую темнозвезду, давшую им пристанище, даже не было видно, но я точно знал, где она находится. Натаралы оставили подробнейшие инструкции. Затем я повернулся и снова забрался в палатку к Элис и ребенку, оставив за спиной звезды и мерцающие осколки хрустосферы. Завтра будет много дел. Этим вечером я пообещал Элис, что начну строить дом на склоне холма неподалеку от старогорода. Она пробормотала что-то во сне, но не проснулась, только придвинулась ближе, когда я лег рядом. В колыбельке, стоявшей у кровати, спокойно посапывала наша дочь. Я обнял Элис и тихо вздохнул. Но сон не шел. Я продолжал думать о планетах, что оставили нам натаралы. Нет, не оставили, одолжили. Мы можем пользоваться этими шестью планетами, но должны быть добры к ним. Таково условие натаралов, которые, в свою очередь, согласились выполнять его, когда приняли в наследство четыре планеты, оставленные в незапамятные времена расы лапкленнов, их предшественников на одиноких звездных трассах. Так же, как лапкленны, когда унаследовали три твузуунских солнечных системы. До тех пор, пока в нас горит жажда осваивать новые миры, а не наши, и любые другие, что нам посчастливится найти. Но когда-нибудь цели изменятся. Жизненное пространство перестанет быть императивом. Все чаще и чаще, как предсказывали натаралы, мы будем задумываться об одиночестве. Я знал, что они правы. Когда-нибудь мои пра-пра в энной степени внуки осознают, что не в состоянии больше жить во Вселенной, где не слышно чужих голосов. Прекрасные миры наскучат им, и, собравшись всем племенем, они направятся к темнозвезде. И вот там-то, за горизонтом событий большой черной дыры, они встретят натаралов и лапкленнов и твузуунов, ожидающих их в чаше застывшего времени. Я прислушивался к мягкому шелесту ветра, теребящего ткань палатки, и завидовал своим пра-пра в энной степени внукам. Так хотелось бы встретить других звездопроходцев, столь похожих на нас. Да, можно, конечно, подождать несколько миллиардов лет и здесь, подождать, пока не расколются большинство хрустосфер и во Вселенной не забурлит жизнь. Но мы наверняка станем к тому времени другими. Сама жизнь сделает нас древними. Какая же раса по собственной воле выберет такую судьбу? Гораздо лучше остаться молодыми, и молодыми вернуться во Вселенную, где будет интересно жить. В ожидании этого дня наши предшественники погрузились в сон за краем консервирующей время черной дыры. Они ждут нас там и готовы принять, чтобы вместе переждать одинокую безрадостную эпоху в истории Вселенной. Размышляя об элегантном решении, что приняли натаралы, я чувствовал, как уходят, растворяются последние остатки старой Великой Депрессии. Мы так долго боялись, что Вселенная — это одна большая недобрая штука, а нам в ней отведена роль простаков, над которыми безжалостно насмеялись. Но теперь эти мрачные мысли наконец исчезли, расколотые новым видением будущего, словно барьер хрустосферы. Я обнял, прижал к себе свою женщину. Она снова пробормотала что-то во сне, и, засыпая, я вдруг понял, что чувствую себя гораздо лучше, чем за все последнее тысячелетие. Я чувствовал себя очень-очень молодым.

Текст читал Кирилл Головин. Звукорежиссер Эмиль Садбаков. Дизайн обложек Павел Кунгурцев. Озвучено специально для второго ежегодного марафона научной фантастики в 2019 году.

радиофантастики. Радиофантастики.

0: Глава пятая. Выпускной. Рассвет лежал над речкой, серенький, неказистый, облачный, совершенно не соответствующий своему великому назначению отделять детство от юности. «Утро новой жизни!» — ворчливо сказала Марфа Чистарой.
1: «Уж какое есть!» — хмыкнул Влад.
0: Выпускной бал заканчивался. Они стояли над рекой на смотровой площадке, и утренний ветер перекатывал у них под ногами обертки от конфет и бумажные стаканчики. Девчонки кутались в кофты поверх выпускных платьев. Ребята выглядели как потасканные конферансье после ночного загула, в мятых костюмах, потных крахмальных рубашках со съехавшими на бок бабочками. «Спать охота», — сказала Марфа.
1: «Всю жизнь продрыхнешь», — весело заметил Димка.
0: Он был очень весел сегодня, прямо-таки фонтан энергии, неиссякающий гейзер остроумия. Еще немного, и он утвердится в роли души компании, то есть захватит место, два последних года успешно занимаемое Владом.
2: «Ты вроде бы даже рад», — сказал Влад, когда они нестройной толпой возвращались к автобусу.
0: Димка оглянулся через плечо. «Нет, я не рад. Но когда человек принимает решение, ему гораздо легче». Влад устыдился. В автобус садиться не спешили. Надували воздушные шарики, истерично смеялись всякий раз, когда они лопались, расписывались друг у друга на манжетах, девчонки перекладывали из руки в руку увядшие за ночь цветы, кто-то дремал на задних сиденьях, водитель начинал раздражаться. «Пойдем пешком», — предложил Влад. Они потихоньку выбрались из толпы и, сбивая росу с сизой парковой травы, потрусили прочь. Было уже совсем светло, просыпались птицы.
2: «Я не радуюсь», — повторил Димка.
0: Он был очень импозантен в бордовом замшевом пиджаке с тоненьким, как удавка, темным галстуком на шее. Влад подумал, что Димка выглядит старше своих лет, и что он, Влад, рядом с Димкой, мальчишка.
2: «Всему свое время», — продолжал Димка. «Нам есть что вспомнить, и мы будем вспоминать с удовольствием. Потом».
3: «А может быть, обойдется?» — безнадежно спросил Влад. Димка покачал головой.
2: «Нет. Рано или поздно это должно было случиться. Только не рассказывай мне, что больной зуб надо вырывать потихоньку, постепенно, медленно».
0: «Я для тебя больной зуб?» Димка остановился. Влад по инерции пробежал еще два шага и остановился тоже.
2: «Ты для меня друг», — тихо сказал Димка. «И всегда им останешься. Сомневаешься?»
0: Влад мотнул головой, и они пошли дальше. Город был пуст и влажен. Даже дворники еще не проснулись. Только выпускники, ошалевшие от свалившейся на них свободы, шатались парами тройками, возвращаясь домой после бурно проведенной ночи. Влад и Димка шагали молча, потому что все, что можно было сказать, было многократно переговорено вчера, позавчера, неделю назад.
2: «Поклянись мне, что ты не скажешь ни мне, ни моим родителям, никому из класса не скажешь, куда ты уехал».
0: Их обогнал автобус. Одноклассники азартно махали руками, сплющили носы о стекло, однако водитель не остановился.
2: «Поклянись, что никто в городе не будет знать, куда ты уехал.
3: А мама? Вдруг она кому-то скажет?
2: Сделай так, чтобы не сказала, придумай как».
0: Они шли знакомыми улицами. Кое-где уже посвистывали метлы, над мусорными баками маячили серые тени утренних котов.
2: «Но ведь мы потом увидимся когда-нибудь».
0: «Конечно, когда-нибудь». В подворотне напротив распивали что-то из лимонадных бутылок. 6 утра. Ребят, наверное, тоже шарахнет, как тогда в лагере. Поэтому уезжай в июле, чтобы мы успели оклематься до августа, до вступительных.
2: «Я тебе позвоню».
0: «Не звони. Напиши открытку. И, Влад, если ты вернешься, если ты... тогда ты мне не друг, понимаешь?»
2: Они распрощались, как обычно, на автобусной остановке. В этой ритуальности было что-то нарочитое. Влад шел домой, и ему казалось, что он улетает в космос. Надолго, навсегда. Много раз исхоженная улица показалась ему трапом звездолета. Горечь потери боролась с предчувствием неизвестно чего, но хорошего и обязательно нового. Теперь все будет по-другому. Он не повторит прежних ошибок, все сделает набело. Он будет принимать решения и исполнять их, как подобает мужчине. Димка еще услышит о Владе Палии. На асфальте под мусорным баком валялась пластмассовая детская машинка с одним колесом. Длинная капроновая веревка подрагивала на ветру. Не задумываясь, Влад наклонился, ухватил веревочку за твердый узелок на конце и потащил машинку за собой. Машинка катилась, вернее, ползла на брюхе. Нарисованный на кабине водитель улыбался, как ни в чем не бывало. Все они еще услышат. К тому времени они давно будут свободны от необходимости видеть Влада, говорить с ним. Они увидят его по телевизору, но не ощутят ничего, кроме гордости за него и, конечно, зависти. Тогда, может быть, он вернется. Они с Димкой встретятся. Димка никогда не завидовал ему, и покажется, будто они расстались вчера. Им будет о чем поговорить. Влад споткнулся. А что, если выступать по телевизору ежедневно? Как ведущий новостей, например. Постоянные телезрители привыкнут к нему? Вот интересно, возможно ли такое? Он машинально поправил съехавшую на бок бабочку, выпрямил спину, гордо поднял подбородок. Толстый дворник удивленно вытаращился на юного аристократа в костюме тройки с мечтательной улыбкой, тянущего за собой детскую машинку об одном колесе. Он добьется! Он может добиться в жизни чего угодно. Мама хочет, чтобы он был врачом. Ему самому иногда этого хочется. Но главного решения он еще не принял. Он выберет сам. Не позволит ни обстоятельствам, ни минутной слабости, ни даже маме выбирать за себя. Надо только выстроить свою жизнь так, чтобы умение Влада привязывать к себе людей играло ему на пользу, а не во вред. А если он сумеет это сделать, ого-го! Весь мир будет волочиться за ним, как вот эта машинка на веревочке. Только не надо спешить. Надо выбрать, чего же, собственно, больше хочется. Быть знаменитым телеведущим? Киноактером? Или даже президентом? Понимаешь, Димка, мне позарез надо куда-то поступить, не в этом году, так в следующем, иначе меня заберут в армию. Представляешь, что будет, если я окажусь в армии? Да уж. И ведь, мама, я должен найти такое место, чтобы быть от нее неподалеку. Не говори мне ничего. Я и не говорю, просто мне все равно придется вернуться домой, может быть, ненадолго. Только не раньше осени, когда все закончится. Когда многих наших в городе уже не будет, а меня не будет точно, Владка. Влад остановился перед дверью своего дома, поднял глаза к занавешенным окнам. Так когда-то смотрела Иза. «Обещай, Влад, что ты смотаешься на все лето, и ни одна живая душа в городе не сможет тебя отыскать. Мы заключили с тобой договор, в котором ты представляешь себя, а я всех тех, кто к тебе привязан. Самое лучшее, что ты можешь для нас сделать, это свалить из города и с концами, поклянись. Обещаю». Поезд тронулся. Лента перрона поползла назад. Димка, стоявший у лотка с мороженым и смотревший в сторону, повернул голову и встретился с Владом глазами. Небрежно поднял руку, помахал, как будто прощаясь по дороге из школы. Перрон закончился. Влад вернулся в купе, вытащил из сумки учебник по химии. Разговорчивая соседка уже пытала маму о том, куда они едут, в Старгород, и куда поступает Влад, в медицинский, и есть ли у них знакомство в приемной комиссии, к сожалению, нет, и занимался ли Влад с репетитором, что вы, он и так хорошо учится, и есть ли где остановиться, да, у родственников знакомых, и что-то еще, сдобренное личными соседкиными воспоминаниями. У окна сидела девочка, ровесница Влада, смутно знакомая, может быть, он видел ее на танцах или в парке, или где-то еще. Девчонка молча смотрела в окно. Дорожная болтовня двух женщин текла мимо, никак ее не затрагивая. Когда Влад уселся напротив, девчонка мельком взглянула на обложку учебника и снова отвернулась. Усилием воли Влад заставил себя понять, о чем идет речь в книге. Перечитал главу в третий раз, в четвертый, на пятый раз соседкин голос отдалился и исчез, как будто между Владом и этой тетенькой в розовом летнем платье образовалась звуконепроницаемая стена. Влад читал, не поднимая глаз. Девчонка напротив превратилась в деталь интерьера, наравне со шторками на окне, вешалками для одежды и чемоданом на багажной полке. Потом текст уплыл в сторону, на его месте оказался узкий асфальтовый перрон, ларек с мороженым и Димка, небрежно машущий вслед. Димка был демонстративно равнодушен. «Уже начал отвыкать», — подумал Влад с обидой. «Ну ладно, не обнялись перед дорогой, Влад сам так захотел, чтобы не обнимались». «Ну хоть лицо-то не делать таким постным, лучший друг мог бы». «Нет, Владу и так сойдет. У него ж голова не болит в разлуке. Температура не поднимается». «Но это ведь не значит, что совсем ничего не болит. Они, те, кого он оставляет, трудное время проведут вместе, а он, Влад, Что же он теперь, обречен на одиночество? Всю жизнь? Он закусил губу, прогоняя внутренний скулеж. Ничего ему не сделается. Там увидим. Главное испытание предстоит все-таки не ему, а впереди июль и август. Все решится в июле, но Влад не сможет помочь ни Димке, ни другим одноклассникам. Вот помешать... Для того, чтобы помешать, достаточно просто найтись. Жить они будут у родственников тети Веры, маминой старой приятельницы, а муж этой тети Веры знаком с матерью Ждана. И Ждан, если захочет, а он захочет узнать, куда уехал Влад, хоть завтра сумеет получить засекреченную информацию. Какие такие секреты в маленьком городе? Умиротворяюще постукивали колеса. Болтливая соседка пожелала переодеться в спортивный костюм. Влад покорно вышел в коридор, встал у окна, держась за поручень. Вечерело. Чтобы увидеть в окне хоть что-нибудь, кроме своего мрачного отражения, надо было прислониться к стеклу лбом и носом. За спиной присвистнула, открываясь дверь купе. Серьезная девчонка прошествовала в конец коридора и через 2 минуты обратно. Остановилась у соседнего окна, прижалась к нему лицом. «Поступать?» – спросил Влад. Девчонка отрывисто кивнула. «В педагогический?» Она взглянула на него с царственным презрением.
4: «В театральный».
2: «А это где?» – спросил Влад после паузы.
4: «Столица, разумеется. Или ты про другое спрашиваешь?»
2: Она совсем не походила на девицу, собирающуюся быть артисткой. Во всяком случае, Влад воображал таких девиц совсем по-другому. «А что туда сдают?» – спросил он просто так, чтобы скрасить неловкую паузу.
4: «Мастерство, прозу, басню, этюд, стихотворение, монолог, танец, песню».
2: «Много», – сказал Влад. «А химию не сдают?» Она не удержалась и прыснула. «А биологию?»
4: «Биология должна быть в человеке».
2: И Влад понял, что она повторяет чужую фразу.
4: «Актерская биология».
2: «У тебя есть?» Она смерила его таким взглядом, каким обычно обмениваются девчонки перед девчоночьей дракой.
4: «Есть. А тебе-то что?»
2: Мимо по коридору прошел мужчина в мятом спортивном костюме. Такой толстый, что и Влада, и его собеседницу едва не вдавило в стенку. «Как тебя зовут?» – спросил Влад несколько запоздало.
4: «Агния. Как тебя зовут, я знаю».
2: И добавила, оглянувшись на прикрытую дверь.
4: «И принесло же эту трепливую тетку в наше купе».
2: И оба потихоньку рассмеялись. Простота экзаменов в театральной поразила Влада. Как не убеждала его Агния, что выучить текст не главное, убедить все-таки не смогла. Если человек сдает химию, всем ясно, что именно он сдает. Если человек читает перед комиссией стихотворение, ну, как его оценить, если он прочитает громко, с выражением и ни разу не собьется? И еще. Влад никогда не был в столице. И еще. Экзамены в театральной приходятся на июль, а в медицинский на август. «Мама», — сказал Влад утром, когда до станции Старгород оставалось 20 минут езды, — «я кое-что хочу тебе сказать». Мама выслушала все его резоны молча. Поезд замедлил ход, справа и слева потянулись серые старгородские многоэтажки. «Ты не хочешь, чтобы они узнали, где ты?» — сказала мама, когда Влад совсем уже отчаялся услышать ее ответ. «Я хочу посмотреть столицу», — смятенно залопотал он. «До экзамена в Старгороде есть еще время». «Но я же должна как-то предупредить, что мы не приедем сейчас». Влад сперва не поверил. Обнял маму, ткнулся носом в душистое мягкое ухо. «Так ты согласна?» «Ты не понял, Владка. Я все равно позвоню тете Вериным родственникам и объясню, где мы, что с нами и почему мы не приехали». «Да, но в столице нас не найдут, даже если через полицию станут искать». Болтливая соседка, как раз выходившая из купе, слышала последнюю фразу. Неизвестно, о чем она подумала, но наблюдать за ней было забавно. «Ты действительно во все это веришь», — задумчиво сказала мама. Поезд подходил уже к станции. Здание института походило на дом с привидениями. Высокие сырые своды, гулкие полутемные пространства, галерея портретов вдоль стен. Рамы оказались гипсовыми, с наполовину облетевшей позолотой. Изображенные на портретах люди смотрели мимо Влада, и на каждом лице лежало осознание великой славы, как будто даже сквозь слой многолетней пыли до нарисованных ушей доносилось эхо аплодисментов. Где не было портретов, имелись барельефы, провожающие абитуриента свирепыми белыми глазами. Влад не то чтобы робел, терялся поначалу. Ему никак не верилось, что происходящий тут цирк кем-то воспринимается серьезно. Институт пребывал в кольце странной экзотического нрава молодежи. От девиц темно было в глазах. Блондинки, брюнетки, толстые, тонкие, красивые и откровенно уродливые. В придачу к ним целый выводок серых мышей, которые тоже хотели стать артистками. Парней собралось меньше, но все они говорили так громко и обладали голосами столь гулкими, что затыкай уши. Разбившись по углам, абитуриенты разговаривали неестественными голосами. Взвизгивали, хохотали, надсадно рыдали, бормотали, падали, лаяли, рычали, пели под расстроенную гитару. В общем, проделывали все это для того, чтобы удивленный Влад счел их сумасшедшими. Однажды в полутемном коридоре на него натолкнулась бледная девчонка с заведенными под лоб глазами. Губы ее непрестанно шевелились. Влад испугался. «Королевская кровь не такая, чтобы ею поливать огороды», — внятно произнесла девочка. Посмотрела на Влада в упор, нахмурилась. «Кто ты таков, чтобы дерзостно нарушить мой покой?» Влад начал понемногу пятиться. По счастью, девчонка уже забыла про него, брела дальше, взмахивая рукой, повторяя с истерическим смешком. «Ах, кто таков он? Обезглавить, обезглавить, обезглавить!» «Не может быть, чтобы ее не приняли», — с суеверным ужасом подумал Влад. Агния сразу влилась в общее безумие и даже организовала этюд, то есть немую сценку под названием «Вокзал». Она и Влада звала с собой, но тот отказался. Ему было неловко участвовать в такой чепухе. «Сказано, на первом экзамене надо прочитать стихотворение и басню. В школе он учился хорошо, кое-что из курса литературы допомнит». Дожидаясь своей очереди, слушая выкрики и завывания, доносящиеся из-за высокой крашеной двери, Влад решил про себя, что если ему сразу же поставят двойку, он скорее обрадуется, нежели огорчится. Все-таки он дал маху, приехав вслед за Агнией в театральный. Лучше бы химию учил на пляже. Его вызвали. В большой пустынной аудитории имелся стол, за которым восседали, подобно средневековой инквизиции, усталые мужчины и женщины. Многие из них уже прожили полвека, а то и больше. Владу стало жаль пожилых людей. В аудитории духота... Череде абитуриентов не видно конца, а они сидят и сидят, слушают и слушают все эти выкрики и стоны, в то время как на дворе лето, отличная погода, самое время вести внуков на дачу. «Что вы нам почитаете?» — спросила полная, как луна, экзаменаторша. «Что-нибудь короткое, чтобы не очень вас утомить от чистого сердца», — сказал Влад. Экзаменаторы переглянулись. Девчонок должны были прослушивать позже. Агния вся в красных пятнах бродила по коридору, бормоча, воздевая руки и то и дело натыкаясь на других абитуриенток, таких же бормочущих и погруженных в себя. Владу захотелось подойти к ней, просто сказать, что комиссия вовсе не страшная, обыкновенные усталые дядьки и тетки и даже доброжелательные. Вон как ласково с Владом разговаривали. Он уже сделал шаг, но идти дальше помешала ему неосознанная, наполовину утопленная в подсознании мысль. Они ехали в одном купе, стояли рядом у окна. Теперь они общаются каждый день, разговаривают. Очень скоро им суждено расстаться. Влад, в отличие от прочей абитуры, прекрасно понимает, что дорога его лежит в Старгород, на вступительные в мединститут. А кто знает, как отольется Агнии еще один разговор с Владом. Сколько их должно быть, этих разговоров, чтобы Агния своей шкурой расплатилась за случайное знакомство? Даже если это будет легкое недомогание. Во время экзаменов очень не кстати. И подумав так... Влад не подошел к Агнии. По неудобной скользкой лестнице спустился в облицованный мрамором подвал, выпил газированной воды из старого автомата, гудящего как трактор. Все-таки плохо, если ему поставят двойку сразу же. Придется забирать документы и ехать в Старгород. С другой стороны, если поставят тройку, придется придумывать этот дурацкий этюд. «Вообрази, что ты открываешь банку кильки в томате, а там живая змея». Он не выдержал и улыбнулся. В любом случае, можно и задержаться на недельку. Просто погулять. А то он и столицы-то не видел. Пока нашли институт, пока нашли комнату, чтобы поселиться. Комната тесная, на кухне вечно сидит старушка-хозяйка. Но кто сказал, что у тети Вериных родственников будет уютнее? «Эй, иди, там ваши оценки вынесли», — сказал ему долговязый парень-первокурсник. И Влад пошел. В экзаменационном листке, украшенном очень неудачной Владовой фотографией, выпученные глаза, нос картошкой, волосы торчком, красовалась кособокая пятерка. У прочих ребят, сдававших с ним в серии, Были тройки и только одного четыре. Запустили девчонок. Влад остался поболеть за Агнию, за чужими спинами. Девчонки выходили из аудитории красные, бледные, гордые, растерянные, испуганные. Потом вынесли оценки. Влад видел, как Агния первой схватила свой листок и как ее перекосило, как задрожали губы. Влад рванул к ней, маневрируя между потными абитуриентками. Двойки не было, но Агния получила три, а это означало почти конец. Каждое утро, просыпаясь, он первым делом думал о Димке. Жалко родителей. Димка в больнице. Или уже нет. Димка в реанимации, или все-таки обошлось. Он тосковал по Ждану, по Марфе, по Антону, даже по самым неприятным своим одноклассникам неожиданно остро тосковал. Он вспоминал, как в 8 классе они чуть было не поехали на экскурсию в столицу, но что-то в последний момент сорвалось. Вот было бы здорово, если бы они вместе гуляли по этим улицам. Абитуриенты театрального казались ему чужими и глупыми. Вот если бы ребята были здесь. Он тосковал и немного стыдился собственной сентиментальности. Таскал в сумке выпускную фотографию. Не официальную, а любительскую, сделанную чьим-то папой. Очень удачный снимок. Они все оравой спускаются со школьного крыльца. Ночь теплая, выпускной вечер в разгаре. Иногда в нем поднимались смутная злость, обида и раздражение. По какому праву он лишен возможности видеться с друзьями? Кто сказал, что он должен исчезнуть из жизни навсегда? В тот день, когда они вместе с Димкой шли рассветными улицами, все было понятно. Печалило, но не вызывало сомнений. Теперь Влад не был уверен, что поступает правильно. Почему? По какому закону? По чьему произволу? А вот он хочет вернуться домой и увидеть Димку, а почему нет? Мама видела, что с ним творится неладное, но не пыталась ни о чем спрашивать. То звала на прогулку, то подсовывала учебник химии. Каждое утро, просыпаясь, Влад думал о тех, кого оставил, наверное, навсегда.
4: «Ты не разговариваешь со мной, потому что у тебя 5, а у меня 3?»
2: «С чего ты взяла, что я с тобой не разговариваю?»
4: «Почему ты отворачиваешься, когда меня видишь? Кто ты вообще такой? Где бы ты был, если бы не встретил меня в поезде? А может, ты вообще все разыграл и с самого начала готовился?» Ехал поступать.
2: «Я в медицинский пойду».
4: «Ага, давай, ври. Еще учебник с собой притащил. Может, у тебя там детектив в обложке от химии?»
2: «Ты соображаешь, что говоришь? Я еще монолог на второй тур. Я еще не выучил».
4: «Ага, ага. Далеко пойдешь. Только ко мне больше не подходи, понял? Обманщик, трепач».
2: «Это я-то?»
4: «Все, пока. Считай, что мы не знакомы».
2: Агнию окончательно срезали на 3-м туре. Она уехала, не прощаясь. Ему ставили 5, одну за другой. «По-моему, они меня с кем-то путают», — всякий раз говорил он маме. После 3 туров оказалось, что надо сдавать еще истории, писать сочинения. Влад думал, что он провалится хотя бы на истории, но ошибся. Из 3 вопросов он приблизительно знал лишь 1, однако на деле хватило и половины. Выслушав несколько сбивчивых фраз, экзаменатор кивнул и поставил 4. И тогда только, стоя посреди летней загазованной улицы, Влад впервые ощутил, что неотвратимо поступает. Что двери в институт, такие узкие для многих, не просто распахнулись перед ним. Они его втягивают насильно, как пылесос бумажку. Был конец июля. На другой день после экзамена по истории Влад проснулся и первым делом подумал, что там, в оставленном городе, наконец-то все уже решилось. Скорее всего, Димка уже выписался из больницы, а это значит все. Нити порваны, мосты сожжены. Влад больше никогда не увидит своего самого лучшего, самого правильного друга. А что такое звонок по телефону? Просто один звонок. Переговорный пункт был совсем рядом, 2 квартала по улице вниз. Влад постоял перед вращающимися стеклянными дверями, вошел. В помещении было прохладно, в деревянных кабинках топтались люди, их приглушенные голоса сплетались в общий негромкий гомон. У кассы стояла очередь, человек в 5-6. Влад пристроился к ее хвосту. Собственно, что мешает ему позвонить? Нет, не Димке, а Димкиным родителям. Услышать от них, что сын уже здоров или хотя бы выздоравливает. Обещал ли он Димке, что не будет звонить его родителям? Влад никак не мог вспомнить. Кажется, про родителей в их договоре ничего не было. «Мы заключили с тобой договор, в котором ты представляешь себя, а я всех тех, кто тебе привязан», — Пару лет назад, когда Влад убежал из лагеря, ребята хворали самые большие дней 10. А с момента отъезда прошло уже 3 недели. Значит, они уже здоровы, свободны от Влада. Ну, хоть раз, может быть, вспомнили. Ему вдруг стало так обидно, что на глаза навернулись слезы. Им хорошо, они свободны и все вместе, а он будто меченый какой-то, прокаженный. Что ему, всю жизнь теперь бежать от людей? Никого не полюби, ни с кем не подружись? И, Влад, если ты вернешься, тогда ты мне не друг, понимаешь?
5: А, Димка только о себе думает. А как он, Влад, будет теперь без него всю оставшуюся жизнь? Он задумался.
2: «Молодой человек, заснули? Разговор заказывать будете?» «А?» — Влад разглядел немолодое лицо за толстой переборкой из оргстекла. «Я... нет, извините». На последнем экзамене уцелевшие абитуриенты, а их было очень немного, в несколько раз меньше, чем перед началом испытаний, загнаны были в просторную аудиторию, где на черной доске, точно такой же, как у Влада в школе, написаны были предлагаемые темы. Влад смотрел, как они читают свою судьбу. Как мучительно щурятся девочки, прежде скрывавшие от экзаменаторов свою близорукость. Как бледнеют ребята. Как они сидят смирные, притихшие, еще раз перечитывают меловые надписи на черной доске и с ужасом глядят на листы линованной бумаги у себя на столах. Каждый листочек, подобно приговору, запятнан зловещей лиловой печатью. «Все смотрят на доску, а ты по сторонам?» — негромко спросила преподавательница неизвестно каких наук, представленные наблюдать за сочиняющими. «По сторонам интереснее», — честно признался Влад. Преподавательница покачала головой и пробормотала под нос таинственную фразу «актерская природа». Абитуриенты определились. Кто-то раздумывал, грызя пластмассовый кончик ручки, кто-то уже строчил на листке с печатью, одна девчонка заранее плакала. Надзирающая преподавательница отвлеклась от Владовой природы и пошла ее утешать. Тогда Влад решил, наконец, посмотреть на доску. Две темы были стандартные, по литературе за 9 и 10 классы. Третья, хоть и свободная, но тоже стандартная до невозможности. Кем быть, каким быть. Влад усмехнулся. На листке, предназначенном для черновика, нарисовал точку и надписал название родного города. В другом углу листа нарисовал точку побольше и написал «Столица». Провел от руки прямую линию. Написал красиво, как на уроке черчения, 1000 км. Сможет ли мама бросить работу и переехать в другой город? Это означает продать квартиру? Это означает вообще все потерять? Для того, чтобы Влад овладевал сомнительной профессией ради какой-то там славы в будущем? На проведенном отрезке ближе к родному городу Влад нарисовал Старгород с его мединститутом и тетей Вериными родственниками. А химию он совсем забросил. И биологию, и физику. Как он будет поступать? Это не стишки читать и не танцевать под баян, как медведь на детском празднике. А вдруг он не поступит? А не поступит, и не беда. Армия потерпит еще годик. Главное пережить это лето. Июль уже пережили кое-как. Через пару дней начнутся экзамены и у Димки, и у Ждана, и у Марфы. Влад вздохнул. Притянул к себе листок, предназначенный для чистовика. Взялся писать сразу начисто. Слова приходили сами. Влад счастливо усмехался. Надзирающая преподавательница бросала на него удивленные взгляды. Вероятно, среди бледных абитуриентских лиц блаженная физиономия Влада бросалась в глаза, как помидор на льду. «Кем я хочу быть?» — вопрошал бумагу Влад. «Петухом на большом птичьем дворе. Чтобы вокруг было много белых, пушистых, безответных кур». И чтобы из соседнего двора иногда прилетал соседский петух, мы бы с ним дружили и дрались. Я хотел бы сидеть на заборе над всеми, всеми любимый и никому ничем не обязанный. Так и прожить всю жизнь. Никуда не ездить, ничему не учиться, топтать кур и не бояться кухаркиного ножа. Вот кем я хочу быть. А каким быть? Свободным. Я хочу быть свободным. И чтобы те, кого я люблю, были свободны от меня». Влад спохватился, перечитал написанное, хотел зачеркнуть, но вспомнил, что в чистовике исправления не разрешаются. Махнул рукой, какая разница. Это его сочинение «Прощание с театральным институтом», который хотел его в себя поступить, но который получит шиш с маслом, а не Влада. Лучше бы Агнию приняли. «А вообще-то я пошутил», — дописал он. «Я не хочу быть актером. Я поступал в ваш институт просто так, ради интереса. Спасибо за внимание». Он поставил точку, поднялся и, оставив сочинение на экзаменаторском столе, пошел к выходу. «Погоди», — нервно сказала надзирающая преподавательница, встала в дверях, почти перегородив дорогу. «Погоди, трудные темы? Ты не дописал? Ты чего-то не понял? Не надо нервничать, я могу принести новый листок, и ты заново напишешь, время еще есть».
1: «Спасибо», — сказал Влад с сожалением. «Я полностью раскрыл тему, больше мне сказать нечего».
2: И, выйдя на улицу, вдруг подумал, а почему незнакомая тетушка так о нем печется? Он же впервые в жизни ее видит.
5: «Тебя зачислили», — сказала мама.
2: С утра они были в музее изобразительного искусства, потом замечательно погуляли по зеленым склонам городского парка, а вечером в 22:10 у них поезд на Старгород. Влад уже взял билеты. 40 минут назад мама вышла как бы за хлебом, но оказалось, что списки поступивших уже вывесили.
5: «Тебя зачислили», — повторила мама со священным ужасом. «Молодец, Владка!»
2: Он задвинул наполовину упакованный чемодан под хлипкую раскладушку, служившую ему спальным местом вот уже почти месяц.
5: «Ты не ошиблась?» — спросил безнадежно.
1: Мама замахала руками, как ветряная мельница в бурю.
2: Билеты в Старгород лежали в заднем кармане брюк. Экзамены в мединститут начинаются послезавтра.
5: «Такой сумасшедший конкурс!» — тихо сказала мама. «Я не верила ни минуты. Ты что же, не рад?»
1: «Рад», — сказал Влад и сел на раскладушку.
5: «Не стоило этого делать. Алюминиевые трубочки, запросто выдерживающие абитуриента, под студентом подвернулись и сложились сами собой. Если бы не чемодан, Влад отшиб бы себе мягкое место.
2: Может быть, он успел привязать к себе приемную комиссию?» «Невозможно. Они и видели-то его всего 4 раза на расстоянии в течение 5-6 минут. Нет, не может быть, нереально. Что же, он, получается, талантлив?»
6: «Одаренные люди часто не вписываются в общепринятые рамки», — самодовольно сказал профессор. «Вы, безусловно, одаренный человек, Палий. Однако, чтобы достичь чего-то в нашем ремесле, необходим труд, труд и еще раз труд». Профессор был высок, красив и элегантен до последней детали. Даже платок, которым он протирал очки, был элегантен каждой каемочкой.
2: В кабинете стоял элегантный запах одеколона пополам с застоявшимся табачным духом. Влад был польщен. Умом он понимал, что следует извиниться, забрать документы и бежать, сломя голову. Однако лесть расслабляла, подобно теплой ванне. Влад плыл и купался в осознании собственной исключительности. Оказывается, он талантлив. Его дерзость милостиво сочли за проявление яркой индивидуальности. «Это судьба», — думал Влад, глядя, как затейливо шевелятся седые усы профессора, когда тот разговаривает. Судьба подсунула ему в купе абитуриентку Агнию. Судьба привела его в столицу и чуть не насильно впихнула в будущую профессию. Вот захоти он поступить в театральный, сроду не поступил бы. Нет, в эти двери надо входить, играя, не боясь провала, вообще ничего не боясь, веря в себя. Веря в себя. Это Влад подумал? Или это слова профессора? Мама ждала его в вестибюле. Увидев ее лицо, Влад похолодел. Что случилось?
5: «Плохо себя чувствую», — тихо сказала мама. «Эти перепады давления, не волнуйся, Владка, мне просто надо отдохнуть».
2: Влад подставил ей локоть, они вышли в жару, пыльную предгрозовую сушь большого города, и мама, схватив воздух ртом, сильнее налегла на его руку. «Душно».
5: «Ничего не случилось?» — спросил он тревожно.
2: Шарик, как слепая, мама вытащила из сумки валидол, бросила таблетку под язык.
5: «Ты не волнуйся», — сказал Влад, — «теперь все будет хорошо».
2: «Да-да, вот скамейка, давай присядем». Они сели в жидкой тени прокопченного выхлопными газами куста. Мама молчала. С востока наползала, чуть не путаясь в высоких проводах, приземистая черная туча. 7, 8 и 9 июля с диагнозом интоксикации неизвестного происхождения госпитализированы 27 человек. Всего за врачебной помощью обратились 63 человека, из них 49 – выпускники школы номер 133. К 26 августа выписано на амбулаторное лечение 26 человек. Пострадавший Дмитрий Шило, 17 лет, скончался в больнице от острой почечной недостаточности по факту массового отравления неизвестным веществом. Возбуждено уголовное дело. Газета летела, раскинув примятые серые крылья. Безголовая птица. Тень ее ползла по асфальту, черный четырехугольник. Газета летела, уносимая пыльным ветром, но Владу казалось, что у нее есть собственная злобная воля, что последние известия слетаются к нему, как вороны, и это только кажется, что газетам нечем выклевать глаза. Радио Фантазия.

0: Вы слушаете радио Фантастики.
1: Часть вторая. Глава шестая. Анжела. Поездка сквозь снег похожа на полет сквозь звезды. Подсвеченные фарами снежинки летели навстречу, бились о стекло и уносились назад, а на их место прилетали новые. Темное утро представлялось космосом. Время было раннее, тучи облажные, рассвет не торопился. Иногда, очень редко, попадались встречные машины. Нагло слепили фарами и убирались вслед за улетавшими снежинками назад в прошлое. Спать не хотелось. Началось сегодня. Очень важный и напряженный день, не то что апатичные вчера. Дальний свет фар пробивал пространство далеко вперед. Полосатые столбы и редкие дорожные знаки вспыхивали бело-голубым отраженным огнем. Светало. На сереющем небе обозначились верхушки сосен, обозначился снег на растопыренных ветках, обозначилось, наконец, утро. Впереди на дороге обозначилась человеческая фигурка возле приткнувшейся к обочине машины. Влад притормозил. На дороге стояла, подняв руку, женщина в длинной рыжей шубе. Больше вокруг никого не было. Нетронутые сугробы и красный автомобиль, тремя колесами провалившийся в заснеженную рытвину. «Чтобы так въехать, нужно долго тренироваться», — подумал Влад.
2: «Простите».
1: Ресницы у нее смерзлись вместе с нанесенной на них тушью. Скулы были очень красные, губы запеклись на ветру. То, что Влад поначалу принял за покрытую снегом шапку, оказалось копной каштановых волос, правда, тоже заснеженных.
2: «Не могли бы помочь? Я застряла».
1: «Добрый день», — приветливо поздоровался Влад.
2: «На буксир. Замерзну, мобилка не берет».
1: Проваливаясь в снег выше колена, Влад обошел вокруг красной машины. Выбрался на дорогу, потопал ногами, пытаясь вытряхнуть холодное и мокрое из высоких ботинок. «Садитесь за руль и выверните до отказа влево». Открыл свой багажник, вытащил трос. Дама уже сидела за рулем в своей необъятной шубе, похожей на медведя-технократа. Влад зацепил пострадавшую машину, выехал на более-менее твердое пространство и потихоньку дал газ. Трос натянулся, салон наполнился вонючим выхлопом, колеса вращались в холостую. В зеркальце заднего обзора Влад видел, как дергается в рытвине красный автомобиль, точно мышка, чей хвост надежно припечатан кошачьей лапой. М-да. Не выключая мотор, Влад выбрался из машины. Дама в шубе смотрела на него с отчаянием. «Машина ваша?» — спросил Влад.
2: «Прокатная».
1: «Давайте так. Я довезу вас до автостанции, и вы оттуда вернетесь с трактором».
2: «Простите, а нельзя ли погреться у вас в салоне, а то моя печка...»
1: От шубы пахло мокрым зверем, но не противно, а скорее трогательно. Снег на спутанных волосах таял, сбегая ручейками даме за шиворот. Дама вздрагивала и поводила мохнатыми плечами.
2: «Я не взяла такси. Сдуру. Решила прокатиться своим ходом. Люблю, понимаете, когда сама за рулем».
1: «Зачем вы съехали к обочине?» — кротко поинтересовался Влад. Дама вздохнула.
2: «Понадобилось остановиться на минуточку».
1: Снег валил все бодрее. Влад с беспокойством подумал, как бы самому не увязнуть в сугробе. «Откройте, пожалуйста, бардачок вот прямо перед вами». Рука у женщины была очень тонкая, почти детская и очень красная от холода. Ногти длинные, красивые, под светлым перламутровым лаком. «Теперь достаньте вон тот атлас. Давайте сюда». Дама придвинулась, чтобы тоже видеть карту. Автоматический счетчик во Владовой душе предупреждающе пискнул. «Близко». «До автостанции доедем минут за 40», — сказал Влад.
2: «Я вообще-то в санаторий ехала. Три ручья, может, вы знаете?»
1: Владу не понравился такой поворот разговора. «На автостанции обязательно есть тягач. Вернетесь за машиной», — продолжал он, как ни в чем не бывало. Дама пренебрежительно махнула рукой.
2: «Да ну. Позвоню в этот автосервис, скажу, чтоб сами свою рухлядь забирали. А с меня хватит, накаталась».
1: «А как же вы попадете в три ручья?» — вкрадчиво поинтересовался Влад. Дама удивилась.
2: «А разве вы не...»
1: Влад едва удержался, чтобы не поморщиться. «А с чего вы взяли, что я еду в три ручья?»
2: «Да ведь по этой дороге либо в поселок, либо в санаторий. На крестьянина вы не больно-то похожи».
1: Влад усмехнулся. «А если я в гости? К бабушке в деревню?» Дама погрустнела, втянула голову в шубу.
2: «Ну, если вы мне откажете в просьбе подвезти, я, конечно, ни слова не скажу. Подожду еще, может, повезет».
1: и она открыла дверцу, собираясь вылезать. «Погодите», — раздраженно сказал Влад. До трех ручьев было еще 2 часа езды. Ее звали Анжелой. И это было все, что он позволил ей сообщить. 2 часа в салоне машины бок о бок. Влад сразу же предупредил, что не может отвлекаться за рулем и включить.

0: машинно, так что Влад сразу же потерял из виду Анжелу и едва нашел место, чтобы приткнуть автомобиль. Открытие конгресса состоялось вчера, но забронированный номер смирно дожидался опоздавшего гостя. Девушка, регистрировавшая участников, из-под тишка бросала на Влада изучающие взгляды, как будто ей сказали, что у Влада на заду хвост, и теперь она пыталась решить для себя, может ли это быть правдой. Он прошел в номер, оставил чемодан в прихожей, оставил одежду на диване и с урчанием влез под душ. Картина дороги, летящего снега, ползущего навстречу леса, потихоньку отпускала, таяла, позволяя задуматься о других, менее монотонных вещах. От девушки-регистраторши Влад знал, что оба интересующих его господина приехали еще вчера. Сейчас они, вероятно, на семинаре. По циферблату водонепроницаемых часов бежали теплые капли. 10:30. К завтраку Влад опоздал. Обед не скоро, оба издателя здесь и торопиться некуда. Сейчас он переоденется, спустится вниз, выпьет кофе, что-нибудь съест. Влад любил гостиницы, дома отдыха, все эти временные приюты, толпы временных людей, временное радушие, чемодан в прихожей, завтрак в людном кафе. В потоке гостиничной жизни ему было легко и комфортно. Необязательные встречи естественным образом перетекали в расставание, и среди случайных знакомцев Влад не успевал даже прослыть нелюдимым. Если бы позволяли деньги, он всю жизнь бы прожил в гостиницах, посетил бы их все, во всем мире, каждую. «Приключения Гран-Грэма, незаконно рожденного тролля, книга третья, секрет старого паруса». Влад усмехнулся, растираясь мохнатым и рыжим, как шуба случайной спутницы, полотенцем. В позапрошлом году он купил на распродаже тряпичную игрушку. Клыкастое, печальное чучело неопределенной породы. И некоторое время он всюду таскал уродца за собой, пока ему не пришло в голову, что на распродаже ему подвернулся герой подросткового сериала, что он такой печальный, потому что незаконно рожденный, а клыкастый и зеленый, потому что тролль. Он придумал ему имя и написал первый роман, который прошел хорошо, но в общем никак. Тем не менее, Влад уже не мог остановиться и написал еще одну книгу. После ее выхода в свет, в маломощном провинциальном издательстве, случилось примерно то же, что бывает в пруду, если швырнуть туда... Нет, не камень, а пачку дрожжей. Влад усмехнулся еще раз. Третья книга про Гран-Грэма была написана больше, чем наполовину. Впереди маячило еще минимум 6 или 7 историй. Если, конечно, клыкастый любимец публики не надоест до той поры своему собственному создателю. Когда он застегивал манжеты рубашки, зазвонил телефон на низкой гостиничной тумбе. Не успев даже удивиться, Влад поднял трубку. «Да?»
1: «Господин Палей», — осведомился доброжелательный мужской голос. «С приездом! Вас беспокоит Валентин Нагай, издательство «Колокольчик». «Про вас говорят, что вы не существуете», — сказал Нагай.
0: Он оказался очень высоким человеком средних лет. Приземистое мягкое кресло доставляло ему неудобства. Во всяком случае, со стороны издатель похож был на кузнечика, неудачно упакованного в спичечную коробку.
1: «Про вас говорят, будто вы... чей-то псевдоним, гадают только чей. Вы специально напустили на себя таинственность?»
0: «Я не особенно коммуникабелен», — соврал Влад. «Предпочитаю переписку». Нагай, понимающе кивнул.
1: «А теперь вы изменили вашим привычкам, приехали на конгресс с собственной персоной. Разумеется, судьба Гран-Грэма не безразлична всем нам. Что ж, давайте поговорим о конкретных условиях, которые Колокольчик может вам предложить».
0: И в следующие 10 минут Нагай действительно говорил, а Влад слушал. Честно говоря, он рассчитывал на меньшее. Пришлось совершить над собой усилие, стереть с лица глуповатую улыбку и подавить позыв немедленно согласиться на сотрудничество с Колокольчиком. Как говорят в таких случаях на базаре, «Спасибо, нам очень нравится, но мы посмотрим еще, мы ведь только что пришли». «Спасибо», — сказал он вслух, — «все это очень заманчиво. Вероятно, у меня есть время, чтобы подумать».
1: Нагай радостно согласился, даже подчеркнул 2 раза, что Владу обязательно нужно подумать, все взвесить. С явным облегчением вылез из неудобного кресла, протянул руку.
0: Отклонить рукопожатие оказалось невозможным. Это выглядело бы как вызов. Весь подобравшись, Влад пожал сухую ладонь долговязого издателя. Счетчик внутри его звонко щелкнул. Контакт, контакт. На самом деле, одно рукопожатие ничего не решало. Соломинка на спине свободного пока

0: еще ничем не нагруженного верблюда. Но внутренний счетчик не понимал доводов разума. Влад давно уже не протягивал руку первым. Возможно, за это и еще за кое-какие странности новые знакомые обычно относились к нему с подозрением. Нагай ушел. Все еще чувствуя ладонью чужое прикосновение, Влад подошел к стойке бара. Попросил чаю с лимоном, уселся за дальний столик, как бы один, но среди людей. Вот сейчас он допьет чай, поднимется к себе, вытащит из чемодана своего клыкастого товарища и от души поцелует его в печальную морду. «Гран Грэм, незаконнорожденный тролль, как же нам с тобой повезло!»
1: «Вы не будете против?»
0: В отсутствии рыжей шубы Влад не сразу узнал Анжелу. Она уже сидела за его столиком, и гнать ее было поздно. «Добрый день», — сказал он. Щедрое предложение колокольчика сделало его покладистым. Он подумал, что разыгрывать Буку не имеет смысла. Завтра-послезавтра все равно уезжать. Пусть будет Анжела, тогда же веселее.
1: «Что же вы не сказали, кто вы?»
0: «А кто я?»
1: «Влад Палий»,
0: — сказала Анжела. Он не выдержал и усмехнулся. «У вас маленькие дети? Читатели моих книжек?»
1: «У меня нет детей. Но я все-таки иногда бываю в книжных магазинах, и, собственно, каждый второй мальчишка спрашивает про Гран Грэма».
0: «Вы преувеличиваете», — сказал польщенный Влад.
1: «Возможно. Может быть, не каждый второй, а каждый четвертый».
0: Официантка поставила перед ней чашку кофе с молоком.
1: «Мы пропустили завтрак. Кстати, я хочу попросить прощения, что так нагло навязалась вам на дороге. Вы, как я заметила, не особенно любите попутчиков, но так уж вышло».
0: «Дозвонились в автосервис?» — спросил он, чтобы скрыть некоторую неловкость. Анжела кивнула.
1: «Угу. Они здорово ругались».
0: Она на минуту задумалась.
1: «Но это еще как посмотреть. Возможно, это они должны платить мне за моральный ущерб. А вы действительно раньше сочиняли сказки?»
0: «Я теперь их сочиняю», — сказал Влад. «Живу за счет маленьких детишек и их родителей, которые читают чаду книжку перед сном».
1: «Вы не похожи на сказочника».
0: «Я похож на автора кровавых детективов», — отозвался Влад.
1: «Нет».
0: Анжела помешивала свой кофе так энергично, что чашка на некоторое время превратилась в фарфоровый колокольчик.
1: «У вас вполне подходящая внешность для сказочника, но у вас неподходящее выражение лица. Слишком собранное, что ли, как будто вы постоянно считаете в уме».
0: Влад отхлебнул из своей чашки. Теплый ломтик лимона потелячий ткнулся в губу. «А почему мы говорим обо мне?» – спросил он после паузы.
1: «Мы говорили о сказках? Когда я заведу ребенка, а я обязательно его заведу. Кстати, а у вас, наверное, есть дети. Обычно сказочники так и начинают».
0: «У меня нет детей», — сказал Влад и поднялся. «Извините, вынужден вас оставить. График».
1: «Удачи».
0: «Здравствуй, дружище. Можешь меня поздравить? Мы с Грэмом дожили до успеха, кажется. Но об этом чуть позже. Такой снежной зимы не припомню за все 14 лет, что мы с тобой не виделись. Сегодня опять снег с самого утра. Три ручья – великолепное место, вот только неудобно до него добираться. Я ехал часа три, правда, ехал медленно, потому что снег. Здесь есть озеро. Говорят, тут очень хорошо летом, особенно с детьми, так что ты имей это в виду. Прочитал твой последний обзор в новостях и фактах. Вот черт, ничего не понял. Стал я ленив, аполитичен, даже последних известий не смотрю. Хотя текст твой, как обычно, блистателен. А виноват во всем премьер или виноват парламент, я не знаю. И мнения у меня своего нет, и спорить я не стал бы. А вот твоя статья по энциклопедиям, та, что в книжнике, тут я твой читатель, безоговорочно. Жду продолжения. На карманном издании Гран Грэма издатель собирается прилепить мое фото. Нет, смотреть на мое изображение на бумаге совершенно безопасно. Веришь ли, я в свое время это специально проверял. Тем не менее, у меня такое чувство, что мы с тобой немножко увидимся. Нет, можешь не покупать книжку. Я ведь знаю, что у мальчишек есть предыдущие издания. Просто посмотри, если увидишь на раскладке. Дружище, как я хотел бы заехать к вам хоть на день. Я, быть может, заеду, только тебе заранее ничего не скажу и посмотрю издали. Так, просто. Я сижу сейчас в своем номере, смотрю в окно. Снег не перестает. Лет 15 назад снегопад мешал мне бросить очередное письмо в твой почтовый ящик. Я боялся, что ты увидишь на снегу следы, а я хотел, чтобы не было не только отпечатков ботинок на белом, вообще никаких отпечатков. Я боялся, что ты догадаешься, кто такой этот Апрель. Спасибо, что ты разрешила мне верить в тебя. Сижу в номере, скоро банкет, толпа, как обычно. Но я не буду одинок, потому что со мной ты. И еще Грэм, ну, его мы в расчет брать не будем. Он всего лишь тролль. Целуй, мальчишек. Апрель. В банкетном зале стоял тот самопроизвольный звон, который наступает, если в большом ярко освещенном помещении собрать сотню уверенных в себе людей, предоставить в их распоряжение стол, спиртное и тему для разговора, а потом дать возможность полтора часа повариться в этом котле. Голоса и смех, бокалы и обнаженные зубы, одинокая маслина на тарелке, тосты и здравницы, новые знакомства. Владу казалось, что он стоит рядом с позолоченной каруселью. Только вместо лошадок навстречу плывут один за другим очень важные и известные в книжном мире люди. И с каждым надо обменяться любезностью, а лучше двумя, а еще лучше выпить. На завтра назначено было подписание договора. Не с колокольчиком, нет. С крупнейшим литературным агентством, которое, в свою очередь, уже фактически продало Грэма издательскому монстру под названием «Детский мир». К завершающей стадии подошли переговоры об экранизации двух первых книг. Предстоял выпуск подарочного издания, карманного издания, комикса, игрушки-сувенира «Гранд Грэм» и серии раскрасок для самых маленьких. «А дойду ли я до номера?» — совершенно трезво подумал Влад. «Надо же, голова вроде ясная, а вот с координацией движений хоть караул кричи. Впервые в жизни». Его обволакивали, его беспрерывно касались. Он был чрезвычайно притягателен для них, для всех. Он был живым воплощением успеха. Наверное, они неосознанно хотели забрать частицу удачи себе, как забирают частицу запаха. Внутренний счетчик зашкалил и сбился. И заглох, парализованный волнением и алкоголем. Все эти контакты не имели значения, потому что завтра, если, конечно, он будет в состоянии сесть за руль, в крайнем случае послезавтра, а кроме того, их слишком много. Пускай себе хлопают по плечу, пожимают руку, даже пьяные поцелуи он согласен терпеть, разумеется, в малых дозах. Его роль на сегодняшнем банкете сыграна. Он со всеми перезнакомился, все воочию убедились, какой славный парень этот Палий, о котором ходили слухи, что он не существует. Теперь самое время потихоньку выйти вон, подняться в номер. Его опять с кем-то знакомили. Влад удивленно нахмурился, лицо женщины показалось ему знакомым. «А, да ведь это Анжела! Как вы?»
1: «Меня пригласили».
0: Она заметила, что он испытывает явное затруднение с длинными фразами и ответила раньше, чем он задал вопрос.
1: «Этот милый господин, который сейчас отошел за новой порцией коньяка, запамятовала, как его зовут».
0: «Неважно», — сказал Влад.
1: «Многие люди мечтают всю жизнь о настоящем успехе, а вам, кажется, повезло».
0: «Кажется», — согласился Влад и добавил, помолчав. «Снег все еще идет?» «Снег шел». Дорожка перед главным корпусом, днем расчищенная, теперь снова была завалена по щиколотку. Фонари горели будто через силу. К каждому пятнышку света слеталась белая пушистая мелочь, как будто мышкара вьется вокруг огня, не решаясь облепить его окончательно. Влад глубоко дышал. Смотрел на хлопья и на тени хлопьев, синеватые тени на снегу, падавшие снизу вверх.
1: «Так лучше?»
0: Он понял, что она держит его под руку. «Очень хорошо», — сказал Влад. «Замечательно».
1: «Там впереди есть бювет. Такая штука, где пьют минеральную воду».
0: «Из какого животного изготовлена ваша шуба?» — спросил Влад, любезно поддерживая светскую беседу.
1: «Вероятно, из крашеной козы».
0: «А я думал, это лиса», — признался Влад несколько разочарованно. «Анжела, вы чем занимаетесь?»
1: «Помогаю вам справиться со свалившейся славой».
0: Влад рассмеялся. «Это не слава. Это алкогольное опьянение. Я вообще-то не пью. И завтра уезжаю. Ну, послезавтра».
1: «Давайте не сворачивать с дороги. Наберем снегу в ботинки, простудимся».
0: «Вам идет эта шуба», — заметил Влад. «Но мне жалко лису».
1: «Козу».
0: «Козу не жалко».
1: «Влад, не сворачивайте с дороги. Там глубокий снег».
0: Он оступился и едва не рухнул в сугроб. Анжела ухватила его за руку. Ему было приятно ее прикосновение, а внутренний счетчик молчал, зашкаливший, сбитый с толку.
2: «Анжела, вы никогда не чувствовали себя немножко троллем? Немножко чудищем? Немножко монстром?»
1: «Бог с вами, Влад! Да стойте же ровно! В следующий раз я вас не удержу!»
2: «Бросьте, я не упаду, Анжела! Я причинил страдания живому существу, Гран-Грэму. Затем я придумал его таким несчастным. Что мне трудно было написать, что у него с рождения были приличные мама, папа, общественное уважение?»
1: «Читатель же должен сочувствовать. Что если бы у Золушки с самого первого дня были папа, мама, всеобщая любовь?»
2: «Мне нравится ход вашей мысли», — пробормотал Влад. «Вот я, например, тоже. История Золушки. Я, если бы вы знали, кто я такой...»
1: «Вы великий писатель?»
2: «Не, какой там великий? Я тролль, Анжела. Я подкидыш. Может, я вообще марсианин?»
1: «Да ну?»
2: «Вполне может быть». Влад обнял подвернувшийся древесный ствол, ласково похлопал ладонью по очень холодной коре. «Вы мне не верите. Вам кажется, что я примитивно морочу вам голову. Вот сейчас вы меня пожалеете?» Анжела улыбнулась.
1: «Нет, вас почему-то не хочется жалеть».
2: «Я вам неприятен?»
1: «Нет, вы не похожи на жертву».
2: «Конечно. Какая я жертва? Я победитель?» Он оттолкнулся от ствола и, проваливаясь чуть не по колено, подошел к женщине. Положил ей руки на плечи. Пальцы тут же утонули в рыжем меху. «Лиса», — сказал Влад. «Я поймал лису. Прощайте». И нашел ее губы.

0: classiche.
1: Глава 7. Анна. Влад открыл глаза и увидел Гран-Грэма. Незаконнорожденный тролль сидел на крышке компьютера. Его белые трепишные клыки торчали неуверенно и как-то жалко. Влад протянул к нему дрожащую руку, но понял, что тролль находится в нескольких метрах на другом конце комнаты, а кажущаяся его доступность — результат изменившегося Владова мировосприятия. Все вокруг казалось отражением на поверхности радужного, светлого, но очень уж зыбкого пузыря. Комната, зеленоватые обои, зеркало, занавески. Он перевел взгляд. Для верности еще и потрогал рукой пустое пространство рядом с собой. Смятая простыня. Царапнула под сердцем кошачьей лапой. Царапнула еще раз. Отпустила. Он не знал, кто такая Анжела, откуда она взялась, замужем ли. Собственно, ему и не нужно было это знать. Анжела умна и тактична. Скорее всего, они больше никогда не увидятся. Радости не было. Грусти тоже. Пустота, как и полагается. Он давно не маленький мальчик. Он знает, что за такие вот эйфорические всплески надлежит расплачиваться ощущением полнейшего вакуума под сердцем. Он и расплатится. Не в первый раз. Влад с трудом поднялся, добрел до тролля, указательным пальцем погладил зеленую макушку. Постоял, ощущая босыми ступнями жесткий ворс гостиничного ковролина, ощущая дрожащими ноздрями стылый запах вчерашнего сигаретного дыма, до поры до времени не борясь с пустотой, давая ей растворить себя, почти полностью съесть. Ничего. Ничего. Не было приобретения, не будет и потери. Сегодняшний день предстоит проглотить как лекарство, а завтра все будет по-другому. Слава богу, у Влада есть опыт. Он умеет забывать женщин, которых, кажется, даже любил в какой-то момент. Струя воды из крана уперлась ему в затылок, будто пистолетный ствол. Влад смотрел вниз на белую эмаль маленькой ванны, на растекающиеся по ней холодные весенние ручьи. В ресторане ему померещилась Анна. Женщина сидела за дальним столиком. Влад видел ее спину, ее ухо, кусочек ее щеки. И Влад узнал ее сразу же. Первым побуждением было бежать отсюда без оглядки, но он все-таки остался сидеть, тупо разглядывая принесенное официантом меню. Ее спутником был молодой мужчина в немодном, не очень аккуратном костюме. Мужчина громко смеялся. Анна улыбалась и что-то говорила, потом повернула голову, и Влад увидел ее профиль. Или все-таки... Отложив меню, он встал и двинулся через весь зал по ковровой дорожке мимо жующих, болтающих, вздыхающих, глотающих алкоголь. Не доходя 3 метра, замедлил шаг. Мужчина в немодном костюме вопросительно уставился на него. Проследив за взглядом путника, женщина обернулась. «Извините», — сказал Влад, и вернулся на свое место. Она была все-таки очень похожа на Анну. Издали. Хотя Анне сейчас должно быть 36, а этой женщине едва ли исполнилось 30. Вот беда, Влад понятия не имеет, как выглядит сейчас Анна. Димка остался в его памяти 17-летним, Анна 22-летней. Но Анна, в отличие от Димки, жива. Он съел куриное жаркое, не почувствовав вкуса. Поднялся и пошел собирать вещи. Очень коротко стриженные черные волосы, высокие скулы, цыплячьи плечи под тонким свитером. Такой Влад впервые увидел Анну. Ей было 19. Она остановилась посреди большой полукруглой аудитории, оглядела деревянные ряды, ярусами поднимающиеся под самый потолок, оглядела пустую пока что кафедру, оглядела студентов, явившихся раньше и уже выбравших себе места, вежливо кивнула, здороваясь одновременно со всеми, и обернулась к дверям и позвала кого-то, оставшегося в коридоре. «Да, это здесь! Заходи!» Тогда Влад впервые услышал ее голос. Она дождалась приятельницу и села с нею у окна в первом ряду. С тех пор это было постоянное ее место. Юноше, угнездившемуся в дальнем углу аудитории, на самом последнем и самом высоком ряду, была видна черная макушка, розовое ухо и кусочек щеки. Юношу очень скоро сочли наполовину сумасшедшим. Он никогда ни с кем не здоровался, никому не смотрел в глаза и уж подавно ни с кем не разговаривал. Часто пропускал занятия, иногда пропадал на целую неделю, сидел всегда в дальнем углу, прикрыв лицо ладонью, на перерывах грыз яблоко или бутерброд. В студенческой столовой его ни разу не видели. Уходил позже всех, дожидался, пока аудитория опустеет, и только тогда слезал со своей верхотуры, спускался, будто гриф, обнаруживший падаль. Конечно, его не любили и побаивались. До самой сессии не знали, как его зовут, и в разговорах вполголоса звали дуркой. Сессию он сдал кое-как, но все-таки сдал к немалому удивлению некоторых однокурсников. Это был четвертый по счету университет, в котором он учился. Ни в одном учебном заведении он не задерживался дольше, чем на год-полтора. Название будущей его специальности звучало расплывчато-гуманитарно. Статус студента избавлял его от армейской службы, да ему и нравилось учиться. Он был бы, наверное, отличником, если бы не вечный страх задеть кого-нибудь невидимыми щупальцами ус. Он страшился и прятался, он жил неудобной жизнью ночной бабочки, извлеченной под полуденное солнце. Анна, на дух не переносившая ни намека на конфликт, держалась от странного юноши так далеко, как только позволяла огромная аудитория. Итак, Влад сидел в последнем ряду у стены, Анна в первом ряду у окна. Их разделяли столы и стулья, склоненные головы, скрипы и перешептывания. Длинный взгляд прошивал аудиторию из угла в угол, по диагонали. Взгляд сквозь пальцы, никому незаметный, напряженный, как тетива. Кажется, когда-то она занималась танцами, а может быть и нет. Владу нравилось смотреть, как она идет от двери к своему месту. В каждом ее движении сочеталась подростковая небрежность и балетная отточенность. Она была хозяйкой своего тела, и в этом спокойном властвовании Владу виделось что-то от небольшого грациозного зверька. Он не однажды наблюдал, как она прыгает на подножку трамвая, будто белка, или протискивается сквозь толпу в салоне, как ящерица. Но это было потом, спустя несколько месяцев, когда он повадился ходить за ней, на расстоянии провожать ее домой почти каждый вечер. А поначалу он просто смотрел, как она шагает, как поворачивает голову. Когда она склонялась над тетрадкой, Влад видел только затылок и ухо. Зато когда она поднимала взгляд на преподавателя, открывался профиль. Влад видел его когда-то в детстве на старинной монете, которая потом потерялась. Заяц метнулся через дорогу. Натуральный заяц! Влад ударил по тормозам, машину повело на скользкой дороге. В последний момент Влад сумел выровняться, не развернуться поперек шоссе, не опрокинуться, не покатиться. Машина стояла у обочины. Зайца, понятно, след простыл. Зато яркая картина катастрофы из Владова воображения исчезать не собиралась. Бензиновый костер, копоть на белом снегу. «Не могло такого быть», — угрюмо подумал Влад. «Фантазии». Ему нравилось воображать, как он подходит к Анне, останавливается перед ней, смотрит ей в глаза, говорит что-нибудь незначительное о погоде, о расписании на будущую неделю, о книгах. Он даже этого не мог себе позволить, даже подойти и остановиться рядом. Он сидел как сыч на своей верхотуре и оттуда наблюдал, как она разговаривает с преподавателем, и как в глазах ее собеседника, моложавого, подтянутого франта, тают, будто два кусочка сливочного масла. Франт преподавал философию. Его лекции были дважды в неделю. На безымянном пальце его правой руки имелось толстое обручальное кольцо. Тем не менее, он всегда выделял взглядом хорошеньких студенток, а ведь Анна была не просто хорошенькая. Она была, нет, не самая красивая на курсе, были девушки куда более броские. Анна, к тому же, почти не пользовалась косметикой. Анна была профиль на монете. Серебро среди меди и нержавейки. Она выделялась бы и среди золота, ленивого, пошлого, желтого. Она смеялась негромко, но Влад всегда слышал ее смех даже сквозь утробный хохот однокурсниц. На лекциях она редко задавала вопросы, но если спрашивала, то будто дротиком в десятку. Преподаватели, как правило, в ответ поспешно кивали. «Да, хорошо, что вы спросили, я как раз хотел сказать». У нее был цепкий, ясный взгляд. Влад мечтал, чтобы она хоть однажды посмотрела на него, вот так, с огоньком на дне пристальных глаз. Однажды вечером она сидела в читальном зале до самого закрытия библиотеки, и Влад сидел, совсем рядом, но невидимый Анне за стеллажом с какими-то журналами. Без 5-8 библиотекарша пошла по рядам, выпроваживая студентов домой. Анна отстала от группки девчонок, брела в гардероб, опустив голову. В руке у нее был шарф, конец его волочился по полу, а Влад шел сзади в 20 шагах. Вот пришли в гардероб, на каждом пустом крючке имелся жестяной номерок, и все они звенели, стоило лишь прикоснуться к вешалке. Анна натянула пальто, Влад не стал помогать ей, он ждал у порога, пока она оденется и выйдет. И тут у нее из кармана вывалился металлический жетончик на метро. Вывалился и покатился по полу, по темному вощеному паркету, по бетонной плитке, прямо к Владовым ногам. Ударился о его правый ботинок и, потрепыхавшись еще немного, улегся на бок. Влад машинально наклонился и поднял жетон. Однокурсники давно привыкли не замечать его, как будто он был такой вот вешалкой со звенящим номерком. Анна и смотрела так, будто в первый раз видела этого небольшого веснушчатого парня с потертой сумкой через плечо. Но она смотрела. Прямо на него. И в черных цепких глазах было приветливое удивление. Влад шагнул вперед и положил жетон на стойку гардероба. «Спасибо», — сказала Анна. «Пожалуйста», — сказал он, повернулся и вышел. Она шла по темной улице, а он шагал сзади, не выпуская ее из виду. Она села в трамвай, и он ухитрился влезть в него так, чтобы она не заметила. Она вышла, и за ней Влад. Она вошла в парадное, и он вошел следом, неслышно. На третьем этаже открылась дверь, женский голос спросил, почему так поздно, дверь закрылась. На другое утро Влад купил на почте 10 конвертов без марки и тонкую школьную тетрадь. Спустя 2 дня, снова проводив Анну до самого дома, оставил конверт в почтовом ящике квартиры номер 8. «Привет. Ты занималась хореографией. Ты танцовщица, да? Учти, философ таращится на тебя, как на шоколадный торт, а ты ничего не видишь. Тебе и не надо видеть. Пускай себе таращится. Знай, пожалуйста, если тебе что-то понадобится, рядом всегда есть человек, который сможет помочь и защитить. Всегда. Ну что, мне удалось тебя заинтриговать? Апрель». Утром она внимательно вглядывалась в лица однокурсников. Щеки ее казались более розовыми, чем обычно. Проклятый философ нюхом учуял ее романтическое настроение, попросил остаться после пары и долго что-то втолковывал, нежно водя пальцем по строчкам Анниного реферата. «Эта скотина обязательно будет приставать к тебе перед экзаменом. Если только он начнет паскудно намекать, приколи на свитер любую брошку или даже просто булавку. Апрель». Он отпер ворота большим нержавеющим ключом. Загнал в гараж машину, колеса то и дело пробуксовывали в снегу, почтовый ящик был переполнен, из щелей для писем и газет розовым языком торчала какая-то рекламная открытка. Порог, словно припорошенный снегом, походил на стол под крахмальной скатертью. Рифленые ботинки Влада припечатали это великолепие, возвестив тем самым любопытному почтальону, что этот ненормальный наконец-то вернулся домой. Почтальон когда-то даже сообщил в полицию. Он уверен был, что Влад – темная личность, что честные граждане так себя не ведут. Влад подарил участковому книжку своих сказок для самых маленьких, и этим инцидент исчерпался. Но почтальон с тех пор не взлюбил его еще сильнее и распускал по округе самые гадкие и вздорные слухи. Правда, Влада это вовсе не касалось. Знакомых и соседей у него в округе не было. Он выбрал этот дом именно за его уединенность. Как раз накануне консультации по философии Анна пришла в аудиторию с железной брошкой на свитере. Она казалась подавленной, от румянца не осталось и следа. Кто-то из приятельниц нелестно высказался в адрес дешевого украшения. Анна сделала попытку снять брошку, но в конце концов оставила. Вечером того же дня Влад пришел к философу домой. Дверь открыла жена, дородная дама в полосатом махровом халате. Влад сунул ей в руки желтую, как цыпленок, розу и с улыбкой попросил позвать господина такого-то. Из квартиры доносились детские голоса. Философ вышел, на лице его имелась удивленная улыбка. Даже дома, застигнутый врасплох, Он выглядел франтом. На вельветовой рубашке не было ни морщинки, домашние брюки не пузырились на коленях, лестничную площадку заполнил запах одеколона. Влад на секунду увидел себя со стороны, плохо одетый, плохо выбритый юноша с лихорадочным огоньком в глазах. Бирюк, сумасшедший студент-троечник. Кому поверят, если дело дойдет до разбирательств? Ясно же, кому поверят, а кого отчислят по дисциплинарным соображениям. Он заговорил, глядя в прищуренные голубые глаза философа. С каждым его словом эти глаза суживались все больше. Наконец его собеседник сделал попытку уйти, не говоря ни слова. Влад двумя руками ухватился за ворот чистой вельветовой рубашки, рывком притянул лицо философа к своему лицу и сказал, глядя в щелочки глаза, что вот эту морду, которая перед ним, он превратит в кровавый блин на глазах у всех студентов прямо в аудитории. Философ не дослушал, рванулся, с треском обрывая воротник, и крикнул жене, чтобы вызвала полицию. Влад подставил ногу, не давая возможности захлопнуть дверь. Из дальней комнаты выглянули две девочки, лет 8 и лет 12, и испуганно вцепились друг в друга. «Оставьте ее в покое», — сказал Влад философу. «Или будет хуже». В коридоре снова показалась дородная дама в махровом халате. Остановилась, внимательно глядя Владу в лицо, обернулась к тяжело дышащему в рваной рубашке мужу. «Так вызывать полицию?» В ее угрюмом взгляде и тусклом голосе было нечто, заставившее философа полностью потерять самообладание, удариться в ругань, в крик, в визг. Только тогда Влад ушел. Да, он ушел. На экзамене философ даже не смотрел в его сторону, влепил тройку. Анна, лучшая студентка и отличница, получила 4. Вместо 2 кусочков масла в глазах философа плавал теперь лед. Чтобы замести следы, он не поставил в этот раз ни одной 5, чем вызвал всеобщее возмущение и легкую бурю в деканате. «Это 4. Это все-таки не 5», — укоризненно сказал во Владовой памяти очень знакомый голос. Анна чуть не плакала от обиды и несправедливости. Философ подвергся всеобщему молчаливому остракизму. Влад попытался было встретиться с ним еще раз в подворотне, но хитрый франт был очень осторожен и не попался. «Не бойся. Если тебя обидит кто-то, я увижу, и больше он к тебе не полезет. И не пытайся меня вычислить. Скорее всего, у тебя ничего не выйдет. Давай играть в эту игру, будто меня нет, будто я везде». Он проснулся в 7 утра от того, что снова ощутил себя в поезде. Будто он спит, не раздеваясь, в купе для проводников, а кто-то из пассажиров колотит в дверь и громко жалуется, что в вагоне холодно. Он целый год проездил проводником на разных направлениях, с разными напарниками, а иногда и вовсе один. Поезд — это всегда люди, всегда новые. Вот только с напарниками иногда возникали проблемы, ведь поезд — это еще и очень тесно. За этот год его внутренний счетчик откалибровался почти до совершенства. Влад точно ощущал, сколько прикосновений, сколько разговоров за бутылкой водки, сколько часов молчаливого присутствия потребуется для того, чтобы тот или иной человек ощутил дискомфорт, расставшись с ним. И всегда менял напарников раньше, чем те успевали по-настоящему привязаться. Да, его не любили, считали гордецом и предателем, но он ведь и работал всегда на таких непрестижных направлениях и в таких паршивых поездах, куда приличного проводника калачом не заманишь. В комнате действительно было холодно. Конечно, не как в зимнем вагоне, где кончился уголь, но все-таки Влад замерз. Включил обогреватель, натянул свитер поверх халата. Пошел на кухню, сварил себе кофе, пора было согреться. Но озноб не проходил. Простуда или усталость после поездки? Недосып. Он включил компьютер, посадил Грангрэма слева от клавиатуры, просмотрел написанное вчера вечером. «Ты обманываешь», — сказала Дея. «Я не верю тебе. Разве можно верить троллю?» «Но я только наполовину тролль», — честно ответил Грангрэм. «Говорят, что мой папаша был человеком или даже эльфом. Ты же видишь мои руки, да и пятки у меня вполне человеческие». «Я не вижу твоей души», — сказала Дея. «Пятки и душа — это ведь совсем не одно и то же». Влад вздохнул, переправил, ответил, но признался, а потом вернул все, как было. В голове тугим комком стояла будто бы вата. Вероятно, поездка и все связанные с ней события не пошли на пользу его способности сочинять. Или он все-таки заболел? Эта мягкая слабость, желание улечься на кровать и так лежать до вечера, не поднимая головы. Расплата. Вслед за радостным возбуждением всегда приходит депрессия. Проходили. Переживем. Сказала Дея, пятки и душа — это ведь не совсем одно и то же. В комнате, кажется, нечем было дышать. Влад распахнул форточку, сразу же сделалось холодно. Влад оделся, накинул капюшон, вышел на крыльцо. Если не идет работа, самое время размести снег во дворе. Солнца не было, низкое небо, казалось, вот-вот налипнет на уши. Орудуя фанерной лопатой, Влад вспоминал, как Анна пыталась вычислить автора этих самых писем, как она дежурила на лестнице, желая увидеть почтальона, как посматривала на однокурсников, как задавала ничего не значащие на первый взгляд вопросы и жадно наблюдала за реакцией, как просила конспекты то у одного, то у другого, чтобы увидеть почерк. Однажды она подстерегла Влада на лестнице и, стоя совсем близко, попросила конспекты у него, причем мотивация ее любопытства выглядела совсем уж нелепо. Он мог бы показать свою тетрадь. Почерк у него был характерный, вряд ли Анна ухитрилась бы ошибиться. Он мог просто обнять ее и сказать «Да, угадала, это я». Он мог хотя бы таинственно улыбнуться. Для того, чтобы Анна всегда принадлежала ему, чтобы она была его женой, чтобы никогда не терять ее, достаточно было протянуть руку, сделать малюсенький шаг. Весь день его знобило. Всю ночь он ворочался сбоку на бок, слушал, как постукивает снег в окно. В 4 утра встал и включил компьютер.
0: «За вами кто-то идет», — сказала коряга с живыми человеческими глазами. «Лучше вам не знать, кто это. Идите вперед и ни в коем случае не останавливайтесь. Веди их, тролль. Я попытаюсь задержать того, кто идет за вами, но дерево быстро горит. Надолго меня не хватит».
1: Влад посмотрел на собственные ладони, посидел, покачиваясь взад-вперед. Рывком выдвинул ящик стола. Вот они все. Договоры, визитки. Вот фотографии с конгресса. Влад раздает автографы, Влад среди издателей, Влад на фоне огромного плаката с зеленым грангремом. Вот свежая газета с огромной статьей и опять же с фотографией. Вот они, документальные свидетельства успеха. Почему же он ощущает себя жалким неудачником? Почему так остро? Почему хочется сдохнуть, ну, в лучшем случае, немедленно заснуть? Может быть, из-за Анны? Из-за того, что он, романтичный дурак, не протянул тогда руку и не взял то, что принадлежало ему по праву? Развернулся и пошел по лестнице вниз. И не явился в тот день на занятия, бродил по городу, вспоминал Димку, маму. Не мог себе представить Анну, тянущуюся за ним, как длинный шарф в опущенной руке. Шарфик тянется по полу. Не мог вообразить Анну со слезами, умоляющую о встрече. «Влад, я знаю, что ты здесь. Открой, ну открой, пожалуйста. Что-то из детства, из отрочества. Девочка Иза, она выжила, у нее как-то сложилась жизнь. Интересно, как? И вот он, сам себе господин, преуспевающий писатель, чуть не воет от тоски. Почему? Анну вспомнил. У Анны 2 сыновей, одному уже 12, другому 10. Дружище, со мной что-то творится неладное. На всякий случай учти, если я приеду к тебе, если попытаюсь с тобой встретиться, не поддавайся. Ты знаешь, к чему это может. Я могу сказать, что 1-2 встречи ничего не изменит. Но на трезвую голову лучше нам не встречаться вовсе. Мы ведь и так прожили рядом столько лет. Правда, я существовал у тебя за спиной, и мы никогда не разговаривали. Но лучше не рисковать». Влад разорвал бумажку, сложил кусочки и снова разорвал. И еще. Стряхнул обрывки в мусорное ведро. Снова сел за компьютер.
0: «Я понесу тебя», — сказал Грэм. «Ты ведь помнишь, нам нельзя останавливаться. За нами идут. Нам нельзя даже оглядываться назад».
1: За окном просигналила машина. Влад вздрогнул. Его дом стоял на отшибе. Только изредка, заблудившись, здесь появлялись чужие. Если машина, значит, водитель наверняка свернул не там, где надо, и теперь беспокоит порядочных людей, чтобы спросить дорогу. И все это вместо того, чтобы внимательно читать дорожные указатели. Влад сам поразился своему раздражению. Это была настоящая злость, прямо-таки ненависть к недотепе автомобилисту. Сигнал повторился. Влад встал, зачем-то снял с крюка ружье. Наверное, чтобы напугать горе-водителя своим видом. «Что надо?» Он вышел на крыльцо, ногой распахнув дверь. Настоящий бирюк, небритый, насупленный, еще и с ружьем. У ворот стояло такси. Этого еще не... Дверца раскрылась. Из машины показался сперва сапожок на остром, как пика, и таком же длинном каблуке, потом рыжая шуба, потом женщина целиком. «Какого черта?» — сказал Влад, и прямо в домашних тапочках двинулся по заснеженной дорожке к воротам.
2: «Извините, я прошу прощения».
1: И виновато развела руками. Жест получился таким грациозно трогательным, что Влад осознал неожиданно для себя, он рад. По-настоящему обрадован. Хлопнул себя по карманам, вспомнил, что ключи от ворот остались в доме, не сразу сообразил, что ворот открывать не требуется, что такси к нему в гости не напрашивается, а женщина в рыжей шубе вполне протиснется и в калитку.
2: «Я тут оказалась неподалеку. Я... меня обокрали. Честно говоря, вытащили почти все деньги. Извините, но у меня здесь нет других знакомых».
1: Она говорила и говорила, лепила какую-то чушь. Влад прекрасно понимал, что она либо врет, либо путает, либо не договаривает. Но почему-то ее неискренность не смущала его. Ощущение было такое, будто он снял, наконец, тесные туфли или сбросил со спины мешок с цементом. Короче говоря, то самое чувство, про которое, говорят, гора свалилась с плеч. «Неужели я скучал по ней?» – удивленно подумал Влад. «Я ведь даже не вспомнил о ней ни разу за эти дни. Два? Три? Сколько дней прошло? Пробуждение, смятая постель. Я ведь думал об Анне». Он разжег камин. Анжела протягивала руки к огню, хотя ее пальцы и так были теплыми. Влад убедился в этом мимоходом, пожав ее ладонь. И вот, нарезая ветчину на кухне, разыскивая хлеб и заваривая чай, Влад вспомнил об этом прикосновении и понял, что внутренний счетчик, всегда учитывавший такие вот пожатия, сбился с толку и молчит. Влад вернулся в комнату. На Анжелином лице играли отблески огня. Широкие каштановые брови казались медными, глаза золотыми. «А как вы... как ты узнала мой адрес?»
2: «В квартирном бюро».
1: «Одолжить тебе денег?» Она молчала. «Ну, я это к тому, что если тебя ограбили, ты ведь хотела одолжить у меня денег, так ведь?» Она молчала. Теперь ее молчание было тяжелым и плотным, как бетон. «Не обижайся», — сказал Влад. «Я одолжу тебе денег и вызову такси на вокзал. Прямо сейчас». Она сидела перед чашкой остывающего чая, жевала бутерброд с сыром, смотрела мимо. Влад чувствовал себя так, будто только что избил ребенка. Злился на себя и ничего не мог поделать с раздувшимся, как дрожжевое тесто, чувством вины. Могла ли Анжела явиться не по своей воле? По воле уз, привязавших ее к Владу? Могла ли она? Влад едва не подавился ветчиной. Да, в его жизни бывали женщины. Кто-то из них сразу понимал, что этой связи как бабочки не дожить до следующего вечера, а кое-кто, возможно, питал иллюзии. Но Влад никогда не допускал повторной связи с женщиной, однажды разделившей с ним постель. Утром расставание навсегда. Это было легко и привычно, иногда это было трудно, иногда приходилось лгать. И почти всегда удавалось найти слова, способные удержать женщину от попыток новой встречи. Но Анжела ушла сама. Первая. Молчаливо признав правила игры, по которым мимолетная связь не имеет права на продолжение. На что она рассчитывала, выведывая его адрес? Плохо. Если она узнала его адрес, возможно, и кто-нибудь другой узнает. Поклонники, например. И тогда придется ломать с таким трудом налаженную жизнь, переезжать. «Нет», — подумал Влад угрюмо, — «если уж придется продавать дом, куплю взамен трейлер со всеми удобствами и окончательно перейду на жизнь на колесах. Ничего не стану бояться, никого не буду дичиться, вежливый, общительный, компанейский и нигде не останавливаться дольше, чем на 3 дня». Он снова покосился на Анжелу. Каштановые пряди поникли, закрывая ее обиженное лицо, почти окунаясь в чай. Вряд ли узы успели бы завязаться за столь короткое время, даже учитывая ту сумасшедшую ночь. Даже учитывая, что он ее подвозил, даже учитывая все их случайные встречи, разговоры, прикосновения. Но если узы все-таки наметились, следует грубо прогнать ее, чтобы обида пересилила нарождающуюся привязанность. «Зачем ты приехала, Анжела?» — спросил он холодно.
2: «Затем»,
1: — отозвалась она безразлично.
2: «Не имеет значения».
1: «Больше никогда так не делай, ладно? Больше не приезжай». Она подняла на него глаза, он поднялся. «Не следует затягивать с расставанием, больной зуб не удаляют в три приема». «Такси будет через 5 минут, ты готова?» Анжела неопределенно пожала плечами. Влад снова не кстати вспомнил Изу. Она-то, бедная девочка, успела привязаться к Владу крепко-накрепко. Без всякой постели, просто так, за разговорами, за шахматами. Влад оставил свой чай недопитым. Вышел на крыльцо, такси все еще не было. Он прошел в кабинет, вытащил из секретера деньги, отсчитал 5 крупных бумажек, вернулся в столовую. «Вот».
2: «Я не возьму. Я не нуждаюсь в подачках».
1: «Потом вышлешь мне по почте».
2: «Пошел к черту»,
1: — сказала Анжела, и он невольно поморщился. Не от слов, от интонации. Да, она воспитывалась не в частной школе для благородных девиц. Тем легче перенесет обидный щелчок по носу. Ему захотелось сказать ей что-то теплое, извиниться, объяснить. Он сдержался. Отхлебнул из своей чашки, чай показался очень крепким. Анжела быстро глянула на него и снова отвернулась. Выпил чашку до дна, с трудом глотая, не зная, что еще сказать. Но в этот момент со двора просигналила машина. «Ну вот, это такси». Он взял за длинную ручку ее клетчатый чемодан на колесиках. «Идем». Она шла следом за ним. Они миновали коридор. Перед самой входной дверью он в последний раз, шагнув, мягко опустился на пол. «Что?»
2: «Ты ударился головой».
1: «Что?»
2: «Ты неудачно подскользнулся, упал, ударился головой. Не волнуйся, как только ты окончательно придешь в себя, я уйду».
1: «Что случилось? Черт!» Он лежал на диване под пледом, во рту было сухо, перед глазами корячились серые червячки и сколько ни моргай, не исчезали.
2: «Ты потерял сознание, поэтому извини, я не уехала сразу же, а сочла возможным дождаться, пока ты очнешься».
1: «Сколько? Который...»
2: «Ты сутки пробыл без сознания».
1: «Сколько?»
2: «Сутки. Я хотела вызвать скорую помощь, но что-то с телефоном».
1: «Что с телефоном?»
2: «Нет гудка. Я хотела сбегать к соседям, но тут и соседей-то нет. Я медсестра по профессии. Знаю, что беспомощного человека нельзя оставлять без присмотра. Он может, например, подавиться собственным языком или захлебнуться рвотой».
1: Влад поморщился. Подобные предположения были, конечно, маленькой Анжелиной местью. Он поднял руку, комната перед глазами качнулась. Потрогал затылок, было больно.
2: «Тебе следует лежать. У тебя, по-видимому, сотрясение мозга».
1: «Не помню, чтобы я ударялся обо что-то головой», — сказал Влад.
2: «Это редко кто помнит. Как падал, помнишь?»
1: Влад сдвинул брови. Падение в его памяти отложилось, даже не падение, а тошнотворное соскальзывание вниз по черной бездонной трубе. «Дай попить, пожалуйста», — попросил он, передернувшись от этого воспоминания. Анжела подала ему тяжелую чашку с изображением горнолыжника. Влад пил, ударяясь зубами о фарфоровый край. «Спасибо». Он с трудом сел, откинул плед, переждал головокружение, спустил ноги на пол. Ноги были голые. На Владе был трикотажный свитер, водолазка и трусы. Все.
2: «Лучше лежи».
1: «Телефон».
2: «Можешь сам проверить».
1: И она протянула ему трубку. Кнопка «разговор» провалилась мягко, беззвучно, безжизненно. Динамик оставался мертвым. Влад положил трубку на табурет рядом с диваном. Облизнул запекшиеся губы. Поднял глаза на Анжелу. На ней был домашний халат. На ней были тапочки с меховой оторочкой. Волосы гладко зачесаны назад, лицо почти без косметики. Вся она была воплощением домашнего, удобного, привычного. Это она-то, экстравагантная хозяйка необъятной рыжей шубы. «Где ты была все это время?» — спросил он мягко.
2: «Здесь». Мне показалось, что человеку, который потерял сознание, надо все-таки помочь. Я не права?
1: Ты была в этой комнате, уточнил он. Она усмехнулась, чуть презрительно, как ему показалось.
2: Я медсестра. В прошлом сиделка. Знаю некоторые особенности человеческого организма. Не боюсь никакой работы, в том числе грязной. Да, я была в этой комнате, когда в этом появлялась необходимость.
1: Влад закусил губу. 24 часа. Если прежде узы только намечались, сейчас они рывком окрепли. Это ведь из ряда вон выходящая ситуация, эмоциональный всплеск. Она была рядом, касалась его, меняла ему белье, черт побери. Черт, черт, черт, тысячи чертей. Она уже ощутила себя мамкой при младенце. Она вжилась в эту роль, теперь ей действительно кажется, что она должна быть рядом. Что она нужна ему. И в конце концов, дождется благодарности.
2: «Как ты себя чувствуешь?»
1: Влад попытался встать, потерял равновесие. Анжела поддержала его под локоть. Ему вспомнилось заснеженный лес. Он пьяный, счастливый, оступается в сугробе. «Так что, у меня сотрясение мозга?»
2: «По всей видимости».
1: «Так что, надо вызвать врача?»
2: «Разумеется».
1: «И что, телефон не работает?»
2: «Я понимаю, тебе трудно сосредоточиться».
1: «У тебя же мобильник», — сказал Влад медленно.
2: «Отключился».
1: Анжела виновато пожала плечами.
2: «Кредит вышел. Я всегда забываю пополнить. Он не работает».
1: «Мой работает», — сказал Влад. «В кармане куртки».
2: «Черт, я же не знала. Давай я врача вызову. Или лучше сам вызовешь. А где ты говоришь, где мобильник?»
1: «Отпусти», — он освободился. «Не надо, я сам». И пошел, держась за стены. Доковылял до ванной, посмотрел на себя в зеркало. Землистого цвета человек с растрескавшимися, как пустыня, губами. В глазах неохотно рассасывается муть. Умылся. Глаза в зеркале сделались яснее. Головокружение унялось. На трикотажном свитере прямо на плече Влад увидел приставший каштановый волос. Усевшись на край ванны, стянул свитер через голову. Прислонил к лицу. Запах. Ее запах, памятный еще по трем ручьям. Свитер насквозь пропитался дорогими женскими духами. «Кабель порвался», — сказал монтер. «А от чего он порвался?» Монтер пожал плечами. «Бог его знает. Проверьте. Теперь работает?» Телефон работал. Влад как раз расплачивался с монтером, когда приехал врач. Незнакомый. Прибегая к помощи медиков не так часто, тьфу-тьфу-тьфу, Влад никогда не повторялся в выборе доктора. «Каким местом вы ушиблись? Где гематома?» Влад ощупал голову, но шишки не нашел. «Понимаете, я не помню, как падал. Здесь была одна женщина, медсестра по профессии». «Вы не злоупотребляли алкоголем?» — мягко поинтересовался врач. «Накануне падения». «Я пил только чай», — сказал Влад сухо. Врач осмотрел его, измерил давление, сосчитал пульс. «Все-таки вы пили не только чай», — сообщил со вздохом. «Вам следует быть внимательнее к своему здоровью. Вы ведь уже далеко не мальчик. Если хотите, мы можем поехать в госпиталь». Влад отказался. Когда врач уехал, было уже начало 8 вечера. Анжела была изгнана раньше, примерно в 6. Весь завтрашний день ею будут двигать злость и обида. Но послезавтра она отвлечется от них, а через 2 дня примчится сюда, в дом на отшибе, неожиданно вспомнив, что забыла шпильку под диваном. Как долго она лежала с ним в обнимку? Может, она из палаток всю ночь? Откуда эта чертова сентиментальность? Не 15 же ей лет в самом деле. Кстати, сколько ей лет, так и осталось невыясненным. Глядя, как обретают плотность разбитые на горячую сковородку последние 2 яйца, Влад думал, что быт, налаженный с таким трудом, снова предстоит сломать. Потому что на человека, связанного узами, уговоры не действуют. Анжела выследила его. Через несколько дней Анжела вернется, и если Влад не хочет неприятностей, он должен исчезнуть. Надолго. Холодильник был пуст. Влад вымыл тарелку и вилку, аккуратно вытер крошки со стола. Он успел привязаться к этому дому, хотя и понимал, что рано или поздно его придется сменить. Нет, трейлер, трейлер и ничего больше. Чуть более комфортабельный вариант вагона, который катится, нигде не задерживаясь, хоть бы и по кругу, лишь бы не обязать никого и никому не быть обязанным. И клочьями летят обрывки так и не завязавшихся ус. Влад тряхнул головой, потому что ему воочию представилась эта картина, как за ним тянутся, летят по ветру серые нити, будто бы рваных бинтов. Заставил себя думать о другом. Продажа дома — это такая морока. Через несколько месяцев, если все планы Литагента относительно Гран-Грэма реализуются, можно будет купить трейлер и поменять машину на более мощную. Как бы то ни было, завтра, в крайнем случае послезавтра, придется уезжать. Всю жизнь так. Завтра, в крайнем случае послезавтра. Исчезнуть и спрятаться. Дверью прищемить на рождающиеся узы. Он отправился в кабинет, щелкнул по носу Гран-Грэма и включил компьютер. Впереди была ночь, чтобы работать, и день, чтобы выспаться. Завтра вечером он уедет. Ночная поездка сквозь снег похожа на полет сквозь звезды. Он ходил за Анной хвостом. За долгие месяцы слежки он натренировался так, что украсил бы своим шпионским присутствием любую разведку. Правда, неоднократно он бывал на грани провала, и всякий раз казалось, конец, вот оно, разоблачен, теперь Анна все поймет. Вероятно, он был феноменально везуч. Или невезуч, или незаметен в толпе, или обыкновенен, неярк, безлик. Дважды она прошла в двух шагах, просто не заметив его, а один раз она его заметила и узнала, но легко поверила в случайность. Дело ведь было неподалеку от университета. Влад и радовался, и обижался. Гордился своей неуловимостью и тяготился ею. Особенно трудно было оставаться незаметным, когда с Анной знакомились на улице. Всякий раз, когда Влад становился свидетелем такого знакомства, настроение его портилось на несколько дней вперед. Он не понимал, где у нее глаза. Она вступала в приветливые разговоры то с каким-то мальчиком из подворотни, то с каким-то подозрительным типом лет под 40, то с назойливым мотоциклистом, то с хорошо одетым парнем, у которого на лбу было написано, что он живет в этом мире ради себя, любимого, и больше ему не для кого жить. Вместо того, чтобы сразу дать им всем отворот-поворот, Анна начинала извиняться, что-то объяснять, едва ли не оправдываться за то, что не бежит тут же на свидание с первым встречным. В такие минуты Владу хотелось выйти из своего укрытия и поскорее своротить на халу челюсть. Ему казалось, что никчемность этих уличных приставал видна за версту. Тем не менее, когда с Анной знакомились студенты-старшекурсники, он злился еще больше. Один парень повадился ежедневно провожать Анну до самого дома. В трамвае толпа прижимала их друг к другу. Влад, залезавший обычно в другой вагончик того же самого трамвая, видел, что даже в полупустом салоне

Влад возненавидел нахального старшекурсника и однажды, когда тот особенно усердствовал в трамвае, не выдержал. Он дождался, пока, проводив Анну до двери, ухажер не выйдет из подъезда. Нахал пребывал в прекрасном расположении духа, а фонари вокруг дома не горели. Влад пошел вслед за насвистывающим парнем и шел все скорее, пока не нагнал его. Насвистывание прекратилось. На мгновение Влад ощутил, как холодеет в животе и слабеют колени. Еще можно было пройти мимо, парень даже не узнал бы в полутьме какого-то там студентишку, виденного несколько раз в вестибюле университета. Но Влад вспомнил, как жмурилась эта вот нахальная рожа, налегая на Анну в толкучем трамвайном вагоне. Влад вспомнил и, не давая себе времени на раздумье, заехал парню кулаком в скулу. За спиной у него были скитания, жизнь на недостроенной даче, плацкартный вагон и некоторый опыт драк. Но противник даже не попытался обороняться. Взвизгнул, как женщина, и со всех ног бросился на утек. Влад легко догнал его. Побежав, Анин ухажер из соперника превратился в добычу. Влад поддался азарту, опрокинув студента на землю, он несколько раз сунул ему кулаком под ребра и прошипел, что если еще раз увидит свою жертву рядом с Анной, раздробит под лицу череп и расплескает мозги по асфальту. Вспоминая этот эпизод, Влад всякий раз морщился, испытывая неопределенный, но от этого не менее жгучий стыд. На другой день соперник в поле зрения не появлялся, а потом и вовсе сошел на нет. И Анна, как показалось Владу, была скорее довольна, нежели опечалена. С тех пор Влад, никогда не сказавший ей ни слова, кроме «пожалуйста», да и то однажды, с тех пор Влад почувствовал, что Анна — его. Нет, с ней никогда не случится того, что произошло когда-то с глупой девочкой Изой. Привязав к себе, Влад никогда не оставит ее одну. Он будет вечно рядом. Вот и решение проблемы. Никогда-никогда Влад не станет злоупотреблять своей властью над человеком, скованным узами. Миллионы людей мечтают быть вечно вместе, а у Влада есть реальный шанс осуществить эту мечту. Надо только догнать однажды Анну на вечерней улице, окликнуть, чтобы она не испугалась. Так или примерно так он рассуждал, но все-таки тянул и оттягивал. Ведь привязать к себе человека, которого видишь ежедневно и на вполне законных основаниях, привязать такого человека легко и естественно, но отвязать невозможно. Это как прыжок с парашютом. Шаг, и ты уже летишь. Полет прекрасен, но вернуть тот единственный шаг невозможно. Завтра, думал Влад, все равно она рядом. Я присвоил тебя. Я присвоил, как реку стрекозы, как лето ребенок в песочнице, как орден великую битву, как пушинка на тополе город. Не пугайся, я просто воздух, которым ты дышишь. Привет. Вот как ты думаешь, если два человека не могут друг без друга? И это не красное словцо, а самое что ни на есть правдивая правда. Если они живут всю жизнь вместе, не расставаясь ни на день, это хорошо? Это не страшно? Их ведь можно считать свободными, правда? И что такое так называемая вечная любовь? И как она соотносится со свободой? Я серьезно, даже твоя Гелька, которая вечно сдувает у тебя конспекты, верит в вечную любовь, что не помешает ей выскочить замуж за этого своего Эдика, который в прошлую субботу катал вас на машине. У меня вот нет машины. У меня вообще ничего нет. Интересно, это тебя пугает? Апрель. Влад перевернулся сбоку на бок. Отчего-то гостиничная кровать попалась в этот раз неудобная и скрипучая. Отчего-то привычное состояние пути, временности, путешествия не только не приносило ему удовольствия, угнетало. Вот, например, он вспомнил, как в один очень жаркий весенний день накануне сессии Анна пришла на занятие в тонком белом платьице под поясок. Платьице едва прикрывало колени, подруги завосхищались. Анна рассмеялась, подняла руки, будто собираясь танцевать, но передумала и зашагала к своему столу. В памяти Влада этот момент остался как черно-белая фотография. Девушка стоит на носках, вскинув руки.

0: юбке, на ней лежит солнечный луч, и белые блики от белого платья освещают вечно сумрачную аудиторию. Много лет он не вспоминал Анну так, как вспоминает ее сегодняшней ночью. Почему? Что случилось? Он встал, включил свет, допил минеральную воду из стоящей на тумбочке пластиковой бутылки. Спуститься вниз? Все спят. Дежурный портье клюет носом. В этой дыре нет даже приличной гостиницы. Он открыл компьютер, включил и в ожидании, пока тот загрузится, вытащил из папки лист бумаги и шариковую ручку. «Дружище, помнишь, как ты решила, что я — это тот чернявый парень с пятого курса? Помнишь, как ты подошла к нему и спросила, действительно ли у него нет машины, а он обиделся? Ты знаешь, когда у человека есть машина, это не делает его счастливее. Впрочем, это я пишу не тебе сейчас. Пишу себе, каким я был тогда. Я ведь был на грани, на самой-самой грани, еще чуть-чуть, и я совершил бы непоправимую глупость. Когда появился Славик, я ее почти совершил, помнишь? Я подошел к тебе и взял тебя за руку». Он подошел к ней в коридоре за 5 минут до первого звонка и взял ее за руку. Она посмотрела испуганно, недоумевая, будто в первый раз заметив странного дурку, который никогда ни с кем не здоровается, который однажды в гардеробе поднял жетончик метро, вывалившийся у нее из кармана, когда она доставала перчатки. Влад знал, что через месяц она будет искать его глазами, спрашивать о нем, тосковать без него и радоваться ему, как приходу весны. Это неприступная девушка Анна. «Привет», — сказал он с улыбкой. Следовало добавить: «У меня нет машины, зато апрель мой любимый месяц». Он уже открыл рот. «У меня нет». Она смотрела. Впервые в жизни он видел ее глаза так близко. Темно-карие, с широкими зрачками. Впервые он видел так близко ее губы. Она через силу улыбнулась. Даже с угрюмым дуркой, которая никогда ни с кем не здоровается, она пыталась быть приветливой. Влад замолчал, выпустил ее руку. Ему представились узы, невидимые глазу жгутики, атаковавшие Анну в тот момент, когда он коснулся ее и заговорил с ней. Пока они такие тоненькие, но уже через неделю окрепнут, захлестнут и свяжут, спеленают, как мумию, ей некуда будет деваться, кроме как... Он повернулся и побежал по лестнице вниз, в вестибюль. Опоздавшие студенты шарахались с его дороги. Влад бежал, как бежал недавно застигнутый у подъезда Аннин ухажер. Только Влада некому было догнать, опрокинуть на асфальт и сунуть кулаком под ребра. И вот я пошел бродить по городу, ходил, вспоминал маму впервые за много дней. Раньше мне было тяжело о ней думать. Я прогонял, как мог, конечно, не всегда получалось. А теперь я специально разжигал в себе эту вину. Я подкидыш, и подобрал меня замечательный человек, моя мама. А я ее за это погубил. Потому что если бы мама усыновила тогда не меня, а кого-нибудь другого, нянчила бы сейчас внуков. Если бы я не был тем, кто я есть, мама жила бы еще долго. Ее сердце не было бы тех двух инфарктов один за другим, понимаешь? Вспоминал Димку. Когда он умирал в реанимации, я ведь знал, что ему плохо. И зная, учил стишки. Гулял по столице, собирал тополиный пух. Он умирал, а я воображал себя великим актером. А теперь я хотел погубить еще и тебя. Задушить, как паук, бабочку. Удавить своими узами, сделать рабыней навеки, приковать к себе. Я шел, шевелил губами, наверное, от меня шарахались. А пришел в себя я в лифте, и горела кнопка 24 этажа. И я спросил себя, куда я еду и что здесь делаю. А потом оказалось, что там на крыше было кафе. Кафе «Небо». Я взял себе сока с печеньем и совершенно спокойно подумал, что, может быть, такому чудовищу, как я, не стоит жить на свете, и что можно преспокойно навернуться с этой крыши вниз, и сразу не станет никаких проблем. Я подошел к бортику, там внизу была такая сетка вроде карниза, не широкая, ржавая, ее перепрыгнуть, тьфу. На сетке лежал мятый пластиковый стаканчик, а внизу, в самом низу, был фонтан, ты, наверное, помнишь, это возле торгового центра. Мелкий прямоугольный бассейн, и в нем трубы торчат, из которых вода. И я подумал, как грохнусь в эту воду, и какого она станет цвета, а если еще и напарюсь на железный штырь. Короче говоря, я допил свой сок и поехал вниз на лифте. Сел на бортик этого бассейна и кормил голубей печеньем. Голуби были грязно-кремовые, нахальные, но и красивые. Я тогда впервые в жизни понял, что голуби красивы. Раньше я думал, что они помоечники, вроде крыс. Утром он позвонил издателю. «Влад, куда вы пропали? На будущей неделе 8, 9 и 10 числа ваши встречи с читателями в трех книжных магазинах. Вы готовы? Завтра перечислим первую сумму, как и договаривались. Вас встречать? Когда вы приедете? На машине или поездом? Гостиницу заказывать?» Влад сказал, что готов, что деньги очень кстати, что встречать его не надо, что он приедет на машине и гостиницу закажет сам, и что 7 числа вечером он обязательно перезвонит, чтобы договориться точнее. Настроение у него немного поднялось. Он сел за компьютер и начал третью главу, там, где Грэма, Дею и философа берут в плен страхоеды.
1: «Что они будут с нами делать?»
0: Грэм промолчал. «Если я правильно понял», — тихо кашлянув заговорил философ, — «их не интересует ни мясо, ни рабы. Им нужен наш страх».
1: «В переносном смысле?»
0: Философ посмотрел на Грэма.
2: «В прямом», — нехотя признался тот. «Они станут пугать нас. Мы будем источать страх, они насытятся. Но напуганный станет смелее, и придется его снова пугать. Уже основательнее. Грубо говоря, если для начала в вас запустят живой крысой, то под конец трапезы придется...»
1: «Говорите тихо», — сказала Дея.
2: «Одним словом, тот, кто живым ушел от страхоедов, почти теряет способность пугаться чего бы то ни было».
1: «И многие уходят живыми?»
0: Грэм пожал плечами. Влад прекрасно знал, что произойдет дальше, кто что скажет, кто что ответит и как закончится переделка со страхоедами, но у него вдруг пропало желание писать. Вообще расхотелось что-либо делать. Он расплатился, погрузил чемодан в багажник и, как только стемнело, выехал на дорогу. Куда глаза глядят?
3: Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light.
1: The wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning. They do not go gentle into that good night.
2: Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light.
3: Wild men who caught and sang the sun in flight and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night.
4: Grave men near death who see with blinding sight. Blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light.
5: And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.
6: Рэй Брэдбери. Попрыгунчик. За окном маячило холодное серое утро. Стоя у подоконника, он так и сяк вертел попрыгунчика в руках, пытаясь открыть заржавевшую крышку. Та все не поддавалась. Где же этот чертик? Почему не выскакивает с криком из своего убежища, не хлопает бархатными ладошками и не раскачивается из стороны в сторону с глупой намалеванной улыбкой? Сидит, затаился, весь расплющенный, под крышкой, и не шевелится. Если прижать коробку прямо к уху, слышно, как сильно сжата его пружина. До ужаса, до боли. Словно в руке бьется чье-то испуганное сердечко. А может, это у самого Эдвина пульсирует в руке кровь? Он отложил коробку и посмотрел в окно. Деревья окружали дом, а дом окружал Эдвина. Эдвин был внутри, в самой серединке. А что же дальше, там, за деревьями? Чем дольше он вглядывался, тем сильнее верхушки деревьев качались от ветра, словно намеренно скрывая от него правду. «Эдвин!» За его спиной мама нетерпеливо отхлебывала утренний кофе. «Хватит глазеть в окно, иди есть!»
7: «Не пойду».
6: «Что?» Послышался шорох на крахмаленной ткани, наверное, мать повернулась. «Ты хочешь сказать, окно для тебя важнее, чем завтрак?»
7: «Да», — прошептал Эдвин, и взгляд его снова пробежал по тропинкам и закоулкам, исхоженным за 13 лет. «Неужели этот лес простирается на 1000 миль, и за ним ничего нет?» Ничего. Взор, так ни за что и не зацепившись, вернулся к дому, к лужайке, к крыльцу. Эдвин сел за стол и принялся жевать безвкусные абрикосы. Тысячи точно таких же утренних часов провели они с матерью в огромной гулкой столовой. За этим же столом, у этого окна, за которым недвижной стеной стояли деревья. Некоторое время ели молча. Щеки матери были, как всегда, бледны. Обычно никто, кроме птиц, не видел ее, когда она мелькала в полукруглых окнах пятого этажа старинного особняка. Сначала в 6 утра, потом в 4 дня, потом в 9 вечера и, наконец, в полночь, когда она удалялась в свою башню и сидела там. Белая, молчаливая и величественная. Будто одинокий цветок, чудом уцелевший в давно заброшенной оранжерее. Эдвин же, ее сын, казался хрупким одуванчиком, готовым облететь от любого порыва ветра. У него были шелковистые волосы, синие глаза и вечно повышенная температура. Изможденный взгляд наводил на мысль о том, что он плохо спит ночами. Про таких говорят: «плюнешь, пополам переломится». Мать снова завела разговор. Сначала вкрадчиво и медленно, потом быстрее, а потом и вовсе перешла в крик.
6: «Ну скажи, Почему каждое утро повторяется одно и то же? Мне вовсе не по душе, что ты все время таращишься в окно, понятно? Чего ты добиваешься? Ты что, хочешь увидеть их?»
7: Пальцы ее дрожали, как белые лепестки цветка. Даже в гневе она была умопомрачительно хороша.
6: «Этих тварей, которые бегают по дорогам и давят людей, точно тараканов!»
7: Да, он с удовольствием посмотрел бы на монстров во всей их красе.
6: «Может, хочешь пойти туда?»
7: Голос ее снова сорвался в крик.
6: «Как твой отец, когда тебя еще не было, да? Пойти, и чтобы одна из тварей тебя угробила! Этого ты хочешь?»
7: «Нет».
6: «Неужели тебе мало того, что они убили твоего отца? Да как ты вообще можешь вспоминать об этих чудовищах?»
7: Мать кивнула в сторону леса.
6: «Впрочем, если так уж и не терпится умереть, давай, иди!»
7: Она замолкла, и только ее пальцы, словно сами по себе, продолжали теребить скатерть.
6: «Ах, Эдвин, Эдвин, твой отец выстроил по кирпичику весь этот мир, такой прекрасный. Неужели тебе его мало? Поверь мне, ничего, ничего нет за этими деревьями, одна только погибель. И не смей к ним приближаться, заруби себе на носу, для тебя есть только один мир, никакой другой тебе не нужен».
7: Он понуро кивнул.
6: «А теперь улыбнись и доедай», — сказала мама.
7: Эдвин продолжал медленно жевать, но даже в серебряной ложке отражалось окно и стена деревьев за ним.
6: «Ма?»
7: — вопрос застрял на языке и никак не хотел срываться.
6: «А что? А как это — умереть? Вот ты говоришь «погибель». Что это? Какое-то чувство?» «Да. Для тех, кто остается жить, да. И весьма неприятное».
7: Мать вдруг резко поднялась из-за стола.
6: «Ты опоздаешь в школу. Давай-ка, бегом».
7: Эдвин поцеловал ее на прощание и сгреб под мышку книги.
6: «Пока! Привет, учительница!»
7: Он пулей вылетел из комнаты и помчался вверх по бесконечным лестницам, коридорам, залам, по затемненной галерее, в которую через высокие окна низвергались водопады света. Все выше и выше, сквозь толщу слоеного торта из миров, густо устеленного глазурью персидских ковров и увенчанного праздничными свечами. С верхней ступеньки он окинул взглядом все четыре уровня их домашней вселенной. В долине — кухня, столовая, гостиная. Два слоя в серединке — империи музыки, игр, картин и запретных комнат. И на самой верхотуре, на холмах, Эдвин огляделся вокруг, мир приключений, пикников и учебы. Вот такая у них была вселенная. Отец, или Бог, как часто называла его мама, возвел эту громадину давным-давно, покрыв ее изнутри слоем штукатурки и обклеив обоями. Это было неподражаемое творение Бога Отца, где звезды послушно зажигались, стоило только щелкнуть выключателем. А солнце здесь было мамой. Точнее, мама была солнцем, вокруг которого все вращалось. И сам Эдвин был лишь крохотным метеором, который плутал в пространстве ковров и гобеленов, путался в лестницах, закрученных как хвосты комет. Иногда они с матерью устраивали пикники на холмах, застилали прохладным и белоснежным, почти что снежным бельем, туфовые и ковровые лужайки. Поднимались на багряные высокогорные плато на самой вершине, где за их пирушками понуро наблюдали желтолицые незнакомцы с осыпающихся портретов. Откручивали серебряные краны в потайных кафельных нишах и набирали воду. Задорно разбивали бокалы прямо о каминную плиту. Играли в прятки в таинственных и незнакомых пределах, где можно было завернуться, как мумия, в бархатную штору или забраться под чехол какого-нибудь дивана. Вековая пыль и эхо царили в этом царстве, полном темных чуланов. Однажды Эдвин даже потерялся там, но мама нашла его и привела плачущего обратно вниз, в гостиную, где так знакомо серебрились в воздухе подсвеченные солнцем пылинки. Он миновал еще один этаж. Здесь ему приходилось стучаться в тысячи и тысячи дверей, запертых и запретных. Здесь он часто бродил среди полотен, с которых молча взывали к нему златоглазые персонажи Пикассо и Дали. «Вот такие существа живут там», — говорила ему мама, представляя Пикассо и Дали едва не как членов одной семьи. Пробегая мимо картины, Эдвин показал им язык. И вдруг он невольно остановил бег. Одна из запретных дверей оказалась приоткрытой. Оттуда заманчиво пробивались теплые косые лучи. Заглянув в щель, Эдвин увидел залитую солнцем винтовую лестницу. Кругом стояла такая тишина, что можно было слышать собственное прерывистое дыхание. Все эти годы он дергал запретные двери за ручки. Вдруг какая-нибудь поддастся. Но они всегда были заперты. А что, если сейчас открыть эту дверь и подняться по лестнице? А вдруг наверху прячется какое-нибудь чудище? «Эй!» Голос его кругами поднялся вверх. «Эй!» Лениво отозвалось эхо где-то в самой солнечной вышине и замерло. Эдвин вошел. «Пожалуйста, не бейте меня!» — прошептал он, задрав голову кверху. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, он стал подниматься, то и дело останавливаясь и ожидая возмездия, зажмурив глаза, словно кающийся грешник. Затем побежал быстрее. Вверх и вверх по спирали, и все бежал и бежал, хотя уже болели колени, срывалось дыхание, а голова гудела, как колокол. И вот он приблизился к зловещей вершине своего пути. Вот он стоит на верхней площадке какой-то башни и купается в солнечных лучах. Солнце нещадно слепило глаза. Никогда еще ему не приходилось видеть так много солнца. Эдвин оперся о железную ограду. «Вот оно!» Он задохнулся от восторга и глянул по сторонам. «Вот оно!» Он обежал по кругу всю площадку. «Оно там есть!» Так вот, что пряталось за сумрачной стеной деревьев. Вот что скрывали всклокоченные ветром кроны каштанов и вязов. Он увидел целые просторы, поросшие зеленой травой и деревьями, и еще какие-то белые ленты, по которым ползут черные жуки. Другой мир, такой бесконечный, такой непостижимо голубой, что Эдвину хотелось кричать. Вцепившись изо всех сил в перила, он смотрел и смотрел на деревья и за деревья, на белые ленты, по которым ползали жуки, а там дальше возвышались какие-то штуки, похожие на гигантские пальцы. На высоких белых шестах развивались по ветру красно-бело-синие носовые платки. Все было совсем не такое, как на картинах Пикассо и Дали. Ничего уродливого и ужасного. Эдвин вдруг ощутил приступ дурноты. Потом еще один. Тогда он, что есть силы, бросился обратно и почти что кубарем скатился по ступенькам. Захлопнув за собой запретную дверь, навалился на нее всем телом. «Теперь я ослепну!» Он прижал ладони к глазам. «Не надо было на это смотреть! Не надо!» Эдвин опустился на колени, затем лег прямо на пол и сжался в комочек, прикрыв голову руками. Ждать осталось совсем немного. Сейчас он должен ослепнуть. Через 5 минут он уже стоял у обычного окна на холмах и в который раз разглядывал знакомый мир сад. Вот вязы и кусты орешника, вот каменная стена, а за ней другая, нескончаемая стена из леса, за которой таится загадочное и ужасное нечто. Нечто, навсегда погруженное в туман, дождь и темноту. Теперь он знает, что оно не такое. Вселенная не кончается сразу за этим лесом. Есть и другие миры, кроме тех, что находятся на холмах и в долине. Эдвин снова подергал запретную дверь. Заперто. Может, ему все померещилось? Видел ли он на самом деле голубую с зеленым комнату? И заметил ли его Бог? От этой мысли Эдвина бросила в дрожь. Бог. Тот самый Бог, что курил загадочную черную трубку и ходил, опираясь на волшебную палочку. Этот бог, может быть, и сейчас вовсю за ним наблюдает. Эдвин дотронулся похолодевшими пальцами до лица.
8: «Я вижу, я до сих пор вижу. Спасибо, спасибо!»
7: — горячо прошептал он. В 9:30 с опозданием ровно на час он постучал в дверь школы. «Доброе утро, учительница!» Дверь распахнулась. За ней стояла учительница, одетая в серую монашескую мантию. Лицо ее было наполовину скрыто капюшоном. На носу, как всегда, поблескивали очки в серебряной оправе. Рукой в серой перчатке она поманила Эдвина внутрь.
8: «Ты опоздал!»
7: За ней, освещенная ярким пламенем, лежала страна книг. Стены здесь вместо кирпичей были сложены из энциклопедий, а камин был такой огромный, что Эдвин смог бы спокойно выпрямиться в нем во весь рост. Сейчас там жарко горело большое полено. Дверь закрылась, замыкая этот мир уюта и тепла. Здесь стоял письменный стол, за которым когда-то сидел бог. На полу лежал ковер, по которому бог так часто ходил, набивая трубку. Хмуро выглядывал вот в это окно из цветного стекла. Все, даже запах, смесь аромата полированного дерева, табака, кожи и серебряных монет, напоминала здесь о боге. Арфовые переливы учительского голоса воспевали его и прошлые времена, когда по велению бога мир пошатнулся, вздрогнул до самого основания, а затем Божьей рукой, по блестящему Божьему замыслу, был выстроен заново. Драгоценные отпечатки Божьих перстов все еще лежали нерастаявшим снегом на оточенных им когда-то карандашах. Теперь они были выставлены в стеклянной витрине. Трогать их запрещалось строго-пристрого, как будто от этого отпечатки могли растаять. Здесь, на холмах, вкрадчивый голос учительницы рассказывал Эдвину, к чему надлежит готовить свою душу и тело. Ему предстояло вырасти и стать достойным славы и призывного гласа Божьего. И когда это случится, то он, большой и величественный, сам встанет у этого окна. Он будет Богом. И тогда уж по-хозяйски сдует пыль со всех своих миров. Да, он будет Богом. Ничто не в силах этому помешать. Ни небо, ни леса, ни то, что за лесом. Учительница сделала несколько бесшумных шагов по комнате, так тихо, словно была бестелесной.
8: — Почему ты опоздал, Эдвин? — спросила она. — Не знаю. — Еще раз тебя спрашиваю, почему ты опоздал, Эдвин? — Там была открыта одна из запретных дверей. До него доносился легкий посвист ее дыхания. Медленно повернувшись, учительница опустилась в глубокое кресло. Стекла очков блеснули последний раз, затем ее поглотил сумрак. Но Эдвин все равно чувствовал, как она пристально смотрит на него из полутьмы. Голос ее показался ему каким-то чужим. Такое бывает, когда криком пытаешься стряхнуть с себя страшный сон.
9: «Какая из дверей? Где? Они все должны быть заперты, все до одной!»
7: «Там, где висят картины Дали и Пикассо», — ответил Эдвин, весь холодея внутри. «Они всегда были друзьями с учительницей. Неужели теперь их дружбе конец? Неужели он все испортил? Я поднялся по лестнице. Я не мог удержаться, не мог. Простите меня. Не говорите маме, прошу вас!» Учительница затаенно смотрела на него из недр своего кресла, из недр своего капюшона. На очках ее изредка поблескивали желтые огоньки.
8: «И что же ты там увидел?» — шепотом спросила она. «Огромную голубую комнату!» «Неужели?» «Голубую и зеленую, еще белые ленты, а по ним ползают какие-то жучки. Но я клянусь, сразу пошел обратно. Правда, правда, я вам клянусь!»
9: «Зеленую комнату, значит, и ленты, и по ним бегают жучки. Так», — сказала она голосом, навевающим грусть.
7: Эдвин потянулся, чтобы взять учительницу за руку, но рука, точно змея, скользнула сначала к ней на колени, а потом куда-то в темноту, к груди.
8: «Честно, я сразу же побежал вниз», —
9: закрыл за собой дверь, и я больше никогда...» Захлебываясь, закричал Эдвин.
8: Учительница говорила теперь так тихо, что он едва разбирал слова.
9: «Ну вот, теперь, когда ты все увидел, ты захочешь видеть еще больше и будешь совать во все свой нос».
8: Капюшон мерно заколыхался вперед-назад, затем из глубины его прозвучал новый вопрос.
9: «А тебе? Тебе понравилось то, что ты увидел?»
10: «Я испугался. Слишком уж она большая».
9: «Да-да, большая. Слишком большая. Просто огромная, Эдвин. Не то, что в нашем мире. Большая, зловещая, бескрайняя. И зачем ты только туда пошел? Ты же знал, что нельзя».
8: Пламя успело ярко полыхнуть и погаснуть, пока он собирался с ответом, и, наконец, учительница поняла, что он просто растерян.
9: «А может, это все она?» «Мама»,
8: — тихо одними губами прошептала она.
9: «Не знаю». «Она что, нервная, злобная, невыдержанная? Может быть, она слишком строга с тобой? Может, тебе нужно время, чтобы побыть одному? А, скажи, нужно?» «Да», —
8: вырвалось у Эдвина прямо из груди, и его вдруг задушили рыдания.
9: «Скажи, поэтому ты сбежал? Потому что она хочет отнять все твое время? Все твои мысли, да?»
8: Голос учительницы звучал растерянно и как-то печально.
9: «Скажи мне».
8: Ладони его стали липкими от слез.
9: «Да, да!»
8: Эдвин в отчаянии кусал костяшки пальцев.
9: «Да!»
8: Наверное, нельзя было в этом признаваться. Но ведь не он произносил слова. Учительница сказала их за него сама, а ему ничего не оставалось делать, как глупо кивать и соглашаться, и грызть костяшки пальцев, пытаясь сдержать вырывающийся плач. Ей ведь миллион лет.
9: «Мы учимся»,
8: — устало промолвила она. Потом поднялась с кресла и, покачивая серым колоколом платья, подошла к письменному столу и принялась шарить по нему затянутой в перчатку рукой в поисках бумаги и ручки.
9: «Боже, до чего же медленно мы учимся! Какими муками нам это дается! Мы думаем, что поступки наши праведны. А ведь все время мы уничтожаем замысел!»
8: Она со свистом вздохнула и вдруг вскинула голову. Эдвину показалось, что серый капюшон пуст изнутри, что там вовсе нет ее лица. Учительница написала что-то на листке бумаги.
9: «Передай это матери. Здесь написано, что каждый день ты должен иметь свое личное время, не меньше 2 часов, которые ты можешь проводить где и как тебе вздумается, где угодно, но только не там. Ты понял?»
10: «Да».
8: Эдвин вытер лицо.
9: «Но...» «Продолжай, продолжай». «Скажите, мама меня обманывает, когда говорит, что там полно тварей?» «Посмотри мне в глаза, Эдвин. Я всегда была твоим другом. Я никогда не била тебя, в отличие от матери, которой, наверное, приходилось изредка это делать. Но так или иначе, и я, и она хотим помочь тебе вырасти. Вырасти и не погибнуть, как в свое время погиб наш Бог».
8: Учительница поднялась, и капюшон слегка сдвинулся с ее лица, так что при свете пламени стали отчетливо видны его черты. Коварный огонь тут же впился в каждую из множества глубоких и мелких морщинок. У Эдвина перехватило дыхание. Сердце бешено застучало.
9: «Огонь!»
8: Учительница замерла.
9: «Огонь!»
8: Он бросил взгляд на огонь, а затем перевел его на лицо учительницы. Капюшон дернулся под этим взглядом, и лицо снова потонуло в темноте.
9: «Ваше лицо!»
8: Цепенея проговорил Эдвин.
9: «Вы похожи на маму!»
8: Проворно подбежав к полкам, учительница выхватила книгу и, обращаясь к корешкам книг, пропела высоким будничным голосом.
9: «Женщины часто похожи между собой. Забудем об этом. Вот, вот...» Она протянула ему книгу. «Читай первую главу. Читай дневник».
8: Он взял книгу, но не почувствовал в руках ее веса. Яркий огонь с гудением полыхал в камине, уносясь в дымоход. Когда Эдвин начал читать, учительница снова устроилась в кресле и притихла. постепенно она совсем успокоилась, и только серый капюшон медленно кивал в такт чтению. На золотых тисненных переплетах играли отблески пламени. Читая, Эдвин на самом деле думал о них, об этих книгах, из которых местами были вырезаны бритвой страницы, выцарапаны строчки или вырваны рисунки. Кожаные пасти некоторых книг были заклеены, как будто им не давали говорить. На другие были надеты бронзовые застежки, словно намордники на бешеных псов. Вот о чем он думал, пока его губы сами собой произносили слова. «Вначале был Бог, который создал Вселенную и миры внутри Вселенной, континенты внутри миров и страны внутри континентов. Разумом и руками сотворил он себе возлюбленную жену и дитя, дитя, которое потом тоже станет Богом». Учительница медленно кивала головой. Огонь в камине сначала горел, а потом превратился в тлеющие угли. Эдвин все читал и читал. Съехав по перилам, Эдвин ворвался в гостиную. «Ма! Ма!» Тяжело дыша, словно после быстрой ходьбы, мать лежала в пухлом бордовом кресле. «Ма! Ты же вся мокрая!»
11: «Неужели?»
8: — спросила она таким тоном, будто из-за него ей пришлось сносить лишение.
11: «Ну да-да»,
8: — она глубоко и шумно вздохнула, затем взяла его руки в свои и по очереди их поцеловала.
11: «А теперь вот что, у меня для тебя есть сюрприз», — сказала она, заговорщицки вытаращив на него глаза. «Знаешь, что будет завтра? Ни за что не догадаешься. Твой день рождения».
8: «Но прошло же только 10 месяцев».
11: «И все равно завтра. Помнишь, я тебе говорила, что на свете случаются чудеса? А если я что-нибудь говорю, то это так и есть, мой мальчик».
8: Она засмеялась. «И мы откроем еще одну секретную комнату?» — изумился он.
11: «Ну да, 14-ю, а в следующем году 15-ю, потом 16-ю и так до тех пор, пока тебе не исполнится 21».
8: «Да-да, Эдвин. И тогда мы откроем тебе тройную дверь в самую важную комнату, и ты станешь хозяином, отцом, богом, правителем всей вселенной».
11: «Ура!»
8: — воскликнул Эдвин. «И еще раз. Ура!» После этого он подбросил в воздух свои книжки, и те разлетелись, хлопая страницами, как стайка вспугнутых голубей. Эдвин захохотал. Мама засмеялась тоже. Но книги быстро упали и будто придавили смех. Тогда Эдвин снова бросился вниз по перилам, оглашая лестницу воплями. Мать стояла внизу, у подножия, и ждала его широко распростертыми объятиями. Эдвин лежал на освещенной лунным светом кровати и задумчиво вертел в руках попрыгунчика. Он даже не видел его. Пальцы двигались на ощупь. Крышка все не открывалась. Надо же, завтра у него день рождения. Но почему? Что он так уж хорошо себя вел? Да нет. Почему же тогда день рождения будет раньше? Потому что все, как бы это сказать, всполошилось. Ничего не понять, не разобрать, словно все время темнота и этот мерцающий лунный свет. И у матери такой странный вид, будто невидимая снежная вуаль на лице. Наверное, для нее этот праздник тоже вроде спасения. «Теперь», — сказал Эдвин, обращаясь к потолку, — «все мои дни рождения пойдут быстрее. Это уж наверняка. Мама так смеялась вместе со мной, и глаза у нее так блестели. Интересно, а пригласят ли на праздник учительницу?» «Скорее всего, нет, ведь мама и учительница даже не знакомы». «Но почему?» — спрашивал Эдвин. «А вот потому», — отвечала мама. «А вы разве не хотите познакомиться с моей мамой, учительница?»
11: «Как-нибудь потом», — почти шепотом отвечала та, словно сдувала с губ невидимую паутину. «Как-нибудь потом».
8: «А куда же учительница уходит на ночь? Может, она проходит сквозь все тайные горные пределы и поднимается наверх, к самой луне,
9: где только пыльные, никому не нужные канделябры. А может, она идет ночью за деревья, которые растут за другими деревьями, теми, которые растут еще за другими деревьями? Ну нет, это уж вряд ли. Вспотевшие пальцы продолжали вертеть игрушку. А в прошлом году, когда начались всякие непонятности, тогда ведь мама тоже передвинула день рождения на несколько месяцев назад. Да-да, так оно и было. Лучше подумать о чем-нибудь другом. Например, о Боге. О Боге, который выстроил погруженный в вечную ночь подвал и залитую солнцем мансарду, и все остальное, что лежит между ними. О Боге, который погиб, раздавленный страшным жуком, там, за стеной. Наверное, все миры только содрогнулись. Эдвин поднес попрыгунчика к самому носу и зашептал под крышку. «Эй, привет! Привет, привет!» Никакого ответа. Только напряженное молчание сдавленной пружины. «Нет уж, хватит, все равно я тебя вытащу. Погоди только, немножко погоди. Может, это и больно, но по-другому никак не получается. Сейчас...»

0: Вы слушаете радио «Фантастика».
1: Эдвин вылез из кровати и подошел к окну. Высунувшись чуть ли не по пояс, он посмотрел вниз на мерцающую в лунном свете мраморную дорожку. Затем поднял коробку высоко над головой. Он сжимал ее так крепко, что занемели пальцы, а по ребрам, щекоча, сбежала струйка пота. Наконец, с криком разжав руку, Эдвин выбросил шкатулку из окна. Было видно, как она, кувыркаясь, полетела вниз. И летела долго-долго, пока, наконец, не ударилась о мраморный тротуар. Эдвин высунулся из окна еще больше, тяжело дыша и изо всех сил вглядываясь в кружевную тень деревьев на земле.
2: «Ну, где ты?» — выкрикнул он. «Где? Эй, ты!»
1: Эхо его голоса растаяло вдалеке. Коробка с попрыгунчиком лежала внизу. Эдвин так и не смог разглядеть, раскрылась она от удара или нет, вырвался ли наружу улыбающийся чертик. Если ему удалось выбраться из своего заточения, то, наверное, сейчас он раскачивается туда-сюда, туда-сюда, и должны звенеть его серебряные колокольчики. Эдвин прислушался. Ничего. Целый час он вглядывался и вслушивался в темноту, пока вконец не устал и не лег снова. Утро. Повсюду, особенно в кухонном мире, слышны радостные голоса. Эдвин открыл глаза. Чьи же это голоса? Чьи они могут быть? Каких-нибудь работников Бога или персонажей Дали? Но ведь мама не любит их. Голоса слились в общий гул и растаяли. Наступила тишина, а потом откуда-то издалека стали приближаться все ближе, все громче и еще громче, и, наконец, распахнулась дверь.
2: «С днем рождения!»
1: Они танцевали, хрустели белоснежными пирожными, жмурясь откусывали лимонное мороженое и запивали его розовым вином. На праздничном, усыпанном белой пудрой торте красовалось имя Эдвина. Мать садилась за пианино и, извлекая из него целую лавину звуков, пела веселые песни. Потом хватала Эдвина и тащила его куда-то еще, чтобы есть там клубнику, и опять пить вино, и смеяться, так громко, что дрожали канделябры. Наконец, дело дошло до серебряного ключика, которым им предстояло отпереть 14-ю запретную дверь.
2: «Приготовились?» «Давай!»
1: Дверь с шипением уехала прямо в стену. «Ой!» Невольно вырвалось у Эдвина. Слишком уж трудно ему было скрыть разочарование. 14-я комната оказалась обыкновенным пыльным чуланом. Разве такие комнаты открывались перед ним на прошлых годовщинах? На 6-й день рождения ему подарили учебную комнату на холмах, на 7-й — игровую комнату в долине, на 8-й — музыкальный класс, на 9-й — чудо-кухню с адским синим огнем. В 10-й комнате шипели патефоны и фонографы, изредка завывая какую-нибудь мелодию, словно сон призраков на прогулке. 11-я была алмазной комнатой с садом, где на полу лежал зеленый ковер, который не подметали, а подстригали.
2: «Не спеши огорчаться. Лучше пошли».
1: Мать со смехом подтолкнула его в комнату чулан.
2: «Сейчас увидишь, что будет. Закрывай дверь».
1: Она нажала какую-то кнопку в стене, и кнопка сразу зажглась. Эдвин пронзительно закричал:
2: «Нет!»
1: Комнатка закачалась, загудела и клацнула дверьми, словно железными челюстями, поглотив Эдвина с мамой в свое чрево. Затем стена поехала вниз, а сама комнатка вверх.
2: «Тише, моя радость, не бойся», — сказала мама.
1: Дверь уже скрылась внизу, и теперь мимо проплывала голая стена, словно длиннющая шипящая змея с темными пятнами дверей. Одни двери, другие двери, третьи. Комната все двигалась, а Эдвин все кричал и изо всех сил сжимал руку матери. Наконец чулан остановился и задрожал, словно прочищая горло перед тем, как их выплюнуть. Эдвин замолчал и тупо уставился на очередную дверь, а между тем мать сказала, что пора выходить. Дверь открылась.
2: Что же за тайна хранится за ней? Эдвин зажмурился.
3: О, холмы! Это же холмы! Как мы тут оказались? Где же гостиная, а, мам? Где теперь гостиная?
2: Она вывела его из чулана. Мы просто подпрыгнули высоко вверх, прилетели. Теперь один раз в неделю ты будешь летать в школу, а не бегать, как всегда, по лестницам. Эдвин был не в силах даже пошевелиться, завороженный этим новым чудом. Страны сменяют одна другую, только что была нижняя, теперь верхняя.
3: «Мамочка! Мама!»
2: — только и смог воскликнуть он. Потом они вышли в сад и долго валялись в густой траве, с наслаждением потягивая из чашек яблочный сидр. Под локти они подложили красные шелковые подушки, а босые ноги вытянули прямо в гущу клевера и одуванчиков. Временами мать вздрагивала, заслышав доносящееся из-за леса рычание твари. Тогда Эдвин наклонялся и ласково целовал ее в щеку.
3: «Не бойся, я тебя защищу».
4: «Конечно, защитишь»,
2: — отвечала она, но сама с подозрением косилась на деревья, как будто лес мог в любую секунду исчезнуть, снесенный неведомой титанической силой. День уже клонился к вечеру, когда высоко в голубом небе, в просвете между деревьями, они увидели странную блестящую птицу, которая летела с оглушительным ревом. Тогда, пригнув головы, словно во время грозы, они стремглав побежали в гостиную. Ну вот, хрум-хрум, и от дня рождения осталась лишь пустая целлофановая обертка. Солнце зашло, в гостиную прокрался сумрак. Мама теперь пила шампанское, вдыхая его тонкими ноздрями, а потом припадая к бокалу бледным, как роза, ртом. Еще немного, и она погонит Эдвина спать. Так и случилось. Вялая и сонная, она проводила его до спальни и закрыла дверь. Эдвин медленно раздевался, словно разыгрывал какую-то мимическую пьесу, и при этом непрерывно думал, что будет в следующем году. А через 2 года? А через 3? И что же это за чудище, твари? Он знает, Бог был убит, раздавлен. Но что было убито? Что такое смерть? Некое чувство? Значит, Богу оно понравилось, раз он не вернулся. А может, смерть — это какое-то путешествие? Спускаясь по лестнице в холл, мама разбила бутылку шампанского. От этого звука Эдвина бросило в жар, почему-то он представил, что упала сама мать. Упала и разбилась на тысячи и миллионы осколков. Утром он найдет лишь прозрачные стекляшки, да разбрызганное по паркету вино. Утро пахло виноградными лозами и мхом. В занавешенной комнате царила приятная прохлада. Наверное, внизу уже готов завтрак. Стоит только щелкнуть пальцами, и он тут же появится на белоснежной скатерти. Эдвин встал, умылся и оделся. Ожидание нового дня было приятным. Теперь, по крайней мере, месяц он будет чувствовать эту новизну и свежесть. Сегодня, как обычно, он позавтракает, потом пойдет в школу, потом пообедает, потом будет петь в музыкальном классе, потом 2 часа играть в электронные игры. Затем его ждет чай на природе, на сверкающей траве, после чего он снова вернется в школу. Вместе с учительницей они станут рыскать по истерзанной цензурой библиотеке, и Эдвин будет, как всегда, ломать голову над всякими подозрительными словечками, случайно уцелевшими после цензоров. Ведь думать и размышлять о том, что же такое там, за лесом, уже вошло у него в привычку. Ах да, он забыл передать маме записку от учительницы. Эдвин выглянул в холл. Там никого не было. Везде, в нижних мирах и в верхних, стояла такая тишина, что, казалось, в воздухе звенят пылинки. Ни случайного звука шагов, ни переливов воды в фонтане. Даже перила в утренней дымке представали в виде какого-то доисторического чудовища. Решив на всякий случай с ним не связываться, Эдвин на всех парусах полетел разыскивать маму. Надо же, ее здесь нет. С криками бежал он по безмолвным мирам. «Мама! Мама!» Он обнаружил ее в гостиной. Мать лежала, свернувшись на полу в своем золотисто-зеленом праздничном платье.
1: В руке она сжимала бокал для шампанского, рядом на ковре валялись бутылочные осколки. Похоже, она спала. Эдвин сел за волшебный обеденный стол. На белой скатерти сверкала пустая посуда. Ничего съестного. Странно. Сколько он себя помнил, за этим столом его всегда ждала чудесная еда, а сегодня...
4: «Мама, проснись!»
1: Он подбежал к ней.
4: «Мне нужно идти в школу! Где еда? Ну, проснись же!»
1: Он бросился вверх по ступенькам. На холмах царил холод и полумрак. Почему-то в этот пасмурный день с потолков не светили белые стеклянные солнца. Эдвин, что есть сил, бежал по коридорам, миновал континенты и страны, пока не уткнулся в дверь школы. Сколько он ни стучал, никто и не думал ему открывать. Наконец дверь распахнулась сама. В школе было пусто и темно. Не гудел огонь в камине, отбрасывая яркие блики на сводчатый потолок. Не было слышно ни шороха, ни звука.
4: «Учительница!» — позвал Эдвин, и голос его гулко отозвался в пустой и холодной комнате. «Учительница!»
1: — еще раз громко крикнул он. Он рывком раздвинул шторы. Сквозь витражи на окнах едва пробивался солнечный свет. Эдвин взмахнул рукой. Он надеялся, что по его команде огонь разом вспыхнет в камине, лопнув, как зернышко попкорна. «А ну, гори!» Эдвин зажмурился, думая, что вот сейчас должна появиться учительница. Открыв глаза, он никакой учительницы не увидел. Зато заметил нечто странное, лежащее на ее письменном столе. Эдвин стоял и ошарашенно разглядывал аккуратно сложенный серый балахон, поверх которого поблескивали стеклами очки и змеилась одна серая перчатка. Там же лежал жирный косметический карандаш. Эдвин потрогал его, и на пальцах остались темные следы. Не сводя глаз с кучки пустой одежды на столе, Эдвин стал пятиться к стене, к двери, которая раньше всегда была заперта. Когда он нажал на кнопку, дверь лениво отъехала в стену. Заглянув в знакомый чулан, Эдвин на всякий случай крикнул: «Учительница!» Затем он ворвался туда, дверь с грохотом захлопнулась, и Эдвин нажал на красную кнопку. Комната начала опускаться, и вместе с ней опускался могильный холод этого странного утра. Холод и тишина.

0: телом смятую учительскую перчатку. Взяв ее в руки, он долго стоял и не верил своим глазам, а потом тихонько заплакал. Но делать было нечего. Эдвин снова взлетел в чулане наверх, в школу, и застал там прежнюю картину. Холодный камин, пустоту и тишину. Он еще немного подождал. Учительница все не появлялась. Тогда он снова помчался вниз, в долину, и велел столу заполниться вкусным горячим завтраком. Это тоже не помогло. Что бы он ни делал, ничего у него не получалось. Сколько он ни сидел рядом с матерью, не просил, не уговаривал ее проснуться, она не отзывалась, руки ее были холодны, как лед. Тикали часы. За окном двигалось по небу солнце, а мать все лежала и не двигалась. Эдвину страшно хотелось есть, но в пустом доме шевелились лишь серебристые пылинки, парящие сверху вниз сквозь толщу миров. Где же все-таки учительница? Если ее нет ни на одном из холмов наверху, значит, она может быть только в одном месте. Наверное, она случайно забрела на природу и заблудилась. Надо помочь ей. Эдвин пойдет, покричит, найдет ее, и она придет и разбудит маму. Иначе мама так и будет лежать здесь в пыли целую вечность. Эдвин вышел через кухню наружу. Солнце было уже довольно низко. Где-то за пределами мира, вдалеке, слышалось тихое жужжание тварей. Эдвин подошел вплотную к садовой ограде, но заходить за нее не решился. Вдруг на земле, в тени деревьев, он заметил коробку с попрыгунчиком, которую выбросил прошлой ночью из окна. На разбитой крышке плясали солнечные блики, а из середины торчал сам попрыгунчик, который наконец-то вырвался из своей тюрьмы. Его тоненькие ручки поднялись и застыли в вечном радостном жесте. «Да здравствует свобода!» Солнце играло на кукольном личике, и от этого Эдвину казалось, что красный рот кривит то улыбка, то гримаса печали. Как загипнотизированный стоял Эдвин над разбитой игрушкой и смотрел, смотрел. Коробка лежала на боку. Бархатные ладошки чертика тянулись вверх и показывали прямо на запретную дорогу, ведущую между деревьями, в загадочное туда. Там, в лесу, царил едва уловимый запах машинного масла, которое, он знал, капает из тварей. Но сейчас, кажется, на дороге было все тихо. Ласково пригревало солнце, ветерок шевелил листву деревьев. И Эдвин решился пойти вдоль каменной ограды.
1: «Учительница!» — тихонько позвал он.
0: Никто не отозвался. Тогда он сделал несколько шагов по дороге.
1: «Учительница!»
0: Он поскользнулся на кучке, оставленной каким-то животным, и остановился, мучительно вглядываясь в лежащий перед ним коридор из деревьев.
1: «Учительница!»
0: Эдвин снова двинулся вперед, медленно, неуклонно. Пройдя еще несколько шагов, обернулся. Позади лежал его мир, такой непривычно затихший и маленький. Оказывается, он был такой маленький. Мирок, а не мир. От нахлынувших чувств у Эдвина едва не остановилось сердце. Он невольно шагнул обратно, но потом спохватился, вспомнив о странной, пугающей тишине сегодняшнего утра, и снова зашагал через лес. Все вокруг было таким новым, таким незнакомым. Запахи, которые так и лезли в ноздри, цвета и очертания предметов, их ошеломляющие размеры.
1: «Если я зайду за эти деревья, я умру», — думал Эдвин, — «ведь так говорила мама. Ты умрешь», — кричала она. «Но что это значит, умру? Все равно, что открыть еще одну запретную комнату». Голубую с зеленым комнату, самую большую из тех, что ему приходилось видеть. Только вот где же ключ?
0: Впереди он увидел огромную железную дверь.

0: сделанную в виде витой решетки. И она была приоткрыта.
1: «Ах, мама! Ах, учительница! Если бы они только видели, какая там пряталась комната! Огромная, как само небо! Вся из зеленой травы и деревьев!»
0: Эдвин стремительно побежал вперед. Споткнулся, упал и снова побежал. И бежал, пока не покатился с какой-то горы. Вниз, вниз. Дорога сначала виляла, потом вдруг стало все ровнее и прямее. И Эдвин услышал новые незнакомые звуки. Вот он уже возле ржавой витой решетки. Вот она скрипнула, выпуская его наружу. Вселенная, которую он покинул, осталась далеко позади. Да он уже не оглядывался на те прежние свои миры, как будто они растаяли и исчезли. Теперь он только бежал и бежал. Полицейский, стоя на обочине, оглядывал улицу. «Ей-богу, не поймешь этих детей!» Непонятно, к кому обращаясь, сказал он и покачал головой.
2: «А что такое?»
0: — заинтересовался прохожий. Полицейский нахмурился, обдумывая ответ. «Да вот только что пробежал какой-то пацан. Так представляете, бежит, а сам хохочет и вперемешку еще орет. Видели бы вы, как он подпрыгивал, ровно ненормальный какой. И еще хватал все руками. Фонарные столбы, телефонные будки, пожарные краны, стекла в витринах, машины, ворота, заборы, словом, все подряд. Собак трогал, прохожих. Даже меня схватил за рукав. Схватил и стоит. То на меня посмотрит, то на небо. А у самого, верите ли, слезы в глазах. И все повторяет и повторяет какую-то чушь. Громко так, аж визжит».
1: «И что же это была за чушь?» — спросил прохожий.
0: «Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Как здорово, что я умер!» Вот так прямо и кричал. Полицейский задумчиво поскреб подбородок. «Видать, какая-то у них новая игра». Рэй Брэдбери. Попрыгунчик. Рассказ читал Олег Булдаков.

0: Интернет-станция «Радио Фантастики» и проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляют. Никита Мищенко. «Приключения под Новый год». Читает Олег Шубин. 25 декабря 2012 года. База группировки «Долг». Бар «Сторинген». Дверь бара с грохотом отвалилась, и в помещение зашел пипец. Вид у сталкера был еще тот. Поношенный костюм Деда Мороза, борода, свитая из чьих-то седых волос, на горбу мешок, вместо посоха — гроза. «Здравствуйте, детишки!» — проворчал он сквозь бороду. Щетинистые, под 2 метра ростом детишки затаили дыхание, выжидая, что будет дальше. Обрадовавшись, что привлек к себе внимание, пипец опустил мешок на пол и открыл его. «Я подарки вам принес», — прокомментировал он. «Кто первым расскажет стишок?» Стоя на крыльце бара с 2 свежими синяками, пипец запустил руку в карман куртки в надежде найти там сигареты, но пальцы нащупали лишь пустоту. «Наверное, в баре выронил», — сделал вывод пипец, но возвращаться за пачкой не спешил. Вместо этого он сел прямо на снег, достал рацию и покрутил настройки, после чего из динамика, перебивая звуки помех, послышался знакомый ему голос. «Алло, кто это?» «Миша, это я». «Пипец, как дела?» «Неважно. У тебя шампанское есть?» «Ага». «Ты пока его не открывай. Я сейчас приду». 25 декабря 2012 года. Темная долина. Квартира Миши. Не разуваясь, пипец прошел в просторную гостиную и плюхнулся в мягкое кресло. Напротив него сел Миша. «Чего такой хмурый?» «Меня никто не ценит», — плаксивым голосом ответил пипец. «Я тебя ценю». «Ты-то понятно. А другие? Почему они не ценят то, что я для них делаю?» «Знаешь, пипец, по-моему, у тебя кризис среднего возраста». «Чего кризис?» «А», — махнул рукой Миша, — «не бери в голову. Лучше посмотри, что мне Алла подарила». И достал из 2-метровой коробки, обвязанной фиолетовым бантиком, РПГ-7. «Самонаводящиеся», — с гордостью добавил Миша. Минут 20 пипец сидел в раздумьях. Потом обратился к Мише. «Ты знаешь, наверное, я застрелюсь». «Сдурел. А кто мне елку поставит?» «Я не знаю, что мне делать. Я никому не нужен». Миша сел на подлокотник кресла и поотечески обнял своего друга. «Пипец, я знаю, как тебе тяжело. Я то же самое испытывал. 16 лет. Не суть. Я знаю, что тебе нужно сделать». «Правда?» — с надеждой в голосе спросил пипец. «Да. Ты говоришь, что тебя никто не ценит. Хотя это неправда. Ты просто не замечаешь этих людей. Знаешь, что тебе нужно сделать? 3 добрых дела. Когда ты поможешь 3 разным людям, вот увидишь, твоя самооценка поднимется». «Что поднимется?» «Забудь. Твори благие вещи, и пусть воздастся тебе по заслугам». Пипец шел и думал о словах Миши. До Нового года осталось всего ничего. А ведь ему еще нужно прибраться в своей коморке, придать ей праздничный вид, купить подарки друзьям и себе. Тут не до добрых дел. В раздумьях он и не заметил, как дошел до блокпоста. «Эй, ты!» — окликнул его рядовой. «Заснул, что ли?» Пипец поднял голову и понял, что это его шанс. Подойдя к рядовому, он обнял его и расцеловал в обе щеки. «Дорогой товарищ служивый, с наступающим вас! Желаю легкой службы, успехов в личной жизни!» Опешивший рядовой приложил к рту рацию. «Товарищ капитан, у меня тут жертва выжигателя мозгов. Поподробнее». Рядовой описал сталкера. «Это не жертва выжигателя, это намного хуже. Пропусти его». «Проходите», — успокоившись, сказал рядовой. Перед уходом пипец пожал ему руку, передал привет командиру и всучил отказывающемуся рядовому банку тушенки. «Кто это был?» — спросил рядовой по рации после того, как пипец ушел. «Пипец, ты его впредь всегда пропускай. Если себя так ведет, значит, или выпил, или о смысле жизни задумался. Перед этим, естественно, выпив». Рядовой вздохнул, выключил рацию и покосился на подаренную банку тушенки. Первый новогодний подарок. Проходя через свалку, Пипец заметил вдалеке девушку, всеми силами отбивающуюся от бандита. Пипец подбежал к борющейся парочке. «Помогите, он хочет меня ограбить!» — взмолилась девушка.
1: «Тебе чего надо? Вали отсюда, мужик, пока целый!» — огрызнулся бандит. «Отпусти девушку!»
0: «Чего?»
1: «Я сказал, отпусти девушку!» — потребовал Пипец и, достав из-за спины грозу, выпустил очередь в воздух.
0: В этот момент раздался пикирующий звук, и все трое подняли глаза к небу. На них падал подбитый Боинг 747.
1: «Бежим!» — закричал Пипец и рванул с места. Бандит и девушка, схватившись за руки, побежали за ним.
0: «Сюда!»
1: Втроем они юркнули в неизвестную нору. Самолет упал, и вход засыпало обломками.
0: «Как же здесь темно!» — сказал Пипец.
2: «И холодно!» — сквозь зубы добавила девушка.
1: «У кого-нибудь есть зажигалка?»
3: «У меня есть!»
1: — послышался голос бандита, и вскоре пещеру осветил тусклый свет. Под потолком висели огромные сосульки. Каменные стены и пол покрывал толстый слой льда. Бандит поводила зажигалкой из стороны в сторону и в слабом ее свете различил голову кровососа.
2: «Ой!» — девушка слегка отшатнулась. «Как настоящий!»
1: Голова взревела, и когтистые лапы схватили девушку за талию.
2: «Он живой!» — пискнула девушка. «Отпусти меня!»
1: Отважный Пипец схватился за щупальце на лице у монстра и, упершись ногами ему в грудь, оттолкнулся. Щупальце не выдержало и оторвалось, а его владелец с диким ревом побежал вглубь пещеры.
0: «Пригодится!» — Пипец положил щупальце себе в карман. «Давайте выбираться отсюда!»
2: «А вы уверены, что мы правильно идем?» — обеспокоенно спросила девушка.
0: «Конечно, не беспокойтесь, я опытный проводник», — соврал Пипец.
1: Девушка покраснела.
2: «Меня Анной зовут».
1: «Дима», — басом отозвался бандит.
0: «Пипец».
1: Пипец обоим пожал руки. «Очень приятно».
0: «Вы знаете, где мы находимся?» — полюбопытствовал Дима.
1: «Где-то под землей», — сделал вывод Пипец. «Это я вам могу сказать с уверенностью».
0: «Тогда пойдемте поскорее», — пожаловался Дима. «У меня клаустрофобия».
1: Пипец кивнул и повел группу дальше. За следующим поворотом раздались странные звуки.
2: «Что это?»
1: — сделала круглые глаза Аня. Пипец приложил палец к губам и выглянул. В середине хорошо освещенной факелами пещеры стоял золотой трон, больше похожий на кресло-качалку. На нем восседал кровосос в костюме Деда Мороза. Рядом с ним стоял мешок. Подходившие к нему кровососы поменьше получали подарки. Человеческие руки, ноги, головы. Кто-то даже залез дедушке на колено и проговорил ему что-то на своем языке. Пипец дал знак группе, чтобы те незаметно уходили.
2: «Блин, я ноготь сломала!» — во весь голос сказала Аня.
1: Дед Мороз кровососов поднял голову и, заметив сталкеров, завизжал. Маленькие кровососы побросали свои подарки и ринулись прямо на группу. Пипец среагировал моментально. Набрал в рот самогона из фляги и дунул на горевшую зажигалку. Яркий поток пламени вырвался из его рта. Маленькие кровососы остановились и с восторгом захлопали в когтистые лапки. Пипец не растерялся и повторил процедуру. Теперь хлопал уже и Дед Мороз кровососов. Рыгнув огнем еще пару раз, Пипец получил в награду голову бывшего долговца и был отправлен во свояси. К тому времени Дима и Аня уже нашли отверстие, ведущее на поверхность. Когда они, наконец, выбрались на свежий воздух, уже стемнело. Дима и Аня обменялись телефонами и, поздравив друг друга, разошлись, оставив сталкера одного. Пипец стоял в раздумьях. Два добрых дела уже сделано. А как же третье?
2: «Дядя, дай конфетку».
1: Пипец посмотрел вниз и увидел маленького мальчика в бронекостюме и шапке-ушанке, который дергал его за штанину.
2: «Чего тебе, мальчик?»
1: «Дядя, дай конфетку». Пипец порылся в карманах и извлек застывшие щупальца кровососа. Пипец нагнулся и вручил щупальца мальчишке.
0: «Держи, это новый вид леденца с мясом внутри».
2: «Круто!»
1: — сделал большие от восхищения глаза мальчик. «Спасибо, дядя!» И побежал по своим мальчишеским делам. Пипец стоял с гордостью и печалью. Всем он угодил.
2: А сам что же?
1: Внезапно он обратил внимание на крыльцо стоящего рядом бара. Там справляла нужду псевдособака.
0: «А ведь это неплохой плащ», — про себя отметил Пипец.
1: 12 января 2013 года. Темная долина. Квартира Миши. «Эх, жаль, что Новый год уже позади», — убирая грязную посуду со стола, пожаловался Миша. «Я бы еще праздновал и праздновал». «Давай ты будешь честен хотя бы с самим собой», — ответила Алла. «Тебе лишь бы напиться». «Неправда. Мне лишь бы с кем-нибудь напиться». «Кстати, я уже долго не видела твоего друга. Как он?» «Пипец? Я уверен, с ним все в порядке». Послышался звонок в дверь. «Кто там?» «Кто-кто? Пипец в пальто!»
3: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Фрэнк Герберт. Дюна. Юэ произносится как Юэ. Веллингтон. Годы жизни по стандартному летоисчислению 10082-10191. Доктор медицины, выпускник Сукской школы. Окончил в 10112 году. Жена Уанна Маркус, Бене Гессерит. Годы жизни 10092, предположительно 10186. В основном известен как предатель герцога Лета Атрейдиса. Смотри библиография. Приложение 7. Кондиционирование имперское. И предательство великое. Предательство Юэ. Энциклопедический словарь по Муаддибу, составитель принцесса Ирулан. Хотя Пауль услышал, как в зал вошел доктор Юэ и обратил внимание на то, что его шаги как-то напряженно, медлительны и осторожны, он продолжал лежать лицом вниз на столе, куда его уложил ушедший уже массажист. Приятно было расслабиться после выматывающей тренировки с Гурни Халликом. «Вы удобно устроились», — сказал Юэ своим спокойным высоким голосом. Пауль поднял голову и окинул взглядом длинную худую фигуру в нескольких шагах от стола. Помятая черная одежда, массивная голова с квадратным лицом, украшенным длинными свисающими усами, пурпурными губами и вытатуированным на лбу черным ромбом имперского кондиционирования. Длинные черные волосы схвачены над левым плечом с серебряным кольцом школы Сук. «Я вас порадую. Сегодня у нас нет времени для обычного урока», — сказал Юэ. «Скоро должен прийти ваш отец». Пауль сел. «Однако я распорядился приготовить для вас книгофильмы с записью нескольких уроков и книгоскоп. Во время перелета на Аракис у вас будет время для занятий». Пауль начал одеваться. Мысль о скорой встрече с отцом взволновала его. Они очень мало виделись с тех пор, как пришел приказ императора принять власть на Аракисе. Юэ прошел к Г-образному столу, размышляя, как были наполнены эти его последние месяцы. Какая потеря! Какая ужасная потеря! И он напомнил себе, я не должен колебаться. То, что я делаю для того, чтобы эти звери Харконнена не мучили больше мою Уанну. Пауль, застегивая куртку, тоже сел за стол. «Что я буду изучать по пути на Аракис?» «Наземные формы жизни Аракиса. Планета, так сказать, раскрыла свои объятия некоторым земным животным, непонятно каким образом. По прибытии мне непременно надо будет разыскать эколога планеты, некоего доктора Кинеса, и предложить ему свою помощь в исследованиях». И я подумал, что я говорю? Я лицемерю даже перед самим собой. «Там будет что-нибудь о Фрименах?» — спросил Пауль. «О Фрименах?» Юэ побарабанил пальцами по столу. Заметил, что Пауль удивленно смотрит на этот нервозный жест, убрал руку. «Тогда, может, у вас есть что-нибудь о населении Аракиса в целом?» — спросил Пауль. «А? Да, разумеется», — ответил Юэ. «Оно делится на две основные группы. На Фрименов и население Грабенов, впадин и котловин. Там они называются чашами. Мне рассказывали, однако, что бывают смешанные браки. Женщины низинных деревень и поселков предпочитают фрименских мужей, а их мужчины охотнее женятся на фрименках. У них есть поговорка «из города лоск, из пустыни мудрость». «У вас есть снимки фрименов?»
1: «Я посмотрю, что удастся найти, но, безусловно, самая интересная их черта — глаза. Совершенно синие, без капли белизны».
0: «Мутация?»
1: «Нет, это связано с перенасыщением крови меланжей».
0: «Чтобы жить на краю пустыни, фримены должны быть храбрыми людьми».
1: «Да, это общепризнано», — согласился Юэ. «Они слагают баллады о своих ножах. Их женщины так же свирепы, как и мужчины. Даже дети фрименов суровы, жестоки и опасны. Вам, как я полагаю, не позволят общаться с ними». Пауль смотрел на Юэ. За несколькими скупыми словами о фрименах скрывалась огромная сила этих людей, и мысль о ней захватила его. Вот бы суметь сделать таких людей союзниками.
0: «А черви?» — спросил
1: Пауль. «Что?»
0: «Я хочу больше узнать о песчаных червях».
1: «А... разумеется, у меня есть книгофильм, где заснят один из них. Небольшой экземпляр, всего 110 метров в длину и 22 в диаметре. Съемки производились в северных широтах».
0: По сведениям, полученным от заслуживающих доверия очевидцев, наблюдались черви, достигавшие длину более 400 метров, и есть все основания предполагать, что существуют и более крупные.
1: Пауль взглянул на разложенную на столе карту северных широт Аракиса, сделанную в конической проекции. «Пустынный пояс и южные приполярные районы обозначены тут как необитаемые и непригодные для жизни. Это из-за червей?»
0: «И из-за ураганов».
1: «Но любое место можно сделать пригодным для жизни».
0: «Если это осуществимо экономически», — поправил Юэ.
1: «На Аракисе много опасностей, устранение которых обошлось бы чересчур дорого».
0: Юэ пригладил свои вислые усы.
1: «Ну, ваш отец скоро должен быть здесь. Однако, прежде чем уйти, хочу кое-что подарить вам. Я нашел это, когда паковал свои вещи».
0: Он положил на стол небольшой предмет. Черный, продолговатый, не больше фаланги большого пальца Пауля. Пауль посмотрел на предмет.
1: Юэ отметил, что мальчик не взял его в руки и подумал, как он осторожен.
0: «Это очень старая, по-настоящему древняя экуменическая Библия, специально для космических путешествий. Это не книга-фильм, а настоящая книга, напечатанная на волоконной ткани. Она снабжена лупой и электростатическим замком-листателем». Он поднял книгу, продемонстрировав их. «Заряд удерживает книгу в закрытом положении, противодействуя пружинке в обложке. Если нажать на корешок, вот так, выбранные страницы отталкивают друг друга одноименным зарядом, и книга открывается.
1: Она такая маленькая,
0: но в ней 1800 страниц. Снова нажимаем корешок, вот так, и заряд переворачивает страницы одну за другой по мере того, как вы читаете. Только никогда не прикасайтесь к самим страницам пальцами. Ткань слишком тонкая».
1: Он закрыл книжечку, протянул ее Паулю. «Попробуйте».
0: Глядя, как Пауль изучает книгу, Юэ подумал: «Я пытаюсь успокоить свою совесть. Дарю ему прибежище в религии перед тем, как предать. Так я могу сказать себе, что он ушел туда, куда мне путь закрыт».
1: «Ее, наверное, сделали еще до появления книгофильмов», — сказал Пауль.
0: «Да, она очень старая. Пусть она будет нашим секретом, хорошо? Ваши родители могут счесть, что вам еще рано получать такие ценные вещи».
1: Юэ подумал: «И вне всякого сомнения, его мать заинтересовалась бы моими мотивами».
0: «Но...» Пауль закрыл книгу, подержал ее в руке. «Если она такая ценная, доставьте удовольствие старику», — сказал Юэ.
1: «Мне ее подарили, когда я был совсем юным».
0: И он подумал: «Я должен завладеть его воображением и пробудить в нем страсти.
1: Откройте книгу на 467-й калиме, где говорится: «Извод положено начало всякой жизни». На обложке есть небольшая бороздка от ногтя, она отмечает это место».
0: Пауль ощупал корешок, нашел две отметки, одна из которых была меньше. Он нажал меньшую, книга развернулась в его ладони, и лупа скользнула на свое место.
1: «Прочтите вслух», — попросил Юэ.
0: Пауль облизнул губы и начал: «Глухой не может слышать. Задумайтесь над этим. Не так ли и все мы, возможно, в чем-то глухи? Каких чувств недостает нам, чтобы увидеть и услышать окружающий нас иной мир? Что из того, что окружает нас, мы не можем...»
1: «Прекратите!» — крикнул вдруг Юэ.
0: Пауль оборвал чтение, удивленно взглянув на него. Юэ закрыл глаза, пытаясь сдержать внутреннюю дрожь.
1: какой каприз провидения заставил книгу открыться на любимом отрывке моей Оанны. Он поднял веки и встретил пристальный взгляд Пауля. «Извините», — сказал я, — «это было любимое место моей покойной жены. Я хотел, чтобы вы прочли другой отрывок, а этот... Он приносит мучительные воспоминания». «Тут две бороздки», — сказал Пауль. «Ну, конечно же», — Оанна отметила свой отрывок. «Его пальцы чувствительнее моих. Вот он и нашел ее метку. Случайность, не более». «Вас, полагаю, должна заинтересовать эта книга», — сказал Юэ. «В ней содержится много достоверных исторических сведений и вместе с тем хорошая этическая философия». Пауль взглянул на крохотную книгу в своей ладони. «Такая маленькая. Но в ней есть какая-то тайна. Что-то произошло, когда он читал. Он почувствовал, как нечто затронуло его ужасное предназначение». «Ваш отец будет здесь с минуты на минуту», — сказал Юэ. «Спрячьте книгу и почитайте на досуге». Пауль тронул корешок, как показывал Юэ. Книга захлопнулась, и он опустил ее в карман. В то мгновение, когда Юэ крикнул на него, Пауль испугался, что тот может потребовать вернуть книгу. «Я благодарю вас за подарок, доктор Юэ», — проговорил Пауль официальным тоном. «Это будет наш секрет. Если же вы хотели бы получить какой-нибудь подарок от меня, прошу вас, не стесняйтесь, скажите». «Мне ничего не нужно», — сказал Юэ. «Зачем я стою здесь, терзая себя? И терзаю этого бедного мальчика, хотя он этого еще не знает. О, проклятие этим харконненским чудовищем! Почему? Ну почему они избрали для своих мерзостей именно меня?» Как подойти нам к изучению отца Муаддиба? Человеком исключительной теплоты и поразительной холодности был герцог Лето Атрейдис. Но все же многое открывает пути к пониманию его. Верная любовь к леди Джессике, надежды, которые возлагал он на своего сына, преданность, с какой служили ему его люди. Представив себе все это, вы увидите его, человека, пойманного судьбой в ловушку, одинокую фигуру, человека, чей свет померк в лучах славы его сына. Однако должен спросить: что есть сын, как не продолжение отца? Принцесса Ирулан, Муаддиб. Семейные комментарии. Пауль смотрел, как отец входит в тренировочный зал, как охранники занимают посты снаружи, один из них закрыл дверь. Как всегда при встречах с отцом, Пауль ощутил исходящее от него чувство присутствия. Это был человек, который весь... здесь и сейчас. Герцог был высок и смугл. Суровые черты его лица смягчались только теплой глубиной серых глаз. На нем был черный повседневный мундир с красным геральдическим ястребом на груди. Посеребренный поясной щит со следами долгого и частого пользования перехватывал его тонкую талию. «Усердно занимаешься, сын?» — спросил герцог. Он подошел к столу, бросил взгляд на разложенные бумаги, скользнул глазами по залу. Он чувствовал себя очень усталым и ощущал настоящую боль от необходимости скрывать свою слабость. «Надо будет использовать всякую возможность для отдыха во время полета к Аракису», — подумал он. «На Аракисе отдыхать уже не придется». «Не слишком усердно», — признался Пауль. «Все это верно...» Он пожал плечами. «Да, понимаю. Но так или иначе, а завтра мы улетаем. Я полагаю, приятно будет наконец устроиться на новом месте, в новом доме, оставить всю эту суету позади». Пауль кивнул. Внезапно он вспомнил слова преподобной матери. «Твоего отца не спасет ничто». «Отец», — спросил Пауль, — «Аракис в самом деле так опасен, как все говорят?» Герцог заставил себя небрежно махнуть рукой, присел на угол стола, улыбнулся. В его сознании выстроился весь разговор. Так случалось ему говорить со своими людьми перед боем, когда он желал рассеять их сомнения и подбодрить. Но разговор этот умер, не успев воплотиться в слова, изгнанный одной единственной мыслью. «Это мой сын». «Да, там будет опасно», — признал он. «Хават сказал, что у нас есть определенные виды на фрименов», — сказал Паули, спросил себя, «почему я не рассказываю ему о том, что говорила старуха? Какую печать наложила она на мой язык?» Герцог заметил угнетенное состояние сына и сказал, «Хават, как обычно, выделяет главную возможность, но она далеко не единственная. Я, скажем, думаю о КОАМ, Combine Annette Ober Advancer Mercantiles, картель негациантов. Отдав нам Аракис, его величество вынужден тем самым отдать нам и голос в директорате КОАМ, а это уже кое-что, хотя и не так много». «КОАМ контролирует пряность», — сказал Пауль. «И Аракис, источник пряности. Это наша дорога в КОАМ», — кивнул герцог. «Однако КОАМ — это не только меланжа».
0: «Предупреждала ли тебя преподобная мать?» — выпалил вдруг Пауль. Он стиснул кулаки, почувствовав, как сильно вспотели у него ладони. Слишком большого усилия потребовал у него этот вопрос.
1: «Хават мне уже сказал, что она пыталась запугать тебя поджидающими на Аракисе опасностями», — сказал герцог. «Не позволяй женским страхам затуманивать твой разум. Никакая женщина не хочет, чтобы ее близкие подвергались опасности. За всеми этими предостережениями видна рука твоей матери. Так что принимай их как знак ее любви к нам».
0: «А она знает о фрименах?»
1: «Да, и о многом другом».
0: «О чем?»
1: И герцог подумал, правда может оказаться куда хуже, чем он опасается. Конечно, и опасная, суровая правда полезна для того, кто умеет ею воспользоваться. Этот пробел необходимо как можно скорее заполнить, хотя мальчик еще так юн.
0: А вот о чем. «Мало что из товаров не связано так или иначе с КОАМ», — сказал герцог. «Дерево или лесоматериалы, ослы, лошади, коровы, навоз, акулы, китовые шкуры, самые прозаические и самые экзотические предметы, даже наш бедный рис Пунди с Каладана. Все, что может перевести гильдия, произведения искусства Секаза, машины с Ричезы и Икса. Но все это ничто рядом с меланжей. За щепоть пряности можно купить дом на Тупайле. Пряность нельзя синтезировать. Ее можно только добыть на Аракисе. Она поистине уникальна и обладает мощнейшими гериатрическими свойствами.
1: Теперь мы ее контролируем?»
0: «Ну, в какой-то степени.
1: Но важно помнить о всех тех домах, которые зависят от прибылей КОАМ, и о том, что огромная часть этих прибылей зависит от одного единственного товара — от пряности. Представь, что случится, если по какой-то причине добыча пряности уменьшится?»
0: «В такой ситуации тот, кому удалось создать запасы меланжи, получит сверхприбыль», — отозвался Пауль. «А все прочие останутся в дураках».
1: Герцог позволил себе секунду мрачного удовлетворения. Глядя на сына, он думал, каким проницательным было это замечание, какой великолепный интеллект подсказал его. Он кивнул.
0: «Да, а Харконнены накапливали запасы многие годы.
1: Значит, они хотят подорвать добычу пряности и обвинить в этом тебя?»
0: «Они хотят подорвать влияние дома Атрейдис», — сказал герцог.
1: «Вспомни о домах Лансраада, которые смотрят на меня в какой-то степени как на лидера и неофициального выразителя их интересов. А теперь представь, что будет, если их доходы вдруг резко упадут, и виноват в этом окажусь я. В конце концов, своя рубашка ближе к телу.
0: Как говорится, к черту великую конвенцию, нельзя же позволять разорять себя».
1: Жесткая улыбка искривила губы герцога. Что бы со мной ни сделали тогда, они предпочтут этого не заметить.
0: Даже если бы против нас применили атомное оружие? Что ты, к чему такие ужасы? Никакого открытого нарушения конвенции не будет. Но почти все остальное, кроме этого, возможно. Даже распыление радиоактивных веществ или, скажем, отравление почвы.
1: Тогда зачем мы идем на это?
0: Пауль. Герцог неодобрительно посмотрел на сына. Знать, где ловушка, это первый шаг к тому, чтобы избежать ее. Это похоже на поединок, на дуэль. Только масштабы другие. Выпад внутри выпада, а тот внутри третьего. Один финт в другом, и так, кажется, до бесконечности. Нам надо распутать этот проклятый клубок.
1: Итак, зная, что Харконнены запасают меланжу, зададим следующий вопрос. Кто еще это делает?
0: Ответив на него, получим список наших врагов.
1: И кто же это?
0: Некоторые великие дома, известные своим недружественным к нам отношением, а также некоторые из тех, кого мы считали друзьями или, по крайней мере, союзниками. Впрочем, сейчас это не важно, потому что у нас есть еще один и гораздо более могущественный враг. Наш любимый падишах-император.
1: Пауль попытался сглотнуть вмиг пересохшим горлом.
0: «А ты не мог бы созвать сессию Лансраада и разоблачить, показать врагу, что мы знаем, чья рука занесла нож?»
1: «Нет, Пауль, сейчас мы, по крайней мере, видим нож. Кто знает, откуда нам ждать удара тогда?
0: Если мы выложим все перед Лансраадом, сейчас это лишь внесет смятение. Император будет все отрицать, и кто посмеет ему противоречить? Все, что мы могли бы выиграть, это небольшая отсрочка, а в случае неудачи нас ждет всеобщий хаос. И откуда пришел бы следующий удар?»
1: «Все дома могли бы запасать пряность?»
0: «У врагов слишком большая фора».
1: «Император», — протянул Пауль.
0: «Это значит, сардаукары
1: и, без всякого сомнения, переодетые в форму Харконненов», — кивнул герцог.
0: «Но все равно это будут те же солдаты-фанатики».
1: «Но как смогут фримены помочь нам против сардаукаров?»
0: «Хават рассказывал тебе о Салусе Секундус?»
1: «Императорской планете Каторги? Нет».
0: «Что, если это нечто большее, нежели просто тюремная планета?»
1: «Есть один вопрос о корпусах сардаукаров, который при тебе ни разу не задавали, а именно, откуда они вообще берутся?»
0: «С планеты Каторги? Почему бы и нет?»
1: «Но император регулярно в виде особой подати проводит рекрутские наборы.
0: Вот в это-то нас и заставляют поверить, что сардаукары просто набранные императором рекруты, которых великолепно готовят с юного возраста. Иногда поговаривают о неких инструкторах, доводящих новобранцев до нужного уровня, но баланс сил в нашей цивилизации остается тем же. С одной стороны войска великих домов Лансраада, с другой — сардаукары и рекруты-новобранцы. Новобранцы, Пауль, а сардаукары остаются сардаукарами».
1: «Но, по слухам, Салуса Секундус не планета, а настоящий ад».
0: «Несомненно. Но скажи, если бы ты хотел воспитать стойких, сильных, свирепых солдат, в какую среду ты бы их поместил?»
1: «Но как добиться верности от таких людей?»
0: «Для этого есть проверенные способы. Игра на их чувстве собственного превосходства, мистика тайного братства, дух разделенного страдания — все это не так уж трудно сделать. И так делалось на многих мирах, в разные эпохи».
1: Пауль кивнул, не сводя глаз с отца. Он чувствовал, что сейчас услышит нечто очень важное.
0: «Взгляни на Аракис», — негромко сказал герцог. «За пределами городов и гарнизонных поселков
1: он не менее ужасен, чем Солуса Секундус.
0: Глаза Пауля широко раскрылись. Фримены!
1: Великолепный потенциал для создания столь же сильного и смертоносного войска, как и корпус сардуукаров. Понадобится немыслимое терпение, чтобы втайне привлечь и подготовить их, и немыслимые средства, чтобы должным образом вооружить. Но фримены там, и там пряность. Понимаешь теперь, почему мы идем на Аракис, даже зная, что там ловушка?
0: А Харконнены? Разве не знают о фрименах?
1: Харконнены издевались над ними, охотились на них для развлечения. Ни разу не попробовали хотя бы сосчитать их. Политика Харконненов — тратить на население лишь столько, сколько нужно, чтобы оно не вымерло. Вышитый металлом герб на груди герцога сверкнул от резкого движения. Теперь ты понимаешь?
0: Мы уже ведем переговоры с фрименами, — утвердительно сказал Пауль.
1: «Да, я направил к ним миссию во главе с Дунканом Айдаха», — ответил герцог. «Дункан — человек гордый и, пожалуй, жестокий, зато он любит правду. Я надеюсь, фримены будут от него в восторге. Если нам повезет, они будут судить и о нас по нему, по Дункану достойному, а порядочности ему не занимать».
0: «Дункан достойный», — проговорил Пауль. И Гурни доблестный.
1: «Ты их хорошо назвал», — кивнул герцог. И Пауль подумал, «Гурни — один из тех, кого имела в виду преподобная, когда говорила о столпах, поддерживающих мир, и доблесть храбрых».
0: «Гурни сказал, что сегодня ты хорошо сражался», — сказал герцог.
1: «Да? А мне он говорил совсем другое». Герцог громко рассмеялся.
0: «Могу себе представить, как скупо хвалил тебя Гурни в лицо, но он говорит, что ты уже по-настоящему чувствуешь разницу между лезвием клинка и его острием».
1: «Гурни говорит, чтобы убить острием особого мастерства не нужно, а вот убить лезвием — подлинное искусство».
0: «Гурни — романтик», — проворчал герцог. Слова об убийствах из уст сына расстроили его. «Что до меня, то мне хотелось бы, чтобы тебе вообще не пришлось убивать. Но уж если возникнет необходимость, сделай это, как сумеешь, неважно, острием клинка или его лезвием». Он скользнул глазами по потолочному окну, по которому барабанил дождь. Проследив за взглядом отца, Пауль подумал, что, наверное, на Аракисе ему уже никогда не увидеть воды с неба. И эта мысль о небе заставила его вспомнить и о пространстве за его пределами.
1: «Правда ли, что корабли гильдии — самое большое из всего построенного людьми?» — поинтересовался Пауль. Герцог перевел взгляд на сына.
0: «В самом деле, это же твой первый межпланетный перелет».
1: «Да, больше этих кораблей нет ничего. Мы пойдем на хайлайнере, потому что путешествие предстоит долгое. Хайлайнер — самый огромный из кораблей. Все наши фрегаты и транспортники свободно уместятся в одном уголке его трюма. Мы будем лишь небольшой частью груза.
0: А нам нельзя будет покидать наши корабли на хайлайнере?»
1: «Это часть той цены, которую мы платим за гарантируемую гильдии безопасность. Рядом с нашими там могли бы стоять корабли Харконненов, и нам нечего было бы опасаться. Харконнены не станут рисковать своими транспортно-грузовыми привилегиями».
0: «Тогда я попробую увидеть какого-нибудь гильдиера хотя бы через наши видеоэкраны».
1: «Не увидишь. Даже агенты гильдии никогда не видали ни одного настоящего гильдиера. Гильдия бережет свою таинственность так же строго, как и свою монополию».
0: «Пауль, не стоит делать ничего, что могло бы хоть в малой степени повредить нашим транспортным привилегиям.
1: А ты не думаешь, что они, возможно, прячутся, потому что мутировали и теперь не похожи на человека?»
0: «Кто знает», — пожал плечами герцог.
1: «Нам, во всяком случае, вряд ли удастся разгадать эту тайну. Да и у нас есть более неотложные проблемы, в частности, ты».
0: «Я?»
1: Твоя мать хотела, чтобы именно я сказал тебе. Видишь ли, сын, возможно, у тебя имеются способности ментата.
0: Пауль смотрел на отца, какое-то время не в состоянии открыть рот. Наконец он выговорил: «Способности ментата? У меня? Но я же... Хават тоже так считает. Это правда».
1: «Но я думал, что подготовка ментата должна начинаться с раннего детства, причем ему самому нельзя говорить об этом, так как это могло бы помешать раннему...»
0: Он замолчал на полуслове. Внезапно многие обстоятельства его жизни сложились в единую картину.
1: «Понятно», — сказал он.
0: «Приходит день», — вздохнул герцог, «когда потенциальный ментат должен узнать, что с ним делают, и с этого момента с ним делать больше ничего нельзя. Он должен сам решить, продолжать ли обучение или отказаться от него. Некоторые могут продолжать, другие же нет, поскольку не способны. И только сам потенциальный ментат может точно знать о себе это».
1: Пауль потер подбородок. Все его специальные занятия с Хаватом и матерью, мнемоника, концентрирование сознания, мышечный контроль и развитие остроты чувств, изучение языков и оттенков голоса — все это он увидел по-новому.
0: «Когда-нибудь ты станешь герцогом, сын», — сказал отец. «А герцог-ментат действительно был бы грозой врагов. Итак, можешь ли ты решить сейчас? Или тебе нужно подумать?»
1: Пауль не колебался. «Я буду продолжать занятия».
0: «Настоящей грозой», — пробормотал герцог, и Пауль увидел на лице отца улыбку гордости. Эта улыбка поразила Пауля. Узкое лицо герцога вдруг показалось ему черепом. Пауль опустил веки, чувствуя, как ужасное предназначение вновь пробуждается в глубине его сознания. Может быть, ужасное предназначение и состоит в том, чтобы стать ментатом. Но когда он сосредоточился на этой мысли, его новое зрение отвергло ее.

Именно применительно к леди Джессике и планете Аракис система насаждения легенд, распространяемых Бене Гессерит с помощью миссионарии протектива, раскрыла все свои возможности и достигла наибольшего успеха. Разумность политики внедрения в обитаемой вселенной системы пророчеств, служащих к охране Бене Гессерит, признавалась давно. Однако же никогда ранее не сочетались столь полностью личность и предшествующая миссионерская подготовка. Пророческие легенды укоренились на Аракисе, став неотъемлемой частью местных верований и ритуалов, включая представления о преподобной матери, ритуалы Канто и Респонду и большую часть паноплия Профетикус, относящихся к Шари А. И теперь общепризнано, что скрытые способности леди Джессики долгое время очень сильно недооценивались. Принцесса Ирулан. Аракианский кризис. Анализ. Только для внутреннего пользования. Средняя степень секретности. Номер досье по каталогам Бене Гессерит AR81088587. Леди Джессика стояла посреди заполнивших почти весь парадный зал Аракинского дворца ящиков, коробок и контейнеров, частью уже распакованных. Они были сложены в углах, высились громадными грудами в центре зала, и Джессика слышала, как карго-офицеры и грузчики гильдии складывают у парадного входа очередную партию багажа от Рейдисов. Джессика стояла в центре зала, медленно подняв взгляд к потолку и снова обратив внимание на стены, она разглядывала полускрытые тенями резные потрескавшиеся панели, глубокие оконные ниши. Анахронизм стиля живо напомнил ей залу сестер в школе Бене Гессерит. Но в школе этот анахронизм создавал ощущение теплоты и уюта. Здесь же все было словно холодный камень. «Архитектор», — подумала она, — «извлек все это из далекого прошлого. Стены с мощными контрафорсами, тяжелые темные драпировки». Высокий сводчатый потолок двусветного зала поддерживали огромные балки. Джессика была уверена, что их доставили на Аракис издалека и наверняка за чудовищную цену. Ни на одной планете системы Канопуса не было деревьев, из которых можно было бы сделать такие балки. Разве только это была имитация дерева. Впрочем, дерево определенно казалось настоящим. Это был типичный правительственный дворец времен Старой Империи. Тогда стоимость строительства роли не играла. Его построили задолго до прихода Харконненов и задолго до возведения их столицы, мегаполиса Карфаг, безвкусного и бесстыдного города километров в 200 к северо-востоку по ту сторону холмов. Лето, безусловно, поступил мудро, избрав своей столицей Аракин. Само название города производило благоприятное впечатление, от него веяло богатыми традициями. Кроме того, Аракин меньше, его легче очистить от харконненских агентов и легче защищать. Снова послышался грохот разгружаемых ящиков, и Джессика вздохнула. Справа, совсем рядом с ней, стоял прислоненный к коробке портрет старого герцога, отца Лета. Свисающая с рамы бечевка казалась оборванным аксельбантом. Возле портрета лежала голова черного быка, укрепленная на полированной доске. Голова казалась темным островом в море мятой бумаги. Доску не поставили, а положили на пол, и блестящий бычий нос тянулся к потолку, словно под гулкими сводами зала вот-вот прозвучит рев могучего зверя, вызывающий противника на бой. Интересно. — подумалась Джессики. — Что заставило ее распаковать в первую очередь именно эти две вещи — голову и картину?

0: ты так далеко отсюда, Каладан.
1: Вот и приехали.
0: Это был голос герцога Лета. Джессика увидела, как он входит в зал из сводчатого коридора, ведущего в обеденный зал. Его черный повседневный мундир с красным гербовым ястребом на груди запылился. «Я боялся, что ты заблудишься в этом кошмарном месте», — улыбнулся он. «Да, это очень неприветливый дом», — ответила Джессика. Его высокая фигура, его смуглое лицо вызывали в ней мысли об оливковых рощах и о золотом солнце, играющем в голубой воде. Серые глаза были мягкого оттенка древесного дыма, но острые ломаные черты придавали лицу нечто хищное. Она внезапно испугалась его, и страх этот сдавил ей грудь. С тех пор, как он решился исполнить приказ императора, он стал таким резким, неистовым, диким. «И весь город такой неприветливый», — сказала она. «Да, грязный, пыльный гарнизонный городишко», — согласился герцог. «Но мы тут все изменим», — он оглядел зал. «Впрочем, это все официальные помещения. Я только что осмотрел семейные апартаменты в южном крыле, они куда приятнее». Он шагнул к ней, коснулся ее руки, любуясь ее величавым видом. И в который раз спросил себя, кем были ее неизвестные предки. Может быть, они принадлежали к одному из отступнических домов, копальной ветви императорского рода. Она выглядела более царственно, чем женщины императорской крови. Под его взглядом она полуотвернулась, и теперь ее лицо было в профиль к нему. И он понял, что в Джессике не было какой-то определенной черты, делавшей ее прекрасной. Лицо, овал под шлемом бронзовых волос, широко поставленные глаза, зеленые и ясные, как утреннее небо Каладана, нос маленький, а рот крупный и благородный. Фигура ее была хорошей, но не яркой, высокая, со сглаженными худобой формами. Он припомнил, что воспитанницы школы называли ее «кожа до кости». Во всяком случае, так сообщили его агенты, посланные купить женщину своему герцогу. Но это определение оказалось слишком примитивным. Джессика вернула роду Атрейдисов королевскую красоту. Он был рад, что Пауль похож на нее. «А где Пауль?» — спросил он. «Где-то здесь, в доме, у него урок Сьюэ». «Ну, тогда это в южном крыле», — кивнул герцог. «Я, кажется, слышал голос Юэ, но мне было не досуг». Он взглянул на нее и, поколебавшись, добавил. «Собственно, я зашел сюда только, чтобы повесить в обеденном зале ключ от замка Каладан». Она затаила дыхание и едва сумела подавить желание взять его за руку. «Повесить ключ. Значило придать их вселению сюда окончательный характер». Было не время и не место расслабляться. «Когда мы входили, я видела над домом наш флаг». Герцог взглянул на портрет. «Где ты собираешься его повесить?» «Здесь, наверное». «Нет». Это слово прозвучало категорично и окончательно, и Джессика поняла, что если она и добьется своего, то лишь хитростью. Споры же были бесполезны. Но попытаться следовало... Даже если такая попытка лишь напомнила ей, что его она обманывать не может. «Милорд», — сказала она, — «если только...»
1: «Все равно нет. Я позорно потакаю тебе почти во всем, но не в этом. Я только что был в обеденном зале, где... Милорд, я прошу. Приходится выбирать между твоим пищеварением и моим родовым достоинством, дорогая. Портрет будет висеть в обеденном зале».
0: Она вздохнула. «Да, милорд».
1: «Впрочем, ты можешь обедать в своих комнатах, как когда-то. Но на официальных приемах, пожалуйста, занимай свое место в обеденном зале».
0: «Благодарю, милорд».
1: «И будь любезна, не держись так холодно и официально со мной. Скажи спасибо, что я на тебе не женился. Тогда сидеть со мной за одним столом было бы твоей обязанностью несколько раз в день».
0: Она кивнула, стараясь, чтобы по ее лицу нельзя было ничего прочесть.
1: «Хават уже смонтировал и наладил большой ядоискатель над обеденным столом», — заметил он.

0: Переносную установили в твоих покоях.
1: Вы предвидели эти разногласия, утвердительно сказала она.
0: Я думал и о том, чтобы тебе было удобно, дорогая. Да, еще я нанял слуг. Они местные, но хватых проверил, все как один фримены. До тех пор, пока не освободятся наши люди, сойдет.
1: Может ли хоть кто-нибудь на этой планете считаться действительно надежным и не опасным?
0: Всякий, кто ненавидит Харконненов. Возможно, ты даже захочешь впоследствии оставить на службе главную домоправительницу Шэдоут Мэйпс.
1: Шэдоут, повторила Джессика. Это фрименский титул?
0: Мне сказали, это значит «черпающий из кладези». Этот термин имеет здесь какие-то важные нюансы. Она может показаться тебе непохожей на прислугу, но Хават высоко ее оценил, основываясь на рапорте Дункана. Они убеждены, что она хочет служить, причем служить тебе.
1: Мне?
0: Фримены прознали, что ты из Бен-Гессерит, объяснил он. Здесь о вас, о Бен-Гессерит, ходят кое-какие легенды.
1: «Миссионария протектива», — подумала Джессика.
0: «Поистине нет планеты, ускользнувшей от них».
1: «Означает ли это, что миссия Дункана увенчалась успехом?» — спросила она. «Фримены будут нашими союзниками?»
0: «Пока ничего определенного. Дункан считает, что они хотят сперва понаблюдать за нами. Правда, они обещали прекратить набеги на наши окраинные поселения на время перемирия». Это гораздо больший успех, чем может показаться на первый взгляд. По словам Хавата, фримены всегда были головной болью Харконненов, а размеры наносимого ими ущерба тщательнейшим образом скрывались. Харконнену меньше всего хотелось сообщать императору, что вся его армия не в состоянии справиться с местными бродягами.
1: «Фрименка-домоправительница», — задумчиво проговорила Джессика. У нее, конечно, совершенно синие глаза.
0: «Пусть тебя не обманывает их внешность», — сказал герцог. «В них много внутренней силы и здоровой жизненности. Я думаю, они именно то, что нам нужно».
1: «Это опасная игра.
0: Давай не будем к этому возвращаться».
1: Джессика заставила себя улыбнуться. «В любом случае, мы уже вовлечены в эту игру. В этом-то, по крайней мере, сомнений нет».
0: Она быстро проделала приемы восстановления спокойствия. Два глубоких вдоха, произнесенная формула, и сказала: «Я буду распределять комнаты. У вас есть какие-нибудь особые пожелания?»
1: «Ты должна научить меня когда-нибудь, как это делается», — заметил он.
0: «Как ты отбрасываешь тревоги и возвращаешься к повседневным делам?
1: Надо полагать, бенегессеритские хитрости».
0: «Женские», — ответила она. Он улыбнулся. «Так вот, что касается комнат. Во-первых, мне нужен большой кабинет рядом со спальней. Бумажной работы здесь будет гораздо больше, чем на Каладане. Разумеется, помещение для охраны рядом. И это, пожалуй, все. О безопасности дома не беспокойся. Суфировы парни проверили каждую щель».
1: «В этом я не сомневаюсь».
0: Он глянул на наручный хронометр. «И проследи, чтобы все наши часы установили по аракинскому времени. Я уже велел технику заняться этим».
1: Он отвел прядь волос у нее со лба.
0: «А теперь мне надо вернуться на посадочное поле. Второй челнок с отрядами резерва сядет с минуты на минуту».
1: «Разве Хават не может их встретить, милорд? У вас такой усталый вид».
0: «Бедняга Суфир занят еще больше меня, ты же знаешь. Планета просто кишит харконненскими интригами. Кроме того, я должен попытаться уговорить нескольких опытных искателей пряности не покидать Аракис. Ты знаешь, при смене правителя планеты у них есть право выбора, а этого планетолога, которого император и Ландсраат назначили арбитром смены, невозможно подкупить. И он разрешил им выбирать». Около 800 квалифицированных меланж-машинистов и рабочих собираются вылететь на челноке с грузом пряности, а на орбите висит корабль гильдии.
1: «Милорд», — она запнулась, не решаясь продолжать.
0: «Да».
1: «Его не отговорить от попытки сделать эту планету безопасной для нас», — думала Джессика. «И я не могу применить к нему приемы Бене Гессерит».
0: «В какое время вы желаете обедать?» — спросила она.
1: «Она не это хотела сказать», — понял он. «Ах, Джессика моя, если б можно было оказаться подальше от этого ужасного места вдвоем, без необходимости думать о безопасности, без всех этих забот и тревог».
0: «Поем в офицерской столовой на космодроме», — он махнул рукой. «Вернусь поздно и...» «Да, я пришлю за Паулем машину с охраной. Я хочу, чтобы он присутствовал на совещании по вопросам нашей стратегии».
1: Он кашлянул, словно собираясь сказать что-то еще. Потом, не произнеся ни слова, круто развернулся и уверенными шагами вышел в вестибюль, откуда все еще доносились звуки разгрузки. Слышно было, как он говорит в обычной надменно-командной манере. Он всегда так обращался к слугам, когда спешил.
0: «Леди Джессика в большом зале, иди к ней немедленно!»
1: Хлопнула наружная дверь. Джессика повернулась к портрету отца Лета. Тот был написан знаменитым Альбо в зрелые годы старого герцога и изображал его в костюме Матадора с ярко-красным плащом на левой руке. Его лицо казалось довольно молодым, едва ли старше, чем Лето сейчас. И те же были у него ястребиные черты, те же серые пристальные глаза. Глядя на картину, она сжала кулаки.
0: «Будь ты проклят! Проклят! Проклят!» — прошептала она.
1: «Что прикажете, высокородная госпожа?» Голос был женский, высокий и тягучий. Джессика резко повернулась. Перед ней стояла угловатая седая женщина в свободном бесформенном платье уныло-бурого цвета. Она была такой же морщинистой и высохшей, как и все в толпе, встречавшей их утром на космодроме. «Все жители планеты, кого я видела, — подумала Джессика, — были на вид какие-то иссохшие и истощенные. Лето, правда, сказал, что они очень сильные и жизнестойкие, и, конечно, у всех были эти необычные глаза, темно-синие глубокие провалы без капли белизны, загадочные, таинственные глаза». Джессика заставила себя отвести взгляд. Женщина неуклюже поклонилась. Такой кивок могло бы отвесить боевое копье. «Меня зовут Шэдоут Мейпс, высокородная. Я жду ваших распоряжений».
0: «Можете называть меня Миледи», — сказала Джессика. «Я не высокородная. Я состою в конкубинате с герцогом Лето. Я его официальная наложница». Снова последовал тот же странный кивок, и женщина с какой-то двусмысленностью спросила: «Значит, есть еще и жена?»
1: «Нет, и никогда не было. Я единственная спутница герцога и мать его наследника». Говоря это, Джессика внутренне усмехнулась над гордыней, прозвучавшей в ее словах. «Как там у блаженного Августина? Разум приказывает телу, и тело подчиняется. Разум приказывает себе, и встречает сопротивление». «Да, и в последнее время это сопротивление растет. Придется мне потихоньку отступать».
0: С улицы донесся странный протяжный крик. И снова: «Су-су-сук! Су-су-сук! И кутей!» И вновь: «Су-су-сук!»
1: «Что это такое?» — спросила Джессика. «Я уже слышала такой крик несколько раз, когда мы ехали по городу».
0: «Это всего лишь водонос, миледи, торговец водой.
1: Но вам не придется самой иметь дело с ними. Дворцовый резервуар рассчитан на 50 000 литров и всегда полон». Женщина взглянула на свое платье. «Видите, миледи, я даже могу не носить здесь 10 комб. Она хихикнула. «И все еще жива. Живой человек без 10 комба».
0: Джессика промолчала.
1: Она колебалась, не зная, о чем можно спросить эту фриманку. Ей нужна какая-то информация, чтобы управлять женщиной, но еще важнее было навести порядок в новом доме. И ей было не по себе от мысли, что главным мерилом богатства здесь была вода. «Мой муж говорил мне о вашем титуле. Шедаут», — сказала Джессика. «Я знаю это слово, оно очень древнее». «Значит, вы знаете древние языки?» — спросила Мейпс и странно напряглась в ожидании ответа. «Языки — первое, чему учат в школах Бене Гессерит», — ответила Джессика. «Я знаю Бхатани Джиб, Чикопса, все охотничьи языки», — Мейпс кивнула. «Точно так, как сказано в легенде». «Почему я участвую в этом мошенничестве?» — спросила себя Джессика. «Но пути Бене Гессерит извилисты и запутанные, и кто восстанет против их силы?» «Мне ведомы темные знания и стезя Великой Матери», — промолвила Джессика. В поведении и внешности Мейпс она прочла много сказавшие ей знаки, уже более очевидные. «Мисеца Спрея», — провозгласила Джессика на Чакопса. «Андрал Треперл, Трада Цик Бускари Мицепе Спиракри». Мейпс на шаг отступила от нее, словно готовая бежать. «Мне многое ведомо», — продолжала Джессика. «Так я знаю, что у тебя были дети, что ты потеряла тех, кого любила, что ты вынуждена была скрываться и бежать в страхе, что, наконец, ты совершала насилие и готова совершать его вновь, и совершишь еще. Я многое знаю».
2: «Я не хотела обидеть вас, миледи», — тихо сказала Мейпс.
1: «Ты говоришь о легендах и жаждешь ответов», — сказала Джессика. «Но берегись этих ответов. Так знаю я, что ты пришла сюда, приготовясь к насилию, с оружием на груди». «Так?»
2: «Госпожа моя, я...»
1: «Возможно, тебе и удалось бы забрать кровь жизни моей», — тем же тоном сказала Джессика. «Хотя шансы на это и невелики. Но сотворив сие, ты разрушила бы больше, чем способна представить в самых страшных своих кошмарах. Есть нечто худшее, чем смерть. Ты знаешь это. Даже и для целого народа».
2: «Госпожа!» — взмолилась Мейпс. Казалось, она упадет сейчас перед Джессикой на колени. «Госпожа, это оружие было послано вам в дар, если будет свидетельство, что вы...» «Это она. Та, кого мы ждем.
1: Или же как орудие убийства, если окажется, что это не так», — утвердительно сказала Джессика. Она сидела в той обманчивой внешней расслабленности, которая делала обученных Бене Гессерит столь опасными противниками в бою. «Сейчас станет ясно, что она решила». Мейпс медленно сунула руку за ворот своего платья и извлекла оттуда темные ножны, из которых торчала черная рукоять с глубокими вырезами для пальцев. Она взяла ножны одной рукой, рукоять другой, обнажила молочно-белый клинок и повернула его острием вверх. Казалось, клинок светится внутренним светом. Он был слегка изогнутым, обоюдоострым, как кинжал, сантиметров 20 длиной.
2: «Знаете ли вы, что это такое, миледи?» — спросила Мейпс.
1: Джессика поняла, что это может быть лишь одна вещь. Легендарный аракийский крис, который никогда не покидал планету и был известен лишь по самым фантастическим слухам и россказням.
2: «Это крис», — сказала она.
1: «Не говорите об этом так просто», — сказала Мейпс. «Известно ли вам его значение?»
2: «Похоже, вопрос с двойным дном», — пронеслось в голове Джессики. «Вот зачем гордая фриманка пошла ко мне во служение, чтобы задать его. Мой ответ вызовет нападение или...» «Что?»
0: Она хочет, чтобы я сказала о значении ножа. Она назвалась Шедаут на Чикопса. Нож на Чикопса будет податель смерти. Она теряет терпение, я должна отвечать. Задержка так же опасна, как и неправильный ответ. Это податель.
2: «Эй!» — воскликнула Мейпс. Крик одновременно горя, восторга и преклонения. Она так дрожала, что лезвие ножа бросало по комнате белые блики. Джессика ждала, призвав на помощь все свое самообладание. Она хотела сказать, что нож — это податель смерти, и добавить затем древнее слово на Чикопса. Но теперь все чувства, все ее сверхразвитое внимание к мельчайшим движениям тела — все останавливало ее. Ключевым было слово «податель». «Податель». «Податель». Но Мейпс все еще держала нож так, словно готова была пустить его в ход. «Ты полагала, — промолвила Джессика, — что я, посвященная в тайны Великой Матери, не узнаю подателя?» Мейпс опустила нож.
3: «Миледи, госпожа моя, когда так долго живешь с пророчеством, момент его исполнения становится потрясением».
0: Джессика подумала об этом пророчестве. Даже кости сестер Бене Гессерит, принадлежавших миссионарии Протектива, которые занесли сюда семена Шари А и Паноплио Профетикус, давно истлели, но цель их достигнута. Необходимые легенды пустили корни в сознании этих людей в предвидении дня, когда они смогут послужить Бене Гессерит. И вот этот день настал. Мейпс вернула крис в ножны и тихо сказала: «Госпожа, это не фиксированный клинок. Храни его всегда возле себя. Неделя вдали от тела, и он начнет разлагаться. Он твой. Этот зуб Шайхулуда твой. До твоей смерти».
2: Джессика протянула руку и рискнула пойти ва-банк. «Мейпс, ты убрала в ножны клинок, не вкусивший крови».
0: Вздрогнув, Мейпс уронила клинок в руку Джессики и, рывком распахнув на груди свое бурое одеяние, воскликнула: «Возьми воду моей жизни!» Джессика вытянула клинок из ножен. Как он сверкает! Она повернула его острием к Мейпс и увидела, что той овладел страх. Больше, чем страх смерти. «Острие отравлено», — подумала Джессика. Она подняла нож, провела им над левой грудью Мейпс небольшую царапинку. Порез сразу и обильно набух кровью, но красная струйка остановилась почти сразу. «Сверхбыстрая коагуляция», — отметила Джессика. «Видимо, влагосберегающая мутация».
2: Она вложила клинок в ножны и приказала: «Застегнись, Мейпс». Мейпс подчинилась, дрожа. Ее лишенные белого цвета, сплошь синева, глаза, не мигая, смотрели на Джессику.
0: «Ты наша», — бормотала она. «Ты! Она!»
2: Со стороны вестибюля снова донесся грохот разгружаемых ящиков. Мейпс быстро подхватила вложенный в ножны крис и спрятала его в одеянии Джессики.
0: «Кто увидит этот нож, тот должен быть очищен или убит», — прошептала она.
3: «Ты знаешь это, госпожа».
0: «Теперь знаю», — подумала Джессика.
2: Грузчики и их начальники ушли, не заглянув в большой зал. Мейпс овладела, наконец, собой и сказала: «Тот, кто увидел крис и не был очищен, не должен живым покинуть Аракис. Никогда не забывай этого, госпожа». Мейпс глубоко вздохнула. «Теперь же дело должно идти своим путем. Ускорить события невозможно». Она взглянула на штабеля ящиков и груды вещей вокруг. «Пока у нас найдется довольно работы и здесь».

0: cacique.
1: Джессика колебалась. Дело должно идти своим путем. Но это же специфическое выражение из ритуальных формул Миссионарии Протектива, и означает оно «приход преподобной матери, которая освободит вас». «Но я же не преподобная мать!» Но тут Джессику поразило то, что вытекало из фразы Мейпс. «Преподобная мать». Они привили здесь эту легенду, значит, Аракис в самом деле страшное место. А Мейпс, как ни в чем не бывало, спросила, «С чего прикажете начать, миледи?» Джессика инстинктивно поняла, что должна ответить так же спокойно, словно между ними не произошло ничего. «Вот этот портрет старого герцога надо повесить в обеденном зале, а голова быка должна быть повешена на противоположной от него стене». Мейпс подошла к бычьей голове. «Какой же должно быть это был большой зверь при такой-то голове?» — сказала она и наклонилась поближе. «Только, наверное, сначала мне придется почистить ее, миледи». «Не надо». «Но тут на рогах грязь, прямо комками». «Это не грязь, Мейпс. Это кровь отца нашего герцога. Рога покрыты прозрачным фиксатором через несколько часов после того, как этот зверь убил старого герцога». Мейпс выпрямилась. «Ах, вот как!» «Это просто кровь», — пояснила Джессика. «Да еще и старая кровь. Возьми кого-нибудь себе в помощь. Эти ужасные вещи довольно тяжелы». «Вы полагаете, кровь может меня беспокоить?» — еле заметно усмехнулась Мейпс. «Я из пустыни, и крови видела предостаточно». «Да, могу поверить», — пробормотала Джессика. «Притом часть этой крови была моей собственной», — продолжила Мейпс. «И ее было куда больше, чем выпустили вы из этой маленькой царапинки». «Ты бы хотела, чтобы я резанула поглубже?» «Ах, нет! К чему расточать зря воду тела? Все вы сделали правильно!» И Джессика, уловив ее интонацию, отметила глубокое значение слов «вода тела». Снова огромное значение воды на Аракисе вызвало в ней чувство подавленности. «На какие именно стены повесить каждое из этих украшений, миледи?» — спросила Мейпс. «Какая она педантичная, эта Мейпс», — подумала Джессика и махнула рукой. «На твое усмотрение, Мейпс, особого значения это не имеет». «Как скажете, миледи». Мейпс нагнулась и принялась снимать с бычьей головы остатки обертки и бечевку. «Убил, значит, старого-то герцога, малыш», — почти пропела она, обращаясь к голове. «Позвать тебя на помощь грузчика?» — спросила Джессика. «Я справлюсь сама, миледи». «Да, она справится. Этого у нее не отнимешь. Стремление справиться с чем угодно». Крис в ножнах холодил кожу на груди, и Джессика представила себе длинную цепь планов Бене Гессерит, выковавшей здесь еще одно звено. Благодаря этим планам ей удалось пережить сейчас смертельный кризис. «Ускорить события нельзя», — сказала Мейпс. Но уже сама поспешность, с которой они устремились в это место, наполняла Джессику дурными предчувствиями. И не подготовка миссионарии Протектива, не дотошная проверка, которой Хават подверг это логово, не могли рассеять эти предчувствия. «Когда повесишь их, начинай распаковывать ящики», — сказала Джессика. «У одного из грузчиков в вестибюле есть все ключи, и он знает, куда что нести. Возьми у него ключи и опись вещей. Если будут какие-нибудь вопросы, я в южном крыле». «Слушаюсь, миледи». Джессика повернулась к выходу, но тревога не покидала ее. Хотя Хават счел дом безопасным, что-то здесь было не так. Она чувствовала это. Вдруг она поняла, что ей необходимо увидеть сына прямо сейчас. она направилась к арочному проему коридора, соединявшего большой зал с обеденным и с жилыми покоями. Она шла все быстрее и быстрее и, наконец, почти побежала. За ее спиной Мейпс, оторвавшись от очистки бычьей головы от клочков упаковки, взглянула хозяйке вслед и пробормотала. Она действительно та, бедняжка.
0: «Юэ! Юэ! Юэ!» — звучит рефрен. «Миллиона смертей мало для Юэ». Принцесса Ирулан. История Муаддиба для детей.
1: Дверь была приоткрыта, и Джессика вошла в комнату с желтыми стенами. Слева стоял небольшой диван черной кожи и два пустых книжных шкафа. Висела пыльная фляга с водой. Справа, по обе стороны второй двери, еще два пустых шкафа и привезенный с Каладана стол с тремя креслами. А напротив, у окна, спиной к ней стоял доктор Юэ и, не отрываясь, смотрел на что-то снаружи. Джессика тихо сделала еще один шаг. Она заметила, что одежда Юэ измята. На локте меловое пятно, словно он где-то прислонился к штукатурке. Со спины он выглядел бестелесной тонкой фигуркой в карикатурно больших черных одеждах. Казалось, это составленная из палочек марионетка, которую в любой момент может потянуть за ниточки невидимый кукловод. Живой выглядела лишь массивная квадратная голова с длинными черными волосами, схваченными над самым плечом серебряным кольцом суксской школы. Голова еле заметно поворачивалась, следуя за каким-то движением на улице. Она снова оглядела комнату. Никаких следов присутствия сына, но дверь справа вела в маленькую спальню, облюбованную Паулем. «Добрый день, доктор Юэ», — кивнула ему Джессика. «А где Пауль?» Он качнул головой так, словно обращался к кому-то за окном, и, не оборачиваясь, отсутствующе произнес. «Ваш сын устал, Джессика, я отослал его в ту комнату, чтобы он отдохнул». Вдруг он замер и резко обернулся. Длинные усы при этом шлепнули его по губам. «Простите, миледи, мысли мои были далеко, я...» Как я мог позволить себе фамильярность? Она улыбнулась, успокаивающе протянув к нему правую руку, причем на мгновение испугалась, что доктор упадет перед ней на колени. «Веллингтон, прошу вас. Но обращаться к вам подобным образом, мы знаем друг друга уже больше 6 лет, — сказала Джессика. Достаточно долгий срок, чтобы отбросить чрезмерные формальности между нами. По крайней мере, в неофициальной обстановке». Юэ отважился на слабую улыбку. «Кажется, это сработало», — подумал он. «Теперь она отнесет все замеченные ею странности в моем поведении насчет смущения и, зная ответ, не станет доискиваться иных причин». «Боюсь, я слишком рассеян», — сказал он. «Всякий раз, когда я ощущаю сочувствие к вам, я думаю о вас, простите, как просто о Джессике». «Сочувствие ко мне? Почему?» Юэ пожал плечами. Он уже давно понял, что Джессика не наделена даром правдовидения в той же мере, как его Оанна. Тем не менее, он всегда, когда это было возможно, старался говорить ей правду. Так было безопаснее всего. «Вы уже видели это место, Джессика». Он споткнулся на имени, но затем продолжил. «Такое пустынное, голое после Каладана. А люди здесь, эти горожанки, мимо которых мы проезжали, как они кричали под своими покрывалами, как смотрели на нас». Она сложила руки на груди, обхватила себя за плечи и ощутила криз. Клинок, выточенный, если верить рассказам, из зуба песчаного червя. «Просто мы кажемся им странными. Иные люди, иные обычаи. Они же знали только Харконненов». Джессика взглянула поверх его плеча в окно. «На что вы смотрели?» Он повернулся к окну. «На людей. Джессика встала рядом, посмотрела туда, куда глядел Юэ, на участок перед домом. Там росли в ряд два десятка пальм. Земля между ними была голая, чисто выметенная. Силовое поле отгораживало их от улицы, по которой двигались люди в широких одеждах. Джессика заметила в воздухе между нею и этими людьми слабое мерцание поля, окружавшего дом, и все вглядывалась в толпу, пытаясь понять, что же в ней могло так захватить внимание Юэ. Наконец она заметила и прижала ладонь к щеке. Как эти люди смотрели на пальму! Она увидела зависть, какую-то ненависть и даже надежду. Все они смотрели на пальмы с одним и тем же выражением лица. «Знаете, о чем они думают?» — спросил Юэ. «А вы умеете читать мысли?» «Эти мысли. Их не надо читать. Они глядят на пальмы и думают, это 100 человек. Вот что они думают». Джессика недоумевающе подняла брови. «Почему?» «Это финиковые пальмы», — объяснил он. «Одной финиковой пальме требуется 40 литров воды в день. Человеку здесь достаточно 8. Таким образом, каждая пальма соответствует жизням 5 людей. Здесь 20 пальм, то есть 100 людей». «Но кое-кто из них смотрит на пальмы с надеждой. Они надеются всего лишь на то, что упадет несколько фиников. Только теперь не сезон». «Мы слишком несправедливы к этой планете», — сказала Джессика. «Здесь, конечно, есть опасность, но есть и надежда. Пряность в самом деле может обогатить нас. А имея достаточно богатую казну, мы сможем превратить этот мир во что пожелаем». И она мысленно засмеялась над собой. «Кого я пытаюсь убедить?» Смех вырвался наружу и прозвучал ломко, безрадостно. «Но безопасность не купишь», — добавила она. Юэ отвернулся, чтобы она не видела его лицо. «Если бы я только смог ненавидеть, а не любить этих людей», — подумал он. Джессика во многом напоминала его Уанну, но сама эта мысль несла с собой суровое напоминание, укрепляя его на тяжком пути к цели. Кто может знать все пути харконненской жестокости? Уанна могла быть еще жива. Он должен удостовериться сам. «Не тревожьтесь за нас, Веллингтон», — мягко сказала Джессика. «Это наша проблема, не ваша». «Она думает, что я тревожусь о ней». Он смигнул слезу. «И она, конечно, права. Но я должен предстать перед этим черным бароном, исполнив порученное мне дело, и использовать единственный мой шанс, чтобы нанести удар тогда, когда он будет менее всего готов к этому, когда он будет слабее всего, в момент его торжества». Юэ вздохнул. «Я не побеспокою Пауля, если взгляну на него?» — спросила Джессика. «Нисколько. Я дал ему успокаивающее». «Хорошо ли он переносит перемены?» «Да. Если не считать небольшого переутомления, он возбужден, но... Кто в его возрасте не был бы возбужден в подобных обстоятельствах?» Юэ подошел к двери, открыл ее. «Он здесь». Джессика последовала за ним, вгляделась в полутьму. Пауль лежал на узкой кровати, держа одну руку под легким покрывалом, а другую закинув за голову. Жалюзи на окне рядом с кроватью сплели узор теней на лице и покрывале. Джессика всматривалась в лицо сына, овал которого так походил на ее собственный. Но волосы были отцовские, жесткие, черные, взъерошенные. Длинные ресницы скрывали светло-серые глаза. Джессика улыбнулась, чувствуя, как отступают страхи. Ее почему-то не отпускала мысль о наследственных признаках в чертах сына. Ее глаза и абрис, но сквозь них... Словно вырастающая из детства зрелость, проступали резкие черты отца. Она подумала, что облик мальчика — изысканный дистиллят множества случайных сочетаний, бесконечной череды наугад тасуемых образов, соединенных в единую цепь. Ей захотелось встать на колени возле кровати и обнять сына, но сдерживала присутствие Юэ. Она отступила назад и тихо закрыла дверь. Юэ отошел к окну, не в силах смотреть, как Джессика любуется сыном. «Почему Анна не подарила мне детей?» В который раз с тоской спросил он себя. «Я, как врач, знаю, что физических препятствий к тому не было. Связано ли это с Бене Гессерит? Возможно, ей велели хранить себя для какой-то иной цели, но какой? Она, несомненно, любила меня. Впервые ему пришло в голову, что он сам мог быть частью замысла куда более сложного и запутанного, чем он мог бы представить. Джессика встала подле него, задумчиво сказала: «Какая восхитительная безмятежность у сна ребенка». Он механически ответил: «Если бы только взрослые умели так расслабляться». «Да». «Где потеряли мы это?» — пробормотал он. Она взглянула на него, уловив что-то странное в его интонации, но мысли ее по-прежнему были прикованы к Паулю. Она думала о новой суровости, которая должна прибавиться здесь к его обучению, о том, как изменится теперь его жизнь и как сильно будет отличаться от той жизни, которую они планировали для него. «Да, мы действительно потеряли что-то», — проговорила она. Она взглянула направо на склон, поросший дрожащими на ветру серо-зелеными кустами с пыльными листьями и ветвями, похожими на когтистые лапы. Мрачно-темное небо нависало над самым склоном, как огромная клякса. Молочно-белый свет аракийского солнца придавал пейзажу серебристый оттенок. Свет этот напоминал блеск Криса, спрятанного сейчас у нее на груди. «Какое темное небо!» — сказала она. «Отчасти это объясняется очень низкой влажностью», — пояснил Юэ. «Вода!» — раздраженно сказала Джессика. «Куда ни посмотри, все здесь напоминает о недостатке воды». «Это и есть тайна Аракиса», — отозвался он. «То, почему тут так мало воды? Почвы сложены из вулканических пород. Можно назвать дюжину различных причин. Есть лед в полярных шапках. В пустыне, насколько мне известно, бурить нельзя. Бури и песчаные приливы уничтожат оборудование, прежде чем оно будет установлено и запущено, если, конечно, черви не доберутся до него еще раньше. И ни разу им не попадались признаки воды. Но тайна, настоящая тайна, Веллингтон, это колодцы, пробуренные во впадинах и чашах. Вы читали о них?» «Да. Сначала тоненькая струйка, потом ничего», — ответил он. «Но, Веллингтон, в этом-то и есть тайна. Вода была там, потом она иссякала, и больше ее никогда не было. Но затем рядом бурят новую скважину, и происходит то же самое. Сначала струйка, потом ничего. Неужели никто не заинтересовался этим?»
2: «В самом деле странно», — согласился Юэ. «Вы подозреваете участие биологического фактора? Но разве он не проявился бы в пробах грунта?»
1: «Проявился бы? Как? Инородное растительное или животное вещество? Кто распознал бы его?» Она снова повернулась к обрыву. «Вода не останавливается. Что-то останавливает ее. Так мне кажется».
2: «Возможно», — кивнул Юэ. «Харконнены закрыли множество источников информации об Аракисе. Быть может, у них были на то причины».
1: «Какие?» — спросила она.
2: «И вот еще что. Атмосферная влага, да, ее немного, но она есть. Она дает большую часть добываемой воды, которую собирают ветровыми ловушками и осадителями. Откуда эта влага в атмосфере?»
1: «Полярные шапки, возможно.
2: Холодный воздух не примет много влаги. За Харконненской завесой здесь скрыто многое, требующее тщательного расследования. И не все из этого напрямую связано с пряностью».
1: «Мы действительно опутаны Харконненской завесой», — проговорил Юэ. «Возможно, мы даже...» Он оборвал себя, заметив напряжение, возникшее в ее взгляде, обращенном на него. Что-нибудь не так?
2: «То, как вы сказали Харконненской», — ответила она, — «даже герцог не произносит это имя с такой ненавистью. Я не знала, что у вас есть личные причины так ненавидеть их, Веллингтон».
1: «Великая мать!» — пронеслось у него в сознании. «Я так и вызвал ее подозрения. Теперь мне пригодятся все уловки, каким меня учила моя Уанна. Остается единственный путь сказать ей правду, насколько это возможно.
2: Вы не знаете, что моя жена, моя Уанна...» Он свел плечи, не в силах продолжать из-за комка в горле. Наконец сумел выдавить: «Они...» Нет, он не мог говорить. Его охватила паника, он зажмурил глаза, испытывая боль в груди и почти ничего больше не чувствуя и не видя, пока его плеча не коснулась рука. «Простите меня», — сказала Джессика, — «я не хотела тревожить старую рану».
1: «Эти скоты», — подумала она. «Его жена была Бене Гессерит, по нему это отчетливо видно, и очевидно, что Харконнены убили ее». Вот еще одна несчастная жертва, привязанная к Атрейдисам в шереме ненависти.
2: «Простите», — сказал Юэ, — «я не могу говорить об этом». Он открыл глаза, разрешая печали охватить себя. Печаль, по крайней мере, была подлинной.
1: «Веллингтон, мне право жаль. Простите, что мы привезли вас в это ужасное место», — сказала она.
2: «Я приехал сюда по доброй воле», — отозвался он. И это тоже была правда.
1: «Но вся эта планета — Харконненская ловушка. Вы же должны это понимать. Нужно нечто большее, чем простая ловушка, чтобы поймать герцога Лета». И это тоже было правдой.
2: «Наверное, мне следовало бы быть более уверенной в нем», — вздохнула Джессика. «Он прекрасный тактик».
1: «Мы вырваны с корнем из нашей почвы», — проговорил он. «Вот почему нам так тяжело».
2: «А как легко убить вырванное с корнем растение», — сказала Джессика, «особенно когда оно пересажено на враждебную почву».
1: «Вы уверены, что почва враждебна нам?»
2: «Когда здесь узнали, сколько людей добавляет герцог к местному населению, вспыхнули водяные бунты», — сказала она. «И они прекратились только тогда, когда люди узнали, что мы устанавливаем новые ветровые ловушки и конденсаторы, чтобы покрыть расход воды на содержание наших людей».
1: «Но здесь воды достаточно для поддержания жизни лишь определенного количества людей», — возразил он. «И люди знают, что когда на планете с ее ограниченными запасами воды появляются лишние рты, цены на воду растут, и самые бедные вымирают». Но герцог решил эту проблему, поэтому из водяных бунтов отнюдь не следует, что люди все время будут настроены к нему враждебно.
2: «А охрана?» — сказала она.
1: «Повсюду охрана.
2: И силовые поля. Куда ни взглянешь, повсюду мерцают силовые щиты. На Каладане мы жили не так».
1: «Погодите немного, дайте этой планете шанс», — сказал он.
2: Джессика продолжала смотреть в окно. «Я чувствую здесь запах смерти», — наконец проговорила она. «Хават прислал сюда батальон своих агентов задолго до квартирьеров. Стражники снаружи — его люди, грузчики — его люди. Из казны безо всяких объяснений изымаются громадные суммы. Их размеры могут означать только одно — взятки на самом высшем уровне».
1: Она покачала головой. «Куда бы ни пришел Суфир Хават, следом появляются обман и смерть».
2: «Вы возводите напраслину на беднягу».
1: «Напраслину? Я же его хвалю. Смерть и обман — это все, на что мы еще можем надеяться. Просто я не заблуждаюсь относительно методов Суфира».
2: «Вам стоило бы отвлечься каким-нибудь делом», — покачал головой Юэ.
1: «Не оставляйте себе времени для таких тягостных дел.
2: А я что делаю почти все время, Веллингтон? Я секретарь герцога, и это такое дело, что каждый день я узнаю о все новых опасностях, Даже он сам не подозревает, что я знаю о них. Она сжала губы и, помолчав, добавила. Иногда я спрашиваю себя, какую роль в том, что он выбрал меня, сыграла моя подготовка как Бене Гессерит. Что вы имеете в виду? Он поразился ее циничному тону горечи, которую она никогда не выказывала раньше. «Не думаете ли вы, Веллингтон, — промолвила Джессика, — что куда безопаснее иметь секретаршу, привязанную любовью к своему патрону? Вряд ли это достойная мысль, Джессика». Упрек вырвался у него сам собой и поэтому прозвучал очень естественно. Невозможно было усомниться в том, как относится герцог к своей наложнице. Достаточно увидеть, как он взглядом следует за ней. Она вздохнула. «Вы правы, это в самом деле недостойно». Она стояла, обхватив себя за плечи и прижав к телу Крис в ножнах, думая о том незавершенном деле, символом которого он был. «Скоро здесь прольется кровь. «Много крови», — сказала она, — «Харконнены не успокоятся, пока не погибнут сами или не уничтожат герцога. Барон не может забыть, что Лето кузен императора, пусть и отдаленный, а титул Харконненов куплен на миллиарды коам. Но главное — это яд, отравляющий глубины его сознания, память о том, что когда-то, после Каринской битвы, Атрейдис изгнал Харконнена». «За трусость! Старинная вражда!» — пробормотал Юэ. На мгновение он ощутил разъедающее прикосновение ненависти. Старинная вражда поймала его в свои сети, убила его у Анну или, что еще хуже, оставила ее в руках харконненских мучителей. И пытки будут продолжаться, пока ее муж не заплатит запрошенную палачами цену. Старинная вражда поймала его, и эти люди — часть этого отвратительного дела. Какая злая ирония в том, что такая смертоносная мерзость расцвела именно здесь, на Аракисе, единственном во Вселенной источнике меланжа, продлевающей жизнь и дарующей здоровье. «О чем вы думаете?» — спросила она. «Я думаю о том, что сейчас декаграмм пряности стоит 620 тысяч соляриев, и это не на черном рынке, а вполне официально. На такие деньги можно купить многое». «Жадность коснулась даже вас, Веллингтон». «Это не жадность». «А что?» Он пожал плечами. «Тщетность». Взглянув на Джессику, он после небольшой паузы спросил: «Вы помните, какой был вкус у пряности, когда вы попробовали ее в первый раз?» «Она напоминала корицу». «Но вкус ни разу не повторялся», — заметил Юэ. «Она как жизнь. Каждый раз предстает в новом обличье. Некоторые полагают, что меланжа вызывает так называемую реакцию ассоциированного вкуса. Иначе говоря, организм воспринимает ее как полезное вещество и, соответственно, интерпретирует ее вкус как приятный. Это эйфорическое восприятие. И, подобно жизни, пряность никогда не удастся синтезировать, создать ее точный искусственный аналог. Я думаю, что нам, возможно, было бы мудрее стать отступниками, уйдя за пределы досягаемости империи», — сказала Джессика. Он понял, что она его не слушала, и подумал: «В самом деле, почему она не склонила герцога к этому? Она могла бы заставить его сделать практически все, что угодно». Он быстро проговорил. Быстро, потому что менял предмет разговора, и проблем с правдой не должно было возникнуть. «Не сочтите за дерзость, Джессика, можно задать вам личный вопрос?» Она оперлась о подоконник, почувствовав необъяснимый укол беспокойства. «Ну, разумеется, вы же мой друг. Почему вы не заставили герцога жениться на вас?» Она резко обернулась, вскинула голову, пристально взглянула ему в глаза. «Не заставила его жениться на мне? Но...» «Мне не следовало задавать этот вопрос», — сказал он. «Нет, почему же?» — она пожала плечами. На то есть достаточно веская политическая причина. До тех пор, пока мой герцог остается неженатым, у некоторых великих домов сохраняется надежда на породнение с ним. И... Она вздохнула. И кроме того, принуждение людей, подчинение их своей воле, приводит к циничному отношению к человечеству в целом. А такое отношение разлагает все, чего касается. Если бы я склонила его к этому, это было бы не его поступком.
1: «Эти слова могла бы сказать и моя Оанна», — пробормотал он. И это тоже было правдой. Он приложил руку ко рту, судорожно сглотнул. Никогда он не был так близок к признанию, к разоблачению своей тайной роли.
2: Джессика заговорила снова, разрушив мгновение, когда признание готово было сорваться. И кроме того, Веллингтон в герцоге словно бы два человека. Одного из них я очень люблю. Он обаятельный, остроумный, заботливый, нежный. Словом, в нем есть все, чего только может пожелать женщина. Но другой человек, холодный, черствый, требовательный и эгоистичный, суровый и жесткий, даже жестокий, как зимний ветер. Это человек, сформированный его отцом. Ее лицо исказилось. Если бы только этот старик умер, когда родился Лето.
1: В наступившем молчании слышно было, как шевелит занавески струя воздуха от вентилятора. Наконец она глубоко вздохнула и сказала: «Лето прав, здесь комнаты уютнее, чем в других частях дома». Она повернулась, окидывая комнату взглядом. «А теперь извините меня, Веллингтон. Я хотел бы еще раз обойти это крыло перед тем, как распределять помещение». Он кивнул: «Разумеется». И подумал: «Если бы был хоть какой-нибудь способ избежать того, что я должен сделать».
2: Джессика опустила руки, пересекла комнату и на мгновение остановилась в нерешительности на пороге, а потом все-таки вышла, ничего не спросив. «В течение всего разговора он что-то скрывал, что-то утаивал», — думала она. «Несомненно, он боится расстроить меня. Он славный человек». И снова заколебалась, почти уже повернула обратно, чтобы вызнать, что же скрывает Юэ. Но это только пристыдило и испугало бы его. Да, он испугался бы, что я так легко читаю в его душе. Мне следует больше доверять своим друзьям.

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Многие отмечали быстроту, с которой Муаддиб усвоил уроки Аракиса и познал его неизбежности. Мы, Бене Гессерит, разумеется, знаем, в чем основа этой быстроты. Другим же можем сказать, что Муаддиб быстро учился, потому что прежде всего его научили тому, как надо учиться. Но самым первым уроком стало усвоение веры в то, что он может учиться, и это основа всего. Просто поразительно, как много людей не верят в то, что могут учиться и научиться, и насколько больше людей считают, что учиться очень трудно. Муаддиб же знал, что каждый опыт несет свой урок. Принцесса Ирулан. Человечность Муаддиба. Пауль лежал в постели и притворялся спящим. Спрятать в руке таблетку доктора Юэ, сделав вид, что глотаешь ее, было проще простого. Пауль подавил смешок. Даже мать поверила, что он спит. Он хотел было вскочить и попросить у нее разрешения осмотреть дом, но понял, что она этого не одобрила бы. Слишком все сумбурно, слишком еще не улажено. Нет, лучше притвориться. Если я тихонько уйду без спроса, то о непослушании речи нет, ведь и запрета не было. Кроме того, я же никуда не выйду из дома, а в доме безопасно. Он слышал, как мать в соседней комнате беседует с Юэ. Слова доносились невнятно. Что-то о пряности, о Харконненах. Голоса раздавались.

другая управляла температурой. Пауль беззвучно сел в постели. Слева от кровати у стены стоял высокий книжный шкаф. Его можно было отодвинуть от стены, открыть потайной кабинетец с боковыми ящиками. Ручка двери в холл была выполнена в виде штурвала орнитоптера. Комната выглядела так, словно была специально предназначена соблазнить и завлечь его. Комната и вся планета. Он подумал о книгофильме, который показал ему Юэ. «Аракис. Его императорского величества ботаническая испытательная станция». Старый книгофильм, сделанный еще до открытия пряности. Названия проносились в сознании Пауля, каждое с изображением, запечатленным в памяти мнемонической пульсации. Сагуаро, ослиный куст, финиковая пальма, песчаная вербена, вечерняя примула, бочоночный кактус, фимиамовый куст, дымное дерево, криозотовый кустарник, лисица-финек, пустынный ястреб, кенгуровая мышь или аракийский тушканчик. Названия и изображения, многие из которых пришли из далекого земного прошлого человечества, но и множество таких, каких не найти во всей Вселенной, только здесь, на планете Аракис. Так много нового, о чем надо узнать поподробнее, например, пряность и песчаные черви. В соседней комнате закрылась дверь. Это ушла мать. Пауль слышал ее легкие шаги через холл. Доктор Юэ, конечно, найдет себе что-нибудь почитать и останется в комнате. Самое время отправляться на разведку. Пауль соскользнул с кровати и направился к хитроумному книжному шкафу с тайником. Услышав за спиной какой-то звук, он обернулся. Резное изголовье отошло вниз, точно у того места, где он только что лежал. Пауль замер, и неподвижность спасла ему жизнь. Из-за отошедшей панели выскользнул крохотный охотник-искатель. Машинка не более 5 сантиметров длиной, Пауль сразу узнал ее. Распространенное оружие ассасинов, с раннего детства хорошо знакомое любому ребенку из правящих домов. Металлическая игла управлялась скрывавшимся где-то поблизости убийцей. Она отыскивала живое движущееся тело, вонзалась в него и, прорезая себе путь вдоль нервных путей, добиралась до ближайшего жизненно важного органа. Искатель приподнялся и, зависнув в воздухе, хищно поворачивался вправо-влево, словно вынюхивая добычу. В памяти Пауля всплыли характеристики охотника-искателя, в том числе и недостатки этого устройства. Сжатое силовое поле подвески сильно искажало изображение в миниатюрном телеглазе искателя. Значит, в полутьме спальни оператор не сможет разглядеть свою жертву и будет вынужден ориентироваться на движение, на любое движение, надеясь, что цель выдаст себя. Щит-пояс лежит на кровати. Луч лазера мог бы сбить такую машинку, но лучеметы были слишком дороги и чудовищно капризны. Кроме того, лазерный луч, соприкоснувшись с силовым полем, мог вызвать взрыв, поэтому Атрейдисы предпочитали полагаться на личные щиты и свои ум и ловкость. Сейчас Пауль заставил себя замереть в почти мертвой неподвижности. Он понимал, что может полагаться только на себя, на ум и ловкость. Охотник-искатель поднялся еще на полметра и, словно струясь в полосках слабого света, пробивающегося сквозь жалюзи, поисковым зигзагом пошел от стены к стене через комнату, деля ее на уменьшающиеся квадраты. «Надо попытаться схватить эту штуку», — решил Пауль. «Из-за поля подвески она снизу как будто скользкая, так что надо хватать ее покрепче». Машинка опустилась полуметром ниже, повернула влево, покружила над кроватью. Слышно было ее слабое гудение. Интересно, кто им управляет? Он ведь должен быть совсем рядом. Можно было бы позвать доктора Юэ, но эта штука убьет его, едва он откроет дверь. Дверь в холл за спиной Пауля скрипнула. Кто-то постучал и открыл ее. Охотник-искатель метнулся мимо Пауля на движение. Правая рука юноши взметнулась

0: и схватила смертоносную игрушку. Та гудела, дергалась и изгибалась, но он изо всех сил сжимал кулак. Затем Пауль с размаху ударил штуковину клювом о металлическую дверную панель. Носовой телеглаз с хрустом разбился, и искатель бессильно замер в его руке. Но Пауль не выпускал его, на всякий случай. Пауль поднял взгляд и встретился с широко открытыми, сплошь синими глазами Shadow Mapes. «Ваш отец послал за вами», — сказала она. «В холле вас ждет охрана». Пауль кивнул, удивленно разглядывая незнакомую женщину в мешковатом буром платье. Та же смотрела теперь на предмет в его руке. «Я слышала о таких штуках», — сказала она. «Она бы меня убила, да?»
1: Ему пришлось глотнуть, прежде чем он смог говорить. «Ее целью был я.
0: Но она летела в меня, потому что вы двигались.
1: Любопытно, кто она такая?»
0: «Значит, вы спасли мне жизнь.
1: Я спас нас обоих.
0: Вы могли бы спастись, и если бы позволили ей убить меня».
1: «Кто вы?» — спросил он.
0: «Shadow Mapes, домоправительница».
1: «Как вы узнали, где меня искать?»
0: «Ваша мать мне сказала. Я встретила ее на лестнице, ведущей в колдовскую комнату. Это тут, рядом, по коридору».
1: Она махнула рукой куда-то направо.
0: «Там ждут люди вашего отца».
1: «Люди Хавата», — подумал Пауль. «Надо найти оператора этой штуки». «Пойдите к ним», — распорядился он. «Скажите им, что я поймал в доме охотник-искатель, и что они должны обыскать дом и найти оператора. Пусть немедленно блокируют все выходы из дома и ближайшие подходы. Они знают, что делать. Оператор наверняка не из наших людей». И тут же подумал. «Может быть, это она?» Но он знал, что нет. Когда женщина вошла, искателем кто-то еще управлял.
0: «Прежде чем выполнить вашу просьбу, человечек», — проговорила она, — «я хочу, чтобы между мною и тобой все было ясно. Вы возложили на меня долг воды, хотя я и не уверена, что хотела бы нести такое бремя. Но мы, фримены, платим свои долги, и белые, и черные долги. И нам известно, что среди ваших людей есть предатель. Кто он, мы не знаем. Но в том, что предатель есть, уверены. Может быть, это его рука направляла этот летающий нож».
1: Пауль воспринял все это в молчании. «Предатель». И прежде чем он успел сказать что-нибудь, странная женщина повернулась и почти выбежала из комнаты. Он хотел было вернуть ее, но понял, что она оскорбилась бы. Было в ее манерах что-то такое. Она сказала ему все, что знала, и пошла выполнять его просьбу. Сейчас дом наводнят люди Хавата. Мысль его переключилась на другие странности этой странной беседы. Колдовская комната. Он посмотрел туда, куда показывала Мейпс.
0: «Мы фримены».
1: Значит, это была фрименка. Он на мгновение отвлекся от размышлений, чтобы с помощью мнемонического приема запомнить лицо, сморщенное, как чернослив, темно-коричневое обветренное лицо, глаза, синее на синем. К этому образу он прикрепил бирку «Shadow Mapes». Все еще сжимая в руке разбитый охотник-искатель, Пауль вернулся в свою комнату, левой рукой поднял с кровати щит, надел его и выбежал в коридор, налево, на бегу застегивая пряжку. Она сказала, что мать где-то здесь. Тут должна быть лестница в колдовскую комнату. Что поддерживало леди Джессику во времена испытаний? Задумайтесь над притчей Бена Гессерит, и тогда вы, возможно, поймете. Любая дорога, пройденная до конца, приводит в никуда. Чтобы убедиться, что гора — это гора, незачем взбираться высоко. Хватит и небольшого подъема, ибо с вершины гора не видна. Принцесса и Рулан, Муаддиб, семейные комментарии. В конце южного крыла Джессика обнаружила металлическую винтовую лестницу, поднимающуюся к овальной двери. Оглянувшись на коридор, она опять повернулась к двери. Странно. Овал. Необычная форма для двери в доме. В окнах под лестницей Джессика видела огромное белое солнце Аракиса, катящееся к вечеру. Длинные тени пронзили коридор. Она внимательно оглядела лестницу. В ярком боковом свете были отчетливо видны комочки высохшей земли, приставшие к металлическим ступеням. Джессика положила руку на перила и двинулась вверх. Перила холодили ладонь. Поднявшись, она увидела, что у двери нет ручки. На ее месте было только небольшое углубление. «Вряд ли это дактизамок», — подумала она. «Ведь дактизамок делается под форму ладони и папиллярные линии одного только владельца». Тем не менее, углубление походило на дактизамок. А как ее учили в школе Бене-Гессерит, любой дактизамок можно открыть. Джессика оглянулась, удостоверилась, что за ней никто не следит, приложила ладонь к углублению в двери, обернулась и увидела скользящую к лестнице Мейпс. «В большой зал пришли какие-то люди, и говорят, что герцог прислал их за молодым господином Паулем», — сообщила Мейпс. «Они показали герцогскую печать, и охрана их узнала». Она взглянула на дверь и снова на Джессику. «А она осторожна, это Мейпс. Хороший знак». «Пауль в пятой комнате отсюда по коридору, в маленькой спальне», — показала Джессика. «Если тебе не удастся разбудить его сразу, позови доктора Юэ, он в соседней комнате. Возможно, придется сделать стимулирующую инъекцию». Мейпс снова бросила странный взгляд на овальную дверь, и Джессике показалось, что на лице домоправительницы промелькнуло отвращение. Однако, прежде чем Джессика успела спросить, что скрывается за этой дверью, Мейпс уже удалялась по коридору. «Хават проверил это место, так что здесь не может быть чего-либо особенно опасного». Она толкнула дверь. Та подалась внутрь, открыв ее взору крохотное помещение с такой же овальной дверью в противоположной стене, только со штурвальной кремольерой вместо ручки. «Воздушный шлюз?» — удивилась Джессика. Она заметила валяющуюся на полу шлюзовой камеры подпорку для двери. На подпорке красовался личный значок Хавата. Дверь оставили открытой. Подперли, а потом кто-то, скорее всего, случайно выбил подпорку, не сообразив, что дверь закроется на дактизамок. Джессика шагнула через высокий порог. «Зачем бы в доме шлюз?» — спросила она себя. Ей внезапно пришла в голову мысль о каких-то экзотических существах, нуждающихся в особом микроклимате. Особый микроклимат. На Аракисе, где в орошении нуждались даже самые засухоустойчивые инопланетные растения, это могло иметь особый смысл. Дверь за ее спиной начала закрываться, но Джессика удержала ее и надежно подперла. Затем вернулась к внутренней двери и увидела над штурвалом вытравленную на металле почти незаметную надпись. Надпись была сделана на галакте. «О человек! Здесь находится прекрасная часть творения Божия. Так смотри и учись любить совершенство твоего Всевышнего друга». Джессика нажала на колесо, штурвал повернулся влево, и дверь открылась. Легкий ветерок коснулся ее щеки, пошевелил волосы. Воздух был явно другой, какой-то более густой, ароматный. Она распахнула дверь и увидела густую зелень, пронзенную золотым солнечным светом. «Желтое солнце?» — удивилась она, потом поняла. «Ну да, конечно, цветное стекло — фильтр». Когда она перешагнула порог, дверь за ее спиной затворилась. Оранжерея влаголюбивых растений. «Уголок влажной планеты», — прошептала она. Повсюду стояли растения в катках и коротко подстриженные деревья. Она узнала мимозу, цветущую айву, сандаги, зеленоцветную пленисценту, бело-зеленые полосатые акарсу, розы. Даже розы. Она склонилась над огромным розовым цветком, вдохнула его аромат. и только тут осознала, что с того момента, как дверь открылась, она слышит какой-то ритмический шум. Джессика раздвинула густую листву и увидела центральную часть оранжереи. Там, из металлической чаши, бил небольшой фонтан, образуя как бы прозрачный купол. Привлекший ее звук был дробным стуком воды о чашу. Джессика быстро проделала короткий ритуал очищения чувств и начала методично обследовать комнату, обходя ее по периметру. Комната была размером 10 на 10. По расположению ее над концом коридора и по некоторым небольшим отличиям в ее конструкции Джессика догадалась, что комнату пристроили над крышей этого крыла здания спустя очень много времени после завершения самого дворца. Она остановилась на южном конце комнаты перед широким окном желтого стекла и оглянулась. Практически все пространство комнаты занимали экзотические влаголюбивые растения. Среди растений что-то зашелестело. Джессика настороженно застыла, но это был всего лишь примитивный сервок с часовым механизмом, оснащенный поливочным шлангом. Рука-рычаг со шлангом поднялась, из раструба вырвалась россыпь мелких брызг. Она ощутила влагу на лице. Шланг убрался, и Джессика увидела, что поливала машинка. Папоротниковое дерево. В этой комнате всюду была вода, и это на планете, где вода была драгоценнейшим соком жизни. Воду в этой оранжерее расходовали так демонстративно, что это уязвило Джессику до глубины души. Она взглянула на солнце, желтое через окно фильтр. Солнце низко висело над иззубренным горизонтом, над скалами, образовавшими длинную горную цепь, которую здесь называли барьерной стеной. Светофильтры. Чтобы превратить белое солнце в более мягкое, знакомое. Кто мог устроить здесь такое место? Лето? Вполне в его духе преподнести мне такой сюрприз, но... У него не было времени, и он слишком занят своими делами. Она припомнила один доклад, в котором, помимо прочего, упоминалось, что многие аракинские дома имели герметически закрывающиеся окна и двери, чтобы сохранить, собрать и использовать вторично влагу внутреннего воздуха. Лето говорил, что во дворце такие меры не принимались умышленно, чтобы продемонстрировать богатство и могущество. Окна и двери предохраняли лишь от проникновения внутрь пыли. Но эта комната выражала то же самое куда сильнее, чем простое отсутствие герметичных внешних дверей. Она прикинула, что эта комната отдыха расходовала столько воды, сколько хватило бы для поддержания жизни тысячи жителей Аракиса, а может и больше. Джессика прошлась вдоль всего панорамного окна, по-прежнему рассматривая комнату, и только тогда заметила металлическую пластину, укрепленную рядом с фонтаном примерно на высоте обычного стола. На ней лежали белый блокнот и стело, полускрытые нависающим веерообразным листом. Она подошла, отметив, что на металле стоит сегодняшняя печать Хавата, и прочла записку на верхнем листе. «Леди Джессики». Пусть эта комната доставит вам такое же удовольствие, какое она доставляла мне. Позвольте ей напомнить вам урок, который преподали нам наши общие учителя. Близость желаемого вводит в искушение и склоняет к излишествам. На этом пути лежит опасность. С наилучшими пожеланиями, Марго, леди Фенринг. Джессика кивнула, вспомнив, что лето... называл бывшего полномочного представителя императора на Аракисе графом Фенрингом. Однако скрытое в записке сообщение требовало немедленного внимания, особенно учитывая, что писавшая записку явно тоже принадлежала к Бене Гессерит. Мимоходом кольнула горькая мысль. Граф женился на своей леди. Она ему жена, не наложница. «Эта мысль...» промелькнула у Джессики, когда она уже склонилась над столом, пытаясь найти спрятанное послание. Оно наверняка где-то здесь. В записке была кодовая фраза, с которой всякая сестра Бена Гессерит, не связанная особым приказом своей школы, должна была обратиться к другой, чтобы предупредить о какой-то угрозе. На этом пути лежит опасность. Джессика ощупала блокнот сзади, пытаясь найти выдавленные точки кода. Ничего. Ее ищущие пальцы пробежали по краю блокнота. Ничего. Она положила блокнот на прежнее место. Ее не покидало чувство, что послание необходимо отыскать безотлагательно. Возможно, что-нибудь в том, как положен блокнот. Но Хават, осматривавший комнату, несомненно передвигал блокнот. Джессика взглянула на нависающий над блокнотом лист. Лист. Она провела пальцем по нижней поверхности листа. Так и есть. Пальцы нащупали еле заметные кодовые точки. Джессика без труда, всего раз проведя по точкам, прочла и расшифровала послание. Ваш сын и герцог Лето находятся в опасности. Одна из спален рассчитана на то, чтобы завлечь вашего сына. Ха спрятали в ней смертоносные ловушки, но так, чтобы все они могли быть сравнительно легко обнаружены, кроме одной, которая может ускользнуть от вашего внимания. Джессика подавила побуждение немедленно броситься в спальню сына. Сначала следовало дочитать послание. Ее пальцы заспешили по точкам. Точная природа угрозы мне неизвестна, но это что-то связанное с кроватью. Угроза же вашему герцогу исходит от изменника из доверенных лиц или приближенных. Ха обещала дать вас своему фавориту в качестве награды. Насколько мне известно, эта оранжерея безопасна. Простите, что не могу сообщить больше. Мои источники информации скромны, потому что мой граф не служит Ха, писала в спешке МФ. Джессика оттолкнула лист и уже собиралась помчаться к Паулю, но тут дверь шлюза распахнулась. В оранжерею ворвался Пауль, сжимающий что-то в правой руке. Он захлопнул за собой дверь, огляделся, увидел мать, подошел, отбрасывая с пути листву, увидел фонтан и сунул кулак с зажатым в нем предметом под падающую воду. «Пауль!» Она схватила его за плечи, тревожно глядя на его руку. «Что это такое?» Он ответил: «Небрежно». Но она уловила в его голосе напряжение. «Охотник-искатель. Поймал его в комнате и разбил ему нос, но хочу быть уверенным. От воды его наверняка закоротит». «Окуни его!» — скомандовала она. Вскоре она сказала: «Руку можешь вынуть, а эту штуку оставь в воде». Пауль вытащил руку, стряхнул капли воды, не отрывая взгляда от металлической штуковины в чаше фонтана. Джессика отломила черенок пальмового листа, ткнула им в смертоносное жало. Охотник был мертв. Она уронила черенок в воду, посмотрела на сына. Его глаза обегали комнату с тем особым вниманием, которое было так хорошо знакомо Джессике. Путь Бена Гессерит. «Это место, по-моему, что-то скрывает», — сказал он. «У меня есть основания считать его безопасным», — возразила Джессика. «Мою комнату тоже считали безопасной. Хават говорил...» «Это же был охотник-искатель», — напомнила она. «Значит, кто-то управлял им, кто-то в доме». «У дистанционного управления этим оружием ограниченный радиус действия, и его могли спрятать здесь уже после осмотра Хавата». Но, сказав это, она подумала о послании на листе. «От изменника из доверенных лиц или приближенных?» «Но это не Хават». «О, конечно, не Хават». «Люди Хавата сейчас прочесывают дом», — сообщил Пауль. «Этот искатель чуть не убил старуху, которая пришла меня разбудить». «Ее зовут Шэдоут Мэйпс», — сказала Джессика. «Твой отец вызвал тебя, чтобы...» «Это подождет», — отмахнулся Пауль. «Так почему ты считаешь эту комнату безопасной?» Джессика указала на записку и пересказала ее содержание. Пауль немного расслабился. Но сама Джессика оставалась внутренне напряженной. «Милостивая мать, охотник-искатель! Ей пришлось привлечь всю свою подготовку, чтобы не поддаться приступу истерической дрожи». Пауль сказал, как бы между прочим, констатируя факт: «Конечно, это Харконнена. Нам придется их уничтожить». В этот момент в дверь постучали. Условный стук кого-то из людей Хавата.
0: «Войдите», — разрешил Пауль.
1: Дверь распахнулась, и в помещение, склонившись, вошел высокий офицер в мундире Атрейдисов и с эмблемой службы Хавата на фуражке.
0: «Вы здесь, господин», — с облегчением сказал он. «Домоправительница так и сказала, что вы, наверное, здесь».
1: Он огляделся и продолжил. «В подвале мы нашли глухой закуток и поймали прятавшегося там человека. У него был пульт управления искателем».
0: «Я желаю принять участие в его допросе», — заявила Джессика.
1: «Простите, миледи, взять его не удалось, он мертв».
0: «Наша ошибка».
1: «И ничего, почему его можно было бы опознать?» — спросила она.
0: «Пока мы не нашли ничего, миледи».
1: «Он иракиец?» — спросил Пауль.
0: Джессика одобрительно кивнула. «Правильный вопрос».
1: «Похож на иракийца, во всяком случае», — ответил охранник. «Судя по всему, его запрятали там больше месяца назад и оставили дожидаться нашего прибытия. Вчера мы проверяли подвал, но камень и раствор, там, где он проник в подвал, были не тронуты. Готов ручаться своей репутацией».
0: «Никто не сомневается, что вы проверяли дом тщательно», — успокоила его Джессика.
1: «Я сомневаюсь, миледи. Надо было проверить все там акустическим зондом».
0: «Надо полагать, сейчас вы именно это и делаете», — сказал Пауль.
1: «Да, господин.
0: Сообщите отцу, что мы задерживаемся».
1: «Будет исполнено немедленно, господин».
0: Он взглянул на Джессику.
1: «Согласно приказу Хавата, в подобных ситуациях молодого господина следует припроводить в безопасное место и надежно охранять».
0: Его глаза снова обежали оранжерею.
1: «Тут достаточно безопасно?»
0: «У меня есть основания считать это место безопасным», — ответила Джессика. «И Хават, и я ее проверили».
1: «Тогда я выставлю охрану рядом с этим помещением, пока мы не проверим еще раз весь дом».
0: Он поклонился Джессике, отдал честь Паулю, вышел и закрыл за собой дверь.
1: Пауль прервал внезапно нависшее молчание.
0: «Может, стоит позже нам самим проверить дом? Ты можешь заметить то, что другим никогда не увидеть».
1: «Я не проверила еще только это крыло», — отозвалась она. «Оставила его напоследок, потому что
0: Хават лично его осматривал», — докончил Пауль.
1: Джессика метнула в него вопросительный взгляд.
0: «Ты подозреваешь Хавата?»
1: «Нет, но он уже не молод, и он переутомился. Можно было бы снять с него часть нагрузки».
0: «Это только обидело бы его и повредило его работе», — возразила Джессика.
1: «К тому же теперь, когда Хават узнал о случившемся, в это крыло и муха не пролетит. Он будет чувствовать себя виноватым и...»
0: «Но мы должны принять и свои собственные меры», — сказал Пауль.
1: «Хават верой и правдой служил трем поколениям Атрейдисов», — ответила Джессика.
0: «Он достоин всего уважения и доверия, которыми мы можем заплатить ему, и еще много большего».
1: «Когда отец недоволен каким-нибудь твоим поступком», — хмыкнул Пауль,
0: — «он говорит «Бене Гессерит», таким тоном, словно это ругательство».
1: «И что же во мне не нравится твоему отцу?»
0: «Ну, в частности, ему не нравится, когда ты с ним споришь».
1: «Ты не твой отец, Пауль».
0: И Пауль подумал, «это сильно обеспокоит ее, но я должен рассказать ей, что говорила эта Мейпс относительно предателя среди нас».
1: «Что ты скрываешь, Пауль?» — спросила Джессика.
0: «Это совсем на тебя не похоже».
1: Он пожал плечами и подробно пересказал свой разговор с Мейпс.
0: А Джессика подумала о послании на листе и, неожиданно решившись, показала лист Паулю и прочитала зашифрованное сообщение.
1: «Надо немедленно сообщить отцу», — сказал Пауль.
0: «Я пошлю ему шифрограмму».
1: «Нет», — возразила Джессика, — «придется подождать, пока ты не останешься с ним наедине. Чем меньше людей будет об этом знать, тем лучше».
0: «Ты хочешь сказать, что мы никому не можем доверять?»
1: «Дело не совсем в этом», — объяснила она.
0: «Возможно, так и было задумано, чтобы послание попало к нам. Те, кто оставил его для нас, могли верить, что все это правда. Но что, если единственной целью всего этого было получение нами этого сообщения?»
1: Лицо Пауля оставалось таким же мрачным.
0: «Чтобы ослабить нас, посеяв в наших рядах недоверие и подозрение».
1: «Поэтому ты должен наедине и с величайшей осторожностью рассказать отцу об этой возможности», — кивнула Джессика. «Понимаю». Она повернулась к высокому окну светофильтру и смотрела теперь туда, где на юго-западе садилось солнце Аракиса, желтый из-за стекла шар над изломанной линией скал. Пауль повернулся вместе с матерью. «Я тоже не думаю, что это Хават. Может, Юэ?» «Он не из особо приближенных или особо доверенных лиц», — возразила Джессика. «Кроме того, я могу поручиться, что он ненавидит Харконненов не меньше, чем мы, если не больше». Пауль глядел на скалы, думая: «Это никак не может быть Гурни или Дункан. Кто-то рангом ниже? Нет, невозможно. Они все происходят из семей, которые были нам верны в течение поколений и по веским основаниям». Джессика потерла лоб, ощутив навалившуюся усталость. Сколько же тут опасностей! Она рассматривала ландшафт, желтый от цветного стекла. За герцогской землей раскинулись складские территории. Позади высокой ограды виднелись бункеры, где хранилась меланжа. Вокруг сторожевые вышки-треножники, похожие на испуганных пауков. Отсюда можно было увидеть по меньшей мере 20 таких складских дворов, протянувшихся до самых скал барьерной стены. Окрашенное светофильтром солнце медленно утонуло за горизонтом. Сразу же высыпали звезды. Одна яркая звезда висела так низко над горизонтом, что ее свет как бы дрожал. Она мерцала в четком размеренном ритме. Тик-тик-тик, тик-тик-тик, тик. Она почувствовала, как Пауль пошевелился в темноте рядом с ней. Но Джессика сосредоточилась на этой яркой, одинокой звезде, осознав вдруг, что та висит слишком низко, что свет ее исходит из точки, расположенной ниже кромки скал. Кто-то подавал сигналы. Она попыталась прочесть сообщение, но код был совершенно незнакомым. На равнине под скалами зажигались новые огни, желтые точки на темно-синем, почти черном фоне. И один огонек левее и чуть в стороне от скопления вдруг стал ярче и замигал в ответ первому. Тик-тик-тик, тик-тик-тик-тик, очень быстрый, и погас. Тотчас погасла и фальшивая звезда в скалах. Это были сигналы, и они наполнили ее дурными предчувствиями. «Зачем потребовались огни?» — спросила она себя. «Почему они не могли воспользоваться обычными коммуникаторами?» Ответ был очевиден. Коммуникационная сеть наверняка прослушивалась сейчас агентами герцога Лета. Следовательно, использование световых сигналов могло означать только то, что сигналили его враги, харконненские агенты. Раздался стук в дверь, и они услышали голос человека Хавата. «Все в порядке, господин, миледи. Мы готовы немедленно проводить молодого господина к его отцу».

0: Виктор Калюжняк. Сезон дождей. В доме ощутимо пахло трупом. Бартлби принюхался. Никаких сомнений быть не могло. В своей практике эксперта-криминалиста он успел основательно изучить этот запах, но никогда еще не встречал его вне работы. Проверив карманы, он убедился, что оружием может послужить лишь брелок на ключах. Увесистая медаль, которую Бартлби как-то в детстве выиграл на ярмарке. Глубоко вздохнул и тут же поперхнулся, но сдержал кашель. Он старался не выдать свое присутствие, попутно вспоминая, не слишком ли громко открылась входная дверь. Тем временем из кухни донесся шум. Что-то упало, ударившись о плиточный пол, а следом послышался приглушенный неразборчивый голос. «Воры!» – подумал Бартлби. Но каким образом грабители связаны с трупом, понять так и не смог. Первой в голову пришла мысль вызвать полицию. Но ведь и сам он из полиции. Конечно, криминалисты – это не те лихие парни, которые каждый день сражаются с преступниками, но их регулярно возили на стрельбище. Кроме того, у Бартлби было разрешение на хранение оружия и даже пистолет. На кухне. В морозилке. Он подсмотрел это в каком-то фильме и подумал, что уж там-то действительно никто искать не будет. Схватив со стола в прихожей тяжелую вазу, которую как-то подарила ему мать, Бартлби, осторожно ступая, двинулся на кухню. «Удар тупым предметом по голове», — вспомнилось вдруг Бартлби, отчего он даже на миг остановился и еще раз посмотрел на вазу. Завязавшийся было внутренний спор, тупой предмет, ваза, или все-таки острый, потому как стеклянная, он усилием воли отбросил, вытер об штанину вспотевшую ладонь и тихонько открыл кухонную дверь, которая, минуя все законы жанра, даже не скрипнула. Дядя Нед сидел за столом и поедал вытащенный из морозильника кусок говядины. На полу валялся нож, видимо, сначала им пытались резать, но замороженное мясо никак не поддавалось. Сейчас дядя пытался отгрызть чуть подтаявший кусок, напоминая ребенка с мороженым. Бартлби с неудовольствием отметил, что пол и краешек стола заляпаны кровью. Само поведение родственника не удивляло. Единственная мысль в голове Бартлби была иного рода. 3 года. Он умер 3 года назад. В какой-то момент дядя поднял глаза на все еще сжимающего в руке вазу Бартлби и, улыбаясь кровавой улыбкой, произнес: «Племяш, наконец-то пришел. Извини, я ужинать без тебя сел. Ты уж не злись, я ведь почти год червяками да личинками всякими питаюсь». Бартлби сглотнул и отпустил вазу, успев отметить, что на столе лежал пистолет. «Дядя Нед? Так неожиданно!» Только и смог выдавить Бартлби из себя. Стоит признать, что для 3-летнего трупа дядя сохранился неплохо. Волос, правда, уже не осталось, да и бледность кожи слишком явная, не говоря уже о рваных лохмотьях, в которые был одет мертвец. Грязь, прилипшую к телу, Бартлби воспринял как нечто вполне естественное. «Что, хреново выгляжу?» – по-своему истолковал его взгляд дядя. «Да нет, что ты. Совсем неплохо сохранился за 3 года», – поспешил заверить его Бартлби. «Это потому, что сезон дождей предпочитаю проводить в теплом и уютном месте, в отличие от всяких там снобов, которым белый свет не мил».
1: «Сезон дождей?»
0: «Ну да, завтра начинается. Ты разве не в курсе? Хотя куда тебе? У нас, мертвецов, перед сезоном дождей все кости болят. И вроде бы мертвые, ну куда бы им болеть? Хоть и не особо внимание обращаешь, но что-то зудит внутри, свербит, отвлекает, в общем».
1: «От чего?» – недоуменно спросил Бартлби.
0: «От размышлений. Делать-то больше нечего, только размышлять. Иной раз как новенький к нам попадет, так сразу интерес просыпается. Узнать, что там, как там и откуда сам. Но новости рассказать всего ничего времени надо. Историю жизни послушать, день-два убить можно.
1: А в остальное время что делать?»
2: «Размышлять», — не нашел лучшего ответа племянник.
1: «Вот и я о том же. Ты, племяш, не волнуйся. Сезон дождей закончится, и я назад двину. Я ж понимаю, у тебя своя жизнь, живая, у меня мертвая. Но я думаю, недельки две потерпишь».
2: «Две недели?» — от неожиданности Бартлби вскрикнул.
1: «Ну да, две-три, не больше. Сезон дождей редко дольше идет. Я постараюсь хлопот не доставлять».
0: Бартлби на секунду представил, как он пытается выгнать мертвеца из дома, и ему стало нехорошо. Да и неправильно это — родственников за дверь выставлять, пусть и мертвых. С тяжелым, но еще не успевшим оформиться предчувствием, он поинтересовался. «А в дом ты как попал?»
1: «Через трубу!» — хихикнул дядя. «Как Санта-Клаус!»
0: Ночью, оставив дядю у телевизора, «Мертвым спать ни к чему, мой мальчик!» Бартлби позвонил брату. Моррис снял трубку сразу.
3: «Алло!»
2: «Моррис, это я, Бартлби. Ты можешь считать сумасшедшим, но у меня дома...»
3: «Мертвый дядя Нет»,
0: — закончил за него брат.
2: «Откуда ты знаешь?» Удивлению Бартлби не было предела.
3: «Сезон дождей»,
0: — очень серьезно заметил Моррис.
3: «В позапрошлом году он останавливался у Юджина, а в прошлом у меня. Целый месяц доставал своим присутствием. Я недельку потерпел, а потом снял квартиру в городе и домой заезжал, только чтобы продукты завести. 3 дня после него все отмывал».
2: «Почему ты мне об этом никогда не рассказывал?»
3: «А ты бы поверил?»
0: Бартлби вынужден был признать, что брат прав. До сегодняшнего дня все эти разговоры о потусторонней жизни, оживших мертвецах и прочей мистике он считал чепухой, и, как оказалось, зря.
2: «Моррис, что мне теперь делать?»
3: «Терпеть».
0: Бартлби практически явственно увидел, как Моррис пожимает плечами.
3: «Или сделать, как я, уехать куда подальше».
2: «Дядя обещал вести себя хорошо».
3: «Мне тоже он так говорил. Но все эти бесконечные жалобы на то, что его незаслуженно забыли, что ему мало уделяют внимания, что я неблагодарный родственник, очень быстро приедаются».
2: «Может, он изменился?» — с надеждой спросил Бартлби.
3: «Он при жизни-то почти не менялся. Куда уж тут после смерти. Ладно, я спать. Удачи тебе с ним».
0: «Спасибо». В трубке раздались короткие гудки, которые эхом застучали во вмиг опустевшей голове Бартлби. Разговор с Моррисом не принес утешения, а скорее даже наоборот. При жизни дядя Нет запомнился как человек, целью которого было непрерывное веселье, что не всегда благотворно влияло на окружающих. Нет был большим выдумщиком, но дурное чувство юмора и неумение вовремя остановиться превратили дядю в одну из самых больших опасностей для семьи. Кроме всего прочего, он никогда не предупреждал о своем приезде, но неизменно появлялся с таким ворохом вещей, что становилось понятно, это надолго. Тоже недели на две минимум, которые запросто перерастают в 3, а то и в месяц. Бартлби с тоской подумал о том, что его размеренной и тихой жизни пришел конец. Дядя Нет вдобавок ко всему еще и ужасный неряха, чего стоят только эти кровавые пятна, которые, конечно, пришлось вытирать ему, а не дяде. Бартлби очень любил порядок во всем. Именно тот, который пытаются привить с детства. Параллельно перпендикулярный. Все ровно и на своих местах. Но оставлять дом в компании мертвеца и куда-то переезжать не хотелось. Во-первых, страшно представить, что дядя тут устроит, оставшись в одиночестве. Во-вторых, Бартлби, хоть и не был героем, преодолевать трудности умел. К тому же, стоило хотя бы попытаться. Утром дядя обнаружился на кухне. Старательно поджаривал яичницу. На столе горделиво красовалось блюдце с 2 бутербродами. Один с ветчиной, второй с сыром. Рядом стояла кружка свежесваренного кофе. Аромат корицы витал в воздухе. Бартлби был растроган.
1: Похоже, тихая размеренная жизнь в гробу заставила дядю Нета многое переосмыслить. Возможно, он просто пытался задобрить племянника, но раньше подобного за ним не водилось. Все-таки, что бы там Моррис ни говорил, но ближайшее будущее виделось для Бартлби в новом свете. Даже девушки, которые оставались на ночь, никогда не готовили завтрак.
4: «Вот, племяш, решил тут немного похозяйничать у тебя. Порадовать, так сказать. Получилось?»
1: «Получилось», — признал Бартлби. Дядя расплылся в улыбке, что немного подпортило впечатление. Между зубов торчал кусочек мяса. Тут же, как назло, Бартлби подумал, что ветчину и хлеб дядя трогал руками. Мертвыми руками, если быть точным. Бартлби решил отказаться от бутербродов, как бы аппетитно те ни выглядели. Вот яичница и кофе – другое дело. Насколько он помнил со школы, высокая температура убивает микробов. «Все не так уж и плохо», – подумал он. «Дядя старается, значит, ему не все равно. Может, он что-то и делает не так, но, по крайней мере, пытается».
4: «Давай, налетай!» – весело воскликнул дядя Нет, водружая сковородку на деревянную подставку. «Мне это жареное бесполезно. Нам, мертвецам, только сырое нужно. Для поддержания формы, так сказать».
1: Он нелепо хихикнул, и Бартлби с омерзением вспомнил вчерашнюю сцену с поеданием мяса. Аппетит сразу куда-то испарился, но племянник принялся за еду, стараясь не обидеть дядю. Надо сказать, что яичница получилась знатная. Все, как он любил. Вспомнив, что в морозилке остались только свиные ребрышки, мысленно сделал заметку купить еще сырого мяса. А если дядя голодает и ничего под рукой, кроме Бартлби, не окажется, проверять не хотелось.
4: «Ты сегодня работаешь?»
1: Как бы ненароком поинтересовался дядя. «Ага», — кивнул Бартлби, не замечая подвоха. «А что?»
4: «Ничего такого. Просто хотел поинтересоваться, во сколько тебя ждать. Может, ужин какой сооружу?»
1: «В 5. Если ничего непредвиденного не случится, на этой неделе я в дневную смену работаю».
4: «Понятно».
1: «Тебе не скучно будет?» Бартлби вдруг стало неловко оставлять дядю одного после этого неожиданного завтрака.
4: «Да что ты!» – отмахнулся Нет. «Посмотрю телевизор, почитаю книги. Не возражаешь, если покопаюсь в твоей библиотеке?»
1: «Не возражаю», – улыбнулся Бартлби. «Дом в твоем распоряжении».
4: «Ну, вот и славно!»
1: Уходя на работу, Бартлби насвистывал привязавшийся мотивчик. «Как странно», — думал он. «Никогда бы не поверил, что обрадуюсь поселившемуся у себя дома мертвецу и даже буду находить плюсы в его появлении. Если бы только не этот тошнотворный запах». С запахом действительно было тяжело. Казалось, он пропитал весь дом. Возможно, со временем Бартлби наверняка с ним свыкнется. Может, ему даже будет не хватать этого аромата, когда дядя вернется на кладбище. Но сейчас запах подавлял. Занеся в мысленный список покупок освежитель воздуха, Бартлби выскочил на улицу. Настроение было преотличнейшим, и даже моросящий на улице дождь не мог его испортить. «Сезон дождей», – глубокомысленно пробормотал Бартлби себе под нос. «Знаем, знаем. Мертвецы навещают живых». Дверь открылась, и он ощутил приступ дежавю. В доме все так же пахло трупом, вот только запах усилился. Бартлби подумал, что, наверное, просто отвык от него, пока был на работе. Из зала раздалось дядина:
4: «Ты не можешь со мной так поступить!»
1: Потом чей-то незнакомый голос произнес:
4: «Пришло время платить по счетам!»
1: И Бартлби почувствовал, как огромный камень свалился на сердце, а где-то далеко, в реальном мире, пакеты с продуктами упали на пол. 2 замечательных свиных окорока для дяди, готовый ужин из китайского ресторана для самого Бартлби, 2 бутылок пива, чтобы отметить дядин приезд. Может, мертвые не пьют пиво, но важен сам жест. Бартлби же оценил бутерброды, хотя и не стал к ним притрагиваться. «Посторонний?
4: Дядя пригласил гостей, или пока племянник отсутствовал на работе, кто-нибудь из знакомых заглянул, проходя мимо, и сейчас сидит в компании с трупом? Дядя Нед хорошо сохранился, но нельзя же не заметить, что перед тобой мертвец. А может, это экзорцист или священник? Прознали каким-то образом о произошедшем, через того же Морриса, например, или по каким-то своим каналам, и теперь готовятся к изгнанию дяди в царство мертвых. Последнее наиболее вероятно, учитывая слова, которые донеслись до Бартлби. С тяжелым сердцем и смешанными чувствами, с одной стороны, хорошо, что от дяди можно вот так избавиться, с другой, какой-никакой, родственник, Бартлби тихо прошел в зал. Первое, что бросилось в глаза – блюдо. В блюде лежали какие-то ошметки, в которых по сохранившейся голове и кусочкам шерсти можно было узнать кота. Соседского кота, если быть точнее. Бурый окрас и черная полоска между ушей. Второе, что заметил Бартлби – разложенная на столе монополия. Коробка валялась где-то на антресоли и доставалась от случая к случаю, обычно для дружеских посиделок с коллегами. Третье, самое важное, еще один труп. Тучный мужчина с залысинами и провалившимся носом. Судя по стопке наличности, незнакомец уделывал дядю с большим преимуществом. С финансами у дяди проблема не только при жизни, мрачно отметил Бартлби. Немая сцена, воцарившаяся в зале, была достойна одной из лучших театральных постановок. Мужчина заерзал под пристальным взглядом хозяина дома, отвел мутные тоскливые глаза, пробормотал «Мне, наверное, пора» и поспешил скрыться. Бартлби с облегчением дождался звука закрываемой двери, после чего повернулся к дяде. «Неужели уже пять?» С ничуть не наигранным изумлением поинтересовался тот. «Шесть. Я в магазин еще заезжал». «Не может быть! Что-то мы засиделись, а время так быстро пролетело!» «Что это такое?» мрачно поинтересовался Бартлби. «Гость. Мы играли в монополию. Неприлично приводить гостя в чужой дом, но ты сам сказал, что он в моем распоряжении». «Я имею в виду вот это!» Неожиданно даже для самого себя вскричал Бартлби, указывая на блюдо и отмечая попутно, что впредь нужно быть построже с формулировками. «Ах, это...» — засуетился дядя. «Это... кот. Стивен принес немножечко закуски. Так мило с его стороны». «Он принес его еще живого? Хотя нет, не отвечай. Не хочу слышать! Ничего не хочу слышать! Дядя Нед, лучше молчи!» По внешнему виду мертвеца было понятно, что молчание его вполне устраивало. Бартлби набрал воздуха, чтобы разразиться гневной тирадой, но вместо этого махнул рукой и, ничего не говоря, поднялся в свою комнату. Как-то само собой получилось, что он набрал номер Морриса. «Здравствуй, это Бартлби».
3: «Проблемы?»
4: «Дядя притащил в дом гостя, мертвого».
3: «Быстро он в этот раз. У меня это случилось недели на второй. Я еще с девушкой был. Понимаешь, думал, что наличие дяди как-нибудь смогу объяснить. Пускай мертвый, но сохранился-то он неплохо. А в итоге застал его с тремя друзьями. Они играли в маджонг и были очень недовольны, что пришлось их спровадить. У одного не хватало двух пальцев, а у второго изрядно подъели лицо». «Девушка ничего слышать не захотела, так что больше я ее не видел. А ведь дело шло к свадьбе».
4: «У меня они играли в монополию. Правда, я был один и гость тоже, так что тебе не повезло больше», — признал Бартлби.
3: «Ерунда. Ты же знаешь дядю Нета. Он тебе еще преподнесет сюрприз».
4: Бартлби внутренне содрогнулся. Чего-чего, а сюрпризов ему за последние два дня хватило. Умерший родственник, потом его друг, с которым так интересно поиграть в монополию. Моррис говорит, что к нему он приводил троих. Так оглянуться не успеешь, а у тебя дома уже поселилось целое кладбище, которое неплохо проводит время в этаком мертвецком Монте-Карло. Что мне делать, Моррис?
3: «Я же говорю, терпи. Ну или переезжай куда-нибудь на время».
4: Но это мой дом, Моррис. Не дядин, а мой. И я в нем устанавливаю правила. Завтра же я скажу ему, чтобы он убирался».
1: Бартлби осознал, что перешел на крик, но не мог ничего с собой поделать. Началась истерика.
4: «А если он не уйдет?»
1: Молчание царило секунд 5. Наконец Моррис с любопытством спросил.
3: «Тогда что?»
4: «Не знаю», — честно признался Бартлби.
3: «Учти сразу, крест-то на него не действует. У меня в зале над диваном висело распятие, и оно нисколько не мешало дяде смотреть телевизор. Святая вода, в общем-то, тоже никакого эффекта не дает».
4: «Ты подмешивал дяде святую воду?»
3: «Я опрыскал его после того, как обнаружил в холодильнике внутренности своих кроликов, посыпанные зеленью. Безрезультатно!»
1: Бартлби вспомнил, что Моррис увлекался разведением кроликов, по крайней мере, раньше. Спрашивать, как идут дела сейчас, он не стал. «Ладно, Моррис, я, пожалуй, спать лягу. День был трудный».
3: «Давай, удачи тебе. Держи меня в курсе».
1: «Конечно. Спасибо за помощь».
3: «Не за что!»
1: Откинувшись на кровати, не раздеваясь, Бартлби прижал трубку к груди, слушая короткие гудки. Так он в итоге и заснул. Спустившись вниз, он вновь застал дядю за приготовлением завтрака. Весело напевая, тот что-то помешивал в глубокой миске. Бартлби принюхался, но запах оказался незнакомым. Интересно, что это могло быть?
4: «Ты уж прости меня, племяш, за вчерашнее! Виноват, с кем не бывает! Вот, попробуй!»
1: Дядя протянул ему миску. Внутри было что-то

0: Отвлекаться было не надо. Он выскользнул из комнаты и, ступая на цыпочках, начал спускаться по лестнице. Благополучно преодолев эту часть пути, Бартлби шумно выдохнул, но, спохватившись, зажал рот рукой и прислушался. Судя по шуму, дядя Нед действительно хлопотал на кухне. Бартлби передернуло. Он вспомнил сон, а потому, невзирая на осторожность, добежал до двери, обулся и выскочил на улицу прямо под дождь, забыв плащ, зонтик и ключи от машины. Но это его не остановило. Быстрым шагом Бартлби двинулся на остановку, чтобы уехать как можно быстрее, подальше от собственного дома. В следующий раз Бартлби позвонил Моррису через неделю. Тот ожидал этого звонка раньше, поскольку помнил, кто такой дядя Нед.
1: «Моррис, я схожу с ума»,
0: — произнес Бартлби развязным голосом, находясь, судя по всему, в изрядном подпитии. «Что случилось?»
1: «Много чего. Дядя Нед — это неуязвимый монстр. Честное слово».
0: «В смысле?»
1: «Знаешь, каждое утро он готовит мне завтрак и обещает исправиться. А вечером дом полон гостей. Мне кажется, половина городского кладбища побывала у меня. Когда я был на выходном, то провел дома весь день. Но ночью проснулся под звуки оркестра. Моррис, 20 лет назад город потерял великолепного скрипача. Остальные фальшивили, но скрипач играл божественно».
0: Бартлби начала заносить куда-то не туда. «Ты что-то говорил о неубиваемости?»
1: «А, да. Извини, увлекся. Я вызывал на дом священника. Объяснил ему проблему, как смог. В результате он отпустил дяде грехи, потому что тот, видите ли, не успел исповедоваться, когда умирал. После чего священник абсолютно спокойно ушел, прочитав мне на прощание проповедь о том, как тяжело живется на том свете пропащим душам. Он решил, что существование дяди – это лишнее подтверждение тому, что грешные люди в рай не попадают».
0: «То есть просто взял и ушел?»
1: «Не совсем, но что-то в этом духе. Бог не против того, что мертвые навещают живых, видите ли. Забота о близких должна распространяться и на их загробный период».
0: Бартлби хихикнул.
1: «Загробный. Ха. У меня ощущение, что дядя никогда не лежал в гробу, а все это только история, чтобы беспрепятственно жить у родственников. Наверняка где-нибудь он рассказывает про сезон жары».
0: «По-моему, он все-таки мертвый».
1: «Ну да, ну да. Это так, мои фантазии. В любом случае, мертвый, а живее всех живых. Даже экзорцист не смог с ним ничего поделать».
0: «Ты вызывал экзорциста?»
1: «Сразу после священника. Дядя дал ему пару советов о том, как правильно изгонять духов, и порекомендовал парочку домов, где поселились его приятели, успевшие потерять тело. Экзорцист ушел, размышляя о том, как он неплохо заработает».
0: «И что ты теперь собираешься делать?»
1: «Не знаю, но что-то точно. У меня сейчас ситуация, которая в моей работе называется... как избавиться от тела. Я знаю много способов, поверь, но ни один из них не подходит, потому что тело живое».
0: Бартлби вновь истерично хихикнул, заставив Морриса насторожиться. «Ты в порядке?»
1: «Настолько, насколько может быть в порядке человек с мертвым родственником в доме».
0: «Слушай, Бартлби, давай так. Ты сейчас успокоишься, я возьму выходной на завтра. Приеду к тебе, и мы все спокойно обсудим».
1: «Я спокоен, Моррис»,
0: — загадочным тоном произнес Бартлби.
1: «Я абсолютно спокоен. Кажется, я нашел выход. Так что не нужно тебе приезжать. Лишние нервы».
0: «Какой еще выход?» — встревожился Моррис. Поведение брата начинало пугать. Он, конечно, парень впечатлительный и с буйной фантазией, но таким нервным... никогда еще не был.
1: «Не скажу», —
0: по слогам произнес Бартлби капризным тоном маленького ребенка.
1: «А вдруг ты меня переубедишь? Нет уж, лучше я сделаю все, как задумал».
0: На другом конце повесили трубку. Моррис несколько раз перезванивал, но к телефону никто не подходил. Мысленно кляня себя за

0: то, что не сделал этого раньше, он выскочил из дома и бросился к машине. Страшно было даже подумать, что может произойти. Бартлби украдкой заглянул в зал. Дядя Нед сидел у телевизора. Сегодня показывали «Ночь живых мертвецов», и он ни за что не собирался пропускать эту очаровательную комедию. Прошмыгнув на кухню, Бартлби открыл морозилку и достал пистолет. В фильмах пули неплохо помогали против зомби. Конечно, дядю трудно с ними сравнить, но был шанс, что сработает. Щелкнув затвором, племянник снял оружие с предохранителя и, придерживая трясущуюся не столько от тяжести, сколько от напряжения руку, направился в сторону зала. «Вот и все», — тихонько прошептал он и выстрелил. В воздухе запахло гарью, громкий звук резанул по ушам, дядя дернулся и тут же повернулся в изумлении, смотря на Бартлби. Тот сделал второй выстрел, третий. Бесполезно. Пули попадали в дядю, проходили на вылет, но тот продолжал сидеть и недоуменно смотреть на племянника. После очередного выстрела экран телевизора разлетелся вдребезги. Стоявший на нем подсвечник, дядя Нед считал это романтичным, упал, но не погас. Пламя начало потихоньку подбираться к шторам.
1: «Ну давай же, давай, ну!» — кричал Бартлби в выступлении.
0: Патроны кончились, и теперь раздавались лишь щелчки. Впавший в бешенство племянник никак не мог остановиться. «Племяш, ты чего?» — произнес дядя, вставая. Вытянув вперед руку, он шагнул к Бартлби. В испуге тот бросил в ожившего родственника пистолет, но промахнулся. Вместо дяди попал в окно. Стекло обиженно звякнуло. Комната представляла собой ужасное зрелище. Раскуроченное нутро телевизора, обломки, раскиданные по всей комнате и перемешанные с осколками стекла. Шторы уже загорелись. Пока на него не обращают внимания, огонь стремился захватить все, что получится. Бартлби представил, во что именно комната превратится после этого. «Хватит!» – устало подумал он, проваливаясь в темноту. «Хватит! Надоело убираться! Мне нужен отдых!» Дом встретил Морриса освещенными окнами и тишиной. Припарковавшись, он постучал в дверь, а затем, не дождавшись ответа, открыл. В воздухе пахло трупом. Вдобавок еле уловимо тянуло гарью. «Плиту забыли выключить», — предположил Моррис. Пройдя в зал, он застал лежащего на полу Бартлби и сидевшего рядом с ним дядю, который с задумчивым выражением лица обгладывал свиные ребрышки. Ковер был заляпан кровью, телевизор сломан, окно разбито, а темные пятна над ним и обгоревшие шторы намекали на недавний пожар. Представив, как разозлится Бартлби, когда очнется и это увидит, Моррис содрогнулся. «А, еще один племяш!» — как-то непривычно отстраненно произнес дядя.
2: «Что с Бартлби?»
0: «Умер». «Как умер?» Моррис присел на диван, стараясь не смотреть в сторону Бартлби. «Я 2 часа назад с ним разговаривал. Он был абсолютно живой».
1: 2 часа назад, да, а 1.5 часа назад умер».
0: «Что произошло?»
1: «Сначала он пытался стрелять в меня из пистолета, но ничего этим не добился. Только переломал тут все кругом. А когда я встал и попытался узнать у него, в чем дело... Он упал и больше не шевелился. Я подумал, что у парня обморок, но оказалось, сердце не выдержало».
0: Моррис вперил взгляд в темный провал окна. Бартлби умер. Хорошенькая новость. Ничего нельзя сказать. Конечно, он слишком серьезно относился к дядиным выходкам, да и вообще ко всему в жизни, но это ведь не повод, чтобы почти в 30 лет умирать от разрыва сердца. «Дядя Нед во всем виноват». Моррис тут же отбросил эту только-только успевшую появиться мысль. В конце концов, сам он благополучно пережил свидание с ожившим родственником. Тут просто нелепое стечение обстоятельств.
1: и винить кого-то бессмысленно. «Кажется, мне придется задержаться, чтобы уладить кое-какие дела», — задумчиво пробормотал Моррис. «Ну да, похороны, церемонии, наследство. Кстати, племяш, ты не против, если я пока здесь поживу чуток? Сезон дождей подходит к концу, и ты знаешь...»
2: «Знаю», — перебил Моррис. «Но не думаю, что Бартлби это бы понравилось. Впрочем, ладно, живи. Я думаю, ему уже все равно. Хотя... он не вернется таким, как ты?»
1: «Не думаю», — покачал головой дядя. «Видишь ли, когда он умирал, у него было только одно желание — обрести покой. Возвращаются только те, кто перед смертью думал о том, как много он не успел сделать при жизни. Хотя это только моя личная теория».
2: «Спорная теория».
1: «Ну, знаешь ли», — хитро улыбнулся дядя, — «священнику она понравилась».
0: Моррис вздохнул и достал из кармана телефон. «Придется просить внеочередной отпуск, как минимум на неделю». Он не собирался оставлять дядю одного в доме Бартлби. Это было самое лучшее, что он еще мог сделать для брата.
3: Виктор Калюжняк. Сезон дождей. Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
4: Темные аллеи.

0: Дмитрий Рус. «Играть, чтобы жить». Книга первая. «Срыв». Глава шестая. Минут семь неспешной ходьбы, и утоптанная тропа вывела меня к опушке леса, с которой уже отчетливо просматривалась городская стена. Шансы нарваться на внешний патруль городской стражи были велики, поэтому с Тузиком пришлось расстаться. Вряд ли бравые эльфийские воины спокойно отнесутся к зомби в моей компании. Репутацию с городом следовало поберечь. На более высоких уровнях у некроса появляется заклинание, позволяющее упокоить ранее поднятую нежить с частичным возвратом, затраченной на призыв маны. Я же лишь произнес команду «Ключ! Сгинь!» И зомби с утробным стоном развалился на куски. Полупрозрачная душа порхнула ввысь, а остатки плоти поглотила земля. Но покойся с миром. Перед городскими воротами было оживленно. На небольшом пятачке теснились лавки торговцев, сновали игроки и НПСы, управляемые скином персонажа. Действительно, нет смысла идти в город, чтобы сбросить простейший мусорный лут, либо закупиться базовыми расходниками. Тут же формировались команды для охоты и совершались сделки между игроками. Место приметное и безопасное. Однако торопиться я не стал, уверен, что эксплуатируя желание игроков поскорее распродаться, торговцы не дают настоящей цены. Хотя конкретно мне, с моими шкурками да копеечной добычей из гнолов, беспокоиться особо нечего, но проверить версию все же стоило. Потолкавшись немного среди продавцов, запомнил цены на пяток позиций, сравню потом в городе. У ворот стоял полный десяток охраны, стражники, в основном сотого уровня, плюс сержант и маг, оба 130-го. Вежливо обратился к магу. «Уважаемый, не подскажете, где можно остановиться на ночь, при этом не сильно напрягая кошелек?» Внимательно оглядев меня специфическим взглядом таможенника, маг рассмеялся. «Да, твоему кошелю напрягаться вредно. Боюсь, что ему даже кашлять противопоказано. Сразу за воротами сверни налево, затем прямо до базарной площади. Там спросишь постоялый двор три поросенка. Цены на любой кошелек. От и до». Я впал в ступор. Маг, явно ожидая такой реакции, снова жизнерадостно заржал. «Ваших часто клинит, когда название впервые слышат. Двор принадлежит клану Олдеров. Кто-то из неумирающих открыл. Ну иди, мне работать надо. И не зевай, а то и на твой тощий кошелек найдется небрезгливый хозяин». Молча кивнув, я последовал совету мага и, пройдя сквозь массив надвратной башни, свернул налево. Нижний город мало чем напоминал фэнтезийные картинки эльфийского зодчества. Так, обычный средневековый городишко. В меру пыльный, в меру аккуратный. Разве что грязи поменьше, чем могло бы быть. Где-то в глубине, ближе к предполагаемому центру города, виднелись небесно-голубые шпили башен, сверкал магический маяк и бликовали мыльные пузыри защитных пологов. Вот там, наверное, есть на что посмотреть. Дворцовый комплекс, арсенал, здание гильдий, банков и многого другого, на что хватило фантазии у геймдизайнеров и раскупивших драгоценные земли сектора А игроков. Схожу как-нибудь на экскурсию, когда гнолы поперек горла станут. Присмотрев по дороге лавку, что торговала абсолютно всем и вся, без разбора, сбросил всю сегодняшнюю добычу. Цены действительно были процентов на 5 выше, чем за чертой города. По результатам скоротечной сделки я стал богаче на 9 серебряных монет, с профилем сурового эльфа на фоне то ли рассвета, то ли заката. Плюс 2 горсти медяков, что самостоятельно насобирал в процессе фарма, в количестве 260 штук. Серебро шло к меди 1 к 100. Золото к серебру – 1 к 10. Итого, у меня 1 золотой, 1 серебруха и 60 медяшек. Плюс ко всему этому богатству – дюжина браслетов, которые можно продать по 2 десятка медяков за штуку. Курс ввода-вывода реала был примерно 10 к 1, золото к доллару. Так что всей моей сегодняшней добычи едва ли хватит на стакан минералки в реале. Не густо. Мое внимание привлекла вывеска, на которой помимо брони и оружия были талантливо отрисованы несколько восьмигранников камней душ. Интересно, девки пляшут. Недолго думая, я оттолкнул тяжелую дверь и вошел внутрь. Брутального вида эльф с тяжелым взглядом и многочисленными шрамами обманчиво лениво мазнул по мне глазами и, буркнув «Трофеи не покупаем», вернулся к полировке брутального тесака. «Я и не думал оскорблять вас таким предложением, уважаемый Гуннар!» Велеречиво завел я. Прогуливаясь мимо вашей лавки, я обратил внимание на изображение замечательных камней, и мне показалось, что где-то я уже их видел. Такая, знаете ли, специфическая огранка. Не подскажете, что это за камни?» Гуннар презрительно скривил рот, сверкнув острыми клыками. «Интересно, у него в предках орки не затесались?» «Продолжай прогуливаться мимо, незнакомец. Эти камни с зайцев не падают и в ювелирной лавке не продаются. А ты, судя по всему, ничего дороже кроличьего помета в руках не держал». «Эк он меня, даже обидно стало?» Молча расшнуровав завязки сумки, я, запустив в нее руку, извлек горсть камней. «А как вам вот такие каки?» Лицо Гуннара на секунду застыло. Затем очень плавно, но быстро и почти незаметно глазу, он переместился к двери и накинул массивный засов. Повернулся и положил тяжелую руку на мое плечо. Я сжался, ощущая неминуемые неприятности. «Ну, здравствуй, брат!»
1: «Внимание! Вами выполнено скрытое задание «Темное братство». Получена награда 1 золотой. Ваше отношение с фракцией Темного Альянса улучшено. Ваше отношение с Гуннаром улучшено. Поздравляем! Получено достижение. Первый в городе. Вы первый в этом городе, кто выполнил квест «Темное братство». Награда «Слава» плюс 100. Очки славы очень ценные, и заработать их совсем непросто. Известные персонажи могут получить доступ к уникальным квестам, открыть в себе редкие способности, либо обрести тайные знания. Более подробная информация доступна в Вики Друмира. Внимание! Доступно новое задание «Темное братство 2». Тип задания «Скрытое», «Редкое». В городах Светлых Земель вам следует отыскать тайных сторонников Неназываемого. С каждым найденным почитателем Павшего ваша награда будет удваиваться. Принять квест?
0: Фух, можно выдохнуть. И Гуннар не прибил, и плюшек знатно отсыпало. Квест однозначно. Да, берем. Упавший с неба золотой практически удваивал мое состояние. Живущий в глубине моей души хомяк, все еще тихо рыдающий по профуканному лазуриту, радостно заурчал и попробовал монетку на зуб. А уж как радуют очки славы! Добыть их можно либо каторжным фармам, зарабатывая достижения типа «крысолов», выдаваемое за 10 тысяч убитых крыс, либо получить в награду за действительно редкие, а зачастую и единичные, достижения в локации, городе, а то и целом мире. Стать элитным игроком из верхних топ-5% без доступа к игровому контенту, открываемому очками славы, практически нереально. Тем временем Гуннар радостно суетился, накрывая небольшую виноводочную полянку с холодными закусками. Лавка наполнилась ароматами ветчины и свежей зелени. Живот предательски заурчал, и словно в ответ на это выскочило системное сообщение.
1: «Внимание! Вы голодны и хотите пить. Ваш организм больше не в состоянии регенерировать очки жизни и восстанавливать ману. Срочно примите пищу и утолите жажду».
0: Эльф радостно заржал. «Вижу, оголодал ты, братец. Садись, не побрезгуй, а то в этом светлом городишке по душам и выпить-то не с кем». Гуннар оказался парнем веселым и компанейским. Пил в три горла, болтал без остановки, вываливая на меня то городские новости, то байки из своего богатого прошлого. Просил заходить почаще, обещал скидки на любой товар, как для родного, темного собрата. На вопрос, нет ли чего для некроманта, скептически оглядел меня, затем разочарованно покачал головой. «У меня все больше тяжелая стальная броня, ну, на крайняк кольчужное плетение. А ваш браткастер даже кожаные вещи одеть не в состоянии. Одни тряпки носите. То же самое по оружию. Щит, двуручник, шестопер – это ко мне. Был бы ты рыцарем смерти, приодели бы тебя знатно и не особо дорого. И есть очень даже интересные вещи». Не поленившись, он вскочил из-за стола и, ненадолго скрывшись в подсобке, вернулся со странным костяным жезлом. Жезл был украшен затейливой резьбой, черненым серебром и позолотой. А может и чистым золотом, кто же его разберет? Гуннар нажал на какой-то выступ, и вершина жезла вспыхнула черным пламенем. Вспыхнула, и тут же поглотила вокруг себя свет, спрятав в рассеянный полумрак круг радиусом с полметра. Я всмотрелся в предмет.
1: Скипетр темного пламени. Класс предмета. Редкий. Эффект. Интеллект плюс 5. Сила плюс 3. Телосложение плюс 3. Эффект. Когда в руках, уровень поднятого существа увеличивается на 3. Эффект. Своими атаками поднятое существо наносит плюс 10% урона огнем. Эффект. Каждая атака имеет 2% шанс поджечь цель, нанеся дополнительно 210 единиц урона. Ограничение по классу. Только рыцарь смерти.
0: Вещь. Дайте две. Кстати, а действительно, если два таких взять, эффекты складываются? Обалдеть, Гуннар! Сколько такая радость стоит? Тот сразу погрустнел. Не было бы ограничения по классу, стоил бы минимум 5-6 сотен золотом. А так, кому он нужен? Да еще в этом проклятом городе. За сотню отдам. Слушай, купи, а? Он так возбудился, что не заметил, как перевернул стакан с вином. «Будешь в темных землях, продашь за 1,5, а то и 2000!» Я с сожалением покачал головой и демонстративно бросил тощий кошелек на столешницу. «Да, обломс. Некрос за такой скипетр удавился бы. А рыцарю он нафиг не нужен. Его пет слаб, поднятие даже на 10 уровней не сделает его ощутимо сильнее». А занимать скипетром одну руку, отказываясь тем самым от использования щита либо двуручного оружия, дураков нет. Беда. В общем, посидели мы с Гуннаром душевно, расстались почти друзьями. Еще раз уточнив дорогу к трем поросятам, я слегка пошатываясь, зашагал по дороге. Потихоньку смеркалось, и вопрос ночевки становился все актуальней. Постоялый двор нашелся быстро. Пропустить огромную вывеску с классическими танцующими наф-нафами было непросто. Дверь открывалась сразу в главный зал. Большое, чистое, ярко освещенное пространство было заставлено столами с вполне себе удобными диванчиками. Человек 40, группами и поодиночке, активно жевало, пило, общалось и смеялось. Причем свободных мест хватило бы для втрое большего числа посетителей. На меня особого внимания никто не обратил, хотя я своим затрапезным видом явно выделялся среди толпы высокоуровневых игроков. Пройдя к барстойке, обратился к солидно выглядевшему хозяину. «Здравствуйте, уважаемый. Не подскажете, можно ли у вас снять комнату на ночь?» Хозяин, кося ироничным взглядом, продолжил полировать кружку, явно ожидая продолжения. Настала моя очередь вопрошающе поднять бровь. «Что-то не так?» Бармен зеркально повторил мою мимику, заставив испытать секундный укол ревности. «А ты разве не будешь интересоваться, есть ли у меня работа? Посуду там помыть, дрова нарубить?» «Нет, уважаемый. Мыть весь вечер посуду, рубить 5 дней дрова, либо месяц пинать с деревянным мечом манекен – задача для китайских биороботов. Я на такое не согласен. Лучше денег за ночлег заплачу». Хозяин радостно заржал. «Соображаешь, а то приходят к нам разные». Он изобразил рукой странный жест, описывая нечто неведомое. «Пионеры. Поелозят 10 минут посуду тряпкой, а как узнают, что квест на этом не заканчивается, и ковыряться им в объедках при полном погружении, заметь, пока солнце не зайдет, тихо сваливают куда-то». «Знаете, уважаемый, мне зачастую кружку кофейную на кухню отнести лениво. Я собой не горжусь, конечно, но как иллюстрация моего отношения к данным квестам. Ну, в общем, понятно, думаю». «Конечно, молодой человек, конечно. Будет вам комната. Простенько, но чисто. Переночевать, вещи сохранить, самое то. Всего 1 золотой в сутки. Дешевле, при всем моем расположении, никак». Я покрутил головой. Кучеряво, однако. Видя мое замешательство, хозяин добавил аргументации.
2: «И простой, но вкусный и сытный ужин за счет заведения. Пиво у нас знатное!»
0: «Ладно». Уговорил красноречивый. Я достал золотой и звонко приложил его о стойку. В ответ получил небольшой ключ и несколько наставлений.
2: 10-й номер на 2-м этаже. На 3-й и 4-й этажи не ходить. Там более дорогие номера. Постояльцы не любят, когда их беспокоят. Если не знаешь, поросята принадлежат олдерам. Это клан оцифрованных, как, впрочем, и большинство наших клиентов. Так что отнесись ко всему с головой. Люди здесь не играют, а живут». «Иди, садись за стол. Ужин сейчас подадут».
0: «Ого, это я удачно зашел». Кивнув, типа понял, осознал. Я присел за свободный стол. Через пару минут симпатичная подавальщица принесла бокал пива и мисочку с соленостями. Есть особо не хотелось, организм еще не отошел от гуннеровского гостеприимства. Но когда на стол поставили огромную тарелку жареной картохи... Эх, спасибо виртуальному миру за возможность жрать в три горла, испытывая всю вкусовую гамму, да еще и не толстеть при этом. Картоха была чудо как хороша. Не омеровская обрыдлая фри, а настоящая, жареная на топленом сале в чугунной сковородке, в разнобой нарезанная, круто замешанная с луком и кусочками свинины. Короче, на следующие 15 минут я полностью выпал из реальности. Я сидел, сыто отдуваясь и добивая второй бокал действительно неплохого пива, когда дверь снова распахнулась, и в нее вошла странная парочка. Высокий, широкоплечий, увешанный броней и оружием мужчина. Пер как ледокол, волоча на буксире хрупкую девушку. Таня уверенно семенила следом, смешно заваливаясь с бока на бок, цепляясь за держащую ее руку. На ходу отвечая на приветствие, мужчина довел эльфийку до центра зала, где висел огромный медный гонг. Взяв Билла, он с удовольствием вручил его девушке и кивнул головой. Зажмурившись, она с трудом размахнулась и ударила со всей своей невеликой силой. Бом! Громогласное эхо еще гуляло по углам заведения, а народ уже повскакивал со своих мест и радостно зааплодировал. Похоже, местные в курсе происходящего. Лишь пара человек, включая меня, крутили головами, смущенно и непонимающе улыбаясь. Мужчина поднял руку, призывая к тишине.
2: «Друзья, как вы уже поняли, у нас сегодня пополнение. Скажем спасибо феномену срыва за вторую жизнь и эту очаровательную девушку».
0: В зале одобрительно загомонили и подняли кружки. Широкоплечий продолжил.
2: «Представляете, выхожу вчера из западных ворот и вижу вот это чудо первого уровня. Сидит она, значит, тискает зайцев и ромашками их кормит».
0: В зале весело заржали. Девушка покраснела и попыталась спрятаться за широкой спиной воина, но из-за дальних столов к ней протиснулись две брутального вида воительницы, все в коже и остром железе. И принялись хлопотать вокруг, поглаживая, успокаивая и что-то нашептывая.
2: «Ну, дык, возвращаюсь я вечером по той же дороге, после трудов ратных. Смотрю, а там это несчастье, все еще первого уровня, бегает за бабочками. Смешно так бегает, как утка, раненая в обе лапы. В развалочку. Ну, подивился я. Сегодня, значит, снова прусь на фарм. А у стены, свернувшись калачиком, спит наша героиня. Тут уж я не утерпел. Разбудил, поговорил и проверил на срыв. Девчушка оцифровалась, наш человек. Лада, или лучше Ланилит, ты как предпочитаешь? Расскажешь о себе в двух словах?»
0: Девушка помялась немного, но затем, собравшись с духом, тихонько заговорила. «Зовут Лада, 18 лет. С рождения парализованы ноги. Родители отказались сразу после родов. Росла в детском доме для инвалидов. После совершеннолетия должны были предоставить жилье, но согласно новому указу получила лишь денежную компенсацию. Что на нее можно купить, вы, наверное, знаете. Знакомые обещали помочь, но затем куда-то исчезли вместе с деньгами. Я искала на форуме инвалидов способ, как безболезненно уйти из жизни, а нашла информацию о срыве. Написала в теме, мне подсказали, что сделать и к кому обратиться. Дали адрес подпольного срыв-салона. Подписала там какие-то бумаги, что ребята просили. Отдала остаток денег. И вот, я тут». Девушка несмело улыбнулась. Здоровяк ободряюще похлопал ее по плечу, снял со своей руки отсвечивающий золотом браслет и аккуратно надел его девушке. Браслет слегка ужался и сел как родной.
2: «Владей, это подарок. А то ты со своей скоростью прокачки и любовью к местной фауне еще не скоро себе что-то купить сможешь».
0: Народ радостно загалдел. Тонкий ручеек дарителей потянулся к девушке. Кто-то вручил тонкий кинжал с фиолетовым лезвием, кто-то стопку золотых монет. Затем на стол легли серьги, кольцо и еще кольцо, но уже с каким-то мерцающим камушком. Мне дарить было нечего, но кое-что вспомнив, я на секунду вышел за дверь, но уже через минуту вернулся с букетом простеньких бирюзовых цветов, что росли вдоль забора. Цветам девушка обрадовалась, в очередной раз, мило покраснев, Она крепко схватила букетик и спрятала в нем лицо. К такому вниманию к своей персоне юная эльфа явно не привыкла. Тяжелая ладонь хлопнула меня по плечу, заставив слегка присесть. Все тот же здоровяк, уже где-то раздобывший кружку пива, широко улыбался. «Молодец, нашел чем девушку порадовать, а то мы уже забывать начали, что дамам надо дарить цветы, а не оружие». «О, вот она возможность порасспросить кого-то местного, да к тому же оцифрованного». «Да мне больше дарить-то нечего», и, кивнув в сторону своего столика, предложил. «Выпьем по кружечке». Тот оценивающе посмотрел на меня, затем кивнул. «Ну, идем, коль не шутишь». Удобно развалившись на диванчике, он отпульсовал бармену какой-то заказ и повернулся ко мне. «Что хотел-то?» «Да я, в общем, первый день в игре. Мне все интересно». «Чего не охотишься, а по кабакам сидишь? Знаешь, что за народ у нас тут собирается?» Кивнул. «Мне теперь торопиться некуда. Времени впереди много. Успею». Воин, понимающе усмехнулся. «На срыв идешь». «Угу, здоровье неожиданно подвело. Но если все срастется, может, оно тогда и к лучшему будет. Мне тут начинает нравиться». «Как знать, как знать», – задумчиво протянул собеседник. «А что теперь с девчонкой? Вы ее в клан возьмете?» «В какой клан?» «Ну, эти». Я напряг память. «Олдеры». Мужчина заржал. «А кто тебе сказал, что я оттуда?» «Обломс. Как-то у меня совсем вылетело из головы, что стандартные настройки интерфейса показывают лишь имя игрока». Я быстро вызвал меню и раскидал нужные галочки. Теперь, если всмотреться и пожелать, то над игроком всплывала подсказка.
1: «Эрик, 109 уровень. Ветераны».
0: Последнее, видимо, означало имя клана, к которому принадлежал воин. «Пардонте, хозяин просто предупредил, что тут все олдерам принадлежит, а в системные настройки я глубоко не лазил еще». «Да ок, все». Эрик был добродушен и весел. «А за старперов ты прав, им тут много чего принадлежит. Но сами они предпочитают жить по клановым замкам, да особнякам в золотой черте. В кабаке их нереально встретить, у них свои, закрытые заведения. Акулы капитализма идтить. Много обеспеченных стариков, бизнесменов, а то и тупо миллионеров, решилось начать вторую жизнь. Денег у них дофуя, переводят часть состояния в Друмир. Многое скупают, еще чаще сами строят. Ну и вообще, немало чего полезного организовывают. Бизнес-ориентированное мышление, ничего не поделаешь. Банк вон, альтернативно игровому замутили. Почта там, смс-ки и так далее». Сознание зацепилось за знакомую аббревиатуру. «Смс-ки? В реал? На обычный коммуникатор? Это как?» «Это квак. Все просто. Шлешь приватное сообщение игроку под ником смс-ка, а в нем номер телефона и текст. Ему же переводишь один золотой. Он пересылает на указанный номер твое послание. На самом деле там не один человек, конечно, а вполне себе серьезный бизнес».
3: «Обалдеть! Ай да молодцы! Но золотой? У них что, других ценников нет?»
0: Видя мое расстроенное лицо, Эрик уточнил. «Дорого для тебя еще?» «Да не то чтобы дорого, цена-то может и нормальная, но единственный нафармленный сегодня золотой я отдал за комнату. Есть еще один, что получил от нежданно свалившегося на голову квеста, но ведь и о завтрашнем дне надо думать. Второй раз такой халявы может и не обломиться». «Кому отписаться-то хотел? Девушке?» «Да нет, матери. Сам знаешь, мы для родителей на всю жизнь маленькие дети. А тут такая непонятка, как игра. Волнуется, конечно». Эрик задумался на секунду, потом предложил. «Диктуй давай, у меня абонемент. 50 золотых в месяц. И шли хоть роман построчно». «Ух, спасибо, дружище!» Совершенно искренне обрадовался я. Быстренько надиктовал сообщение. Мол, все в порядке, устроился, живу в хорошей гостинице, голова не болит, кушаю хорошо. Услышав последнюю фразу, Эрик заулыбался и, похоже, немного расстроился. «Прямо домом повеяло. У меня мама тоже вечно беспокоилась. В сыне 1,90 м, старлей ВДВ. Она проверяет, тепло ли я оделся и не забыл ли котлеты в баночке». Видя, как печально катывает на нового знакомого, решил быстренько сменить тему. «А что у вас за клан?» Эрик встряхнулся, возвращаясь к обычной веселости. «Ветераны горячих точек.
3: В основном обе Чечни, вторая грузинская и конфликт на Дальнем. Но есть и военсоветники, внешняя разведка, спецура, просто прокачанные вояки и даже афганцы. Ментов, внутряков и ОМОНа практически нет. У них свой клан. Мы с ними в состоянии холодной войны. В общем, девочка эта нам не очень к месту придется. Но пристроить ее куда-то надо, иначе со своей наивностью быстро в беду попадет. Не все так просто тут. У нас сейчас ведутся разговоры о создании ясли для клана. Воспитывать недостающие кадры. Лекарей и бафферов не хватает. В основном прямые, как лом-бойцы, сам понимаешь.
0: Я, честно говоря, был удивлен. Не знал, что в игре такое количество военных. На мой вопрос Эрик лишь криво усмехнулся.
3: Сколько нас, не скажу. Закрытая информация. Единственное, цифра трехзначная. А вот почему мы здесь? Я после второй грузинской, знаешь, как в туалет ходил. Снимаешь штаны и перекрываешь зажим капельницы. Затем отклеиваешь от бедра пластиковую емкость, вливаешь содержимое в унитаз и крепишь все назад. Осколок в живот, половина мочевого пузыря в утиль. Вот такая вот херня, малята.
0: А вон, видишь... С девушками флиртует голубоглазый блондин. Если б ты его в реале встретил, неделю не спал бы. Он пулеметным огнем из горящего беттера 20 минут чехов к земле прижимал. Не давал колонне разбитой подойти. Ребят добить. Обгорел так, что собаки писались от ужаса. А ты говоришь, откуда? Тут что не человек, то обрубок души и тела. Да, беда. Но еще один момент привлек мое внимание. «Слушай, я с кем не общаюсь, все вроде как наши, русскоговорящие, и клан ваш вон тоже. Я не понял, где иностранцы?»
3: «Ха, братишка, а ты соглашение пользователя читал? Или только галку поставил, мол, согласен? Ну да, кто же его читает? Я, впрочем, тоже. Это мне потом умные люди объяснили. Игра легко локализует пользователя. По IP, по языку системы и интерфейса, по адресу и эмиттеру кредитки». Короче, знают они какого-то рода племени и кидают всех в один языковой кластер, согласно одним админам ведомому алгоритму. У нас тут в основном русскоязычная зона, есть немного Восточной Европы, всякие залетные мигранты. Ну так, мелочь, в пределах статистической ошибки.
0: Погоди, но если какой-то Амер захочет играть за светлых эльфов, как ему быть?
3: Ну ты даешь. Друмир размером с четверть земного шара. Тут этих земных городов хватит на всех. Мне вообще кажется, что разработчики поделили нас так неспроста. Мол, закончим внутренние разборки и сразу же начнем мировую войну. Вот где поток реала потечет. Нынешние миллиарды копейками покажутся.
0: Я задумался. Может, он и прав. В общем, посидели мы с Эриком весьма полезно. Уже ближе к ночи, слегка на бровях, я поднялся к себе в номер. В полглаза оглядел небольшую, но чистую и уютную комнату. Разделся. И почти мгновенно отрубился. Завершился мой первый день в новом мире. Совершенно секретно. Выдержки из журнала экспериментов закрытого НИИ «Глобус-4». Объект. Мужчина. 35 лет. Физически здоров. Оцифрован в Вертмире новые амазонки. Билд 0.827. Срыв произошел на 71-м часе полного погружения. Последовательное отключение интернета, игрового клиента, верткапсулы на оцифрованного персонажа не повлияли. Попытки повторного логина с использованием того же аккаунта приводили к ошибке соединения. Персонаж уже в игре. На пятые сутки после срыва игрок достиг 12 уровня. При этом все его достижения не отображались в базе данных сервера. Внесенные вручную изменения в базу данных вплоть до удаления игрового аккаунта на оцифрованного не повлияли. Это позволяет сделать вывод, что в момент срыва создается некая независимая копия игрового персонажа, не имеющая конкретной привязки к базе данных Вертмира. Также не обнаружено никакой возможности прямого воздействия на игрока, лишь опосредованно через окружающий мир и других игровых персонажей.

0: Глава 7. Я валялся в кровати и наслаждался ощущением выходного дня. Не нужно было вскакивать по звонку будильника, торопливо запихивать в себя завтрак и мчаться на работу среди таких же невыспавшихся и почему-то злобных людей. В раскрытое окно доносился разноголосый щебет птиц. Через тяжелую дверь едва пробивались звуки с первого этажа. Негромкие голоса, звон посуды, чей-то заразительный смех. Запах жареного бекона щекотал ноздри. Я довольно улыбнулся, потянулся без всякого хруста и скрипов и одним плавным движением сел на кровати. Идеально здоровое тело продолжало радовать и пьянить своими возможностями. «Все, пора. Труба зовет. Гнолы уже соскучились». Перед уходом решил потратить последний золотой, оплатив комнату еще на сутки. Хозяин сгреб монету со стойки и поинтересовался. «Надолго уходите, юноша?» «Думаю, до вечера займусь геноцидом среди гнолов». Бармен, понимающе кивнул. «Подождите минутку, я прикажу собрать вам бутербродов». «О, блин, опять чуть не забыл о еде. Это в реале можно потерпеть до вечера, а тут, если голод прихватит, собирай манатки и айда питаться. Мана-то не восстанавливается». «Спасибо, уважаемый, совсем вылетело из головы». Хозяин, понимающе улыбнулся. «Мол, знаем мы, молодежь, что у вас на уме». Раскрасневшаяся подавальщица прибежала с кухни и сунула мне в руки увесистый пакет и еще теплую флягу. Я заглянул вовнутрь.
1: «Сытный сэндвич от шеф-повара 3 поросят. Количество 5. Эффект. Сила +3. Телосложение +3. Время. 2 часа. Крепкий травяной чай. Эффект. Регенерация маны ускоряется на 3%. Время. 2 часа».
0: Я удивленно посмотрел на хозяина. «Вы не ошиблись? Это наверняка стоит дороже того золота, что я заплатил вам за комнату». Тот ухмыльнулся и подмигнул. «За счет заведения, парень. Мне Эрика тебе вчера шепнул. Ты ведь уже почти наш человек, так что не бери в голову, кушай на здоровье». Я еще раз поблагодарил и, с сожалением запихнув в сумку умопомрачительно пахнущие бутеры, пошел к выходу. По дороге к холму гнолов проверил френд-лист. Крила не наблюдалось, а вот печальная девушка Таали была онлайн. Азарства ради заслал ей смайлик в 32 зуба. Через пару минут получил в ответ задорную подмигивающую мордочку. Настроение взлетело еще на пару градусов. Жизнь явно налаживалась. А вот и ставший уже родным холм. Народу хватает, но не вечерний аншлаг. Объединяться ни с кем в группу пока не буду. Хочу вдумчиво поиграть соло, изучить возможности персонажа. Поднял средненького по силе зомби, заодно перехватив несколько направленных на себя заинтересованных взглядов. В светлых землях новичкам нечасто удается увидеть некроманта. Запасной камень души положил отдельно в карман. Вдруг Пета прямо в бою перекастовывать придется. Ну, пошла потеха. Через 4 часа и 2 обидные смерти я был почти 9 уровня. В кошельке позвякивала пара золотых и 600 меди. Благо, деньги весили немного, 1000 монет равнялось 1 виртуальному килограмму. Дважды уже приходилось бегать к городу, скидывая мало того, что копеечную, так еще и тяжелую добычу. Браслетов, как и камней душ, скопилось по 40. Процесс кача шел размеренно. Глупые смерти случались в основном из-за неудачных пулов. Агрозона у гнолов большая, вечно снуют туда-сюда. Да еще эти посыльные, что бегают во всех направлениях. Не такое простое место для охоты, на самом-то деле. Скучно не было. Постоянный адреналин и радость рыболова при выгребании добычи из каждой тушки. Во время коротких медитаций я развлекался, просматривая чат локации. Кто-то по-прежнему искал красного медведя, предлагая за координаты поначалу 3, а затем уже и все 10 золотых. Видимо, квестовый мишка. Барыги, переругиваясь между собой, скупали и продавали добро. На браслеты спрос был устойчивый, можно будет и поторговаться перед продажей. Желающих хватало. Набрав полную ману, я встал с земли и по привычке стряхнул мелкий мусор с брюк. Надо будет одежду сменить, а то хожу в базовом бесплатном обвесе, как последний новичок, да еще плащ этот дурацкий. Надеюсь, что Таали качается где-то в другом месте. Мое внимание привлек вывалившийся из недалекого леса игрок-рейнджер. Уровень его здоровья тревожно помигивал оранжевым цветом. Отбежав на десяток шагов, лучник развернулся в сторону деревьев и выпустил пару стрел по пока невидимой мне цели. Игрок был экипирован очень некисло. По замысловатой броне бегали узоры, блестели камни перстней. Да и пускаемые им стрелы оставляли в воздухе странные фиолетовые трассеры. Я всмотрелся в игрока.
1: Кариш, 38 уровень.
0: О, крупный дядька для этой локации. По кому же это он так лупит-то? И тут я увидел его. Так вот ты какой, красный медведь. Топтыгин был этак метра два в холке, весь истыканный стрелами, но от этого выглядящий лишь еще страшнее. Безумные желтые глаза размером с чайные блюдца, пасть, утыканная острыми зубами, каждый с хороший кинжал длиной. Рейнджер снова рванулся вперед, разрывая дистанцию. Мишке было совсем хреново. Жизни у него оставалась едва ли десятая часть. Бой приближался, и я стал осматриваться, куда переместиться. Не дай бог Мишка рядом пробежит. Махнет лапой и снова бежать к могилке. Лучник тормознул совсем недалеко, буквально в десятке шагов. Развернулся и схватился за лук. Банг, банг, банг! Полоса жизни у медведя истончилась до размера волоса. Хана мохнатому. Однако Мишка смог удивить. Встав на задние лапы и в полете отбив очередную стрелу, медведь взревел. Рев был явно непростой.
1: «Первобытный рев дикого существа. Ужас сковал ваши конечности. Вы парализованы».
0: «Фига себе!» В это время мой пет, по умолчанию имевший режим защиты хозяина, с утробным стоном бросился на медведя. «Куда, дебил?» На шее обездвиженного рейнджера вспухли вены. Он отчаянно боролся с невидимыми оковами. Мишка медленно дохромал до лучника и одним рывком подмял его под себя. Раздались смачные шлепки пудовых лап, и через считанные секунды все было кончено. На месте гибели лучника осталась лишь небольшая могилка. Медведь развернулся к зомби, все это время безуспешно молотившего лапами по широкой спине. Бесполезно, конечно, слишком велика разница в уровнях. Не промах, так не пробитие брони. Удар с нулевым уроном. Парализация отступила, и я зашевелился, лихорадочно соображая, что же делать. Пет явно не помощник. Задержит зверя на пару секунд максимум. Наложить дот или руки мертвеца? Почти наверняка срезистит. Единственное, что может сработать – поглощение жизни. Проходит всегда, игнорируя сопротивление к магии у цели. Сколько там у Мишки жизни осталось? 1, ну, 2%. Всяко меньше 100 единиц. Попробую, все равно не убежать. Я выбрал медведя в качестве цели и активировал поглощение.
1: Красный медведь получил 14 единиц повреждений. Вы извлечены на 14 единиц жизни. 90 из 90. Гнал-зомби получил удар когтями на 190 единиц повреждений. Гнал-зомби попытался ударить красного медведя лапой, но промахнулся. Красный медведь получил 15 единиц повреждений. Вы излечены на 15 единиц жизни. 90 из 90. Крит. Гнал-зомби получил удар когтями на 390 единиц повреждений. Гнал-зомби уничтожен.
0: Мишка заковылял ко мне. Вроде как едва лапами шевелит, но при его ширине шага вряд ли удастся убежать. Да и умение это с рычанием парализует и взломает. «Мамочки, встает!» Медведь тяжело поднимался на задние лапы, с ненавистью глядя на меня.
1: «Красный медведь получил 13 единиц повреждений. Вы излечены на 13 единиц жизни. 90 из 90».
0: Зверь открыл пасть и заревел. Одновременно с ним я закончил произносить очередное заклинание.
1: «Первобытный рев дикого существа. Ужас сковал ваши конечности. Вы парализованы. Крит. Красный медведь получил 28 единиц повреждений. Вы излечены на 28 единиц жизни. 90 из 90. Красный медведь убит. Вы получили опыт. Поздравляем! Вы получили новый уровень, текущий уровень 9. Расовый бонус, интеллект плюс 1. Классовый бонус, интеллект плюс 1. Дух плюс 1. Доступны 5 единиц характеристик. У вас 20 нераспределенных единиц характеристик. Поздравляем! Получено достижение «Голиаф». Вы уничтожили существо, превышающее вас на 10 уровней. Награда «Слава плюс 100». Поздравляем! Получено достижение «Колосс». Вы уничтожили существо, превышающее вас на 20 уровней. Награда «Слава плюс 500».
0: Я стоял парализованный, с ртом, распахнутым в крике ужаса. Однако отвисшая челюсть, как нельзя кстати, описывала мое текущее состояние. Невероятное стечение обстоятельств. Если б лучник был жив, и я просто нанес сколько-то единиц повреждений, опыта мне бы не досталось. Более того, даже в случае смерти, если рейнджер привязан к текущей локации, опыт по-прежнему получил бы он сам. Но лучник, видимо, бежал издалека, либо телепортировался в город и не успел привязаться к местности. Короче, где он сейчас возродился, известно только богам. Но лист повреждений, нанесенных монстру, очистился. И вот тут на сцену выхожу я. И, кстати, мало какой игровой класс смог бы справиться с мишкой, имеющим даже 1% жизни. Просто не пробивал бы, что сталью, что магией. Короче, крупно, невероятно повезло. Парализация отпустила, и я на подгибающихся ногах подошел к туше зверя. Протянул руку, касаясь могучего тела, и осел на землю от обалдения. «Камень души!» Схватив и сжав его в кулаке, я прочитал характеристики.
1: «Камень души содержит душу красного медведя 36 уровня. Для подъема существа используйте заклинание «Призыв нежити».
0: «Офигеть!» Еще толком не понимая, какие перспективы открылись передо мной, я быстро перенес остальной лут в сумку. Помимо камня, упало сердце красного медведя и две мензурки с кровью все того же зверя. С этим мы потом разберемся. Сидя на земле и пребывая в состоянии полного обалдения, я перекатывал камушек на ладони и любовался игрой света на гранях. Интересно, а я смогу его использовать? Вроде как уровень маны для призыва привязан к уровню самого мага, а не вызываемого им существа, так что проблем быть не должно. Дальнейшее я могу списать только на ступор, в котором находился до сих пор. Но не признаваться же самому себе, что идиот. Но зачем я попробовал прочитать заклинание призыва? Земля вспучилась, и туша огромного медведя-зомби выползла наружу. Мать моя женщина, как же его назад-то запихнуть? Ну нафига? Нафига я его сейчас призвал? Позади раздался приглушенный писк. Нервно развернувшись, я увидел группу из трех мелких эльфов.
2: «Это что?»
0: Спросила, слегка заикаясь, девушка-воин 5 уровня, указывая дрожащим пальцем на исполинскую тушу. «Это», — с горечью ответил я, — «мой пет, модель «Вырви глаз», версия «Я твой дом труба шатал». Он милый, правда? Только не пугайте его, он нервный немного. Да, гумунгус?»

Глава 8. Что делать дальше, вопрос не стоял. Мишка – мой счастливый билет на экспресс, идущий прямиком на 30-е уровни. В идеале, конечно, надо было получить 10-й и выбрать специализацию. Затем вдумчиво и не торопясь раскидать характеристики и подобрать заклинания. А уж только после этого, затарившись хавчиком, с утра пораньше идти на жесткий марафон. Но что сделано, то сделано. Задача усложняется, но грустить не стоит. Не видел я бочек меда без примесей дегтя. Сейчас надо максимально собраться и утроить внимание. Слиться по глупости и потерять Пета – такого я себе не прощу. Достав флягу с чаем, я сделал большой глоток. Погонял напиток во рту, наслаждаясь вкусом. Аккуратно упаковал емкость в сумку и похлопал медведя по холодному, гулкому, как барабан, боку. «Ну что, гумунгус, готов? Попрыгали!» И мы пошли. Медведь сносил гнулов с двух, край трех ударов. Перерождение у них минут через 7, ждать смысла не было, поэтому двинулись мы по постепенно сужающейся спирали с центром в точке входа в подземелье. Очень быстро понял, что всю добычу мне не собрать. С моей силой уже минут через 15 я потеряю скорость, а еще через 20 замру на месте, как сейф с кирпичами. Вывернув на

0: тянущей полные сети рыбы. За моей спиной, словно стая чаек, молодежь ссорилась за сброшенный лут. Человек 10 топали следом и деловито подбирали все, что плохо лежало. Достаточно быстро они самоорганизовались. Появилась живая очередь. Народ даже умудрился поделить еще живых гнолов и теперь азартно, на пальцах, высчитывал свои шансы на добычу с монстра пожирнее. Минут через 6 колокольчики зазвенели в первый раз.
1: «Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень 10. Внимание! Вы достигли 10 уровня. Это первый ключевой уровень в игре. Вы больше не иммунны к атакам других игроков. Будьте осторожны. При смерти от рук неигровых персонажей вы будете терять до 15% опыта, набранного на текущем уровне. Также теперь вам будет начисляться 1 единица таланта за каждый полученный уровень. Более подробная информация доступна в Вики Друмира».
0: Я не стал пороть горячку, занимаясь выбором специализации и распределением единиц посреди боя. Торопиться не стоит, ошибку исправить невозможно. Сейчас все равно сражается Мишка, сам я далеко не всегда успеваю бросить хотя бы одно заклинание. Еще 10 минут, и вокруг снова зазвенели колокольчики. 11-й. Спираль сжималась, мы все ближе подбирались к ограде, закрывающей вход в пещеры. Надо было пробиваться вовнутрь, на что было две причины. Первая. Монстры на поверхности были ограничены 10-м уровнем, что не позволяло использовать потенциал Гумонгуса на все 100. Вторая. Я опасался реакции вернувшегося за вещами давешнего рейнджера. Увидев моего пета, он может смертельно расстроиться и чисто ради самоудовлетворения нашпиговать меня стрелами. Ворота охраняли 2 воина, усиленные обвешанным амулетами шаманом. Вот это уже интересно. Боевых гнолов до этого мне не попадалось. Сплошь собиратели, посыльные и прочие работники нижнего звена. Впрочем, зомба-медведь разницы не заметил. Воины легли за десяток секунд. Шаман трижды успел зачитать какие-то замораживающие заклинания, вполне эффектные, но абсолютно неэффективные. Да, Белас на городской улице. Кто не спрятался, я не виноват. Развернулся к своим рыбам-прилипалам. «Народ, я спускаюсь вглубь пещер. Прикрывать вас больше не смогу. Не до того будет. Да и проходы обратно обеспечить вам не обещаю. Иду надолго. Рекомендую возвращаться, пока гнолы не воскресли». Народ внял и поспешил назад, по пробитой ранее просеке. Ушли все, кроме совсем мелкого, незнакомого мне Роги 9 уровня. На мой недоуменный взгляд он уверенно ответил. «У меня стелс прокачан по максимуму, думаю, не заметят. Но если сдохнут, то к тебе никаких претензий. Зато весь ненужный лут пойдет мне в одно лицо». Он улыбнулся и активировал стелс, превратившись в полупрозрачную, размытую фигуру. Если отойдет еще шагов на 5, станет совсем невидим. Ну окей, на его месте я бы тоже рискнул. Ох уж это сладкое слово «халява». В дальнем углу ограды мое внимание привлек длинный ряд из нескольких десятков клеток. В них сидели изможденные пленники, в основном темные эльфы, хотя мелькнула и парочка представителей других рас. Заинтересовавшись, подошел к ближайшей клетке. Надменный дроу лишь на мгновение скосил на меня глаза, затем снова уставился в бесконечность. «Уважаемый», — обратился к нему, — «могу ли я чем-то вам помочь?» Эльф снизошел лишь до того, чтобы повернуть ко мне голову. Я, вызвав интерфейс управления петом, выбрал команду «Голос». Медведь встал на задние лапы и взревел. Это, конечно, не первобытный рык, данная обилка у зомби не сохранилась. Однако вид 4-метровой рычащей туши эльфа впечатлил. Кивком головы он указал на тяжелый замок, запирающий двери клетки.
2: «Меня зовут Инарион. Наш отряд был на задании в окрестных лесах и попал в ловушку гнолов. Выше по течению ручья, из которого мы брали воду, их шаманы погрузили в русло цветки сон травы. Очнулись мы уже в клетках».

0: «Достань ключ, я хорошо тебя отблагодарю. Если не сможешь, просто убей. Не хочу быть зарезанным, как овца, на алтаре зверобога. У меня есть несколько золотых, возьмешь себе за труды».
1: Внимание! Доступно новое задание. Свобода пуще неволи. Спуститесь в мрачные глубины подземелья гнолов и отыщите ключ от клетки. Награда. Опыт и улучшение отношений с Дроу и фракцией Темного Альянса. Внимание! Доступно альтернативное задание. Испытание милосердием. Помогите Темному уйти из жизни и тем самым спасите его душу от лап зверобога. Награда. Несколько золотых монет.
2: Взгляд эльфа был полон вселенской печали. Не сомневаюсь, что персонажи, попавшие в плен, меняются. Но вот управляющий ими Искин помнит все. Вряд ли народ часто заморачивается поисками ключа. Скорее всего, тупо прорывались по-быстрому к клеткам и, получив квест, вырезали всех заключенных ради легкого золота. «Ну да не грусти, парень, у меня тут вундервафля на коротком поводке. Прочешем подземелье частым гребнем, отыщем твой ключик». Не пожалев времени, я обошел все клетки, получая одно и то же задание. В последней томилась стройная девушка Дроу с алыми волосами. Она была спокойна и невозмутима, как североамериканский индеец. Высокомерная и холодная красота. На ее шее пульсировал бордовыми сполохами тонкий резной ошейник. По уже отработанному сценарию я предложил свою помощь. Эльфа медленно покачала головой. «Спасибо тебе, юный чернокнижник, но я не уйду отсюда без своих воинов».
1: «Внимание! Доступно новое задание. Свобода княгини Дроу 1. Командир головорезов не может оставить своих подчиненных в плену. Легендарные воины всегда возвращаются только вместе, живыми или мертвыми, либо не возвращаются вообще. Освободи всех эльфов, попавших в неволю». Награда. Доступ к заданию «Свобода княгини Дроу 2».
2: Ого! Головорезы, княгиня? Серьезные ребята! Я быстро пробежался взглядом по Дроу. Инеруин, 94 уровень. Лейнель, 101. Ахсан, 98. Княгиня Руата, 161 уровень. Куда я ввязался? Как гнолы смогли спеленать таких орлов? А это подземелье точно низкоуровневое. Будем надеяться, что все дело только в коварстве гоблинов-шаманов и извращенном мышлении геймдизайнеров. Я кивнул, соглашаясь с условиями эльфы и принимая квест. Взглянул еще раз на ее изможденное лицо, тонкие кисти рук и синюю венку, бьющуюся на шее. Сколько они уже тут сидят? Скинул котомку и присел на колено, доставая сэндвич. Повернулся к молчаливо стоящему рядом Роге. «Парень, у тебя еда и вода есть?» Тот кивнул. «Раздай Дроу, пожалуйста. Я тебе компенсирую». Эльфёнок снова молча кивнул и полез в сумку. «Толковый парень. Надо его в списке друзей добавить. Будет тогда у меня два знакомых Роги». Княгиня прижала кулак к груди. «Роскошной груди, надо заметить». И слегка поклонилась. «Спасибо тебе, светлый брат. Я этого не забуду».
1: «Внимание! Задание «Свобода княгини Дроу 1» приобрело статус уникального. Награда неизвестна».
2: Я повторил жест Дроу и посмотрел на секунду ей прямо в глаза, взглядом подтверждая обещанное. Развернулся и, не оглядываясь, зашагал ко входу в пещеру. Внутри был полумрак, но отнюдь не абсолютная тьма. Колонии лохматого мха, щедро облепившие потолок и стены, давали непривычный фиолетово-дискотечный цвет. Обычно первые десяток метров в любой локации – это безопасная зона. Здесь собираются команды перед рейдом, сюда же аккуратно таскают монстров, расчищая дорогу вглубь. Часто можно увидеть игрока в одних труселях, что готовится к забегу за собственной могилкой, оставшейся где-то в глубине туннелей. Сейчас безопасный пятачок был пуст. Точнее, мне поначалу так показалось. Но услышав откуда-то из угла испуганное «ик», я закрутил головой, а затем, сообразив, откуда идет звук, шлепнул медведя по чугунной заднице, заставляя сдвинуться в сторону. В небольшой открывшейся нише, сжавшись в комок, сидела Таали.
0: «Туки-туки, Таали, я тебя нашел!» – пошутил я, давая девушке руку.
2: Однако угнездилась она там столь плотно, что нам пришлось изрядно повозиться, извлекая ее из щели.
0: «Блин, да как ты там поместилась-то?»
2: Эльфа кинула злобный взгляд на медведя.
0: «Трамвай твой притер! Блин, да он половину пещеры занимает!»
2: «Ну-ну, пусть будет так. Не будем ущемлять ее самолюбие». Посмотрел на характеристики девушки. «Ага, уже достигла 14 уровня. Идет неторопливо, но достаточно уверенно. Хотя, судя по количеству времени, что она проводит онлайн, результат мог быть и получше.
0: Как фарм идет? Что за монстры тут?»
2: «Да я только с краю тягаю. Около дюжины успеваю вынести до респауна. В основном гнолы воины, 9-11 уровень. Иногда попадаются всевозможные кастеры, шаманы, лекари, различные питоводы. Вот с ними сложней». Поделившись инфой, девушка недоверчиво обошла вокруг медведя, внимательно рассматривая и заглядывая ему во все доступные места. Пет, не видя агрессии к себе или к хозяину, лишь косил злым красным глазом, да переминался на месте, царапая камень не втягивающимися когтями.
0: «Это все твое? Откуда такое богатство? Мне кажется, или при жизни это было красным медведем?»
2: «Ты не поверишь, сам в шоке. И не проси повторить на бис. Это как прыжок из-под купола цирка в стакан с водой. Выполнить реально, но только один раз». Тали лишь покачала головой и произнесла по слогам.
0: «Обалдеть!»
2: «Ага, ну я пошел?» Мысленно скрестил пальцы и всем сердцем понадеялся, что девушка не попросит присоединиться к группе. «Нет, я не жмот, скорее даже наоборот. Но этот билет, он на одного пассажира. Да, Мишка способен утянуть на 30-е уровни нас обоих. Но времени для этого потребуется ровно в два раза больше. Причем без сна и локаута. Сутки? Двое? Скорее всего, мы просто устанем, наделаем ошибок и сольемся часиков через 10. А вот на это я пойти не готов. Даже ради ее прекрасных глаз и большого спасибо». Таали оказалась девушкой с понятиями.
0: «Ну, давай, беги. Кстати, говорят, что с короля гнолов падает обалденный шмот для паладинов».
2: Девушка сделала многозначительные глаза. Я облегченно выдохнул и козырнул.
0: «Yes, мэм, намек понял».
2: Эльфа засмеялась и легонько ткнула меня кулачком в плечо.
0: «Иди уже, Аника, воин, и не склей там ласты случайно. Лут – это вторично».
2: «Все-таки женщины любят перспективных мужчин». Махнув на прощание рукой, я шагнул вглубь пещеры. Прошел сквозь несколько пустых залов, уже зачищенных Таали. Заглянул в следующий. «Ага, по паре гнолов воинов на входе и выходе, плюс патрули, курсирующие внутри помещения по хаотичным, непросчитываемым траекториям. Суетящийся над каким-то допотопным устройством гнол-мастер. Кстати, самый высокий среди присутствующих, аж 14 уровень, в окружении нескольких подмастерьев. Ну что ж, для моего пета тут каждый монстр на пару укусов. Выпускайте бычка». Не особо заботясь об аккуратном пуле, Мишка в состоянии выдержать паровоз из монстров любой плотности. Тупо выбираю целью ближайшего ко мне воина и командую фас. Медведь яростно взрыкивает и бросается в атаку. 2 минуты звериного рева, лязга железа, смачных шлепков лапами, и первый зал полностью свободен от гнолов. Я взглянул на статус-бар опыта. Неплохо, 24% за бой. Пробежался по телам, выбирая наиболее ценный хабар. На секунду задумался, брать ли камни душ. Решил все-таки брать. Кто его знает, когда помру. А так, всегда будут в запасе наиболее высокоуровневые расходники. Порадовали квестовые браслеты. В отличие от поверхности, где падали только серые, сейчас заполучил парочку черных. Если мне не изменяет память, то их скупают за 500 медяков. На минуту задержался у тела гнола-мастера. Среди прочего хлама из него выпала тяжелая связка с разнообразными отмычками. Задумчиво покрутил их в руках и оглянулся назад в поисках Роги. Юного вора видно не было. Однако исчезающие, один за другим, брошенные мной на земле предметы, выдавали его местоположение. «Эй, братишка, где ты там? Появись на секунду!» Эльф сбросил стелс и вопросительно уставился на меня. Больше ничего он сделать не мог, ибо стоял коленями на земле, зажав зубами край сумки, и обеими руками загребал в нее кучу барахла, оставшуюся на месте битвы с четырьмя воинами. Я не выдержал и заржал. «Вот умора! Блин, как там тебя? Клоп?» «Да, тебе подходит. Раз уж ты за вора играешь, лови рабочий инструмент». Я аккуратно бросил ему отмычки. Рога схватил их, внимательно осмотрел и заценил. «Вещь, только я не вор, я шпион. Хочу все теневые навыки прокачать и стать лучшим шпионом в мире». «Ато, давай, брат, раскачивайся, разведка – дело нужное», – похвалил я, старательно пряча скепсис. «Стесняюсь спросить, а почему твой персонаж ростом с гнома? Где ты видел полутораметрового высшего эльфа?» «Так я же говорю, шпион! Вдруг залезть куда? Протиснуться там? Спрятаться? Самое оно!» «Толково!» – не смог не согласиться я. «Ну давай, прячься, дальше пойдем. Попрыгали, гумунгус!» Минут через 20 разум победил жадность. Рога с сожалением произнес. «Все, перегруз. Еще пара предметов, и я вообще не сдвинусь с места. И так в стелсе скорость в 2 раза ниже стандартной. Поползу-ка я на выход, сбегаю в город, распродамся. Спасибо тебе, брат, удачной охоты!» Я кивнул и махнул рукой, не отвлекаясь от свеженарисованной карты. Вот еще один минус незапланированного марафона. Не купил планов подземелья. Теперь вот тыкаюсь, как слепой котенок. Шли мы по правилу правой руки, постепенно исследуя все помещения и явно приближаясь к центральному залу, где находился спуск на 2-й этаж. Однако понадобилось еще полчаса, чтобы добраться до центрального алтаря. К тому времени я уже сделал 14-й уровень и стоял на пороге 15-го. Несколько залов назад, одновременно с оповещением о достижении нового уровня, всплыло еще несколько системных сообщений.
1: «Поздравляем! Получено достижение «Неуязвимый». Вам удалось подняться на 5 уровней и ни разу не погибнуть. Награда «Слава» плюс 100».
2: Через 10 секунд мигнуло новое послание.
1: «Внимание! Серверное обновление номер 2144». Введено ограничение на максимальный уровень существ, призываемых любыми игровыми классами. Уровень вызванного существа не может превышать уровень призывающего более чем на 30%. В случае попытки вызвать более могущественное существо, его уровень будет автоматически занижен до выше указанных рамок. Данное ограничение не учитывает бонус от предметов и бафов. Пример. Некромант 10 уровень. Камень душ 20 уровень. Бонусы с предмета плюс 2 уровня. Итого, вами будет поднят пет 15 уровня.
2: Ого, быстро Искин отработал мою схему. Видимо, данное достижение стоит на плотном контроле, дабы исключить использование багов при прокачке. Прошло еще несколько секунд, и новое сообщение, на этот раз личное, напрямую от администрации, заставило меня на мгновение напрячься.
1: «Уважаемый игрок, благодаря вашим действиям нам удалось обнаружить некоторые игровые ситуации, которые могут повлиять на баланс игры. В благодарность за вашу помощь мы дарим вам камень неба. Как и любой другой драгоценный камень, он может быть закреплен на предмете одежды или брони и имеет 10 свободных единиц характеристик. Вы сами выберете, какие параметры улучшить. Благодарим за сотрудничество. Также напоминаем, что согласно пункту 14.7 из лицензионного соглашения с конечным пользователем, администрация имеет право просматривать все игровые логи, включая содержимое боевого и социального чатов».
2: «Вот такие пироги с котятами. Большой брат следит за тобой. Хорошо, хоть пряник дали, а не ремнем отшлепали». Оглядел я подаренный камушек Выглядел он как крупный, сложно граненый рубин, размером с пятикопеечную монету. Заценил, да и запихнул поглубже в сумку. Потом, все потом. Сейчас качаться, пока не устал, пока есть еда и не попался на глаза игрокам-аграм. В бой!

0: Глава 9. Битва при алтаре трудностью не отличалась. Пет по-прежнему, с размеренностью дробильной машины, перемалывал подвернувшихся под тяжелую лапу гнолов. Здоровье Мишки в какой-то момент просело до 90%, но постепенно восстановилось до классических 100. Верховный шаман, мини-босс этажа, немного помогичил, но вновь без особого эффекта. Медведя окутывал то сизый дым, то лиловые молнии. Однако все это фаер-шоу быстро закончилось, когда Мишка прикончил последнего защитника и принялся за самого шамана. Десяток ударов и очередная дохлая тушка 17 уровня распласталась на полу. Динг! 15-й! За полтора часа 6 уровней! Лепота! Быстренько обобрав раскиданные в художественном беспорядке тела, с интересом склонился над шаманом. Массивный бронзовый ключ и невзрачное серебряное колечко. Поначалу подумал, что ключик квестовый, от одной из клеток. Но нет. Как оказалось, он отпирал замок скрипучих дверей, что вели на второй этаж подземелья. А вот колечко порадовало.
1: «Кольцо знания. Редкость. Нечастая. Прочность. 20 из 20. Эффект. Плюс 3 к интеллекту».
0: «Очень мило. Примерил на себя». Бармане тут же подскочил на 30 единиц. Мазнул взглядом по часам. До возрождения монстров осталось минуты 3. На мгновение задумался и решил все же задержаться, дабы еще разочек зачистить зал. «Ну да, понравилось мне колечко. Готов все пальцы такими украсить». Легко уселся в позу лотоса прямо на алтаре, где и просидел все шоу одного героя. Мишка победил со счетом 9-0. На этот раз лут удивил. Ключа не было. То ли он просто повторно не падает, то ли сам по себе был нечастой добычей. В последнем случае ключ приобретал какую-то ценность, и его можно будет попробовать продать за денежку малую. А вот кольцо я получил, только на этот раз другое.
1: «Золотое кольцо с сапфиром. Редкость обычная. Прочность 20 из 20. Эффект отсутствует. Просто дорогая безделушка».
0: Я покрутил колечко перед глазами. Так и да, симпатичное. Полюбовавшись, бросил его на дно сумки, где уже перекатывалась хорошая такая горсть бижутерии и камушков. Будет на продажу, либо в подарок знакомым девушкам. Благо их число растет, хотя и зуд в чреслах уже начинает меня потихоньку беспокоить. Тем более, что большинство особ женского пола вокруг одна краше другой. Фигуры как из фитнес-журналов, а из одежды зачастую лишь кружева. Прозрачный шелк, да, немного драгоценностей. Чего стоил один лишь вид стройных эльфиек, легкой трусцой бегущих к собственной могилке. Какой-то пляжный забег в бикини. Ох, арт-дизайнеры, чума на оба ваших дома. В принципе, вопрос отношения полов был решаем. Труселя можно снять в своем доме, либо в чужом, но при согласии хозяйки жилища. Дома терпимости тоже никто не отменял. Вообще, секс-досуг в виртуальном пространстве был более чем популярен. До появления вирт-миров четверть интернет-трафика являлась порнотрафом. А теперь представьте. Вместо плоских картинок и видео сомнительного качества вы можете спокойно испытать вполне себе реальное эротическое наслаждение с самой красивой из девушек, найденной вами в интернете. Это одна из граней успеха вирт-технологий. Секс, зрелище, развлечение, адреналин, помноженные на чувство собственного величия и значимости. Все в одном уникальном продукте. Невероятно, если честно. Так, что-то я зря о девушках подумал. Помотал головой, отгоняя дурные мысли. Хлебнул немного чайку, мысленно поблагодарив хозяина трех поросят, и повернул ключ в тяжелой резной двери. Широкая лестница, освещенная чадящими факелами, вела вниз. «Гумунгус, пошли, родной, не топай только!» История повторялась. Монстры стали жирней, начинались уровни этак с 18-го и постепенно усиливались по мере приближения к спуску на третий этаж. Через полчаса получил очередное достижение.
1: «Поздравляем! Получено достижение «Бессмертный». Вам удалось подняться на 10 уровней и ни разу не погибнуть. Награда «Слава» плюс 500. Внимание! Ваш уровень славы превысил 1000 единиц, и вы достигли первого уровня известности. О вас ходят слухи. Торговцы дружественных фракций удивят вас более низкими ценами. Также вам станут доступны некоторые скрытые квесты.
0: Неплохо. Очень неплохо. Но радость немного портила понимание того факта, что достижения слегка читовые. Если бы не проездной в виде мишки, я бы еще долго оставался малоизвестным типом. Мысленно пообещал себе поменьше выеживаться и не сильно гордиться полученным статусом. Еще через несколько минут я получил 19 уровень и пробился к широкому коридору, ведущему к главному залу этажа. Юмор разработчиков оценил. Спуск на третий этаж находился прямо напротив казармы гнолов. Не знаю, была ли это шутка из кино или данная расстановка монстров привычна для этого помещения, но перед казармами, на плацу, шло построение. Полтора десятка воинов моего уровня, гнол-вождь 22-го и мини-босс этажа, гнол-наместник 25-го. Основная засада была в том, что монстры стояли практически вплотную друг к другу. Любой группе, пробившейся сюда, придется иметь дело со всей толпой одновременно, и никак иначе. Признаюсь честно, я забеспокоился. 17 монстров на одного, пусть даже очень крутого, Петра. А я даже вмешаться не смогу, не дай бог перетяну агро на себя. Я ведь только номинально одного с ними уровня. Все умения у меня по-прежнему с 5-го. Ходячий мешок с невложенными единицами характеристик и талантов. 3 единицы таланта должен был получить у Грыма на 10-м, а разблокировку новых веток умений только лишь после выбора специализации. Еще 9 единиц накапало за последние уровни, но вкладывать их пока некуда, да и не хочу. Только на трезвую, выспавшуюся голову. Короче, настоящая сила тут одна – мой пет. А я так, макивара ходячая. Отошел подальше, мысленно перекрестил пета и, выбрав целью наместника, дал команду на атаку. Гнол-вождь будет следующим. Хочу минимизировать время, которое мой пет будет находиться под воздействием наиболее сильных противников. Мишка даже при жизни не обладал инстинктом самосохранения. В атаку бросился смело и безрассудно. Практически сразу полоса его жизни начала уменьшаться. 20 секунд и минус 15% хитов понадобились Гумонгусу на то, чтобы упокоить наместника. Чуть меньше времени ушло на вождя. И все же гнолов было много, слишком много. Мишку обступили, били в бока и спину, причем довольно часто пробивая критами. Осталось 10 противников, едва ли половина жизни. Еще минута хаотичного боя, и расклад стал 7 на 40. Затем 3 на 30. 2, 1. Все. Я выдохнул. Есть, отбились, Мишутка. Подошел к залитому кровью зверю и потрепал его за погрызенные уши. «Ты молодца, Гумонгус, папка тобой гордится». Посадил Мишку регенерировать, до воскрешения гнолов осталось минуты 3-4. Хоть немного, но пет восстановится. Заново очистить зал не проблема. Монстры будут появляться в порядке обратном их смерти, поодиночке. А один на один Мишка кладет их практически без потерь. Пробежался по телам, проверяя добычу. Наличкой поднял около золотого, плюс пяток браслетов и пара камней душ. Лут стал более интересным. Разнообразие стального оружия, брони и кольчуги с неплохими параметрами защиты, хотя и без дополнительных характеристик. Но все это приходилось оставлять на земле. Скромные показатели силы не позволяли нагружаться хоть чем-нибудь весомым. И так боюсь, что скоро с монстров начнет падать что-то интересное, но согласно закону подлости, крайне тяжелое. «Тьфу ты, сглазил!» Гнол-наместник порадовал массивным ключом, красным браслетом, такой я видел впервые, и тяжелыми, кольчужными перчатками. Идентифицировал предметы,
1: Красный браслет. Отличительный знак элиты гнолов. Класс предмета. Обычная. Прочность 25 из 25. Вес 0,1. Эффект. Броня плюс 5. Сила плюс 1.
0: Отлично. Тут же напялил на себя. Следующий обязательно надену на другую руку. Тут тебе и сила, и немного брони. Мне все к столу. И даже продавать сразу не буду, пока адекватной замены не найду. Взвесил в руке стальные рукавицы.
1: Кольчужные перчатки. Изделие неизвестных мастеров. Класс предмета. Нечастое. Прочность 45 из 45. Вес 1,5. Эффект. Броня плюс 12. Сила плюс 3.
0: Хорошая вещь. Наверняка стоит с десяток золотых. Обязательно берем. В какой-то мере даже неплохо, что некроманты не в состоянии носить тяжелую броню. Иначе оказался бы перед сложной дилеммой – продавать или оставить себе. Сидящий внутри меня хомяк радостно закопошился. Жизнь налаживалась. Вопрос крыши над головой и наличия пищи насущной в виде сковородки картохи с мясом больше не висел дамокловым мечом. Теперь все добытое шло в плюс – на развитие и личную экипировку. А то первый день слегка напряг, столько мазлил булки, а хватило лишь на поспать да пожрать. Заорал в шаге от меня возродившийся гнол. Тяжелая сабля свистнула над головой. «Твою же мать!» – взвизгнул я в ответ, прячась за спину медведю. Воин еще раз попытался меня достать. Я с трудом уклонился от укола в лицо. Пет вписался и парой ударов перетянул агро на себя. «Фуф!» Я отполз в условно безопасный угол и, подождав пяток секунд, принялся откачивать жизнь у монстра. Эк я тормознул, увлекся осмотром трофеев и сам чуть не сложил сотни. К концу побоища я уже успокоился и сделал себе внушение на внимательность. Результатом боя стал 20 уровень и чеканные стальные поножи с броней в 15 и модификатором силы на 4 единицы. Похоже, что с наместника падает лишь тяжелая стальная броня. Не мое, однако. А вообще берем, конечно. Тупо на продажу. Зависать тут дальше смысла не было. Впереди ждал нижний уровень подземелья. Опыта там больше, да и добыча получше. Позволив Пету слегка восстановиться, я спустился на последний этаж. Обстановка уже мало напоминала подземелье. Скорее, дворцовый комплекс средней руки. Стены задрапированы гобеленами, кое-какая мебель, огромные чаши с горящим маслом. Кто бы мог подумать, что здесь все так серьезно. Гнолы воины сменились гораздо более опасными гвардейцами. В основном встречались сработанные тройки – два гвардейца плюс сержант, либо кастер. Уровень монстров ожидаемо подрос. Вечер явно переставал быть томным. Легкая прогулка плавно превратилась в забег с препятствиями. Пет все еще был в состоянии выносить всю тройку без особых проблем. Но при этом сам терял треть жизни. Катастрофически не хватало возможности восстанавливать его здоровье. То есть я был уверен, что у некросов моего уровня такое умение есть, но четко придерживался данного себе слова. Никаких манипуляций со статами во время марафона. Забиться на пару минут в темный угол и после 8 часов боев на коленке решать вопросы вселенского масштаба? Нет, не стоит. Цена ошибки слишком велика, поэтому приходилось изгаляться. Постепенно я приноровился держать одного гвардейца на контроле при помощи рук мертвеца. Пет тем временем разбирался с одним, а то и двумя гнолами, в зависимости от аккуратности пула, а затем добивал подконтрольного. Несколько минут торопливой медитации, и мы продвигались еще на пару десятков метров. Моей целью был тронный зал. Именно там были самые жирные монстры и самая сладкая добыча. К тому же меня беспокоило полное отсутствие квестовых ключей для клеток с дроу. Это подстегивало в движении вперед и поиски места или монстра, с которого они падают. Еще через полтора часа я сделал 24-й и почти сразу получил очередное достижение. За 15 уровней без единой смерти. Еще 1000 очков славы в копилку. А затем вылезло кое-что неожиданное.
1: «Поздравляем! Получено достижение! Неприкасаемый! На протяжении 5 уровней враги ни разу не смогли нанести вам урон. Награда. Слава. Плюс 500.
0: Эки я молодец, не подставился ни разу. Повезло, однозначно. Вот только очки славы раздают слишком уж щедро. Этак меня на выходе из подземелья будет ждать городской оркестр с красной ковровой дорожкой. Пошли дальше. Коридоры, комнаты, залы и, конечно же, гнолы, гнолы, гнолы. От этих собачьих рож уже начинает подташнивать. Мне кажется, или от них реально воняет мокрой псиной? От пламени светильников болели глаза. Блики, пляшущие тени, легкий дымок, собирающийся под потолком. Начала сказываться накопившаяся усталость. Отыскав безопасную комнату, припарковал в ней мишку и завалился сам. Полежал минут 10 с закрытыми глазами, расслабился и немного пришел в себя. С удовольствием слопал вкуснючий бутер и запил его сладким чаем. «Спасибо за бафы!» Мишка от еды отказался, но вот к чаю явно принюхивался. Странный такой зомби. Проинспектировал сумку на предмет, чего бы еще такого выбросить, ибо последние пару предметов уже брал в перегруз. Давили к земле 7000 медяков, но не бросать же их. Хорошо хоть то, что на третьем этаже монстры стали бросать исключительно серебро. На дне сумки обнаружились солидные залежи камней душ. Отобрав десяток сильнейших, остальные тупо уничтожил, получив в результате целый мешочек магической пыли. Крафтовый ингредиент какой-то, для алхимиков там кузнецов и же с ними. Блин, сменял шило на мыло, но не бросать же. Ну все, Пет восстановился, я тоже под речком, можно идти дальше. Как оказалось, отдыхали мы аккурат в нескольких шагах от тронного зала. Причем вышли к нему со стороны какого-то явно второстепенного прохода. Внимательно осмотрелся. Длинное, ярко освещенное помещение. Пары брутальных гвардейцев, неподвижными статуями, замершие рядом с колоннами, что удерживали каменный свод. У дальней стены трон. На нем гнол король, в окружении многочисленные свиты. Стоят не очень плотно. С той позиции, где я оказался, вполне реально таскать не больше 2 монстров за раз. Ну, пошла потеха. 3 пары гнолов мы схарчили минут за 5. Я контролировал одного из гвардейцев, аккуратно начитывая руки мертвеца, а его напарника перехватывал Мишка. Все те 30 секунд, что требовались Пету на убийство монстра, я держал свою цель, привязанной к земле. Гнолу лишь оставалось сыпать проклятиями и бессильно дергаться, пытаясь освободиться от удерживающих его пут. Продвинулись немного вперед, занимая очищенный пятачок. Последнее усилие. Остались лишь король, 2 офицера и жрец. Офицеры выглядели знатно, закованные по самое не могу в тяжелую броню, парные мечи за спиной и 28 уровень. Серьезные противники. Однако думаю, что завалить их проблем не станет. Тут важно сохранить побольше жизни Пету, ведь на медитацию времени немного, а впереди бой с боссом подземелья. Бой начал по старой схеме. Контроль ближайшего ко мне офицера. Монстр бессильно дернулся и, выхватив клинки, хрипло зарычал. Второй гвардеец мгновенно развернулся и рванулся к нам. А вот король со жрецом остались на своих местах, инфантильно проигнорировав нападение. Игровая условность, конечно. Агрозона у гнолов шагов 7-8. Вне этого радиуса можно танцевать на глазах у монстра, демонстрируя при этом неприличные жесты. Впрочем, чем выше уровень противника, тем агрессивней он становится. Некоторые монстры вообще злобны до изумления и чувствуют противника за многие километры на другом конце локации. Атакованные нами офицеры были сильнее своих однопесочников, жизни явно побольше, да и удары наносят значительно чаще. Но разница в 8 уровней сделала свое черное дело. Минута времени, комок нервов, 20% жизни Пета, и очередная пара трупов украсила тронный зал. Короткая пауза, потраченная на восстановление и обдумывание тактики предстоящего боя. Какими способностями обладает король, я не знал. Поэтому рисковать и агрить его на себя не буду. Привязать к земле жреца, а Пета бросить на короля? Бестолку, жрец-кастер, он и не сходя с места, разотрет меня по полу в мелкую пыль. Придется тупо натравливать Мишку, а дальше танцевать от ситуации. Выбрал в цели указания жреца. Все же маг, жизни поменьше, но и вдруг удастся сбить ему концентрацию да прервать пару заклинаний. Нечего ему магичить в тепличных условиях. «Фас, Мишка!» Время понеслось вскачь. Стоило Пету пересечь невидимую границу агрозоны, как король мгновенно разрядил в него какое-то умение, снесшее треть жизни медведю, а затем речитативом принялся начитывать длинное заклинание. Жрец успел всадить в Пета молнию, однако тут же попал под раздачу тяжелых лап. Осыпаемый ударами, гнол дважды сбивался в касте нового заклятия, но затем сумел все же навесить одно за другим пару проклятий. Я удивленно вытаращил глаза, когда король призвал гнола-зомби в качестве Пета. Он что, некрос? Точнее, судя по тяжелой броне и продемонстрированному умению, явный рыцарь смерти. Подсветил зомби. Ну да, 20-й уровень для некроса слишком слабо. Король довесил еще одно проклятие и взялся за двуручный меч. Еще секунд 15 было непонятно, чья берет. Но затем на землю рухнул отмучившийся жрец, и дела явно пошли в гору. У медведя оставалось еще 40% жизни, плюс к делу подключился я со своими качалками. Минута активного рубилова, и наступила долгожданная тишина. Метрах в 30 возродилась первая пара гвардейцев, но какое-то время тут будет безопасно. На следующий круг зачищу только пятерку у трона. Пету надо дать время восстановиться. А дальше как пойдет? Зал большой, гвардейцев хватает. Можно таскать по потребности. Главное, за временем следить. Я вылез из своего угла и, аккуратно переступая через трупы, подошел к Пету. Жизни у Гумунгуса едва оставалась ли десятая часть. Вид у него был соответствующий. Пригладил стоящую дыбом шерсть. «Садись, Мишутка. Отдыхай. Ты умница». Сам я тоже переволновался, поэтому, облегченно выдохнув, рухнул прямо на королевский трон. А что, удобненько так. Перетащить бы его к себе в три поросенка. «А неплохо ты их!» – раздался голос прямо над ухом. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Из воздуха появилась фигурка Роги. «Клоп, ты мудак!» В ответ тот лишь радостно осклабился. «Реально тебе говорю, я чуть заикой не стал. Ты как здесь оказался, разведчик мелкокалиберный?» Клоп удобно уселся на тело поверженного короля. «Но как, сползал в город, распродался, 16 золотых, между прочим, поднял. Половину тебе могу отдать, так справедливо будет. А затем назад пошел. Я же видел, что ты онлайн и явно надолго тут засел. Вот хавчиком закупился. Может, пригодится?» «Опа! А ведь толковый парнишка. Все просчитал, продумал. Нигде не подставился, да еще готов поделиться заработком в надежде на будущую прибыль. Ай да жук!» «А сюда-то как добрался? Там же двери между уровнями!» Клоп достал из-за пазухи отмычки и позвенел ими в воздухе. «На первом этаже полчаса замок ковырял. Там, между прочим, механизм несложный, но у меня умение не прокачанное практически, а на втором я, видимо, сразу за тобой прошел. Дверь еще раскрыта была, и казармы пустые. Но свернул куда-то не туда, и час шатался по уровню. В стелсе-то скорость низкая. Сюда добрался, ты уже рубишься вовсю. Решил не отвлекать». «И это правильно», – задумчиво протянул я, прокручивая в голове одну интересную мысль. «Слушай, 16 золотых можешь оставить себе. Я на них изначально не претендовал. Но сделаю тебе вот какое предложение. Хочешь моим сундуком подработать?»
2: «Это как?»
0: «Ну, смотри сам. Сидеть тут планирую еще долго. Добычи будет много. Возьмешь ты себе десяток кусков брони, да столько же колюще-режущего, и все, перегруз. Моя идея в другом. Мы тебя поставим вот сюда, под арочку, за троном. И будем грузить всем, что выпадет из гнолов. И не важно, что сдвинуться с места не сможешь. Главное, что в сумку загрузить можно хоть рояль. Виртуальность у нас или нет? Лимит только по количеству предметов. У тебя сумка на сколько слотов? 100? Базовая? А вот и будем набивать до упора». Эльф все еще тупил. Перехвалил я его, что ли? А как я с этим роялем назад пойду? Экспрессом, к точке возрождения. Дождешься респауна монстров, снимешь стелс и полетишь домой. А через 3 часа могилку на кладбище найдешь. Она там неделю стоять будет, пока не протухнет. Перетаскаешь постепенно шмотки в магазин. Деньги пополам. Идет? Вместо ответа Рога поднялся и занял под аркой позу, что, как ему казалось, наиболее подходило шкафу. Развел руки в стороны, распахивая воображаемые створки. Зачем-то открыл рот, видимо, изображая верхнюю полку, и прошамкал.
2: «Давай, накладывай!»

0: Глава 10. Решив дела с Рогой, я в срочном порядке метнулся к павшим героям. Тела вот-вот протухнут, не хотелось остаться без законных трофеев. С офицеров упали по куску няшной пластинчатой брони, поножи и наплечники. Предметы без дополнительных характеристик, но с неплохими показателями защиты. Уровня так до 20-го – вполне себе экипировочка для танка. Думаю, каких-то денег стоит, даже если тупо в магазин сдать. Жрец порадовал первым квестовым ключом со сложной многозубчатой бородкой и цифровой руной. Гномы их, что ли, делают? Не похоже на изделие человека-гиен, лапы не те. Жрец вообще оказался ходячей заначкой. Считаем. 8 серебряков, красный браслет, камень-душ, ключ и, наконец, любопытный наборный пояс.
1: Стальной пояс благодарности. Класс предмета. Редкий. Прочность 55 из 65, вес 2 единицы. Эффект: броня плюс 16, сила плюс 5. Эффект: при лечении союзников есть 5% шанс удвоения силы заклинания без дополнительных затрат маны.
0: Опа, я даже знаю, кому этот поясок подойдет. Похоже, Таали ошиблась, и добычу, неплохо подходящую паладинам, можно найти у жреца, а не шамана. А вот король как раз совсем наоборот, темный. Прошлепал по лужам крови к телу последнего монстра. Ну-ка. 1,5 золотых, браслет, еще один ключ, только уже с другой руной. И самое интересное, тяжелый кованый нагрудник.
1: Нагрудник короля гнолов. Класс предмета. Редкий. Эффект. Броня 30. Интеллект плюс 5. Сила плюс 1. Телосложение плюс 1. Эффект. Существует 30% шанс, что поднятое существо сохранит одно из своих специальных умений. Ограничение по классу. Только рыцарь смерти.
0: Ага, вот почему тут народу немного. Босс Данжеона роняет шмот только для рыцарей. А кому оно надо в светлых землях-то? Вот у оппозиционной фракции в таком данже наверняка было бы не протолкнуться. Надо добычу в банк закинуть и ждать оказии распродаться у темных. Если меня там сразу не прирежут, конечно. Рев медведя и хриплое рычание гнола заставило меня вскочить на ноги. Пошел респаун у трона. Один за другим появились два офицера. Затем хомяк-жрец. Трудностей не было. Пет отрабатывал свою вторую жизнь по полной. После недолгого боя наступила звенящая тишина. Мы настороженно ждали появления короля. Минута, две, три. Хм, ведь явно уже должен был воскреснуть. Рискнул, пробежался по телам, собрал добро, слегка просев от веса стального двуручника с одного из офицеров. Жрец не подвел, вновь пришел с полными карманами. Кэш, браслет, ключ и грубое кольцо с простеньким эффектом на плюс 15 к жизни. А короля все не было. Принял за должное мысль, что босс возрождается реже, чем обычный монстр. Окей, подождем следующего круга. Если не появится, начнем дергать гвардейцев из глубины зала. Тяжело ступая под весом неподъемной котомки, подошел к арке, где сидел в стелсе клоп. Постучал пальцем по стене. «Тук-тук-тук, открывай, хозяйка, двери!» Из ниши раздавалось позвякивание металла о металл, сопение и сдавленные проклятия. «Аллея, ты там гнездо решил свить? Снимай стелс, запускай режим торговли, барахло тебе скину!» Наконец появился взъерошенный клоп, ковыряющий отмычками стену. «Что там, женское отделение бани? Ты зачем дыру проколупал?»
2: «Это не дыра, это замок в двери, там тайник!»
0: «Да ну!» Я присел и всмотрелся. «Так и да, замок!» Вся ниша, скрытая аркой, являла собой неплохо замаскированную дверь. «Прикольно! Сможешь открыть?» Рога устало пожал плечами.
2: «ХЗ, тут какой-то хитрый замок. Реально надо уметь отмычкой работать. Не в самом умении даже дело. Я альтабну сейчас, есть у меня доступ на один закрытый клановый форум. Поищу инфу, что это за дверка такая и как ее вскрыть».
0: «Ты не в Верте, что ли? В 3D сидишь?»
2: «Ага, я разрешенное время еще с утра выбрал».
0: «Понял. Что за форум, кстати? Ты же без клана. Или это у тебя не главный персонаж?»
2: Клоп скривился, явно не особо желая отвечать, но потом все же раскололся. «Крутой клан. И перса другого у меня нет. Этот единственный. Ну а доступ? Я же говорил, что шпионом хочу быть. Вот достал».
0: Подмигнув, он кинул мне приглашение для торговли. Я быстро накидал в открывшееся окно все рядовое железо. Затем уточнил. «Медяки на голду не поменяешь? Тебе все равно стоять, а меня к земле уже гнет».
2: «Ага, давай».
0: Невнятно пробормотал эльф, явно будучи на что-то отвлечен. Я добавил 7000 медных монет. И, рассмотрев застывший взгляд Роги, слегка постучал ему по лбу костяшкой согнутого пальца. «Алле, уважаемый, с вас 7 золотых. Скидывай и принимай товар. Скоро монстры воскреснут». В общем, алгоритм налаживался. Гнолы выносились. Добыча то радовала, то огорчала. Нередки были спауны вообще без трофеев. Так, упадет пара браслетов и кусок брони. Вот и все добро. После боя я передавал очередную порцию добра Клопу, параллельно получая порцию бранных новостей о разработчиках, дверях и замках. Ухмылялся и снова заползал с ногами на трон, где я медитировал, слегка прикрыв глаза. Устал, черт побери. Король появился через час, причем крайне неудачно. Я только-только взялся за жреца, как в окружении двух гвардейцев возник босс подземелья. Ай, как плохо, ведь я, честно говоря, страх-то слегка подрастерял. Командовал Петом, удобно усевшись на пригретом троне, лишь изредка поднимая попу для ленивого каста. А тут хозяин. Кубарем скатился на землю, при этом мимоходом получив пару ударов от гвардейцев. Вскочил и попятился назад, вовсю начитывая руки мертвеца, пытаясь законтролировать агрессивных тварей. «Есть, один стоит». Мишка закончился жрецом и принялся за короля.
2: «Быстрее, быстрее, мохнатый!»
0: Жизнь моя уже трепыхалась в оранжевом секторе, когда я смог привязать к земле второго гвардейца. И как бы мне не хотелось восстановить свои жалкие остатки хитов, пришлось вновь перебрасывать целеуказание на первого монстра и повторно привязывать его к земле.
2: «Стоять! Не дергаться! Ко мне не подходить! Ждите отстоя пены!»
0: Вот так, меняя цели, я удерживал гнолов, пока Пет не добил короля и не подключился к нашей забаве. Дальше дело техники.
2: Уф, близко, очень близко.
0: Но и результат есть. Куча трупов и почти 27-й уровень. В значимых трофеях пара ключей и интересные поножи с короля.
1: Поножи короля гнолов. Класс предмета. Редкий. Эффект. Броня 22. Жизнь плюс 50. Сила плюс 3. Телосложение плюс 3. Эффект. Шанс выпадения камней душ увеличивается на 6%. Ограничение по классу. Только рыцарь смерти.
2: Берем, в хозяйстве все пригодится. Из ниши раздался радостный крик. Есть! Что-то негромко щелкнуло, и сбросивший стелс-клоп жестом фокусника распахнул секретную дверь. Молодца, я уже думал, что он ее не одолеет. В открывшемся помещении было темно. Свет разгоняла лишь тускло светящаяся пиктограмма, аккуратно начертанная на каменном полу. Осторожно взглянул вовнутрь, однако больше в комнате ничего интересного не было. Лишь мрачные сполохи бордового пламени гуляли по стенам и потолку.
0: «Это что, двери в ад?»
2: Клоп обиделся. «Какой ад, начальник? Самый настоящий портал. Прямиком на первый этаж, в ближайший к выходу зал. Хочешь, сгоняй к своей эльфе в гости. Когда я пробегал, она все еще гнолом геноцид устраивала».
0: «Ага», — иронично протянул я. «А потом еще полтора часа назад пробиваться. Но вообще находка супер. Как открыть-то смог?»
2: Рога замялся. «Ну, на этом клановом портале программка одна есть. Обучалка по взлому замков. Повтыкал немного, разобрался. Между прочим, там написано, что среднее время освоения 3 часа.
0: «Ты крут. Без вариантов». Ободряюще хлопнув эльфа по плечу, я взобрался на ставший уже родным трон. До очередного воскрешения короля еще час. Можно устроиться с комфортом. Время шло. Еще несколько боев, и я наконец-то собрал полную коллекцию ключей. И сделал 29-й.
2: Получил очередное достижение, 20 уровней не умирая, и второй ранг известности. Вас знают по имени. Однако такая слава начинает напрягать. С одной стороны, это Вертмир с его агрессивными монстрами и внутренними разборками. И чем ты круче, тем лучше, однозначно. Каждый набранный уровень дает очередную каплю независимости и уверенности в себе. Но все же, я не телезвезда и к вниманию не привык. Ладно, разберемся со временем, о чем они там говорят. Подошло время возрождения короля. Увидев, что Клоп совсем заскучал, я кинул ему предложение присоединиться к группе. «Принимай, один круг со мной прокатишься, подтянем тебя немного по уровню». Клоп радостно согласился, и я уверен, что сейчас он сидит в предвкушении золотого дождя из опыта, внимательно уставившись на индикаторную полоску. «Все, пошла жара!» Спаун монстров прошел без эксцессов. Я уже добивал короля, когда в приват прилетело сообщение от Таалии.
3: «Ты тут? Помоги!»
2: «Черт, как не вовремя!» Быстро огляделся и, оценив ситуацию как безопасную, отписался. «Что случилось? Ты где?» Длинная пауза, затем короткий ответ.
3: «ПК! Трое! На первом уровне у гнолов!»
2: Пет завалил короля, и я, максимально быстро закидав добычу в сумку, повернулся к Клопу. «Там ПК-шары и эльфу мою знакомую мочат. Я на выручку. Действуй дальше по плану, я отпишусь тебе. Если что, то скидывай стелс и на кладбище. Потом пересечемся в городе, окей?»
4: «Без проблем!»
2: Клоп поднял сжатую в кулаке руку.
4: «Порви их там!»
2: Я кивнул и шагнул мимо него в портал. Позади раздался протестующий писк, когда, притирая рогу к стене, под арку полез медведь. Секундная потеря зрения и ориентации, и мы очутились в зале с фиолетовым мхом. Угрожающе рыча, к нам тут же бросились два гнола воина 11 уровня. Ну, это на один зуб. Скосил взгляд на карту, сориентировался, в какой стороне выход. Пара торопливых шагов к арке прохода и оглядел открывшийся взгляду коридор. Спиной ко мне стояли три эльфа-кастера, а перед ними крутилась полупрозрачная сфера воскрешения. Вот она замерла и с едва слышным звоном осыпалась водопадом осколков. На полу пещеры осталась стоять Таали в окружении двух десятков своих могилок. Ого, крепко ее тут зажали. Эльфам было весело. Один из них тут же парализовал жертву, остальные дружно принялись развлекаться, запуская в девушку огненные шары и заставляя дергаться от коротких электрических разрядов. Ведь это больно. Вот ведь суки! Фас, гумонгус! Эльфы от нее

0: землю, то ли от неожиданности, то ли от удара. Пока оставшаяся пара пятилась назад, Пет в несколько смачных шлепков прикончил самого невезучего. 20-й уровень противника для Таали выше крыши, а для Мишки – песок под ногами.
1: «Внимание! Вы убили игрока светлой фракции. Ваше отношение с фракцией Темного Альянса улучшилось. Ваш пока счетчик равен одному. Теперь при смерти от рук другого игрока с вас можно будет снять один предмет с вероятностью в 1%. Внимание! Ваш пока счетчик меньше счетчика убитого игрока. 1 меньше 72. Данный игрок является для вас легитимной целью. Ваш ПК-рейтинг уменьшен на 1.
2: О, черт, Клоп же в группе. Ему эти игры с фракциями ни к чему. Быстро вызвав нужное меню, я исключил Рогу из состава отряда. А через несколько секунд мой ПК-счетчик дзинкнул еще пару раз. Но лишь за тем, чтобы вновь обнулиться. Никто из засранцев не сбежал. Все тут полегли. Я подошел к эльфе. Та сидела на полу и тихо плакала, уткнув лицо в ладони. «Ну, чего ты? Все хорошо. Наш победили. Зло наказано. Добро ликует». Я несмело погладил ее по голому плечу. «Вставай, надо одеться, а то замерзнешь». Нес я какую-то чепуху, пытаясь привлечь ее внимание. Таали подняла лицо и посмотрела заплаканными глазами. Торопливо расшнуровав сумку, я достал отложенный для эльфы пояс. «Смотри, как ты и заказывала. Идеально для паладина». Девушка неуверенно взяла подарок. Смотрелась в характеристики и едва заметно улыбнулась. Я обрадованно зачастил. «Еще колечко красивое есть, без характеристик, но симпатичное, тебе подойдет. Только отыскать его надо, в сумке бардак. Ну давай, не сиди на холодном, вставай». Эльфа послушно встала и, все еще хлюпая носом, прошлась по пещере, останавливаясь на секунду у пустых могилок и уничтожая их прикосновением. Наконец нашла самую первую, с вещами, и принялась натягивать на себя броню. «Что случилось-то? Не утерпел я». «Уроды!» – односложно ответила Таали. Наконец, полностью одевшись, примерила пояс и, покрутившись немного перед воображаемым зеркалом, довольно улыбнулась. «Да, обновки однозначно делают девушек счастливей». Эльфа присела рядом и принялась рассказывать. «Я в бою была, когда эти мудаки в пещеру зашли. Увидели меня и, не дождавшись, пока я закончу с монстром, парализовали и атаковали. Чуть отгнула, не легла, вообще обидно было бы. Ну, прибили меня, забрали все деньги, как обычно». Эльфа с намеком посмотрела на меня. «Не дурак, понял». Прошелся по телам, проверяя добычу. У одного нашлось почти 70 золотых, у остальных всего по паре серебряков. Плюс по именному жетону с каждого. Таали тем временем продолжила. «Ну а я, по дурости бабской, точку привязки прямо тут установила. Безопасно ведь, и бежать далеко не надо, если убьют. Вот и возродилась через 30 секунд, а эти уроды стоят, ржут, еще и неглиже этот дурацкое комментируют. Станцевать предлагали. Добровольно, мол. И одному по роже, другому ногой по шарам. Им, видать, не понравилось. Снова меня убили. Дело-то нехитрое. А потом уже совсем ничего сделать не могла. Только появлюсь, парализация и труп». «Ясно. Сделал себе зарубку в памяти. Точку возрождения прятать подальше с глаз долой. Иначе можно нарваться на большие неприятности». «Сколько денег было-то?»
3: «Почти полтинник. Весь сегодняшний заработок».
2: «Держи». Я отсчитал 50 монет и протянул их эльфе. Та торопливо схватила золото и принялась сыпать в кошель. Потом замерла на секунду и виновато посмотрела на меня.
3: «Спасибо! Ты не подумай, что я жлобиха какая! Мне просто деньги нужны. Очень!»
0: С каждым словом ее голос становился все тише. Она снова скуксилась и, сжавшись в комочек, замерла с остановившимся взглядом. «Блин, так не пойдет!» Я сел напротив эльфы, взял в руки ее узкие ладошки. «Таали, мы с тобой друзья?» Эльфа лишь слабо пожала плечами. «Что-то случилось? Почему у тебя постоянно глаза на мокром месте? Скажи мне, я пойму. Я сам смертник. У меня неоперабельная опухоль мозга. Видишь, днюю и ночую в игре. На срыв иду». Глаза девушки расширились.
3: «Правда?»

0: Тут уж я не выдержал и раздраженно скривил рот. «Тебе справку показать?» Та Алис тушевалась.
1: «Извини, меня вообще Таня зовут».
0: Я замер. Сообщить свое настоящее имя – это серьезный жест доверия. «А меня Глеб». Девушка кивнула, шмыгнула носом и торопливо заговорила.
2: «Ты хочешь знать, что случилось? Слушай тогда. Жили-были две сестры – спортсменки, активистки и, наконец, просто красавицы. Старшей Тане 19, а младшей – 16. Было. Вот шла однажды младшенькая с тренировки. Около нее остановилась большая черная машина, и двое парней затянули девочку вовнутрь. Что было дальше, ты, наверное, догадываешься. Утром выкинули ее из машины, думали, мертвая уже. А девочка-то живучая оказалась».
0: Таня рассказывала, а лицо ее становилось все жестче. Сжатые в кулаки руки побелели.
2: «Добрые люди отвезли девушку в больницу. Затем туда же приехал исследователь. Нашлись свидетели, машину и парней опознали. Да вот незадача. Один оказался третьим помощником какого-то депутата с мандатом. А второй, совсем даже не русский, но имеющий гордый орлиный профиль и очень серьезных знакомых. Добрый дядя-следователь вдруг сменился на злобную суку в погонах. Та требовала проходить все новые медицинские обследования. Подробно, по минутам, расспрашивала о событиях той ночи. Да еще интересовалась, было ли приятно, получала ли оргазм и не сама ли парней спровоцировала. Сестра потом спать не могла по ночам. Вскакивала с криком каждые полчаса. И так день за днем, беседа за беседой. Ага. А потом эта сука пообещала прийти в школу и подробно расспросить одноклассников и учителей о моральном поведении сестры, попутно поведав во всех подробностях о причинах интереса. Сестра вернулась домой, заперлась в ванной и вскрыла вены. «Дело закрыли. Хорошие парни на свободе. А сука в погонах поменяла свой двухгодичный Бимер X7 на новенький X8 в люксовом исполнении. Теперь старшая сестра ходит днем на работу, а вечером и ночью в виртуал, чтобы накопить денег и купить винтовку. И обязательно купит. Хоть через год. Как-то так». Я потрясенно молчал. Затем лишь спросил: «А попадешь?» Таня горько усмехнулась. «Третье место в областных соревнованиях по биатлону. Среди юниоров, если тебе интересно».
0: Помолчав минуту, я поднял голову к небу. «Искин, если ты слышишь, знай, что если об этом разговоре станет кому-то известно, девушка вряд ли доживет до утра. Поэтому, пожалуйста, не сливай никуда инфу, иначе ты просто ее убьешь».
2: Девушка удивленно посмотрела на меня. «Ты думаешь?»
0: «Думаю, да. Искин тут бог. Он везде и во всем. Может, и слушает. Кто его знает?» Я поднялся на ноги. «Что касается твоей истории, я тебя понимаю. Чем смогу, помогу. Главное, не пари горячку. Сама подставишься и за сестру не отомстишь».
2: «Ты действительно одобряешь?»
0: «Знаешь, я ведь уже дважды за гранью. С одной стороны, я смертник. Могу выйти на улицу и убить кого угодно. Меньше от этого не проживу. Все равно помирать через неделю-другую. С другой стороны, я в игре и очень хочу остаться тут навсегда. И здесь тоже другие правила. Вот эти смелые парни я показал на три эльфийские могилки. Тебя обидели, за что и получили мгновенное наказание. Им тоже было больно, они потеряли деньги, нажили врага. И никакие депутатские корочки им не помогли бы. Это справедливо, и мне это нравится. Так что на твоем месте я бы поступил точно так же». В этот момент три голопузых эльфа вломились в пещеру. «Тьфу ты, легки на помине. Думаю, что поведи они себя по-человечески, мы бы дали им возможность выпотрошить могилки. Но ребята пылали жаждой мести. Без разговоров набросили на меня и Таню парализацию, а затем полетели огненные стрелы и фаерболы. Но, ребята, нельзя же так. Дважды на одни и те же грабли». Взревев, Гумонгус сбросился в атаку. Без шмоток эльфы продержались в два раза меньше, чем в прошлый раз. Счетчик ПК у меня не увеличился. Ребята напали первыми, а защищаться можно было без последствий. Так я стал обладателем еще трех жетонов. «Вот уроды!» – сплюнул я в сердцах. «Школота!» – поправила Таалия.
2: Видя мой вопросительный взгляд, объяснила. «ПК-клан, у них замок в нейтральных землях. Кстати, там в основном сорвавшиеся, подборка неадекватов всех мастей. Клан официально именуется Сволота, но иначе как Шклота их не зовут. Сейчас боюсь, что подмогу вызовут, надо борвать когти».
0: «Понял, согласен». Кинул сообщение в приват-клопу, мол, возвратиться не смогу. Действую, как договаривались. Посмотрел в сторону эльфы. «Таня, давай я тебя проведу до города, а то обидит еще кто».
2: Девушка удивленно вскинула брови, затем, впервые на моей памяти, улыбнулась широкой и чистой улыбкой. «А давай, добрый некромант, веди!»

0: Клиффорд Саймак. Место смерти.
1: Когда он свернул на подъездную аллею, она ждала на крыльце дома, и, ставя машину на место, он был уверен, что она уже знает. Она только что вернулась из сада и держала в руках букет цветов, а на ее лице появилась чуточку грустная улыбка. Он тщательно запер машину, положил ключи в карман пиджака и еще раз напомнил себе: «Сухо и прозаично, друг мой, так будет лучше». И это правда, заверил он себя. Так намного лучше, чем прежде. Так у него появится немного времени. Он не первый и не будет последним. Для некоторых это трудно, а для других, тех, кто смог подготовиться заранее, значительно легче. Со временем это станет таким прекрасным ритуалом, полным благородства и достоинства, что его будут даже ждать. Так цивилизованней и благородней, чем раньше. Пройдет еще сотня лет, и, вне всякого сомнения, это станет вполне приемлемым. «А сейчас главной проблемой остается новизна», — сказал он себе. «Нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к тому ходу вещей, ведь в течение всей человеческой истории все происходило иначе». Он выбрался из машины и пошел по мощеной дорожке туда, где она его поджидала. Он остановился и поцеловал ее. Поцелуй получился несколько более долгим, чем обычно, и значительно более нежным, и пока он ее целовал, его окутал аромат летних цветов, которые она держала в руках, и он подумал, как уместен в данный момент запах цветов из сада, столь любимого ими обоими. «Ты знаешь», — сказал он, и она кивнула и ответила. «Уже какое-то время. Я поняла, что ты вернешься домой и вышла в сад, чтобы нарвать цветов. Наверное, приедут дети». «Конечно», — отозвалась она. «Не думаю, что их придется долго ждать». Он посмотрел на часы скорее по привычке, чем от необходимости узнать время. «Еще есть время», — заметил он. «Достаточно для всех, чтобы добраться сюда. Надеюсь, они привезут с собой младших».
2: «Обязательно привезут», — сказала она. «Я собралась им позвонить, но потом сообразила, как это глупо».
1: Он кивнул. «Мы принадлежим к старой школе, Флоренс. Очень трудно осознавать, что дети узнают почти одновременно с нами. К такому непросто привыкнуть». Она похлопала его по плечу.
2: «Вся семья соберется вместе, мы успеем поговорить. Это будет замечательная встреча».
1: «Да, конечно», — ответил он. Он распахнул дверь дома, и она прошла внутрь.
2: «Да, какие чудесные цветы», — сказал он. «В этом году они даже лучше, чем всегда».
1: «Ваза?» — сказал он. «Та, что тебе подарили на прошлый день рождения. Синяя, золотом. Нужно поставить цветы в нее».
2: «Я тоже о ней подумала. Она на обеденном столе».
1: Она ушла за вазой, а он стоял в гостиной и думал о том, что стал частью этой комнаты. Как комната стала частью его самого. Он знал здесь каждый дюйм, как она знала его. Удивительно доброе место, с которым он успел подружиться за долгие годы. Здесь он по ночам носил на руках детей, когда они болели или у них резались зубы. И эта комната оставалась единственной во всем квартале, где горел свет. Здесь семья провела множество чудесных вечерних часов в мире и покое. Но он помнил времена, когда мира не было во всем свете, и не оставалось даже надежды на то, что когда-нибудь наступит, когда их преследовал неизменимый страх перед войной, страх, ставший таким привычным, что казался нормой жизни. А потом страх внезапно исчез, потому что невозможно вести войну, если твой враг способен заглянуть вперед на целый день и узнать, что должно случиться. Нельзя воевать, невозможно играть в бейсбол или в любую другую игру. Нельзя ограбить банк, жульничать или убивать. Невозможно играть на бирже. Появилось множество вещей, которые больше нельзя было делать, и у него возникали моменты, когда это портило удовольствие. Ведь сюрпризы и предчувствия чуда навсегда ушли в прошлое. Привыкнуть к новой жизни было совсем непросто, но им больше не грозила война не только в данный момент, но и в будущем. «И ты знал, что не только ты будешь в безопасности, но и твои дети, а также дети твоих детей, и их внуки, и внуки внуков. За такую уверенность ты был готов заплатить практически любую цену. Так лучше, — сказал он себе, стоя в самом центре доброй комнаты, — так намного лучше. Но иногда бывает нелегко». Он пересек комнату и вышел на крыльцо, откуда открывался вид на сад.
2: «Флоренс права», — подумал он. «Цветы в этом году особенно прекрасны». Он попытался вспомнить, когда они были еще лучше, но у него возникли сомнения. Быть может, той осенью, когда Джон был еще совсем маленьким, хризантемы и астры уродились особенно красивыми. «Нет, так нечестно», — подумал он. «Сейчас лето, а тогда была осень. Нельзя сравнивать летние цветы с осенними. Или тот год, когда Мэри так долго болела, сирень тогда была особенно темно-лилового цвета и пахла так сладко». Он вспомнил, как каждый вечер приносил огромные букеты, поскольку Флоренс всегда любила сирень. Но и это сравнение получилось неудачным. Сирень цвела весной. По дорожке за забором прошла соседка, и он с ней поздоровался.
3: «Добрый день, миссис Абрамс».
4: «Добрый день, мистер Уильямс», — ответила она.
2: Это было их обычное приветствие. Хотя иногда она останавливалась, и они разговаривали о цветах, но сегодня она не станет заводить беседу, если только он сам не проявит инициативу. Сегодня она не будет навязывать ему свое общество. Он вспомнил, что в офисе все вели себя так же. Когда он собирал вещи, руки у него не дрожали. Во всяком случае, он старался. Он подошел к вешалке, взял шляпу, но никто с ним не заговорил, никто не пошутил из-за того, что он уходит так рано, поскольку они догадались или знали, как и он сам. Конечно, никто не мог знать точно, поскольку в ком-то дар предвидения проявлялся сильнее, а в ком-то слабее, но даже наименее способный отставал от других не более чем на четверть часа. Он часто сожалел о том, что не помнит, как удалось выявить эту способность, но здесь вступали в действие совершенно недоступные его пониманию факторы. Естественно, он не забыл историю и прекрасно помнил ту ночь, и какое возбуждение тогда охватило всех, а еще и ужас. Но одно дело знать, как все произошло и каковы причины, и совсем другое понимать механизм действия. Это был последний козырь, отчаянный ход, крайнее средство. Нация давно подготовилась к нему, все передатчики были настроены, и никто не задавал лишних вопросов, поскольку все полагали, что они являются частью системы радаров. В такой ситуации лучше поменьше говорить. Никто не хотел приводить передатчики в действие. Во всяком случае, так говорилось в официальных объяснениях случившегося. Но тогда люди были готовы на все, чтобы предотвратить очередную войну. И вот пришло время применить крайнее средство. Наступил день отчаяния, когда кнопки были нажаты и передатчики заработали, обрушив на людей облучение, которое воздействовало на мозг, стимулируя латентные способности. Так звучало обоснование, и все люди теперь могли предвидеть события на 24 часа вперед. Конечно, плата оказалась жестокой, но постепенно люди успокоились, попытались извлечь лучшее из происшедшего и привыкли жить со своими новыми способностями. По телевидению выступал президент, чтобы рассказать миру о случившемся. И предупредил потенциального врага, что теперь мы на 24 часа вперед знаем обо всем, что произойдет. В результате никто ничего не сделал, если не считать того, что все приготовления к войне были прекращены, о чем заранее и сообщил президент, назвав час, место и порядок проведения этих действий. И еще он заявил, что процесс не будет засекречен, и что другие народы, если пожелают, могут получить всю необходимую документацию. Впрочем, это не имеет особого значения, поскольку получение продолжает распространяться и со временем окажет влияние на всех живущих на Земле людей. Более того, изменения будут носить постоянный характер. Способность предвидеть будущее передастся от одного поколения к другому. Никогда больше народы Земли не будут слепыми, как в прошлом. Так на Землю пришел мир. Но за него приходилось платить. Возможно, цена не столь уж высока, сказал себе Уильямс. Он вспомнил, что когда-то ему нравился бейсбол, но теперь игра потеряла всякий смысл. Зачем тратить силы, если результат известен заранее? Он любил иногда собраться с друзьями и перекинуться в покер. Но и эта игра стала столь же бессмысленной, как бейсбол, футбол, скачки, да и любой другой вид спорта. Да, многое изменилось, и кое-что доставляло серьезные неудобства. Взять, к примеру, газеты, радио и телевидение. Все программы новостей теперь потеряли смысл. Изменилась политическая тактика. Во многом к лучшему. А азартные игры и преступления вообще исчезли. Главным образом изменения были к лучшему. Хотя даже к лучшим из них поначалу пришлось привыкать. И потребовалось очень долгое время, пока люди полностью осознали, что их жизнь стала другой.
1: Вот, скажем, сегодняшняя ситуация. Конечно, все пройдет цивилизованно, совсем не так, как в прежние времена, но принять это трудно, особенно Флоренс и детям, которые окажутся в новом положении. Со временем все войдет в норму и станет традицией, но сейчас ситуация представляется новой и необычной. Однако Флоренс заслуживает восхищения, подумал вдруг он. Они часто об этом говорили, особенно в последние несколько лет, и решили, что постараются вести себя спокойно и с достоинством. Кто бы из них ни оказался первым. Ведь другого выхода нет. Такова плата за мир, хотя иногда она кажется слишком жестокой. Однако существует и определенная компенсация. Они с Флоренс успеют спокойно побеседовать до приезда детей. Они даже смогут обсудить некоторые важные вопросы, финансы, страховку и подобные вещи. В прежние времена такого шанса у людей не было. И еще можно сделать разные приятные вещи. Последние сентиментальные жесты, которых человек был лишен, когда не обладал способностью к предвидению будущего. Будет разговор с детьми и соседями, которые принесут чего-нибудь вкусненького. А также большой букет цветов от сослуживцев. При других обстоятельствах он бы никогда не дождался от них цветов. Заглянет священник, чтобы сказать слова утешения, делая вид, что это просто дружеский визит. А утром почта доставит множество маленьких карточек и записок, отправленных знакомыми, в которых они напишут, что они о нем думают и как бы им хотелось быть рядом, если бы у них была такая возможность. Но они не станут ему мешать, ведь оставшееся время он захочет провести в кругу семьи. И вся семья будет сидеть, предаваясь счастливым воспоминаниям о собаке, которая была у Эдди, и как Джон убежал на несколько часов из дома, и как Мэри ходила на первое свидание, и какое платье она тогда надела. Они достанут альбомы с фотографиями и будут их смотреть, вспоминая счастливые и горькие времена. И все это время рядом будут играть внуки, забираться к деду на колени, чтобы он рассказал им какую-нибудь историю. «Все так цивилизованно», — подумал он. «Каждый из них получит шанс показать, какие они цивилизованные». Ладно, пора возвращаться в дом, где Флоренс уже расставляет цветы в синей с золотом вазе. Им нужно так много сказать друг другу. Даже за 40 прожитых вместе лет они не успели сказать все. Он повернулся и посмотрел на сад. Самые красивые цветы, которые им когда-либо удавалось вырастить. Он выйдет сюда утром, когда на них будет роса, в тот час, когда они особенно красивы, чтобы с ними попрощаться. Конец рассказа.
0: Клиффорд Саймак. Рассказ «Место смерти». Текст озвучил Михаил Стинский.

0: В наступившей после выстрела в тишине приказ снять повязки прозвучал оглушающе громко. Ник догадывался, что именно увидит. Догадывался, но опустив полосу мягкой плотной ткани на шею, вздрогнул и сглотнул. До мобилизации он не раз задумывался над тем, сможет ли убить человека. Но вот теперь он знает. Хотя стоящего слева от него в шеренге невысокого крепыша с бульдожьей челюстью вывернуло прямо на песок. Судя по звукам, доносящимся откуда-то справа, его сосед был не единственным, кого потянуло блевать от непривычного зрелища смерти. «Следующих!» — гаркнул с вышки старшина, и минуту спустя перед новобранцами стояла свежая цепочка улучшенных. Бледные и темнокожие, высокие и низкорослые, с тонкими руками, безволосыми головами, большими глазами. Одни были похожи на людей, другие на людей почти не походили. «Повязки!» — скомандовал надзирающий за свежими пополнениями невысокий жилистый сержант. «Усложняют задачу», — констатировал про себя Ник. Первый раз новобранцы не знали, во что стреляют. Теперь, пусть по-прежнему с завязанными глазами, но знают. Натягивая на глаза эластичную черную ткань, Ник успел заметить, что у соседа слева дрожали руки и мелко тряслась массивная, упрямо выдающаяся вперед нижняя челюсть.
1: «Огонь!»
0: Когда треск затих, приказа снять повязки не последовало. В наступившей тишине был отчетливо слышен скрип песка под подошвами тяжелых армейских ботинок. Вдоль шеренги шел сержант. Скрип затих, как показалось Нику, прямо напротив него. Нет, чуть левее. Звук тычка, рык.
1: «Поднять автомат!»
0: В тишине слышно только натужное дыхание соседа слева.
1: «Поднять автомат!»
0: Дыхание сорвалось на всхлипы. Хлесткий звук удара, глухой падающего тела.
1: «Встать! Поднять автомат! Огонь!»
0: Тишина. Сопение, возня, удаляющийся скрип песка под тяжелыми армейскими ботинками.
1: «Призывники! Поднять автоматы! Огонь!»
0: Теперь Ник знал, что именно он увидит, и потому руки, опускавшие полосу мягкой плотной ткани на шею, дрожали. Да что уж там дрожали, ходили ходуном. До мобилизации он не раз задумывался над тем, сможет ли убить человека. Теперь он знает.
2: Каждый имеет право на свободный выбор собственного внешнего вида и внутреннего устройства своего организма, а также право на применение в организме кибернетических устройств и искусственных органов. Пункт 1. Всемирной декларации Общества биологических носителей человеческого интеллекта. Проект представлен на рассмотрение на международной конференции в Женеве в 2398 году. Документ не ратифицирован.
3: «Думаешь, это правда, что улучшенные умеют читать мысли людей?»
0: Голова Таши лежала у Ника на плече. Девушка задумчиво вертела в руках простенькую цепочку с медальоном. Ее регистрационный номер рядового. «Нет», — уверенно отозвался Ник, легко ероша короткие темные волосы на затылке девушки. «Если бы они читали наши мысли, они бы давно уже нас разбили. Логично?»
3: «Логично», — рассеянно согласилась Таша. «А что, если им не надо нас разбивать?»
0: «В смысле?»
3: «Ну, если они не хотят нас уничтожать, они ведь никогда не нападают первыми, только защищаются».
0: «Не хватает военной мощности, вот они нападают. А мы последовательными наступательными действиями не даем им мобилизоваться для атаки».
3: «Да ладно тебе, Ник», — перебила Таша. «Подумай сам, ведь когда-то улучшенные были людьми».
1: «И что? Это не мешает им убивать нас. У нас огромные потери ежедневно». «Нет, Таша, улучшенные не люди».
0: Ответы на такие вопросы отскакивали у Ника от зубов. «Еще бы, ведь они заучены едва не с пеленок». «Не надо ничего придумывать. Простые ответы, они самые верные».
3: «Думаешь?» —
0: с сомнением протянула Таша. Но Нику больше не хотелось разговоров о военной политике, особенно сегодня. Ожидание первого боя кипятило кровь, проводило смычком по струнам нервов. Хотелось снять напряжение, хотелось отвлечься, хотелось не думать о том, что завтра он может умереть. И не надо ничего придумывать. Есть верный способ, старый как мир. Не дослушав девушку, Ник быстрым движением перекатился на узкой казарменной койке, навис, опираясь на локти, над Ташей. Простые способы, они самые верные.
2: Белковые апгрейды, заменяющие более 15% человеческого организма, приводят к заметному изменению морфологических признаков человека. При замене более 50% естественных клеток на синтезированные белковые молекулы наблюдается увеличение средней продолжительности жизни человека на 210%. Одновременно при замене более 50% естественных клеток на синтетические наблюдаются существенные изменения генетического кода человека. Подобные изменения являются необратимыми и кардинально меняют известную нам природу человека, превращая Homo sapiens, человека разумного, в принципиально новый вид разумного существа – Homo praeficeris, человека улучшенного. Из доклада Международной комиссии по исследованиям белковых апгрейдов, 2449 год.
0: Ник явился на войну по призыву. Армейская служба для него была всего лишь обязанностью. Потому, когда ему предложили нашивки младшего сержанта, он принял их без энтузиазма. Зато потом радовался. Теперь он сам определял составы групп для боевых заданий и мог отправлять Ташу на самые безопасные, на патрули. Девушка не спорила. Понятие воинской дисциплины инструкторы вбивали в новобранцев крепко. Но ночью, когда гас свет и в казармах наступала тишина, Таша тихонько сопела ему в грудь и просила:
3: «Пожалуйста, отправь меня на настоящее дело».
0: Ник только молча качал головой в темноте и спрашивал у нее, про себя, не понимая: «Ну зачем тебе это надо?» Таша злилась, плакала и уговаривала. Со временем перестала просить, поняла, что бесполезно. Смирилась с тем, что Ник научился говорить ей «нет».
2: С 1 марта текущего года любые белковые апгрейды, включая проводимые по медицинской необходимости, полностью запрещены. Считать улучшенными всех, у кого количество синтетических молекул в организме составляет более 5%. Принудительная высылка улучшенных в Австрало-Антарктику прекращается. Обо всех улучшенных, проживающих среди людей, немедленно сообщать в местные правоохранительные органы.
0: Из обращения президента Объединенных Наций, 2451 год.
3: «А я думаю, человек может слышать мысли другого».
0: Ташина голова лежала у него на плече. По телу разливалась блаженная слабость. И меньше всего Нику хотелось сейчас говорить.
1: «Телепатия».
0: Ник сделал усилие над собой и поддержал разговор.
3: «Не обязательно. Ник, ты слышал про эффект морской раковины? Ну, если приложить ее к уху, то можно услышать плеск волн».
1: «Это вовсе не плеск волн», — сонно буркнул Ник, проводя по голому плечу девушки кончиками пальцев. «Это эхо от окружающих шумов. Звуки залетают в раковину, отражаются от ее стенок, искажаются и порождают шум, который принято считать гулом моря».
3: «Ник, в тебе ни капли романтики», — выдохнула Таша и, помолчав, продолжила. «А я верю, что в ракушке живет море. Просто надо его очень любить, чтобы услышать. Мне кажется, так и с людьми. Если ты любишь человека, то можешь его услышать, даже если он далеко. Ник, ты спишь?
1: Ник спал.
4: Несколько лет назад улучшенные создали эталонный геном биологических носителей интеллекта и сейчас производят апгрейды специально для военных целей. Усовершенствованный искусственными генами, организм улучшенного устойчив к воздействию высокой радиации, отравляющих веществ и биологического оружия и может функционировать даже с огромными физическими повреждениями. Помните, убить улучшенного один на один гораздо сложнее, чем человека.
1: Выдержка из инструкции новобранца. 2454 год. Операция, в которой он потерял Ташу, не была боевой. Обычное патрулирование по периметру, тремя шаттлами, с предусмотренным по плану небольшим выходом за намеченные границы, обеспечивающим постепенное расширение подконтрольной территории. Привычный полет над жирафами забытых строительных кранов, над перекрестками проводов, над остывшими трубами давно заброшенных нефтеперерабатывающих заводов, танцующими танго с ржавыми куполами больших перегонных кубов.
3: «Ник!»
1: Он вздрогнул. Голос Таши прозвучал совсем рядом, словно она сидела на соседнем сидении.
3: «Ник!»
1: На этот раз в ее голосе отчетливо прозвучала паника. Да нет, ему показалось, ведь она не выходила на связь. А в следующий миг прогремел взрыв. И шаттл, в котором была Таша, грудой горящего металлолома полетел к земле. Когда Ник, резко приземлившись рядом с дымящимися останками судна, выскочил на горячий песок, Таша еще дышала. Воздушные подушки отсрочили смерть, но не спасли. И не надо было быть медиком, чтобы, глядя на девушку, понять, ей уже не помочь. Ник бережно занес обожженное, переломанное тело Таши внутрь шаттла. Поднялся над окраиной заброшенной индустриальной зоны. Развернулся, готовый рвануть обратно к базе, к медикам, зная, что, скорее всего, не довезет девушку живой. И тут увидел спрятанный среди нагромождений промышленных руин белый купол шатра с синей стрелкой, заключенной в круг. Жестоким соблазном, злым искушением смотрел на него синим глазом с земли приемник улучшенных. Ник колебался недолго. Улучшенные не люди, но они ведь живые. Что ж, пусть хотя бы так.
3: К сожалению, и в наше время находятся люди, не верящие подтвержденным научными исследованиями и выводам, что улучшенные не люди. Или же такие неблагонадежные личности, которые считают, что за лишние 150 лет жизни вполне можно поступиться человеческой сущностью. Желая разрушить наше общество изнутри, улучшенные принимают этих людей в своих передвижных приемных пунктах и проводят над ними белковые апгрейды, пополняя таким образом свои ряды. Несмотря на ряд показательных расстрелов активистов и захваченных приемников, улучшенные продолжают рассылать подобные пункты по границам своей территории, ожидая человеческих отступников.
1: Из аналитической статьи журнала Globe Politics «Враг внутри». 2455 год. Тонкорукий улучшенный, абсолютно лысый, с нечеловечески большими глазами и биопортами для прямого подключения мозга к компьютерам на месте ушей, при виде серебристой военной формы, ворвавшегося в палатку Ника, совсем по-человечески взвизгнул и попытался укрыться за шаткой кушеткой, одновременно стараясь дотянуться до валяющегося в углу беспризорного автомата.
0: «Не надо!» – буркнул Ник, кинув короткий брезгливый взгляд на хилое тело, закутанное в голубой халат. Уложил Ташу, едва дышавшую, на кушетку. Бесцеремонно ухватил Тонкорукова, подтащил к столу. «Работай!»
1: Улучшенный в ужасе таращился на него лишенными белков глазами и что-то невнятно бормотал.
3: «Работай, я сказал!»
0: «А ты уверен?»
1: раздался позади чей-то голос. Ник резко обернулся. Низкорослый, улучшенный, неестественно белый и такой гладкий, будто сделан из пластика, показался из-за ширмы, держа в руках автомат. Дуло смотрело в землю.
5: «Ты понимаешь, что ты просишь?»
1: Ник посмотрел Наташе на лицо, бледное, с заостренными чертами. Посмотрел пристально, запоминая. Уже на выходе обернулся.
5: «Она говорила, когда-то вы были людьми».
1: Он не увидел, как пластиковый грустно усмехнулся, глядя в спину уходящего солдата, и не услышал, как тот тихо вздохнул.
5: «Действительно, были».
4: «Постановлением командующего Юго-Восточного округа за заслуги перед человечеством посмертно наградить Наташу Марию Крамер орденом за боевые заслуги третьей степени».
1: Из приказа генерал-полковника Юго-Восточного военного округа Сергея П. Риверти, 2455 год. Нашивки сержанта на рукавах. Скрип песка под тяжелыми армейскими ботинками. Плотная повязка на глазах. Издалека доносятся знакомые команды.
4: «Следующих! Поднять автоматы!»
1: Казалось, целую вечность назад стоял рядом с ним парень с бульдожьей челюстью с автоматом в дрожащих руках. Ник переступил с ноги на ногу. Что-то медлят они со следующей командой. Наконец он не выдержал.
4: «Ну, чего же вы?» —
1: выкрикнул Ник, слепо водя головой с завязанными глазами, и сплюнул хрустящий на зубах песок пополам с кровью.
4: «Кишка тонка!»
1: Руки, крепко связанные за спиной, затекли.
4: «Стреляйте! Чего ждете? Я таких, как вы, гадов, знаете, сколько положил?»
3: «Стоять!» — раздался чей-то голос. Чужой голос, но почему-то очень знакомый. «Ник, ты слышал про эффект морской раковины?»
1: Кто-то сдернул с него повязку, и он зажмурился от яркого солнца, успев заметить только песчаный плац, строй улучшенных с автоматами в руках и цепочку связанных солдат напротив.
5: «Прямо как мы»,
1: — мелькнула у Ника неуместная мысль. Глаза, наконец, привыкли к слепящему солнцу, и Ник, щурясь, разглядел стоящего прямо перед ним улучшенного. Нечеловечески большие глаза прямо перед ним. Такие знакомые темные глаза внимательно смотрели на него, сквозь него, и не видели.
5: «Таша!»
1: — сипло прохрипел Ник. «Ну и что, что у нее в руках автомат?» Ник просто смотрел на нее. Такую чужую, такую прежнюю Ташу. И в ушах у него шумело море. Марина Ясинская. «Эффект морской раковины». Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
6: Темные аллеи.
7: Наш адрес в интернете: fantasyradio.ru.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова. Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
1: Диана Лапшина. Миллионный клиент. Морган стоял на краю обрыва. Далеко внизу, насколько хватало взгляда, простирался океан Сейгадона. Зеленый, совершенно неземной. На земле такого зеленого не бывает. Старое солнце клонилось к западу, и над океаном в дымке ясного неба проглядывали две одинаково громадные луны.
2: «Ну вот и все. Конец всяким путешествиям!»
1: С удовольствием подумал Морган, садясь на самый край и свешивая ноги. Мир был красивый. Очень тихий мир с одним умирающим солнцем и двумя фиолетовыми лунами в лазарево-желтом небе. Планета только недавно вошла в реестр общественных трасс и не успела обзавестись миллиардом жителей. Но недалеко отсюда, в паре километров, уже пролегла суперсовременная посадочная полоса, взлетел к небу 20-этажный комплекс космопорта и обустраивались площадки под массовую застройку. Морган оказался на Сейгадоне практически случайно. Частный корабль с парой влюбленных землян на борту доставил его сюда за мизерную плату. И земляне даже предложили вернуться через недельку, если он вдруг решит, что в жизни есть еще что-нибудь более достойное потраченного времени и миллиарда литров пустой зеленой воды. Еще месяц назад Морган был обычным клерком в строительной конторе и просиживал свои дни в офисе без кондиционера, мечтая только о том, чтобы прораб, глуповатый и наглый тип с пивным брюшком, приперся не сегодня, а, например, завтра. А еще лучше, вовсе подох бы на стройке, заваленной какой-нибудь плитой. Других мыслей, которые могли бы хоть на время увести его от нудной работы, в голове не находилось. У Моргана была до крайности скучная жизнь. Он делил ее с котом, который терпеть не мог ни самого Моргана, ни ту паршивую еду, которую хозяин приносил из ресторанчика на первом этаже. Единственным развлечением, хоть как-то скрашивающим жизнь, у Моргана были чуть ли не ежедневные стычки с прорабами. Электронное письмо, полученное им утром того дня, когда он принял самое важное решение в своей жизни, все еще светилось на призрачном поле экрана. Морган не любил таких писем. Они кодировались, и адресат мог только предполагать, от кого он может получить такую вот светящуюся хрень. Но в этот раз Морган поступил не так, как поступал тысячи раз до этого. Неожиданно для себя он вскрыл письмо. Экран тут же залился голубоватым сиянием, и певучий голос сказал:
3: «Мы рады приветствовать нашего миллионного клиента.
2: Предъявив код этого письма в офисе Park Sweden Sonlitera, вы получите возможность оторваться от реальности и стать другим человеком. Только сегодня и только для вас, дорогой клиент, невероятное приключение бесплатно. От вас требуется заполненная карта код 32, удостоверение личности, код 4570 о состоянии вашего здоровья на день обращения, две заверенные у нотариуса светокопии, карта страхования, лист 73 и желание изменить свою жизнь.
1: На этой жизнерадостной ноте экран погас, и письмо превратилось в ничем не примечательную черную строку среди десятка подобных. Мир не рухнул. Система была в порядке. Морган еще немного подумал, хотел было стереть сообщение, но вдруг передумал. Изменить свою жизнь, стать другим человеком. Чего бы они ему не предложили, это наверняка будет все же лучшим вариантом, нежели то, что есть у него сегодня. И он решился. Собрал все необходимые документы, снял копии и отдал своего кота соседу. Ну, чтобы не подох, если превращение затянется. Парк Суэйден Сонлитера размещался в небольшой и даже несколько подозрительной конторе на 10-м этаже хилдсайдского небоскреба. Равнодушная девица выслушала его, сверила код письма с базой данных и, подтвердив, что все в порядке, забрала пачку принесенных Морганом документов.
2: Но... «И кем вы хотели бы стать?»
1: Без малейшего интереса спросила она, не глядя на Моргана.
3: «Я, честно говоря, никогда об этом не задумывался», признался Морган. «Но если бы вы дали мне какой-нибудь каталог предлагаемых вариантов».
1: Девушка пожала плечами и кинула на стойку потертую папку в дешевой клеенчатой обложке.
2: «Здесь лучшие образцы, которые мы можем вам предложить», — сказала она. «Хотя такие, как вы, обычно выбирают нечто совершенно отличное от того, кем являются на самом деле».
3: «Их вполне можно понять»,
1: — кивнул Морган, ничуть не обидевшись на таких, как вы.
2: «Вы должны иметь в виду, что бесплатная услуга по превращению означает исключительно само превращение. Все остальные расходы, если таковые появятся, вы обязаны будете оплачивать наравне с другими клиентами».

0: похожие на меня. И чаще всего.
1: «Тяга к путешествиям», — ответила девушка совершенно серьезно, не замечая удивленного взгляда. «Ложитесь и закройте глаза».
0: «Я думал, что стану другим человеком», — протянул Морган. «А тяга к путешествиям — это всего лишь желание».
1: «О, это желание такого рода, что, приобретя его, вы станете совершенно не тем, кем являетесь сегодня»,
2: — уверила его девушка и впервые улыбнулась.
1: «Ну так что? Остановимся на этом варианте? Или вы хотите стать дочерью миллионера? А есть еще вариант человека-мыслителя, тоже очень популярный. Но я бы не советовала. Очень накладный вариант. Но в смысле, что придется бросить работу и заняться самообразованием».
2: Морган устроился на ложе поудобнее и сказал, мысленно проклиная себя за такое наплевательское отношение к жизни:
0: «Давайте тягу к приключениям. Самообразование — это уж слишком».
1: «Я так и думала», — ответила девушка. «Черкните нам пару строк из той дыры, куда вас очень скоро занесет. Ну, просто для статистики».
0: «Я сам зайду и все очень подробно вам расскажу», — пообещал Морган. «Дыры — это не в моем вкусе. С приключениями у них мало общего».
1: «По мне, — сказала девушка, — так это одно и то же. Но вы вряд ли зайдете».
2: Через 20 минут Морган стоял на краю летного поля у Кардеграсса и прикидывал, каким рейсом можно покинуть планету. Про девушку, кота и свою контору он больше не вспоминал. Перед ним лежала Вселенная. Меньше чем через месяц он побывал на 30 планетах, малых и больших, и нигде не мог заставить себя задержаться дольше, чем на пару часов. Он с сожалением вглядывался в небеса самых причудливых цветов и оттенков, сознавая, что дальше так продолжаться не может. Приключений не получалось. Но чем больше дней проходило, и чем дальше он отклонялся от общественных маршрутов, тем сильнее горело в нем желание прыгать все глубже в космос. На исходе взятого в конторе отпуска он связался с Парк Суэйден и потребовал вернуть ему его скучную личность. Оказалось, что такая возможность есть, и необходимо лишь явиться на одной из указанных планет в общественном диапазоне в филиал компании и предъявить удостоверение личности. Превозмогая себя, он явился на ближайшую — Сейгадон. Безликий робот принял его в небольшой конторе прямо в сверкающем здании космопорта, уложил на уже знакомый диван, сверился с базой данных и произвел необходимые манипуляции. 5 минутами позже из конторы вышел все тот же Морган, но без малейшего желания покидать планету. Теперь он видеть не мог звездолеты и прочую мерзость. Через пару дней он снял неплохую квартирку в бухте прилива, выписал с земли своего кота и нашел отличную работу в строительной фирме. Рассказ Дианы Лапшиной «Миллионный клиент» читал Олег Булдаков.
3: Темный.

0: Костики.
1: Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров.
2: Поезд прибыл на станцию Сан-Рафал в половине 12-го. Сойдя с поезда, Ло Брэндон поскорее взял такси и отправился в отель по адресу, указанному в телеграмме.

0: Добрый день, сэр.
1: Здравствуйте, мэм.
0: Вы заказывали номер заранее?
1: Я Лу Брэндон. Для меня должен был забронировать номер мистер Шеппи.
0: Да, да, да, сэр. Вы будете жить с ним рядом, мистер Брэндон. Вот ваш ключ, пожалуйста.
1: Благодарю.
0: Будьте добры, распишитесь. Вот здесь. Ваш номер 240, сэр. Надеюсь, вы останетесь довольны.
1: Благодарю, мэм. Что, мистер Шеппи у себя?
0: Нет, сэр, он ушел около часа назад. С молодой леди. Я полагаю, они сейчас на пляже.
1: Спасибо. Спасибо за информацию. Когда мистер Шеппи вернется, передайте ему. Я буду у себя.
0: Непременно, мистер Брэндон. Желаю хорошо отдохнуть.
1: Благодарю, мэм. Благодарю.
2: Номер 240 оказался размером с клетку для кролика.
3: Иду, иду, иду, иду! Да иду я что-то... Брэндон!
1: Да?
3: В чем дело? Сержант Кэнди, отдел по расследованию убийств.
1: Ну?
3: Вы знакомы с Джеком Шеппи?
1: Да.
3: Сможете его опознать?
1: Что?
3: Сможете его опознать, говорю. Джек Шеппи мертв, вот что. Ну что, одевайтесь. Нас ждет лейтенант. Ну?
1: Да черт. Подожди, что произошло?
3: Все вопросы к лейтенанту. Ну-ну, давай, давай.
1: Куда я дел свою рубашку? Вы где его нашли?
3: На пляже, Бей-Бич. В кабине для переодевания. Сторож его наш.
1: А что с ним? Сердце?
3: Сердце. Убили его, вот что.

0: Финанс. Это вы, Брент. Шагай.
1: Лейтенант Ренкин, отдел по расследованию убийств. Эту телеграмму вы посылали?
2: Да, я.
1: Он был вашим другом?
2: Другом и компаньоном. У нас общее дело.
1: Пойдемте, посмотрите на него. Док, ты заканчиваешь?
3: Уже все. Профессиональный удар. Убит длинным тонким ножом. Похоже на те ножи, которыми вынимают лед из ванночек холодильников. Смерть наступила моментально. Около часа назад.
1: Уберите его.
4: Есть, сэр.
1: Я поеду в гостиницу. Осмотрите здесь все как следует. Возможно, нож брошен где-то рядом. Пойдемте, Брэндон.
5: Итак, начнем. Что, собственно, представлял собой Джек Шеппи? Почему его могли убить?
2: Мы с Джеком владели частным детективным агентством. 50-50. В Сан-Франциско. Дела фирмы шли неплохо. Последние 3 недели я занимался с одним клиентом в Нью-Йорке, а Шеппи оставался в конторе. Вдруг он срочно вызывает меня сюда, телеграммы, в Сан-Рафа. Здесь ему что-то подвернулось. Я быстро заканчиваю все там, вылетаю в Лос-Анджелес, оттуда поздно, и это, в 11:30, по-моему, я в Сан-Рафе. Шеппи забронировал мне номер. Администратор сказал, что он недавно ушел. Я принимал душ, стук в дверь. Я подумал, это Джек. Оказалось... Ваш сержант.
5: А Шеппи не сообщил, что за работа в Сан-Рафе?
2: Нет, нет.
5: А кто клиент?
2: Ни малейшего понятия.
5: Он обычно вел записи.
2: Я сомневаюсь, он терпеть не мог писанины.
5: А если он до чего-то докопался и его решили убить?
2: Не знаю. В отеле сказали, на пляж он отправился с женщиной. Когда ему нравилась женщина, он вообще мог обо всем забыть. Слушайте, а если предположить, что она замужем, и об их связи пронюхал муж, и тогда...
5: Муж, убивающий любовника в пляжной раздевалке, да и слишком уж профессионально исполнено.
2: А почему бы мужу не быть профессионалом?
5: Наши профи, в общем, известны. Ничего подобного пока не было. Да, приехали. Значит, нужно узнать, чем занимался Джек Шеппи и кто его нанял.
1: Брэндон, постойте. О, миссис Брюер, добрый день.
6: Здравствуйте, мистер Ренкин.
1: Меня интересует, когда ушел из отеля мистер Шеппи?
6: Примерно в 10:30.
1: Женщины?
6: Да, да, да, да. Она попросила его вызвать.
1: Ваши впечатления? Какие между ними были отношения?
6: Мистер Шеппи, сэр, вел себя весьма фривольно. Он потрепал ее за ушко. Вот так.
1: О, мэм. Да.
6: Еще мистер Шеппи сказал «Hello, крошка».
1: Да, а она?
6: Она? Она засмеялась.
1: Как она выглядела?
6: Высокая, худая, смазливая брюнетка, молодая, в темных больших очках, джинсы голубые, белая свободная майка и шляпа, такая большая, из натуральной салон.
1: А возраст?
6: Ну, я же сказала, молодая, лет 25.
1: А вы бы смогли ее узнать?
6: Да, да, конечно, непременно.
1: Даже если она будет без шляпы, без очков и в платье?
6: Ну, это уж я не знаю. И, в конце концов, это не входит в мои обязанности.
1: Да-да.
6: Если хотите, я вызову мистера Грифса. Он наш штатный сыщик.
1: Нет, спасибо. Мы обойдемся и без него. Дайте мне ключ от номера мистера Шеппи.
6: Что такое?
1: Что? Нет на месте?
6: Да. А, кажется, он взял его с собой. Да-да. Но у нас есть запасной. Вот, пожалуйста.
1: О, благодарю вас, миссис Брюер. Вы очень помогли. Благодарю вас. Брэндон, пойдемте.
7: Номер Джека Шеппи выглядел так, словно по нему пронесся ураган. Все ящики были выдвинуты, а их содержимое разбросано по полу.
8: Да, неплохо поработали.
5: Да, не дурно. Вот что, Брэндон, вы должны выяснить, на кого работал ваш компаньон. Только не вздумайте темнить. Вам теперь не до престижа фирмы, здесь убийство. Короче, даю вам 24 часа.
4: Вопрос о престиже фирмы я уж как-нибудь сам решу, мистер Ремкин. Прежде всего надо связаться с нашей секретаршей. Спокойненько, без свидетелей.

0: Добрый день. Агентство Стар к вашим услугам.
1: Элла, это я, Брэндон.
0: А, привет, Лу.
1: Я в Сан-Рафале. Элла, детка, тут плохие новости. Джека убили.
0: Как? Джека, Лу, убили?
1: Да, да, да. Слушай внимательно. Мне надо срочно выяснить, на кого он работал. Фамилия последнего клиента. Поройся в его бумагах, я подожду.
0: Минутку. Вот, вот в его блокноте последняя запись. Сан-Рафал, Криди.
1: Криди?
0: Да, да.
1: Хорошо. Теперь немедленно разорви блокнот, спусти в канализацию. Я жду.
0: Лу, я все сделала.
1: Умница. Теперь слушай. Вскоре в контору явится полиция. Скажешь, Джеку кто-то позвонил. Ага. После звонка он сразу собрался и сказал, что едет в Сан-Рафал. Все.
0: Понятно.
1: И еще одно. Детка, надо как-то сообщить его жене. Передай ей, что я напишу... Нет, что я уже отправил письмо. О похоронах пусть не беспокоится. Я сам все устрою.
0: Ну, а вы... Вы скоро приедете?
1: Ну-ну, не раскисай, детка, а? Не раскисай. Точно не знаю. Я должен выяснить, кто убил Джека.

0: Возвращаясь к себе, Лу увидел, что у двери в номер Джека, широко расставив ноги, стоял плотный мужчина, типичный экс-полицейский.
1: Полиция изволила удалиться. А вам что?
2: Я Лу Брэндон из соседнего номера. Компаньон.
1: Чей?
2: Джека Шеппи. А вы, наверное, сыщик здесь в отеле, да?
1: Да, так точно, Гривс.
2: У меня есть бутылочка виски. Если вы не очень заняты, пойдемте ко мне. Посидим.
1: Что ж, пару минут можно. Только мне чисто.
2: Не успел приехать, тут такое что.
1: На. Узнали они, кто убийца-то?
2: Возможно, да только не мне что доложат. А ты случайно не видел девицу, которая за Джеком заходила?
1: Видел.
2: Видел.
1: Закуришь?
2: Спасибо.
1: Если бы Рэнк не был таким надутым индюком, я бы мог ему кое-что порассказать. Ну, куда там? Гений сыскного дела. Зачем ему старый хрен из второсортной гостиницы?
2: А что? Что ты заметил?
1: Что? Что? Он расспрашивал миссис Брюер, так?
2: Так.
1: Но миссис Брюер запомнил только одежду, так?
2: Так, так, обычная женская реакция.
1: Верно. Верно, а я скажу. Эти тряпки — маскарад.
2: Почему?
1: Ну, потому. Потому что смотреть надо уметь. Девушка была блондинка. Она или крашеная под брюнетку, или в парике.
2: Уверен?
1: О, как же. Цвет кожи, пушок на щеках, светлые волоски на руках. Что ты? Так? Я же сказал, маскарад.
2: Да.
1: Налей
2: еще. Ну,
1: давай.
2: Ты видел, а? Как они обшарили номер Джека? Как они туда попали?
1: Как? Запросто. Твой Джек забрал ключ с собой, так? Они его укокошили, так? Взяли ключ, явились сюда. Прислуги у нас мало. Так? А утром наверху вообще никого нет. Он что, был твоим другом?
2: Да. И компаньоном. Вот моя визитная карточка. Возьми, вот лежит.
1: Вижу и так. Агентство Стар. Эх, частное дело. Ну, тогда послушай. Лейтенант Ренкин, в общем-то, мужик неплохой, но над ним шеф, капитан Кэтчин. Ух, вот сволочь, ух, выродок. Частных сыщиков, между прочим, не переваривает. Как только ему донесут, что вот ты тут разнюхиваешь на его территории, он тебя сожрет, так?
2: Как это?
1: А как? А так. А, вот, приезжал тут к нам недавно один, так. Ну, случилось это. Ерунда, самоубийство. Ну вот, а вдова не поверила, что это действительно самоубийство, и вызвала частного сыщика. Да, да, а откуда, не помню, а черт. Ну ладно, Кетчин велел ему убраться, а тот наплевал, так, а? И вот тут садится в машину и едет, и в него врезается полицейский фургон. Ну, и остался еще. Ну хорошо, вот. Ну, фургон.
2: Фургон.
1: Слушай, слушай, заработал перелом ключицы раз, больница два, 6 недель тюрьмы три. За вождение автомобиля в нетрезвом виде, понял, да? Они по пути в больницу влили ему в глотку виски. А, да, вот, сволочи. Он на суде обожился, А вы почему-то судья ему не поверил, понятно?
2: Да, понятно.
1: Ну,
2: понятно.
1: Вот так. О, все. Не хватит. Пойду в вестибюль.
2: А имя Криди тебе что-то говорит?
1: Криди? Конечно, самый богатый человек в Сан-Рафаэле.
2: То есть?
1: Что то есть? 100 миллионов, может, больше. О. Точно не знаю, да. Точно не знаю, врать не хочу. А сам вот посчитай, пароходные линии, так? Воздушные такси до Майами, 3 газеты, фабрика, совладелец казино, первоклассной гостиницы. Я там раньше сам работал, клубы мушкетеров. Ну и там всякая мелочь.
2: Подожди. Что, он женат? Женат?
1: Конечно. Была такая кинозвезда Бриджит Блед, помнишь?
2: Да.
1: А, красотка, да. Ну вот. А чё, а зачем тебе это?
2: Да просто так, упомянули при мне его имя. Я и подумал, кто это.
1: Да-да.
0: Грифс посмотрел на него задумчиво, кивнул и отправился в вестибюль.
2: Дело действительно пахнет большими деньгами. Только зачем такому человеку нанимать никому неизвестного сыщика? Соедините меня с резиденцией мистера Крига.

0: Молодой коренастый охранник радостно улыбнулся Брэндону. Парень явно был навеселе.
1: Э, парень, кого ищешь? Давай, давай, давай, сюда тачку ставь. Давай, вот так нормально.
2: Ищу мистера Криди лично. Привет.
1: А, привет. Вот даешь. Тачка у тебя высший класс. А сам туда же. А вот я теперь вольная птаха. Увольняюсь нахрен. Понял? Отбарабанил свое. Нормально.
2: Везет же некоторым.
1: А то вечно недоволен. То ботинки у тебя не блестят. То пылинка на машине. Козел. Да мне бы его деньги, я бы король был, верно?
2: Уж так устроена жизнь, всякие попадаются люди. Я бы потолковал с собой, браток, да у меня с ним свидание в три. Говорят, он лопнет от злости, если опоздаешь.
1: Да, да, ты думаешь, если придешь вовремя, он тебя так сразу и примет.
2: А что?
1: Атас, ну ладно, иди, иди, целуйся с ним. Вот тут по ступенькам, потом налево.
2: А! Слушай, а вечерком часиков в 7 ты не освободишься?
1: Спрашиваешь. Сам знаешь, сегодня гуляю.
2: Так.
1: Напьюсь в лоб. Я тут жил, старик, слышь, как в тюрьме. Полтора года, понял?
2: Я и сам хочу напиться, да все, компании нет. Может быть, вместе, а? Давайте.
1: О, нормально.
2: Ну, так, в 7, договорились?
1: Ну,
2: а?
1: Да.
2: А где?
1: Тогда в баре у Сэма.
2: Угу.
1: Ну, на набережной.
2: Да.
1: Да спросишь любого, покажут. Да, кстати, я Тим Фултон, а ты?
2: Ну, Брэндон. Ну, до вечера, Тим, да?
1: Ага. Давай, привет.
2: А я опаздываю.
3: Брэндон здесь, сэр.
4: Чем обязан?
2: Я Лу Брэндон из Сан-Франциско. 4 дня назад вы обратились в наше детективное агентство «Стар», мистер Криди.
4: На каком основании вы утверждаете, будто я туда обращался?
2: Перед отъездом в Сан-Рафал, мистер Криди, Шеппи внес ваше имя в нашу картотеку учета клиентов.
4: Шеппи? Это кто?
2: Мой компаньон, которого вы наняли, сэр.
4: Я нанимаю по 2-3 десятка человек в неделю. Впрочем, не помню такой фамилии. И какое же отношение к этому имеете вот лично вы?
2: Мистер Криди, Шеппи убит сегодня утром. Полагаю, я обязан закончить дело, над которым он для вас работал.
4: Вот как. А над каким же делом он для меня работал?
2: Думаю, вам это лучше знать, сэр.
4: Хаммершальд. Сердце сюда.
5: Слушай, сэр.

0: Have this, sir.
1: Херц, посмотрите-ка на этого человека. Его зовут Брэндон.
2: Лу Брэндон, сэр.
1: Лу Брэндон. Возможно, тебе придется заняться, если, конечно, он не окажется умнее, чем на первый взгляд.
2: Понятно, босс. Я его узнаю. Лу Брэндон.
1: Хорошо, ступай.
3: Если не ошибаюсь, вы дали ему задание превратить меня в отбивную?
1: Видите ли, в чем дело? Я не люблю частных сыщиков. Это вымогатели и шантажисты. Лично вам я советую немедленно отсюда уехать. Вашего компаньона я не нанимал. Да, а к помощи Херца я иногда прибегаю. Он избавляет меня от назойливости людей вашего сорта. Как именно он это делает, меня не касается. Вот так, мистер... Брэндон, вы можете идти.
2: Прекрасно. Теперь послушайте меня, мистер Криди. Ведь я не был уверен, что вы нанимали Шиппи. Когда я сюда позвонил, я вообще думал, что вы меня не примете. Но вы приняли меня, даже в обход других посетителей. Вы чего-то боитесь? И страх мешает вам трезво рассуждать. Вам повезло. Я знаю очень мало. Вы это выяснили и решили припугнуть меня своей дрессированной гориллой?
1: Вы все сказали.
2: Почти. Теперь я знаю. Шеппи нанимали именно вы. А если такой, как вы, нанимает частного сыщика из другого города, значит, дело деликатное. Шеппи докопался до чего-то крайне опасного, поэтому его убрали. У вас в руках ключ к убийству, мистер Криди. Но на убийство вам плевать. Имейте в виду, станет или не станет искать убийцу местная полиция. Но я во всяком случае постараюсь. Вот теперь все, мистер Криди. И можете не беспокоить своих лакеев. Я найду выход сам.
4: Подъехав к гостинице, Лу заметил полицейскую машину. Рядом с ней стоял уже знакомый Брэндону сержант.
5: Брэндон!
2: Что?
5: С тобой желает говорить капитан.
2: А если я не желаю?
5: Поехали, у меня приказ. Могу применить силу.
2: Что ему нужно?
5: Если бы так спросил кто другой, но тебе простительно, наших порядков не знаешь. Садись. Брось трепаться.
2: Что, капитан не посвящает вас в свои планы?
5: Именно. Если не хочешь для начала лишиться пару зубов, веди себя хорошо.
2: Не понял. Кто это такой вспыльчивый? Ты или капитан?
5: Нет, что. Для меня ты нормальный мужик. А капитан Кэтчин точно немножко вспыльчивый. Как медведь щерен на заднице. Что? Хочешь совет?
2: Ну?
5: На вопросы отвечай быстро и по существу. Не болтай языком. Капитан не любит дурацких вопросов. Ну и вообще. Лучше 8 дома, чем 7 в морге.

0: Брэндон, когда уберешься из города?
1: Не знаю, может, через неделю.
0: Что тебе тут делать целую неделю?
1: Как что, знакомиться с достопримечательностями, ходить на пляж, загорать, купаться, с девушками гулять?
0: Ты не собираешься совать нос в чужие дела?
1: Нет, конечно, мне интересно знать, как идет следствие. Но лейтенант, он прекрасно обойдется и без меня.
0: Ах, мягко стелишь, предупреждаю, сунешься разок, всю жизнь будешь вкалывать на лекарства.
1: Понятно, капитан.
0: Ну, ты молодец, Лапусий, чтоб я тебя больше не видел. Сержант, забери эту трусливую мразь.
1: А, можно вопрос, капитан?
0: Чего тебе?
1: Вы меня вызвали по приказу Криди.
0: Чего?
1: Криди нанял моего компаньона, его убили. Криди могут вызвать в суд как свидетеля, а ему не хочется. Я с ним виделся. Он пытался пугнуть меня своим придурком Херсом. Видно, Криди решил еще и полицию на меня науськать.
0: Ах ты, мразь! Ну! Ударь меня, ну! Умник, ну!
1: Не-не-не! Капитан, ну, у меня что? Сегодня не кулачный день! Нет,
0: ну! Сержант! Убери это собачье!

0: Нормально, а?
1: Угу.
0: Море, вечер, холодные виски. Доложу по секрету, у Сэма самое классное – это цыплята. Ты можешь, конечно, пойти в дорогой ресторан, ну, скажем, даже в клуб «Мушкетер». Да, там тоже не кисло. Да, сервис здесь попроще.
2: А зато как готовят. И дешево.
0: А эти кретины с деньгами ходят в свои крутые кабаки, где их обдирают, как липку.
1: Да уж.
0: Атас! А сам-то как? Покалякал со стариком?
1: А уж покалякал.
2: Я себе язву заработал у него в доме.
0: Ну, а теперь с ним все. Завтра начинаю старушку одну опекать.
2: Может, язва пройдет, а?
1: Может, и пройдет. Это ведь все от нервов.

0: Утром на пляже убили одного парня, слыхал?
1: Нормально. Ну, а тебе-то что?
0: Этот парень был моим другом и компаньоном. Пару дней назад он заходил к Риде. Может, ты его видел? Высокий, рыжий, с синими глазами.
1: Рыжий.
0: Да.
1: Так-так, с короткой стрижкой.
0: Да-да.
1: Помню. Я стоял на шлагбауме. Он был в твоем Бьюике, так?
0: Да. Слушай, если предположим, тебя вызовут в суд, подтвердишь?
1: Ну, Атас, а чего же не подтвердить? Могу. Был, видел, стоял.
0: Все, будь здоров.
1: Давай. Да. Значит, его убили.
0: Полиция думает, это убийство из ревности.
1: Ха, нормально. Фараоны наши высший класс.
0: Меня вызывал капитан Кетчем. Ну и скотина, скажу я тебе. Это же...
1: О, во-во, золотые слова. Видал я его у старика. За своей долей заходил козел. Тут притонов больше, чем кошек. А полиция делает вид, что ничего не замечает. Понял?
0: И Криди тоже на этом руки греет.
1: Ну, сам знаешь, Криди хозяин, босс. Может, притоны эти, кабаки и горные дома и не принадлежат ему лично. Но долю-то он имеет. Не слабую долю. Вот так. И Кетчину перепадает. И не только ему.
0: У него есть жена?
1: У кого? У старика?
0: Да.
1: У него она четвертая. Или даже пятая. Вот Бриджит Блэнд, видал?
0: Вот. А, это красотка была по всем статьям, да?
1: Почему была? Она и сейчас ничего себе. Нормальная цыпочка. Но вот уж кто действительно... Так это его дочка, Марго. Вот уж девочка так девочка.
0: Она живет с ними вместе?
1: Нет, мачеха ее выжила. Она теперь живет отдельно. У нее квартира на бульваре Франклина. Ну как там наши цыплята? Эй, Сэм! Сэм!
0: Парень, а это Бриджит ладится стариком.
1: Ну ты даешь. Кто с ним может поладить? У него на уме только бизнес и ничего больше. На все остальное ему плевать. И баба просто вынуждена развлекаться с другими.
0: Ну, с кем же?
1: Есть тут один парень, Жак Трисби, франко-канадец, плейбой. Бабам нравится, а сам... Сэм! Ну, Сэм!
2: Джонни, смотри, какой знакомый мальчик. Шпионишь!
3: Возле самого их столика, пристально глядя на Брэндона черными безумными глазками, стоял Херц. За ним, плечо к плечу, застыли двое рослых, смуглых парней. Из-за стойки выбежал Сэм.
4: Ребята, если вам необходимо побеседовать с друзьями, то, пожалуйста, на улицу. Это гораздо удобнее, ребята.
2: Ты так думаешь? Он так думает. Джонни! Притуши его! Джонни! Держи! Брэндона оставь мне!
5: Тим! Прикрой меня со спины!
2: Все!
5: Тим, к машине! Лови ключи!
6: Здесь, поймай!

0: в Либне. Ты как, в порядке?
1: Идиот, что с тобой связался?
0: Ну ладно, что ты, ну кто знал, что так получится?
1: Все равно. Теперь мне тут не жить. Собираю шмотки и сматываюсь.
0: Да перестань.
1: Сейчас же.
2: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
3: Вы слушаете радио «Фантастики».
4: Обмыв под душем синяки и ссадины, Брэндон отдыхал в своем крошечном номере.
0: Ну что ж, перейдем к фактам. Гад Криди финансирует весьма сомнительные заведения. Его супруга изменяет ему с неким Жаком Трисби. Дочь его живет отдельно на бульваре Франклина. Мачеха ее не любит, а папаша... там открыто, кто?
5: Мистер Брэндон, ваши сэндвичи.
0: А, спасибо, поставьте на стол. Одну минутку, а что это за вещи в углу стоят?
5: Это вещи покойного мистера Шеппи, сэр. Приятного аппетита.
4: Брэндон слез с постели и принялся за еду. Потом он открыл чемодан Джека Шеппи и вдруг обнаружил что-то, спрятанное под внутренней обивкой чемодана. Это был изящный пакетик отрывных спичек.
0: А это еще что? Красивенько. О, обтянут красным шелком. Золотые буковки, клуб мушкетеров. Так откуда такая финтифлюшка? Я почему? Почему Джек их спрятал? Так. Где-то я тут видел телефонную книгу. Ага. Бульвар Франклина, дом Франклин А.

0: Марго Криди была в длинном вечернем платье с глубоким декольте. Ее глаза в приглушенном свете гостиной казались черными. Светло-пепельные волосы струились по гибкой спине почти до талии.
1: «Мисс Криди, прошу извинить меня за столь поздний визит. Поверьте, я не стал бы вас тревожить, если бы не чрезвычайно важное дело. Мисс Криди, необходима ваша помощь».
2: «Вас прислал мой папа?»
1: «Не совсем, хотя я сегодня с ним разговаривал. Вся надежда на вас, мисс».
2: «Простите, не понимаю, почему я должна вам помогать?»
1: «Конечно, вы не должны. Но, знаете, есть люди, которые помогают другим просто так. Позвольте, я все объясню. Очень быстро».
2: «Я спешу».
1: «Я прошу вас, мисс».
2: «Ну, хорошо. Присядьте, мистер».
1: «Брэндон. Лу Брэндон». Угу. «Я, видите ли, частный детектив».
2: «А-а-а».
1: «Да, да. Так вот, мой компаньон Джек Шеппи приехал сюда из Сан-Франциско по вызову клиента. Я в этот момент был в другом городе, и он вызвал меня сюда телеграммой. Сегодня я прибыл, и вдруг выясняется, что Джека сегодня убили здесь, на пляже».
2: «Да-да-да, я читала в вечерней газете».
1: «Ну, вот вы уже в курсе».
2: «Так вы его компаньон?»
1: «Да, да, мисс. Я не стал бы вас тревожить, если бы фамилия клиента была не Криди».
2: «Криди? И что это значит?»
1: «Не знаю. Возможно, в наше агентство обратился ваш отец».
2: «Не понимаю. Зачем ему человек из Сан-Франциско? Разве своих мало?»
1: «Вероятно, вопрос был слишком деликатный».
2: «Но какое отношение все это имеет ко мне?»
1: «А, так вот, сегодня я виделся с вашим отцом. Представьте, он заявил, что ничего не знает. Мало того, он вызвал телохранителя, которого зовут Херц, по-моему, да? И приказал со мной расправиться».
2: «Хотите, чтобы я подралась за вас с Херцем?»
1: «Браво! Отличная идея! Боюсь, только денег у меня не хватит, чтобы нанять вас в охранники».
2: «Ну так что же?»
1: «А, извините. Видите ли, я пытаюсь установить, что делал Шеппи в Сан-Рафале. Где был, что делал. Вот он был, скажем, в вашем клубе мушкетеров. Но что он там делал? Мисс Криди, будьте моим поручителем. Проведите меня в клуб».
2: «Это абсолютно исключено».
1: «Я прошу вас, мисс».
2: «Даже если вы туда и попадете, не знаю как, все равно никто не потерпит, чтобы вы там наводили справки, мистер Брэндон».
1: «Мисс Криди, моя просьба не каприз и не прихоть, поверьте, совершено убийство. Джек Шеппи был моим другом. Есть основания полагать, что полиция не найдет преступника. Я разговаривал с капитаном Кэтчином. Если проникнуть в клуб, можно получить ответы на многие вопросы. Мисс Криди, помогите».
2: «Это невозможно, мистер Брэндон».
1: «Я прошу вас».
2: «Очень сожалею, но ничем не могу вам помочь. Извините, я спешу».
1: «Ну что ж, мисс Криди, во всяком случае, приятно было с вами познакомиться. Всего хорошего».
2: «Желаю успеха, мистер Брэндон».
1: «Благодарю».
3: «И все же она что-то знает. Или догадывается. Наверное, Шеппи должен был выяснить, как далеко зашли отношения ее мачехи с Жаком Трисби. Завтра надо познакомиться с этим парнем. А сейчас... Ого! 11:45. А что, самое время осмотреть пляж». Спокойненько, без свидетелей.

0: Ну вот, та самая кабинка. Закрыто. Так. Небольшое ограбление со взломом. Фу. А жарище, духотище. Свет зажигать все-таки не будем. Вот он мой фонарик. Вот он мой хороший. Так. Две дверки. И ничегошеньки. Так, тут раздевался Джек, там девушка. Что за девушка? Может, приманка?
1: Внезапно у него возникло странное чувство, что он не один в душной и тесной кабинке. Тогда он направил луч фонарика на дверцу второго отсека и повернул ручку. Она сидела на полу, завалившись в угол. Невидящий взгляд устремлен в пространство, в карих глазах выражение муки. Красивая темноволосая девушка в голубом купальнике. У нее была фигура манекенщицы. На загорелом плече запеклась длинная струйка крови.
0: Пульс. Нет, то ничем не поможешь. Ах, черт, слишком поздно.
1: Она сидела, завалившись в угол, на дощатом полу пляжной раздевалки. Красивая, темноволосая девушка с фигурой манекенщицы. Ло Брэндон стоял с пересохшим ртом, сжимая костеневшими пальцами свой фонарик.
0: Пульса нет. Ах, кожа ледяная, ей не поможешь. Слишком поздно. Вот и рана на шее, как у Джека. А это что? Нож.
1: На полу возле девушки убийца бросил нож с пластмассовой рукояткой и длинным трехгранным лезвием. Такой нож можно купить в любом хозяйственном магазине. Им вынимают лед из ванночек холодильников.
0: А девушка все-таки шатенка, не блондинка, как решил Крис. Темная шатенка. Ну да, пушок на руках светлый, еще бы при таком солнце. Старый сыщик тоже может ошибаться. Полиция! Скорей, скорей протереть ручки! Если полиция застанет меня с убитой девушкой, это будет дорогой подарочек для капитана Кетчина. К счастью, Лу Брэндон еще может бегать. И быстро бегать.

0: кто это ночью? Алло.
1: Мистер Брэндон, я вас не разбудила. Это Марго Криди.
0: Рад слышать, мисс Криди.
1: Я из клуба. Я посмотрела книгу посетителей. Фамилии Шеппи тут нет.
0: Он мог пройти под другим именем.
1: Я тоже так подумала. Но швейцар говорит, что здесь давно не было рыжих джентльменов. А почему вы решили, что ваш друг побывал в клубе?
0: А, я нашел в его вещах фирменный пакетик с надписью «Клуб мушкетеров».
1: Ну и что? Ведь он мог его у кого-нибудь взять?
0: Конечно, мисс Криди. Я вам очень признателен за помощь. Если бы я... Да. Странный способ заканчивать беседу. Стоп. Откуда ей известно, что Джек был рыжий джентльмен? Видела его. Видела. А, в газете писали. Ладно. Так, если Джек не был в клубе, откуда взялись эти спички? И почему он позаботился их так надежно упрятать? Где они? Куда? Вот. Зачем фешенебельному клубу такая реклама? Что за идиотизм? Они же на порог не пустят туристов. А это что-то? Какие-то цифры на обороте спички? А 45, 11, 35, а дальше? 45, 11, 36, 37, 38 и так далее. А последний? Последний. А 56, 11, 60. Фу. Что за... Ничего не понимаю.

0: полиция. Черт, неужели засекли? Спички куда бы их деть?
1: Брэндон! Открывай!
0: Ага, под ковер. О, так.
2: Что такое? Ну, поспать не дадут, честное слово. Ну... ну что там еще?
1: Поехали. Капитан тебя требует.
3: В полицейской машине на Брэндона надели наручники. В кабинете у капитана, несмотря на поздний час, находился лейтенант Ренкин и еще один человек.
4: Почему в наручниках, капитан?
5: Да у нас так арестовывают преступников.
4: Да? А разве мистер Брэндон арестован?
5: Да сними ты с него эти проклятые браслеты, идиот!
4: Садитесь, мистер Брэндон.
0: Благодарю.
4: Мое имя Керм Холдинг. Окружная прокуратура.
2: Очень рад, мистер Холдинг. А то я сегодня уже имел встречу с капитаном Кэтчем. Так сказать, вступил в контакт. Поэтому мне особенно приятно, что вы здесь.
4: Капитан Кэтчен обычно не выходит за рамки.
2: О, он, наверное, просто шутник. Но я-то не знал, понимаете? И все его угрозы воспринял совершенно серьезно. Теперь я вижу, он человек корректный, вежливый.
4: Ах, ты... Капитан, кто сегодня задает вопросы?
1: Я вам этого не оставлю. Чтобы тут всякое. Мы еще посмотрим.
4: С первого числа капитан Кэтчен уходит в отставку. Его место займет лейтенант.

0: лейтенант Ренкин.
1: Поздравляю, лейтенант.
2: Мерси.
0: Лейтенант ведет следствие по этому делу. Я имею в виду два убийства на пляже Бэй-Бич.
1: Если за ход следствия отвечает лейтенант Ренкин, я готов сделать заявление.
0: Угу.
1: Я бы мог сообщить час назад, но я боялся капитана. Он приписал бы мне убийство девушки.
3: Врач установил, что удар ножом был нанесен за 2 часа до вашего появления на пляже. Вам повезло.
1: Точно. А как полиция узнала, что там труп?
3: Нам позвонила одна пара, гуляли по набережной. Они решили, что вы ведете себя странно. Вы зажигали фонарик в кабине?
1: Что бы мы делали без нашей бдительной американской публики? Потрясающе. Кто же убитая? Ее опознали?
3: Да, это та самая женщина, которая утром заходила за Джеком Шеппи. Она его в кабину привела, там его и убили. Ну, а теперь вот и ее. Тельма Каузенс, продавщица из магазина Маркуса Хана. Я его вызвал, он скоро будет.
1: А кто это?
3: Маркус Хан?
1: Да.
3: Владелец магазина «Школа керамики». Есть у нас такой оазис искусства. Хорошо, попробую выяснить, что за дела были у Шеппи с этой девицей и кто у нее постоянный дружок. Надеюсь, Хан сообщит что-нибудь. Ну, я в морг, мистер Холдинг. Возражений нет?
0: Нет, конечно, ступайте.
3: Хорошо.
0: А вы, мистер Брэндон, задержитесь. Мистер Брэндон, вы действительно заинтересованы в том, чтобы выяснить, кто убил мистера Шеппи?
1: Безусловно.
0: Думаю, мы сумеем вам помочь. Ну, в разумных пределах, разумеется.
1: Это очень кстати, мистер Холдинг. Мне мешает Кэтчин и Херц. Если бы Кэтчин оставил меня в покое, то с Херцем я бы и сам справился.
0: Хорошо. Кэтчина я беру на себя. Он перестанет вмешиваться, но Херца я не стал бы недооценивать.
1: Понятно.
0: Ну, хорошо. Тогда, пожалуй, все, мистер Брэндон. Спокойной ночи.
1: Нет, мистер Холдин. Так дело не пойдет. Насколько я понял, для кого-то я буду таскать каштаны из огня.
0: А видите ли, в чем дело? Я не вполне уверен, что полиция тут добьется успеха. Если убийца обычный гангстер, то еще можно надеяться. Но если в дело замешан Криди, ну, сами понимаете, на полицию рассчитывать не приходится.
1: И вас это очень волнует? Так сильно, что вы примчались ночью в полицейское управление? Не смешите меня.
0: Ну, хорошо, мистер Брэндон. В конце концов, нам нужно как-то ориентироваться. Ну что ж... Скоро у нас выборы. Нынешняя администрация не очень популярна. Но у нее большие финансовые возможности. Криди, по сути, контролирует весь город. Оппозиция ищет случая, ослабить его влияние.
1: Понятно. А кто же, собственно, жаждет крови мистера Криди?
0: Ну, я не стал бы так ставить вопрос. Идет честная джентльменская борьба между администрацией, нынешней администрацией и судьей Гаррисоном. Судья Гаррисон выступает с требованием реформ.
1: Понятно. Каждый блюдет свой интерес, и если я раздобуду факты, то вы сообща закопаете Криди. Если где-то останетесь при своем, но приятная возможность рисковать своей шкурой любезно предоставляется мне.
0: Но я не стал бы так ставить вопрос. У оппозиции хорошие газеты с большим тиражом.
1: Короче, если я вас правильно понял, все, что мне удается выяснить, я сообщаю вам.
0: Нет, не совсем. Сведения вы передавайте в нашу лучшую газету «Сан-Рафаэль Курьер».
1: Угу.
0: Издатель — горячая голова, а уж если вступит пресса, то комиссару полиции Воллинс-Ноллинс придется что-то делать.
1: У меня вопрос. Если оппозиция победит, и это отчасти будет моей заслугой, не правда ли?
0: Ну да.
1: Могу я рассчитывать на возмещение расходов?
0: Расходов?
1: Да.
0: Ну, К этому вопросу можно вернуться позже, когда будет ясно, что Криди замешан в деле.
1: Так. Могу ли я рассчитывать на чью-то помощь?
0: Рэнкин знает о нашей беседе. Звоните ему на дом. Угу. Кстати, издатель «Курьера» Ральф Трой.
1: Ральф Трой?
0: Ральф Трой, да-да. Угу. И на него можно положиться. Дайте ему факты, он опубликует. Да.
1: Я все понял, мистер Холдинг. Я остаюсь при своем решении.
0: Угу.
1: Я буду продолжать расследование. Здесь убит мой компаньон, а не раскрытое убийство. Плохая реклама для моей фирмы.
2: В гостинице, ловя на себя укоризненные взгляды ночного клерка, Лу Брэндон вызвал лифт. Было часа два ночи. Войдя в свой номер, он включил свет, и все в номере было перевернуто вверх дном. Кто-то вытащил ящики из комода, разорвал матрас, выпустил пух из подушек. На полу валялись вещи Брэндона и покойного Шеппи.
4: Ах ты, дьявол! А спички? Че, не спички? Ага, вот они на месте под ковром. Может, их и искали. Не нашли, ребятки, мои спички. А что значит настоящий профессионализм? Номера. Спички подменили.
2: Утром Брэндон проснулся, когда уже перевалило за 11. Позвонив дежурному, он сообщил, что ночью в его отсутствие в номер проникли неизвестные. Миссис Броер, не мешкая, вызвала полицию, и Лу удостоился еще одного визита лейтенанта Рэнкина.
5: Радиофантастики.
6: Кого-нибудь подозреваете?
1: Представления не имею.
6: Что взяли?
1: Ничего.
6: Так, сначала номер Шеппи, теперь ваш. Что они могут искать?
1: Не имею понятия.
6: Смотрите, в следующий раз они могут навестить вас с оружием.
1: Мерси за заботу. Ну что, побеседовали вчера с Маркусом Ханом?
6: Да. Он сказал, что убитая была крайне набожной. И вообще избегала мужчин. Врач определил, что она девственница.
1: Что, что? Кто она?
6: Девственница.
1: Но ведь она Джек Шеппи.
6: Вот именно. Не знаю, чтобы завлечь такую девушку, надо быть каким-то уникальным Дон Жуаном.
1: Думаете, Шеппи умел понравиться? Хотя святоши вообще-то были не в его вкусе. Это очень странно. Слушайте, может, она передавал ему просто какую-то информацию.
6: Да, и для этого понадобилось свидание в пляжной раздевалке. Ну, а вы? Договорились вчера с Холдингом?
1: В общем, да. Между прочим, он велел звонить вам домой.
6: Разумеется. Хочу вам сказать, будьте с ним осторожны. Мистер Холдинг умеет целоваться с оппозицией и обниматься с администрацией. Поберегитесь.
2: Брэндон подумал, что с самого начала не слишком-то поверил Холдингу. Он решил пока не мешать полиции и отправиться на пляж, но в вестибюле его встретил администратор миссис Бруер.
7: Мистер Брэндон?
8: Да, мэм.
7: Мистер Брэндон, одну минуточку.
8: Слушаю.
7: Мистер Брэндон.
8: Да.
7: Мне, право, очень неприятно, сэр, но... Но все, боюсь, что я...
1: Все ясно, можете не продолжать. В гостинице большой наплыв, срочно понадобился мой номер.
7: Да, сэр,
1: ну,
7: да.
1: Ну вот, видите, как я угадал. Потерпите до вечера, я что-нибудь подыщу.
7: Одну минуточку, сэр. Вы знаете, мне, право, очень-очень жаль, но у нас столько жалоб.
1: Я все понял.
7: Одну минуточку, сэр. Вы вчера только въехали, а полиция приходит уже в четвертый раз.
1: Все понятно,
7: и мне
1: все
7: необходимо...
1: ясно. Извините, я, к сожалению, должен торопиться. Извините.
7: Мистер Брэндон, я хотела...

0: Кто это? Неужели сам мистер Брэндон?
1: Да, это он. Разумеется, если пришелец не напялил его шкуру. А кто прячется тут за преогромными очками? Ай-яй-яй-яй-яй! Неужели сама мисс Крид?
0: Не изволит ли сам мистер Брэндон присесть рядом с самой мисс Криди?
1: Охотно, мэм.
2: Давай!
0: Что такое?
1: О, как горячий песок! Благодарю за телефонный звонок.
0: Ну,
1: признаться, на вашу помощь я уже не рассчитывал.
0: Знаете, я вчера, после вашего визита, поехала в клуб. И мне вдруг стало любопытно. В убийстве есть что-то интригующее, правда?
1: А утренние газеты читали?
0: Про второе убийство?
1: Да.
0: Да. А это, наверное, была та самая женщина, которая заходила за вашим другом и повела его на пляж, да?
1: Вы абсолютно правы, конечно.
0: Да, все только об этом и болтают. А давайте предположим, что она убила вашего друга. Ведь пишут, что она была необыкновенно набожна. И что если она раскаялась и хотела наказать себя за грех? И решила умереть той же ужасной смертью?
1: А, не надо забивать себе голову всякими кошмарами. А, ей-богу, бред. Та девушка работала в магазине «Школа керамики».
0: Классный магазин, между прочим. Я там недавно купила одну штуковину, блеск.
1: Покажите.
0: Знаете, у них там два зала. Первый для туристов, а за ним второй, для клиентов.
1: И этот Маркус Хан процветает.
0: А почему бы и нет? Он великий художник и вполне заслуживает,
1: чтобы... Вы так его хвалите? А не откажетесь сходить туда со мной?
0: Ну что ж, пожалуй. Скажите... А вы по-прежнему обитаете в Адельфи отеле?
1: Да. А кстати, как вы узнали, где я остановился?
0: А угадайте, вы же профессионал.
1: А понятия не имею. Я ужасно удивился, когда вы позвонили.
0: Эх вы, Шерлок Холмс. Я узнала у папиного секретаря.
1: Ну, конечно. Хорошо быть дочкой миллионера. А мне вот надо искать себе новое жилье. Администрация отеля боится, что я распугаю всех постояльцев.
0: Почему? Вы такой страшный.
1: Не верите? Меня слишком часто навещает полиция.
0: А, да. Сейчас не так-то легко найти жилье.
1: Разгар сезона. Случайно не знаете какой-нибудь скромной, недорогой гостиницы? Я шучу. Слушайте, хотите выкупаться?
0: Нет, я уже. Скажите, сколько вы у нас пробудете?
1: А, трудно сказать.
0: А вы умеете сами себя обслуживать?
1: Я похож на человека, у которого дома прислуга.
0: Ну, не знаю. Если хотите, я могу вас устроить.
1: Шутите, звоните.
0: Ничего подобного. Отец арендует для меня небольшое бунгало. Там все есть. Хотите, переезжайте. Но я там не живу.
1: Как? Да...
0: Ну что, что?
1: А сколько это будет стоить?
0: Вам надо будет платить только за электричество. Все, можем поехать сегодня же вечером. Я возьму ключи и помогу вам устроиться.
1: Не, мне право как-то неудобно причинять вам столько хлопот.
0: Ах, бросьте, пожалуйста.
1: Да я где-нибудь пристроюсь.
0: Да перестаньте, мне без разницы. Ну, пока. Я сейчас обедаю с папой.
1: Ну, не рассказывайте ему про меня. Я ему, кажется, не слишком понравился.
0: А я никогда не говорю с ним о своих делах. Ну, ждите меня вечером у клуба мушкетеров. Часиков в 11, хорошо?
1: Буду ждать.
3: После пляжа Брэндон перекусил и решил повидать издателя газеты, которого рекомендовал Холдинг. Ральф Трой вызывал симпатию.
4: Нет, Криди вовсе не негодяй. Он человек вполне приличный, просто он бизнесмен. Пока его бизнес приносит доход, он будет терпеть и рэкетировать торговцев наркотиками. Они ведь тоже разбираются в обстановке и не требуют лишнего. Сан-Рафаэль обожает миллионеры. Сюда приезжают богатые люди со всей страны. Прекрасные пляжи, развлечения, комфорт.
2: Именно поэтому тут у нас сплошная коррупция.
1: И судья Гаррисон хочет навести тут порядок?
2: Обещает. Знаете, как бывает? Упрячу за решетку пару гангстеров-середнячков, похватаю десяток-другой мелкой ребешкой, парочку чиновников снимут, отдадут под суд, пошумят, поразмахивают флагами, а потом все встанет на свое место. Простите. Да, что тебе, Билл? Ну, на третью полосу, да. Да-да-да. Да. А судья Гаррисон человек небогатый. Жена молодая, любит пофронтить. В один прекрасный день кто-то подарит судье кадиллак, потом его счет в банке вдруг увеличится, жена поднажмет, дети подрастут, и он тоже решит, что лучше не вмешиваться в естественный ход вещей.
1: Да.
2: Такова система. У человека могут быть самые благие намерения, но жизнь берет свое.
1: Ну, хорошо. Я только не понял. Если Криди не руководит преступным бизнесом, а всего лишь его терпит, то кто же у них главный?
2: Что я могу сказать? Есть один очень богатый тип, для которого вообще не имеет значения, кто победит на выборах. Он будет в порядке при любой администрации. Очень ловкий тип. Некто Кордец.
1: Кордец?
2: Кордец. Родом откуда-то из Южной Америки. Официально он владеет только клубом мушкетеров. Это здешний элитарный клуб. Но я уверен, денег у него не меньше, чем у Криди.
1: Как вы себе это представляете?
2: Элементарно. Возьмем, к примеру, казино. Его построил Криди. Он имеет твердый процент с капитала, но Кордец получает четверть прибыли.
1: Четверть?
2: А? За протекцию. Откажись Криди платить, и с его заведением случится большая неприятность.
1: Да, фокус не из новых. А вы член клуба мушкетеров?
2: Я? Что? Ну, не смешите меня.
1: А я хочу там побывать.
2: Не выйдет. И не надейтесь.
1: Поживем, увидим. А где он помещается?
2: На 25-м этаже гостиницы «Риц Плас» на самой крыше. Не суйтесь туда, нет смысла. У меня в редакции есть очень шустрые ребята. Я бы дорого дал за репортаж, но это безнадежно. А вот чем бы я мог вам помочь, так это информации о некоторых людях.
1: Благодарю заранее.
2: Да, думаю, кое-что наскребем. Вот моя визитная карточка. Утром до 8 буду дома, а потом звоните в контору.
1: Спасибо.
2: Но имейте в виду, Брэндон, если дело коснется Криди, ваши сведения должны быть достоверны на 100%. Иначе меня упрячут в тюрьму за клевету и вышвырнут из газетного бизнеса.
1: Я понял. Если факты коснутся Криди, их никто не сможет опровергнуть.

0: Ломая голову над тем, как бы проникнуть в клуб мушкетеров, Лу решил потолковать с Грифсом, штатным сыщиком из отеля. На улице все еще было очень жарко, и они зашли в бар за углом. Взяли пиво.
1: Значит, клуб мушкетеров, да? Угу. Тебе туда. Ну, а как? Так же просто, как стать президентом Америки.
2: А на свете нет ничего невозможного.
1: Вот ты работал в гостинице «Ритц Плаз». Вот как там внутри? А внутри не хуже, чем снаружи. К ним наверх отдельный лифт, так? Входишь в гостиницу через вестибюль, по коридору налево, так? В конце коридора решетка. Решетка. И два охранника. Тут твой маршрут и кончается.
2: А почему?
1: А как же? А как же? Если приходит член клуба, он расписывается в специальной книге, так? Для него отпирают решетку. Он проходит к лифту. Лифт ходит только на 25-й этаж. Там у них клуб. А зачем охранникам тебя пускать? Чтобы их вытурили с работы?
2: Согласен. А у них наверху ресторан есть?
1: А как же, один из лучших в Америке. Ну что?
2: Так может, они и мясо с картошкой таскают через вестибюль гостиницы?
1: Молодец!
2: Молодец!
1: Врать не стану, мясных туш и картошки. Кошки висели, не видел, не видел. Молодец, молодец, голова стоит.
2: Грузовой лифт, конечно, общий. Выходит на задний двор. Но когда везут продукты для клуба, с ними едет сопровождающий. Вот, подумай, кто бы согласился помочь? Полсотни монет не пожалею. Головой рискуешь?
1: Рискуешь, сынок.
2: Один такой знакомый вроде был. Если его еще не вытворили. Гарри Беннауэр. Вечно без денег. Так, да, четвертый бармен, что-то в этом роде.
3: Узнай, узнай, старина. Сделай доброе дело.
2: Да узнать-то нетрудно. Но он тебя может надуть. Надуть, а как же? Сапай деньги... И поделить с вышибалами, так? А у них кулаки-то. Ничего себе.
3: Я не дам ни шиша, пока все не увижу. Скажи ему, я буду ждать у грузового лифта ровно в 7.
0: Грифс пожал плечами, поднялся и направился к телефону. Он возвратился минут через 20 с бумажным пакетом в руках.
1: С тебя 20 монет.
3: Да. 10, 15, 20. А за что?
1: За что?
2: А как же? Тут один торговец спит и видит, как бы сделаться поставщиком клуба. Я сказал, что ты согласен предложить образцы его бренди, так?
1: Что?
2: Вот это пойло. Так. Только не вздумай попробовать. По всему телу пойдут волдыри. Вот карточка его фирмы, возьми.
3: Ну, спасибо. А что значит профессионал? Меня просто спас. Вот твое пиво.
2: Ну, я побежал, а то опоздаю.
1: Погоди, парень. Ты хоть застрахован?
3: Не беспокойся, я тертый калач.
1: Ну, ты можешь, конечно, считать себя калачом, но я тебе говорю, скоро возле Ритц Плаз будет валяться отбивная котлета.
0: Гарри Беннауэр в белом пиджаке, черных брюках и с галстуком бабочкой уже поджидал на лестничной площадке 25-го этажа.
4: Ты, Брэндон? Деньги вперед.
3: Держи.
4: Что это? Почему 25?
3: Сначала посмотрим кабак, а потом вторую половину.
4: Ну, пойдем. Не суйся туда.
3: Я пришел посмотреть заведение. Там что?
4: Кабинет босса, он сейчас придет.
3: Кортис.
4: Угу.
3: А менеджер, который заказывает напитки?
4: Гонзальс?
3: Да.
4: У себя там.
3: Ага. А там что?
4: Дверь на террасу.
3: Угу. Если что, я к мистеру Гонзальсу. Принес на пробу бренди.
4: Вход в ресторан отсюда, служебные помещения там, за стойкой. Что еще?
3: Дай мне ваш сувенир. Фирменные спички.
4: Эти?
3: Дай посмотрю. А других нет?
4: Ты псих или как?
3: У вас должны быть еще и другие спички.
4: Ну, круто. Гони деньги и вали отсюда.
3: Даю еще полсотни. Покажи служебные помещения.
4: За твои паршивые полсотни я должен терять работу?
3: Да подожди ты.
4: Давай деньги и катись. Я повторяю, вы не имеете права сюда врываться. Мистер Кордец, этот человек желает видеть мистера Гонзальса.
3: Мистер Кордец, добрый день, сэр. Минуточку внимания. Вот моя визитная карточка, сэр. California Wine Company, сэр.
5: Как вы сюда попали?
3: Я? А, сэр, я поднялся на лифте. Друг Елена.
5: Я уже сказал однажды «нет». Твой босс понимает слово «нет».
3: Мистер Кордец, я же не знал. Я здесь недавно, сэр. Если бы я знал...
5: Проводите мистера... Гарри, появится Херц, пришлите его ко мне.
6: Я уже здесь, босс. О, кто пожаловал?
5: Что такое? Вы его знаете?
6: Его фамилия Брэндон, босс, это легавый.
5: Вы из полиции?
6: Я сам по себе.
5: Чтоб я этого самостоятельного тут больше не видел. Херц, я жду вас у себя.
0: Брэндон остался в пустом зале с двумя бандитами. И тогда Лу выхватил револьвер.
7: Тихо, ребята!
8: Не вздумай тут палить!
7: Лицом к стене! Руки на затылок! Левее, дальше от двери! Вот так, вот так. Раз уж вы без оружия, лучше не испытывать мою меткость. Мирно? Стоишь смирно?
0: Держа их под прицелом, Брэндон подошел к двери и выглянул в коридор. Там никого не было. Он бросился по коридору в сторону лифта. Дверь на террасу была приоткрыта. Лу выскочил на террасу и быстро осмотрелся.
7: Только наверх.
0: Сунув револьвер на место, Брэндон встал на ограду террасы, крепко ухватился за парапет, проходивший вдоль края крыши, и подтянулся. Распластавшись на крышу, он намертво вцепился в черепицу, благословляя надежную кладку и прочный американский цемент.
9: Ну, где эта сука?
10: Говорю же тебе, он спустился на лифте.
9: А, черт, опять ушел. Ну, Джонни, я ему это припомню.
10: Чего ты кипятишься? Тебе сказали, чтобы его не было. Вот его и нет. Порядок.
7: Так, так, еще. Сейчас хорошо, кроссовки не скользят. Вот мой дом. Ух, красотища. Ну, а теперь отдохнем. Примем вечернюю солнечную ванну. И подождем.

0: 8 клуб ожил. Брэндон стал спускаться. Под окнами 25-го этажа тянулся довольно широкий выступ. Затаив дыхание, вжимаясь в стену, он пошел по выступу, заглядывая в освещенные окна сквозь жалюзи, пока не увидел самого Кордаца.
1: Войдите.
2: Мистер Кордац, это я. К вам можно?
1: Мне некогда с вами возиться, миссис Донахью. Лучше не просите, если нет денег.
2: Ах, нет, вы меня не так поняли. Я принесла. Вот, 200 в счет погашения долга. А вот 500. Теперь я должна вам только 300, мистер Кордац. Простите меня.
1: Ладно, что с вами делать? Но это в последний раз.
2: О, конечно. Конечно, мистер Кордац. Просто не знаю, как вас благодарить.
1: Держите свои спички. Что бы вы без меня делали?
2: Ах, мистер Кордац, вы такой благородный человек. Я молюсь за вас каждый день.
1: Мэм, я занят. За вами $300.
2: Конечно. Простите великодушно. До свидания.
1: Всего хорошего.
0: За 40 минут Кордаца навестили еще два человека. Полный мужчина с болезненным цветом лица и молодой парень. Оба расстались с 500 долларов, получив взамен по пакетику спичек. Ло решил, что увидел достаточно. Осторожно отойдя от окна, он спрыгнул на неосвещенный балкон 24-го этажа. Потом он прошел через пустой номер гостиницы «Риц Плас», спустился на лифте и вышел.

0: прямо до конца бульвара и направо.
1: Весело было в клубе?
0: Нормально. Это, наверное, единственное место, где нет туристов. И потом, здесь мне не нужно платить. Ведь папа совладелец клуба.
1: Вот так проблема. Заложите один из ваших изумрудов и можете веселиться всю жизнь.
0: Ну да, как бы не так. А они не мои.
1: Как?
0: Вот так. Я их поношу и отдам папе. А папа даст мне что-нибудь другое. Лично у меня ничего нет.
1: А бунгало?
0: Тоже папина. И это сигарета, и это платье. И, наверное, все, что под ним.
1: Да. Значит, плохо быть папиной дочкой.
0: Вам смешно?
1: Нет, совсем нет.
0: А мне иногда до зарезу нужны деньги.
1: Точно так же, как и мне. Ну, вам проще. С вашей красотой можно сколотить состояние.
0: Ну и что вы имеете в виду?
1: Ну, манекенщица, фотомодель.
0: Теперь налево. Нет, папа не разрешит мне работать. Он блюдет честь семьи.
1: А вы не цепляйтесь за папу. Переезжайте-ка в Нью-Йорк. Через пару месяцев, я вам гарантирую, вы покорите всю страну.
0: Стоп, приехали. Ну вот, отсюда вас никто не выселит.
1: А ваш папа?
0: Нет, он тут ни разу не был. Вот, располагайтесь. Тут кухня, спальня. Вот там терраса. Ну как, нравится?
1: Роскошно. А что там, окна светятся, вот там?
0: Это школа керамики. Тот самый магазин Маркуса Ха.
1: Ага.
0: А тут музыка. Так. Вот телефон, телевизор.
1: Ох ты! А напитки тоже папины?
0: Разумеется. Я беру их из дома. Имею право.
1: Конечно.
0: Открывайте вино, а я подам бокалы. Так.
1: Что же мы празднуем?
0: Нашу встречу. Мне кажется, вы первый человек, который не дуреет от того, что я дочь миллионера. Для вас это даже помеха, правда?
1: Вы чертовски наблюдательны. Позвольте вас пригласить.
0: Позволяю. Ну и как? Далеко вы продвинулись в вашем расследовании?
1: Не очень. Натолкнулся на одну серьезную помеху.
0: Да? А может, оно и к лучшему. Тише едешь, дальше будешь.
1: Ах, ах, какая рассудительная леди.
0: Да, именно. А пойдемте купаться. Вы любите купаться ночью?
1: Купаться? Тогда я возьму вещи из машины.
0: Подожди.
1: Может, мы искупаемся завтра, а сейчас я отвезу вас домой.
0: Я тебе не нравлюсь?
1: Боюсь, ты потом пожалеешь.
0: Лучше уж пожалеть о том, что сделано, чем наоборот. Тебе хорошо?
1: Ты чудо.
0: чудо, что люди друг другу нравятся. Пойдем поплаваем.
1: Дать тебе халат?
0: Не надо.

0: Я все-таки буду платить тебе за этот домик. Ну, долларов 30 в неделю. Ну, хоть на бумажку.
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Марго.
1: Марго Кризи не разменивается по мелочам. Прими это как подарок.
0: Ну, спасибо. Скажи, как по-твоему, отец мог нанять Джека?
1: Думаешь, теперь-то я все разболтаю, да? Шучу. Разумеется, мог. Хотя мне он об этом не говорил. Я думаю, сыщик мог понадобиться, чтобы выследить Бриджит.
0: Есть основания?
1: А как ты думаешь? Странно, как это он так долго терпел.
0: Что?
1: Да эту потаскуху с ее альфонсами. Раньше еще туда-сюда, а теперь на трисби бросилась. Старая рухлядь. Надеюсь, папа теперь ее наконец-то поймал. Понимаешь, если он разведется, я смогу спокойно вернуться домой.
0: Тебе так хочется домой.
1: А ты думаешь, приятно, когда тебя выживает из дома какое-то быдло? Лично я не могу жить под одной крышей с этой тварью.
0: А кто этот Трибин?
1: Отвратный тип. Наемный любовник.
0: Ясно. Как ты думаешь, отец мог нанять Джека, чтобы следить за тобой?
1: Зачем? Ему и так все доносит моя горничная.
0: Угу.
1: Думаешь, почему мне приходится ехать домой ночевать?
0: Да, допустим, ладно. Допустим, Джека наняли следить за твоей мачехой, но он наткнулся на что-то очень важное, чреватое большими неприятностями. Его убрали.
1: Да что тут мудрить? Если отец выгонит Бриджит, она останется без гроша, понимаешь? И без трисби. Если она узнала, что твой Джек собрал против нее улики, неужели ты думаешь, что она будет сидеть и ждать, пока он все выложит отцу?
0: Ты что, по-твоему, она взяла нож и убила?
1: Это курица? Нет. Убить смог Трисби. Он живет на деньги, которые дает ему Бриджит, понимаешь? Она покупает его на папины деньги. Это источник доходов для него. А уж он способен на все.
0: Интересно бы на него взглянуть. Где он живет?
1: У него вилла в районе Крест. Она думает, он развлекается только с ней. Да он проститутка. Ему без разницы. Пусть уродина, пусть старая корга. Были бы деньги.
2: Отвезя Марго домой, Брэндон возвратился в бунгало. Он старался сосредоточиться на событиях прошедшего дня. По причинам пока неясным Лу, пакетик спичек у Кордаца в клубе мушкетеров стоит $500. Возможно, с этим как-то связано убийство Джека.
3: Ах, ладно. Скорее спать. О, сумочка. Марго забыла сумку.
2: Он покрутил в руках изящную лаковую сумочку и надавил на застежку. В кармашке под кружевным платком лежал пакетик спичек, обтянутый красным шелком.

написал. Тот самый пакетик. Так, спички по порядку. От А-45-11-48 до А-45-11-60. Из вещей убитого Джека тот самый пакетик, который у меня украли.

0: Алло?
1: Лу, это ты?
0: Знаю, знаю. Ты что-то потеряла.
1: Сумочку. Ты нашел?
0: Да вот она, здесь, здесь.
1: Слава богу. А я не могу вспомнить, где я ее оставила.
0: У меня.
1: Вечно я все теряю. Ты мне подвезешь ее утром?
0: Конечно, конечно, обязательно.
1: Спасибо, дорогой.
2: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: Марго, дорогая, в твоей сумочке лежит одна вещь, о которой мне нужно тебя спросить.
1: Что? Ты что, рылся у меня в сумке?
0: Прости, ну прости, дорогая, я сыщик, я расследую убийство.
1: Так, так, ну и что же?
0: У тебя там лежат спички, которые я нашел в чемодане у Джека. Их у меня украли и подменили другими.
1: Что, спички? Какие? Вот эти? Да в клубе валяется куча таких спичек.
0: Посмотри, вот тут цифры.
1: Ну и что? Ну и что, может, на них, на всех эти цифры? Это какая чушь.
0: Да нет, дорогая, поверь, это особые спички. Из-за них убили человека. Как они к тебе попали?
1: Я не помню. Может быть, я их в клубе взяла. Я не помню. Я ведь там ужинала. Ну да, я вчера забыла зажигалку, и, наверное, когда закуривала, мне, наверное, кто-нибудь их дал.
0: Это абсолютно исключено. Они стоят больших денег.
1: Да что с тобой, Лу? Спички, да их раздают в клубе всем желающим.
0: С кем ты вчера ужинала?
1: Обычная наша компания. Бриджит с Жаком. Дорис, моя подруга. Гарри Спок, я с ним играю в теннис. И миссис Донахью, одна милая дама-вдова.
0: Не помнишь, кто мог положить эти спички на стол?
1: Нет, не помню, не помню я. Знаешь ли, мои мысли были заняты предстоящим вечером.
0: Не сердись, дорогая, это очень серьезно. Я обязан показать эти спички лейтенанту Рэнни.
1: Что? Да ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы меня вызвали в полицию,
0: Марго,
1: да?
0: Марго, полиция дрожит при одном имени твоего отца.
1: Ну и что? А если он скажет папе? Ты что думаешь, папа не заинтересуется? Как это ты нашел что-то у меня в сумке?
0: Успокойся.
1: А может быть, давай, давай, может быть, расскажем.
0: Хорошо.
1: И про прошлую ночь,
0: успокойся,
1: да?
0: Успокойся, пожалуйста, я совсем не хочу, чтобы у тебя были неприятности.
1: Угу.
0: Все, все, все, все, все, ну все, хватит, все, успокойся, все. А сделаем так, я сейчас переговорю с Трисби, может быть, что-то полезное выясним, а ты, ну, хорошенько подумай.
1: О чем?
0: Как могли попасть к тебе эти спички. Арго, я их должен взять. Марго.
1: Ну что?
0: Ну не сердись. Поцелуй меня.
1: Вот еще.
0: Марго.
1: Ну, отстань от меня. Лу, я прошу тебя. Пожалуйста, не впутывай меня в это дело. А?
0: Договоримся так. Я не пойду в полицию, пока мы все не обсудим. Угу.
1: Хорошо. Я тебе позвоню.

0: В дом Жака Трисби он попал явно не вовремя.
1: Нет, мы договаривались. И вполне конкретно. Я как дура ждала тебя в клубе целых 2 часа.
0: Конечно, это была Бриджит Криди.
2: Я смотрел бокс по телевидению. Бокс, можешь ты это понять?
1: Не ври! Я звонила! Тут никто не отвечал!
2: Ты прекрасно знаешь, когда идет бокс, мне плевать на телефон.
1: Ты все врешь! И не пей, когда с тобой разговаривают!
2: Слушай, неужели не надоело?
1: Я приезжала! Тебя не было дома!
3: Ах, вот как! Сначала ты наняла сыщика, а теперь сама взяла шпионить. Ну, умница! Так оно и дешевле, да?
1: Это была Марго!
2: Между нами говоря, моя прелесть, женщины из семейства Криди слишком надоедливы. И молодые, и старые.
1: Ах, так это была не Марго!
2: Нет, кисонька, это девушка из другого города. Умненькая, самостоятельная, с собственным капиталом,
1: ой,
2: понятно?
1: Жако, Жако, миленький. Ну неужели, неужели все кончится?
2: Да хватит с меня этих сцен! Ты прекрасно понимаешь, мне нужно жениться.
1: Жак, ты это серьезно?
2: Вполне.
1: И ты меня больше ни капельки не любишь?
3: Все, хватит! Убирайся отсюда! Мне осточертело видеть и тебя, и твои телеса! Убирайся из моего дома! К черту, к дьяволу, к мужу! На тот свет!
1: Ну, спасибо, малыш. А это ты видел?
3: Ты что? Ты что, сдурела? Ты в своем уме? Ну, брось пистолет, тебе говорят.
1: Я шлепну тебя, как муху.
3: Ну что?
1: Как гнусную, вредную муху.
3: Ты погоди, зачем что? Мадам, спокойно! Спокойно, ну-ка, уберите пистолет!
1: Назад!
3: Спокойно, я сказал!
1: Назад! Пустите! Пустите!
3: Отпусти!
1: Мне больно! Подонки! Подонки, сволочи, ублюдки!
4: Она не хотела вас убить. Психопат, почему?
3: Стерва!
4: Я видел, она целилась в ноги. Она хотела вас только припугнуть, и все.
3: Подлюка. Ну, я не знаю. Она так зверски на меня уставилась. Я уж подумал, все, кранты, крышка. Очень вовремя. А, собственно говоря, вам что?
4: Мое имя Лу Брэндон. Вот моя визитная карточка.
3: Что? Агентство? Стар? Черт.
4: Верно. Джек Шеппи был моим компаньоном.
3: Она что, теперь... Вас наняла?
4: Нет, я просто приехал с вами поговорить.
3: Фу ты, дьявол. Совсем обалдел. Ну, если б не вы. Выпейте.
4: Спасибо, да.

0: знаете, от этих баб сам сатанеешь, сам становишься психом. О, видели, руки дрожат.
1: Кстати, зачем ей это понадобилось?
0: Да ей стукнуло в голову, что у меня роман с ее падчерицей.
1: А на самом деле...
0: Да ничего подобного, ничего подобного. Там давным-давно все кончено.
1: Это была Тельма Каузенс.
0: Слушай, ты не впутывай меня в уголовное дело.
1: Брось. Я и так уже про вас многое знаю. Слишком многое. Тельма.
0: Да, да. Тельма. Честно говоря, я об этом все время думаю. Может, убийца охотился не за Шеппи, а за ней? Грозил, пытался ее защитить, и тогда вот и поплатился.
1: Тогда почему она сразу не сообщила об этом в полицию?
0: Ну ты даешь. А как бы она объяснила, что было с мужиком в пляжной кабине?
1: Так, тогда получается, и Джека, и Тельму убила Бриджит.
0: Что, Бриджит? Чтобы Бриджит воткнула нож в здоровенного мужика.
1: Вот эти спички тебе знакомы?
0: Что? Погоди, погоди. А вы раньше...
1: Спокойно, спокойно. Что? Что? Что-то случилось разве?
0: Ой, господи. А я и не знал, что ты... член клуба.
1: Ты про спички? Да я их просто нашел.
0: Ну ладно. Ладно.
1: Ты куда?
0: Да мне пора. Ты извини, Брэндон. У меня свидание.
2: Возвращаясь в Сан-Рафаэл, Брэндон думал о том, что Трисби, конечно, рассказал ему не всю правду.
1: Впрочем, возможно, Джека ухлопали по ошибке. И Бриджит Криди могла, конечно, нанять гангстера, чтобы избавиться от соперницы, хотя... Хорошо, хоть Марго этого красавчика больше не интересует. Да. Самым разумным будет теперь побеседовать с Бриджит. С глазу на глаз.
3: Вы желаете видеть меня? Это не ошибка?
1: С вашего позволения, мэм, я сяду.
3: Я не предлагала вам сесть.
1: Так в чем же дело? Предложите. Я сегодня за вас перенервничал. Вот ваша игрушка. Патрончики. 2, 3, 4, 5. Ну, шестой остался, сами знаете где. Патроны я оставлю себе. На всякий случай. А вам пистолет. Прошу.
3: Сколько вы хотите?
1: Я не из числа ваших друзей, миссис Криди, которые любят поживиться за чужой счет. Мне нужны только факты.
3: Какие факты?
1: Так, вы наняли моего компаньона Джека Шеппи следить за Трисби.
3: Я никого не нанимала.
1: Жак Трисби утверждает обратное.
3: Он лжет.
1: Возможно, вы наняли Джека следить за кем-то другим?
3: Нет.
1: Нет. Но вам было известно, что Трисби обманула Стельмой Каузенс. Разве вы не предупреждали Тельму, чтобы она не встречалась с Жаком?
3: Я впервые слышу об этой девице.
1: Ну что вы, они ведь пишут все газеты.
3: Повторяю, я никогда не видела эту потаскуху и не желаю ничего о ней знать.
1: Жаль, миссис Криди, очень жаль. Ну что ж, теперь мне остается только одно. Рассказать обо всем лейтенанту полиции Ренкину. Ну, вам ведь не в чем волноваться, правда?
3: Можете рассказывать кому угодно и что угодно.
1: Пожалуйста.
3: Но предупреждаю, я подам в суд, вам не поздоровится. А сейчас уходите. Я не желаю выслушивать всякий вздор.
1: Хорошо, я уйду. Только взгляните, вот эти спички, случайно, не ваши?
3: Я не курю. Что еще?
1: Пожалуй, все. До скорой встречи, миссис Криди.
2: Уже на выходе Брэндона неожиданно остановил секретарь дома.
4: Добрый день, мистер Брэндон. Вас желает видеть мистер Криди.
1: Меня? Вы уверены?
4: Абсолютно, сэр.
1: Тогда пойдемте.
4: Мистер Брэндон, сэр.

0: В моем бизнесе личные связи и репутация. Репутацию свою я ничем не запятнал, а моим связям можно только позавидовать.
1: Хорошо, мистер Брэндон, вам лучше знать. Меня интересует предприятие, приносящее доход. Я намерен купить агентство «Стар». Скажем, за 10 тысяч. Естественно, включая ваши личные связи и незапятнанную репутацию.
0: Благодарю за великодушное предложение, мистер Криди. Но я намерен продолжать расследование, независимо от прибыли.
1: Мистер Брэндон, я поинтересовался вашим компаньоном. Шеппи больше занимался женщинами, чем делами. Он был вам плохим компаньоном. По всей вероятности, он и погиб из-за собственного непрофессионализма. И уж во всяком случае, без вас он бы прогорел. Вам нет никакого смысла отказываться от превосходной сделки ради нелепых предрассудков. Я заплачу 50 тысяч.
0: Агентство «Стар» не продается.
1: 100 тысяч.
0: Нет.
1: 150.
0: Прекратите. Я понимаю, чтобы избежать скандала, можно отдать миллион, но вы... Неужели не видите? Я не торгуюсь. Я не возьму денег. Как бы я стал потом жить? Джек Шеппи был моим другом, и мне плевать, хороший он был сыщик или плохой. Я все равно буду делать то, что считаю нужным.

0: Наконец, Брэндон вернулся в бунгало.
1: Итак, кто же мне наврал? У Бриджит есть все основания врать, однако на спички она не реагирует. А вот Жак — совсем другое дело. Слушаю.
2: Лу, это ты?
1: Конечно, дорогая. Как дела?
2: Лу, я все думаю про эти спички. Ты знаешь, скорее всего, это спички Жака Трисби. Я помню, рядом с ним лежал портсигар и, наверное, спички. Я прикуривала, когда он пошел танцевать с Бриджит, и, наверное, машинально прикарманила его спички.
1: Да?
2: Конечно, да, я думаю, так и было.
1: Ну что ж, во всяком случае, когда он увидел у меня эти спички, он чуть со стула не свалился.
2: Ну вот видишь, так ты с ним разговаривал?
1: Совсем чуть-чуть. Я там появился в самый драматический момент. Твоя мачеха пыталась его застрелить.
2: Что?
1: Ну, возможно, она хотела его попросту попугать. Он, видишь ли, сказал, что собирается жениться, и указал ей на дверь.
2: С ума сойти! А ты заявил в полицию?
1: Нет, смысла нет. Вряд ли Трисби подтвердит, что она на него покушалась. А ты знала, что у Бриджит есть пистолет?
2: Нет, да я никогда бы не подумала. Лу, и значит, в полиции ничего не знают? А ты думаешь, она не попытается еще раз?
1: Да нет, думаю, она остыла.
2: Какой кошмар. Ну и что ты будешь делать?
1: Я хочу осмотреть его дом. У него есть слуга?
2: Есть, филиппинец. Он приходит рано и уходит часов 7 перед ужином. Угу. Лу, Лу, слушай,
1: Гамин.
2: Ты не знаешь Трисби. Он очень примитивный и очень жестокий. По-моему, он может быть очень опасен.
1: Хорошо. Хорошо, дорогая.

0: постереглась. А когда же ты меня навестишь?
1: Сегодня?
0: Конечно. Часиков в 10-11, а?
1: Ну, конечно. Постараюсь.
2: Не отходя от телефона, Брэндон позвонил лейтенанту Ренкину и спросил, зарегистрирован ли пистолет миссис Криди. Разумеется, пистолет был по всем правилам зарегистрирован. Брэндон снова поехал к дому Жака Трисби. Солнце уже закатилось. Сгущались сумерки. Соблюдая меры предосторожности, Лу обошел вокруг дома, но света нигде не обнаружил.
3: Что это у него гараж не заперт? Так, машина на месте. Капот холодный. Спит он, что ли? Тихо. Вообще-то за ним могли заехать и на машине. Ну что ж, вперед. Вперед.

0: Было темно и тихо. Брэндон зажег фонарик, осмотрелся. Не задерживаясь, обошел веранду, кухню, гостиную.
1: Где-то кота закрыли. Так, значит, точно никого нет.
0: В дальнем углу, на полу, луч фонарика выхватил фигуру распростертого человека. У него было смуглое морщинистое лицо с азиатским разрезом глаз. На полотняном пиджаке темнело пятно крови.
1: Черт. Да где же этот чертов кот?

0: Ну вот тебе и кот, и хозяин.
1: Жак Трисби лежал поперек кровати лицом вниз. Кто-то убил его выстрелом в спину. Рядом с мертвым хозяином сидел кот и жмурился в свете фонаря. Рука Жака была холодна, как лед. С момента его смерти прошло не меньше 3 часов.
0: А вот и пистолет. Пистолет Бриджит Крити. 2 патрона осталось. Стреляли 4 раза. Ситуация очевидна. Слишком очевидна. Нарочито очевидно. Так, телефон, телефон. Где телефон?

0: Миссис Кридди, это Брэндон.
1: Если вы от меня не отстанете, я пожалуюсь мужу.
0: Давайте, давайте. И скажите ему, ваш друг Жак Трисби лежит мертвый с пулей в спине. У себя дома. И рядом с трупом валяется ваш пистолет.
1: Что? Что вы говорите?
0: Я рискую головой, мне надо бежать отсюда. А я вам звоню. Вы где были в 4-5 вечера?
1: Я дома.
0: Вас кто-нибудь видел?
1: Не знаю. Я тут сижу.
0: Куда вы дели пистолет после того, как я его вам отдал?
1: Я его в шкаф положила, в спальне.
0: Кто его мог взять?
1: Не знаю. Кто угодно. Я не заперла шкаф.
0: К вам кто-нибудь приходил?
1: Нет. Вроде никого не было. Муж заходил.
0: Черт возьми, почему я должен с вами возиться? Кто-то хочет спихнуть убийство на вас. Сидите тихо и молитесь. Ваш пистолет я забрал. До встречи.

Брэндон вернулся домой около 10. В бунгало его уже ждала Марго. Под пальмами стоял ее роскошный кадиллак.

0: Лу, что с тобой? Ты какой-то странный.
1: Марго.
0: Что такое? Что случилось?
1: Ты была влюблена в Жака Трисби.
0: Ты ревнуешь? Да, я была влюблена в Жака Трисби. Он привлекательный парень. Красивый, сильный. Что, разве не так? Мне нравилось даже его самомнение. Казалось, вот кто умеет жить. Но это продолжалось недолго. Я его больше не люблю, можешь не волноваться. Он подлый, жадный. Он глупый. Самовлюбленный нарцисс.
1: Его застрелили. Он мертв.
0: Нет, этого не может быть, Лу! Жак мертвый! Нет, это кошмар какой-то, Лу! Это Бриджит!
1: Не уверен.
0: А я уверена, это Бриджит! Я тебе говорила, что это она! Она же не могла его отпустить, понимаешь, чтобы он женился! Потому что он для нее собственность, понимаешь? Ну ладно, я надеюсь, теперь-то отец ей покажет!
1: Что?
0: Кто тут хозяин? Вот что, понимаешь? Он вышвырнет ее из дома!
1: Подожди, тихо!
0: Что такое?
1: К нам, кажется, гости. Это полиция. Марго, через минуту они будут здесь.

0: Быстро пройдя в холл, Брэндон положил свой револьвер и пистолет Бриджет в ящик тумбочки и снова взглянул в окно. Полицейская машина остановилась перед бунгало. Из нее появился лейтенант Ренкин в сопровождении сержанта. Ло Брэндон вышел им навстречу, плотно прикрыв за собой дверь.
1: Брэндон, надо поговорить.
2: Пройдемте в дом. Обернитесь, лейтенант. Видите кадиллак? Может, не будем входить в дом, а то вы никогда не станете капитаном.
1: Хорошо. Поговорим в машине. По пути к Трисби.

0: Машина подъехала к дому Жака Трисби. Лейтенант и Брэндон вышли.
1: Сержант, поезжай обратно в бунгало. Обыщи дом. Что найдешь, тащи сюда.
2: Слушаюсь, сэр.
1: Думаете, она успела уехать?
3: Надеюсь. А что случилось с Холкингом?
1: А ничего особенного. Криди сегодня договорился с судьей Гаррисоном. В городе больше нет оппозиции. Холдинг, естественно, на стороне администрации. Пойдемте. Вас предупреждали, не суйтесь. Теперь вот пеняйте на себя.

0: Почему без наручников?
1: Я думал, нет необходимости.
0: Тебе платят не за тем, что ты думал. Надеть!
1: Есть.
0: А ты, Брэндон, что думал? Думал, тебе все можно. Добрые дяди из прокуратуры помогут. Частное агентство «Стар». Двух человек прикончил, падла!
1: Их убили 6 часов назад. Вы это прекрасно знаете.
0: Поднять! Стоять, сволочь! Держите его! Что он у вас все валится? Слышишь меня, кретин?
2: Мы запрем тебя в камеру. Я пришлю ребят. Они будут тебя развлекать, понял? И ты во всем признаешься. Если суд признает тебя невиновным, мы не станем настаивать, что ты убивал. Мы упрячем тебя за незаконное проникновение на чужую территорию, понял? 3 месяца. Всего 90 дней, и каждый день из тебя будут выколачивать мозги, чтобы ты стал умнее на будущее.
0: Рэнки, вези его. Сажаем по обвинению в 2 убийствах. И я постараюсь, чтобы ему самому захотелось на тот свет. Да уберите эту падаль! Все падает и падает!
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
4: Я помогу вам. Скорее в машину.
5: Ну.
6: Сержант, ты приехал? Нашел что-нибудь?
7: Нашел, лейтенант, вот.
8: Данская игрушка. Из него недавно стреляли. В обойме не хватает 4 патрона.
4: Где? Где ты нашел?
8: Там, где ты спрятал.
4: Я не прятал. Ну ладно.
8: Давай. Давай пистолет. Окей. Ладно, бери, сержант, любую машину и домой спать.
6: До завтра.
8: Слушай, сэр.
4: Брэндон, давайте в машину. Ну,
5: что?
4: Дайте я сниму с вас наручники.
5: Мерси, мерси.
4: Вас не тошнит?
5: Нет. Язык прикусил. Сейчас зуб сломался.
4: Ладно, поехали. Главное, нет сотрясения. Ну, и куда вас доставить?
5: Разве не в тюрьму?
4: Нет, не в тюрьму. Кетчин хотел только нагнать на вас страха. Куда вас? В бунгало?
5: Да, да. А вы что, следили за мной?
4: Нет. Криди послал человека наблюдать за этим домом.
5: Но агент, наблюдавший за домом, не мог не заметить убийцу.
4: Ну, наверное, его поздно поставили. Уже вечером. Он засек вас. Криди приказал вас схватить за проникновение на чужую территорию. Пугнуть и вышвырнуть. Из Сан-Рафаэла.
5: Ну, значит, он таки договорился с судьей, да?
4: Тоже мне бином Ньютона. У судьи Гаррисона жена транжирка, а за душой не гроша. Ладно, вам придется собрать манатки и срочно исчезнуть.
5: Я не могу уехать, пока не узнал, кто убил Шеппи.
4: Надо уехать, Брэндон. И немедленно, если утром вас застанут... Кетчин приказал автоинспекции устроить вам несчастный случай.
5: Дайте.
4: Абсолютно серьезно. Ваше время истекает в 2 часа ночи. В городе 30 патрульных машин. Водители предупреждены, дороги перекрыты. У них по этой части большой опыт. Ну, вот, приехали.
5: Лейтенант. Спасибо, лейтенант. Вы молодчина. Желаю... скорейшего повышения.
4: Послушайте меня, Брэндон.
5: Ну?
4: Нельзя бороться в одиночку со всей системой.
2: Уезжайте скорее.

0: Брэндон не стал раздумывать над словами лейтенанта. Подобные мысли он должен был гнать прочь. И все же он стоял и смотрел вслед удаляющейся машине. Вдруг он заметил, что по дороге навстречу машине Ренкина стремительно движутся огни другого автомобиля. Кто-то спешил в бунгало. Человек, появившийся из небольшой и не новой машины, был ему незнаком.
1: Мистер Брэндон!
2: Да?
1: Я из редакции «Курьера», Фрэнк Хоуп. Мистер Трой попросил меня с вами связаться.
2: А, вы очень кстати. Пойдемте в дом.
1: Я наткнулся на золотую жилу. Я вчера взял интервью у Маркуса Хана.
2: Выпейте со мной. Что-то я устал.
1: Давайте. Спасибо. Я попросил его слепить для нас сувенирчик из глины. Понимаете? Он обрадовался рекламе и слепил.
2: Отпечатки?
1: Конечно. Я отвез это в ФБР в Лос-Анджелес. И вот, настоящее имя — Джек Брэдшоу. Так, в первый раз отсидел 2 года за контрабанду наркотиков. Вышел на свободу, уехал в Мексику и опять попался с героином. 8 лет. Вышел. Занялся законным бизнесом. Художник. Следили за ним — ничего. Но вот какая штука. В то же время в той же тюрьме отсиживал еще один мастер по той же части. Та же статья. На волю вышел примерно в то же время. По полицейским данным, Жуан Туармец. Я говорю, покажите его фотографию.
2: Кордец.
1: Кордец. А как вы догадались?
2: ФБР знает, что он тоже в Сан-Рафаэле?
1: Да. За ним тоже сначала следили. Все чисто. Они вообще не встречаются с Ханом.
2: Понятно.
1: Чем я еще могу помочь?
2: Ваш домашний телефон и адрес.
1: Так. Вот. Держите.
2: Угу.
1: Что еще?
2: Завтра побудьте в конторе. Если понадобится помощь, хотелось бы найти вас на месте.
1: Хорошо. Послушайте, Брэндон, может, поедем ко мне? Но не стоит вам тут ночевать. Место глухое. И вам, кажется, уже досталось. Поедем, а?
2: Спасибо, Фрэнк. Это все ерунда. Зубы не волосы. Новый поставим лучше прежнего. Да завтра со мной ничего не случится.
1: Вы так уверены? Пожалейте мою репортерскую душу. Я же умру от любопытства, если вы мне ничего не расскажете. А любознательные вроде вас не всегда доживают до утра.
2: Вы тоже, по-моему, чересчур любознательны. Фрэнк, я надеюсь дать вам не дурной материал. Но сейчас у меня только гипотезы. А наш друг, мистер Трой, любит непреложные факты, верно?
1: Это точно. Ну, как хотите. Когда я поехал?
2: До завтра, Фрэнк.
1: До завтра.

0: В ясном звездном небе плыла луна, серебряные блики играли по поверхности ночного моря. Проводив Фрэнка, Лу погасил свет. Спать не хотелось. Он стоял у окна и курил сигарету за сигаретой. Теперь он знал тайну спичек из клуба мушкетеров, но полной ясности с убийцей Джека Шеппи пока не было. Утром предстояло закончить начатое дело.
1: Кто там? Стой, стреляю!
2: Лу, не стреляй! Да ты что? Это я, Марго! Лу!
1: А, это ты?
2: Ты что?
1: Прости, я подумал, пришли меня убивать.
2: Лу, да ты что? Я думала, ты сейчас меня выстрелишь. Лу, дорогой. Я так беспокоилась.
1: Ох, осторожно.
2: Что такое? А. Ты с кем подрался? Что у тебя с губами, Лу? Боже мой. И зуба нет. Это кто? Это Херс, да?
1: Нет, дорогая моя, это полиция.
2: Вот и пойми вас. Что они от тебя хотят?
1: Приказали мне немедленно убираться. Я ведь разобрался тут с этими спичками.
2: Да? Лу, ну расскажи скорее.
1: Спички? Это оплаченный чек на получение наркотика.
2: Наркотика?
1: Да, Марго, да. Хан поставляет отраву, а Кордиц обеспечивает клиентуру. У Кордица наркоманы покупают пронумерованные спички, потом отправляются к Хану. В обмен на спичку получают дозу наркотика. Хан переправляет Кордицу использованные спички. А тот выплачивает его долю. Каждый клиент имеет свой шифр.
2: Боже мой, значит... Жак был наркоманом?
1: Вероятно. В общем, все. Завтра поеду в Лос-Анджелес, передам эти спички в отдел по борьбе с наркоманией.
2: Завтра? Лу, я не хочу, чтобы ты уезжал.
1: Что же делать? Мой дом в Сан-Франциско, там моя работа. Хочешь, поедем со мной?
2: Отец меня не отпустит.
1: Дорогая, ты хочешь все сразу? Так не бывает. Либо папины доллары, либо самостоятельная жизнь. Забудь про папины доллары, а? Поедем со мной.
2: Давай завтра поговорим. Пойдем в спальню.
1: Иди. Я только приму душ.

Марго прошла в спальню. Обнаженная, она нагнулась над своей сумкой, достала оттуда какой-то продолговатый предмет и сунула под подушку. Резким толчком Брэндон распахнул дверь и быстро прошел к кровати. На белоснежной простыне лежал длинный трехгранный нож с желтой пластмассовой рукояткой. Такими ножами вынимают лед из ванночек холодильников.

0: все. Актриса, ты просто талант.
1: Послушай меня.
0: Да и вообще умеешь пользоваться обстоятельствами. Я идиот.
1: Лу, послушай.
0: Не мог уразуметь, зачем ты меня сюда поселила.
1: Лу, ты не понял, я хотела тебе все рассказать.
0: А это? Это твой главный аргумент?
1: Лу.
0: А? Кончик ножа подпилила, ну просто игла. Когда обнимаешь мужчину, наверное, нетрудно ударить в шею пониже затылка.
1: Лу, послушай.
0: Бедняга Джек.
1: Твой Джек меня шантажировал, Лу. Он хотел меня изнасиловать.
0: Ничего подобного. Ты была влюблена в Жака Трисби. Вдвоем вы дурачили Бриджит и веселились на денежки, которые она ему давала.
1: Нет,
0: но Бриджит стала что-то подозревать и наняла Джека следить за тобой. Ах, милое дело, следить за такой красоткой. Но он наткнулся на эти спички... И тогда ты решила.
1: Лу.
0: Ты наркоманка.
1: Ничего подобного, Лу. Он хотел меня изнасиловать, понимаешь?
0: И у тебя случайно оказался под рукой нож.
1: Лу, ну ты не должен так думать. Он меня изводил, Лу.
0: Хорошо. А для чего же ты заманила его в пляжную кабину? Грифс говорил мне, что девушка была блондинка, а я-то дурак ему не поверил. Убив Джека... Ты обнаружила, что спичек при нем нет. Забрала ключ, отправилась в номер, все перерыла, но спичек не нашла.
1: Да, да, я убила его! Но я была вынуждена, он сам виноват, понимаешь? Он украл спички, он меня изводил, Лу, ну поверь мне! Я хотела тебе рассказать!
2: Ты взяла с собой нож, просто
1: Лу!
2: Чтобы продемонстрировать мне свою ловкость. Не надо... Потом ты прочитала в газетах описание девушки, которая якобы заходила за Джеком.
1: Лу!
2: Пораскинула мозгами и решила подбросить полиции Тельму.
1: Нет!
2: Отличная мысль! И полицию запутать, и любовника приструнить. А бедная девушка, да черт с ней, сама виновата,
1: нет,
2: верно?
1: Нет, нет, я клянусь тебе, все было не так, Лу! Ну не совсем так!
2: Потом к тебе явился я. Новая помеха. Лу. Что делать? Ты позвонила мне и сказала, что Шеппи не появлялся в клубе. Всего-навсего.
1: Нет.
2: А я, как мальчишка, начал тебе все выкладывать.
1: Нет, нет, Лу, я полюбила тебя, понимаешь,
2: да,
1: Лу?
2: Да, не надо ты о любви. Узнав от меня, что Бриджит хотела застрелить Жака, ты решила ее доконать. Ну и Жака заодно, раз он решил жениться. Надо отдать тебе должное, голова у тебя работает. Но со мной ты все-таки промахнулась. Знаешь, когда ты сваляла дурака? Когда пыталась меня убедить, что эти спички ты взяла у Жака. Его не было в клубе в тот вечер.
1: Откуда ты можешь знать?
2: Бриджит ждала его в клубе, но он не пришел. У него в тот вечер было свидание.
1: А ведь ты ничего не докажешь, мой дорогой.
0: Ошибаешься. Тебе придется ответить за убийство 4 человек.
1: Ой, как страшно! Ты! Ничтожество! Мой отец тебя в порошок сотрет!
3: Не веди себя глупо, Марго.

0: Ты понял? Папа не позволит тебе надо мной измываться.
1: Оденься, Марго. Что ты стоишь тут голая? А вы, Брэндон, садитесь. Бриджит сказала мне, что здесь поселился мужчина. Я приехал взглянуть. Ты не оправдала моих надежд, Марго. Впрочем, дети часто не оправдывают надежд. Но для тебя это не оправдание. Оделась? Ну вот. Я слышал все, что вы тут кричали. Это правда ты убила этого Шеппи?
0: Папа, я была вынуждена.
1: Почему?
0: Он сказал, что сообщит в полицию про Кордица.
1: Ну и что?
0: Тебе этого не понять.
1: Потому что я не наркоман, так?
0: Да, папа.
1: А эта девушка из магазина?
0: Я была вынуждена. Папа, я запуталась.
1: И этот парень, Жак Трисби...
0: Он сам во всем виноват. Его все равно бы убила Бриджит, если бы вот он не помешал.
1: Трудно поверить. Как можно так бездарно жить? Впрочем, каждый имеет право жить, как он хочет. И что же я могу для тебя сделать?
2: Вы?
1: Помолчите! Я должен подумать. Сколько сейчас?
0: 15:45. Папа, ведь ты не позволишь им посадить меня в тюрьму.
1: Никогда. Вот что. Ты немедленно покинешь Сан-Рафаэл. Ты поедешь к тетке. Вот тебе деньги. Держи. Бери машину Брэндона. Я ему оплачу стоимость машины. Поезжай кратчайшим путем, Марго, через горы. Понятно?
2: Постойте, мистер Криди...
1: Молчать! Не давайте мне повода вас пристрелить. А мне бы хотелось убить вас, Брэндон. Это решило бы все мои проблемы. Марго, что ты застряла? Быстро в машину Брэндона, немедленно прочь! Надеюсь, новая жизнь принесет тебе побольше счастья.
0: До свидания, папа. Я тебе позвоню.
1: Прощай.

0: Не знаете, в моей машине ее могут уничтожить.
1: По-вашему, ей лучше умереть на электрическом стуле?
0: Это может решить только суд, присяжная! Она же молодая!
1: Дочь Криди не будет гнить в тюрьме!
0: Вы не отец! Вы вообще не человек!

Была половина третьего ночи. Дорожный патруль, опознав Бьюик, спешил выполнить приказ. В ночной темноте полицейские не могли видеть, кто там сидит за рулем.

видел, как длинные белые лучи ее передних фар, словно щупальца гигантского насекомого, устремились в черную бездну.

Фрэнк, это я, Лу Брэндон. Жив? Нет, я не ранен. Просто смертельно устал. У вас есть дома виски? Сейчас буду. Нам нужно

0: Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Бен Бова. Незначительный просчет. Перевод Игоря Можейко. Натан Френч был чистым математиком. Он работал в лаборатории, оседлавшей Калифорнийский холм на самом берегу океана. Но его кабинету окна не досталось. И понятно почему. В то время как лаборатория зарабатывала на исследованиях по водородной бомбе, Натан корпел над уравнениями, которые позволяли сэкономить горючее при посылке человека на Луну. А когда лаборатория добилась выгодного контракта по программе лунных исследований, Натан углубился в проблему борьбы с загрязнением воздуха. Внешне Натан совсем не напоминал математика. Он был высокого роста, костлявый, любил играть в гандбол, когда волновался, немного шепелявил, а лицом напоминал лошадь. Во всем, что не касалось математики, он был чист и наивен. Если им овладевала новая идея, он начинал часто щуриться, что отнюдь не свидетельствовало о повышенной нервозности или излишнем самомнении. Как ни в чем не бывало, он продолжал скалить лошадиные зубы в доброй улыбке. В тот день, когда лаборатория заключила свой первый контракт на исследование по изучению загрязнения воздуха с правительством штата Калифорния, истинные интересы Натана, естественно, занесли его совсем в другую сторону. «Пожалуй, не исключено», — заявил он шефу лаборатории, доброму старику Манигриндеру, «что существует возможность предсказывать землетрясения». Манигриндер помигал сквозь толстые бифокальные очки и добродушно ответил:
1: «Ну что же, Натан, дружище, думайте. Вы ведь знаете, что мне всегда интересно наблюдать, как человек познает свою вселенную».
0: Не успел Натан покинуть роскошный кабинет шефа, как тот извлек свое пузатенькое тело из мягкого плюшевого кресла и подошел к окну. Кстати, в его кабинете было два окна. Одно позволяло любоваться прекрасной панорамой Тихого океана, другое выходило на автомобильную стоянку. Так что Манигриндер всегда знал, кто из его сотрудников опоздал на работу. За стоянкой автомобилей, между прочим, большинство машин были далеко не новыми, так как последние несколько лет дела лаборатории шли не блестяще. Частично скрытый эвкалиптами и поросший зеленой травой находился на удивление прямой обрыв высотой футов 4. Он тянулся, подобно вытянутой ступеньке, во всю длину лабораторного корпуса и дальше, за заброшенную, покрытую розовой штукатуркой церковь, что стояла на самой вершине холма. Этот поросший травой вал носил название разлома Сан-Андреас. Манигриндер нередко глазел на разломы своего окна, мысленно репетируя, что будет делать, когда начнется землетрясение. Нет, он не трусил, просто отличался предусмотрительностью. Как-то раз подземный толчок случился в самый разгар совещания. Манигриндер пулей выскочил в окно, пронесся через автомобильную стоянку и оказался по ту сторону разлома, на его восточной безопасной стороне, прежде чем люди вдвое его моложе успели подняться на ноги. Сотрудники лаборатории еще долго обсуждали необыкновенную подвижность косолапого толстячка. С той поры минул ровно год. Машин на стоянке прибавилось, появились и новые. Загрязнение воздуха стало модной темой, особенно после ужасных смогов в Сан-Клементе. К тому же лаборатории удалось заполучить несколько небольших, не требующих особых усилий контрактов от ВВС, а между тем стоимость их была раз в 6 выше, чем лаборатория получала от исследований загрязнения воздуха. Манигриндер откинулся в мягком кресле, стараясь придать своему лицу заинтересованный и в то же время независимый вид. Сделать это было нелегко, потому что ему никогда не удавалось уследить за ходом мыслей Натана, когда тот начинал излагать суть своей работы.
2: «Проще простого», — шепелявил Натан. «Представим прогрессию с обратным знаком».
0: От волнения математик захлебывался словами и лихорадочно чиркал уравнение на ярко-красной доске. Желтый мелок в его руке то и дело издавал душераздирающие звуки.
2: «Все понятно».
0: Натан наконец остановился и уставился на доску, сплошь покрытую неразборчивыми цифрами и символами. Его окружало облачко желтой пыли.
1: «Ага»,
0: — глубокомысленно ответил Манигриндер.
1: «Следовательно, ваш вывод...»
2: «Яшнее яшного», — сказал Натан. «Если мы располагаем основными данными, то сможем не только предсказать, когда начнется землетрясение и где оно будет, но и определить его силу».
0: Глаза Мани Гриндера сузились.
1: «Вы в этом уверены?»
2: «Я консультировался с геофизиками из Калифорнийского технологического. Они согласились с моей теорией».
1: «Так-так...»
0: Мани Гриндер постучал пухлыми пальчиками по столу.
1: «Я, разумеется, понимаю, что это не входит в ваши непосредственные интересы, но скажите, Натан, вы и в самом деле можете предсказывать землетрясение? Или это все только теория?»
2: «Конечно могу!» Губы Натана раздвинулись в широкую улыбку, которая могла бы соперничать с улыбкой Фернанделя.
0: «К примеру, то, что произойдет в следующий четверг».
1: «В следующий четверг?»
0: «Вот именно. В следующий четверг будет очень сильное землетрясение».
1: «А где?»
0: «У нас здесь. Вдоль разлома».
1: «Вдоль...»
0: Мани Гриндер подавился глотком воздуха. Натан небрежно подбросил к потолку желтый мелок, но подхватить не успел и мел упал на ковер. Мани Гриндер цветом чуть бледнее мелка с трудом спросил.
1: «Так вы говорите, сильное землетрясение?»
0: «Угу».
1: «Это ребята из технологического рассчитали?»
0: «Нет, я сам. Они-то не согласились. Толдычит, будто я не учитываю гамма-фактор в уравнении 14-го порядка. Приходится проверять расчеты на компьютере».
2: Пухлые щечки Мани Гриндера слегка порозовели.
1: «Ага, понятно. Значит так, получите данные компьютера и сразу ко мне».
0: «Разумеется».
2: На следующее утро, когда Мани Гриндер таился за шторой у окна, наблюдая за тем, как подъезжают к стоянке машины, зазвенел телефон. Мани Гриндер доподлинно знал, что его секретарша провела бурную ночь и потому запаздывает. Недовольный, что его оторвали от дела, Мани Гриндер подошел к столу и поднял трубку. Звонил Натан.
0: «Компьютер согласен с ребятами из технологического, но я убежден, что в программе допущен небольшой просчет. Нельзя полностью полагаться на компьютеры, они не лучше людей, что всучивают им информацию».
1: «И ясно»,
2: — сказал Мани Гриндер.
1: «Продолжайте проверку».
2: Положив трубку, он хихикнул.
1: «Старина Натан силен в теории, но когда дело доходит до реального мира, он сущий ребенок».
2: И все-таки, когда наконец явилась секретарша, принесла ему утренний кофе, таблетку от головной боли и ласково укусила за ушко, он задумчиво произнес.
1: «Может, мне все-таки следует поговорить с теми банкирами из Нью-Йорка?»
3: «Ну, ты же сам говорил, что теперь, когда дела пошли лучше, лаборатории их деньги не нужны».
1: «И все же...»
2: Мани Гриндер задумчиво наклонил лысую голову.
1: «Договорись-ка о встрече с ними в следующий четверг. Я улетаю в среду вечером и останусь в Нью-Йорке на уикенд».
3: «Как?»
2: — изумилась секретарша.
3: «Но ты же обещал, что мы...»
1: «Ну-ну. Сначала дело, а все остальное можно отложить. А ты закажи билет на вечерний самолет в пятницу. Встретимся в гостинице».
3: «Ах!»
2: — улыбнулась секретарша.
3: «Ты такой лапочка!»
2: Звонок Натана застал Мэтта Клаймбера в тот момент, когда он вернулся со званого обеда в Пентагоне. Клаймбер работал с Натаном несколько лет назад. Он начинал как программист и первое время обслуживал Натана. За 2 года он вырос до заведующего сектором и стал прямым начальником математика. Правда, начальником он числился только на бумаге. Никому еще не удавалось командовать Натаном. Как только Мани Гриндер понял, что в один прекрасный день Клаймбер его подсидит, шеф лаборатории устроил молодого карьериста на государственную службу в Вашингтоне, что могло принести начинающему администратору только пользу.
1: «Привет, Натан!»
2: — закричал Клаймбер.
1: «Сколько еще карандашей списал?»
2: Он покосился на настольный календарь. Во второй половине дня ему предстояло посетить 3 межведомственные конференции и провести 2 внутренних совещания.
1: «Сбавь скорость»,
2: — сказал Клаймбер, сохраняя дружеский тон, но вместе с тем уныло хмурясь.
1: «Ты же знаешь, что простому человеку не угнаться, когда ты летишь на перекладных». «Итак, давай подытожим, Натан», — сказал, наконец, Клаймбер. «По твоим расчетам, вдоль разлома Сан-Андреас следующий четверг в 2:30 пополудни должно произойти сильное землетрясение. Ребята из технологического и твой собственный компьютер с тобой не согласны».
0: Еще через 10 минут Клаймбер сказал:
1: «Ладно, ладно, конечно, я помню, как мы путали в программе. Но и тебе случалось делать ошибки. Слушай, Натан, продолжай проверку. Если убедишься, что ошибается компьютер, а не ты, звони мне немедленно. В случае необходимости я доберусь до самого президента. Договорились? Отлично. Будем держать связь».
0: Усталым движением он бросил телефонную трубку на рычаг и опустил ноги на пол.
1: Старина Натан, кажется, окончательно свихнулся. «Следующий четверг. Надо же! Следующий четверг!»
0: Клаймбер полистал календарь. «Так и есть. В следующий четверг у него совещание в отделении фирмы Boeing в Сиэтле, к северу от эпицентра.
1: При сильном землетрясении все чертово западное побережье может ухнуть в Тихий океан. Так что не сходи с ума. Ясное дело, Натан спятил. И все же. Интересно, как далеко к северу тянется этот разлом?»
0: Он протянул руку и нажал кнопку селектора.
3: «Слушаю, мистер Клаймбер»,
0: — послышался голос секретарши.
1: «На следующий четверг у меня назначено совещание в фирме Boeing по поводу сверхзвуковых транспортов».
0: Клаймбер нерешительно замолчал, но после некоторого колебания бросил:
1: «Отменить».
0: Вообще-то Натан Френч был человеком не пьющим, но в следующий вторник он направился из лаборатории прямиком в маленький уютный бар, что расположился на уступе над самым океаном. День выдался на удивление спокойный, так что к одинокому посетителю было приковано внимание не только озабоченного бармена, но и вызывающе накрашенной девицы, которая в этот ранний час была одета в длинное черное платье с глубоким вырезом. От нее нестерпимо пахло дешевыми духами.
1: «Черт побери!»
0: — пробормотал бармен.
1: «В жизни торговля не шла так вяло, как вчера и сегодня».
0: Он ежился за стойкой, не зная, чем себя занять. Единственный грязный бокал во всем заведении находился в руках Натана, и тот не намеревался с ним расставаться, потому что любил сосать оставшиеся на дне кубики льда.
3: «Это точно!»
0: — сказала девица.
3: «Если и дальше так пойдет, к концу недели я могу удаляться в монастырь».
0: Натан в разговор не вступал. Рот его был полон льдинками, которые он задумчиво грыз, наполняя хрустом все помещение. Он все еще силился понять, почему же они с компьютером не сошлись на уравнении 14-го порядка.
1: Все остальное превосходно сходилось. Время, место и даже силы землетрясения по шкале Рихтера.
0: Но вектор, направление толчка... Кто-то не разобрался в составленной им программе. Другого объяснения не было.
1: «Курс акций на бирже так упал, что их можно бесплатно подбирать»,
0: — мрачно заявил бармен.
1: «Мой маклер уверяет, что Boeing собирается уволить половину рабочих. Всю программу по строительству сверхзвуковых транспортов сворачивают. Даже лабораторию на нашем холме покупает какой-то банк с восточного побережья».
0: Бармен грустно покачал головой. Девушка уселась рядом с Натаном и оперлась локтями о стойку, так что стал виден ее лифчик. Улыбнувшись, она сказала:
3: «Как насчет того, чтобы встряхнуться, парень? А то, боюсь, совсем забуду ремесло».
0: Хрустнув последним кубиком льда, Натан вежливо ответил:
1: «Простите, пожалуйста, но мне надо еще разок проверить программу компьютера».
0: В четверг утром Натан окончательно расстроился. Не говоря уже о том, что компьютер продолжал упорствовать в своем заблуждении, на работу не вышел ни один из программистов. Ясно, что кто-то из них, а может и все вместе, сознательно саботировал его программу. Но зачем? Он долго бродил по коридорам и кабинетам, разыскивая программиста хотя бы самого завалящего, но лаборатория словно вымерла. Лишь жалкая кучка сотрудников явилась на работу, но, пошептавшись с испуганным видом в кафетерии над чашкой кофе, они поодиночке скрылись в сторону автомобильной стоянки, залезли в свои машины и укатили. Шагая по коридору, Натан неожиданно нос к носу столкнулся с одним из физиков, человеком новым из сектора, с которым Натану раньше не приходилось иметь дело.
3: Извините,
0: быстро произнес физик и метнулся к выходу.
2: Погодите.
0: Натан схватил его за рукав.
2: Вы умеете программировать?
3: А? Нет, не умею.
2: Куда же все запропастились?
0: Удивился Натан, не выпуская физика.
2: Может, сегодня какой-нибудь национальный праздник?
3: Господи, разве вы не слыхали?
0: Воскликнул физик, вытаращив глаза.
3: Сегодня во второй половине дня ожидается землетрясение. Вся чертова Калифорния свалится в море.
2: А, вот вы о чем.
0: Но физик, высвободившись из цепкой руки Натана, уже бежал к выходу. У двери он, не останавливаясь, крикнул.
3: Выбирайтесь отсюда, пока можете. Держитесь к востоку от разлома. Все дороги уже забиты машинами.
0: Натан нахмурился. Еще осталось не меньше часа, сказал он сам себе. И я по-прежнему утверждаю, что компьютер ошибся. Кстати, любопытно было бы посчитать, какой силы будет приливная волна в Тихом океане, если в него сползет штат Калифорния. Натан не замечал, что рассуждает вслух. Собеседников у него не было, если не считать компьютер. Он сидел у компьютера, все еще борясь с упрямыми уравнениями, когда произошел первый толчок. Вначале он был трудно уловим и схож с отдаленным раскатом грома. Затем комната начала дрожать, грохот усилился. Натан взглянул на часы. 2:32 пополудни.
3: «Я же говорил!»
0: — торжествующе сказал он компьютеру. «Видишь? И я теперь уверен, что все остальные мои расчеты тоже были правильными, включая уравнение 14-го порядка». Путешествие Натана к выходу можно было сравнить с прогулкой по палубе парохода, попавшего в жестокий шторм. Пол и стены здания конвульсивно вздрагивали. Натан с трудом удерживался на ногах, и время от времени ему приходилось совершать балетные антраша. Пока он не вырвался наружу, ему не приходило в голову, что он может погибнуть. Небо потемнело, земля вздымалась, рев стихии оглушал. И яростный ураган нес густую пыль, добавляя свой бешеный гнев к мучительным стонам земли. В нескольких футах ничего нельзя было разобрать. Ветер валил с ног, пыль засыпала глаза, и Натан не мог взять в толк, куда ему бежать. Он знал,

0: Ветер стих. Натан с трудом поднялся на ноги и огляделся. Здание лаборатории уцелело. Сам же Натан стоял посреди автомобильной стоянки. Единственной машиной на стоянке была его собственная. Она была покрыта густым слоем пыли. За стоянкой, там, где раньше росли эвкалипты, теперь был обрыв, откуда вниз все еще срывались камни, и комья земли исчезали в покрытом пеной океане. Натан доковылял до обрыва и уставился на безбрежный водный простор. Он каким-то образом догадался, что там, на востоке, ближайшей к нему землей была Европа.
1: «Чертов сын!»
0: — выругал он себя с неожиданной яростью.
1: «Прав ты оказался, компьютер!»

интернет-станция радиофантастики и проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляют. Анатолий Смакаев. Новогоднее чудо. «Ну, а что я тебе говорил? Прокатит!» Борода стоял с большой кружкой пива и поглаживал предмет своей гордости, давший ему прозвище.

0: черная, как смоль, длинная, аккуратно прилаженная, она уходила под ворот сталкерского костюма моего товарища. На самом деле его зовут Александр, но в зоне не принято обращаться по имени.
1: «Вот, а ты сомневался. Новый год, он и в Чернобыле Новый год. Никуда от него не деться», — засмеялся якут.
0: «Почему якут? Вопрос не ко мне, а скорее к нему самому. Узкие глаза, плоское лицо, сталкерский костюм обшит местами мехом, но чем не якут? Тем более он на свою кличку не обижается, и прозвище его является такой же гордостью, как и борода у Александра. Ведь он один такой на всю зону, якут. Не то что всякие штопоры и штыки». В баре «Сторинтген», как обычно, тепло и по-сталкерски уютно. Бармен в красной шапке Деда Мороза стоит за стойкой и, как всегда, протирает стаканы, что, честно сказать, не сильно влияет на их чистоту. На стене за ним висит маленький телевизор и в очередной раз показывает видеоролик о сталкерской жизни. На стойке стоит небольшая пластмассовая новогодняя елочка, увешанная маленькими разноцветными шариками. А под ней часы. На циферблате без четверти 12. В бар, и без того полный, постепенно заходят все новые сталкеры. Кого тут только не было. Вольные пьянствуют с бандитами, видимо, уже давно не выходящими из запоя. Долговцы братаются со свободовцами, а в углу, не говоря ни слова, вытянувшись словно на плацу перед генералом, окружили столик монолитовцы. Только пьяного кровососа им в обнимку не хватает. Бармена такой расклад дел явно устраивает и даже забавляет. Ведь он, по сути, здесь единственный трезвый человек. Должность не позволяет. Что будет твориться на утро? Ничего нового. Все проснутся с больными головами и разойдутся по своим базам без стрельбы и ругани. Потому что новогоднее перемирие между всеми сталкерами зоны продолжается еще 2 дня.
1: «О, Ванек, давай сюда!» — крикнул борода вошедшему другу.
0: Ванек заторопился к нам. Действительно, узнать его в толпе несложно. О таких частенько говорят «выдающаяся личность». Ваня выдавался своей фигурой. Небольшого роста он, сколько я его знаю, всегда был большим в ширину. Но сейчас, когда он пробрался сквозь праздную толпу, глазам маленькой компании предстал совершенно новый человек. Высокий, стройный, подтянутый. Единственное, что в нем осталось от прежнего Вани, это лицо, такое же веселое и румяное. Я вместе с бородой и якутом, выпучив глаза, смотрел на Ванька.
1: «Чего уставились?» — спросил он, увидев выражение наших лиц. «А, вы про это?»
0: «Да, у меня теперь новый имидж», — рассмеялся он.
2: «Как это?» — выдавил из себя борода, опустив руку с кружкой пива.
1: «А вот так», — сказал Ванек, поздоровавшись с оторопевшими друзьями. «Пойду закажу выпить».
0: Через несколько минут он вернулся с 4 кружками пива и, поставив их на стол, выдал тост. Давным-давно, когда Химуль еще ходил под стол пешком и не знал ни одного мата, жил в зоне контролер. И однажды этому контролеру взбрело в раздутую голову, что скоро будет самый мощный выброс. Он начал собирать каждой твари по паре. И когда в пещере в рыжем лесу собрались все мутанты зоны, старый и не в меру мудрый зомби спросил его: «А зачем мы тут собрались?» Контролер ему ответил: «Чтобы жить». «Так будем живы в новом году». Сталкеры чокнулись и, пригубив пиво, дружно принялись жевать кусочки вяленой псевдоплоти.
1: «Так что с тобой случилось, Ванек? Где наш пухленький сталкер?» — поинтересовался я.
0: Наш обновленный друг удовлетворенно крякнул и выдал очередную фразу, от которой мы просто упали под столик. «Новогоднее чудо!» Мы некоторое время смеялись над Ванькой. Надо же такое сказать. «Новогоднее чудо!» Чудо и зона — понятия несовместимые. Ну, или почти несовместимые. Немного успокоившись, мы выпили еще. Ваня стал еще румяней. Борода начал нежно поглаживать свою бороду, а мы с якутом продолжали уплетать оставшиеся кусочки псевдоплоти.
1: «А если серьезно, что с тобой случилось?» — не выдержал борода.
0: «Я же говорю, новогоднее чудо случилось. Я недавно в рыжем лесу был,
1: и там тебе псевдогигант наступил на то самое место!» — пошутил якут и залился громким смехом.
0: «Ну, дай рассказать человеку!» — воскликнул я.
1: «Так вот,
0: Дело было так. Пошел 3 дня назад я в Рыжий лес. Говорили мне, что там аномалия большая есть. Прикинь, каждый час по артефакту рождает. А еще мне говорили, что там контролер сильный завелся. Ну, куда ж тут до контролера-то, когда рядом куча денег лежит и ждет хозяина? Так вот, поплелся я к этой аномалии. Ну, путь долгий был. Как-то якут сказал, чуть псевдогигант ответственное место не отдавил. В общем, понемногу шагая, добрался я к этой аномалии уже под вечер. Ну, что делать? Обратно ночью я идти не отважусь. По темени межаномалии шастать негоже. А тут, на открытой местности, мутанты сожрут и косточки не оставят потомкам в назидание. Начал я берлогу себе искать. Покопался, да и нашел меж камней лаз под землю. Стремно, конечно. Большой такой лаз, широкий. Псевдогигант пролезет. Но делать нечего. Ночь наступила. Тут еще стая собак шухера добавила. В общем, начал я под землю пробираться. А там темно, хоть глаз выколи. На ощупь, чтоб светом собак не приманить, начал спускаться. Ну и в темноте ненароком споткнулся о камень. Дальше продвигался исключительно кубарем. Когда остановился, не помню, потому что потерял сознание. С детства не люблю такие развлечения. Только чувствую, что голова кружится и светло кругом. Ну, думаю, все, конец настал Ваньку. В преисподнюю скатился. Руками вокруг поводил, сел. Стыдно признаться, но глаза открыть боялся. Посидел 5 минут, с духом собирался и открыл глаза. И что вы думаете? Лучше б не открывал. Прямо на меня смотрят 2 кровососа. Щупальца растопырены, а глазищи, как тлеющие угольки. Я, конечно, не безгрешен, но не думал, что так близко к аду живу. Посмотрел вокруг, попал я в большую пещеру. А освещалась она огненными шарами, которые под потолком летали. Дальше самое удивительное. Подхватили меня эти кровососы под руки и потащили. А вокруг мутантов полным-полно. И все, главное, стоят смирно, не дерутся. И псевдоплоти, и кабаны, и собаки разные, и гиганты. А всем этим командует, сами уже догадались, контролер. Стоит такой, головастый, шапка красная на нем, прям как у бармена, новогодняя, и прикид такой же. Я уж подумал, что с ума сошел. Кровососы меня к нему подтащили и опустили на землю. Лежу и думаю, вставать или не вставать. Встал, и тут в голове кто-то таким хриплым голосом как заговорит. «Здравствуй, мол, сталкер, зачем пришел?» Но я подумал, что хуже уже не будет, и решил с ним диалог мысленный завести. «Здравствуй, контролерушка», думаю. «Так зачем пожаловал, сталкер?» «Да вот, ночь снаружи, спрятаться решил». «А что это у вас, праздник какой?» «А что мы, хуже людей, что ли? У нас тоже Новый год. Свой Новый год. Будешь с нами праздновать?» Раздумался я с контролером. Он хорошим оказался. Не все они злые такие, на людей бросаются. И, в общем, говорит он мне. «Хороший ты человек, Ваня, хороший». И так он на меня смотрит, как в душу заглядывает. Я уж испугался. Вдруг под контроль хочет взять. Но он продолжил слово молвить. «И чувствую, что ты всю жизнь мучаешься со своей фигурой. Так вот тебе подарок новогодний». И тут меня как закрутило. Чувствую, схватил меня кто-то и держит крепко-крепко. Комбез с меня твари начали стягивать, а потом вообще чавка не послышалась. «Все, думаю, теперь точно конец Ване пришел». Не помню, сколько это продолжалось, но чувствую, что лежу посреди зала этого с мутантами, весь в холодном поту и тощий, как доска. Поднимаюсь на ноги. Вокруг тот же зал, только нету никого. Ни контролеров, ни кровососов, ни прочей нечисти. Сверху, через лаз, лучик света пробивается. Я комбез свой нашел, натянул на себя, а он, о чудо, висит как мешок. Полюбовался я на себя немного и к выходу побрел. Вылез наружу, светло уже кругом. Тут только вспомнил, что когда в подземелье катился, автомат выронил. Вернулся обратно. Нет лаза. Что за чертовщина, думаю. А у меня опять голос в голове. «Иди домой», — говорит, — «никто тебя не тронет». Как до базы добирался, не знаю. Все как будто само собой произошло. Бреду себе и бреду, ни одной твари на пути не встретил. Только теперь вот, сами видите, жив, здоров и похудел. Воистину чудо случилось.
2: «Да, дела, брат», — протянул Александр с гордостью, поглаживая свою бороду.
0: «Ну что, за новогодние чудеса?»
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
4: Марина и Сергей Дяченко. Долина совести. Роман.

0: Глава 8. Долина совести. «Что с вами?» — испугался издатель. «Я немного заболел», — сказал Влад. Издатель поджал губы. «Но встречи уже анонсированы. Я не собираюсь отменять встречи. Другое дело, что трудно быть обаятельным, когда так болит голова». «Давление?» — доверительно предположил издатель. «Отравление? Или вы просто хватили лишку?» «Еще один заподозрил во мне алкоголика», — мрачно подумал Влад. Прежде он никогда не встречался ни с какими читателями. Прежде он вообще не появлялся на людях в качестве какого-то там писателя. Он сам себе боялся признаться, как волнуется и как не хочет ударить лицом в грязь. Утром за ним пришла к гостинице машина. Влад сел рядом с водителем, и на третьей минуте пути его укачало. Он почти полностью раскрыл окно, он дышал полной грудью, он пытался отвлечься. Тошнота чуть сдала позиции, но убираться не думала. «Читатели будут огорчены», — подумал Влад и сам себе удивился. Оказывается, можно не только говорить сквозь зубы, некоторые ухитряются сквозь зубы думать. В первом же книжном магазине его угостили кофе с коньяком. Стало полегче. Когда Влад уселся наконец за низкий столик на фоне стеллажей, сплошь уставленных приключениями Грангрэма, когда посмотрел прямо перед собой, в глазах зарябило от лиц и физиономии, в ушах зазвенело, он понял, что встречу придется проводить издателю, да еще трепишному клыкастому Грэму, бережно усаженному на стопку книг. В машине по дороге в следующий книжный магазин издатель долго молчал. «М-да», — сказал он наконец, когда дорога подошла к концу. «Не предполагал». «Обидно». Влад только поморщился. Голова его, казалось, наполнена была расплавленным свинцом. Опять выпили кофе с коньяком, но Владу не сделалось лучше. Удерживая на лице улыбку, как эквилибрист удерживает на носу карточный домик, он вышел к почитателям незаконнорожденного тролля. Его спросили, когда он начал писать, потом спросили, много ли получают писатели, потом спросили, есть ли у него семья. И в этот момент он ощутил себя цыпленком, вырвавшимся из болезненно давящей скорлупы. Он вдруг увидел, что на улице солнечно, что магазин просторен, что людей собралось видимо-невидимо. Он увидел лица, в том числе детские, увидел улыбающуюся краснощекую женщину, спросившую о начале творческого пути, толстенького пацана, спросившего о писательских доходах, и женщину в очках, спросившую о... Влад едва удержался, чтобы не разинуть рот. Анжела, порядком изменившаяся в белокуром коротком парике, в темных очках на все лицо, невозмутимо ждала ответа. «Незаконно рожденный тролль, не такая уж плохая семья», — сказал Влад после неприлично затянувшейся паузы. «Вероятно, он приходится мне сыном. А если честно, я ценю одиночество и очень не люблю, когда на него посягают». Анжела улыбнулась, как ни в чем не бывало. Влад в какой-то момент даже подумал, что ошибся, что это другая женщина, что ему мерещится Анжела, как до того мерещилась Анна. Потом в толпе желающих получить автограф его тронули за локоть. Он оглянулся, но белый парик уже уплывал прочь. Анжела уходила, если, конечно, это была она. «Проклятье», — подумал Влад почти испуганно. «Да ведь она не отвяжется, Господи, она нашла его». Это так просто, всего лишь прочитать газету «Книжные новости». Это так просто найти человека, особенно если этот человек писатель на раскрутке. Скорее обратно, к прежнему статусу, когда его считали чьим-то псевдонимом. Все разговоры по телефону, вся информация почтой, деньги по перечислению. «Это было гораздо лучше», — сказал издатель удивленно. «Просто поразительно». «Что?» «Я встречи, это было куда как пристойнее». «Вы кому-то говорили, где я живу?» — спросил Влад, помолчав. Издатель поднял брови. «Нет». «А что? Что вы имеете в виду?» Всю ночь он просидел за компьютером. Грангрэм, мужественный тролль, вывел Дэю и философа из логова страхоедов, но уже на другой день стало ясно, что тот, кто идет следом, не только не отстал, но даже и сократил отрыв, и пришлось поднажать, еще поднажать, и путники почти выбились из сил, когда впереди показались башни города лягушек. Утром Влад понял, что совсем не хочет спать. Обе встречи с читателями, запланированные на этот день, закончились на час-полтора позже, чем это намечалось. Вопросы не иссякали, обаяние и остроумие уважаемого автора приводили публику в восторг. В обоих магазинах был моментально раскуплен недельный запас приключений Гранд Грэма. Издатель уже ничего не говорил, а только жмурился, как сытый кот. Влад постоянно ждал, что Анжела объявится в гостинице, но она не приходила. Мог ли он обознаться? 10 числа, проведя последние две встречи и воспользовавшись хорошим настроением издателя, Влад затеял с ним достаточно жесткий разговор, результатом которого стало право автора на личную жизнь. В ближайшие полгода Влад был свободен от любых публичных акций. Об этом составлено было специальное дополнение к договору. Настояв на своем, Влад распрощался, сел в машину и был таков. Некоторое время он колесил по городу, узнавая и не узнавая знакомые места. Припарковался на стоянке перед театральным институтом. Раньше здесь не было никакой стоянки. Побродил по парку, где они с мамой в свое время пересидели по очереди на всех скамеечках. И парк, и скамейки остались почти без изменений. Четверть часа провел перед домом, где раньше жила Анна с родителями. Дом обветшал. На бывшем Аннином балконе ржавел чей-то велосипед. Незнакомые женщины выгуливали незнакомых шумных детей. Влад завел мотор и поехал прочь из города.
1: «Бежим! Мы должны вырваться за городскую стену раньше, чем солнце коснется горизонта. Если мы опоздаем, наши шкуры натянут на барабаны. Лягушки не прощают тех, кто не похож на них».
0: Зарево столицы долго висело в зеркале заднего обзора, но в конце концов погасло и оно. Влад не видел, как они впервые встретились. Влад, к своему огромному сожалению, не был всеведущий и вездесущ. Когда вечером Анну перехватил у выхода длинный, как шпилька, соломенно-волосый молодой человек, Влад сразу понял, что Анна уже знакома с ним, и что познакомились они недавно. Они шли по улице бок о бок, не касаясь друг друга и почти не разговаривая, а на расстоянии 100 шагов за ними тащился, как запоздавшая тень, Влад. Паники пока что не было, было только смятение. Этот долговязый был такой же, как все предыдущие ухажеры, и все-таки он был совсем другой. Те предыдущие были раздражающей помехой, а Славик был соперником. Влад понял это раньше, чем узнал, как его зовут. Ему, призраку с последнего ряда, ему, студенту-фантому, ему, дурке, стоило только выйти из тени, только поговорить с Анной, только попасться ей по дороге, только задеть ненароком, только пристроиться рядышком, а потом исчезнуть на неделю, а потом вернуться и снять с ветки готовый плод. И пусть хоть 1000 Славиков идет с ней по темной улице бок о бок, не решаясь взять за руку. Он сидел на краю фонтана и смотрел на грязно-бежевых голубей, дерущихся за последнюю крошку его печенья. Можно было бросить учебу и снова уехать, куда глаза глядят. Но это означало отказаться от с таким трудом завоеванных позиций, снова скатиться с ледяной лестницы, по которой уже пройдено несколько ступенек. Можно было остаться и быть свидетелем Анниной любви. Еще можно было ошибиться, потому что Анна – человек глубокий и непредсказуемый. Если ее заинтересовал Славик, это еще не значит, что их отношения перерастут во что-то серьезное. «Ты помнишь? Хотя нет, ты не помнишь, наверное. Тебе было тогда не до меня. Ты просто перестала замечать меня в аудитории, и моего отсутствия не могла заметить тоже. Знаешь, теперь мне кажется, что наш университет, я имею в виду издание и распорядок занятий, специально был устроен для того, чтобы ты меня не замечала. Все эти огромные пространства, запутанные коридоры, аудитории на несколько сот человек, все эти потоки, толпы, сутолока, бесконечные залы. Во всяком случае, я его, университет, видел именно таким. Я не любил его. Те, в которых я учился раньше, были как-то уютнее. Наверное, потому что у них было по нескольку зданий, а этот был одним циклопическим сооружением, холодным, серым, с грязными сортирами, с какими-то бесконечными коридорами, переходами, лестницами и подвалами. Термитник. И ведь я ни на секунду не верил, что буду работать по специальности. Я просто прятался в нем, как перед этим прятался еще в нескольких учебных заведениях. Прятался не только от армии, но и немножко от жизни. Знаешь, мне ведь каждый год приходилось переводиться в новый университет. Это было тяжело. Не знаю уж, за кого меня принимали, Учиться мне было нетрудно, но из-за этих постоянных переводов я не был уверен, что смогу защитить диплом. Очень странно, я вспоминаю два последних года в университете светло, почти с благодарностью, и благодарен прежде всего тебе. А тогда? Тогда ты была счастлива, потому что влюбилась. Впервые и по-настоящему в человека, который достоин тебя. Дружище, это были черные дни в моей жизни. Дни, когда я окончательно тебя потерял. Мокрый снег облепил деревья. Фонари горели через один, белые и оранжевые. Тени корявых веток размазывались в тумане, вносили новое правило в замысловатую игру света и темноты. Влад шел, чувствуя, как проседает под ногами серо-синее, подтаявшее, сырое. Анжела будет искать его. Теперь наверняка. Как бы он, Влад, поступил, будучи Анжелой? Во-первых, вернулся бы в уже знакомый дом под предлогом забытой шпильки. Обнаружив, что дом пуст и хозяин в отъезде, связался бы с издателем. Все эти разъезды стоят денег, но Анжела, по всей видимости, человек обеспеченный. Откуда, не наше собачье дело. Дальше. Связался бы с издателем, представился бы корреспондентом солидной газеты, желающим взять интервью писателя Палия. Издатель развел бы руками, в крайнем случае просил бы приходить через полгода, потому что писатель Палий напряженно работает и просил его не беспокоить. А потом, может быть, перезвонил бы Владу на мобильник. А фигушки! Потому что в медвежьем уголке, куда Влад не без стараний забился, мобильник не работает. Издателю приятным голосом сообщат, что абонент недоступен, но он не станет беспокоиться, потому что хоть Влад и слывет оригиналом, но договор до сих пор не нарушал ни разу, даже в мелочах. Как Анжела поступит потом? А это уже зависит от того, как крепко она успела прилепиться. Влад много раз замечал, что разные люди реагируют на него по-разному. Чем более внутренне подвижен человек, чем он восприимчивее и нервнее, тем скорее он рискует привязаться. И наоборот. Как бы то ни было, Анжеле придется смириться с тем, что Влад недосягаем. Через месяц, переболев, она потеряет охоту видеться с ним, наоборот, ей станет стыдно за свою несдержанность. Тогда Влад сможет спокойно возвращаться домой. Но, к сожалению, не раньше. Знобило. Наверное, туман и сырость тому виной. Да еще бессонная ночь. В комнате, которую он снял, не открывалась форточка, и всю ночь он ворочался сбоку на бок от духоты. И еще потому, что вспоминалась Анна. Почему именно сейчас? Почему столько лет он был спокоен, вспоминал об Анне светло, писал ей приветливые, тщательно выверенные поздравления к праздникам, интересовался здоровьем детей, карьерой Славика? Почему теперь, когда надо сесть и углубиться в работу, почему теперь возвращаются те дни, тычутся будто сухими горячими носами лихорадочно? Он выследил их первый поцелуй. Он не был вездесущим и всеведущим, но ищейкой сделался порядочной, это факт. Почему он решил, что поцелуй был первым? Не почему. Он это видел. В темном закоулке на четвертом этаже, недалеко от бытовки, где уборщицы хранили ведра и щетки, за гипсовым бюстом какого-то писателя, который раньше стоял в вестибюле, а теперь был сослан наверх и обречен на забвение. В пыльном и неромантичном месте Славик впервые целовался с Анной, а Влад их выследил. Славик был робкий, совсем тютя. Славик был очень нежный. Анна сперва испуганно вцепилась в его плечи, потом зажмурила глаза. Тогда Влад поддал ногой деревянное кресло без одной ножки, которое когда-то стояло в актовом зале, а теперь превратилось в руклядь и ждало списания. Сцена получилась, как в кинокомедии. Кресло грохнулось, влюбленные брызнули, только топот раздался в конце длинного коридора. А Влад развернулся и пошел в противоположную сторону. Благо, лестниц, ведущих вниз, было две. В тот же вечер он познакомился на дискотеке с не очень красивой, но смелой и томной девушкой, и спустя два дня уже гостил у нее в общежитии какого-то техникума. А утром ему стало так стыдно, что он сбежал, как заяц, и еще долго у него закладывало уши при одном воспоминании. Потом он написал Анне письмо. Впервые за несколько месяцев. «Мне снилось, что солнце продали в рабство большому подсолнуху у дороги, что солнце отныне навек не свободно и держит свой путь, повинуясь взгляду слепого подсолнухового лица. А если залягут над миром тучи и солнце не сможет найти прорехи, чтобы увидеть лицо господина, черное, в венчике рыжих листьев. Солнце умрет. Врач был молодой, нервный и амбициозный. Он месяц назад сменил старшего коллегу на посту заведующего медпунктом, единственного доктора на весь поселок. Он выступал педиатром, хирургом, терапевтом и гинекологом в одном лице, и целых 30 дней ему удавалось успешно подтверждать свою компетентность. И вот нелегкая принесла этого приезжего, который вздумал болеть именно здесь, специально, чтобы досадить вступающему в профессию человеку. «А вы уверены, что не ели грибов, консервов или все-таки ели?» Влад качнул головой. От этого движения боль взметнулась, как стеклянная волна с белой пеной на макушке. «А вы уверены, что вас не угощали недоброкачественным спиртным, самодельной водкой?» Владу не хотелось отвечать. В который раз объяснять что-то, ему вообще расхотелось двигаться, говорить, смотреть. Он опустил веки. «Приезжий», — громко говорил врач в массивную трубку старого телефона. «Да, острое отравление, да, жду». «Влип», — безучастно думал Влад, глядя в потолок трясущейся на ухабах больничной машины. «Врачи, медсестры, контакты в течение нескольких дней, возможно, недель». «Что с ним такое, черт побери? Возможно, амбициозный врач прав, он съел или выпил что-нибудь. Его кормила хозяйка дома, где он неделю снимал комнату. Чистенькая с виду женщина. А кто его знает, чем она его накормила?» В этот момент мобильник, так и оставшийся в кармане Владовой куртки и почуявший близость города, вдруг разразился тоненькой механической мелодией. Парень-санитар, сопровождавший Владово тело, вздрогнул. Влад с трудом дотянулся до телефона. Морщась от тошноты, поднес трубку к уху. «Да?»
2: «Алло, на коне?»
0: Телефон жалобно пискнул, окончательно разрядилась давно не кормленная батарейка, и разговор прервался. Он провалялся неделю. К счастью, худшие подозрения врачей не подтвердились, и никакого ботулизма у Влада не обнаружилось. Уже на пятый день ему стало лучше, а на седьмой он почувствовал в себе силы исчезнуть. Двое соседей по палате, третий, на счастье, быстро выписался, две медсестры, сменяющиеся через день, и лечащий врач, шесть раз навестивший Влада на шести обходах. По крайней мере, пять человек уже ходили под зарождающимися узами, и рисковать Влад не хотел. Он со скандалом выписался, слабый, как мокрая муха. Оказалось, что до поселка, где остались Владова машина, компьютер и Гран-Грэм, не ходит никакой автобус, и пришлось выложить остатки наличных водителю грузовика за то, чтобы подвез. Гран-Грэма не сперли, почему-то Влад в первую очередь опасался за трепишного тролля. Компьютер был в целости, зато в машине разбили боковое стекло и вытащили магнитофон. «Соседские хлопцы», — сказала хозяйка. Ей было неловко, она чувствовала свою вину за случившуюся с постояльцем неприятность. Она сразу же вернула Владу деньги за три непрожитых им дня. Влад разбирательство чинять не стал, погрузил вещи в машину и двинулся со скоростью капли меда, ползущей по стеклу. На ближайшей заправке пришлось отдать все до гроша за бензин и кое-как заклеенное окно. Влад мечтал доползти до большого города, получить деньги со счета и упасть, наконец, на кровать в хорошем гостиничном номере. «Дружище, я не могу быть с тобой рядом. Больше всего на свете я хочу быть с тобой рядом, но я не могу. Это было бы подло, понимаешь? Я уже убил одного человека, моего друга. Я как серная кислота, которая полюбила синицу, маленькую птицу с черными внимательными глазами. Я ненавижу твоего Славика. Я лучше тебя понимаю, чем он. Я достойнее. Но я серная кислота, которая любит синицу. Кроме тебя у меня нет собеседников. И никогда не будет».
3: «Зачем я только ушла из дома?» — плакала Дея. «Дура я, дура, так мне и надо. Пусть я умру на этой равнине. Будет мне наука на всю жизнь».
0: Гран-Грэм хотел сказать, что самобичевание на краю долины совести — бесполезное и опасное занятие. Он уже открыл рот, но в последнюю минуту передумал и промолчал. Слова Деи не имели большого веса. Это были не более чем слова. Сотрясение сухого горячего воздуха. Через минуту Дея снова будет довольна собой. Ее совесть — ленивая болонка на поводке, поэтому у Деи, в отличие от двух ее спутников, есть неплохой шанс пересечь долину без потерь. «Что нас ждет, Грэм?» – обеспокоенно спросил философ. «Вы часто спрашиваете себя, правильно ли вы поступили. Иногда вы придумываете себе несуществующую вину», – пробормотал Грэм вместо ответа. «Со всяким, кто мыслит, это случается», – медленно проговорил философ. «Не со всяким», – возразил Грэм. «Что ты хочешь сказать?» «Только абсолютно бессовестный, успокоенный и самоуверенный человек может пересечь долину совести». Некоторое время философ рассматривал облако, застилавшее небо над головой Грэма. «Обычно в сказках бывает иначе. Только тот, кто добр, храбр, умеет сочувствовать...» «Увы», — сказал Грэм. Третья книга приключений незаконнорожденного тролля шла невыносимо тяжело, не в пример первым двум. Виной ли тому болезни, сразу после отравления Влада свалила еще и жестокая простуда, или тяжело пережитое приключение с Анжелой, или воспоминания о Банне, но тролль со спутниками то и дело увязали как бы в сиропе, говорили ни о чем и действовали неубедительно. Владу то и дело приходилось одергивать их, возвращать на исходную позицию, огромными кусками выбрасывать и переписывать уже готовый, казалось бы, текст. Промотавшись несколько недель по гостиницам, все еще простуженный, вялый, больной, он вернулся, наконец, домой. Почтовый ящик был вскрыт и бессовестно выпотрошен. К калитке липкой лентой была примотана записка, но мокрый снег и оттепели почти полностью смыли чернила, и разобрать, кто и чего от Влада хотел, не представлялось возможным. На всякий случай он перезвонил в литагенскую контору. «Да, все идет по плану, первый вариант киносценария готов, рукопись перешлют с курьером, поэтому в ближайшую неделю господину Палию не следует никуда исчезать. Да, по сведениям из издательства, планируется увеличить тиражи. Да, пресса работает, как было задумано, неожиданностей нет. Корреспонденты? Не исключено, что кто-то из них захочет проявить инициативу, однако домашний адрес господина Палия содержится в тайне, как и договаривались». На следующее утро Влад выследил почтальона и, против обыкновения вступив с ним в разговор, поинтересовался, не он ли оставлял на воротах записку, приклеенную липкой лентой. Почтальон крайне нелюбезный заявил, что, во-первых, следить за сохранностью ящика не его обязанность, во-вторых, уезжая надолго, следует оставлять на почте заявление, и, в-третьих, никакой записки он не оставлял, а кто оставил, не имеет понятия. Влад вернулся домой. Побрел в ванную, полез в шкаф, чтобы вытащить свежее полотенце, рука наткнулась на незнакомый предмет. Разинув от неожиданности рот, Влад вытащил из шкафчика прозрачную пластмассовую сумочку, полную шампуней, бальзамов и прочих косметико-гигиенических дамских принадлежностей. Ну, разумеется, это и есть та шпилька, за которой возвращалась Анжела. Что же все-таки было в той записке, превратившейся за несколько недель в покрытый потеками лоскуток? Настроение Влада, и без того не особо радужное, испортилось еще больше. Он залез под душ и долго стоял, шевеля губами под горячим дождем. Пытался думать о тролле.
3: «Зачем только я ушла из дома?» – плакала Дея. «Дура я, дура, так мне и надо. Пусть я умру на этой равнине, будет мне наука на всю жизнь». Грэм хотел бы ее утешить, но не знал чем. То есть можно было, конечно, сказать, что из них троих Дея – самый реальный кандидат на выживание в долине совести, потому что даже самобичевание ее не более чем каприз. Через минуту она снова будет весела и самодовольна. Вряд ли это утешение понравилось бы Дее, поэтому тролль молчал. «Что нас ждет, Грэм?» – обеспокоенно спросил философ. «Долина совести», – неохотно сказал Грэм. «Ты бывал там прежде?» «Если бы я бывал там, это было бы заметно. Вы бы, во всяком случае, наверняка обратили внимание». «Увечья? Какое-нибудь особое клеймо? Почему тот, кто пересек долину совести, отличается от других?» «Не обязательно отличается», — сказал Грэм еще более неохотно. «Некоторые с рождения такие». «Что ты хочешь сказать?» «Только абсолютно бессовестный, успокоенный и самоуверенный человек может пересечь долину совести», — сказал Грэм. «Потому что там, в долине, как бы это получше объяснить, если человек способен ощущать свою вину, когда формально он и не виноват вовсе, эта вина материализуется в долине совести. Если хоть раз в жизни вам случалось ощутить свою вину перед бездомной собакой, например, в долине эта собака явится к вам
1: и бросится на вас вот так».
0: Некоторое время философ рассматривал облако, застилавшее небо над головой Грэма.
1: «Обычно в сказках бывает иначе. Только тот, кто добр, храбр, умеет сочувствовать...» «Увы», — сказал Грэм.
0: Зазвонил телефон. Влад оторвался от компьютера, протянул руку к трубке. «Алло?»
2: «Добрый день».
0: «Добрый день».
2: «Вас беспокоит одна ваша знакомая. Поверьте, я ни в коем случае не стала бы вам звонить, но я оставила в вашем доме очень важную для меня вещь. Когда я могу забрать ее?»
0: Уголки Владовых губ поползли вниз так резко, будто рот стянуло клеем. «Анжела», — сказал он после минутной, наверное, паузы, — «важная вещь. Это шампунь?»
2: «Нет. Речь идет о сумочке. Это подарок. Так когда я могу забрать свою вещь?»
0: «Сумочка», — тупо повторил Влад.
2: «Шампунь можете оставить себе».
0: «Спасибо», — сказал Влад. «Записка на воротах. Ваших рук дело?»
2: «Да. Я вернулась сразу же, как только обнаружила пропажу, но вас уже не было».
0: «Надо полагать, на встречу с читателями она пришла, чтобы попросить свою сумочку», — подумал Влад язвительно. И тут же вздрогнул от еще не оформившейся, но очень неприятной мысли. «Вот что», — сказал он решительно. «Вы можете приезжать в любое время, хоть сейчас. Я оставлю вашу сумочку на почтовом ящике, просто протянете руку и заберете, даже если меня не будет дома».
2: «Вы очень любезны».
0: А Влад вдруг понял, что за мысль заставила его внутренне напрячься минуту назад. Следуя логике событий, Анжела уже перегорела, разорвала возникшие узы. Стало быть, болезненного влечения больше нет. Стало быть, она должна мучительно стыдиться всего, что делала под властью уз. Стало быть, и под угрозой смерти, и в поисках золотого слитка она не должна звонить Владу, который выгнал ее из дому, будто кошку, причем кошку драную. Или эта дешевая пластмассовая сумка на молнии действительно так ей дорога? Трубка давно попискивала короткими гудками, а Влад сидел, тупо глядя на экран, где шагал через долину совести Грэм-Грэмса товарищи. Она ведет себя так, будто дразнит узы. Нет ничего хуже — привязаться, перегореть, а потом привязаться опять. Это мучительно. Это почти наверняка смертельно. Много лет назад, прощаясь с Димкой, Влад еще этого не знал. Если открыть нижний ящик стола, если приподнять одновременно все скопившиеся там бумаги, на дне обнаружится черно-белая фотография, почти не пожелтевшая со временем. Выпускники спускаются по школьной лестнице, чтобы шутками-прибаутками набиться в автобус. Вот только Влад не станет выдвигать ящик и ворошить бумаги. Сейчас он встанет, завернет в слой газет чужую пластиковую сумочку, отнесет во двор и положит сверху на почтовый ящик. И все. На этом история с Анжелой обретет, наконец, окончательный финал. «Надеюсь, больше она ничего не забыла», — сказал Влад вслух. В это время за окном просигналил автомобиль.
1: «Господин Палий, вам пакет! Рукопись по поручению Всефильма! Господин Палий, вы дома?»
0: Влад вышел на крыльцо. Парень лет 18 стоял у ворот, размахивая большим конвертом. За его спиной фырчал маленький курьерский фургон. «Распишитесь здесь!» — парень шлепнул ведомость на дрожащий теплый капот. Влад взял протянутую ручку, склонился над листком в поисках указывающих птичек. Его тронули за локоть. Влад обернулся. Вместо курьера рядом стояла женщина в объемной рыжей шубе.
4: «Могу я получить свою сумку?»
0: Влад обернулся к парню. Курьер радостно улыбнулся. «А я подбросил вашу знакомую. Сейчас ведь такие дороги!» Кажется, он ждал, что его похвалят. Влад перевел взгляд на Анжелу. Пришла вялая мысль, почему он должен беспокоиться о жизни и здоровье этой бабы. В конце концов, если она станет совсем уж досаждать, можно вызвать полицию. А если она даже помрет, почему Влада должно это заботить? Видит Бог, он сделал все возможное, его совесть чиста. Да, долину совести Влад не прошел бы и до половины.
4: «Могу я получить свою сумку?»
0: Влад развернулся и пошел к дому. Что-то закричал курьер. Ах да, ведь Влад не расписался в получении конверта. Он вернулся, поставил свою подпись, снова пошел к дому. В прихожей взял с подзеркальной тумбы сумочку с банными причиндалами и снова вышел во двор. Удержался, чтобы не запустить сумочкой в Анжелу. Не отводя взгляда, протянул ей забытую вещь. «Надеюсь, больше мы не увидимся». Тут она улыбнулась. Обворожительно и вместе с тем жестко. В этой улыбке было и двойное, и тройное дно. У Влада сам собой подобрался живот.
4: «Разумеется».
0: Двинулась к машине, курьер уже сидел за рулем. Взявшись за дверцу, обернулась к Владу.
4: «Кстати, как ваше здоровье? Говорят, вы болели?»
0: «Кто говорит?» – спросил Влад, чувствуя, как немеют от холода щеки. Она не смутилась.
4: «Я пытался разыскать вас через издателя, и он сказал мне...»
0: «Он ничего вам не говорил», – сказал Влад шепотом. «С чего вы взяли, что я был болен?» Она пожала плечами, открыла дверцу. «Стойте!» – рявкнул Влад. Дверца захлопнулась. Влад прыгнул вперед и преградил машине путь. Парень-курьер, по всему видно, уже понял, что, подвезя роковую даму, совершил ошибку. «А?» – растерянно спросил он, выглянув в приоткрытое окно. «Пусть ваша спутница выйдет», – сказал Влад. «Мы еще не договорили». Анжела, воцарившаяся на сиденье рядом с водителем, подняла и опустила покрытые мехом плечи. Влад рванул дверцу, Анжела сделала движение, желая запереть ее, но было поздно. «На пару слов», — сказал Влад, тяжело дыша.
4: «С какой стати? Я вернула себе свою вещь. Закройте дверь».
0: «С чего вы взяли, что я болел?»
4: «Разве нет?»
0: Влад выпустил дверцу, Анжела захлопнула ее и заперла изнутри. Парень тронул машину, и фургон скоро скрылся из виду. Влад долго стоял у ворот и глядел машине вслед. Свежий снег засыпал, сглаживал ребристые следы колес на белой дороге. Нехорошее предчувствие.
3: «Зачем только я ушла из дома?» – плакала Дея. «Дура я, дура, так мне и надо. Пусть я умру на этой равнине. Будет мне наука на всю жизнь».
1: «Мы не пойдем через долину совести», – твердо сказал Грэм. «Никто из нас не имеет шансов пройти ее. Только бессовестный человек, которому незнакомо чувство вины, выживет в долине. Придется идти обходным путем».
3: «А наш преследователь?» – обеспокоенно спросил философ. «Что, если он пройдет напрямик? Как у него с совестью, ты не знаешь?»
0: Грэм покачал головой.
1: «Скорее всего, для него просто не существует ни совести, ни ее противоположности. У него нет органа, чтобы испытывать чувство вины, как у тебя с Деей. Нет органа, чтобы притягивать или отталкивать металлические предметы».
3: «А у тебя есть?» – заинтересовалась Дея.
1: «А почему ты думаешь, стрелы с железными наконечниками не берут меня?» – удивился Грэм.
0: Сценарий ему не понравился. Слишком прямолинейно, во многих местах упрощено, сведено к комиксу. Влад сел писать обширное письмо сценаристам, дописал до половины и бросил, решив, что личной встречи все равно не избежать. Он съездил на почту и, наконец-то, бросил в ящик письмо к Анне, которое таскал в кармане вот уже несколько недель. Спросил корреспонденцию до востребования, однако писем на его имя не было. Вернувшись домой, Влад сел к компьютеру, однако тролль со спутниками так крепко увязли на подступах к долине совести, что вытащить их без переработки всей последней главы представлялось невозможным. Влад вытащил из сарая лыжи, натер их подошвы вонючей мазью для мягкого снега, натянул комбинезон и двинулся по целине, то и дело проваливаясь по щиколотку и пыхтя, как паровая машина. Через 2 часа вокруг дома имелась отличная накатанная лыжня, а красный и потный Влад придумал сюжет для рассказа про то, как 2 братьев-мальчишек потеряли зимой ключи от квартиры, а мама придет только вечером, и они топчутся под домом, злясь друг на друга и страшась наказания. И вот старший в ожидании вечера сотворяет мир с планетами, солнцем и людьми, а младший становится в этом мире злым духом, разрушителем, дьяволом. Когда стемнело, Влад принял горячий душ и 0,5 бутылки коньяка и заснул, ни о чем не думая. На 3-й день он впервые ощутил ломоту в висках. Он соврал себе, что снова простудился и съел на ночь аспирина. На утро ломота перешла в боль, к которой присоединились ощущения духоты, тоска и слабость. Уже все прекрасно понимая, он все еще бродил по дому, заглядывал в зеркала, глупо улыбался и говорил своему бледному отражению: «Да нет же, не может быть!» Страшно ли было Димке умирать? Умирать, зная, что мог бы выжить, если бы рядом был Влад. Звал ли он Влада? Просил ли врачей, чтобы к нему привели друга-одноклассника? И что врачи при этом думали? Списывали на бред? Влад вспоминал рыжую шубу, холодные оценивающие глаза и эту улыбку. Улыбку, после которой, в общем-то, уже все было ясно. Не стоило уродоваться, вертясь вокруг дома на лыжах по липкому снегу. «Нет!» Влад ударил кулаком по столу так, что Гранд Грэм свалился с крышки компьютера, а рука на минуту отнялась. «Не может быть! Откуда? Значит...» «Ничего не значит. Хотя многое объясняет. Все, что делала эта женщина, было грамотной кампанией по привязыванию. Она знала о природе уз никак не меньше Влада, чего она добивалась. Чего добивалась, то в конце концов и случилось». Влад рассмеялся. Он хохотал и ржал, ему было даже весело. Он хотел бы видеть лицо Анжелы в ту минуту, когда она поймет. Задребезжал дверной звонок. Все еще похрюкивая от смеха, Влад пошел открывать. Удар. Прекрасная женщина на пороге. Одновременно протянутые руки, соприкоснувшиеся ладони, теплый весенний ливень, солнечный луч на щеке, мгновенно исчезающая боль, спокойствие и радость. Вот, оказывается, как это выглядит изнутри. Вот что испытывала Иза, встречаясь с ним после нескольких дней разлуки. Женщина отшатнулась. Сперва в ее глазах мелькнуло умиротворение, разгладились болезненные морщины на лбу. Потом она долго смотрела на Влада, как будто он был истлевшим мертвецом, только что выбравшимся из-под ее кровати. «Войди», — сказал он сухо. Теперь, когда эйфория схлынула, он видел перед собой не фею-избавительницу. Он видел озабоченную бледную стерву. «Что ты еще забыла? Тапочки? Носовой платок?» Она смотрела. «Ну, не стесняйся. Лифчик, пуговку, поищи, что ты забыла. Мой дом в твоем распоряжении. Давай, ищи». Она молчала. «Удивительное дело», — сказал Влад сам себе. «Невероятно, уникальное совпадение, невозможный случай. Почему же мне так хочется плюнуть тебе в лицо, коллега?»
4: «Мы видимся в последний раз. Сейчас я уеду, а ты останешься. Будешь искать меня, будешь ныть, блевать, орать от боли, будешь биться лбом о стенку, звать меня».
0: Он усмехнулся. «Ты так хорошо знаешь, что бывает с теми, кого ты оставила? Ты уже промышляла этим? Ты привязывала к себе людей специально, мужчин, богатых, правда?»
4: «Ты будешь корчиться, извиваться. Тебе будет казаться, что все твое тело рвут на части, что тебя заживо едят черви».
0: «Ты тоже», — сказал он без улыбки. «Все это ждет. И тебя».
4: «А я выдержу».
0: «Тем лучше». Он встал, приглашающе повел рукой к двери. «Прощай. С катертью дорога». «Это я писал письма», — сказал Влад. «Апрель — это я». «Я догадалась», — сказала Анна после небольшой паузы. «Я знал, что ты догадалась. К тому дню был сдан последний экзамен. К тому дню Влад уже получил свой свободный диплом, а Анна, он знал, нашла работу в родном городе, в какой-то газете, и на нее даже прислали именную заявку. Уже был известен день свадьбы Анны и Славика, уже многое было известно. Через 6 часов после полудня небо обрело золотисто-фиолетовый оттенок. Откуда-то доносились голоса, музыка, попискивали ласточки». «А я давно догадалась», — повторила Анна шепотом. «А я давно знал, что ты догадалась». Кто-то окликнул Анну, но она не оглянулась. «Ты ведь не думаешь, что я сумасшедший?» — сказал Влад.
3: «Нет», — медленно отозвалась Анна и спросила после паузы, — «ты неизлечимо болен?»
0: «Наверное, да», — сказал Влад.
5: «То есть как-то в любом направлении?» — спросила женщина в окошке кассы. «Конкретно, на какой вам рейс?»
0: Влад с трудом поднял голову. Подступающая тоска была как вечер. Сперва беспокойные минуты после заката, потом сумерки, потом медленно наваливающаяся темень. Сейчас Влад вступал в сумерки. Любое движение давалось через «не могу», через сопротивление, через глухую боль. Расписание рейсов занимало огромную стену напротив. Влад прищурился. Если бы он мог ткнуть пальцем в эту желто-зеленую простыню, выбрать было бы куда легче.
5: Но для этой беспроигрышной операции у Влада были слишком короткие руки. «Какой следующий рейс?» — спросил он у женщины в окошке. «Все равно куда?»
0: Она не выказала удивления, покосилась на невидимый Владу монитор. «Рейс 220. Остланд, вы уверены, что у вас есть виза?»
5: «Не требующий визы», — уточнил Влад.
0: 607, Майск, через 4 часа, вам подходит?»
5: Влад заплатил. Внутренние сумерки делались все гуще. Он боялся, что не сумеет сесть в самолет. Регистрация начнется только через 2 часа. Он заставил себя отогнать машину на платную стоянку. В зеркале заднего обзора отражалось серое, тяжелое, будто вылитое из асфальта лицо с квадратной челюстью. Парнишка, бравший деньги за стоянку, покосился на странного клиента с опаской. На часах было 14:05. Он бездарно затянул отъезд. Сперва не мог дозвониться до издателя, потом застрял в пробке, потом... «Надо пообедать», — сказал он сам себе. И повел себя, непослушное, полное боли тело, через стеклянную дверь в ресторан. Его мутило при взгляде на еду, но он заставил себя съесть тарелку теплого бульона с овощными кубиками. Против ожидания стало немного легче. Влад нашел в себе силы пересечь площадь и опуститься на столик кафе, столь же дорогого, сколь и экзотичного. До начала регистрации оставался час. Влад заказал чашку самого крепкого кофе с самым лучшим коньяком. Что там будет в Майске, неважно. Прежде он никогда не бывал там, никто его не знает. Он снимет номер в гостинице, повесит на двери табличку «Не беспокоить». Возможно, в какой-то момент он смолодушничает, и ему захочется вернуться к Анжеле. Но он уже не сможет. Потом, когда его обнаружат, случится небольшой переполох, его отвезут в больницу, там он подвергнет риску нескольких сиделок и медсестер, но время ли думать о медсестрах, когда умираешь сам? Влад крепче сжал зубы. Отхлебнул из почти пустой уже чашки, рот набился кофейной гущей, и Влад принялся жевать ее, чувствуя, как хрустят на зубах неразмельченные кусочки коричневых зерен. Запищал в кармане телефон. Влад автоматически протянул руку, вздрогнул, отдернул. Теперь все, сидевшие за соседними столиками, смотрели на Влада. Наверное, потому что телефон пищал слишком долго. Надо было вытащить трубку и отключить к чертовой матери, а еще лучше выбросить.
0: Выбросить.
5: Влад хмыкнул. Телефон не унимался. Вдруг это издатель, вяло подумал Влад, прекрасно понимая, что лжет себе. Это не издатель. Это звонит смерть. «Ты будешь корчиться, извиваться, тебе будет казаться, что твое тело рвут на части, что тебя заживо едят черви». Злость придала ему силы. Влад все-таки вытащил трубку из кармана. Высветившийся номер ни о чем ему не говорил. «Алло?» Это не он сказал. Это кто-то другой нажал кнопку ответа и дотащил трубку до уха.
6: «Я умираю. Будь милосерден».
5: Влад молчал.
6: «Где ты? Пожалуйста, пощади!»
5: «Ты сама», — сказал он.
6: «Пощади!»
5: «Ты сама это сделала!»
6: «Поща...»
5: Трубка вскрикнула, как от болезненного удара.
6: «Влад, я у тебя под... под две...»
5: Он нажал кнопку отбоя. Сразу стало очень тихо. Люди, сидевшие за соседними столиками, нарядные, ухоженные

0: адрес в интернете fantasyradio.ru.
1: Часть третья, глава девятая, беглянка. Она выросла в маленьком поселке при большом деревообрабатывающем заводе. Жители звали завод просто Пильней. Владельцем пильни был человек по кличке Барон. Пильня была единственным источником дохода для многих семей, а Барон был самым богатым и влиятельным человеком в округе. И в некоторых областях жизни его полномочия считались воистину баронскими. В детстве за Анжелой не замечалось никаких странностей. Она была здоровой, жизнерадостной девчонкой, несмотря даже на то, что жила с мачехой, сводным братом и вечно пьяным отцом. Мачеха была к ней более-менее справедлива, отец вообще не касался ее воспитания, а сводный брат, хоть и был старше, удался все-таки мельче и тоньше в кости, и потому в кулачных стычках с сироткой редко выходил победителем. В поселке все знали всех. Учителем начальной школы, где Анжела в свое время протирала дешевую юбку, был сосед из дома напротив, а в среднюю школу, в соседний поселок, она ходила недолго. В 13 с хвостиком лет ее образование прервалось. Мачеха устроила ее уборщицей в один из цехов пильни, и Анжела нисколько не переживала по этому поводу. Ей нравился запах дерева, нравилась стружка, нравилось положение взрослой девушки, работницы, которой никто не ставит оценок и не задает заданий на дом. Спустя год умер от постоянного пьянства отец. А еще через год Анжеле исполнилось 15, ее карьера рывком пошла в гору. Барон, никогда не пропускавший ни одной красивой девушки на территории пильни, вызвал ее в свой кабинет, напоил красным вином и сделал своей наложницей. Ничего особенного в этом не было. Весь поселок прекрасно знал о нравах на пильне и о том, что некоторым работницам довелось родить от барона. Анжелина мачеха знала и другое. Милым и покладистым, однако уже надоевшим барону девушкам, предоставлялась замечательная должность учетчицы. Именно об этом она толковала падчерице с первого же дня, когда та явилась домой в рваном платье, перепуганная, в слезах. Анжелу ждала прибыльная, уважаемая и непыльная должность. От нее всего-то и требовалось некоторое время быть милой и покладистой. Анжелиной покладистости хватило ненадолго. А дутловатый немолодой барон пугал и вызывал отвращение, и в один прекрасный день брезгливость пересилила страх. Анжела заортачилась. Барон, во всем любивший порядок и дисциплину, уволил с пильни строптивую девчонку, а заодно и ее мачеху, а заодно и сводного брата. Все семейство оказалось лишенным средств к существованию. Анжела не стала дожидаться, пока мачеха ее задушит, и сбежала в город, показавшийся ей огромным. В маленький провинциальный городишко, где даже по центральной площади в погожий день прогуливались куры. Через неделю ее нашли. Но не мачеха, а люди барона. Барон чувствовал себя неважно, во всяком случае лежал в постели, когда Анжелу впихнули в его комнату. При виде беглянки баронова хворь в один момент улетучилась. Обуреваемый страстью стареющий мужчина впечатал девчонку в перину и похоронил под собственным нелегким телом. Анжеле казалось, что она лежит в гипсе, навеки замурованная в эту кровать, будто в белый склеп. И когда барон отвалился, разомлевший и счастливый, она не поверила, что все еще жива. Мачеха и брат дожидались у порога и были несказанно рады, когда им наконец-то позволили поглядеть на Анжелу. Она не помнила, чтобы когда-либо они были так с ней внимательны и добры. Мачеха притащила сумку с ее вещами, потому что барон брал Анжелу к себе. Она прожила у барона 2 недели. Поначалу он радовался ей как любимой игрушке, но потом она снова надоела ему и стала раздражать. В одно прекрасное утро ей было велено убираться домой. Анжела вовсе не огорчилась и, едва приступив порог бывшего родного дома, упросила мачеху, а та вместе с сыном снова работала на пильне, отпустить ее в город, в техникум. Мачеха, поколебавшись, согласилась. Анжела уехала, сияя от счастья, решив про себя, что никогда-никогда больше не вернется в поселок, что никогда не увидит ни мачеху, ни барона, что выйдет замуж за приличного и обеспеченного человека, и тот повезет ее в свадебное путешествие к морю. Она действительно попыталась поступить в техникум. Какие-никакие, но 7 классов образования у нее имелись.

0: Однако первый же экзамен ей предложили сдавать в постели. Анжела отказалась, получила двойку, растратила все свои деньги на кафе и городские развлечения, но возвращаться домой не спешила. Голодную девчонку, ночующую на вокзале, подобрала очень добрая, очень дородная и красивая женщина, накормила ее, приодела и пообещала устроить на работу. Анжела уже почти сообразила, что это будет за работа, когда ее разыскали во второй раз. И это были снова люди барона, и настроены они были более чем решительно. Милая, добрая женщина 100 раз пожалела, что задумала вовлечь в свое маленькое дело эту смазливую деревенскую дурочку. Анжелу приволокли обратно. Барон сперва долго и свирепо забавлялся с ней, а потом спросил, взяв за волосы и обернув лицом к себе. «Ты ведьма? Приворожила? У, отродье!» Анжелу заперли в комнате без окон. В ее распоряжении был длинный день, чтобы подумать над словами хозяина. Она не набивалась к нему в гости, наоборот, она мечтала навсегда избавиться от него. Почему же ее сперва притащили силой, а потом заперли на ключ? Так ни до чего и не додумавшись, Анжела принялась орать и колотить кулаками в дверь, угрожая судом и полицией, на ходу выдумывая какие-то знакомства, которые она якобы успела завести в городе. Ей дали оплеуху и велели замолчать. Она приуныла. На другой день барону привезли старуху-знахарку, целительницу и гадалку, белую и круглую, будто снежная баба. В сопровождении барона гадалка явилась в Анжелино узилище, долго пялилась на пленницу, пугая ее холодным блеском безжалостных глаз. Наконец заявила барону.
1: «Ну, ясно, ведьма. Аура над ней черная, чернющая, аж синяя. Приворожила, на денежку позарилась. Не боись, хозяин, порчу сниму и паскуду эту навек отучу людям пакостить».
0: Анжела возмутилась. «Сама ведьма», — сказала она, не давая себе труда придумать аргумент поизящнее. Ей велели придержать язык, покуда он не прибит гвоздем к доске. Анжела замолчала. Целительница долго водила руками над бароновой головой, бормотала и пришептывала. Когда дело дошло до Анжелы, случилось целое представление. Ведунья сожгла в печи Анжелину ночную рубашку вместе с клоком волос, а пока ткань неохотно горела, начала описывать круги вокруг девчонки, бормоча не то молитвы, не то проклятия. То ли Анжела устала от страха, то ли старуха и в самом деле выглядела забавно, пытаясь руками сдернуть с нее чернющую ауру. Но Анжеле стало смешно. Она хмыкнула раз, другой, потом откровенно передразнила гадалки на бормотании, за что та отвесила ей звонкую пощечину. У Анжелы не было никакого почтения к сединам. Она дала сдачи, и церемония снятия порчи закончилась дракой двух ведьм — старой и юной. Анжела смеялась недолго, потому что теперь ее заперли в погребе в холоде и сырости, в полной темноте, если не считать света, пробивающегося сквозь щели деревянного люка наверху. Она сидела, подобрав колени к животу и кутаясь в тоненькую балоневую курточку, и пыталась сообразить, за что. Почему барону мало просто иметь ее как вещь? Откуда эта ненависть? Почему знахарка? Почему вообще все? 2 дня она погибала, согреваясь только злостью и мечтами о мести. На 3-й день ее вытащили и отвели к барону. И, будучи снова впечатана в матрас пьяным, сопливым и слезливым хозяином, она, наконец, узнала правду. Барон не мог обойтись без нее. Барон нуждался в ней. Знахаркины усилия ни к чему не привели, а ведь он так надеялся. Он бы убил Анжелу и концы в воду, но боится, что, лишившись ее навсегда, и сам околеет. Анжела испугалась и не поверила. Барон сказал с угрозой в голосе, что если только она попробует удрать, пусть только попробует удрать, он собственноручно сдерет с нее шкуру. Анжела заплакала и сказала, что ничего не знает, что она ничего не делала, ничего не хотела, что она никакая не ведьма и никого не привораживала, что она знать не знает, что такое с бароном творится. Неизвестно, поверил барон или нет. Под Анжелины всхлипывание он, наконец-то удовлетворенный во всех отношениях, мирно захрапел. Влад вернулся в купе. Задернул занавеску, поставил на столик пластиковый поднос с 2 бутербродами, 2 кусочками селедки, несколькими ломтиками бледного помидора, откупорил бутылку с минеральной водой, плеснул в пластиковый стакан. Стакан опрокинулся. Вода растеклась по столу, промочив скатерть и закапав на пол. Влад молча выругался. Сидящая напротив Анжела не шевельнулась, чтобы ему помочь. Глядела, как воплощенное равнодушие. Влад кое-как вытер лужу, поставил стакан вертикально, снова плеснул воды, на этот раз придерживая легкую посудину рукой. Выпил до дна, накрыл перевернутым стаканом бутылочное горлышко. «Есть будешь?» — спросил он, усаживаясь напротив. Анжела кивнула, протянула руку к бутерброду, надкусила, положила бутерброд обратно на поднос. Отодвинула только что задернутую Владом занавеску. Поезд шел степью, снег лежал белыми островками, между ними чернела земля, и на самом горизонте неровной бахромой маячила лесополоса. «То есть ты хочешь сказать, что до 15 лет не подозревала, кто ты такая? Ты это хочешь сказать?»
2: «Не надо меня допрашивать, не у следователя».
0: Влад взял с подноса свой бутерброд. Вопреки ожиданиям, вкус железнодорожного мяса был не так уж плох. Он жевал и смотрел на женщину, сидящую напротив, и воображал, как хорошо было бы взять подушку в синей наволочке со штемпелем, опрокинуть Анжелу на спину, прижать подушку к ее лицу и держать так, пока красивое тугое тело не обмякнет. Наверное, его мысли читались во взгляде. Анжела уставилась на него без испуга, с ответной ненавистью.
2: «Что, надоела я тебе? Ну давай выйду на следующей станции. Давай выйду. А ты поезжай себе, литератор. Попробуем».
0: Влад отвернулся. «Ты остановилась на том, что барон тебе все рассказал».
2: «Мне неохота рассказывать дальше».
0: «Ну, мачеха твоя и сводный брат, ты про них забыла? Что же они тебя потеряли и смирились так просто, да?» Она долго смотрела на него. Влад подумал, что она воображает, как было бы хорошо взять железный ломик, размахнуться изо всех сил и ударить этого человека по голове и бить, пока мозги его целиком не переместятся на стену.
2: «Ты все время пытаешься подловить меня на неточностях, как в суде».
0: «Ты и в суде бывала».
2: «Вот видишь, поймал, называется, на слове. Хрен с маслом ты поймал, а не меня».
0: Влад поднялся и вышел. И долго стоял в тамбуре, глядя, как проносится мимо домик стрелочника, поселок с полустанком, речушка под обрывом. И опять земля, земля с островками талого снега. Это его выбор. Это он сдал билет на самолет, это он вернулся. Не то чтобы он сожалел теперь, сожалеть нет смысла и решенного не перекроить, нет. Для него было очень важно понять мотивы своего поступка. Вернулся ли он из-за собственного малодушия или из-за того, что иначе умерла бы Анжела?
1: «Это мастерская с историей», — сказал сапожник. «Еще мой дед, будучи подкупленным северным королем, изготовил партию обуви для южного войска. Это были прекрасные сапоги. Часть дезертиров рассеялась по стране, а кое-кто даже наложил на себя руки. Еще бы, каждый ведь мнит себя храбрецом, а нелегко ведь оставаться таковым, когда собственные сапоги уносят тебя с поля боя». «Не понимаю», — сказал Грангрэм. «Ты гордишься тем, что твой дед был продажен?» «Мой дед никому не давал клятву верности», — сказал сапожник, немало не обидевшись. «Он не присягал южному королю. Тот дал заказ и оплатил его. И дед сшил сапоги, легкие и прочные, из кожи варана. А если северный король заплатил больше, мог ли дед пренебречь этими деньгами? Разумеется, нет. У него ведь было 9 детей». «Но у тех солдат тоже были дети», — воскликнула Дея. «А какая радость этим детям, если бы отцы их полегли на поле, сражаясь за юг. Дезертиры, скрываясь в лесах, иногда подкармливали свои семьи. А какой прок от покойника?» «Да ведь это предательство», — сказал философ. «Это не предательство. Это сапоги. Легкие и прочные. Из кожи варана».
0: «Так что же случилось с мачехой и сводным братом?» — спросил Влад. Была ночь. Поезд стоял на станции, и мелодично, тревожно перестукивались инструменты обходчиков. Металлом о металл. Белый фонарь светил в окно. Влад видел белое лицо Анжелы, приподнявшейся на локте. Каштановые волосы казались черными на белом фоне железнодорожной постели.
2: «Я ведь не спрашиваю тебя, что случилось с твоими родственниками».
0: Влад помолчал. «А я тебе расскажу. Моя мама усыновила меня, когда мне было несколько месяцев. У нее не было мужа. Она была моим единственным родным человеком».
2: «Да?
0: А что тебя удивляет?»
2: «Ты не похож на мужчину, которого воспитала мать. они другие.
0: Откуда ты знаешь? Анжела хмыкнула.
2: Ладно, у меня нет причин тебе не верить. Она ведь умерла, правда?
0: Да.
2: Потому что тебе надо было надолго уехать, а она осталась.
0: Поезд медленно тронулся. Белый свет фонаря поплыл назад, все тени в купе ожили, дернулись и поплыли тоже. «Значит, ты оставила мачеху и сводного брата?» — тихо спросил Влад. «Потому что тебе надо было уехать, а они остались?»
2: «Ладно, я тебе расскажу».
0: Она прожила у барона 7 месяцев и 12 дней. В каморке, где ее поселили, было все-таки окно, хоть и закрытое решеткой. Была кровать, был и стол, и была настольная лампа. Из развлечений только книги, отыскавшиеся у барона на чердаке. Анжела читала вперемешку детективы, старые журналы, школьные учебники по истории, какие-то пособия по животноводству и пыльные хрестоматии по литературе. Нельзя сказать, чтобы это особенно ее развлекало, однако разнообразных знаний, несомненно, прибавило. Анжела сделалась знатоком античности и прекрасно разбиралась, во всяком случае в теории, в свиных и коровьих болезнях. Тем временем на неухоженной лужайке под окном скоро образовалось лысое пятно, какое бывает на футбольном поле в том месте, где обычно стоит вратарь. Траву вытоптали Анжелина мачеха и сводный брат, время от времени наведывавшиеся к ней в гости. Никогда прежде Анжела не знала такого внимания с их стороны. Они ловили каждое ее слово как милостыню. Иногда Анжела капризничала и не выглядывала в ответ на условный сигнал. Тогда мачеха и брат нервничали, злились и обзывали ее в сердцах разными словами, впрочем, знакомыми ей еще с детства. У нее было время думать, и она думала. Все, знавшие ее сколько-нибудь близко, общавшиеся с ней долгое время, зависели от нее. Природа этого явления не интересовала Анжелу. Она соображала, как извлечь из него хоть какую-то выгоду. В ее положении бесправной рабыни сгодилось бы любое подспорье. В конце концов, она завела новый обычай. Мачеха и брат платили ей за каждое свидание. Анжела просовывала руку сквозь решетку, а мачеха и брат смешно подпрыгивали, протягивая ей мелкую бумажную денежку, тянулись, поднимаясь на цыпочки, пытаясь коснуться Анжелиных пальцев. В конце концов у нее под матрасом скопилась некоторая сумма денег, и Анжела решила, что время пришло. Сторожа, приставленные к ней бароном, опасались своей подопечной, а иногда и откровенно боялись ее. Одним из немногих ее развлечений было пугать их еще больше. Она как могла поддерживала реноме ведьмы, хохотала по ночам, бормотала, подражая старухе-знахарке, поэтому или по какой-то другой причине тюремщики менялись так часто, что Анжела едва успевала запомнить их по именам. Барон, во всем любивший порядок и дисциплину, вызывал ее к себе 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям. Однажды ночью, с воскресенья на понедельник, когда барон удовлетворенный захрапел, Анжела потихоньку выбралась из постели, подсунула под руку спящему диванный валик, натянула нижнее белье, где в специально подшитых кармашках спрятаны были денежки, оделась и махнула через приоткрытое окно, в то время как тюремщик, обязанный ее стеречь, мирно храпел под дверью.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Миновал всего год с тех пор, как барон положил свой налитый кровью глаз на симпатичную уборщицу с завитками стружки в каштановых волосах. Но Анжеле казалось, что она повзрослела 20 лет. Шутки кончились. Анжела бежала, спасая свою шкуру, прекрасно понимая, что только от ее решительности и хватки зависит теперь, жить ли ей свободным человеком или умирать куклой, игрушкой, мешком с отрубями. Она до рассвета шла лесом. По шоссе идти не решилась, вдруг догонят. Купюры, спрятанные в белье, здорово мешали, их было много, они были мелкие, свернутые в трубочки, сложенные минимум в 4. Анжела терпела. Примерно такую же сумму она спустила в прошлом году на карусели и мороженое, и воспоминания об этом. Могла же убежать еще тогда, могла. Травили ей душу хуже кислоты. В 6 утра барон уже начинал ворочаться, крепче прижимая к боку диванный валик. Отошел первый автобус от автостанции в соседнем поселке. Анжела прекрасно понимала, что на этом этапе пути ее легко выследить. Через несколько часов водитель автобуса признается посланным вдогонку людям, что такая-то девушка купила у него билет и доехала до конечного пункта, то есть до города, того самого, где прошлой осенью Анжела тщетно поступала в техникум. Всю дорогу, автобус полз ни шатко, ни валко, останавливаясь у каждого столба, Анжела обмирала от страха, ожидая увидеть машину, мчащуюся вдогонку, перерезающую автобусу путь. На предпоследней остановке нервы ее разыгрались настолько, что она вышла ни с того ни с сего, практически посреди чистого поля, и едва успела войти в лесополосу, как машина по шоссе все-таки пронеслась. Анжела узнала ее. Это была личная баронова машина. Анжела пешком дошла до города. О том, чтобы покупать билет на электричку, не могло быть и речи. Анжела пробралась на товарные пути и, шарахаясь от маневровых паровозов, замирая от ужаса при виде огромных вонючих цистерн, нашла-таки подходящее убежище, открытую платформу, на которой ехал куда-то гигантский экскаватор. Она едва не превратилась в ледышку, она понятия не имела, куда идет поезд, но вокруг простирались поля, и ни на одной дороге не видно было черной бароновой машины. Анжела ощутила себя свободной, наверное, впервые за всю жизнь. Жесткие трубочки из денег, натершие кожу чуть не до крови, давали приятное ощущение власти. Власти над этим миром. Именно тогда, путешествуя на ледяном ветру в компании экскаватора, Анжела решила стать в этом мире хозяйкой, а не девчонкой на побегушках. Именно тогда она придумала, как применить в практической жизни ее способность привязывать к себе других людей. Собственно, в переделку с бароном она попала лишь потому, что сама не узнала вовремя о своем свойстве. Теперь все пойдет по-другому. Она может стать поп-звездой, привязав к себе знаменитого продюсера. Она может стать любовницей миллионера. Она может стать женой президента, а когда президент поменяется, женой нового президента. И так до самой старости. Две недели она путешествовала на поездах и электричках, запутывая след, все дальше и дальше удаляясь от маленького поселка с большим деревообрабатывающим заводом. Лето она провела на морском курорте, впервые в жизни. Люди здесь буквально сорили деньгами. Анжеле удавалось и подзаработать, разнося на пляже мороженое, и выпросить денег. Однажды она даже стащила кошелек из небрежно брошенной в раздевалке сумки. Но это было только однажды. Страх, что поймают и вернут в родной поселок, был сильнее соблазн. Осенью она добралась электричками до столицы и неожиданно для себя поступила в медучилище. «А как же барон? Он искал тебя?» Анжела усмехнулась.
2: «Извини, Влад. Чистоплюй вроде тебя этого не понять. Тебя никогда не насиловали по средам и воскресеньям?»
0: «Чего мне не понять?»
2: «Скоро некому стало искать. А так искал, конечно».
0: За окнами светало, вагон остыл. Влад подтянул повыше одеяло. «И все-таки чего мне не понять?» Анжела усмехнулась.
2: «Почему ты спрашиваешь о бароне? Ты же прекрасно знаешь, что он умер. И мачеха умерла. А сводный брат, тот каким-то образом выжил. Не знаю, где он теперь».
0: Влад молчал.
2: «Ты это знал, когда спрашивал, но хотел, чтобы я сказала сама, чтобы я раскаялась, так? Нехорошая злая девочка обрекла на смерть такого хорошего дядю, благодетеля, погубила бедную женщину, которая меня, считай, вырастила».
0: «А что случилось с твоей настоящей матерью?»
2: «Я ее не помню. Она разбилась на мотоцикле».
0: «Но хоть фотографии ты видела?» Анжела мотнула головой. «Что, у отца не было ни единой фотографии трагически погибшей жены?»
2: «А тебе какое дело? Он не любил о ней вспоминать. Он все твердил, что она ему изменяла. Он даже орал по пьяни, что я не его дочь, бывало».
0: Влад надолго замолчал. Мало ли пьянчук обвиняет жен в измене, даже давно погибших жен. Мало ли пьянчук сгоряча орут собственным детям, что те ублюдки. «Может, и немало». Но словам вот этого конкретного неизвестного Владу пьянчуги почему-то верилось сразу. Может быть, потому что собственных Владовых родителей как бы и не было в природе. Влад был, родителей не было. Как не было Анжелиного настоящего отца, как от Анжелиной матери не осталось даже воспоминаний. Совпадение ли, если у двух носителей редчайшего свойства нет биологических родителей? Вообще неизвестно, чьи они дети. Слушай, а в медучилище ты как поступила? Через постель?
2: Закрыл бы ты рот.
0: Я просто не могу понять. Девочка из ниоткуда, без документов. У тебя ведь документов не было. Анжела не ответила. Отвернулась лицом к стене. Дружище, я не обиделся, что ты? Спрашивай, я постараюсь ответить на любой вопрос. Я просто счастлив, что тебя это интересует, моя жизнь. Раньше мне некому было об этом рассказать. Теперь слушай. Вскоре после того, как моя мама умерла, я пошел к врачу, к частному доктору, заплатил ему немалые деньги и рассказал все. До сих пор помню, как он смотрел на меня. Я приводил ему доказательства. Рассказывал о моем несчастном классе, о больных учителях. Рассказывал о Димке. Рассказывал, что было, как я когда-то убежал из летнего лагеря. Мне казалось, что я говорю очень убедительно. Я просил его помочь мне. Направить на обследование или что-то в этом духе. Может быть, существуют медикаменты, которые помогли бы справиться с узами? Помогли, если не мне, то хотя бы тем людям, рядом с которыми я нахожусь и которых подвергаю опасности. А он все смотрел, доброжелательно, мягко, выслушал меня, измерил давление, попросил ответить на несколько вопросов и отправил на обследование в психиатрическую клинику. Дружище, в какой-то момент мне было так страшно. Это действительно жутко, ты знаешь, что ты прав, но каждое твое слово, каждое слово чистейшей правды воспринимается как бред отношения. Мне казалось, что они меня не выпустят, что с этим диагнозом мне жить всю жизнь, что меня запрут в психушке и начнут лечить. Лечить, ты представляешь, от шизофрении. Они так убедительно со мной разговаривали, что я сам чуть было не поверил, что никаких уз не существует, что я больной, что меня надо колоть всякой дрянью трижды в день на протяжении месяцев. Я сам до сих пор удивляюсь, как мне удалось вырваться. Наверное, я вовремя дал задний ход. Вовремя признался, что это смерть мамы так на меня подействовала, что это была истерика, попытка привлечь к себе внимание. С тех пор я зарекся разговаривать об узах с врачами. Уже потом, когда я стал взрослым и у меня появились деньги, я устроил себе обследование самостоятельно. Я платил. Мне делали компьютерную томографию и прочие графии. Меня просвечивали, изучали, анализировали на уровне молекул. Я здорово поиздержался на всех этих неприятных процедурах. Похотя обнаружил у себя множество мелких, не относящихся к делу болезней, но видимой особенности, которая отличала бы меня от других людей, так и не нашлось. На следующий день они вышли на вокзальную платформу большого промышленного города. Раньше Влад никогда не бывал здесь, зато Анжела, по ее словам, прожила здесь некоторое время и имела кое-какие дела. Оставив Влада за столиком в ресторане, Анжела сгинула в неизвестном направлении. Влад ждал ее час, другой, третий. Ему делалось зябко при мысли о том, что Анжелу сбил на улице автомобиль, что она могла упасть и сломать ногу, что она могла просто сбежать. В это последнее верилось с трудом. Сбежавшая от Влада Анжела, мертвая Анжела, теперь это не вызывало сомнений. Равно как и то, что оставленный Анжелой Влад проживет немногим дольше. Он сидел за столиком вокзального ресторана, разглядывал коричневую кофейную поверхность в чашке перед собой. Третья или четвертая чашка, он сбился со счета. Он думал о том, как перехитрить судьбу, как избавиться от Анжелы и остаться при этом в живых. Все его попытки придумать выход напоминали возню крота, упершегося в бетонную стену и старающегося прорыть в ней тоннель. Выхода не было. Влад сидел над остывшим кофе и ждал Анжелу. Но что будет, когда она вернется? Она пришла, когда часы над входом в ресторан показывали без 5:05. Она была радостно возбуждена. «Все в порядке», — сказала она, плюхаясь в кресло напротив. «Все мои дела в этой дыре закончены, теперь можно думать, что делать дальше». И вопросительно уставилась на Влада. Еще через 2 часа они снова сели в поезд, теперь уже в обратном направлении. Владу на минуту припомнились прежние времена, когда он бывало месяцами жил в дороге. Правда, те переполненные убогие вагоны нельзя было сравнить с гостиницей на колесах, место в которой стоило немалых денег. Когда они с Анжелой уселись в купе друг против друга и закрыли дверь, ему показалось, что они не выходили никуда. Так и едут. Третьи сутки. «Можно мне узнать, что за дела у тебя здесь были?»
2: «Дружба дружбой, вернее, узы узами, а денежки врозь. Во всяком случае, пока».
0: «Пока что?» Анжела перестала улыбаться.
2: «Ты придумал, как мне от тебя избавиться?»
0: «Нет», — медленно сказал Влад. «А ты ждала, что я придумаю?» Анжела сверкнула глазами.
2: «Ты образованный человек. Ты столько лет прожил с этим. Кстати, сколько? С рождения?»
0: «Нет», — неохотно ответил Влад. «Это началось, когда я был подростком. И это не имеет никакого значения. Ты права, я искал выход. Если был бы способ бороться с узами, я бы уже знал его. Но я не знаю».
2: «Плохо искал. Какой-нибудь гипноз, ну какие-нибудь лекарства. Они обязательно должны быть. Наверное, это дорого».
0: Влад молчал.
2: «У меня есть деньги. Немалые, смею уверить. Мы оплатим лечение пополам. Каждый платит за себя, как в ресторане. Слышишь? Пусть деньги тебя не волнуют».
0: Влад молчал.
2: «Не ври. Такой способ есть. Не может не быть».
0: Вошел проводник проверить билеты, предложить чаю. Влад от чая отказался, зато Анжела заказала сразу две чашки. И в купе надолго повисло молчание, пока проводник принес заказ, пока Анжела выпила первую чашку, а потом вторую, а потом промокнула губы салфеткой и подняла глаза на Влада.
2: «Так когда ты найдешь клинику? Или мне за это взяться?»
0: Влад перевел взгляд за окно. Снег почти полностью растаял. На черной земле большими толпами сидели, глядя вслед поезду, черные же вороны.
2: «Не ври! Есть такой способ! Обязательно должен быть!»
0: «Нету такого способа! Если был бы, я жил бы сейчас совсем по-другому!»
2: «Вранье! По-другому! Не жил бы ты по-другому! Живешь как можешь и врешь себе! Я, мол, не виноват, это обстоятельства! А ты просто по-другому не можешь!»
0: «Вот что! Послушай, красавица, что я расскажу тебе. Ни один доктор, ни один экстрасенс, ни знахарь, ни прочий шарлатан не отвяжут тебя от меня. Равно как и меня от тебя. Мы скованы большой цепью, ржавой, но крепкой и очень короткой. И так нам предстоит жить год за годом до старости. И тот из нас, кто сдохнет первым, будет счастливчик, потому что второй сдохнет в корчах над его трупом без всякого комфорта. Ясно?» Он проснулся на рассвете. Поезд шел ровно, умиротворяюще постукивали колеса, в купе стоял полумрак. Влад резко сел на постели, вторая полка была пуста. Анжелиной шубы, еще вчера занимавшей полкупе, не было тоже. Влад встал, рывком поднял пустую полку, заглядывая в багажник, разумеется, Анжелина сумка исчезла. Железный ящик зиял пустотой, только в уголке его сиротливо валялся смятый конфетный фантик. «Идиотка!» — простонал Влад вслух. Выглянул в окно, пытаясь определить, где находится поезд. Разумеется, по сосновым стволам и телеграфным столбам определить можно было только время суток, да и то с трудом. Влад оделся и вышел в коридор. Все купе были закрыты, тусклый электрический свет смешивался с тусклым светом нового дня. Добравшись до расписания, Влад посмотрел на часы. Последняя остановка была час назад, поезд 2 минуты стоял на малюсенькой станции, и проводник, которого Влад поднял долгим стуком в дверь, сколько раз его самого вот так поднимали когда-то, подтвердил, что дама в рыжей шубе потребовала выпустить ее на полустанке. «Но ведь вы знали, что у нее билеты до конечной», — сказал Влад. Проводник замялся. «Так она же попросила, значит. Прям потребовала, если честно сказать. Откуда мне знать? Она же не маленькая, сама, значит, знает. Поругались там или что, это не мое дело. Она меня сама попросила и сошла, значит». Влад вернулся в купе. Лег, укрылся с головой тонким казенным одеялом и неожиданно для себя заснул спокойно и крепко. Впервые за много дней. Его разбудил стук открывающейся двери. Влад сел, ничего не соображая, догадываясь только, что это проводник пришел предупредить о скором прибытии. Вместо проводника перед ним обнаружилась Анжела в мокрой, пахнущей сырой шерстью шубе. Влад лег снова, закрыл глаза. Он слышал, как Анжела снимает шубу, край ее мазнул Влада по лицу. как открывает полку, опуская на место сумку, как усаживается, пытаясь успокоить тяжелое сбивчивое дыхание. «Проветрилась?» — спросил Влад, не раскрывая глаз.
2: «За пивом вышла. От поезда отстала. Пришлось на машине догонять, деньги на ветер выбрасывать».
0: «За пивом? В 4 утра? С сумкой?»
2: «Тебе-то что? Вставай, через час прибываем».
1: «Раньше здесь обитало одно очень храброе племя», — продолжал Гран-Грэм. «Не люди, нет. Броненосцы. Они чуть поменьше человека и почти в половину меньше тролля. Но покрыты броней, широки в плечах, очень тяжелы и сильны. Только такие могли выжить здесь».
0: «Но ведь здесь так хорошо», — воскликнула Дея.
1: «Да», — ответил Гран-Грэм, — «это лучшее место в мире. Сюда ломились захватчики всегда и со всех сторон. Броненосцы жили, сражаясь за каждый свой день. Один броненосец мог удерживать полдесятка тяжело вооруженных врагов».
0: «Где же они сейчас?» — спросил философ. Грэм вздохнул.
1: «Погоди. У броненосцев почти не было свадебных обрядов, был только один. Молодые супруги открывали друг другу слабые места в своей броне, потому что у любой брони, даже самой совершенной, всегда найдется слабое место. И зная такие места друг у друга, супруги всегда сражались в паре, чтобы вовремя прикрыть».
0: «Где же они сейчас?» — спросила на этот раз Дея.
1: «Когда муж и жена переставали доверять друг другу, — медленно сказал Грэм, — это означало почти верную смерть одного из них. Или обоих. Потому что оба знали, куда бить, чтобы броня треснула. Вопрос был только в том, кто ударит первым, поэтому...»
0: Из-за холмов донесся далекий, скрипучий, как старые качели, леденящий душу крик.
2: «Ты скажешь мне правду?»
0: Влад сидел в своем собственном кабинете перед компьютером. К несчастью, он забыл запереть дверь. Вот уже 2 дня он жил в своем доме, вот уже 2 дня Анжела не выходила из запертой комнаты наверху, и Влад не тревожил ее, ждал, пока возьмут свое ненасытные узы. Каморка с одним окном называлась комнатой для гостей, возможно, у прежних хозяев там действительно останавливались гости. Единственным прибежищем для Влада оставалась работа. Сегодня утром он сел за компьютер и к обеду почти закончил 6-ю главу, когда незапертая дверь отворилась, и в проеме обнаружилась Анжела с маленьким черным пистолетом в руке. Пистолет глядел Владу в глаза. С трудом оторвав взгляд от черного дула, он посмотрел на Анжелу. «Ты в своем уме?»
2: «Говори, как можно разрушить связь? Или я прострелю тебе колено?»
0: Незаконнорожденный тролль, пытающийся выручить из беды своих друзей, и эта женщина с пистолетом, обитали в разных мирах. А он, Влад, сидел на переезде. «Я не знаю, как разрушить узы», — сказал он медленно. «Если хочешь, я покажу тебе любопытные медицинские документы. Когда я продал права на свою первую книжку сказок, знаешь, на что я потратил все деньги? Угадай». Пистолет дрогнул, оторвался от Владова лица, обратился вниз, к колену.
2: «Я считаю до 5. 1, 2.
0: Она не владела собой. Она была как ребенок, которому всегда все позволяли, а потом вдруг взяли и отобрали игрушку. Она была готова разрушить мир только за тем, чтобы погремушка вернулась обратно в кулачок. «Погоди», — сказал Влад, стараясь говорить как можно спокойнее. «Я покажу тебе рентгеновские снимки, энцефалограмму, развернутые анализы».
2: 3. Тебе не удастся меня надуть. 4.
0: Белое лицо ее перекосилось, как растянутая за углы простыня. Мгновение, и Влад полетел в одну сторону вертящееся кресло, на котором он сидел, в другую, а щепка, отколовшаяся от дубового стола, в 3-ю. Кресло опрокинулось. Влад дернул за край ковровой дорожки, Анжела потеряла равновесие, и 2-я пуля ушла в потолок. Влад дернул еще раз. Анжела грянулась на пол, но пистолета не выпустила. Влад подоспел, чтобы перехватить руку с оружием, прижал к полу и сжимал до тех пор, пока Анжелины пальцы не выпустили пистолет. Анжела смотрела на него с пола сухими воспаленными глазами. Смотрела, будто ожидая ответа на только что заданный вопрос. «Откуда у тебя пистолет?»
2: «Не твое дело».
0: «Он легальный?»
2: «Ты что, дурак?»
0: «Зачем тебе пистолет?»
2: «Вот привязался на мою голову. Не твое собачье дело».
0: Влад почувствовал, что теряет над собой контроль. Глубоко вдохнул. Анжела сидела перед ним оскаленная, злобная, похожая на только что вытащенного из норы хорька. «Давай по порядку», — медленно сказал Влад. «Я сильнее. Я свяжу тебя и упрячу на чердак. И уеду, куда глаза глядят. Знаешь, что с тобой будет?»
2: «То же самое, что и с тобой».
0: «Тебе от этого станет легче?»
2: «Еще как. Я, может быть, выживу специально за тем, чтобы порадоваться твоей смерти».
0: «Хорошо», — Влад прикрыл глаза. «Скажи мне, милая девочка, что такое оказалось у меня в чашке, когда некоторое время назад здесь, в этом доме, я ни с того ни с сего потерял сознание?»
2: «У тебя в чашке был чай. А грязные намеки оставь при себе. Еще скажи, что я задумала тебя ограбить. Подсыпала снотворного и давай шарить по тайничкам».
0: «Зачем же грабить? Грабить-то зачем? Когда этот дурачок-писателишка сам выложит свои денежки, да еще и в долг возьмет и тоже выложит, чтобы только довольна была та странная женщина, без которой он не может прожить и недели. Фея!»
2: «Бред!»
0: «Ты знаешь, я даже рад. Когда я воображаю себе, как это было, вот ты подсыпала эту дрянь мне в чашку, дождалась, пока я отхлебнул, пока отключился. Ты дотащила меня до дивана. Тебе повезло, что я не очень тяжелый. Ты трогательно уложила меня, раздела, укрыла пледом, а сама легла рядышком, привалилась поплотнее, будто курочка, высиживающая золотое яичко, будто паучок, бинтующий спящую муху. Ты терпела неизбежные неудобства ради того, чтобы привязать меня, и все это время привязывалась сама. Ты знаешь, мне нравится сейчас смотреть на твое лицо, на эту вселенскую обиду. Как? Муха спеленала паучка, да как она смела!»
2: «Можешь говорить что угодно».
0: «Да, могу и скажу. Один из распространеннейших комических эффектов в детских мультяшках, когда злобный охотник попадается в свой же капкан. Очень смешно. Вот как мне теперь. Ты попалась, охотница. Теперь думай, как с этим жить».

0: Глава 10. Истеричка. Он боялся оставить ее одну, из опасения, что она подожжет дом. На самом деле, наверное, эти опасения были совершенно беспочвенны, но Анжеле нравилось, чтобы Влад думал, будто она способна поджечь дом. И она всячески поддерживала в нем эту уверенность. Она мстила, мелко, жалко, иногда подло. Она разбрасывала по всему дому предметы своего интимного туалета. Она дефилировала в ванную и обратно в одних только домашних тапочках. Она врубала громкую музыку как раз тогда, когда Влад собирался работать. Она выследила почтальона и отправилась к калитке поболтать с ним, а по ходу разговора распахнула свою рыжую шубу, под которой опять-таки ничего не было. Почтальон позорно бежал, в глубине души радуясь, что будет о чем рассказать соседям. Тщедушный человечек с почтовой сумкой на боку был как кукурузник над картофельным полем. Щедро сеял во все стороны мельчайшие частицы яда. За ним клубились слухи и сплетни, и Влад, бессильно наблюдавший за Анжелой из окна кухни, подумал, что в этом доме, таком удобном и привычном, все равно больше не жить. А где жить и как, оставалось неведомым. Анжела вела себя как подросток, которого родители не пустили на вечеринку, и вот теперь он стоит на голове, чтобы досадить, навязнуть в зубах, довести весь мир до осатанения. Спокойствие Влада ее бесило. Владу, с другой стороны, все больше сил приходилось тратить на то, чтобы казаться спокойным. И вот когда он уже готов был сорваться, ударить, заорать, то есть сделать то самое, чего ждала от него Анжела, в этот самый момент все кончилось. Анжела целый день просидела в своей комнате, тихо, как мышка, так что Влад уже начал беспокоиться. Вечером она спустилась к ужину, аккуратная, умытая, гладко причесанная, с виду очень скромная молодая женщина, медсестра или учительница начальной школы, в жизни не видевшая ни пистолетов, ни даже собственной ноготы в зеркале. Они ужинали на кухне, сидя друг против друга. Круг света от лампы лежал на столе, все попадавшее в этот круг казалось ясным и простым. Зато оставшееся за гранью в полумраке кухни было таинственным и пугающим. Особенно пугающим было спокойное лицо Анжелы. Влад ждал подвоха и дождался, наконец.
1: «Скольких людей ты убил?»
0: «Я писатель, а не наемный убийца. Ты что-то перепутала».
1: «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Те люди, с которыми ты был близок, дружил, любил, да попросту учился в школе. Где они все? Я что-то их не вижу поблизости, а?»
0: Влад опустил глаза. Кажется, свет лампы стал ярче. Белый круг напоминал об операционной. Посуда на столе хирургически поблескивала, отблесками резала глаз. «Я убил одного человека. Моего школьного друга Димку Шила. Он знал обо мне правду. Но оба мы тогда надеялись, мы не знали, что от этого умирают. Нам было по 17 лет».
1: «Ты скромничаешь или боишься посмотреть правде в глаза? Если так легко к тебе привязаться и привязаться до смерти».
0: «Ко мне не так легко привязаться. Надо общаться со мной достаточно долгое время».
1: «Я заметила».
0: Влад оторвал глаза от двузубой вилки, лежащей на краю тарелочки с нарезанным лимоном. «Я сразу и навсегда расставался с женщинами, делившими со мной постель. Ты прекрасно понимаешь, почему».
1: «Ну ты даешь. То есть ты соблазнял бабу, а переспав с ней, тут же посылал подальше. Чемпион! Нет, честно, даже уважение какое-то возникает. И сколько же их было?»
0: Влад долго разглядывал ее лицо. Невозмутимое, в чем-то даже обаятельное лицо уверенной в себе женщины.
1: «Почему же ты не скажешь, что спас мне жизнь? Ты бы мог окоротить меня. Ты бы мог сказать: я тебе жизнь спас, цени».
0: Влад молчал.
1: «Правда, тогда я сказала бы, что ты не меня спасал, а собственную шкуру. Хреново тебе сделалось, и ты прибежал ко мне, чтобы обогреться. Признайся, так было дело?»
0: Влад молчал.
1: «Так или не так, зато теперь ты убежден, что спас этой мерзавке жизнь, что она одна во всем виновата. Привязалась, понимаете ли, к честному человеку. Сколько трупов на твоем счету, а, честный человек? Мать твоя приемная, раз. Дружок школьный, два. А дальше? Тебе давно не 18 лет. Пожил на свете, слава богу, в свое удовольствие. И никого-никого не бросил, ни от кого не сбежал, правда?
0: Моя приемная мать умерла в моем присутствии. Я никогда не оставлял ее одну. Я был с ней до последнего дня.
1: Не врешь?
0: Мне кажется, что те, кого ты бросила на смерть, являлись к тебе прошлой ночью. Ты их забыла, а теперь вспомнила. Потому тебе так хочется поверить в массовые убийства, которые я, по твоим словам, совершал. Так?
1: Хреновый из тебя проповедник. Ты даже не догадался воззвать к моей совести. Ты забыл расплакаться о моей погубленной душе.
0: Плевал я на твою душу. Для меня куда важнее понять, что ты на самом деле знаешь об узах. Одинакова ли их природа у тебя и у меня? Ну и потом, в самом конце, я спрошу тебя, как ты использовала узы в своей полной событии жизни. Ведь ты использовала их умело, как профессор указку. Ты прекрасно знала, что одна ночь с мужчиной, в особенности, если ты по-настоящему нравишься ему, а он привлекателен для тебя, что одна ночь привяжет его так, как если бы вы целый месяц прожили в одной комнате. После длительного расставания и болезненного разрыва уз, новая встреча обеспечивает еще более цепкое привыкание. Ты сделала все мастерски, профессионально, и это наводит меня на мысль. Влад выжидающе замолчал.
1: Ничего ты не хочешь понять. Ничего ты не хотел бы узнать. Это все слова. Ты привык пользоваться словами, как богач привыкает пользоваться особыми сортами туалетной бумаги, и потом его не заставишь подтираться газетой. Так и ты.
0: Зачем же ты завела этот разговор? Анжела долго молчала.
1: «Как же я тебя ненавижу!»
0: призналась она наконец, поднялась и ушла к себе. «Во всяком случае, я вот как представляю себе этот механизм. Узам подвержены в первую очередь те, кто обращает на меня внимание. Знаешь, я ведь поступал когда-то в театральный институт, и там они все твердили, как дятлы, вижу, слышу, понимаю. То есть, когда человек на сцене, он должен видеть партнера и слышать его, а не делать вид, что видит и слышит. А в жизни все это получается само собой. Так вот, тот, кто видит меня и слышит, кто общается со мной, слушает и воспринимает мои ответы, кому эти ответы нужны, тот привязывается со страшной силой. Я много экспериментировал со своими напарниками, когда работал проводником. Говорливые были для меня настоящим бичом, один привязался уже через 2 недели. При том, что я избегал его. Но тесное купе, случайные прикосновения, и он постоянно требовал, чтобы я говорил с ним, отвечал ему. Мне тогда пришлось взять отпуск. Я знаю, что он меня искал. Я тогда 10 раз просыпался от страшного сна, захожу в купе, а там он. А идеально у меня напарник был. Молчаливый, хмурый, не видящий меня в упор. Он смотрел и не видел. Вот его в театральный точно не взяли бы. Я спокойно прокатался с ним несколько месяцев. Потом все равно пришлось расставаться, потому что, как известно, и капля по капле камень долбит. Ко мне и глухонемой привяжется, если постоянно будет где-то рядом. Ночью Влад проснулся от того, что кто-то стоял под дверью его комнаты. Стоял тихо, не шевелясь. И Влад спросонья испугался до холодного пота, до дрожи, до слабости в коленках. Ему понадобилось 5 минут, чтобы прийти в себя, а тот, что стоял за дверью, продолжал нести свою вахту, как часовой у ворот, либо как кошка над мышиной щелью. Он глянул на часы, 4:10. «Это ты?» — спросил Влад громко. Длинный вздох был ответом. Влад поднялся, накинул халат. Взявшись за щеколду, он снова почувствовал приступ страха и был близок к тому, чтобы отказаться от задуманного и не отпирать. Только живая картина его трусости. Взрослый мужчина боится ночных шорохов на лестнице и до утра дрожит под одеялом, помогла ему вернуть твердость. Он отодвинул щеколду и приоткрыл дверь. В коридоре стояла Анжела в тех же джинсах и свитере, в которых была за ужином. Кажется, в эту ночь она вообще не ложилась.
1: «Я не знала. Я действительно не знала, что если переспать с мужиком, он привяжется. Я не знала, клянусь чем угодно. Тогда я не знала».
0: «Зайди». На кровать он бросил плед, включил настенную лампу, махнул рукой в сторону кресла, и Анжела села, обхватив руками плечи.
1: «Я не знала, слышишь? Если я не знала, почему я должна быть виноватой? Я же не специально хотела себе эти узы. Зачем они мне? Я была бы себе спокойно медсестрой или даже учетчицей на пильне.
0: Не все люди поддаются узам одинаково. Некоторые более привязчивы, особенно неврастенники.
1: Вот-вот.
0: Анжела еще крепче обняла сама себя.
1: Он и был неврастенником. Он же явно был ненормальным. Ты знаешь, Влад, я его, наверное, любила, как в книжках.
0: Итак, она поступила в медучилище. Но не через постель, как можно было бы предположить. 7 дней подряд она подкарауливала у порога директрису, пожилую дородную даму, и деликатно сопровождала ее до самого дома. Еле сдерживая слезы, Анжела рассказывала выдуманную историю своей матери. Она где умерла от неизлечимой болезни, и теперь Анжела хочет стать медсестрой, чтобы помогать страждущим, а потом поступить в медицинский институт, а потом научиться лечить все-все болезни. Милая провинциальная девочка в первый день тронула сердце директрисы, на второй и третий оказалась полезной при переноске тяжелой сумки с книгами, на четвертый надоела, на пятый и шестой начала раздражать. На 8-й день Анжела исчезла, и директриса вздохнула с облегчением. Однако через несколько дней у нее необъяснимым образом испортилось настроение. Вероятно, причиной тому были скачки атмосферного давления и перемена погоды. Подчиненные директрисы некоторое время были вынуждены переносить ее раздражение и депрессию, когда на горизонте пожилой женщины снова появилась плохо одетая, очень скромная, очень милая провинциальная девочка, и директриса неожиданно для себя обрадовалась ей, как заново найденной дочери. Дальше все пошло как по маслу. Анжелу приняли на первый курс, восстановили документы, послав запрос в ее родной поселок, а по субботам девочка сделалась вхожа в директрисин дом, ее приглашали на чай почти каждую неделю. И себе, и другим директриса объясняла привязанность к Анжеле добрыми человеческими чувствами. Сирота, чистая девочка, благородное сердечко, решившее посвятить себя служению медицине, угощая Анжелу бубликами, черствая и жесткая директриса ощущала в своей массивной груди теплые волны великодушия и доброты. Наивысшим аккордом в симфонии ее милосердия было то, что она сняла для Анжелы угол, чтобы девочка, лишенная средств, не платила за общежитие. На Анжелином курсе было 20 девчонок и один парень. Его звали Саня, он происходил из хорошей небедной семьи и оказался в училище потому только, что не удалось с первого раза поступить в мединститут. Девчонки в основном провинциальные, оценили завидного жениха и устроили между собой соревнование, кто быстрее его охомутает. Анжела не участвовала в гонке за однокурсником. Невзрачная Санина фигура не прельщала ее. Своим женихом она видела парня покрасивее. Тем не менее, Саня, оставив увивающихся вокруг него девиц, взялся робко и очень красиво ухаживать за Анжелой. Это случилось на 3-м месяце обучения. Анжелу заловили в раздевалке, прижали к стенке и надавали не сильных, но болезненных и очень обидных тумаков, налепили комок жвачки на лоб и оплевали платье. 2 месяца она училась бок о бок с этими девчонками. Видела их ежедневно, говорила и слушала, у кого-то списывала, а кому-то давала списать. Когда, закончив расправу, эти дуры бросили ее в раздевалке и поскакали на занятия по физкультуре, Анжела отлепила со лба жвачку, стерла с платья плевки и жестко, мечтательно улыбнулась. В следующий день она провела в городском парке, кормила лебедей крошками директрисиного бублика и чувствовала себя превосходно. То же повторилось и на другой, и на 3-й день. На 4-й день в квартирке старухи, сдававшей Анжеле угол, объявилась очень встревоженная директриса. При виде Анжелы живой и невредимой, суровая женщина расплылась в улыбке. Любую другую ученицу тут же лишили бы стипендии за прогулы, однако Анжеле никакого наказания не полагалось. Более того, наказаны были обидевшие ее однокурсницы. Когда директриса, встревоженная Анжелиным отсутствием, начала на курсе расследования, кто-то не утерпел и сразу обо всем доложил, сворачивая вину с себя на подружек. «Совести у вас нету», — гремела директриса, в то время как весь курс стоял, низко опустив головы. «Она сирота, у нее золотая душа, любая из вас крыс, шнурочка ее не стоит». Крысы всхлипывали. Когда Анжела вернулась на занятие, ей обрадовались так искренне, будто она была шоколадная. Каждой девчонке казалось, что это они, злюки-однокурсницы, обижали сироту и золотую девочку. На Анжелу излилось столько меда и патоки, сколько она не видывала за всю жизнь. Потом, когда 3 дня без Анжелы забылись, мед и патока несколько прогоркли. Возобновились обычные в девчоночьей компании отношения. Немного ревности, немного хитрости, немножко жалости, немножко дружбы. Саша по-прежнему трогательно за ней ухаживал, и она милостиво принимала знаки внимания, но мечтала о другом. О красивом, бесшабашном парне, богатом и смелом, белозубом, чуточку грубом и бесконечно нежном, плюющем на всех, кроме нее, единственной. И домечталась. Однажды, когда она шла домой из училища, и все пальцы ее ныли от неумелых анализов крови, которые делал ей Саня, а она в ответ колола его пальцы, для него это был почти ритуал, а для нее каторга, прямо перед ней на переходе остановился мотоцикл. На мотоциклисте был огромный черный шлем. Анжела видела только глаза, блестящие и синие-синие, как осеннее небо. Мотоциклист посмотрел на нее и приглашающе похлопал по сиденью за своей спиной. Анжела, которой до смерти надоели конспекты, анализы, пропитанные хлоркой тряпки в больничных коридорах и постоянная человеческая немощь, сама не поняла, как оказалась сидящей верхом на мотоцикле за спиной незнакомого человека, который невесть куда ее завезет. Впрочем, она верила, что человек с такими глазами не сделает ей ничего плохого, и отчасти оказалась права. Его звали Гарольд. То есть она предполагала, что его звали как-то иначе, однако назвался он Гарольдом, и Анжеле понравилось. Она немного нервничала в ожидании, пока он снимет шлем, но когда он все-таки сделал это, Анжела едва сдержала вздох восхищения. Гарольд был совершенно таким, каким она воображала настоящего мужчину. С тонким лицом, слегка перебитым носом, ямочками на щеках и старым шрамом на скуле. Гарольду было 23 года, и на робкий вопрос, чем он занимается, он ответил просто «Живу». Училище и учеба пошли по боку. Анжела отчаянно прогуливала и являлась на занятия только тогда, когда в ней начинали не на шутку нуждаться. Директриса и увещевала ее, и

0: сумке и на задних сиденьях чьих-то машин, которые Гарольд брал покататься. Однажды такая вот идиллия на заднем сиденье была грубо прервана невесть откуда явившейся полицией. Влюбленных впихнули в полицейскую машину, едва позволив кое-как одеться. Анжела умирала от стыда, а замечания и шуточки, отпускаемые стражами порядка, чуть не приколачивали ее к деревянному сиденью. Оказалось, что на Гарольде, которого на самом деле звали Гришей, висело не весь сколько угнанных машин. Анжелу, правда, выпустили под честное слово директрисы, зато Гарольда заперли в ожидании суда, и похоже было, что срок ему предстоит немалый. Директриса прозрела. Найденная ею на помойке и обласканная девчонка оказалась неблагодарной тварью. Тем не менее, выгонять Анжелу директриса не спешила. Теперь раскаявшаяся женщина 3 дней не могла прожить, чтобы не вызвать провинившуюся к себе в кабинет, не поставить перед столом и не прочитать ей нотацию. Гневно втолковывая понурой девочке всю глупость и никчемность ее поступков, директриса опять-таки ощущала теплые волны внутри, на этот раз терпение и даже некоторой жертвенности. Она гордилась собой, другая бы выставила негодницу из училища, но по-настоящему благородный человек должен попытаться помочь глупой сироте встать на путь исправления. Директриса верила, что в сотый раз обзывая Анжелу дурой, она помогает ей выбрать в жизни правильный путь. Тем временем Гарольд сидел, и свидания с ним Анжеле не позволяли. Она рыдала у дверей тюрьмы, и прохожие косились на нее с сочувствием. У Гарольда оказалась очень богатая и красивая мать. Являясь в следственную канцелярию, она переступала через Анжелу, как через половичок, даже и не думая отвечать на ее робкие вопросы. Из чужих подслушанных разговоров Анжеле стало ясно, что Гарольд болен, что его перевели из камеры в больницу. Анжела умоляла пустить ее к жениху. При этих словах красивая мать Гарольда поднимала брови, уверяла, что при одном виде ее больному станет легче. Над ней смеялись, как над блаженной. Чего не сделали Анжелины слезы, добились, наконец, материнские деньги. Тяжело больному Гарольду изменили меру пресечения и выпустили под залог. Анжела буквально кинулась под машину скорой помощи, увозившую Гарольда из тюремной больницы в обыкновенную. И пока мамаша ругалась с водителем, успела вскочить в фургон, перепугать врачей и дотянуться до холодной руки лежащего на носилках парня. Он пошевелился и закричал от радости. Потом, много дней спустя, этот крик долго звучал у нее в ушах. Она просыпалась от этого крика. В больницу Анжелу пустили. Умный Гарольд, хоть и чувствовал себя уже нормально, симулировал от души. В его планы не входили ни суд, ни тюрьма. Он собирался сбежать из города, найти убежище и залечь под корягу. И, разумеется, Анжела не могла не сопровождать его. Они удрали на мотоцикле среди ночи, в дождь. Они гнали по скользкой трассе, сшибая за собой капли, мокрые, как утопленники, щенки, и орали песни, перекрикивая шум мотора. Они были совершенно счастливы. Перед ними лежал весь мир. Незадолго до рассвета они нашли у дороги остановку рейсового автобуса, павильончик с 3 стенами и скамейкой, и развели под крышей костер. Было очень холодно и очень весело. Они протягивали руки к огню, грели друг друга губами, дыханием, и разомлевшая от счастья Анжела рассказала Гарольду, кто она такая и каким свойством обладает. И объяснила, смеясь, что за болезнь настигла его ни с того ни с сего в следственном изоляторе, и похвалилась, что если бы не она, Гарольда бы ни за что не выпустили под залог. Он все еще улыбался и целовал ее. Кажется, он не поверил. «Так и не поверил?» — спросил Влад, когда молчание слишком уж затянулось.
1: «Поверил. Убедился. На практике, так сказать».
0: И снова стало тихо. За окном, выходившим на восток, было уже совсем светло. Прошло 5 минут, и первый солнечный луч, протянувшийся над землей почти горизонтально, уперся в стену напротив, высветил старые обои, и Влад впервые за годы в этом доме разглядел их рисунок — мелкие белые соцветия на зеленовато-сером фоне.
1: «Только полная, законченная, 100-процентная идиотка могла рассказать ему, что рассказала я. Потому-то я и говорю, что любила его, как в книгах. Где любовь, там и дурь».
0: «Что же было дальше?»
1: «Дальше? Дальше все было очень плохо. Гарольд убедился, что я не вру, и возненавидел. Это были кошмарные дни для меня, но и для него».

0: Он бы убил меня, если бы я ему не сказала, что тогда и он сдохнет тоже. А потом и страх смерти перестал его удерживать. Он рассказывал мне 100 раз, как посадит меня на мотоцикл, сам сядет за руль и на полной скорости врежется в стену. Он рассказывал в подробностях. Ему доставляло удовольствие видеть эту картину. И всякий раз, когда мы куда-то ехали, он разгонялся как ненормальный. Я ждала, что вот сейчас он исполнит, что обещал.
1: Анжела перевела дыхание. Солнечный квадрат лежал на пыльном паркете посреди комнаты.
0: Мой страх ему нравился. Он выбирал самые загруженные трассы. Наверное, из-за него были аварии. 2 раза точно были. Страдали все, кроме нас, на нашем мотоцикле. 3 раза за нами гналась полиция. Я думала, если его поймают, то уже точно не выпустят. Я хотела, чтобы нас поймали, чтобы этот кошмар наконец закончился. Но он все длился и длился. От тоски Гарольд стал пить, напивался и бил меня. Я поняла, что либо сбегу, либо околею. Однажды он выпил больше обычного. Я грела его по голове палкой, вытащила все деньги из его брюк, немного остатки, и удрала. Шарахалась от каждого куста. Потом я узнала, что на другой же день, как я ушла, Гарольда взяли наконец, и что он умер в тюремной больнице. И что его мать добивалась суда над врачом за неверный якобы диагноз. Послушай, ведь я его убила, как ни крути. Но я не хотела. Ведь потом, разве такие, как он, должны жить?
1: А такие, как мы, спросил Влад. Они выехали за продуктами. Вместе. В 15 минутах езды был большой продуктовый магазин, но Влад двинулся дальше, к исполинскому торговому центру, возвышавшемуся на окраине города, как туша каменного динозавра. Ты замечала когда-нибудь, что общение с человеком в большом помещении снижает риск привязывания, а тесное помещение, лифт, например, наоборот, этот риск увеличивает? Они вошли под своды торгового зала. Вдоль полок и стеллажей свободно можно было гонять на мотоцикле. А ты замечала, что если в помещении много людей, общение с любым из них безопаснее, чем если бы оно происходило один на один? Анжела хмыкнула. Это мог быть знак недоверия. Это могло быть и восхищение глубокими познаниями Влада. Они нагрузили 2 тележки с запасом продовольствия на 2 недели вперед. Вот потому-то я езжу сюда. Здесь самообслуживание, плюс 20 касс, девушки, за которыми постоянно меняются. И, проходя мимо юноши-охранника, Анжела выпустила из рук пачку печенья. Охранник нагнулся и поднял похрустывающий круглый пакет. Анжела рассыпалась в благодарностях. Влад видел, как она, подойдя к юноше вплотную, нежно пожимает ему запястье, как будто он не печенье поднял, а по меньшей мере избавил ее от террориста. Юноша слегка удивился, но порыв красивой дамы был скорее приятен ему, чем наоборот. Он бы и тележку ее покатил, если бы дело происходило на улице, если бы служба не предписывала ему стоять именно в этой и никакой другой точке зала, следить за порядком и отлавливать воров. «Зачем?» – только и смог спросить Влад, когда они грузили припасы в машину.
0: «Потому что имею право. Меня бесит твоя заячья манера. Не высовываться, не касаться, не встречаться, чтобы, не дай бог, не привязать. Ты всем своим видом извиняешься за то, что появился на свет. Мне противно. Я не собираюсь играть в эти игры, так и знай. И продукты я буду покупать рядом с домом. Мне так удобнее. К тому же, я люблю, знаешь, когда мне радуются, а не просто благодарят за покупку с видом свежемороженной рыбы».
1: Влад ничего не ответил.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.